лечения. И поэтому, опять же, он на условиях был одобрен, вот на условии предоставления данных. В этом году должны появиться дополнительные данные, и вот очень будет интересно посмотреть, останется препарат на рынке или будет удален с рынка. Теперь еще одна история. Мы подходим к концу блока препаратов генной и клеточной терапии, поэтому, конечно, нельзя не упомянуть такую терапию, как CAR-T, которая, вот она-то является успехом, примером безусловного успеха в области генной и клеточной терапии. Это девочка, которая была диагностирована в 5 лет с острым лимфобластным лейкозом, получила две линии химиотерапии. Каждый раз наступала прогрессия, то есть возвращалась болезнь после химиотерапии. И после второй химиотерапии врачи давали ей 4 месяца жизни. Но тоже такая удача, она попала в клиническое исследование CAR-T. Многие уже слышали, конечно, про этот метод лечения. Если нет, я сейчас вкратце скажу, что это такое. И вот девочка получила один укол. Там, правда, тяжелая процедура подготовки была и тяжелый укол, после которого возникло осложнение под названием цитокиновый шторм, но удалось ввести лекарство, которое победило цитокиновый шторм. И с тех пор прошло уже 12 лет. Девочка выросла, ей 18 сейчас. Она без признаков болезни хорошо себя чувствует. Тоже совершенно уникальный, точнее, уже не уникальный случай такого чудесного как бы излечения, но это научное чудо, и сейчас уже тысячи людей пролечены CAR-T. Более того, этот метод становится все более рутинным и стандартным. С такими осложнениями, как цитокиновый шторм, врачи уже научились справляться, и как бы зная о том, что это грозит, они готовы. И еще очень важная вещь, что уже 50 лет как лечили вот B-клеточные лимфомы, ну, один из подвидов лимфом. Сначала химиотерапия, если она не помогла, делается пересадка костного мозга. А теперь, недавно вот в прямом исследовании было доказано, что CAR-T лучше, чем пересадка костного мозга. То есть метод, который не менялся 50 лет, вот он изменился благодаря появлению этого нового лечения. Что такое CAR-T? Это лимфоциты, которые выделяются у человека, то есть ну, белые кровяные клетки, Т-лимфоциты, которые выделяются у больного человека и меняются таким способом, чтобы они эффективно атаковали раковые клетки. То есть их снаружи организма меняют с помощью методов генной инженерии и потом вводят человеку обратно. Это занимает примерно 3 недели сейчас. И затем в большинстве случаев, ну сейчас это там чуть больше 50% полного излечения. То есть ну, иногда там больше, но в среднем вот около 50%. Понятно, что хотелось бы, чтобы остальные 50% тоже получили какую-то надежду. Поэтому сейчас ведутся сотни исследований всяких улучшенных CAR-T, их комбинаций и так далее, и так далее. А второй момент – это то, что хочется расширить их применение не только в области лимфомы, лейкемии и миеломы, где они сейчас применяются, но в область вообще онкологических заболеваний, других тоже. Конечно, такие попытки предпринимались, там, где их только не пытались использовать, и в раке легкого, и меланоме, там еще где-то, везде все проваливалось пока. Пока что не удается подобраться к тому, чтобы другие раки лечить вот с помощью этой технологии. Однако вот в 2023 году приятная новость, что удалось добиться успеха в нейробластоме. Это преимущественно детская опухоль мозга, довольно страшная. Только 40-50% пациентов живут дольше 5 лет после постановки диагноза. А часть вылечивается первой линией терапии, но если наступил рецидив, то выживаемость составляет уже 5-10%, там, годовая или долговременная. И
В новые исследования набрали 27.

CAR-T, оказывается, можно применять и могут быть эффективны при аутоиммунных заболеваниях. Это имеет большой смысл, потому что, собственно, все те CAR-T, которые сейчас находятся на рынке, а их уже 6 штук в онкологических заболеваниях, они все направлены против B-клеточных онкологических заболеваний. То есть, когда B-клетки там выходят из-под контроля, и они сами или их предшественники начинают бесконтрольно размножаться. Поэтому вот эти CAR-T, которые сейчас на рынке, они профессионально умеют убивать B-клетки. А многие аутоиммунные заболевания, когда иммунная система организма нападает на свои собственные ткани, они во многом обусловлены B-клетками. Вот такие, как системная красная волчанка, системный склероз и ряд других, они в основном обусловлены B-клеточным иммунным ответом. И поэтому, конечно, отдельные случаи удачного применения CAR-T в таких заболеваниях докладывались и раньше, но в 2023 году появилось под конец прям года исследование, в котором, по-моему, там 19 пациентов набрали в исследование, проследили за ними достаточно долго. То есть это первое такое не единичный случай, а достаточно большое и длительное наблюдение было за пролеченными пациентами. После одного единственного укола у пациентов наступило у всех улучшение, а у некоторых полное исчезновение симптомов болезни. При этом это были очень тяжелые пациенты. Они все хронически принимали иммуносупрессорные препараты. Все смогли прекратить прием этих препаратов, а это тяжелые довольно лекарства, которые сами по себе там с нежелательными явлениями. И многие пациенты говорят о том, что я вот не мог ходить уже, то есть от болей, от там разных последствий этих заболеваний, а сейчас некоторые из них бегают каждый день. То есть тоже совершенно классный результат. И сразу были запущены десятки исследований, в первую очередь, конечно, по волчанке, но по многим другим заболеваниям тоже, там миасthenia gravis, то есть это, ну и ряд других. Это такой рынок по сравнению с онкологическими заболеваниями, что, конечно, каждый хочет быть первым или хотя бы вторым, и поэтому там очень многие компании туда бросились. И все компании, которые занимались CAR-T, у всех теперь есть программы по аутоиммунным заболеваниям. Теперь перейдем к препаратам, которые не относятся к классу генных и клеточных терапий, но тем не менее ничуть не менее важны. То есть, на самом деле, я так много внимания уделяю генным и клеточным терапиям, потому что они позволяют добиться таких впечатляющих результатов. Но пока что из всех лекарств, которые находятся в исследованиях, которые регистрируются каждый год, это все-таки небольшая часть. Кстати, насчет регистрации. В этом году FDA поставила рекорд. FDA – это американский регулятор, который занимается вопросами лекарств. FDA в этом году зарегистрировала 69 препаратов. Такого не было вообще, по-моему, никогда, но, по крайней мере, очень давно, там, последние 20 лет не было. И, то есть, для сравнения, в 22 году, по-моему, 37 было препаратов одобрено, а в этом году, в 23-м, точнее, 69. Из них что-то 7 или 8 – это препараты вот, генной и клеточной терапии, но пока что это все-таки такой класс препаратов, который направлен на небольшое количество людей, во-первых. Хотя ведутся вот исследования по тому, чтобы как можно больше людей могло получать такие препараты, чтобы они помогали людям с более распространенными заболеваниями, становились все более безопасными. А еще важно, чтобы они становились более дешевыми, потому что те препараты, про которые я рассказывал и раньше, и сегодня, у некоторых из них цены просто шокирующие. То есть там есть препарат, например, от гемофилии, тоже одобренный в прошлом году, стоимостью 3,2 миллиона долларов за укол. Ну, у первый вопрос у всех людей – это а кто вообще это может оплатить? Ну, никто индивидуально это не оплачивает, это оплачивают страховые компании в развитых странах. Вот. И они, в принципе, это делают, потому что лучше заплатить 3,2 миллиона, чем оплачивать лечение такого человека, которое стоит там 700 тысяч долларов в год. То есть в итоге на пятый год уже получится экономия, да? И кроме

0: того, там есть всякие схемы оплаты в рассрочку, прекращение оплаты, если препарат не сработал и так далее. То есть это все, ну как, находится решение, как оплачивать такие сумасшедшие цены. Но это понятное дело, что для широких показаний, вот, например, для волчанки, да, уже не запросишь не то что 3 миллиона, не запросишь 500 тысяч долларов, как сейчас стоит CAR-T. Вот. И поэтому стоимость их, скорее всего, будет снижаться. Это происходит в том числе благодаря тому, что они начинают производиться все более технологично и в больших масштабах. Ну, это, так скажем, уже в меньшей степени научный вопрос, в большей степени технический. То есть, когда как бы опыта становится все больше, понятно, что все лекарства постепенно дешевеют. И, например, те лекарства, которые стоили там 20 лет назад довольно дорого, сейчас они в аптеках стоят копейки. К счастью. То есть много идет дебатов насчет цен на лекарства, но не надо забывать, что в отличие от других расходов на здравоохранение, там госпиталей, зарплат врачей, которые не уменьшаются никогда, цены на лекарства после окончания патента резко уменьшаются. Но это так, вставочка. Так вот, про географическую атрофию. Это такое заболевание глаза, достаточно тяжелое, при котором постепенно наступает слепота. Называется она географическая, потому что картина сосудов, которые прорастают в сетчатке, начинает напоминать географическую карту буквально со временем. И очень долгое время нечем было лечить это заболевание. И вдруг, вот в 2023 году, сразу два препарата было одобрено, которые тормозят рост вот этой вот поврежденной зоны сетчатки на десятки процентов. Это еще не настолько впечатляющий, так скажем, результат, да, как в случае генных терапий, там, которые вылечивают. То есть это не излечение, это остановка прогрессии болезни, но это тоже очень важно, конечно, для пациентов, у которых до этого вообще не было такой опции. И интересно, что препараты, которые одобрены по этому показанию, препараты вообще этого класса, они также одобрены, например, для редкой болезни почек. Казалось бы, какая тут связь, да, один и тот же препарат почему-то работает и в глазах, и в почках. Оказывается, это потому, что эти препараты действуют на систему комплимента. Это очень важная система в нашем организме, которая в норме играет важную роль в защите от патогенов. То есть, если у человека нарушена система комплиментов, у него развиваются иммунодефициты. Но избыточная активация этого комплимента, она связана с целым рядом патологий. И вот ну, там среди них есть почечные, глазные и ряд других. И интересно, что вообще в последние годы активизировалось количество разработок в этой области и одобрение, соответственно, тоже. То есть за этот год было одобрено еще несколько препаратов, действующих на систему комплимента. А еще одна такая трудно поддающаяся лечению знаменитая болезнь – это боковой амиотрофический склероз. Знаменитой она стала благодаря Стивену Хокингу, который прожил необычайно долго с этой болезнью. То есть, в принципе, средний возраст дожития с ней – это 20, там, 25 лет. А он прожил что-то лет 70, что ли. И не очень понятно, почему. Ну, наверное, повезло там с конкретной мутацией. Так скажем, в кавычках повезло. Дело в том, что эта болезнь... Да. 5-7 лет после постановки диагноза. Диагноз обычно ставится не с младенчества, а там позже, когда возникает уже нейрологический дефицит. То есть я помню такую цифру, что там в среднем. Но она очень гетерогенная, потому что она вызывается разными мутациями, а иногда непонятно, чем на самом деле она вызывается. То есть очевидных мутаций не обнаружено, а у человека все равно типичная картина БАС. Это нейромышечное заболевание, то есть нарушается связь между нейронами, которые подходят к мышцам и которые задействуют мышцы, и, собственно, мышцами. Возникает постепенно атрофия вот этих моторных нейронов из-за каких-то повреждений. Ну и вот есть одна из самых распространенных мутаций в гене СОДА1, который кодирует супероксид дисмутазу, там важный фермент для именно вот для этих моторных нейронов. На мышах, кстати, это тоже моделируется неплохо. И компания Biogen удалось добиться одобрения тоферсена. Это препарат из класса антисмысловых нуклеотидов. То есть вот здесь вот нарисована схема того, как он работает. Дело в том, что в случае бокового амиотрофического склероза, когда есть мутация в ДНК, то получается не просто не работает белок, а получается токсичный белок. И он, собственно, отравляет нейрон, так сказать, и нейрон отмирает. Поэтому хорошо бы этот белок удалить. И вот если ввести пациенту антисмысловой нуклеотид, который свяжется с вот этой мутантной МРНК и направит ее на деградацию, то белок не будет производиться, и нейрон останется в целости. Ну, тоже на бумаге выглядит хорошо. В клиническом исследовании в действительности наблюдалось, как говорится, тенденция к снижению биомаркера. То есть, вроде как в группе пролеченных биомаркер болезни, это там нейрофиламенты в спинномозговой жидкости определенные, они снижались, но недостаточно достоверно по сравнению с контролем. Возможно, нужен больший срок наблюдения, возможно, нужно больше пациентов. А возможно, это кажущееся различие и так сказать, препарат на самом деле неэффективен. Опять же, покажет, поскольку это удобрение условное, то условием является то, чтобы препарат показал в итоге достаточную эффективность. И он может быть удален с рынка, если ее не покажет. А еще одна интересная технология, наверное, многие ее посчитали бы достаточно опасный. Сейчас расскажу почему. Это вакцина на основе самовоспроизводящейся МРНК. До сих пор, я удивлен, но до сих пор не утихают споры насчет безопасности МРНК вакцин Pfizer и Moderna. До сих пор куча народу убеждены, что эти вакцины вызывают слишком большие риски, особенно там перикардиты и так далее. Я недавно опять касался этой темы, и последние исследования показывают, что нет, для всех групп людей польза от вакцинации перевешивает риски, если вакцинация проводится правильно. То есть там должен быть достаточно большой промежуток времени между первичной вакцинацией и бустером. И тогда даже вот у этой уязвимой популяции людей, молодые, здоровые мужчины, все равно частота воспаления сердечной мышцы, перикардита, миокардита, она меньше, она не больше, чем фоновая. Потому что и так есть какая-то фоновая частота вот этих вот миокардитов и перикардитов. А если человек заражается ковидом, то у него точно больше шансов получить тяжелый миокардит и перикардит. Поэтому как бы продолжает оставаться верным утверждение, что лучше, так сказать, прививаться, чем не прививаться. Ну, естественно, там в соответствии с показаниями, графиками и так далее. Другой вопрос, насколько прививка сейчас эффективна против новых вариантов, но мы его сейчас касаться не будем, это отдельный очень сложный вопрос, который постоянно дискутируется на вакцинном комитете, в частности в FDA и в других, у других регуляторов тоже постоянно выходят на эту тему какие-то обновления. Так вот, эта вакцина, между прочим, такие варианты были среди кандидатов вакцинной гонки в 2020 году против ковида, но они не пришли первыми к финишу в связи с меньшей отработанностью технологии и, наверное, меньшей простотой. Это непросто. Обычно, вот слева здесь на рисунке показана обычная МРНК, которая заражает клетку один раз, так сказать, ну, одна копия МРНК, вот, к примеру, попадает в клетку, с нее производится несколько белков с помощью рибосомы, и вот здесь желтеньким показано Желтый с розовым – это пептиды, которые представляются на поверхности клетки в контексте белков главного комплекса гистосовместимости. Сейчас для тех, кто не знает, не буду объяснять, что это такое, но просто поверьте, так сказать. Справа показана вот эта новая технология самовоспроизводящейся или саморазмножающейся МРНК. Звучит тоже очень круто и фантастически. Берутся последовательности вирусов. В данном случае взяты последовательности вообще конского вируса из Аргентины, по-моему. То есть, если это рассказать антиваксерам, они просто в обморок упадут. Потому что, значит, после введения этой РНК не просто с нее начинает производиться белок, а она еще и размножается параллельно. То есть получается много копий этой МРНК и, соответственно, больше пептидов на поверхности. То есть нужна меньшая доза, чтобы получить ту же эффективность. Ну или просто эффективность будет выше там. Что, собственно говоря, были опубликованы результаты прямого сравнения с вакциной Pfizer. Оказалось, что для исходного варианта коронавируса ответ одинаковый иммунный с вакциной Pfizer, а для нового варианта, ну, одного из новых относительно вариантов омикрон BA4.5, иммунный ответ оказался лучше, чем у вакцины Pfizer, что, в принципе, косвенно может свидетельствовать о том, что и защита будет выше. Может, конечно, и не будет, то есть это нужно специально проводить по защите, но, по крайней мере, это очень обнадеживающие результаты. Единственное, было одно нежелательное явление, там почта 400 с лишним пациентов в группе, вот, а у одного из 400 было нежелательное явление со стороны печени, вероятно, связанное с вакциной. Если это действительно так, это тревожный звоночек, потому что ну, один из 400 – это довольно частое нежелательное явление, и тогда потребуются еще дополнительные усилия, скорее всего, потребуется для того, чтобы оптимизировать эту вакцину и сделать ее максимально безопасной. Ну, конечно, есть вероятность, что вообще ничего не получится, но в принципе настолько, так сказать, соблазнительный механизм снижения дозы и повышения эффективности, что будем надеяться, что получится. А теперь переходим от новостей о, собственно, лекарствах и новых препаратах. Уже более-менее так движемся к второй части лекции. Это рассказ о некоторых технологиях и о некоторых открытиях, которые сами по себе, ну, это не лекарства, не новости про лекарства, но это очень важные для биофармы открытия и новости, которые наверняка в будущем поспособствуют более эффективному, более рациональному, более научному и осознанному получению новых лекарств. Вот одна из таких новостей – это то, что был опубликован пангеном человека. Сейчас скажу, что это такое. Значит, первый геном человека был расшифрован в 2003 году и стоило это 3 миллиарда долларов. Сейчас расшифровка генома человека, конечно, стала уже чуть ли не обыденностью, и цена уже несколько лет назад упала ниже 1000 долларов за геном. Это потрясающе. Но вот такая рутинная расшифровка геномов, которая там предлагается различными лабораториями, она не охватывает, оказывается, весь геном полностью. Все равно остаются определенные участки генома, которые не расшифровываются. Ну вот при первой расшифровке было не расшифровано 7% генома. В основном это участки с длинными повторяющимися последовательностями. Они плохо расшифровываются теми методами, которые существовали в 2003 году. И только развитие новых методов, скажем, вот, например, нанопоровое секвенирование, это когда цепочка ДНК протягивается через такую пору кремниевую и напрямую считывается без каких-то промежуточных ухищрений считывается прям последовательность нуклеотидов в цепочке ДНК. Такие методы, они не так точны, но зато они позволяют считывать вот эти вот длинные, такие однообразные, повторяющиеся последовательности лучше, чем обычные методы. Обычные методы более точны, но подходят лучше для таких разнообразных коротких последовательностей, которые, как правило, кодируют какие-то белки. Таким образом, сочетание вот этих двух методов, оно позволяет расшифровать геном полностью. И в итоге полный, вот такой прям совсем геном, проект назывался «От теломера до теломера». Теломеры – это такие участки на концах хромосом. Полностью это было сделано там что-то года два назад, по-моему. И тут же подоспел проект пангенома человека. Значит, в чем проблема с одинарным геномом? Да? Он называется референсный геном. Это геном какого-то одного конкретного человека. То есть он не отражает разнообразие совершенно никакого людей по там, расам, по особенностям здоровья, по полу даже и так далее, и так далее. А между тем геномы людей отличаются на 0,1%, а это на минуточку 3 миллиона пар оснований. То есть, в принципе, довольно много оснований, так скажем, да. И пангеном – это такая сборка, в данном случае вот опубликована сборка из 47 вариантов, которая как раз отражает разнообразие. Вот здесь его попытались отобразить, как это выглядит. То есть, что вот у двух людей в этом положении такая-то буква стоит, у пяти такая-то, у остальных другая, и все это, естественно, аккуратно аннотировано, там, где все это находится, на каких хромосомах и так далее. Пытаются из этого извлечь какие-то интересные выводы. Уже, скажем, удалось понять, что разнообразие вот этих вот белков иммунной системы, которые отвечают за отличие того, как работает иммунная система у разных людей, грубо говоря. Оно это называется вот комплексом гистосовместимости. Это очень важно при инфекциях, трансплантологии и вообще везде, где задействована иммунная система. Так вот, оказалось, что разнообразие еще сильнее, чем предполагали ранее. То есть пангеномы позволили понять и уточнить, к чему именно это разнообразие относится. Еще одна такая работа похожего стиля, но в другой совершенно области, это построение карты мозга. Очень амбициозная вещь. Как мы вот сегодня уже упоминали, мозг – это, может быть, самый сложный вообще объект во Вселенной, известный нам, по крайней мере, структурно. Потому что вот в мозге 86 миллионов нейронов примерно, да? Я здесь ошибся. 86 миллиардов нейронов, конечно. Да. Правильно. Это совершенно умопомрачительная цифра, потому что, особенно если учесть, что, во-первых, примерно столько же вспомогательных клеток, которые находятся рядом с нейронами и вместе с ними принимают участие в проведении нервных импульсов и в работе мозга в целом. Помимо этого, нужно учитывать, что эти нейроны, каждый связан со соседями, от 10 до 1000 связей связывают нейроны между собой. И третье – это то, что эти связи динамические. Они могут даже каждую секунду там, уничтожаться и создаваться. То есть это совершенно невообразимый уровень сложности. Именно поэтому разработка лекарств от болезни Альцгеймера, от шизофрении – от других болезней сознания, там, от депрессии. Это скорее дело случая пока что, чем рациональная разработка. Потому что мы, конечно, пока не понимаем, как все эти нейроны между собой взаимодействуют, как из соединения групп нейронов получаются такие феномены, как там, какие-то из них изучены лучше, какие-то хуже, но, например, к тайне сознания еще, наверное, долго не смогут подобраться. И вот в 2017 году был запущен проект по картированию мозга. обнаружено было, вот, а в 2023 году была опубликована 21 статья. В результате этого проекта обнаружено более 3000 типов нейронов, которые разбили на 461 категорию. И вот здесь как раз нарисованы, это прямо нейрончики, которые выделили из тканей мозга и ну, сфотографировали. Вот здесь приведено их разнообразие. Что было открыто удивительного? Не ожидали, что разнообразие нейронов окажется таким высоким в глубоких структурах мозга, в стволе, среднем мозге. Оно оказалось там выше, чем в коре, которая отвечает за высшую нервную деятельность. Да? Параллельно, как бы, почему столько публикаций? Потому что параллельно просто картированию пытаются сделать очень важную работу по сравнению с человеческого мозга с мышиным и с обезьяньим. Мышиные мозги изучены гораздо лучше, и там обнаружено уже 5000 типов нейронов, и ожидается, что в человеческом проекте, скорее всего, число типов приблизится к мышиному, ну, потому что нет оснований думать, что у человека, как у другого млекопитающего, почему-то должно быть меньше типов нейронов. Ну, так, наверное, потолок в районе 5000. Кроме того, делается сравнение людей разных возрастов, что очень важно для того, чтобы проследить, как в динамике происходит развитие мозга, и людей здоровых и с различными патологиями мозга, аутизм, там, шизофрения и так далее, тоже очень, как бы, важные как раз с точки зрения лечения этих патологий, возможно, в будущем вещи. Ну, вот этот проект окрестили Google Maps для мозга, и, конечно, он не останавливается, это только первые публикации. Будем смотреть, что там произойдет дальше. Это совместный проект США и ЕС. На самом деле запущено еще много похожих проектов в разных странах, ну, потому что идея очевидная, здесь просто нужно много ресурсов, как бы, на них. Еще один проект в ЕС есть, еще такие есть в Японии, Австралии, там, Южной Корее. Но вот, например, проект ЕС, он как-то заглох. Там возникли какие-то у них организационные сложности, что-то там, какие-то внутренние дрязги, видимо, и, к сожалению, он приостановился. А вот этот вот позволил получить такие интересные данные. И напоследок на закуску такая курьезная новость, но очень любопытная, на мой взгляд. Это про осьминогов. Осьминоги вообще удивительные, конечно, существа. Вот это вот еще одна удивительный их аспект с точки зрения молекулярной биологии. Не знаю, насколько он приложим, так сказать, к разработке лекарств, но в целом такие исследования, они, конечно, повышают наше понимание разнообразия того, что происходит в живом мире. Здесь речь идет о редактировании мРНК. В принципе, это известный способ подстройки организмов под условия меняющейся среды, но у людей, вот мышей, дрозофил там, и других модельных животных, он встречается достаточно редко. То есть речь идет о том, что после того, как образовалась молекула РНК с помощью транскрипции с ДНК как с матрицы, перед трансляцией она подвергается модификации. То есть там происходит замена оснований, и это как бы дополнительный уровень контроля, дополнительный уровень обработки информации, да, в цепочке передачи информации от ДНК к белку. И, ну, скажем, люди по-другому, ну, люди и мыши это вообще теплокровные животные, которые, скажем, к условиям холода адаптируются другими способами, да, там какие-то млекопитающие в спячку впадают, какие-то одежду надевают и так далее. У осьминога такой возможности нет, как у холоднокровного животного, он больше зависит от внешней температуры. И там меняется течение, там становится то тепло, то холодно, и оказывается, что там при падении температуры на 10 градусов осьминог, а он очень сильно зависит от там, скорости работы своего мозга, он должен очень эффективно охотиться. Если бы температура просто упала на 10 градусов, а осьминог бы ничего не сделал, так сказать, то он бы не успевал поймать свою жертву, они, грубо говоря, отупели бы очень сильно в смысле вот, охоты. И эта проблема решается таким оригинальным способом, что перекодируется 20 тысяч сайтов, кодирующих разные белки, 20 тысяч сайтов в МРНК, которые приводят к тому, что некоторые белки начинают работать быстрее, чтобы компенсировать задержки возникающие из-за холода. Некоторые, наоборот, начинают работать медленнее, чтобы приспособиться к тому, что вязкость мембран, например, повысилась. Да? То есть более вязкие, и нужно как бы не переборщить. Удивительно. И вот на примере двух белков показано, что один из них уменьшает свою скорость, другой, наоборот, увеличивает. Причем это происходит буквально за 24 часа. И дальше остается эти изменения остаются достаточно устойчивыми в течение долгого времени. Вот. Этой удивительной историей я заканчиваю основную часть лекции и дальше с удовольствием отвечу на ваши вопросы.
1: Илья, спасибо за лекцию. Да, перейдем к вопросам. Пожалуйста, пишите их в чате. Я еще раз хотел уточнить средний продолжительность дожития после постановки диагноза БАС. Это... Так, Илья, зависли. Отвисли. Это 5-7 лет, правильно я понимаю?
0: Вероятно, да. У меня в голове застряла цифра, что... Средний возраст смерти больных с БАС – это в районе там, 20-30-25 лет.
1: Вот,
0: то есть, ну, это понятно, что это какое-то распределение с максимумом, да, и вот этот максимум находится в районе 20-30-25 лет. И это просто к разговору о том, что Хокинг с таким счастливым образом оказался в далеком хвосте этого распределения.
1: Из моего опыта это 5-7 лет. Давайте вопрос из чата. Будут ли ссылки на публикации по карт при другой патологии?
0: Можем скинуть такую ссылку, да, в описании ролика, наверное, да?
1: Да, давайте, если сейчас у вас под рукой нет.
0: Я могу отослать к моей статье на биомолекуле, ее там несложно найти по запросу итоги 2023 года в Биофарме. Там эти материалы есть, там все со ссылками. Ну, либо пришлю потом тебе, а ты закинешь в описание.
1: Сейчас посмотрим, да. Пока я буду искать ссылку на биомолекуле. Следующий вопрос. Пытаются ли создавать препараты, которые бы активировали выработку собственного GLP-1?
0: Интересный был бы способ, наверное. Мне такие не встречались разработки, но я думаю, что если поискать, кому-то это приходило в голову. А может быть и нет, может быть это... оригинальная задумка, надо посмотреть. Помимо того, что GLP-1 должен вырабатываться, он еще должен чем-то активироваться. То есть, как видно из исследований семаглутида и подобных препаратов, рецепторы-то у человека есть, просто они недостаточно активированы. И семаглутид их как раз помогает активировать.
1: Следующий вопрос. FDA одобрили 69 лекарств. Из них какой процент одобрен с условием предоставления данных позже?
0: Я навскидку так не скажу, врать не буду. Так, мне кажется, что процентов 10, но может быть я ошибаюсь. Ну, то есть меньше половины точно. Ну, где-то так 10-20%, наверное. Я могу посмотреть, потом уточнить. Вообще, раз уж вопрос задали, Проблема есть. FDA вот обратила на нее внимание пару лет назад, что они раздали много достаточно таких условных одобрений, а компании, конечно, не торопятся, пока их не прижмут, они не торопятся проводить исследования, потому что им выгодно получать деньги за продажи лекарств. Есть риск, что проведешь исследование, лекарство окажется неэффективным. И теперь FDA ужесточила правила. Такое одобрение выдается только если компания уже начала исследование, и теперь будут строго контролироваться сроки этих исследований. То есть, если вовремя данные не предоставлены, то препарат будет убираться с рынка. Ну, хотелось бы, чтобы это действительно так и было, потому что все должно быть по-честному, конечно.
1: А нет ли новостей в области борьбы с инфекционной патологией?
0: Инфекционные патологии. Хотелось бы, чтобы спрашивающий уточнил, что он имеет в виду, потому что сегодня я рассказывал, как минимум, о респираторном синцитиальном вирусе. Это инфекционная патология. О вакцинах против ковида. Это инфекционная патология. И, конечно, очень многое, что разрабатывается в этом смысле. Ну, в первую очередь, вакцины. Может быть, человек имеет в виду там антибиотики, допустим, и не антибиотикорезистентность. Но здесь, да, охлаждение наступило уже давно, мало что разрабатывается. А даже если компании удается получить одобрение на свой препарат, он плохо продается, поэтому маленькие компании банкротятся. Интерес к этой теме угас, хотя проблема большая. Вот. И новые подходы нужны. Есть мысли о том, что нужно бы награждать, например, тех, кто разработал новый антибиотик, выдавать им сразу там в случае одобрения, не знаю, 500 миллионов долларов. Вот. Но кто это будет делать, не очень понятно. Это должны быть какие-то наднациональные, наверное, организации, там, типа ГАВИ там, или, может быть, ВОЗа. Вот. Пока что разработки ведутся, но чисто так некоммерческие, их могут спонсировать некоммерческие организации, типа фонда Билла и Мелинды Гейтс. Для тропических болезней они это делают очень активно, а вот более распространенные антибиотики как-то вообще мало кто ими занимается. Здесь еще работают не лекарственные меры, а организационные. То есть я люблю эту историю про то, как в Англии отключили просто целый район, все больницы одного района отключили от одного антибиотика старого. И целый год его там не было. И через год, конечно, у бактерий к нему вернулась устойчивость, и он снова стал неплохо работать. Например, вот так вот можно поступать.
1: Да, уточнили. Гепатиты от прошлого года.
0: Гепатиты тоже интересный вопрос. Значит, гепатит С, ну, практически побежден, да, это одно из достижений как бы современной науки. Это то, что лекарства от гепатита С были разработаны, которые большинство известных штаммов с большинством известных штаммов успешно справляются. Другое дело, что пока они еще, конечно, не все люди с гепатитом С прошли этот курс лечения, к сожалению. В том числе в России. Поэтому проблема еще остается, но это проблема чисто распределения лекарств. А вот, например, гепатит В это все еще большая проблема здравоохранения. То есть в мире 1 300 000, я по последним каким-то данным, было носителей гепатита В. Вакцинация от него эффективна, но далеко не все люди привиты, и работает она только у новорожденных, потом вакцинироваться бессмысленно. И лекарств эффективных от гепатита В пока нет. Есть некоторые хорошие новости. Скажем, есть РНК-препараты, которые в небольших исследованиях показали контроль над инфекцией. Это еще не излечение. Это, но определенные улучшения как бы есть, да, какой-то прогресс в этой области наблюдается, и сейчас все новые исследования ведутся, в том числе, может быть, генная терапия поможет в том или ином виде. эту проблему решить. Ну, также и с ВИЧ на самом деле. То есть ВИЧ контролируется хорошо таблетками, если их правильно принимать и если они помогают. Но есть определенный процент людей, которым таблетки, у которых они плохо переносятся, например, и им нужны новые методы терапии. Ну и вообще, конечно, лучше бы перейти от пожизненного приема таблеток к излечению, как в случае гепатита С вот удалось сделать.
1: Следующий вопрос. Было сказано, что в прошлом году было одобрено лекарство от гемофилии. А до прошлого года были ли хоть какие-то лекарства от гемофилии?
0: Да, безусловно, лекарств от гемофилии было довольно много. Это болезнь хорошо известна из длинной истории. Да? Как известно, у царевича Алексея была гемофилия, и у членов царской семьи там девочки являлись носителями, а мужчины болели. Поэтому она такая на виду. И как только биотехнологии вообще стали появляться, ну вот где-то, наверное, к середине 20 века относится выделение факторов свертывания крови. Ну вот гемофилия А, самая распространенная, за нее отвечает мутация в факторе 8. Можно выделять его из плазмы доноров. Это такой путь. Ну, вы зависите от доноров, вы зависите от частоты, и, конечно, до того, как стали тестировать плазму на гепатит и ВИЧ, многие люди заболевали гепатитом и ВИЧ, потому что никто не проверял там эту плазму. Поэтому существовала потребность в более технологичных способах лечения, и к 2000-м годам были разработаны рекомбинантные факторы свертывания крови. Это был большой шаг вперед вот в биотехнологиях. То есть это человеческие белки, которые получают в биореакторах в клеточных культурах. Они были эффективными у большинства гемофиликов, но это, во-первых, постоянные инъекции, во-вторых, они дорогостоящие, то есть там курс лечения – это 300-500 тысяч долларов в год. И, в-третьих, опять же, не всем они помогают. То есть у части людей вырабатываются антитела, которые препятствуют эффективности, у части непереносимость. У небольшой части, большинству помогали. Это было большое, конечно, движение вперед. Но хотелось бы перейти к полному излечению, и вот в прошлом году, наконец, была одобрена генная терапия и гемофилия А, и гемофилия Б, когда пациенты получают один укол. Это тоже аденоассоциированный вектор, который заражает печень, и в клетке печени доставляет ген нормального фактора свертывания крови, 8 или 9. В зависимости от гемофилии. И там в эти клетки печени начинается его выработка, и фактор поступает в кровь, все нормально работает. Там что-то тоже эффективность получилась порядка 90%, причем уже много лет. Там есть пациенты, которые 10 лет назад были пролечены этой терапией, и они до сих пор свободны от инъекции фактора свертывания. У них снизилась частота кровотечений существенно. Или совсем, или, по крайней мере, в несколько раз. То есть очень, очень хорошие полученные результаты.
1: Следующий вопрос. Приведите, пожалуйста, пример лекарства, которое сильно подешевело за 20 лет.
0: Статины стоили достаточно дорого, пока не упал патент на них, и сейчас рынок наводнен генериками статинов. К слову сказать, статины обладают огромной доказательной базой в случае групп риска, поэтому если вам врач назначил статины, ни в коем случае нельзя отказываться от их приема. Много просто очень есть людей, которые недостаточно, в том числе врачей, которые начинают отговаривать пациентов от приема статинов, этого ни в коем случае делать нельзя, потому что они достоверно снижают смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. И вот эти сообщения о нежелательных явлениях. Естественно, у каждого могут развиться нежелательные явления, но в целом, если каждый конкретный человек пока что на себе их не почувствовал, то не следует верить тем, кто говорит, что они обязательно разовьются. Вот так я бы сформулировал. Что касается еще более дорогих препаратов, вот эти биопрепараты, ну, скажем, когда впервые начали выходить на рынок антитела для лечения онкологических заболеваний, Маптера, герцептин, они были очень дорогими. В частности, там в США курс лечения доходил до 100 тысяч долларов в год. Сейчас это все равно не дешевые препараты, но цена упала больше, чем в 10 раз. То есть сейчас 5-7 тысяч долларов в год лечение биовоспроизведенными препаратами, вот этих оригинальных, они называются биовоспроизведенные, это не дженерики, как в случае химических малых молекул, а это биоаналоги, то есть поскольку это биологические молекулы, они большие, их в точности воспроизвести нельзя, поэтому они называются биовоспроизведенными, но по всем параметрам они как бы обладают такой же эффективностью и безопасностью, как оригинальные. Так вот, они сильно подешевели. И, в общем-то, каждое лекарство, которое вы возьмете, которое сначала вышло на рынок и стоило дорого, оно меньше, чем через 20 лет станет дешевым. Потому что патентная защита действует не с момента выхода на рынок, а с момента подачи патентной заявки. И сначала лекарство еще 10 лет там проходит исследование, потом выходит на рынок, и у него остается лет 10 патентной защиты, там могут накинуть еще 5, но в целом лет через 10-15 уже появятся дженерики, воспроизведенные препараты, и все, это как бы уже будет не дорогостоящий там эксклюзивный препарат, а дешевый дженерик. Ну, тут многие скажут, что, ну, дженерики, они некачественные, поэтому лучше всегда покупать оригинальные препараты. В основном, во-первых, цена на оригинальный препарат тоже падает, потому что ему нужно конкурировать с дженериками. Во-вторых, дженерики бывают некачественными в тех странах, где недостаточно строгое регулирование фармацевтической отрасли. К сожалению, к ним относятся Россия, Индия, там, Китай. В странах Западной Европы, США и в ряде других странах, ну, к ним относятся все страны общества экономического, как называется, OECD, ОСР по-русски. В этих странах регулирование строгое, и появление дженериков, некачественных дженериков там практически исключено.

Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.

0: Кино – самый мощный популяризатор науки или псевдонауки? Что, как ни кино, закладывает нам в голову образы будущего? Что ж, используем киношные клише на благо просвещения. Широкоэкранные мифы. Виталий Егоров, популяризатор космонавтики, научный журналист, автор канала «Открытый космос зеленого кота», автор книги «Люди на Луне». Главные ответы.
1: Виталий, доброе утро.
2: Привет, привет. Подскажи сразу, куда смотреть, где у нас люди?
1: На меня или туда?
2: Хорошо.
1: Прежде чем вы начнете свой доклад, я предлагаю разобраться в том, как вообще наша аудитория относится, в принципе, к этой теме. Поэтому вы можете перейти по ссылке, которая сейчас появилась у нас в чате, и ответить на вопрос, уместно ли упоминать заведомо лженаучные идеи в популярных произведениях, даже опровергая или высмеивая их. В докладе будет много всяких разных фильмов, которые якобы, где место действия, там Луна. А как, по вашему мнению, вообще, когда мы сможем снять реальный фильм на реальной Луне?
2: Задача интересная. Там, по аналогии с околоземным космосом, у нас от полета человека на Луну до полета актера, точнее, человека на околоземную орбиту до полета актера на околоземную орбиту прошло 60 лет. Я надеюсь... А первый полет человека на Луну прошел 50 лет назад. То есть, наверное, лет через 10, если такая же задержка будет, мы на Луне что-нибудь снимем. Но полет американцев на Луну можно назвать съемкой документальных фильмов, потому что кинокамеры у них там были, и кино, получается, они там тоже снимали, но на натурных, скажем, натурные съемки проводили. Но мы поговорим уже про то, как показывали... даже не американцев на Луне, а подделку американцев на Луне. Мы поговорим про то, как лунный заговор или теория лунного заговора, ее еще называют, отражается в кинематографе, в мировом, на вот протяжении тех же самых 50 лет, что люди и на Луну слетали. И здесь можно сказать, если вот посмотреть вообще, что вот там мы знаем про лунный заговор, мы, собственно, сейчас не про то, летали ли американцы или нет. Об этом мы уже на «Ученых против мифов» говорили, об этом я книгу написал. И, в общем, все вопросы там, точнее, ответы на все вопросы там есть, или на большинство из них. Мы именно поговорим о том, как рассуждение или представление, что американцы подделали высадку на Луну, отразилось на мировой культуре. И можно сказать, что вот там даже анализируя не только фильмы, а там посмотреть книги, передачи, можно сказать, что... представление о том, что вот вся высадка на Луну была подделана, независимо от того, подделывали они на самом деле или нет, уже стало частью мировой культуры и вошло в наше мировоззрение довольно широких слоев населения. Там, по данным ВЦИОМ, почти половина россиян считает, что американцы туда не летали, то есть она точно знакома с этой гипотезой или с этой теорией, как ее называют. И фильмы – это одна из... частей человеческой культуры, и вот мы можем пройтись по ним и посмотреть, насколько именно вот эти соображения о заговоре, о подделке и съемке на Земле того, что выдается за съемку где-то в космосе, нашло отражение именно в мировом кинематографе. Один из первых примеров, который можно встретить, он даже относится ко времени, когда еще полеты на Луну были реальностью. Это выход фильма про Джеймса Бонда в 70-м году. Полеты американцев на Луну совершались с 69 по 72, то есть получается, это все происходило и выход фильма, и выход этих полетов, выход американцев на Луну, оно происходило в одно и то же время. Но если посмотреть, в этом фильме нельзя сказать, что уже обыгрывается идея лунного заговора, потому что выбегание Джеймса Бонда на площадку, где находятся астронавты и лунная поверхность, оно не похоже на съемочную площадку. Там нигде не мелькает камеры, там вполне уверенные в себе участники там, Центра управления полетами, которые следят за выходом. И в целом можно сказать, что это тренировочная площадка. И вот я подобрал фотосъемку, вполне официальную на сайте НАСА, опубликованную с тренировок выхода американцев на Луну. И разница небольшая, только то, что на тренировках не сильно заморачивались о том, что у них там за спиной, насколько панорама вокруг этого места тренировки похожа на реальную Луну, хотя были другие площадки, еще больше похожие на лунные поверхности, там в полях, что называется, ну не в пустыне, но достаточно в таком безлюдном месте, и на улице тоже создавалась имитация лунной поверхности для того, чтобы можно было эффективно тренировать выход. Но дальше следующий продукт американской культуры. Всего через 5 лет после завершения полетов американцев на Луну уже показал нам вполне классическую теорию заговора. Фильм «Козерог-1» рассказывает о том, как астронавты летят на Марс, точнее, собираются лететь на Марс, а потом им говорят: «Не, ребята, вы не полетите, вы будете только имитировать полет на Марс». И, в общем, они этим занимаются какое-то время, а потом, когда приходит время возвращения, им говорят, что вы знаете, точнее, по телевизору говорят, вы знаете, вообще корабль разбился, и наши астронавты погибли. И астронавты там со съемочной площадки бегут, в общем. Но там все заканчивается хорошо, правда восторжествовала, и все такое. При этом, если можно посмотреть вот на кадры, которые показывают, или там кадры высадки на Марс, которые показывают в фильме, явно, что и лунные модули, перелетные модули заимствовались из лунной программы американской, и вот это обыгрывание подделки напрямую здесь лежит в основе этого фильма. Любопытно, что бэкстейдж, то есть съемки за кадром этого фильма про заговор, стали основой нового, такого достаточно скоротечного мифа, который несколько лет назад гулял в интернете, который звучит как: WikiLeaks опубликовала разоблачающие НАСА кадры о съемках высадки американцев на Луне, и там кадры высадки американцев на Луне перемежаются кадрами с вот этих закадровых съемок «Козерога-1», и все это выдается якобы за разоблачающее видео. Сейчас в YouTube уже найти концов этого видео мне не удалось, там все удалено, но вот в Facebook еще удалось столкнуться с этим. И можно даже сравнить вот этот кадр из этого видео, если мы сравним с тем самым бэкстейджем, с тем самым закадровыми съемками с «Козерога-1», то можно увидеть, что это не такое же или похожее, это реально те же самые кадры, просто взятые из одного исторического видео о съемках «Козерога-1», вставлены в якобы разоблачающее видео. Но если дальше двинуться, то не совсем про лунный заговор, или совсем не про лунный заговор, но все-таки стоит упомянуть фильм «Сияние».

программа. Она называлась «Гемини», то есть «Близнецы». Дальше. Номер комнаты 237 – это тоже кому-то кажется намеком на Луну. Почему? Потому что 238 тысяч миль расстояние от Земли до Луны среднее. Ну, 7-8 тут странно почему-то, но вот кому-то показалось, что в этом есть определенный намек. Ну, просто потому что в книге там 217 комната. И по съемкам фильма вообще они просто, гостиница, в которой проводилась съемка, они сказали, давайте вы не будете ту комнату, которая у нас реально есть, а то туда люди после вашего фильма никогда не заселятся. Давайте вы сделаете тот номер, которого у нас на самом деле нет, поэтому пришлось сдвинуться на 20 единиц, но кому-то показалось, что это связано с Луной. Еще в тексте, который пишет главный герой фильма, текст начинается, там одна единственная строка, поговорка американская, она начинается со слова «all», и в шрифте печатной машинки это похоже на А-11, как тоже называют Аполлон. Еще кому-то показалось, что шестиугольный рисунок на полу, где играет мальчик, очень похож на десятиугольную форму стартовой площадки Аполлона-11. Но это... сейчас, секунду. Это в целом больше такой пример апофении, чем реального подтекста, упоминания в совершенно не космическом фильме, какие-то отсылки к космосу. Все-таки, скорее всего, это просто люди натягивают сову на глобус или там десятиугольник на шестиугольник. Мы пойдем дальше. Уже в начало 2000-х годов съемочные группы уже перебрали все, что могли, и начали создавать просто по умолчанию фейковые произведения. То есть делать художественное произведение и подавать его как документальную съемку. И вот «Темная сторона Луны» — это один из первых таких, наверное, примеров так называемого мокументари, псевдодокументального кино. Она то же самое базируется на той же самой идее, что вот высадка на Аполлон-11 на Луну была невозможна, поэтому ее сымитировал Кубрик, конечно же, в павильоне, а потом на съемочную группу Кубрика, на самого Кубрика началась охота сотрудников ЦРУ, и по сюжету этого мокументарного, псевдодокументального фильма, съемочная группа не нашла ничего лучше, чем спрятаться во Вьетнаме от ЦРУ. Ну, в общем, наверное, ничего хорошего у них из этого не получилось. Но Кубрик вроде как бы выжил. И при всем при том, что все это придумано, там полная нарезка, то есть фильм сделан по полной классике, по какой сейчас выходит большая часть фильмов на РЕН-ТВ. То есть просто, как говорится, вы там... к спикерам уважаемым, вы алфавит надиктуете, а мы подмонтируем. Вот примерно то же самое. Люди говорили, их монтировали, перемонтировали, видео перемежали съемками просто актеров, которые надиктовывали текст. И из всего этого сделали фильм, который оставил в сознании многих россиян, и, может быть, даже не только россиян, представление, что жена Кубрика призналась, что вот он, значит, все снял в павильоне. И это как раз на основе этого псевдодокументального фильма. Хотя там вставлены кадры действительно жены Кубрика, которая рассказывает просто о съемках «Космической Одиссеи» 2001 года, где тоже там выход людей на Луну был, но это произошло за несколько... фильм вышел за несколько лет до реального выхода на Луну. Тоже такой псевдодокументальный фильм примерно в то же самое время вышел в России. Он не про лунный заговор, но про другой лунный заговор, скажем так. Про то, что первым на Луну ступил советский человек, запущенный еще Сталиным в сталинское время. То есть до там, кораблей, до полета Гагарина, до Королева, по крайней мере, до того, как королевские ракеты достигли космоса и вышли на орбиту. В общем, тоже такая попытка сымитировать, создать какое-то альтернативное прошлое. Но про это стоит упомянуть, хотя это не про тот лунный заговор, о котором мы говорим. А вот четко намеки на лунный заговор разместили в своем фильме «Америка» немецкая группа «Рамштайн». И там сначала просто кратко показываются кадры, похожие на высадку на Луну, а фильм, клип заканчивается откровенно просто съемочной площадкой, и тут то же самое, отсылка вполне понятная, что вот мы, значит, точнее не мы, а американцы все это сняли, и вот так вот они сделали, смотрите, мы тоже так можем. И мне этот клип особенно нравится тем, что можно сравнить те моменты, которые попытались с большой достоверностью, надо отдать должное,
создателям этого клипа, попытались сымитировать на Земле и теми кадрами, теми съемками, которые мы реально имеем с Луны, которые официально опубликованы американским космическим агентством. И вот здесь, например, один из моментов высадки на Луну. Мне кажется, здесь как раз очень хорошо видна разница в силе притяжения

0: между Землей и Луной. И человек, прыгающий с высоты там, порядка метра или больше на Земле, значительно тяжелее переживает нагрузку, чем спуск астронавта на Луне. Но тут кадр не очень заметный, а вот тут еще нагляднее. Мы видим прыгающих людей на Земле, прыгающего человека на Луне, и можно увидеть легко, кому легче передвигаться, даже несмотря на то, что он в полноценном скафандре, еще с заплечным ранцем на плечах. И вот эта разница между силой притяжения Земли и Луны, она тоже отлично здесь просматривается. Мы идем дальше и снова переходим к псевдодокументальной съемке. Это 2015 год, такое нашумевшее в свое время признание Кубрика. Несмотря на то, что Кубрик умер, по-моему, в 99-м году, то есть за 15 лет до выхода этого, или даже больше, до выхода этого видео, но видео сказано, или там в описании к видео было сказано, что вот он попросил 15 лет придержать, а потом опубликовать. Буквально сразу следом за этим видео вышло другое увеличенное видео с тем же самым бэкстейджем или закадровыми съемками, где видно, что человек, который говорит от имени Кубрика, вот такой бородатый, как на этом слайде, он, во-первых, его инструктирует, что говорить, а во-вторых, во время этих инструкций пару раз к нему обращаются Том. Ну, Том, Стэнли не очень похоже. И потом очень быстро, в общем, люди поняли, что это совсем не Кубрик. По-моему, даже там кто-то из родственников Кубрика официально опровергал это, что это не он. Но и оказалось, что эту съемку провел никому неизвестный режиссер, хотя на MIDB у него там какой-то рейтинг есть, но, похоже, это единственный фильм вот с этим псевдокубриком, который он реально опубликовал и который достиг какой-то известности. Сейчас этот фильм, эта запись опубликована на YouTube-канале этого человека и в категории юмор. То есть он не стесняется говорить, признавать, что это фейк, но при этом в одном из интервью я встретил, он честно говорит, да, я считаю, что они не летали, но я снял вот как они могли не летать и как они могли это снять. Ну, в общем, разоблачать заговор при помощи подделки не самая хорошая идея. Примерно на том же самом, на классической идее лунного заговора базируется фильм, который вышел в прокат в российском прокате как «Лунная афера». На английском он «Moonwalkers» называется, «Разгуливающий по Луне». И идея та же самая. Военные, ЦРУ, режиссер, поиск Кубрика. Ну, там, правда, оказался псевдо-Кубрик, поддельный Кубрик, которого попросили снять поддельный фильм про американцев на Луне. В результате фильм они не сняли, американцы успешно слетали на Луну, Кубрика разоблачили, точнее, псевдо-Кубрика. Ну, в общем, фильм так себе, если честно. Начинался он, и ожидания от него были гораздо выше, несмотря на довольно звездный актерский состав. Закончилось там все очень плохо, и в плане не плохо для по сюжету, а плохо для проката этого фильма. Идем дальше. «Интерстеллар». В этом случае уже достаточно прекрасный фильм. Понятно, что там есть претензии по научной части, но в целом идея фильма, постановка, картины, которые показывают там другой космос, это прям очень классно, один из моих любимых фильмов. И там тоже упоминается очень кратко идея о том, что рассказы о подделке высадки на Луну чуть ли там даже у них в школьную программу не вошли с целью отбить желание у молодого поколения смотреть в космос. Сказать, что нет, ребята, это все сложно, мы вообще все подделывали. Вместо того, чтобы сказать, смотрите, как это круто, давайте и дальше летать. Идея там в этом фильме именно, что понятно, что если мы замыкаемся на себе, замыкаемся на Земле, то нам грозит просто вымирание, и что движение извне – это единственный смысл, который обещает большое будущее для человечества. Но кому-то кажется, что вот это краткое упоминание идеи лунного заговора – это, как это говорят в интернете, подготовка сознания к будущему признанию, к будущему разоблачению, значит, что вот они не летали. Ну, еще более серьезная, на мой взгляд, подготовка этого сознания – это, конечно же, «Миньоны». «Миньоны» – фильм комедийный, и вот как раз там тоже обыгрывается эта идея, причем откровенно, что вот «Миньоны», путешествуя по США, случайно сталкиваются с американскими астронавтами на Луне. Если обратить внимание, вот там в левом нижнем углу стоп-кадра виден режиссер, который возмущается тем, что посторонние на съемочной площадке, и видно, что по бороде это как раз обыгрывается идея Кубрика. То есть все прекрасно знают, все прекрасно понимают, и как раз вышучивают, как, в общем, весь фильм комедийный, вышучивают эту идею съемочной площадки. Но насколько это реально целесообразно с точки зрения борьбы с этими мифами или пропаганды этих мифов, вот сейчас как раз мы для этого опрос перед моей лекцией и заготовили. На этом у меня обзор завершается. Здесь у нас есть два QR-кода. По одному из них вы перейдете на видео на «Ученых против мифов» про были или не были американцы на Луне и как мы можем убедиться в том, что все-таки были. Справа QR-код на книгу моего авторства, где я последовательно разбираю наиболее популярные вопросы с этим связанные. Ну и все-таки, если мы задались вопросами при просмотре этого видео или сейчас прямо на трансляции, были или не были, есть ли какие-нибудь сомнения? Нет, никаких сомнений нет. И мы это можем проверить. У нас есть следы, оставшиеся на Луне 50 лет назад, они сохранились на сегодняшний день, их фотографируют спутники. Причем вот этот кадр, который я показываю, где довольно отчетливо видны все тропинки, оставленное оборудование, модуль в центре, его сделал американский спутник. И понятно, что некоторые скажут, ну да, знаем, американцы следы американцев на Луне, снял американский спутник во времена существования фотошопа. Ну так себе доказательство. У нас есть альтернативная проверка. Например, 10 лет назад индийский космический аппарат снял то же самое место с гораздо более худшим качеством, но основные элементы, лунный модуль, наиболее вытоптанные тропинки и даже пара элементов оборудования, оставленное на Земле, все-таки видно. И мы можем сопоставить американский кадр с индийским кадром, который появился даже раньше американского, там в 2008 году, наверное, еще, а американский спутник начал снимать с 2010-го. И мы видим, что нет никаких противоречий. Такие же есть индийские, точнее, индийские я показал, есть другие просто снимки других мест посадок. Есть японские, китайские снимки, и да, китайцы тоже доказали, что американцы были на Луне, просто сфотографировав места посадок. По поводу качества, сейчас летает еще индийский космический аппарат, Чандраян-2 уже, следующее поколение. У него камера самая большая, которая есть на окололунной орбите сейчас. Они уже сняли лунный модуль, показали его, Аполлон, но там пока тропинки не видны, потому что тропинки удобнее наблюдать, когда освещение четко сверху светит, ближе к полудню, а здесь утренний свет, и поэтому неотчетливо все это видно, но сам модуль стоит на месте, и качество съемки показывает, что мы увидим Луну в съемках не американского спутника, даже лучше, чем сейчас снимает американец. Ну и в будущем у нас будут новые и автоматические посадки на Луну, и пилотируемые, либо американцев, либо китайцев. Так что мы увидим другую Луну, или ту же самую, но в других местах, и сможем сравнить, что сейчас, что тогда, и убедиться, что Луна, она, в общем-то, та же самая.
1: Отлично. Спасибо большое. Я предлагаю сейчас выяснить, собственно, узнать результаты опроса и как наша аудитория относится к тому, что в кино и в других популярных произведениях упоминают лженаучные идеи. 191 человек считает, что это уместно с объяснением, почему такая идея лженаучна. Ваше мнение на этот счет?
0: Ну, я смотрю, все считают, что большинство считает, что все-таки уместно упоминать, хотя мой, наверное, вариант был бы первый, что это излишняя популяризация. Но в целом все понятно, действительно, если мы, по сути, ученые против мифов, на этом и базируется. Мы сначала рассказываем миф, потом объясняем, почему это миф, а не реальность. И в целом вполне закономерная идея и имеющая право на жизнь.
1: Ну вот у меня почему-то такое ощущение, что наш независимый исследователь и постоянный зритель Захария Деникин считает, что любое упоминание лженаучной теории в кино – это вот признание того, что на самом деле так оно и было. Послушаем его комментарии к вашему выступлению.
2: Фильмы, которые вы обсуждали, и те, которые вы не упомянули, та же «Космическая Одиссея» Кубрика, доказывают, что все эти якобы лунные кадры американской программы вполне по силам снять в павильоне. Их и снимали, и весьма убого. Неоднократно все эти сцены воспроизводились точь-в-точь теми средствами, которые были доступны в начале 70-х. Целые эпизоды. Постановка эта, я не знаю, на лохов рассчитана.
1: Ну, как я и говорил.
0: Ну, кстати, вот я на примере того же «Рамштайна» показал, что даже с более современными методами, 2004 год – это все-таки серьезное расстояние от 1969-го, даже тогда не удалось стопроцентно сопоставить там, поведение человеческого тела на Луне и в сравнении с реальным человеческим телом на Луне. На самом деле это отличный повод разобрать вот именно попытки сымитировать человека на Луне или снять в кино с того же самого, с той же самой космической Одиссеи и посмотреть, что вот есть кино, а есть вот снимки, которым мы можем доверять, по крайней мере, которые находят точное соответствие с лунной поверхностью, то есть американские, где там астронавты прыгают, делают всякие вещи, бегают, там падают. Всякое бывало, и просто сравнить. Вот Кубрик точно провалится, потому что, когда он снимал Луну в своей космической Одиссее 2001 года, он неправильно ее показал, и если бы он то же самое в тех же самых павильонах снимал бы высадку Аполлона-11, он бы спалился уже тогда, потому что Луна была другая, не ту, которую представляли еще в 1968 году, когда, собственно, космическая Одиссея и вышла. И дальнейшие попытки, если мы на них посмотрим, они тоже станут отличным подтверждением того, что съемки на Земле отличаются от съемок на Луне.
1: Отлично. Теперь от Захария Деникина предлагаю перейти к вопросам, которые задает наша аудитория. Вы можете делать это у нас в чате трансляции. И перейдем к ним. Дмитрий Решетников из Москвы спрашивает, если бы у вас сегодня стояла задача сфальсифицировать кадры полета на Луну или Марс, какому режиссеру или киностудии вы бы ее доверили? Или вообще не привлекали бы профессиональных киношников?
0: Хороший вопрос. Когда, например, приглашали и в Советском Союзе искали водителей для луноходов, сознательно искали людей, у которых нет опыта вождения автомобилей на Земле.
1: А почему?
0: Ну вот, чтобы навыки вождения лунохода на Луне не вступали в конфликт с вождением землехода на Земле. И мне кажется, в этом есть определенный смысл, хотя, конечно, нужно найти профессионала для того, чтобы это сделать. Но реально, мне кажется, лучшая съемка, наиболее достоверная, есть даже мем такой гуляет в интернете о том, что Кубрика попросили снять высадку американцев на Луне, он забраковал все полигоны и сказал, что лучшая натура там, полетели, отличные кадры получили в конце концов. Вот примерно точно так же. То есть реально, вместо того, чтобы имитировать и находиться постоянно и бесконечно под угрозой разоблачения, реально, если уж ты собрался это делать и заявить это как цель, ну, наверное, стоит ее и реализовать действительно на Луне.
1: Хорошо. Следующий вопрос от Вячеслава Антонова из Санкт-Петербурга. Казалось бы, Луну изучают уже несколько десятилетий, тщательно сфотографировали, неоднократно привозили грунт, да и в простой телескоп ее с Земли может наблюдать любой желающий. Однако к Луне запускают даже луноходы, продолжая тратить на это огромные деньги. Какие же принципиально неразрешимые вопросы остались у ученых к Луне? Или китайская лунная миссия по большей части делается ради престижа страны, а не для мировой науки?
0: Ну, прежде всего, я скажу, что вообще вся межпланетная космонавтика неприкладного назначения, которое мы не можем использовать там, в экономике, в прямом каком-то применении для своей хозяйственной деятельности, она все имеет такую долю политизированности. Это все равно демонстрация превосходства одной страны над остальными. Например, та же самая Луна, можно даже сказать, что есть определенная такая малая лунная гонка между Китаем и Индией, потому что они там... Китай запустил спутник, Индия запустила спутник, Китай запустил луноход, Индия собралась запускать луноход. То есть там есть прям это просто вопрос политической конкуренции. Насчет научных задач, ну я бы выделил сейчас таких три основных, наверное, две более интересных для фундаментальных исследований и одна больше интересная мне. Фундаментальные вопросы, как появилась Луна? Есть основная гипотеза так называемого мега-импакта, что Земля столкнулась с большой планетой типа Марса, осколки вылетели в сторону и постепенно сформировались в отдельный спутник. Но не все согласны, есть определенные данные, которые не укладываются в эту гипотезу, и разобраться, как и почему. То есть это вопрос такой эволюции Солнечной системы. Как формируются спутники достаточно большие, и вообще какие события происходили на заре формирования Солнечной системы и Земли в том числе. Второй, такой более уже прикладной вопрос научный, это, так как наши ученые говорят, летучие. То есть вопрос содержания летучих соединений, прежде всего замерзшей воды или в каком-то виде соединения воды в лунном реголите в приполярных регионах. Пока нам лунная вода не нужна, у нас на Земле своей хватает, но если мы собираемся строить базу на Луне длительного пребывания, то лунная вода там была бы полезна, поэтому это такой вопрос, уже имеющий некоторое прикладное значение. И вот сейчас за лунной водой как раз идет гонка. По сути, в ближайшие годы, там вот 22-й год, Луна-25, потом там Чанэ-6, Чанэ-7 китайские, Чандраян-3 тоже будет садиться, американский луноход «Вайпер». Все это будет направлено в южный, к Южному полюсу, к поиску воды на Луне.
1: А, хорошо.
0: Ну и моя тема, которая мне лично интересна, это лунные пещеры, заглянуть туда, посмотреть. Но для ученых они тоже интересны, но не настолько, как лунная вода или вот вопросы формирования Солнечной системы.
1: Если все-таки лунная гонка продолжается, и особенно это актуально для некоторых стран, вот Лида Сорокина спрашивает связанный вопрос с этим, почему тогда сейчас люди не летают на Луну, почему Илон Маск не отправляет туда астронавтов?
0: Маск как раз недавно деньги получил на то, чтобы создать систему, которая будет отправлять людей, ну точнее доставлять людей с окололунной орбиты на поверхность Луны. У него идея Марс, ему некогда отвлекаться на Луну, но если государство готово выдать ему несколько миллиардов долларов, ну так уж и быть не откажется от такой возможности. Реально это просто сложно. Во-первых, это опасно, и вот эта сложность, опасность, она приводит к тому, упирается в вопрос «зачем?». Да, мы можем запускать людей на Луну, да, это никак, нет никаких фундаментальных препятствий. Наша техника, наука еще тогда была готова это сделать. Сейчас технически мы можем это сделать, ну там лет 10 постараться, создать необходимую инфраструктуру, те же самые сверхтяжелые ракеты и запустить. Все упирается в зачем. Зачем рисковать людьми? Зачем тратить колоссальные деньги, на которые можно было бы запустить десяток луноходов вполне классическими ракетами, существующими на сегодняшний день, и городить отдельную большую? И вот это зачем? Тогда ответ был, чтобы победить Советский Союз, чтобы в космической гонке показать, что все-таки они, конечно, с Гагарином нас обогнали, но вот мы сейчас их еще сильнее обгоним с Луной. То есть это главная мотивация была у американцев, с которой они начали лунную программу и довели ее до логического завершения. И когда вот этот рубеж был достигнут, оказалось, что, в общем-то, человек там и не нужен. И даже луноходы не сильно пригодились, как и Советский Союз, даже третий луноход просто на Земле оставил такой, все, хватит, накатались, больше не надо. То есть в этом плане вопрос, вот зачем, единственный ответ на сегодня, который у нас есть, это ради демонстрации превосходства одной страны над другими. За 50 лет, к сожалению, другого просто и не нашли. И сейчас обостряется конкуренция между США и теперь уже Китаем, и вот у них это в том числе выражается и в лунную гонку.
1: Угу. Ну, это вызывает вот эта вот лунная гонка, видимо, борьба престижа и некоторое чувство беспомощности, в смысле, как это сказать, анализа этой информации у Дмитрия Решетникова, потому что он задает такой вопрос. Пардон, Денис Рассказов из Нового Уренгоя. Сейчас активно развивается технология deepfake. Как теперь отличить правду от вымысла?
0: Хороший вопрос. В обычных режимах, ну там есть нейросети, которые могут делать дипфейк, есть нейросети, которые могут его разоблачать. Можно попробовать использовать этот вариант. Но лучший способ – это перекрестное сравнение. Вот, собственно, на чем базируется книга, над которой я работал, это перекрестное сравнение всех имеющихся данных. Да, никто, кроме американцев, ногами по Луне не ходил, но у нас были луноходы, у китайцев есть луноходы. Давайте сравним, что показывают те другие третьи, и посмотрим, есть ли какие-нибудь противоречия в том, что они показывают. То есть в данном случае заговор, любой заговор, по сути, или любой фейк, удобнее всего проверять, это, я думаю, и в исторической науке активно используется, увеличением количества источников. Чем больше у нас есть вариантов для сравнения, тем больше вероятность, что мы найдем какое-либо противоречие в одном из них, что будет как раз там либо поздней вставкой, либо просто выдумкой автора, либо подделкой. И надо больше создавать источников, надо больше запускать на Луну не только людей, но и роботов, исследователей, космических аппаратов. В общем, я там постарался отчасти поучаствовать в этом деле, хоть пока до Луны не добрался, но там мы проектируем маленький космический аппарат, который должен добраться до Луны и увидеть места посадок и будущее в том числе на Луне и сделать такой независимый взгляд от, там, от других, там, от той же китайской или американской космонавтики. У России будет свой орбитальный аппарат, и другие страны, там и Япония, и Южная Корея собирается на Луну все запускать. Чем больше будет источников, тем меньше будет возможность вообще создать какую-то подделку, сымитировать что-то.
1: Угу. Михаил Горбунов задает такой вопрос. Разберите, пожалуйста, хотя бы коротко несоответствие или миф о несоответствии времени задержки ответа на записях разговора Земли и с экипажами лунных модулей первого Аполлона. Считается, что задержка была меньше, якобы потому, что экипаж сидел на Земле, а сигнал до них доходил через спутник-ретранслятор. И видно по длине пауз на записи, что они короче, чем должны были бы быть во время разговора с экипажем на Луне.
0: Но здесь надо точно смотреть, с чем мы сравниваем, потому что, например, я звонил на Международную космическую станцию, и там задержка была, как будто они там реально у Луны летают. То есть там те же самые 3 секунды, которые нужны свету, чтобы долететь до Луны, вернуться обратно и там еще потерять время в системах коммуникации наземной. То же самое спутник через связь с МКС, через геостационарный спутник, это в 10 раз меньше расстояние, чем до Луны, и задержка все равно 3 секунды. То есть в данном случае надо смотреть, как все это проходило, сколько было этапов, узлов, так сказать, между, собственно, говорящим, слушающим и отвечающим. И из этого нужно понимать, какая длина задержки должна была быть. И только зная эту теоретически рассчитанную величину, имеет смысл сравнивать. А просто так что-то там на слух мне показалось, ну, это достаточно слабенький аргумент. Но вообще спасибо за идею. Если я дойду до разбора следующих главных вопросов, не таких главных, как были в первой книге, но все-таки дойду до второй книги, то я включу его, эту главу, этот разбор в эту книгу. И, пожалуйста, подскажите мне имя автора, я запомню и выражу это в благодарностях, упомяну его.
1: Михаил Горбунов, напоминаю, на всякий случай. Даниил Ноготков спрашивает, а что если лунный заговор – это продукт и результат работы самого правительства, например, для отвлечения внимания от социальных проблем?
0: Ну, я смотрю, если смотреть по продажам той же самой моей книги, это так себе слабый аргумент в пользу для того, чтобы отвлечь какой-то массового, скажем, слушателя или зрителя. Все-таки большинство людей волнует куда более приближенные к нему лично вопросы, и вот только есть свободное время, если есть какой-то общий интерес, можно там посмотреть, что же там было на Луне. Ну, в общем, слабоватый такой аргумент, хотя, опять-таки, создает новую теорию заговора просто с другим уклоном. Но мне кажется, вот как раз полететь на Луну – это отличный способ отвлечь внимание, потому что реально внимание будет колоссальное. А обсуждать подделку несуществующую – ну, это такой себе аргумент.
1: А вот Артем Саликов явно верит, что и американцы, и мы летали на Луну, потому что задает такой вопрос. Возможно ли поставить на поток лунный туризм с прилунением и прогулкой по Луне? И если да, то сколько это будет стоить?
0: Чисто технически можно, но это вопрос больше экономической окупаемости. То есть если мы напишем бизнес-план создания лунной ракеты, корабля, посадочного модуля, лунной базы, там, лунопарка развлекательного, и придем с этим бизнес-планом к инвесторам, инвестор скажет, что ты с дуба рухнул, что ли? Потому что пока вряд ли у нас найдется достаточное количество платежеспособного люда, желающего погулять по Луне, а стоимость всей этой инфраструктуры, ну, миллиардов 50, очень-очень так сдержанно можно оценить, долларов, конечно. И единственный вариант, который может быть, это, в принципе, вот то, что сейчас происходит с Международной космической станцией или с полетами Crew Dragon на околоземную орбиту туристическими, когда создана уже вся инфраструктура, вот те самые ракеты и базы, за государственный счет. Когда это уже все летает, прошло испытание, астронавты слетали, обжили, запаслись тушенкой на базе, вот тогда можно брать туристов, и тогда уже с них можно брать какую-то там серийную сумму, небольшую, в которую не включены расходы на всю эту инфраструктуру. Ну, там все равно будут сотни миллионов долларов. Первого, может быть, там со скидкой застольник отправят, а всем остальным, если будет спрос, еще больше накинут. Так что здесь единственный способ добиться какой-то массовости лунного туризма, это с одной стороны лоббировать правительство, чтобы оно поскорее построило лунную базу, с другой стороны зарабатывать свои сотни миллионов, которые пригодятся, когда государство все подготовит необходимое.
1: Мария Доронина интересуется, какое место занимает Россия в международной космической гонке и насколько мы отстаем?
0: Хороший вопрос. Если, во-первых, никакой гонки нет. Есть некоторая демонстрация превосходства, где-то дружим, где-то конкурируем, но это скорее такой, это даже не Олимпиада в классическом виде. Это скорее такая легкая пробежка, групповая по парку. И кто-то выбирается вперед, кто-то дальше тянется. Но в целом это довольно такая сплоченная группа, которая не сильно враждует друг с другом. Если говорить про место, мы третьи. Россия, российская космонавтика, скажем, в таком в общем медальном зачете по тем возможностям, по тем технологиям, по тем мощностям производственным, что у нас есть, мы третьи. И по финансированию. Нет, по финансированию даже меньше, но у нас все-таки большое наследие, которое компенсирует нам недостаток финансирования на сегодня. И третье место у нас очень уверенно держим. И я думаю, еще там, если финансирование не изменится, то там около 10 лет мы, наверное, еще его будем держать. А потом будет видно, если увеличится, будем дальше двигаться, если уменьшится, то будем терять какие-то позиции.
1: Следующий вопрос. Интересуются люди, сейчас секунду скажу конкретно кто, Даниил Грищенко, как развивается проект «Спутник зеленого кота» после презентации?
0: Вот мы как раз, я о нем упоминал, лунный микроспутник проект, можете там на Википедии про него почитать, начался по моей инициативе. Группа инженеров, разработчиков занялась проектированием, и в настоящий момент проектирование завершено. Но опять-таки проектирование означает проект. У нас есть большой текст, в котором написано, как мы сделаем космический аппарат, как он полетит, какая у него будет орбита, что он там будет делать, какая электроника. В общем, все обстоятельства, как его сделать. Этот документ показывает прежде всего, что наша команда, наша группа способна, имеет силы, знания и все необходимые умения для того, чтобы его сделать. Чего у нас нет, это средств на то, чтобы это сделать. В настоящий момент мы закончили этот документ, передали его в ряд российских научных институтов, там посмотрели, кто-то уже нам написал ответ на него, кто-то нет. Нам Роскосмос выкатил 3 страницы замечаний, над которыми мы работаем. То есть в целом отношение к документу вполне адекватное, то есть люди из космической отрасли прочитали не какое-то сочинение школьное, а вполне технический документ, к которому выразили свои замечания, но это тоже вполне конкретные замечания, при устранении которых можно сказать, что наша работа по первому этапу успешно завершена. И надо переходить к следующему, но если смотреть полное финансирование проекта, вот мы на Бумстартере собрали чуть больше 1,5 миллиона рублей, и нам нужно примерно в 500 раз больше, то есть нам нужно порядка 750 миллионов рублей. Таких денег у нас нет, пока мы не нашли крупного спонсора, который бы в это вложился. Но мы работаем над этим и делаем все возможное, что можно сделать сейчас, без необходимых ресурсов.
1: Богдан из Севастополя задает очень, как мне кажется, масштабный вопрос. Какая конечная стадия эволюции у малых звезд? С большими все понятно, там взрыв сверхновой и черная дыра. А что по поводу более мелких? На всех схемах эволюции в конце обычно указываются белые карлики. А что дальше?
0: Белый карлик и все, и просто остывание. Там, и это остывание, насколько я знаю, там будет длиться десятки миллиардов, или там сотни, или даже триллионы лет. И на этом закончится. В общем, когда закончится время жизни и остывания белого карлика, для нас это будет наименьшей проблемой.
1: То есть мы не сможем остывший карлик использовать для колонизации и добычи ресурсов, продолжает Богдан.
0: Хороший вопрос. Ну, наверное, лучше смотреть на его спутники, на планеты с твердой поверхностью, потому что все-таки белый карлик и любая звезда – это шар газа прежде всего. Он может быть достаточно плотным быть, но, наверное, карлики белые не самое лучшее. Ну, по крайней мере, Вселенная еще не просуществовала тот триллион лет, за который карлик сможет остыть до той температуры, чтобы мы могли ступить на него своими ногами и не поджарились при этом. Поэтому лучше сконцентрировать свое внимание на каких-нибудь других космических телах.
1: Хорошо. Сергей Матвеев возвращается к вопросу лунного заговора. Почему аппараты «Аполлон» не жарились в радиационных полюсах Земли?
0: Потому что в радиационных поясах Земли ничто не изжаривается, и там спутники спокойно их пересекают. Более того, Международная космическая станция примерно 3-4 раза в сутки регулярно пересекает нижний радиационный пояс, наиболее опасный в случае пересекания там, при межпланетном перелете, в том числе на Луну. Они просто пересекали очень быстро, примерно полчаса туда раз, полчаса обратно. Причем вот эти полчаса туда-обратно, они по дозе, накопленные за эти полчаса, они давали дозу, сравнимую с 2 неделями межпланетном пространстве. В межпланетном пространстве уровень радиации примерно в 4 раза выше, чем на Международной космической станции. То есть, да, радиационные пояса представляют определенную угрозу, да, там лучше не задерживаться даже часы, по крайней мере, в том месте, где наиболее плотный поток заряженных частиц. Но там десятки минут пребывать можно, если мы летим куда-то подальше транзитом с достаточно большой скоростью, а там межпланетная скорость порядка 11 км в секунду. И вот за это время мы эти 6 тысяч километров, в которых концентрируется в виде такого бублика Тора вокруг Земли, концентрируется наиболее плотный поток протонов, наиболее опасный для человека, вот мы можем пересекать. Опять-таки напомню, Международная космическая станция регулярно его пересекает, просто на небольшой высоте, порядка 400 километров, но там им тоже хватает, и когда они пересекают, доза на станции в 10 раз возрастает, или может даже выше, в зависимости там, от солнечной активности. В общем, это опасно, но не смертельно и вполне преодолимо, если опять-таки мы не остаемся в этом поясе, а летим куда-то еще.
1: Раниль Юмагулов спрашивает, бывало ли вообще в истории космонавтики такое, что когда-нибудь государство или агентство соврало или обмануло о своих наработках и миссиях, дабы занять лидирующую позицию в той или иной сфере и убрать конкуренцию? То есть, в принципе, никогда не врали? В принципе, получается, никогда не врали? Или было все такое?
0: Ну, для того, чтобы показать свое превосходство, наверное, нет. Таких фактов найти... У меня, по крайней мере, не получается так навскидку, да и в принципе. А вот чтобы скрыть неудачи, такое вполне было, и Советский Союз неоднократно так делал. У Советского Союза есть такая большая, универсальная и практически сквозная классификация спутников под названием «Космос». То есть «Космос-1», «Космос-2», «10», «100». Сейчас у нас какой-то там «Космос-2500» какой-то полетел. И когда Советский Союз хотел запустить какой-нибудь космический аппарат, например, на Венеру, и он не долетал до Венеры, просто оставался на околоземной орбите, там разгонный блок не сработал. И Советский Союз бодро отчитывался, что очередной космос под названием 100 там сколько-нибудь успешно вышел на околоземную орбиту и продолжает выполнять задачи по исследованию космического пространства. То есть вот, чтобы скрыть неудачу, такое вполне было.
1: Угу. От Луны идем дальше к заговорам. Юлиана Лыжина спрашивает, когда произойдет первый полет человека на Марс? Как быть уверенным в том, что это не подделка?
0: Что это что?
1: Что это не подделка.
0: А, ну проводить, посмотреть, как все это происходит. Но опять-таки смотреть на то, что происходит. Мы, в общем, по Марсу знаем уже достаточно много, потому что у нас марсоходы есть, их количество постоянно растет. Сейчас на Марсе 3 действующих марсохода и один стационарный космический аппарат. Причем сейчас марсоходы уже не только американские, но и китайские есть. Мы можем просто даже американский Марс с китайским уже сейчас сравнивать с теми данными, которые мы видим, и убедиться, что, в общем, это один и тот же Марс, просто в разных географических местах. И здесь то же самое, чем больше возможностей проверить каким-то альтернативным способом, я думаю, в момент перелета, когда будет там двигаться космический корабль, с ним будет радиосообщение, и я думаю, эти сигналы смогут принимать не только там американское космическое агентство, если это оно запустит, или какое-то другое, или там Илон Маск. Радиосигналы можно ловить и с Луны, и с Марса, даже любительскими средствами, с тех космических аппаратов, которые там сейчас есть. А радиообмен с пилотируемым кораблем однозначно будет больше, и возможности независимым путем принять сигнал. Ну, там может быть вопрос с декодированием, но вряд ли эти сигналы будут закрывать. Ну, скорее всего, там будет открытый канал, как есть сейчас с МКС, и закрытый канал для каких-то там более важных вопросов, там, например, медицинского характера или технического. И я думаю, все смогут точно открытый канал там, на условный провод у себя на даче или на тарелку у себя на даче принимать и смотреть, как люди летят на Марс, независимо от тех данных, которые будут публиковаться там в вечерних новостях.
1: Хорошо, тут вот такой вопрос возник. Почему, собственно, от Виталия Гапша, почему, собственно, американцы сами не развенчали миф, отправив зонд на Луну, который сделает фотографии лунного модуля, или, используя телескопы, не сделают фотографии в хорошем разрешении?
0: Ну, с Земли телескопа у нас пока нет такой мощности, чтобы снять лунный модуль. Просто сейчас как раз такие строятся, которые, может быть, в виде одной точки смогут его различить. А спутник есть, я приводил снимки с него, ЛРО называется. Есть даже сайт LROC только, Lunar Orbital, Lunar Reconnaissance Orbital Camera. Вот если вы найдете этот сайт, вы найдете кучу фотографий в разное время суток, с разного расстояния, в разном качестве, где и следы видны, и остатки оборудования видны. И в некоторых слайдах, когда там, я сам даже удивился, что это возможно, пленка шириной, вот такой шлейф с проводами, шириной примерно 5 сантиметров, просто бликанул на солнце в момент съемки, и даже они видны, вот как они были разложены, и даже направление этих шлейфов, расположение на поверхности можно сравнить с лунными снимками, которые во время раскладывания их фотографировали, и сравнить расположение. Так что все там прекрасно видно. Ну и сейчас вот и ждем, когда индийцы опубликуют свои кадры. По идее, там качество должно быть не хуже, а может быть даже лучше.
1: Пирожок с ковидлом спрашивает, а что будет проще и дешевле, колонизация Луны и планет или обитаемая гелиоцентрическая станция?
0: Ну, обитаемая станция, если мы ее сделаем там аналогом МКС, конечно, она будет дешевле колонизации, потому что колонизация – это колоссальное по масштабам дело. И ну, если там предполагается там, станция размером с, там, со звезду смерти или там, в 10 раз больше, что нужно там, для переселения полного человечества или полной имитации самостоятельно сделанной планеты. Но вообще задача в этом плане будет интересная, потому что действительно человеку все-таки нужно вполне определенная атмосфера, вполне определенный температурный диапазон, пытаться постоянно жить где-то в куполах, ходить на улицу в скафандре. Ну, мы каждую зиму пытаемся это делать, но не то чтобы сильно рады этому. И реально, конечно, имело бы смысл, если мы хотим переселяться на другие планеты, эти планеты преобразовывать к виду Земли, то есть реформировать. А это требует колоссальной энергии, колоссальных технологий, колоссальных затрат. И реально не исключено, что проще сделать свою собственную идеальную планету с полным климат-контролем, чем пытаться там обживать какие-то нежизнеспособные куски камня, которые летают сами по себе в космосе, либо просто перерабатывать там какой-нибудь самопоедающий камни, этот 3D-принтер запустить, чтобы он там с одной стороны ел камни, а с другой стороны выпускал там готовые дома, пароходы, мосты и так далее. Ну, это... Но вообще мысль и вот идея подходить к вопросу не обязательно, что нам надо полететь на Марс, колонизировать его, а найти какой-то альтернативный способ, это вот одна из оригинальных, интересных идей, которые можно рассматривать в качестве альтернативы терраформированию.
1: Хорошо, за какой вопрос мы вручим книгу в качестве приза? Какой вопрос больше всего запомнился?
0: Ну вот про связь был хороший, но я, если книгу напишу, я уже почту уважением этот человек этого, а вот про отдельную планету мне понравился. То есть вот последний вопрос про создать отдельную гелиоцентрическую станцию.
1: А, хорошо. Это пирожок с ковидлом, и пирожок с ковидлом за этот вопрос получит книгу Жанна Левина «Блюз черных дыр и другие мелодии космоса» издательство «Копус». Спасибо большое. Виталий, примите от нас сувениры нашего форума, стаканы для карандашей от Фанпин и пингвинопитек «Космонавт», что неудивительно.
0: Отлично, на тему. А то у меня ваш...
1: От Павла Краснова.
0: Ваш Дарвин, которого подарили на предыдущем, в котором я участвовал, «Ученых против мифов», немного в одиночестве застоялся, так что с пингвинопитеком им будет веселее.
1: Прекрасно. Спасибо большое. Скетч Юлии Родиной о том, как, собственно, она увидела ваш доклад.
3: У вас появились вопросы. Вы с чем-то не согласны? Пишите комментарии с хэштегом «Постскриптум». Докладчик будет отвечать на ваши вопросы в прямом эфире на канале «Лаборатория научных видео».
4: Здесь есть видимый источник движения, реактивная струя. То есть в отличие от любого другого там, условного пепелаца, мы понимаем, что он использует реактивный принцип движения. Однако откуда эта реактивная струя берется? Первый сразу вопрос, да? Первая логическая дыра. Эта броня оснащена так называемыми репульсорами. То есть именно она изрыгает, видимо, горячую плазму, но, видимо, не настолько горячую, чтобы можно было расплавить пол. Ну ладно, это уже придирки. Но откуда эта реактивная струя берется?

0: Радио России. Просвещение.
1: О животных. С Иваном Затевахиным.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. У меня в гостях Илья Александрович Володин, доктор биологических наук. А значит, разговаривать мы будем о коммуникации животных. Теме, которой Илья Александрович посвятил много лет исследований, много научных статей и прочего-прочего. И даже, я бы сказал, открытий. Об открытиях мы, может быть, поговорим чуть позже. Но сейчас мне кажется, что стоит вообще определить, что такое коммуникация животных и, в частности, акустическая коммуникация. С человеческой точки зрения это какой-то обмен сигналами. Вот я подал сигнал, ты меня услышал и на него отреагировал. А что думает наука биологическая современная на эту тему, Илья Александрович?
3: Добрый день вам.
2: Здравствуйте.
3: Значит, в общем-то, наука биологическая думает примерно так же, потому что существуют разные подходы к изучению коммуникации. И самый распространенный для них, и вот самый известный, скажем так, в России, это информационный подход. Когда, да, у нас есть некий отправитель, есть некий получатель, и отправитель посылает сигнал, идущий через среду к получателю.
2: Вот Владимир Семенович когда-то пел «Сигнал посылаем, вы что это там, а нас посылают обратно». Вот это из этой серии.
3: Да, а вот это вот уже на самом деле другой вариант. И это когда, соответственно, решает отвечать на этот сигнал или не отвечать на него именно получатель. Этот подход называется регуляторный. Если первый называется информационный, и в нем как бы ведущим является именно отправитель сигнала, то что он как бы определяет коммуникацию. А в регуляторном подходе является ведущим именно получатель, потому что именно он решает отвечать ему на этот сигнал, не отвечать. А если отвечать, то как? И тогда коммуникация не состоится.
2: Ну, например, да, много сейчас говорят, и как-то вот это все радостно приветствуется. Автографы у дельфинов. Вот наш общий знакомый Александр Владиславович Агафонов даже выяснил, что есть такая мимикрия автографов, когда там белуха начинает издавать вот эти сигналы, означающие имя. И означает ли, кстати говоря, они имя, я вас спрошу, да? Так вот, такого рода сигналы, вот белуха начинает издавать сигналы автографы, подделываясь под афалину, да, то есть она вроде бы приобретает какое-то имя, она хочет получить имя, ну, это, разумеется, идет речь о тех животных, которые сидят вместе в дельфинарии. Ну вот сигнал автограф, это что вообще? Он требует какого-то ответа или не требует? Или это просто обозначение? Меня зовут Вася. Это жест вежливости какой-то?
3: Ну, вообще, на самом деле, изначально вот эти сигналы автографа были открыты у афалин, и они есть практически только у них. Сейчас только небольшое количество видов дельфинов к этому добавилось.
2: У гринд, по-моему, серых дельфинов.
3: Да-да-да, именно так.
2: У горбатых сауза плюмбела.
3: Нет-нет, нет такого. Нету. Вот, и они были открыты в ситуациях, когда животному требовалась помощь. Ну, положим, оно запуталось в сетях, если в природе, а группа ушла. Или же взяли одного зверя, отсадили от всех прочих в океанариуме. То есть группа вся в другом бассейне, бассейны связаны через какую-то дверцу, поэтому, значит, звук проходит сквозь воду. Вот, но, соответственно, отсаженное животное их не видит, и оно начинает кричать. Ему плохо, ему неприятно, оно хочет соединиться с группой, вот это самое главное. Оно начинает кричать. И оказалось, что вот далеко не все, а некоторые крики в таких ситуациях, они индивидуально специфичны. Их назвали свистами-автографами. Ничего удивительного в этом нет. У огромного количества млекопитающих есть индивидуально специфичные крики.
2: Ну, в общем-то, я так и думал, но строятся же разные теории по поводу того, что если вот животное произносит свое имя, значит, оно осознает себя и слышит его в ответ.
3: Ну, это же не более чем теория.
2: Да, я понимаю. Хорошо, но так это какого рода вот этот сигнал простейший? Вот дельфин, да, начинает кричать свое имя. Кстати, мне кажется, что они и перед охотами особенно активны, вот выкрикивают имена, такое впечатление, что перекличку они такую вот организуют. Но эта перекличка, смысл-то, вот мы же говорим о коммуникации, да, с какой целью животное издает сигнал? Цель какая?
3: Ну вот смотрите, да, с дельфинами я не работал, но вот, к примеру, красные волки.
2: Да.
3: Тоже вид, который охотится стаями, загоняя добычу крупнее себя. Очень важна координация в стае.
2: Да.
3: У них есть индивидуально специфичные скрики. Очень высокой степени специфичности, там почти 98% ну, правильного причисления к особи. То есть они вот абсолютно индивидуальны. И эти крики, они кричат при возбуждении, особенно когда стая движется.
2: Ага, да-да.
3: Представьте себе ситуацию, то есть вообще они гонят какого-нибудь оленя, стая бежит, визуально они все сконцентрированы на убегающей добыче.
2: Угу.
3: То есть они отслеживают глазами, если она поворачивает там вправо либо влево, там стая подстраивает свое поведение на то, чтобы добычу не упустить. А как координироваться внутри стаи? А на слух. Вот они бегут и кричат. Они кричат эти индивидуально специфичные свои крики. Можно называть их именем Бугради. Вот, они бегут и кричат, и, соответственно, каждый волк, он слышит, что справа бежит Петя, а слева Вася. И примерно оценивает дистанцию для них. Там крики сконструированы таким образом, что они позволяют надежно оценить дистанцию до кричащего и его ориентацию относительно тебя. Бежит он вправо, влево, соответственно, относительно тебя, на тебя, от тебя как-то смещается. И в результате, не отрывая взгляда от жертвы, можно подстраивать свое поведение внутри стаи, чтобы не сталкиваться, чтобы, соответственно, наиболее эффективно каким-то образом оббегать эту жертву, делать, ну, перехваты, перерезать ей путь. Просто ориентируясь исключительно на слух, не глядя на то, кто бежит рядом с тобой.
2: Но ведь даже было, по-моему, с серыми волками была такая работа, что они координируют свои действия на определенной дистанции, держась друг от друга. И вот это вот взаимодействие, оно математическим неким закономерностям подвержено, определенным, да, и благодаря этому синхронизируются маневры. И в этом, наверное, акустика им помогает, я так понимаю теперь смысл того исследования.
3: Ну, серые волки гораздо более молчаливые относительно красных.
2: Да?
3: В общем, да. Потому что вот красные волки, гиеновые собаки, вот такие классические загонщики, они беспрерывно кричат во время вот этого бега за жертвой.
2: А это какого рода сигналы? Это вот подвывание, рычание или что это такое вообще? Взлаивание?
3: Это, ну, похоже это на лай, на такой короткий.
2: Угу.
3: Но только он имеет две частоты. Он имеет частоту, которая сдается на голосовых связках, и еще высокую, где-то там килогерцах на 8.
2: Угу.
3: То есть это, ну, практически на пределе слышимости нашего уха, которое тоже издается с очень высокой интенсивностью. И именно вот эта вот балансировка двух частот, во-первых, дает очень высокую специфичность этого крика, индивидуальную специфичность для каждого зверя, а во-вторых, позволяет за счет того, что высокая и низкая частоты, они по-разному распространяются, позволяет оценить ориентацию кричащего относительно слушающего.
2: Угу.
3: Тут всякие дельфины просто отдыхают. У них есть такие крики, но используют ли они их при загонных охотах, я не знаю, честно говоря.
2: Перед используют, я знаю.
3: Именно бифонические, двучастотные?
2: Да.
3: Ну, здорово.
2: Да, равно как и касатки, насколько я помню. Вот, ну, касатки вообще для другого их используют, но это уже мы у Ольги Александровны Филатовой спросим, когда она приедет из экспедиции, потому что она ведущий специалист в этой сфере, в касатках и их голосах. Ну, значит, про волков. Вот существуют акустические сигналы у некоторых животных, ну, так считается, да, что они имеют некую ситуативную привязку. То есть, ну, например, про зеленых мартышек было несколько работ, и они очень все время цитируются постоянно, и даже такой там великий человек, как Франц де Валь, он великий этолог, знаменитый голландский, он цитирует эту работу, что у зеленых мартышек есть там на хищника сверху один сигнал, на змею там другой сигнал, на хищника в кустах, то есть леопарда, видимо, третий сигнал, и вот каждый сигнал дается в соответствующей ситуации. Это что получается, что это прообраз речи какой-то, что ли?
3: Ну, до какой-то степени можно сказать и так. Называется это таким умным словом референтность,
2: угу.
3: То есть передача информации о том, что происходит вокруг кричащего животного. Да, первые находки были сделаны на зеленых мартышках Сифордом Ченни Марлером в 1980 году. Это была такая прорывная статья, которая вот, да, цитируется до сих пор, которая на самом деле стимулировала поиск вот этих, ну, таких специфических систем коммуникации среди их разных таксонов млекопитающих.
2: Угу.
3: Вот, значит, что они нашли? Они нашли, что правда у зеленых мартышек, но только у самцов, у самок этого нету, есть разные крики на орла, леопарда и змею. Причем, соответственно, у них есть разное антихищническое поведение, потому что зеленые мартышки, они прячутся на деревьях и спят на деревьях, а кормятся по большей части на земле. И если прибегает леопард, то надо бежать к дереву, залезать на него, а дальше, соответственно, уходить на ветки, причем на самые тоненькие ветки, перепрыгивать на соседнее дерево. Леопард лазит по деревьям, но он тяжелый. Угу. И поэтому как бы преследовать мартышку по кронам он не способен. Если же прилетает орел, то тоже нужно бежать к дереву. Но ни в коем случае не уходить на тонкие ветки. Наоборот, надо прижиматься к стволу и желательно под толстой веткой, которая тебя прикрывает сверху. Тогда тебе орел как бы не сохотит. И исследователи, они проверяли, как распознают мартышки эти крики, просто проигрывая их им и смотря за вот этим антихищническим поведением. То есть получалось, что проигрывание крика на орла вызывало соответствующее поведение, как будто правда прилетал орел, а проигрывание крика на леопарда тоже вызывало другое поведение, как будто прибегал леопард. И, соответственно, была придумана теория, что вот эти крики, тревожные системы коммуникации, могут содержать в себе крики, которые содержат информацию о типе хищника. Но в данном случае наземном, либо воздушном. Дальше их долго-долго искали, такие системы, у многих-многих видов. Ну, в общем, надо сказать, вот, что за 40 лет работы результат разочаровывающий. Потому что подтверждены такие референтные системы тревожной коммуникации, только тревожной коммуникации, у примерно 10 видов животных. Все.
2: Ну, а, например, каких, кроме мартышек?
3: Мартышка Кэмпбелла, мартышка Диана, тамарины буроголовый и усатый.
2: То есть у приматов?
3: Да, из неприматов единственный вид – это сурикаты.
2: Вот казалось бы, да, где там мозг у этих сурикатов? Вообще это связано как-то с развитием мозга, вот такие сигналы?
3: Я, честно говоря, думаю, что это связано не с развитием мозга, а к, ну, как бы приспособлением к конкретным условиям. Понимаете, в чем дело? Дальше шла, ну, как бы бесконечная проверка этих идей. И были найдены популяции зеленых мартышек, которые не использовали два типа криков – на леопарда и на орла. То есть это, понимаете, связано с какими-то определенными условиями жизни.
2: А с условиями жизни или традициями?
3: Жизни, жизни. Вот эта вот популяция зеленых мартышек живет в таких условиях, что она не может убегать на деревья.
2: Ну да.
3: Вот. И тогда, собственно говоря, у них совершенно другое защитное поведение и, в общем, эти крики, они неразличимы на орла, на леопарда, и они ведут себя совершенно по-другому. Ведь, собственно говоря, спросить животных, а различают они или не различают вот разные типы криков, и насколько, соответственно, они различны, можно только вот проиграв этот крик и посмотрев ответное поведение.
2: Илья Александрович, ну тут же, в общем, понятно.

0: кого-то более...
1: Вы обоснованно...
2: применил ее к конвейеру автомобильному, а братья взяли эту концепцию и применили ее к кухне. Но надо понимать, что Форд свой конвейер делал в начале 20 века, а у нас на дворе 54 год. У нас уже вокруг автомобильные заводы, на которых эти конвейеры работают, не говоря уже про ВПК, где все это дело применяется и так. Они же не просто подошли к тому, что надо изменить кухню. Значит, когда мы применяем концепцию научной организации труда, ну, либо же, другими словами, операционной эффективности, у нас должна быть цель и задача к ней. То есть к чему мы хотим прийти. И вот здесь как раз братья и сделали очень правильные вещи. Нам же в фильме рассказывают, что они обратили внимание на то, что к ним, во-первых, приходят семейные люди, а второй момент, они обратили внимание на то, что основные заказы идут, по-моему, по трем позициям. Это гамбургеры, это картофель фри и напиток, соответственно. И они решили сосредоточиться именно на этих трех позициях. Это была их непосредственно цель. Дальше. Поскольку у нас меню сильно сокращается, а они ожидали дополнительно приток клиентов, то им надо было повысить скорость приготовления. И вот то, как показано, как братья расчерчивают эту кухню на теннисном корте. Кстати, нет свидетельств того, что они действительно делали на теннисном корте. Тут вопрос, кто их туда пустил и как они потом отмывали этот мел, который они там рисовали. Но по сути своей, может быть, с точки зрения зрелищности, да, показано это абсолютно правильно. И вот то, что Дик Макдональд ходит там с секундомером, это тоже очень правильная вещь, потому что фактически Дик занимается нормировкой. Он смотрит, сколько времени занимает каждая операция. Он прогоняет это вновь и вновь, он компонует кухню таким образом, чтобы его сотрудники, с одной стороны, друг другу не мешали, а с другой стороны, максимально снизить время приготовления конечного продукта. И они этого действительно добились. Они, кстати говоря, и убрали у себя зал с сидячими местами, потому что, если посмотрим, вся концепция Макдональдса, вот, которая показана в фильме, как эти рестораны строились, это же кухня, а все остальное у нас снаружи.
1: То есть это была еда только на вынос, получается?
2: Да. И более того, в фильме нам показывают, когда Крок первый раз подъезжает к этому ресторану, он не понимает две вещи. Как вы можете мне отдать мой заказ, который я только что заказал? А второй момент, а где мне есть? А ему говорят, можно в машине, можно на лавочке, вот, можно где угодно есть, можете с собой домой забрать. Вся еда в индивидуальных упаковках, вы еду съели, упаковку смяли и выбросили. Нет официанток, значит, не путаются заказы, а если нет дополнительного персонала, то, соответственно, у нас... расходная часть всего нашего предприятия сильно снижается. Поэтому, по сути, вот такой конвейер кухонный, это действительно была революционная идея, которую действительно придумали и воплотили братья.
1: Давайте поговорим немножко про братьев Макдональдов. Угу. Они в фильме представлены как некий такой мечтатель Моррис и перфекционист Дик, его брат. А насколько вообще их образы, показанные в фильме, соответствуют действительности? Что вы о них знаете? И как их сложилась жизнь после того, как они продали права на рестораны? Насколько я знаю, они, по-моему, только путешествовали, все, в отличие от... Я когда готовилась, изучала других создателей фастфуда, допустим, там KFC, они после того, как продавали права на свой ресторан, они открывали что-то новое, опять продавали его, продавали франшизы. А насколько я знаю, братья Макдональды больше ничем не занимались.
2: Ну, тут тогда начнем с конца. Значит, Морис действительно, или Мак, как его называют, да, их звали Ричард и Морис, а в сокращенном фильме их называют Дик и Мак. Мак действительно, он показан больше таким мечтателем, однако именно Мак, и это несколько раз в фильме подчеркивается, именно он уговаривает Дика на какие-то новые свершения. И с точки зрения франшизы в фильме Мак ему говорит о том, что это была твоя мечта, Дика, то есть, и Морис его поддерживает в этом. Вот. А Дик действительно перфекционист. Он, насколько я помню, даже по своей кухне ходит там

0: секундомером, и он постоянно контролирует качество работы своего персонала. Нам показывают несколько раз, когда Крок звонит братьям, и они не сидят в кабинете, они находятся на своей кухне, постоянно, каждую минуту контролируя качество работы своего персонала. Что касается того, чем они занимались после продажи, по большому счету ничем они не занимались, новые бизнесы они не открывали, они жили, я так понимаю, в свое удовольствие на те деньги, которые они получили от Крока непосредственно. А почему они не открыли новые, как раз тоже очень хорошо объясняется, потому что они не были бизнесменами в широком смысле этого слова. Они были скорее... ну, может быть, технократами их можно назвать, они один раз создали продукт, вот эту кухню свою, и без Крока, как я уже говорил, они не смогли бы эту идею, значит, развить до мировой сети. И это единственное, что они смогли сделать. Потому что если посмотреть, опять же, чем они занимались
1: до... Потому что они не только не могли, они даже как-то не хотели. Более какое-то
0: узкое мировоззрение. Возможно, они действительно перегорели. Им нравился их собственный ресторан, который в конечном итоге тоже у них обанкротился. Он назывался, насколько я помню, Big M. После того, как Крок забрал права на само название, назывался Big M. В конечном итоге этот ресторан разорился,
1: потому что напротив Макдональдс поставили.
0: Да, вот. И занимались, они жили там в свое удовольствие.
1: А по поводу продажи прав братьев Макдональдс Рэю Кроку, я знаю, что, как правильно сказать, эту экономическую схему даже изучают в университете, как, не имея денег, выкупить права.
0: А на самом деле это не так.
1: Не так? Но то, что он взял инвесторские деньги, 0,5% он выплачивал и так за права братьям, а в итоге он эти 0,5%, я знаю, выплачивал потом инвесторам и через 6 лет расплатился с ними. Но права были его, насколько я поняла.
0: Тут, наверное, лучше начать последовательно, да, потому что выкуп прав, он состоялся в 1963 году, а мы сейчас в фильме дошли до момента знакомства и показа, собственно, кухни. Здесь есть еще одно отличие. Сейчас мы коснемся финансовой стороны дела, она там тоже достаточно интересная. Дело в том, что братья, у них уже была определенная франшизная сеть, и у них был менеджер по этим самым франшизам.
1: И он должен был менеджеру тоже отдать деньги на то, чтобы только он, да, имел право заниматься продажей франшиз.
0: Да, тут еще более интересно. В момент, когда Крок, реальный Крок, решил попробовать себя вот этой франшизной истории с братьями, текущий менеджер по франшизам, он заболел чем-то. И, соответственно, он вынужден был уволиться из компании. Поэтому место было вакантно. Фильмы показывают, что Крок уговаривает братьев, но на самом деле в реальной жизни Крок вынужден был братьям заплатить, по-моему, порядка 15 тысяч долларов за то, чтобы возглавить этот отдел и начать продавать франшизы. И таких денег у Крока не было, и именно вот в реальной жизни именно под это он закладывает дом и страховку. В фильме нам показывают, что он закладывает дом на открытие первого ресторана. В реальности он заложил это для того, чтобы иметь возможность стать менеджером по развитию франшизы. И это тоже важно, потому что когда нам в фильме показывают его разговоры очередные какие-то с банкирами, и его спрашивают, это ваш бизнес? И он говорит: я руководитель отдела франшиз, он работает на братьев. И здесь надо тогда нам остановиться на контракте, который Крок подписывает с братьями. В фильме показано, что братья крайне болезненно относятся к вопросу франшизы по причине того, что они не могут контролировать качество. Про качество мы сейчас найдем. Там. Братья договариваются сделать достаточно жесткий контракт, по которому Крок любые изменения вынужден согласовывать с братьями. Это потенциальная точка конфликта. Но Кроку настолько хотелось этим заниматься, а мы напомним, что бизнес по продаже миксеров уже с начала 50-х годов у него падал. Ему нужна была какая-то новая тема. Кроку навязывают достаточно жесткий контракт. По контракту Рэй Крок получает 1,9% от чистой прибыли франшизы. При этом 0,5% из этих 1,9% он отдает в пользу братьев. То есть у Крока остается 1,4%. Вопрос, много это или мало. Дальше нам покажут, что у Крока есть большие проблемы с деньгами. И это будет лейтмотивом второй части фильма. Много это или мало, нам позволяет понять одна сцена, в которой Крок разговаривает с Ролли Смитом. Ролли Смит это человек, с которым ресторатор, с которым Крок знакомится в его же ресторане. И Ролли предлагает Кроку открыть ресторан «Макдональдс». То есть он говорит о том, что кто, как не я, да, человек, который знает ресторанный бизнес изнутри, может открыть еще один ресторан «Макдональдс» вот здесь. И, кстати, у меня тут есть на примете хороший участок. Когда он этот ресторан открывает, у них идет диалог. Ролли говорит о том, что выручка ресторана «Макдональдс» его за первый месяц составляет $12,400 США. И Крок на это говорит о том, что это очень хороший результат. Мы помним, что стоимость гамбургера в «Макдональдсе» 15 центов. Ну, допустим, мы предположим, что один заказ состоит из гамбургера, картошки и напитка. Ну, пусть они все будут стоить по 15 центов. Это у нас получается порядка 45, ну, пусть даже 50 центов за заказ. Значит, если у нас выручка 12400, то у нас количество заказов порядка 24-25 тысяч в месяц. Заказов непосредственно. То есть как бы 25 тысяч клиентов. Это на самом деле много. Дальше, значит, предположим, что чистая прибыль, ну пусть она будет 20%. Это сильно завышено. На самом деле она намного меньше, но для ровного счета 20%. Крок получает 1,4% от чистой прибыли. Это с одного ресторана в месяц соответствует $35. При этом Крок является руководителем отдела франшиз. У него есть задачи по привлечению новых франчайзи, обучению сотрудников, организации работы кухни, весь маркетинг. И все это он должен делать за вот эти условные $35 с ресторана в месяц. Именно поэтому постоянно он говорит о том, что ему не хватает денег, и он звонит братьям и просит пересмотреть контракт. Но братья не соглашаются. А Дик говорит о том, что если мы увеличим процент, то это будет, ляжет бременем на франчайзи. Хотя Крок говорит о том, что у них и так все хорошо. Братья апеллируют к тому, что доля Крока почти в 3 раза выше, чем доля братьев. Но у братьев есть, во-первых, свой собственный ресторан, а во-вторых, у них нет затрат на тех, которые есть у Крока, на привлечение, вот то, что я сказал, на обучение и так далее. Они просто получают фактически ренту. Кроку денег не хватает.
1: Вот смотрите, в продолжение вашего рассказа я еще поконкретнее спрошу. Не только в начале фильма подписание соглашения между партнерами Кроком и братьями Макдональда, но и в конце фильма тоже у них они сталкиваются с этой же проблемой, то, что Крока ограничивают. Расскажите вы, как эксперт в своей области, как часто вы на своем опыте сталкиваетесь с такими проблемами, и как возможно было бы решить их спор между нашими героями на тот момент?
0: Здесь вопрос вот в чем. Мы хотим решить этот спор изначально, ну, то есть не входить в такой контракт, или мы хотим понять, как из него выйти без потерь?
1: Нет, но если они вот изначально уже подписали контракт, и он хочет из него выйти без потери, как можно разрешить такую ситуацию?
0: Ну, по большому счету, только полюбовно. Мы можем, мы можем только договариваться с нашими партнерами, однако Крок поступил несколько иначе.
1: Ну вот смотрите, да, получается, сейчас, насколько я знаю, на данный момент, Макдональдс не получает большой прибыли от продажи еды. А она больше получает прибыль за счет аренды. И как раз когда появился Сони Борн, дела у него шли плохо, хотя, несмотря на то, что они постоянно расширялись, доходы особо это не приносило именно Кроку. Вот расскажите вообще, какова роль Сони Борна и вообще почему он ушел потом из компании? Как сложилась его судьба?
0: Это действительно переломный момент фильма, и на нем надо
1: остановиться подробно. И вообще, насколько и мне интересно, насколько это было новаторски на тот момент, 50-е годы, когда он появился, и предложил ему такую идею.
0: Да, значит, если мы откатимся еще чуть-чуть назад, то мы увидим, в фильме нам это постоянно показывают, что у Крока большая проблема с деньгами. Он изучает счета, в том числе из его собственного ресторана. Мы, кстати, не сказали, да, а первый ресторан, который Крок открыл сам лично, это был его ресторан, это был ресторан в Des Plaines, и именно этот ресторан Крок потом будет говорить, что это первый ресторан Макдональдс. Маленько кривит душой, но по сути своей он говорит о том, что он открыл первый ресторан Макдональдс. В этой фразе противоречия нет. Он действительно открыл свой собственный ресторан, он был первым его рестораном, это был ресторан Макдональдс.
1: Ну, смотрите, если не касаемо земли, сам по себе ресторан приносил ему какой-то хороший доход?
0: Нет, в том-то и дело, что он ему дохода не приносил по причине того, что у него был очень жесткий контракт, и денег ему не хватало, в том числе и собственного ресторана. В разговоре с Ролли, когда они обсуждают, что вот этот доход 12 400 долларов – это хороший, Ролли следующей фразой говорит о том, что «но мои затраты выше прогнозируемых». Здесь мы опять поступаем к вопросу операционной эффективности. Вот что такое операционная эффективность как бы в целом? Да? У нас есть доходы. В случае ресторана это те деньги, которые нам принесли наши клиенты. У нас есть часть расходов. Это налоги, это закупка продуктов, это фот наших сотрудников, там разные отчисления, там и так далее. Там достаточно много всего. Ну, упрощенно, вот основные статьи я сказал. Значит, чистая прибыль – это все наши доходы минус все наши расходы. Мы уже выяснили, что 1,4% – это 35 долларов. Повышать операционную эффективность можно двумя способами. Можно больше зарабатывать, а можно меньше тратить. С точки зрения ресторана – мы всегда можем упереться в некий потолок. Мы не сможем обслужить больше клиентов, чем может там произвести наша кухня, или у нас посадочных мест в нашем зале, или количество людей, которые, в принципе, ходят в наш ресторан из окрестных домов. У нас остается задача снижения затрат. И вот там как раз показано, что Крок изучает счета и видит, что очень большие счета за электроэнергию. Дальше нам показывают то, как он входит в холодильник, в котором стоят эти банки с мороженым, и один из его сотрудников, Фред Тернер его звали, вот, говорит о том, что, дескать, у его отца было кафе-мороженое, и основные затраты были именно на морозильные камеры. И вот Ролли предлагает ему эти порошковые коктейли. Значит, у нас идет в минус сразу морозильная камера, и у нас очень сильно сокращаются счета за электроэнергию.
1: И падает качество.
0: А это большой вопрос, на самом деле, падает качество или нет. Значит, из чего у нас вообще состоит коктейль? Он состоит из молока, да? Мы помним, что иногда туда добавляют сахар и кукурузный крахмал, но основная часть этого коктейля – это вода. Она содержится в молоке, она содержится в мороженом, она есть везде. Если мы предположим, что мы соблюдаем все технологии и используем сухое молоко в этом, и просто его потом разбавляем водой, то с точки зрения качества, ну, не факт, что это хуже на самом деле. Мы берем за данность, что данный конкретный сухой коктейль соответствует всем стандартам качества Америки и там, тех годов. Не говорим, что здесь есть какая-то опасность для людей там, и так далее. Вот. Для нас, причем нам показывают в фильме, что они его просто разводят даже не миксером, а просто ложкой размешивают, и Крок пробует и говорит, что это прекрасный молочный коктейль. Но если мы это внедряем у себя в ресторане, то мы сразу избавляемся от морозильника, уменьшаем затраты на электроэнергию, повышаем чистую прибыль ресторана. Кстати, доля Крока тоже здесь повышается, но братья на это не идут. У братьев другая концепция. Они как решили, что вот этот молочный коктейль должен быть из мороженого, значит, он и должен быть из мороженого. Да? Братья в этом смысле недоговороспособные абсолютно. Что бы там Крок ни говорил, какие бы аргументы ни приводил.
1: Просто я, когда читала, готовилась к передаче, я много где вычитала о том, что когда пришел Рек Крок к управлению, у него качество ушло на второе место, а на первом месте именно было расширение, большая прибыль, а на качество он особо не обращал внимания.
0: Контроль качества – это крайне сложная вещь, особенно в условиях франчайзи. Значит, давайте мы здесь поговорим о том, и, кстати, проиллюстрируем этот контроль качества, где он берет своих первых партнеров. Он идет в клуб, в который он записан, да, и ходит с женой, и его окружают условные друзья, да, хотя на самом деле эти люди относятся к ним очень снисходительно, и это видно, вот. Но Крок пропускает это мимо ушей. И он рассказывает вот этим своим приятелям за столом, за ужином, о вот этой новой системе Макдональдс, куда можно вложить деньги и, соответственно, получить какую-то прибыль. А его друзья этому относятся именно как к инвестициям. Им совершенно неинтересно находиться в этом ресторане, контролировать качество там, и так далее. Они, видимо, отдают это на откуп каким-то наемным менеджерам. Поэтому в следующем кадре Крок приезжает к этому ресторану, а там этот самый мусор, опять этот самый автомат по продаже сигарет, опять там условные некая шпана, и в меню там курица, и больше всего возмущает то, что они добавляют там листья салата в этот бургер, хотя сейчас в современном меню Макдональдса салат таки-то добавляет. Вот. И он понимает, что, видимо, он не тех людей берет себе в партнеры. Еще раз, эти люди хотели просто дать денег, как инвестор, и получить там свою прибыль. Они совершенно не заинтересованы в том, как этот ресторан будет работать. И после этого Крок диаметрально противоположно подходит к этому вопросу. Он понимает, что он может опереться на людей, условно, своего класса. Тех людей, у которых, может быть, были какие-то в жизни уже неудачи, и которые будут понимать, что вот этот ресторан – это все, что у них есть, и будут следить и за качеством в том числе. И нам в фильме показывают, что именно эта стратегия и возымела успех. Нам показывают продавца Библии, который подписывает там одним из первых этот контракт и открывает свой ресторан. И нам показывают, как жена этого торговца Библии ходит, раздает леденцы. Как раз вот это люди, которые болеют за свое дело, и Крок понимает, что он поступил правильно, и ему не нужно опасаться, что в этом ресторане появится опять грязь, там другое меню и так далее.
1: Рэй Крок поступил так, да, он взял к себе в партнерство людей своего круга, как вы говорите. А вообще, какова была тенденция, если можно так выразиться, борьбы с плохим качеством у франчайзи? Допустим, если они не соблюдали какие-то нормы, правила качества в ресторанах, и были ли такие проблемы, и как с ними боролись на протяжении там, последних 60 лет, начиная с того момента, когда Рэй Крок работал и далее?
0: Здесь как раз имеет смысл упомянуть, опять же, Гарри Соненборна, вот, потому что как раз Гарри говорит Кроку о том, что если ты будешь контролировать землю, то ты всегда можешь расторгнуть аренду, если тебя не устраивает качество. Это как раз инструмент давления на франчайзи. И тогда надо уже более подробно об этом поговорить. В фильме нам показывают, что в очередной раз, сидя у банкира и пытаясь получить очередной кредит, рядом сидит тоже как клиент у соседнего клерка вот этот Гарри, который слышит весь этот разговор, догоняет потом на улице Крока и говорит, что что-то у вас странное, да? Вы говорите о том, что у вас там энное количество ресторанов, вы должны купаться в деньгах, а если вы это, у вас этого нет, то значит, вы делаете что-то не то. Они заходят дальше, Крок заинтересовался, они заходят к нему в контору, берут этот гроссбух, Гарри начинает изучать, вот, и замечает, собственно, то, что идут отчисления, я так понимаю, за землю. Вот он спрашивает, а что у вас с землей? Ну, и Крок ему и рассказывает, что когда мы подписываем договор с франчайзи, они сами выбирают участок земли, берут его в аренду, потом строят там это здание, мы обеспечиваем там кухню, обучение персонала там и так далее, дальше все это запускается. И он как раз Гарри ему и говорит, что вы не понимаете, ваш бизнес не в торговле гамбургерами, ваш бизнес – это земля. И если вы будете контролировать землю, на которой стоит ресторан, то в том числе, если вас не устраивает качество работы, вы можете расторгнуть договор, и, соответственно, этого ресторана не будет. Ну, либо вы его продадите там кому-то еще. Но...
1: А подождите, а смотрите, человек, который купил франшизу, предприниматель, он строит здание на свои деньги. И с ним в любой момент могут расторгнуть договор.
0: Аренда земли, да. И у нас и в современном мире точно так же. Мы берем в аренду землю, можем на ней что-то построить, но по окончанию аренды с нами могут, например, этот договор не продлить. Это сплошь и рядом такое есть. Вот. Но помимо, кстати говоря, вот такого давления на франчайзи, здесь же еще один важный, важнейший момент. Значит, если земля принадлежит нам, то, соответственно, франчайзи платят аренду нам. А значит, у нас есть определенный поток денег, достаточно большой, на который мы можем... которую мы можем вкладывать в развитие и открытие новых франчайзи. Причем земля может быть как наша, так мы тоже ее можем взять у кого-то в аренду. Но просто платежи от франчайзи нам будут больше, чем платежи от нас за аренду этой земли. И вот именно это переломный момент фильма, и после этого Крок организует, по-моему, это сначала называлось некая франчайзинговая компания,
1: агентство недвижимости как-то оно так, по-моему, называлось.
0: Насколько... Я, честно говоря, не помню. Это отдельная компания, где он президент и генеральный директор. Там нам показывают одно из писем, которое братья открывают. Он там так написано, по-моему, президент and CEO. Вот. И они привлекают вместе с Гарри как раз определенных инвесторов, которые вкладывают в это деньги. Они начинают покупать или брать там в аренду участки земли, сдавать их в аренду франчайзи. В результате... через какое-то время там масса этих ресторанов стоит на земле, которая принадлежит компании Крока. Когда братья об этом узнают, они, конечно, вне себя от этого. Но Крок им заявляет, собственно, следующее. Никакого нарушения договора нет. Вот он объясняет, что все, что находится внутри Макдональдса, это ваше. А все, что находится снаружи, вы за это не отвечаете, за это отвечаю я. И это принадлежит отдельной компании. И это как раз тот момент, когда они начинают разговаривать с позиции силы, и когда Крок им заявляет о том, что вы, конечно, можете подать на меня в суд, но я вас похороню в судебных издержках, потому что у меня огромная компания, там, корпорация, которая занимается недвижимостью, а значит, оборот денег большой. Вот. Он может позволить себе любых адвокатов. А у вас бургерная в пустыне. И хоть и формально здесь братья правы, но инструмента давления на Крока у них больше нет. И когда Крок это понимает, после этого он всем во все рестораны рассылает ящики вот этих сухих смесей. Вот все, братья понимают, что больше они на Крока... влияния никакого не касается. Они еще не совсем понимают, что они проиграли, потому что тут как бы игры особо такой нет. Но влиять на Крока они больше не могут. Если раньше они ему по телефону запрещали что-то делать, то здесь Крок, и это нам явно показывают несколько раз, Крок идет на открытый конфликт с братьями. То есть он показывает свои зубы.
1: Скажите, а Сонеборн первый, кто придумал такую схему, или до него уже были такие схемы по поводу недвижимости ресторана?
0: Я, честно говоря, не знаю. Вряд ли это была какая-то уникальная схема. Вот. Другое дело, что нам здесь иллюстрирует очень интересную вещь. Нам показывают, что Крок очень хороший бизнесмен. Он видит какие-то ниши, которые можно занять, что-то кому-то предложить, какой-то бизнес развить. Но он совершенно не ориентируется как бы в бэкграунде, то есть в операционном управлении. Все идеи, которые по фильму ему значит, подсказывают, это подсказывают люди сторонние. Как это было с сухими смесями, как это вот с этой землей. То есть он этого не видит как управленец, да? Он реально бизнесмен. И вообще здесь надо сказать, что бизнесмен, да, вот, это человек, который всегда ищет некие новые возможности. Это человек, ну, креативщик, скажем так, очень мало бизнесменов, которым нравится управлять своим предприятием с точки зрения операционки. Потому что операционка – это тяжело, это

0: результате светового эха 12 пылевых облаков, которые находятся вот от этой самой звезды на расстоянии от 300 до 3000 парсек от вспыхнувшей сверхновой. То есть это гораздо больше, несоизмеримо больший масштаб, чем тот, что мы увидели. Вот световое эхо побежало, сделало. То есть здесь уже, так сказать, тоже мы видим очень далеко находящиеся пылевые облака, а совсем не те, которые рядом. Но вот еще пример. Значит, в 2004 году вспыхнул гамма-источник и находился на орбите два аппарата. Американский аппарат ВИНД и наш Коронос-Ф. Значит, ВИНД зарегистрировал всплеск гамма-излучения, вспышку, а наш аппарат находился, так сказать, в тени. Земля загораживала этот гамма-всплеск, но он все равно его зарегистрировал, потому что прошел сигнал, отразился от Луны и пришел вот сюда, и наш спутник его зарегистрировал. Но вот это уж, так сказать, совсем зеркальце, уж совсем, что называется, рядом. Даже если не считать зеркало телескопа, наверное, просто ближе уже не бывает. Ну вот, все, спасибо за внимание. Я уложился?
1: Да, конечно. Вопросы, пожалуйста. Какие есть вопросы? Пожалуйста, кто будет задавать вопрос через микрофончик.
2: Спасибо, во-первых, большое.
0: Рад стараться.
2: Чуть-чуть не по теме, но все-таки связано. Вы упомянули о результате, полученном на Кисловодском 2,5-метровом телескопе. Поскольку информации о нем достаточно мало, а это же очень интересно, что-нибудь еще в каких-то работах на нем, ведущихся, там, законченных, могли бы вы рассказать? Спасибо.
0: Ну, да, конечно. Значит, вообще говоря, этот самый ГАИШ, он организует летнюю практику студентов и вообще вывозит кружковцев, школьников туда на экскурсию, и там можно посмотреть и все потрогать, и как бы, так сказать, живьем, что называется. 2,5-метровый телескоп, он построен на горе Шат-Джаз-Мас. Значит, это 200 высота, ну, не бог весть какая, но и, так сказать, не то, что в Крыму. Вот в Крыму у нас есть Крымская обсерватория, есть наша ГАИШевская станция, рядышком, прям вот бок о бок. Значит, там всего там меньше 800 метров. Значит, соответственно, на Кавказе чистое небо, более чистое небо, больше ночей, причем если в Крыму у ГАИШа, значит, в основном летом более или менее астрономическая погода, то тут зимой, а зимой ночи длинные, поэтому как бы вот обсерватория стоит в удачном месте в этом смысле. И телескоп, как бы формально, так сказать, первый свет увидел в 2014 году, но, естественно, так сказать, все доводили, все подкручивали, все меняли, значит, поскольку китайское там много чего было, значит, заменили на другое, скажем так. И, значит, сейчас телескоп работает хорошо. Сейчас на телескопе есть, значит, камера 4К на 4К. Значит, мы до 23-й величины, даже до 24-й мы тянем объекты. Нам сейчас присылают со спутника спектр рентген-гамма свои объекты, которые они там зарегистрировали, значит, и мы смотрим, чего там такое. Вот. У нас есть спектрограф оптический низкого разрешения, ну, где-то там разрешение порядка 1500, то, что называется, это, ну, как бы, так сказать, там, с точностью десятки километров в секунду мы можем, так сказать, определять лучевые скорости, скажем так, иногда точнее. Значит, у нас есть инфракрасная камера, которая может и которая работает в диапазоне, значит, от 1 микрона до 2,5 микрон. У нас есть спектрограф инфракрасный, который вот в этом диапазоне тоже работает. Мы получаем спектры. Значит, сейчас появилась новая камера, значит, которая будет 3 микрона и 5 микрон. Мы еще дальше пойдем в инфракрасную область. Вот я надеюсь, что к лету она заработает. Ну, соответственно, 5 микрон – это значит, например, капеллу днем можно смотреть будет. Вот. небо не мешает.

0: в этом диапазоне. Ну и у нас есть замечательный тоже совершенно прибор, о котором я вот говорил, быстрый фотометр. Быстрый фотометр – это, значит, устройство, которое делает 1000 экспозиций в секунду. То есть экспозиция, значит, 1000 секунды. Вот у вас, ну, я повторю то, что вам говорил, значит, у вас есть две звезды, которые находятся на угловом расстоянии, допустим, так сказать, 1 секунда. Но атмосфера дрожит, и каждая, так сказать, из этих звездочек тоже прыгает туда-сюда, так сказать, с амплитудой 1 секунду. Значит, в результате, когда вы делаете экспозицию, значит, у вас получается некий блин вот такой вот размазанный. Две звезды сливаются в одну. Но характерное время, так сказать, дрожания атмосферы – это вот как раз эти самые 1000 секунды. Поэтому если делать очень много таких коротких экспозиций, а потом, ну, грубо говоря, я не говорю слов там фурье-анализ и так далее, не говорю. Значит, если их потом все эти изображения совместить, то тогда можно, так сказать, разделить вот эти самые вот две компоненты. И вы можете, так сказать, дойти даже под дифракционное, так сказать, изображение. Ну вот у нас, у нашего телескопа 2,5-метрового где-то примерно 0,15 секунды, там, ну, там 0,3, может быть, даже секунды, значит, удалось измерять расстояние с помощью вот этого прибора, спектропалиримета, с точностью до 0,04 секунды. Ну, в общем, мы с Хабблом в этом смысле вполне, как бы, так сказать, конкурируем. Мы конкурируем с ним еще и потому, что у нас есть возможность в поляризованном свете снимать. Если один объект, одна звезда или рядом туманность, поляризована, а другая нет, то тогда, если вы снимете, сделаете снимок в поляризованном свете при разной ориентации полириметра, то в одном случае вы получите как бы изображение яркое, а в другом слабое. Ну, вот, как бы, так сказать, это позволяет выделять вот такие очень слабые туманности на очень маленьком расстоянии. Значит, сейчас на этом телескопе, я думаю, что, наверное, ну, я не считал специально, но я думаю, штук 300 работ уже опубликовано в топовых журналах. Это вот там топовые, но это в основном английские, европейские, американские журналы. Значит, около 300 работ. Ну, а объектов, соответственно, еще больше. Так что обсерватория работает. Вот. Давай.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Да сидите себе.
1: Здравствуйте. Спасибо большое за лекцию. Хотела бы узнать поподробнее о том, как образуется световое эхо вот вокруг черных дыр.
0: Это не световое эхо. Это не световое эхо. Значит, ну, если мы возьмем то, что называется невращающуюся черную дыру, то тогда, так сказать, у нее по радиусу все одинаково, так сказать, вот как бы, так сказать, все направления одинаковы и так далее. Вот камень отпустил, вот он, так сказать, и полетит вниз, значит, вот луч света испустил, он, грубо говоря, вот так, так сказать, пойдет по своей траектории и так далее. Но если черная дыра вращается, то тогда луч света может выписывать очень хитрые, так сказать, вот траектории. То, что называют тень от черной дыры, это не совсем тень. В известном смысле вы заглядываете на черную дыру, смотря отсюда, вы заглядываете на черную дыру вот оттуда, в том числе. Ну, есть такой эффект. Вот я не настолько хорошо разбираюсь в этом, чтобы это я мог бы объяснить очень просто. Я старался. Давайте.
1: Скажите, пожалуйста, проходит ли в ГАИШ лекции для любителей астрономии? И где можно их взять?
0: Значит, у нас есть так называемый фестиваль науки. И в октябре каждый четверг мы по 2 лекции проводим. Ну, на сайте ГАИШа. В октябре, да. Ну, не знаю, может, еще во время этих самых как, дней открытых дверей там. Может быть, это в январе.
1: Как так круглогодично?
0: Не. А чего же мы хлеб у планетария будем отбирать? Мы проводили вечерние наблюдения в 2009 году. Это когда было 400 лет Галилея, открытия Галилеем спутников. Вот тогда мы проводили наблюдения. А теперь вот в сентябре вечерние наблюдения, бесплатные для всех желающих, проводят планетарий. И тоже лекции, наверное, читают, да?
1: Конечно.
0: бесплатный для всех желающих. Давайте.
2: По поводу, вот вы говорили, что студенты, школьники отправляются на летнюю практику в кавказскую астрономию за наблюдениями. А кто-то мог бы присоединиться, например, или только студенты могут?
0: Говоря о студентах, я имел в виду наших астрономов-студентов. Да, у нас их примерно там 20 штук. Вот. И, значит... Ну вот, их вывозят, их кормят, поят. У нас там хорошая гостиница, я имею в виду. А чего вы смеетесь? Там такая повариха. Вот. Короче говоря, кормят. Значит, ну и там хорошо им. Значит, а школьников, которые приезжают, вот, я не знаю, у Фаины Борисовны, да. Да, это отдельная программа. Как это? Да. Но их мы... Значит, рядом, вот... буквально там метров, ну, может быть, 500, может, километр. Значит, вот любители астрономии устроили какую-то поляну. И на нее они выезжают со своими телескопами и так далее. Но, честно говоря, я про это мало знаю.
3: Это любители.
0: Ну, любители, да.
4: Да. То есть к студентам присоединиться нельзя?
5: Ну, а любителям можно.
0: А вы поступайте к нам!
5: А вот любители действительно ездят туда... И на сайте «Астрономия мирового» периодически там планируются экспедиции туда. Люди выезжают со своими телескопами. Какие-то телескопы стоят там. То есть, в принципе, туда полуорганизованные группы ездят. Я сам не ездил, но туда именно не ездил. Но многие мои знакомые туда ездили, наблюдали, фотографировали.
0: Ну, в этом смысле мы пока еще не дошли до тех высот, как вот обсерватория на 6-метровом телескопе. Значит, у них это дело на поток поставлено, у них заключены договора с турфирмами, они к ним возят. Да, и в Крымской обсерватории, вот я сейчас был, там тоже организовано все, вот там экскурсии ходят, что-то показывают. Ну.
6: Понятно. У меня микрофон, меня и забыл про него, извините.
0: Что-что?
6: Я говорю, микрофон у меня и забыл про него, извините. У меня такой вопрос, а как определяется расстояние до облаков пыли? Вот как понять, что это именно это облако, а не перед ним еще какое-то облако, которое искажает вот, понятие расстояния до обоих облаков?
0: Вот это есть как бы ну, некая проблема. Вот в каждом случае это очень индивидуально. Если у вас запаздывание, вот скажем, вот как я видел пульсирующую цефеиду, поскольку там запаздывание, так сказать, там не строго синусоидальная форма у этих импульсов, а там есть какие-то определенные асимметрии, и вот по этим асимметриям вылавливают время, расстояние. Там похоже, что это, так сказать, близко, и можно утверждать тогда просто расстояние, умноженное на угол, тригонометрия, в общем. Там как бы, так сказать, это вот так. Вот во всех остальных случаях тут уже сложнее, и там целый анализ. Вот я вам показывал вот эти два пылевых облака, которые от гамма-всплеска в нашей галактике нашли. Это целая статья, где вот описывается, что вот мы сначала предположили то неправильно, а мы потом это предположили. Ну, остается вот только это, значит, вот это. Ну, в общем, это целая работа.
6: То есть пока не слетал, не проверил?
0: Не, почему? Можно? Попробуйте, долетите.
6: Нет, я говорю, пока не слетал, то есть как бы пока...
0: Нет.
6: Я говорю, теоретически, пока не слетал, нельзя понять, насколько верно идти.
0: Нет, это не так, это неправда. Вы же, уже же не удивляетесь, что вам температуру меряют на расстоянии.
6: А что,
0: вот честное слово, они не врут. Дистанционно измеряют. Приходит к вам излучение, анализируется спектр излучения и как бы... А что, какое искажение? Вот это вот искажение, скажем, в астрономии то же самое. Ну, какая разница, метр до вас или там 1000 световых лет? В принципе-то идея та же самая. Извините. Идея та же самая. Так что дистанционно можно мерить. А уж как бы, так сказать, проверить выводы или не проверить, ну, это вот уже, как бы, так сказать, большая работа. Нет, почему? Ну, вы же не сомневаетесь, во всяком случае, те, кто вас не пускает с повышенной температурой, они не сомневаются. И тут то же самое. Всегда есть ряд каких-то, так сказать, фактов, которые надо свести воедино. Ну, и вот анализ. Ну, это как везде, как всегда. Давайте. Здороваться не будем?
3: Я поздоровалась.
0: Так я про это и говорю.
3: Хотела бы узнать, помогают ли исследования светового эха уточнить возраст Вселенной? То есть с помощью каких-либо наблюдений?
0: Ну, мне такие работы, как бы так, неизвестно. Все-таки... Нет, пожалуй, что я не знаю такой, ни одной такой работы. А вот то, что, скажем, у этой самой сверхновой в Большом Магеллановом облаке обнаружили облака, вот эти пылевые, то это была большая, скажем, неожиданность по той простой причине, что они оказались очень высоко над плоскостью. И откуда там взялась пыль, в общем, непонятно. Не знаю. Нет, микрофон, пожалуйста.
7: Скажите, пожалуйста, можем ли мы определить состав звезды по световому эху? То есть, насколько
0: я... А вот я же это и показал.
7: У вас... Отражается ли у нас от пыли? То есть, не...
0: У вас зависимость коэффициента отражения от длины волны есть. Я уже сказал, что голубые лучи рассеиваются сильнее, чем красные. Но, как бы так сказать, в достаточно узком диапазоне, ну, там, значит, на самом деле это искажение невелико. Поэтому, когда вы видите спектральные линии и вот сравниваете с тем, что мы видим от какой-нибудь там другой, сверхновой, допустим, то, соответственно, совпадение этих линий говорит, что, так сказать, объекты идентичны по природе. Так что вот так.
7: А тогда тут же вопрос, мы можем ли по световому эху, например, пронаблюдать объект, который мы изначально не видели?
0: Можем. Вот вам пример с гамма-всплеском, который Коронос нас не видел, но от Луны все пришло, и мы его увидели. Можем.
5: Не, ну то же самое сверхновая Кассиопея, мы же ее не видели.
0: Не видели. Пропустили.
6: Пытаюсь сформулировать вопрос. У меня только что родился, я еще не совсем сформулировала, что ценнее, когда звезда перед световым, перед пылевым облаком или за ним, вот с точки зрения всех сфер астрономии.
0: Нет, вот 99% астрономов вам скажут, что когда звезда перед пылевым облаком, это просто отлично.
6: Да, это удобно. Но само облако, оно может быть объектом исследования?
0: Конечно, да? Конечно, то конечно.
6: Есть, кто-то изучает облако и проклинает звезду, которая перед ним.
0: Не, он никогда не проклинает, потому что эта звезда нагревает и заставляет газ светиться. А спектр этого излучения дает нам информацию об этом облаке.
6: Звезда перед облаком всегда хорошо. Облако без звезды...
0: Ну, я не знаю, насколько всегда хорошо, но, как правило, хорошо.
6: Ну, то есть, вот есть темные какие-то лакуны. За ними что-то есть.
0: Да.
6: По световому эху мы можем понять, что.
0: Нет, более того, значит, поскольку у вас коэффициент поглощения пыли уменьшается, если вы идете от голубого к красному, то вот этот самый Джеймс Вебб, который наблюдает далеком, в среднем и далеком инфракрасном диапазоне, для него эта пыль почти всегда препятствий не представляет. Она прозрачна для него. Потому и запущен он. Потому и запущен. Ну, все, наверное, да.

0: Тайны океана.
1: Добрый вечер, здравствуйте. Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев.
2: Добрый вечер.
1: Сегодняшний гость Сергей Александрович Щука, кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Института океанологии имени Шершова РАН. Здравствуйте. Добрый вечер.
2: Здравствуйте, Сергей Александрович. Мы сегодня поговорим с вами о Балтийском море. Можно назвать Балтийское море Балтикой для краткости?
3: Можно Балтикой не только для краткости. Балтика – это такой стоящийся термин, он в научной литературе, чтобы... во всех статьях, чтобы часто там не повторять Балтийское море. Балтийское море часто приблизительный термин – это Балтика.
2: Давайте нарисуем границы Балтики. Какие страны омывают воды Балтики?
3: Воды Балтики омывают 9 стран северо-западной Европы. Это у нас Дания, Швеция, Финляндия, Россия, Эстония, Латвия, Литва, Польша и Германия.
2: 9 стран. И нужно же это небольшое море как-то поделить между 9 странами. Как происходит деление?
3: Ну, деление было устоявшееся еще много лет назад. Поэтому сейчас деление больше не происходит.
2: А это когда еще ганзейцы поделили, да, в свое время?
3: Вы знаете, я не могу точно сказать, когда его делили. Вот. Но думаю, что, как мне кажется, наверное, основное такое деление... происходило это там, во времена, наверное, России, скорее, Советского Союза. Вот когда Советский Союз, в общем, был очень силен на Балтике в исследованиях и в политическом плане. Это же почти, ну, где-то, наверное, 40% береговой линии принадлежало Советскому Союзу. Вот. А если еще рассматривать там Польшу как соцлагерь и Восточную Германию, то вообще почти там...
2: Балтика наша была, в общем-то.
3: Ну, по большому счету, да. И исследования основные были, это страны СЭФ участвовали в этом. И, естественно, диктовалась самая мощная океанология была у Советского Союза. Угу. Вот, особенно рассматривать европейские страны.
2: А как вы в первый раз познакомились с Балтикой? Когда это было? Что это была за экспедиция? Что за работу вы там проводили? Ну, и какие впечатления, естественно, вы привезли из первой экспедиции? Чем поразила вас Балтика тогда?
3: На Балтике не как в экспедициях, а как на берегу. Я был еще в детстве, поэтому, потому что такое Балтийское море для меня было понятно. Вот, когда с берега на него смотришь, это ну, впечатления совсем другие. Как бы холодное, мелководное. Ну и раньше оно как-то... Сейчас идет такой небольшой тренд к потеплению. Летом оно стало... теплее. Раньше, конечно, было намного холоднее Балтика.
1: Но это не пляжный отдых.
3: Вот не пляжный. В связи с тем, что я все больше там, ну, где-то первые там, 18-20 лет своей жизни я провел, в общем, на Черном море. Ну, поэтому Балтийское море, оно особого восторга не вызывало. Вот. Но начав работать сначала в Институте глобального климата и экологии, вот, а потом в Институте океанологии, когда я перешел, я стал очень плотно заниматься Балтийским морем, потому что у Института глобального климата и экологии еще с 1976 года, как раз когда проводились мощные исследования Балтийского моря под эгидой Советского Союза, и это Госкомгидромет, Институт глобального климата и экологии, он образован был в 90-м году, но образован был из лаборатории природной среды и климата Госкомгидромет СССР. Вот, и тогда и Государственный океанографический институт Госкомгидромета, тогда его питерское отделение, активно занимались Балтийской программой. И все вот эти вот исследования, в частности, вот когда Хельсинская комиссия, наверное, такие вещи слышали по защите окружающей среды Балтийского моря, вот это всем этим руководил Советский Союз. И в рамках Росгидромета моя лаборатория, она как раз вот участвовала вот в этих, проводила эти экспедиции. Была создана сеть, но эта сеть была на всех морях Советского Союза. Сеть мониторинга гидробиологического и гидрохимического на всех морях Советского Союза. В частности, вот по Балтийскому морю. И вот наша вот та лаборатория, которая позже стала институтом, она как раз курировала вот эту всю сеть. Поэтому исследования проводились.
2: Да, чем нам интересно Балтийское море? Что там такого интересного? Что хранят глубины Балтики?
3: Ну, тут тяжело сказать, чем оно интересно, так же, как вот про любое море. Чем оно интересно?
1: Не, ну где-то там добывают много рыбы, там какие-то богатые морские, не знаю, может, разнообразие жизни.
2: Нефть какая-нибудь, залежи.
3: Ну, нефть там есть.
2: Гордейские какие-то эти корабли с золотом.
3: Ну, это все было, это важные торговые пути были в Европе, потому что очень важно это такое еще с политической, экономической точки зрения. В плане, что уже было сказано, что Балтийское море, его окружают 9 стран. Поэтому многие торговые пути, все, они проходят по Балтийскому морю. Вот, как таковое побережье, оно уникальное. В частности, вот то, что вот Ленинградская область, там, например, идут нефтяное месторождение, открыто было такое Кравцовское D6. Оно еще в советское время было открыто, а разрабатываться начало с 2003 и заморожено. А разрабатываться начали его в 2003 году, это на шельфе Балтийского моря. Если так посмотреть по прямой, то это где-то 20 километров до Куршской косы, примерно на границе с Литвой. Так вот это месторождение по своим запасам, оно превышает все запасы Калининградской области.
2: Ничего себе.
1: Вот, а почему закрыли?
3: Почему его не закрыли?
1: Они закрыли, добывают, да?
3: Нет, добывают, конечно, еще будут добывать очень там успешно. Mm-hmm. Более того, там открыли на трассе вот нефтепроводы, открыли там еще одно месторождение, будут разрабатывать. Вот, так что это богатый регион. Не говоришь о том, что Калининград лес как вот янтарный край. Вот, сейчас месторождение янтаря, тут запасом янтаря, это примерно 80% всего янтаря мирового, ну, такого делового, так называемого, это, из которого можно что-то делать. Твердый выдержанный янтарь. Вот эти вот уникальные запасы, они тоже вот на нашем побережье Балтийского моря.
1: А янтарь его из моря добывают, да, простите?
2: Конечно.
3: А янтарь, дело в том, что известно, что на берег его бросают. Дело в том, что вот эта глина голубая, гидроносная, она же, ну, добывает его карьерами, потому что это залегание. Но в Балтику она выходит примерно на изобате где-то 10-15 метров. Естественно, что эта порода голубая глина может размываться и морем, вот, так же, как вот и в карьерах. Но добыча идет карьерная. И немцы добывали карьерами, и у нас вот карьеры там, поэтому как бы морская добыча, она, ее нету. То есть собирают по пляжам, это подарки людям от Балтийского моря.
2: Да и корешка там потолще в Калининграде. Мы выяснили перед эфиром, да, что в Санкт-Петербург приходят остатки корешки уже.
1: Которые уже не съели в Калининграде.
2: Нет, а по дороге в Риге.
3: Здесь даже не совсем так. Ее даже нисколько не съели в Калининграде. Большая проблема, в частности, с корешкой, например, это идет Литвой, потому что литовцы, корюшка на нерест заходит в речки там Калининградской области и Литвы через Куршский залив, через Клайпеду. Вот, так вот, перегораживают сетями район Клайпеды, и многое, часть корюшки так и отлавливается даже еще до захода на нерест, поэтому еще и популяции подрывают. Литовцы. У нас запрещено.
2: Она уходит куда? На шпроты потом?
3: Ну, корешку, кстати, ну, ее консервированную, кстати, я никогда не видел. Она только вот вяленая, сырая, вот когда вот она сейчас вот идет. Вот, а так?
1: А шпроты не из корешки, да, делаются?
3: Шпроты — это не корешка.
2: Не корешка, да? Через как много интересного сегодня узнаем. Да, а в Калининграде как корешку принято употреблять? Там тоже так же жарят, как и в Петербурге?
3: Ну, да. Там понятно. Тоже вот недавно был в Калининграде, там как раз большой праздник, потому что корюшка идет на нерест, на рыбные отделы рынка, все завалены корюшкой, все там.
1: Ну, а жарят, ждут, пока корюшку, она на нерест сходит и вернется?
3: Нет, никто это не ждет. Сразу просто сетями отлавливают.
1: И жарят тут же.
2: А кроме корюшки, какие еще рыбы водятся в Балтике?
1: Насколько богаты у
3: нас? Треска, камбала. Вот, потом в свое время водился осетр в Балтийском море. Потому что на гербе, если смотреть герб Балтийска в прошлом Пилау, то герб Пилау там осетр на гербе.
2: И черная икра?
3: Была. А, была. Все было. Угу. Ну, вот сейчас вот говорят, что кто-то выловил, но это пытаются восстановить.
1: Кто-то видел черную икру Балтийского моря?
3: Пытаются восстановить как-то. Потом лосось балтийский, вот он тоже очень вкусный, но очень редкий, конечно, да.
2: Понятно. Давайте сейчас послушаем рекламу. У нас в гостях Сергей Александрович Щука, кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Института океанологии имени Шершова РАН. Говорим сегодня о Балтике, о Балтийском море.
0: Тайны океана.
1: Вечер добрый, здравствуйте. Ахтанг Махарадзе, Павел Картаев, наш сегодняшний гость, Сергей Александрович Щука, кандидат физики, математических наук, ведущий сотрудник, научный сотрудник Института океанологии имени Шершова РАН. И сегодня мы говорим о Балтийском море. Нам пишут, что жарить корюшку – это кощунство, только вялить надо корюшку.
2: Это Сахалин пишет, наверное.
1: Не знаю.
2: Балтика сама по себе не очень большая, поэтому, мне кажется, должны быть очень узкие нейтральные воды. Так ли это?
3: Ну, нейтральных вод нет вообще в Балтийском море, потому что здесь вот даже не хватает, если по правилам 200-мильных зон его пытаться поделить, то здесь...
1: А что за правило 200-мильных зон, давайте так, для совсем непонимающих?
2: От берега, да, должно быть?
3: Да, от берега, от острова, да, принадлежность какой-то страны, там считается, что экономическая зона – это 200-мильная зона. Угу. Вот, но на Балтике такого нет, поэтому деление условное, часто просто пополам делились какие-то вот проходы. Угу. Вот, ну, я не знаю, там, как это делили, это... Давно и устоявшись.
2: Балтика вытянута с севера на юг. Наверняка она очень разная на севере и на юге, да?
3: Вот. Да, вот
2: расскажите
3: Балтика...
2: об этом подробнее.
3: Да, Балтика, она простирается примерно, ну, почти на 10 градусов вот по широте. И, соответственно, там климатические зоны, получается, тоже разные. Совсем отдельно выделяется Ботнический залив. Это вот то, что между Швецией и Финляндией на севере. Там. Более того, он отделен... сетью островов, поэтому, по большому счету, это отдельная изолированная такая система. Вот. И, в общем-то, когда идут основные исследования Балтики, то мы, в общем-то, не рассматриваем Ботнический залив. Вот. В основном в рассмотрение берется вот Финский залив, так называемая Открытая Балтика, это центральная часть, и Юго-Западная Балтика, это, соответственно, побережье Германии, Польши, Швеции, Дании.
1: А почему не берется часть. Этот Ботнический залив?
3: А он сильно изолированный, там совсем свои условия, она абсолютно не характерная для всей остальной Балтики. Вот водообмен там очень слабый.
2: А, в общем-то, воротами являются Аландские острова, да, которые не пускают?
3: Ну, связь с Северным морем... А, в смысле, с Ботническим, да, Аландские острова. Ага.
1: Угу. Я просто смотрю по карте, получается, если мы берем этот залив, то больше всего на Балтии присутствует Швеция и Финляндия, получается. А если мы его исключаем, так там уже и Польша может подойти.
3: Ну, здесь ситуация такая, что если там посмотрите на карту Балтийского моря, то увидите, что это полузамкнутое море со всех сторон материка. Единственное, через узкие проливы соединяется с Северным морем. Единственный водообмен и поступление соленой воды – это из Северного моря идет. Вот, поэтому понятно, что наиболее интересный и ключевой район в исследовании Балтики – это как раз вот Юго-Западная Балтика. Это исследование водообмена в Балтийском море, поступление вот этих свежих, соленых, обогащенных кислородом вод в Балтийское море. Вот в чем проблема Балтийского моря? Она хоть и относительно мелководная, средняя глубина 61 метр, но очень много впадин в Балтике есть. Вот. И вот в этих впадинах появляется сероводородная зона, потому что обмен происходит слабо. Вот. Затоки соленых вод, они происходят очень периодически, и в зимнее время не такие сильные. Мощных затоков практически не бывает. Вот очень редки. Если раньше они повторялись хотя бы там раз там, в 3-5 лет, то сейчас, например, последний заток, вот, он был в 2003 году. Извините, предпоследним. Такой пока последний на данный момент случился в декабре 2014 года. Вот это очень такое редкое, уникальное явление. По оценкам немецких коллег, значит, это третий, они ведут, в общем, в основном этот мониторинг, с тысячи затоков с 1880 года, начало вот этих исследований. Вот этот заток декабря 2014 года, это был третий заток за всю, по мощности за всю историю. Самый мощный был... в 1951 году, и вот это вот следующий по мощности, вот третий по величине, с 1951 года. То есть с 1951 года до 2014 года, до конца, таких вот мощного поступления соленой обогащенной кислородом воды в Балтику, не происходило. В результате образовались там заморные зоны. Это Бархольмская впадина. Бархольмская впадина – это впадина, расположена, вот, если посмотреть на карту, то между Польшей и Швецией есть такой остров Бархольм. Угу. Вот восточнее Бархольма есть впадина, если посмотреть на батиметрическую карту. Вот эта вот впадина называется Бархольмская впадина. Ее вот глубина порядка 90 метров. Вот туда в первую очередь поступают. Как вообще происходит вот заток? Вот если мы посмотрим на батиметрическую карту Балтийского моря, то мы увидим, что сначала у нас, когда вот проходят заливы, если посмотреть восточнее, там, восточнее острова Зеландия, это где вот Копенгаген, Дания, расположен, там пролив Зунд находится. И западнее его есть Бельт, там, или так называемый Датский пролив. Вот через этих два узких мелководных пролива поступает соленая вода из Северного моря. В Северном море, чтобы понимать, там вот в Каттегате, вот там пролив Каттегат, это вот как раз там, в нем соленость порядка 30 промиль. Промиль – это, ну, все грубо, это 30 грамм соли на литр воды. Так вот там соленость 30. Было понятно, вот соленость там поверхностных вод Балтики центральной и южной, это порядка 7-8 промиль. То есть разница, видите, какая. Вот, вот это
1: почти
3: соленая...
1: Почти пресная получается вода.
3: На поверхности.
1: На поверхности, да. А, вот, для потому, что... а для сравнения, например, ну, какое там известно, Черное или там Красное море, там сколько промили?
3: Ну, в Красном там может и до 300 доходить там, в определенных местах. А в Черном это поверхность в районе 17 и примерно плавное падение до придонных вод в районе 22.
1: Ну, то есть там...
2: Посолонее Балтика будет?
1: Да нет.
3: Нет.
2: А, наоборот.
3: Черное посолонее.
1: А, черное посолонее. Если это на поверхности 7, почти пресное получается.
3: Но дело в том, что в Черном море нет такого мощного пресноводного стока. В Балтику впадает 240 с лишним там рек. Угу. Вот, а обмен только... Игрок, ну так же, как тоже у Черного моря обмен с Босфором, ну и испарение там больше все-таки, море более теплое, и речной сток будет поменьше, чем
2: в Балтике. А это совсем не испаряется, да? Оно же холодное.
3: Нет, ну все испаряется.
1: Только не так быстро,
3: с какой скоростью.
1: Даже Балтика испаряется. Ну, а дает какую-то, не знаю, уникальность морской жизни, вот именно вот это сочетание, что соленая вода не очень часто туда приходит. Что-нибудь есть там такого, чего нет, ну, не знаю, в соседних морях?
2: Грязи, может, какие-нибудь там, что-нибудь сероводородные? Лечебные.
3: Ну, сероводородные грязи и лов там полно. Кто их использует, я не знаю, потому что любая впадина там... Очень много ила, вонючего, сероводородного, но чтобы там
2: класс.
3: Кто-то его черпал, мазался.
2: Трудно, в общем, доставать.
3: Я не знаю.
2: Давайте послушаем сейчас новости и вернемся. У нас в гостях Сергей Александрович Щука, кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Института океанологии имени Шершова РАН. Говорим про Балтийское море или, как мы выяснили, можно просто Балтика. У нас новости, а потом вернемся.
0: Уральские самоцветы. Тайны океана.
1: Добрый вечер, здравствуйте. Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев, наш гость сегодняшний Сергей Александрович Щук, кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Института океанологии имени Шершова РАН. И сегодня мы говорим про Балтийское море. Я смотрю по карте, немножко оно на зайчика похоже, когда смотришь на съемки.
2: Какого зайчика?
1: Ну, съемки, когда с этого самого, со спутника, у него вот Ботнический залив — это одно ухо, а Финский залив — это другое ухо.
2: А где глазик?
1: Глазик — это Рижский залив.
3: Головы не видно.
2: Сергей Александрович, а я гулял по Яндекс.Картам, пока шли новости, наблюдал за Курской косой. Действительно, идет дорога, и не видно моря, ни залива, ни Балтийского моря. Что, действительно, такая широкая Курская коса?
3: Ну да.
2: Ого, я-то думал, что там прям узенькая полосочка такая, ты буквально соскальзываешь в море.
3: Около Зеленоградска там есть узкое место, и были такие, такая вот информация, что где-то там сотни лет, по-моему, назад, не помню точно, я скажу, там был прорыв Курской косы, на основании, ну потом мыло, а дальше там до нескольких километров доходит.
2: А коса вообще не разрывается, да, нигде? Или есть?
3: Почему? Разрывается. Разрывает. Курский залив, он не замкнутый. Там же выход у Клайпеды. Клайпедский пролив. Неман же впадает в Курский залив.
2: Судоходный, да?
3: Судоходный, порт Клайпеда.
2: А, ну да.
3: Так же, как и в Калининградском, или как в Польше он принят, Вислинский залив. Ага. Также у нас там Балтийский канал, в Калининградский.
2: А залив, заливы, они как-то тоже имеют свою всю структуру, там какая-то живность своя, или все-таки больше похожи на Балтику? Вот если сравнить Ботнический, например, залив и Курский залив, они похожи по структуре?
3: Я думаю, что они не похожи. Честно говоря, Ботническим заливом не сильно интересовался, но в связи с тем, Ботнический залив, он, во-первых, и глубокий, и холодный, там совсем другие вообще условия. Вот. Эти более мелководные, так, например, если посмотреть на карту, они большие, но, например, тот же Калининградский, там у него, или Вислинский там залив, у него максимальная глубина там порядка 5 метров. Mm-hmm. Большая часть залива это там до 2 метров.
1: Но это примерно идет. Как то в фильме, там, когда Миронов ходил, да, вот по воде практически.
3: Ну, почти так. То есть там можно отплыть там на лодке от берега, там в заливе, там на 2 километра, у тебя глубина будет 2 метра. Вот там не меняется.
2: А тут разрывы есть в этой косе, вот Калининградский залив-то?
3: Или он? Да, конечно.
2: Есть, да?
3: Ну, в Балтийске же, вот Калининградский морской канал. Калининград же вот сюда заходит.
2: А, точно.
3: Вот, они соединены с морем, вот поэтому туда приходит и соленая вода, как раз вот через вот этот вот залив, и, в смысле не залив, через пролив Балтийский, как раз вот и проходит, когда нагоны идут сильные, и соленая вода там до Калининграда доходит, там попадает в заборную систему, проблемы иногда возникают.
2: А пляжей много?
1: Вот-вот, я тоже хотел спросить, если я все-таки я решусь отдохнуть на холодном море, где поплавать бы в Балтийском лучше, полежать бы?
3: Везде, там везде пляжи.
2: Дикие.
1: И везде пустынные, судя по всему.
3: Ну, пустынными их уже не назовешь. Угу.
2: А вообще чистые, нет? Чистая вода, чистые пляжи, там что там вообще происходит?
3: Ну, вода чистая.
2: Чистая, да?
3: Ну, если нет цветения, там, какой-нибудь там штормовых условий, когда там все водоросли, ну, это редкие.
2: А когда там лучше полежать, когда там сезон?
3: Море-то ну, лучше, северное? Лучше всего с середины июля по середину августа. Угу.
1: А что, никто не засоряет, не выбрасывает никакую гадость туда, как это принято обычно делать?
3: Ну, если брать Курскую косу, то там вообще-то у нас национальный парк, поэтому там запрещено за это там штрафовать. Балтийская коса, она дикая, поэтому там, конечно, приезжают и свинства много. Угу. Там же мусор приезжает на выходные, калининградцы, там на палатках все разбивают. Вот, выкидывает мусор с собой, не увозит, большая часть такой вот есть. Вот самое главное, что в последнее время это стало модно выезжать на пляж на джипах, разрушать дюны, все это, конечно, очень такая варварство начинается. И
1: возможно, как-то запретить, не знаю, там, ограничить.
3: А это запрещено на самом деле. Там, да? Это все запрещено, стоят щиты, что там штраф 5000 рублей, там, так, но никто же их не гоняет.
1: Но никто же не берет этот штраф.
2: Да. Никому там не надо.
1: Деньги никому не нужны, конечно.
2: А заводы там есть какие-нибудь, которые могут мусорить, заражать атмосферу и воду?
3: Ну, во-первых, много. Ну, были в Калининграде целлюлозно-бумажные заводы, многие там практически все закрыто. Приголье, кстати, очень сильно очистилось в последнее время, там экологическая ситуация очень улучшилась. Вот, вода стала чище, загрязнение меньше. Ну, это вообще, вот, по большому счету, почти на всех вот реках бывшего Советского Союза, потому что предприятия, промышленность там частично угробили, многие вещи позакрывали, не то, что там переход на новые технологии, а в большинстве случаев просто закрытие предприятий. Угу. Вот, поэтому, соответственно, там реки чище стали. Там сейчас уже и раки в приголе, и все
1: остальное. А есть ли какие-то креветки в Балтийском море? И вообще, какую живность мы добываем что-то оттуда, нет?
2: Осьминоги, например.
1: Кроме горюшки.
3: Рыба, шпроты.
1: То есть вот эти самые треска. Рыжки, шпроты, они все оттуда?
3: Ну, рижские, на самом деле, не самые лучшие шпроты. По большому счету, самые такие вот, на мой взгляд, вкусные шпроты на Балтике, то, что производят. Ну, и вообще шпроты, это то, что происходит. Есть вот поселок Взморье, стоит вот на Калининградском морском канале, вот рядом с городом Светлый. Вот, это называется совхоз, рыбсовхоз «За Родину». Вот они делают самые вкусные консервы, в общем, во всего региона.
1: Надо смотреть теперь на баночку, чтобы
3: да, было. Да, надо смотреть на баночку.
1: За родину.
3: Да, назывался. Там они печень трески выполняют. Ну, много такое все они делают, потому что там и балтийскую треску, у них рыбфлот там свой. Они там... Угу. Что это все развито хорошо.
2: А для туристов там как все развито? Там есть какие-то, я не знаю, базы отдыха на побережье, может быть, какие-то лодочные станции, там что-то еще?
3: Ну, это все развивается. Там один из основных курортов еще с немецких времен. Там у немцев это был Раушен, у нас это... Светлогорск, туда вот основной поток туда, Зеленоградск, туда вот основной, в основном туда.
1: Наш слушатель Якутская коса. Спрашивают, а есть ли акулы в Балтийском море?
3: Нет акул в Балтийском море, опасных для жизни нет.
2: Говорят, в Неву заходила акула, явно попав из Балтийского моря. Это миф, все-таки утка, да?
3: Я думаю, что она туда бы не дошла бы, потому что вода больно пресная. Не знаю, пресноводных акул встречала, а там в районе того же Финского залива там соленость будет 4-5 промиль.
2: Богато ли нефтью в Балтийском море?
3: Ну, поляки, по-моему, только вот мы добываем на шельфе нефть, вот эта платформа D6, и три нефтяных платформы у поляков есть.
1: И все остальные, все даже...
3: Ну, больше, нет, в основном все в Северном море. Там много платформ.
1: То есть Швецию, скажем, и там Финляндию, Германию это не интересует?
3: Ну, там дело в том, что вот та зона как раз, вот где Германия, там ближе к Дании, вот, вот к проливу, зона, где вот проливы, там их не нефть интересует, там ветропарки-то. Такие огромные ветропарки.
1: А что такое ветропарк?
3: Ну, ветряки для выработания электроэнергии.
1: А, просто
3: вот, вот этого полно, да. Это там, там мелководная зона, а на море почти всегда ветер, поэтому это выгодно. И там огромнейшие ветропарки. Угу.
2: А как выглядит ваша экспедиция? Вот вы выходите из Калининграда, да, и направляетесь в Балтийское море. Сколько там вы проводите времени, не заходя в порт? И вообще, чем занимаетесь? Как устроен ваш день?
3: Ну, это все зависит от того, какая там программа. Вот сколько идет. Ну, обычно по Балтике, так это в зависимости от программы, это где-нибудь там от 5 дней где-нибудь до 2 недель. Там это хватает периодически. Вот, ну, выход. Выходим мы из Калининграда. Дальше практически в зависимости от того, в каких районах у нас намечены работы, ну, туда мы идем. Вот проводим исследования, у нас целые обширные, если касаться гидрофизических работ, то это обширный комплекс работ на станциях. Станция – это вот судно останавливается в определенной точке. Вот, опускается зонд с батометрами, емкости для отбора воды с нужного горизонта. То есть опускается
1: на нужную глубину.
3: Океанографический зонд. От поверхности до дна вот идет в режиме реального времени, наблюдается профиль температуры, солености, кислорода, там, плотности, ну и тех вот датчиков, какие там стоят, там, pH, там и много всего. Вот, в зависимости от гидрологической структуры намечаются горизонты, где надо будет отобрать пробы для химических анализов, гидробиологических, пробы воды на определенном горизонте. И дальше вот на обратном пути, когда зонд дойдет до дна, весь профиль пропишет, на обратном пути уже останавливается этот комплекс на определенной глубине, и по команде оператора закрывается вот нужное количество батометров, отбирается нужное количество воды. Вот, после этого выносится. Это вот такой вот это отбор проб и зондирование на станциях.
2: Этим вы занимаетесь вот прямо с утра? Вот просыпается команда?
3: Ну, да. Этим обычно 24 часа в сутки занимаются, там, по вахтам все.
2: Какой-то брифинг сначала, да, раздаются задачи каждому члену экипажа?
3: Ну, это экспедиция, есть, да. Ну, многие, так как новичков-то мало, и так все знают, кому что делать.
1: По вахтам в основном одни и те же люди, да, в принципе, знакомые. Даже если вы в какой-то международной условной экспедиции, вы наверняка своих коллег знаете.
3: Ну, вот, в большинстве случаев, да, как правило, коллективы сформированы. Не так, чтобы совсем резко менялось, такого тоже нет. Все постепенно это, вливаются.
2: В основном это молодые. Российская экспедиция или международная, действительно?
3: Вот на Балтийском сборная. Море, к сожалению, вот сейчас получается последние годы, что больше приходится работать... Там, вот, наш институт в основном там, я сейчас эти вот работы веду, это мы работаем тесно с поляками. Это институт океанологии Польской академии наук в Сопоте, морской институт в Гданьске. Вот с ним в основном работаем. Дело в том, что основной такой вот интересный район — это как раз юго-западная Балтика. Вот район Бархольмской впадины, Слупского желоба. Вот так как я вот тогда вот не договорил, значит, как происходит заток? Вот вообще все это обновление. Вода, соленая вода. Ну, для, какие должны быть условия? Должны, в первую очередь, должен повыситься, понизиться уровень Балтики. Для этого, по большому счету, как я говорил, большой очень пресноводный сток. Должно быть довольно сухое лето, чтобы поступило мало воды пресной и уровень не повышался. Дальше какое-то определенное продолжительное время, там, ну, дней 10 там, должен дуть хороший такой устойчивый восточный ветер.
2: И еще про заток мы продолжим сразу после небольшой паузы. У нас в гостях Сергей Александрович Щука, кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Института океанологии имени Шершова РАН.
0: Тайны океана.
1: Да, вечер добрый. Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев и Сергей Александрович Щука, кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Института океанологии имени Шершова РАН. Сегодня мы говорим о Балтийском море и...
2: Про затоки. Вот
1: про затоки
2: мы никак не можем закончить. Да. Итак, заток. Уже два параметра мы выяснили, и вот сейчас дальше что?
3: Вот. Как, значит, проходит заток? Значит, как я уже договорил, сильный такой устойчивый восточный ветер, чтобы понизился уровень Балтийского моря. А дальше продолжительный западный, после чего создаются условия для поступления вот большой порции соленой морской воды. Соленая вода, вот эта вот, как я говорил, она порядка 30 промиль в начале, которая подходит проливам, она, соответственно, более тяжелая, чем пресноводная балтийская вода. И уходит вниз. То есть вода соленая движется по дну вот этим тонким слоем. Поэтому очевидно, что когда она будет поступать в Балтику, то распространяется она по впадинам. То есть есть такой называемый вот, путь. За, вот, путь этот проходит как раз по впадинам. Вот если вот мы проследим по Балтийскому морю, как по карте, вот, он поступает вода через проливы и попадает в Арконский бассейн. Арконский бассейн – это то, что вот между Данией, такое ограниченное Данией, Швецией, островом Борнхольм и Германия. Вот эта вот часть называется Арконский бассейн. Там глубины до 42-45 метров. А между от Борнхольма к острову Рюген там идет поднятие где-то метров 20. До 20, так, глубина около 20 метров. То есть там, как я уже говорил, соленая вода, она плотная, она прижата к дну. И куда ей остается деваться? Она проходит через пролив Хамрарный. Это между Борнхольмом и Швеции. Угу. Вот. Туда, там глубины порядка уже 50 метров. И через вот этот вот пролив она сливается, затекает и заполняет Борнхольмскую впадину. Это вот восточнее острова Борнхольм. Вот. Там глубины порядка 90 метров. И заполняется она до глубины 60 метров. Вот это такой соленый вода. То есть получается как такая двухслойная структура по солености. Так называемый галоклин, это скачок солености, он находится на глубине 60 метров примерно. То есть наверху, то есть верхние 60 метров, это соленость порядка там, 8-9 промиль в этом районе, а придонный уже доходит там до 15 дальше. Довольно резкий скачок, то есть там градиент по солености на несколько метров может достигать там, порядка 5-6 промиль. Довольно такая редкая картина для других районов Мирового океана.
2: Какая сложная система, все-таки это море.
3: Посмотр... А дальше?
1: Дальше, да. Среднюю температуру посмотрел, не очень хорошо там пишут купаться, говорят, в августе 16-17 пишут нам Финский залив, да. Это, правда, центр Финского залива, угу. Говорят.
3: Но Финский на север, там, я вообще не знаю, там и грязные купаться, там, Нева, там же в основном Нева Финского
1: залива. А замерзает ли Балтика зимой?
3: Ну, Финский залив вообще так замерзает там, и Балтика, заливы тоже замерзают. Более того, я помню, очень холодная была зима 2005-го, что ли, года. Блинчиковый лед встречался, ну, как правило, не замерзает, но вот отдельная холодная зима, такая была, по-моему, 2005-го года, где-то миль 10-12 от берега встречался блинчиковый лед.
1: Угу. Блинчиковый это какой?
3: Ну, это такой тонкий лед, несплоченные еще, это когда вот льдообразование. Вот, и очень холодная зима была, это когда еще замерзло Черное море, это у нас, по-моему, была зима 2011-2012. вот это вот тогда как раз. Угу. Вот там тоже хорошо все позамерзало, и прибрежная зона Балтики тоже так.
1: А это судоходство никак не мешает зимой?
3: Ну, ледокол проходит.
2: Угу. А напряженное ли движение по Балтике вообще?
3: Очень напряженное. Угу. Там как дорога... Вот район пролив, если по открытой Балтике еще так вот все суда с разных точек идут, то уже в районе там, Борнхольма, вот как раз вот основной путь еще лежит, в основном это как раз этот пролив Хармран, это между Борнхольмом и Швецией. Там это просто вот как дорога, угу, движением там постоянно.
2: А Финский залив, вы говорите, контролирует две страны, да, на вход и на выход, ответственность у разных государств?
3: Ну да, там зона разделения по движению идет, на вход контролируют эстонцы, и, потому что это и выход получается в водах, вот, а на выход уже финны. Настолько узкий, что просто зона разделения попадает.
1: А могут они поссориться, и один будет не впускать, а другой не
2: впускать. Да. Вряд ли.
3: Ну, это вообще международные договора, я не думаю, что они вот...
1: А то мы ваших не впустим, а мы ваших не выпустим.
2: Интересно, а дорого ли войти и выйти? Там есть какие-то таксы, может быть, какие-то тарифы?
3: Здесь нет, в порта есть. Вот один из самых таких, ну, самый дорогой порт, по-моему, на Балтике, это Питер. Второй, наверное, Калининград, из-за этого, конечно, там простают ноги. Клайпеды в этом плане очень выигрывают у нас, конечно. Бюрократические препоны очень серьезные. Так же, как вот и к вопросу спрашивали, с кем, почему вот сотрудничаем с поляками. Потому что если посмотреть на карту, то нашей зоны там почти нету. Получать разрешение вот, на работу в заграничных, в иностранных водах, а там нельзя просто так прийти и работать. Надо получать заранее разрешение, согласовывать в разных службах. Что у нас надо за год подавать.
2: Ух ты.
3: На наша зона. Но там весь год можно и подать, что работаешь весь год, это как бы там еще нормально. А вот в иностранных зонах там указываются конкретные даты. Подается за 3 месяца. Вот, поэтому, а ты не знаешь точные сроки, не знаешь, когда тебе деньги придут, понятно, когда пойдет экспедиция.
2: Все сложно, но мы желаем вам удачи. Спасибо большое, что пришли. Сергей Александрович Щука, кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Института океанологии имени Шершова РАН, рассказал нам про Балтику, Балтийское
1: море. Спасибо, всего доброго.

довольно крупных тел. Речь идет об астероидах. В основном они заполняют пространство между орбитами Марса и Юпитера. Но многие из них движутся за пределами этой зоны, этого главного пояса астероидов. Выглядят они, ну, разнообразно. Вот типичный 40-километрового размера астероид Эрос. Он был одним из первых, к которому приблизился космический аппарат. А сегодня мы имеем много фотографий с близкого расстояния, фотографий астероидов. На первый взгляд, это такой безжизненный камень. Но активных исследований астероидов пока не проводилось. Были попытки сесть на поверхность. Вот на поверхность Эроса опустился аппарат. Ну, это был такой пробный шар. Один раз в истории космонавтики был взят образец с поверхности астероида Итакава и привезен на Землю. Но можно сказать, что мы только мизинцем прикоснулись к исследованию этих удивительных небольших микропланет, заполняющих Солнечную систему, дающих нам большие перспективы для научного исследования и отчасти угрожающих Земле. При падении такого тела на Землю происходит катастрофа планетарного масштаба. И нам, конечно, надо знать об их свойствах, об их движении как можно больше. Вот этот небольшой астероид Итакава размером всего 300 метров был единственным, к которому прикоснулся космический аппарат японского производства, взял небольшую пробу с поверхности и доставил ее на Землю. С других астероидов мы пока не получали никаких посылок, но, правда, время от времени небольшие кусочки астероидов падают на Землю в виде метеоритов, и мы, в общем, как-то понемножку исследуем это вещество. Кроме вот таких высушенных каменных тел, как астероиды, есть ядра комет, то есть тела, насыщенные легко испаряющимися веществами, летучими, льдами. Когда такое сооружение, такой айсберг ледяной подлетает близко к Солнцу, начинает нагреваться солнечными лучами, испаряется, и вы видите на фотографиях, как комета Хартли выбрасывает с своей поверхности потоки испаряющегося, в основном это водяной лед, потоки воды, водяных кристалликов, замерзающих сразу же в космосе. И это начало активной фазы кометной эволюции. Постепенно, приближаясь к Солнцу, комета все больше и больше теряет этих газов и, наконец, окутывает себя атмосферой из испаряющихся газов. Атмосфера эта вытягивается давлением солнечного света и солнечной плазмы вдаль от Солнца, в противоположном направлении, и у кометы формируется замечательный хвост, такой, как у кометы Хейла-Боппа, которую в 1997 году мы видели на нашем земном небе, она очень яркая была. Переходим к звездам. Я уже говорил, что они разнообразны и по массе, и, естественно, по размеру, и чем крупнее звезда, тем она горячее, как правило, ну, пока она находится в основной стадии эволюции. Наиболее массивные звезды 100, 150, может быть, чемпионы по массе в 300 раз массивнее, чем Солнце, но это очень редкие объекты. А как правило, большинство звезд имеют массу меньше солнечной, вплоть до сотых долей солнечной массы. Ну, еще менее массивные тела уже не могут быть звездами, поскольку в их недрах не достигается температура, необходимая для термоядерных реакций. Как видим, диапазон масс звезд составляет не менее 1000 раз. В 1000 раз массивные отличаются от менее массивных. И поэтому, конечно, их свойства очень разнообразны. Наша Солнечная система с Солнцем в ее центре окружена более или менее подобными ей звездами. Вот небольшой кусочек нашей звездной системы, галактики, которую мы очень хорошо изучили, мы знаем каждую звезду, поскольку они близко к нам. И можем сказать, что Солнце тут не на последнем месте, а наоборот, в ряду наиболее крупных светил. И у многих из этих звезд сегодня обнаружены планетные системы. Вся эта совокупность звезд, и близкие к нам, и более далекие, организованы в гигантскую галактику, в гигантскую звездно-газовую систему. Это высокоорганизованная совокупность множества, сотен миллиардов объектов, звезд, межзвездного вещества и, наверное, чего-то еще, с чем мы пока не имели возможности познакомиться.

Звездный газ мы изучаем достаточно подробно и надежно, потому что он светится, когда горячий. А нагретый звездами, он, естественно, становится горячим. Если рядом с облаками межзвездного газа не случилось горячей звезды, то холодный газ все равно виден нам на фоне ярких звезд, более далеко расположенных. Мы видим поглощающее свет вещество, в основном это мелкие пылинки, твердые частицы в составе газовых облаков. И вот такие темные фрагменты газовых облаков тоже выдают их присутствие. Но вот чего мы не видим, а только чувствуем влияние, это окружающая нашу галактику темная гала из вот этого вот самого невидимого темного вещества или темной материи. Это очень протяженная область, в которой сосредоточена масса в несколько раз превышающая суммарную массу всех звезд, планет, газовых облаков, в общем, всего, с чем мы раньше были знакомы. Что это за вещество, мы не знаем. Но, по крайней мере, его свойства не противоречат тому, с чем физики были до сих пор знакомы. Оно притягивается, оно обладает гравитацией, но не взаимодействует со светом и с другими элементарными частицами, заряженными и нейтральными. Я думаю, через несколько лет мы разгадаем тайну темной материи, но пока только астрономическими методами можем чувствовать ее присутствие. Галактики тоже организованы в системы. Они живут, как правило, не по отдельности, а в составе небольших скоплений, небольших групп. Например, рядом с нами, рядом с нашей галактикой находится туманность Андромеды, такая же, даже чуть крупная спиральная система. Эти группы, в свою очередь, организованы в скоплениях галактик, состоящие из тысяч членов. Иногда они сталкиваются между собой, объединяются, сливаются, деформируют друг друга. Довольно активная жизнь происходит в недрах скоплений галактик. И таким образом иерархия звездных систем продолжается до самых больших масштабов, и скопления организованы в сверхскопления, а те в еще более крупные структуры. И так до границ наблюдаемой нами Вселенной вещество составляет очень интересно организованные геометрические системы, которые своим строением рассказывают нам о том, как эволюционировала наша Вселенная в прошлом.

из самых масштабных реставраций в истории изобразительного искусства, восстановление фресок Сикстинской капеллы в Ватикане торжественно завершилось к концу второго тысячелетия. Из-под вековых слоев пыли, копоти и позднейших наслоений миру предстали работы великих мастеров эпохи Возрождения. Публику поразила гигантская алтарная фреска гениального Микеланджело. На его картине «Страшного суда» святые предстали в обнаженном виде. Конечно же, специалисты-искусствоведы знали о том, что еще в XVI веке смелые росписи великого Микеланджело по требованию Ватикана были изменены. Раздражающие взоры обнаженные части тел скрыли дописанные позднее драпировки. Более 400 лет верховные власти католической церкви так и не решались оголить подлинную работу великого мастера. Развязкой давнего конфликта стали слова папы Иоанна Павла II, причисленного ныне к лику святых. Кажется, Микеланджело выразил свое собственное понимание слов из книги «Бытия». «И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились этого». Сикстинская капелла – это, если можно так сказать, святилище богословия человеческого тела. Микеланджело Буонаротти впервые прибыл в Ватикан в 1508 году, когда принял предложение папы римского Юлия II расписать потолок Сикстинской капеллы. Работал он один, без помощников, а потому понтифику казалось, что долго. Соорудив специальные леса, в течение 4 лет гений эпохи Возрождения трудился над картинами из Ветхого Завета. Лежа или стоя на ногах, высоко подняв голову, вытирая с глаз и глотая частицы краски, падавшие на лицо. Заказчик же был нетерпелив. Своими визитами он часто отвлекал мастера от работы. Ходили слухи, что однажды разгневанный художник сбросил на папу со своего помоста доски, чтобы тот не донимал его замечаниями. Прошло 1/4 века, и великий флорентийский мастер вновь оказался в Риме. Он взялся за новый заказ. К тому времени Микеланджело было уже 60, и по поручению папы Павла III он должен был создать алтарный образ Страшного суда. Художник позволил себе вольность. Отказавшись от принятых церковью канонов, он изобразил участников суда обнаженными. Ангелов он лишил крыльев, святых их нимбов. Праведники и грешники, мужчины и женщины. Перед судом Христа все равны и беспомощны. Дева Мария не молит Господа о милости к грешникам, она смиренно ждет решения. Словно следуя за своим небесным покровителем Михаилом Архангелом, Микеланджело явился воином, борцом против мирового зла. Он возвещал человечеству грядущую вселенскую катастрофу. Работа еще не была завершена, как вызвало поток строгой критики. Церемоний мейстер папского двора Бьяджо да Чезена не скрывал своего негодования. Позор, что в столь священном месте изображены нагие тела в столь непристойном виде, возмущался он. Эта фреска не для часовни папы, а для общественных бань и трактиров. Микеланджело в долгу не остался. Он изобразил рьяного блюстителя морали в аду, да еще со свиными ушами. Взбешенный дерзостью, Чезена требовал, чтобы его оскорбительный портрет был закрашен и даже пытался искать защиту у самого папы римского. Тот ответил: «Если бы он изобразил вас в верхней части фрески, возможно, я бы помог, но вы внизу, так что вести переговоры с дьяволом и изымать Чезену из ада я не могу, там у меня связи нет». Критика продолжалась и после того, как фреска освободилась от лесов. Знаменитый литератор-сатирик Пьетро Аретино, водивший дружбу со многими влиятельными особами эпохи, не отрицал художественную ценность работы, однако вынес свой вердикт. «Меня, как истинного христианина, охватывает стыд, когда я гляжу на неприличные детали в изображении мучеников и дев, на их жесты и на их наготу». Его высказывание граничило с ханжеством, ведь праведник имел скандальную известность. Его эротические стихи в то время были весьма популярны. Возможно, Аретино просто мстил Микеланджело. Тот отказался подарить ему один из своих эскизов.
споры вокруг скандального шедевра продолжались 20 с лишним лет. За это время на Святом Троне сменилось 5 понтификов. Решением Тридентского церковного собора обнаженная натура в религиозной живописи была запрещена. Фреску пытались приговорить к уничтожению, однако приговор в исполнение приводить не стали. Всех персонажей Страшного суда решили приодеть. Узнав, что фигуры Страшного суда собираются задрапировать, Микеланджело попросил передать папе римскому удалить наготу на фреске несложно. Пусть он мир приведет в пристойный вид. Микеланджело Буонаротти не дожил до того момента, когда по приказу понтифика Пия IV живописец Даниэле де Вольтера в 1565 году начал прикрывать срамные места фигур, изображенных гением, изящными драпировками. Он был поклонником Буонаротти и делал это против собственной воли. За уничтожение фрески Микеланджело высказался и великий испанец Эль Греко. Он предлагал сбить изображение и на его месте написать новое. Автором нового он видел себя. Возможно, гениальный живописец справился бы со столь почетной миссией, со свойственным ему мастерством, однако история искусства, как и история вообще, сослагательного наклонения не имеет. На фигуры, созданные рукой Микеланджело Буонаротти и одетые блюстителями морали, понтифики, кардиналы и простые смертные взирали в течение нескольких столетий, продолжая вести дебаты о соответствии работы великого мастера столь исключительному местоположению. Первоначальный замысел алтарной фрески сохраняла копия. Ее создал ученик Микеланджело и автор его портрета, живописец Марчелло Венусти. В композиции Страшного суда огромное количество персонажей. Среди них некоторые исследователи угадывают поэтессу Витторию Колонну, которая в течение 10 лет была единственной любовью, вдохновительницей и музой Микеланджело. У ног Христа один из его учеников – святой апостол Варфоломей. По церковному преданию, он умер мученической смертью, с него живьем была содрана кожа. В его изображении можно разглядеть черты сластолюбца и ханжи Пьетро Аретино. По традиции, Варфоломей изображен с кожей в руках. На этой коже портрет или автопортрет. Искаженное страданиями лицо гения, о котором тот же Аретино говорил: «Мир имеет много королей и только одного Микеланджело».

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Меня зовут Нео.
3: Так, ладно, Нео, можно начинать.
2: Один из самых знаменитых палеонтологов конца 19 века, Отниэль Чарльз Марш, который описал множество разных динозавров, в том числе всем известного трицератопса, однажды путешествовал по России. Когда он вернулся, он сказал фразу, которая потом стала очень знаменитой. Он заявил, что динозавры России, так же как и змеи Ирландии, примечательны только тем, что их нет. Был ли прав великий палеонтолог, или же все-таки на территории нашей страны можно обнаружить ужасных ящеров? Разберемся.

Итак, мы снова оказались в стенах Дарвиновского музея. С вами Попов Ярослав и палеонтологические истории. Итак, мы с вами выяснили, что на начало 20 века на территории нашей страны не было известно ни одного динозавра. Но почему? Казалось бы, страна у нас огромная. У нас, безусловно, должны быть найдены какие-нибудь динозавры. А нет, ничего не находили. В чем же причина? На самом деле, причина есть, и даже не одна. Их как минимум 4. Итак, начнем с первой и, пожалуй, что наиболее очевидной причины. Дело в том, что в юрском периоде, а также в меловом периоде, то есть в то самое время, когда был расцвет динозавров, примерно треть территории нашей страны покрывало море. Мы знаем, что в морях динозавры не жили. Вы можете удивиться, а как же какие-нибудь плезиозавры или ихтиозавры? Они-то наверняка были. Безусловно, были и их, безусловно, находили. Но это не динозавры. Они от динозавров отличаются очень сильно. Динозавры обитали только на Земле. Ну, ладно, хорошо. Треть территории убрали, но остается еще две трети. Неужели там-то динозавров не было? Были, безусловно, были. Но нужно не только, чтобы динозавры были, но еще, чтобы они смогли сохраниться. А для сохранности динозавров нужны уникальные условия. Ну, вот давайте себе представим такую картину. Скажем, небольшой лес. Там падает мертвый динозавр. Что происходит? Прибегает сразу несколько падальщиков и съедают все, включая кости. Ну, тут, как говорится, и сказочке конец, а кто скушал, молодец. Ничего для палеонтологов не осталось. Ладно, нету падальщиков. Но тогда обязательно бактерии подвергнут все разложению. Какие-нибудь там ветер, осадки. Ну, ничего не останется, даже костей. Поэтому, чтобы остатки сохранились через миллионы лет, нужны уникальные условия. И лучше всего, если динозавр окажется в каком-нибудь водоеме. Скажем, упадет в озеро и будет засыпан илом. Или же попадет в море, и там его песочек закроет. Ну а самый идеальный случай, если он окажется в болоте. Динозавру, конечно, неприятно, но палеонтологу хорошо. Такой динозавр сохранится просто отлично. Что же у нас, болот, что ли, не было? Вот в Китае полно было древних болот, в Америке тоже. А вот на территории России ни одного болота не было. Были, безусловно, были. Но у нас есть еще некоторые факторы. Итак, вступает в силу третий фактор. Это наши леса. Казалось бы, а леса-то чем не угодили? Леса – это же прекрасно. Ну, возможно, что для кораблестроения или для целлюлозной промышленности леса – это действительно замечательно. Но вот для поиска динозавров они никуда не годятся. Ну, сами подумайте. Для того, чтобы посреди леса обнаружить какого-нибудь динозавра, надо сначала убрать деревья, потом ликвидировать почву, потом снять какие-нибудь там ледниковые наносы, и лишь затем мы с трудом доберемся до древних коренных пород. Конечно же, никто такого делать не будет сейчас, но что уж говорить про начало 20 века. Как ищут динозавров в других странах? Ну вот, скажем, в Монголии или еще лучше в Америке. Вот вспомните этих знаменитых палеонтологов в своих там ковбойских шляпах, которые рассекают огромные безжизненные пространства, в которых от одной травинки до другой там, десятки метров. Вот эти так называемые бэдленды – идеальное место для палеонтологов. Для сельского хозяйства это бэдленды, но для палеонтологов прекрасные. Ну, коренные породы выходят на поверхность. Динозавров даже копать не надо. То там, то тут, в результате деятельности ветра, можно обнаружить отдельные кости динозавров. Мало того, что у нас было много морей. Мало того, что нужны особые условия. Мало того, что у нас много лесов. Есть еще и четвертый фактор. Это нехватка кадров. Даже сейчас, когда динозавров изучают уже очень активно, у нас палеонтологов, которые занимаются изучением динозавров, можно посчитать по пальцам одной руки. Тех, кто хоть раз как-то там какого-то динозавра нечаянно описал, ну, можно еще там пяток специалистов набрать. И все. Это на всю огромную территорию нашей страны. Среди них можно выделить как минимум 4 крупных специалистов. Это Леонид Борисович Болоцкий, Александр Олегович Аверьянов, Александр Рудольфович Алифанов, а также Павел Петрович Скучис. Вот они очень активно и достаточно продуктивно занимаются динозаврами. Ну, а Леонид Борисович Болоцкий, по-моему, ничем кроме динозавров уже лет 30 не занимается. Слава богу, сейчас потихонечку наше исследование динозавров развивается, но началось оно, конечно же, значительно раньше. Итак, пожалуй, что настало время рассказать вам о самых первых находках динозавров на территории нашей страны. Итак,
По сути, история изучения самого первого российского динозавра началась еще в 19 веке. Еще в 1859 году на берегах реки Амур были обнаружены крупные кости, принадлежащие динозаврам. Но, к сожалению, тогда никто не смог этого оценить. Решили, что это просто кости каких-то крупных древних млекопитающих, например, таких как мамонты. И лишь в 1902 году удалось выяснить, что обнаружен именно динозавр. Причем происходило дело довольно необычно. В то время по берегам реки Амур проезжал подполковник генерального штаба Михаил Михайлович Монакин. В будущем он станет наказным атаманом уссурийского казачьего войска, пойдет вверх по службе. Но и тогда он уже был весьма знатным и почетным гражданином. И он обнаружил, что казаки занимаются каким-то странным делом. Они привязывали к сетям грузило, но очень уж необычной формы. Они были крупные и с очень удобной дырочкой посередине. Но подозрительным образом напоминали позвонки животных. Михаил Михайлович остановился и обратился к казакам с вопросом, что это они, мол, тут делают. «Ничего, ваше высокоблагородие, ничего такого. Да здесь этих камней полно валяется, там, выше по течению реки». Михаил Михайлович решил отправиться на указанное место и обнаружил там остатки крупных костей неизвестного древнего животного. К счастью, Михаил Михайлович был очень сообразительным человеком. Он догадался, что эта находка уникальная. Он обратился к ученым, и те приехали и собрали несколько костей и отправили их в Благовещенск, где они, собственно говоря, и остались на достаточно долгое время. Была отправлена весточка в Петербург, но никто особого внимания на это не обратил. В 1914 году африкан Николаевич Криштафович, геолог, приехал, чтобы изучить отложения окружающей берега реки Амур. После того, как он провел геологическую разведку, он отправился в Благовещенск и решил посмотреть, какие остатки разных пород, а также животных, были здесь обнаружены. Его заинтересовали очень странные крупные кости, найденные в 1902 году. Он их собрал и отправил в Петербург. И лишь тогда, когда эти кости попали в руки ученых столицы, они смогли оценить всю эту находку. Они выяснили, что это же динозавр. И вот тогда была снаряжена экспедиция, даже две экспедиции. В 1916 и 1917 году. И на берегах реки Амур были собраны целые тонны костей, которые были привезены в Петербург, и началась работа по сборке первого российского динозавра. Ну, быстро сказка сказывается, да медленно дело делается. Для того, чтобы отпрепарировать кости, понадобилось несколько лет. А затем оказалось, что нет специалиста, который смог бы как следует реконструировать облик этого древнего животного. Оказалось, что лучше всего подходит на эту роль Анатолий Николаевич Рябинин. Ну, действительно, профессор, он уже довольно долго изучал позвоночных животных, но ни разу не сталкивался с динозаврами, не с чем было даже сравнить. Он отправился в Европу, чтобы посмотреть, как выглядят тамошние динозавры, познакомиться со специалистами, пообщаться, и по возвращении приступил к реконструкции. И вот, наконец, в 1925 году перед миром предстал первый российский динозавр, который получил название маньчжурозавр. Это был утконосый динозавр, огромный красавец. Но, к сожалению, когда приехали специалисты из Европы, они подняли нас на смех. Этот динозавр, в шутку, получил прозвище гипсозавр. Дело в том, что когда стали собирать скелет, оказалось, что многих костей не хватает, в том числе очень важных, таких как череп. Их сделали из гипса. Но это было бы еще полбеды. Оказалось, что даже те кости, которые были настоящими, натуральными, принадлежали не одному динозавру, а сразу нескольким. Причем не нескольким особям, а нескольким разным родам динозавров. То есть, по сути, ученые собрали как бы такого монстра Франкенштейна. Иными словами, маньчжурозавр как таковой никогда не существовал. Этот таксон был навсегда упразднен. Но все-таки он же состоял из костей динозавров. Значит, динозавры на территории нашей страны, безусловно, были. Осталось только найти какой-то более-менее целый скелет и выяснить, как же именно он выглядел. В 1929 году была снаряжена крупная экспедиция в Казахстан. Один из участников этой экспедиции, кстати, довольно известный человек, Иван Антонович Ефремов, писатель-фантаст, а также великий палеонтолог, рассказывал о том, как он проезжал буквально по целым полям, усыпанным костями динозавров. Но при этом ни одного динозавра найдено не было. Как такое может быть? Да дело все в том, что были найдены очень фрагментарные кусочки костей динозавров. Такой диносчебень. А в то время его никто изучать не умел, поэтому его даже не собирали. В дальнейшем
научились изучать эти кости. Но когда спохватились и отправились в казахские степи, чтобы собрать весь этот материал, оказалось, что большая часть этих костей уже разрушена или смыта какими-то водными источниками. В общем, этого местонахождения больше нет. А поиски продолжились. И вот новая удача. В 1934 году на острове Сахалин был найден практически полный скелет динозавра. Утконосого динозавра, получившего название ниппозавр. Ну, казалось бы, вот, наконец-то удача улыбнулась российским ученым. Но этот динозавр стал японским. Как такое может быть, спросите вы? Да дело в том, что найден он был на южной части острова Сахалин. А в то время, в 30-х годах, это была территория Японии. Поэтому найден он был при строительстве японской больницы. Изучен он был японцами. Отправился он в японский музей, где до сих пор и стоит. Ну и самое любопытное, что после того, как остров Сахалин стал полностью нашим российским, ни одного динозавра здесь больше обнаружено не было. Вот такой вот парадокс. Эх, не везет так не везет. Неужели так и не удастся найти ученым ни одного целого скелета? Удастся, конечно же удастся. Случится это в 1953 году, когда будет обнаружен первый пситтакозавр. Этот уникальный динозавр был обнаружен в местонахождении, которое получило название Шестакова. Это Кемеровская область, берега реки Кия, недалеко от одноименной деревни. Сейчас в этом местонахождении найдено уже множество самых разных динозавров. Это одно из самых богатых динозавровых местонахождений с территории нашей страны. Но в 1953 году оно прославилось тем, что именно здесь был найден почти полный скелет динозавра. Как вы видите, сам динозавр тоже весьма необычный. Его еще иногда называют динозавр-попугай. Несложно догадаться, почему. Ведь у него был клюв, и в целом его морда довольно напоминала попугайчью. Кроме того, судя по некоторым китайским находкам, у этих динозавров были перья. Возможно, он не был покрыт весь перьями, но как минимум над хвостом у него располагались очень длинные тонкие перья, чем-то напоминающие иглы дикобразов. Возможно, что длина и форма этих перьев показывала статус этого животного. Ну, так же, как сейчас у нас статус показывают дороговизна и марка часов. В местонахождении Шестакова было обнаружено сразу несколько видов этих удивительных растительноядных животных. И в том числе один из них даже получил название в честь нашего региона – пситтакозавр сибирский. Ну, а, пожалуй, самая уникальная находка была обнаружена совсем недавно, в 2014 году. Было найдено сразу несколько динозавров в одном месте. Группа небольших скелетов. Причем в этой группе были как скелеты взрослых особей, так и детенышей. Все это лишний раз подсказывает нам, что эти животные вели стайный образ жизни и жили довольно крупными группами. Пожалуй, что на этом нам стоит закончить историю изучения динозавров на Руси и перейти уже к планомерному знакомству с отдельными местонахождениями и отдельными наиболее примечательными динозаврами. Ну и начнем мы с вами, пожалуй, с юрского периода. Первое и достаточно крупное местонахождение юрских динозавров, которое было обнаружено на территории нашей страны, было найдено в Кемеровской области в местонахождении Шарыпова. Здесь было найдено множество разных динозавров, но, пожалуй, что самый любопытный из них – это келеск, Келескус аристотекус, о котором, кстати, мы уже рассказывали в одной из палеонтологических историй. Но прежде чем сказать пару слов об этом замечательном динозавре, мне бы хотелось бы рассказать о том, как его нашли, и главное, кто его нашел. Обнаружил этого динозавра Сергей Анатольевич Краснолуцкий. Это довольно любопытный товарищ. Он отнюдь не ученый. Вообще, по образованию он инженер. Но человек довольно с широкими интересами, скажем так, с большой душой. Ему очень хотелось обнаружить динозавров. Ведь в соседней Кемеровской области уже были найдены динозавры. И он подумал, почему же у нас, в Красноярском крае, ни одного динозавра обнаружено до сих пор не было. Надо поискать. Ну, ученые, как говорится, пожали плечами. Хочешь, поищи. Мы тут одного динозавра 50 лет искали и все никак обнаружить не могли. Он стал искать. И нашел. И обнаружил вот этого замечательного келеска. Ну, конечно же, не целые кости, а лишь отдельные фрагменты. Фрагмент морды, один палец, несколько косточек от ноги. Но даже этих небольших фрагментов было достаточно, чтобы понять, что перед учеными предстал уникальный динозавр. Новый род, новый вид. Причем динозавр совершенно уникального облика и совершенно удивительной родословной. Ведь это родственник знаменитого тираннозавра Рекса. Но поисками келеска Сергей Анатольевич не ограничился.
Он продолжил искать динозавров и вскоре обнаружил одну из самых уникальных находок на территории Красноярского края. Динозавра, которого вы сейчас и увидите. Благодаря своему уникальному виду, стегозавр является одним из самых узнаваемых динозавров. И очень сложно поверить, что подобное животное обитало когда-то на территории нашей страны, на территории Красноярского края. Но благодаря деятельности Сергея Анатольевича мы знаем точно, стегозавры у нас были. Больше того, от нашего стегозавра удалось обнаружить не просто какие-то отдельные фрагменты, а почти что полный скелет. Единственные детали, которых не хватало, причем довольно важные, это череп и пластины. И вот второе особенно обидно. Черепа у стегозавров не сильно разнятся, а вот пластины у всех очень разнообразные. У одних половину тела покрывали пластины, вторую половину шипы. У других были только пластины, у третьих только шипы. Да и сами пластины были самой разной формы. Да и шипы иногда росли целыми тремя-четырьмя рядами. Поэтому то, что мы, к сожалению, не знаем, какие пластины были у нашего стегозавра, к сожалению, не позволяет нам точно восстановить его облик. Но мы знаем, что это был относительно небольшой стегозавр, где-то ростом 1,20-1,30 м в холке. Ну и также мы знаем, что в целом он очень мало чем отличался от своих американских собратьев. Как бы там ни было, даже этот фрагментарный скелет пополнил копилку наших российских динозавров, а также позволил нам больше узнать о том, где и как жили эти удивительные динозавры. Безусловно, местонахождение в Красноярском крае уникально. Но оно далеко не единственное местонахождение юрских динозавров на территории нашей страны. Довольно любопытное местонахождение было найдено в Якутии, так называемое место ТЭТ. Там были найдены лишь фрагментарные остатки динозавров, но некоторые из них довольно любопытные. Там были обнаружены зубы и когти достаточно крупных хищников. И есть предположение, что, возможно, принадлежали они знаменитым аллозаврам, одним из самых крупных и самых страшных динозавров юрского периода, этакие львы своего времени. Но и это не единственное место. В Бурятии, в урочище Колбак-Кыры, тоже можно обнаружить динозавров. Причем здесь динозавров ищут весьма необычным способом – при помощи радиометра. Кости динозавров в этом урочище радиоактивные. И, как мы знаем, часто ведутся поиски сокровищ с металлоискателем. Здесь также с радиометром палеонтологи ищут динозавриков. Но, пожалуй, что для нас любопытнее всего, что юрских динозавров удалось обнаружить также в Подмосковье, в карьере Пески. На самом деле это очень сильно удивило ученых, ведь в Подмосковье во время юрского периода было море, и это давно известно. И вдруг среди морских отложений, среди глин юрского периода были обнаружены кости наземных животных и в том числе несколько фрагментов динозавров. Как предполагают, они там могли оказаться? Дело в том, что, скорее всего, на огромных просторах русской равнины было несколько достаточно небольших островков. И с этих островов утекали вниз подземные реки, и они захватывали фрагменты наземных животных. Кости черепах, кости крокодилов и несколько косточек динозавров. Причем и динозавры-то какие замечательные. А, похоже, внешне они были на знаменитых велоцирапторов. Такие мелкие проворные хищники, покрытые перьями. И название у них совершенно очаровательное. Ричардоэстезия. Но думаю, что на этой прекрасной благородной ноте мы можем закончить рассказ про динозавров юрского периода и отправиться в меловой. Прежде чем окончательно перейти в меловой период, я бы хотел бы рассмотреть одного динозавра, который жил, можно сказать, на границе двух периодов, в самом конце юрского периода. Помимо довольно уникального времени его существования, из которого на самом деле известно не так уж много динозавров со всего мира, сам по себе этот динозавр тоже обладает множеством уникальных черт. Наверное, это самый необычный динозавр, который был когда-либо найден на территории нашей страны. Ну что, заинтриговал? Тогда пора уже с ним познакомиться. Итак, речь идет о так называемом кулиндодромее, обнаруженном в Забайкальском крае. Ну, чем он так уникален? Ну, помимо того, что здесь были найдены остатки практически целого динозавра. В общем-то, действительно можно реконструировать полный скелет и выяснить, как это животное выглядело. Здесь еще были обнаружены его отпечатки. И по отпечаткам видно, что покрыт он был перьями, причем весьма необычно. Ну, как он в целом выглядел? Это было довольно небольшое животное, ну, меньше метра высотой.
Перемещалась она на двух ногах. У нее был достаточно длинный хвост, достаточно небольшие передние лапки, но его покровы были действительно очень специфическими. Хвост его был голый, как у ящерицы. Все его тело покрывало что-то подобное такой небольшой шерстке, хотя на самом деле это необычные перья. Ну а лапки покрывал нежный пух, как у цыпленка. Если взять отдельные части этого животного, то получается, что они совершенно не стыкуются между собой. И в целом все это создание выглядит как такая своеобразная химера. Но и это еще не все. Это животное, благодаря своей уникальности, привлекло к своему исследованию множество специалистов. И в результате здесь разыгралась самая настоящая палеонтологическая драма. Если не сказать, даже настоящий палеобаттл. Сражение двух групп специалистов. Итак, одна группа объединяла в себе множество специалистов, причем крупнейших специалистов России, и в том числе и зарубежных. Возглавлял эту группу Паскаль Годефруа, бельгиец. Вторая же группа была гораздо более скромная, но специалисты, которые в нее входили, тоже несут мировое имя. Это одни из виднейших российских специалистов. Если быть точнее, то это Алипанов и Савельев. Они действовали практически одновременно и пытались наперегонки описать этого динозавра. В итоге в 2014 году выходят практически друг за другом с разницей 2 месяца две статьи. Вначале в зарубежном журнале Science, высокорейтинговом, статья группы ученых. А затем в палеонтологическом журнале московском выходит статья Алифанова и Савельева. В результате, разумеется, по правилу приоритета, правильной и более, как говорится, научной, обоснованной, считается та статья, которая вышла первой. То есть статья международной группы ученых. И именно они назвали этого динозавра кулиндодромей. Поэтому и я его так называю. Вторая же группа ученых выделила в этом местонахождении сразу двух динозавров. Кулиндоптерикса и даурозавра. Причем самое интересное, что эти динозавры относятся не только к разным родам, но даже к разным семействам. А вторая группа ученых почему-то решила, что здесь можно выделить лишь одного динозавра. Но на этом различия между

Изучая именно этого динозавра, можно изучить историю формирования первых перьев на нашей планете. Что само по себе, конечно же, весьма примечательно. Ну, кто из ученых прав, и стоит ли здесь выделять одного динозавра или двух, думаю, что история это еще решит. Ну, а мне лишь осталось рассказать примерно, как обитал этот динозавр, что же с ним случилось, и почему он сохранился именно настолько уникально. Начнем с того, что, судя по образу жизни, скорее всего, это были мелкие хищники, или же, возможно, всеядные. Судя по отложениям, которые удалось здесь найти, здесь располагалось небольшое озеро. И, возможно, что именно по этой причине здесь не обнаружено особо крупных динозавров. Они просто могли тонуть в грязи. Как было дело? Скорее всего, на берегу озера бегало несколько этих небольших кулиндодромейчиков, или кулиндоптериксов, если вам так больше нравится. Ловили небольших ракообразных, щитней. И вдруг случилось извержение вулкана. И все это озеро вместе со всеми обитателями засыпало слоем пепла. И, скорее всего, именно из-за этого, из-за моментального, единомоментного захоронения без доступа кислорода, этим животным удалось сохраниться настолько уникально и донести до нашего времени все свои необычные черты. Ну и вот теперь, после истории о кулиндодромее или кулиндоптериксе, можно уже наконец-то окончательно отправиться в меловой период. О некоторых динозаврах мелового периода я уже вскользь рассказывал. Это и сомнительный динозавр манжурозавр, и пресловутый динозавр-попугай пситтокозавр. Но настало время поговорить о крупных и весьма симпатичных динозаврах, обитавших на территории Дальнего Востока и Амурской области. И вот за моей спиной как раз стоит один из жителей именно что Амурской области. Он так и называется – амурозавр. Причем этот амурозавр, он относится к группе так называемых утконосых динозавров. Действительно, его передняя часть морды очень сильно напоминает утиный клюв. На самом деле, как мы уже помним, первые находки динозавров в Амурской области были сделаны еще в 19 веке. Но активное изучение и обнаружение все новых и новых находок началось лишь в 90-х годах. Буквально один за другим стали появляться амурозавр, керберозавр, алоротитан. Ну и амурозавр был, безусловно, самым первым и, наверное, одним из самых харизматичных. Пожалуй, пару слов стоит сказать о том, как выглядели и как жили эти самые пресловутые утконосые динозавры. Ну, помимо утиного клюва, у каждого из них на голове было что-то сродни необычному гребню. Скорее всего, это было не просто украшение, хотя и как украшение оно, конечно, было просто прекрасно. Я думаю, к такому красавчику все девочки потянулись бы. Но, кроме того, в этих гребнях располагались маленькие воздухоносные трубочки. Скорее всего, туда заходил воздух, и эти гребни помогали усиливать звук, то есть работали как резонаторы. Возможно, что именно утконосые динозавры были одними из самых музыкальных динозавров, которые когда-то обитали на нашей планете. Безусловно, это были растительноядные ящеры, причем питались они тоже довольно своеобразно. В пасти у этих ящеров было около 2000 зубов, причем зубов с плоской поверхностью, способные перетереть практически любую растительную пищу. Больше того, эти зубы сменялись постоянно, чтобы всегда пасть была заполнена прекрасными новыми зубами. И сменялись они весьма необычным образом. Динозавры проглатывали эти зубы, а потом вырастали новые. Но у динозавров желудок крепкий, им можно. Помимо амурозавра, в Амурской области, недалеко от города Благовещенска, был обнаружен так называемый керберозавр. Назван он в честь той самой знаменитой трехглавой псинки, которая охраняла вход в ад. Конечно же, к псовым этот динозавр никакого отношения не имеет. Это тоже утконосый динозавр. Чуть-чуть поменьше, чем амурозавр, который стоит за моей спиной. Но тоже довольно необычный и интересный. Кстати, у него еще очень красивое видовое название. Керберозавр Монакини. То есть назван он в честь того самого знаменитого казака, который впервые обнаружил динозавров в Амурской области. Мне кажется, это вполне справедливо. Недалеко от Благовещенска, где были найдены эти два динозавра, находится еще одно уникальное местонахождение – Кундур, где было найдено еще два отличных утконосых динозавра. Думаю, что стоит на них посмотреть. История местонахождения Кундур примечательна сама по себе. Это один из тех самых случаев, когда никто динозавров не искал, а они сами нашлись. А как было дело? Прокладывали трассу. И, собственно говоря, когда выравнивали дорогу, удалось вскрыть тот самый динозавровый слой. И как же повезло, что мимо того места проезжал геолог, который смог оценить уникальность находок и позвать уже группу палеонтологов, чтобы они посмотрели на кости поближе. Таким образом, было открыто одно из самых богатых местонахождений динозавров на территории всей нашей страны.

0: В том числе среди динозавров, найденных в Кундуре, было найдено несколько утконосых динозавров, таких как Алора Титан. Сам по себе Алора Титан тоже весьма харизматичен. У него тоже, так же как и у амурозавра, на голове красуется очаровательнейший гребешок, но совсем другой формы, обратите внимание. В принципе, это отличительная черта практически каждого утконосого динозавра. У любого из них гребешок будет чуть-чуть отличаться от другого. Возможно, что это одно из главных предназначений этого гребня. Кроме того, алоры титаны были чуть-чуть поменьше, чем амурозавры. Хотя вот эта скульптура, честно говоря, выполнена меньше, чем оригинал. Немножечко уменьшенная копия. Помимо алоры титана, скелет которого сейчас красуется в музеях Амурской области, был найден еще один утконосый динозавр, который получил название в честь местонахождения. Кундурозавр. Самый кундурский из всех динозавров. Помимо утконосых динозавров, в местонахождениях Амурской области были найдены и многие другие, и в том числе зауроподы. Те самые длинношеи динозавры, которых мы знаем с детства. Самые большие, ну и, возможно, одни из самых впечатляющих. Недалеко от города Благовещенска был найден динозавр, который получил название Архаравия. Но это не единственное место, где был найден длинношеи динозавр. Другой был обнаружен в местонахождении Шарыпова, про который вы теперь отлично все знаете. Его назвали Сибиротитан. Еще один динозавр с длинной шеей был найден в очень необычном месте, на берегу реки Волги, рядом с городом Ульяновском. Там его никто, собственно говоря, и не надеялся найти, ведь рядом с городом Ульяновском исключительно можно обнаружить морские отложения. Но, по всей видимости, этот длинношеей динозавр пытался куда-то переплыть, утонул, и его где-то на дне морском похоронило. И некоторые кости удалось обнаружить. Динозавр из окрестностей Ульяновска получил название Тенгризавр в честь монгольского божества Тенгри, очень кровавого бога. К сожалению, от всех этих длинношеих динозавров не было найдено ни одного целого скелета. Найдены лишь отдельные кости. В основном это позвонки, ну а также некоторые фрагменты таза. Но поиски динозавров сейчас в самом разгаре, и возможно, что скоро нам удастся обнаружить целые скелеты и показать их публике. Ну а сейчас настало время двигаться дальше. Возможно, что некоторых на протяжении всего моего рассказа мучает один-единственный вопрос. А где же тираннозавры? Жили ли на территории нашей страны эти огромные знаменитые хищники? Могу вас порадовать. Да, жили. Но если быть точнее, то не сами тираннозавры, а, скажем так, тираннозаврообразные. Дело в том, что тираннозавр рекс – это один-единственный конкретный вид, относящийся к одному-единственному роду. Но в семействе тираннозавров было множество разных родов, множество животных, которые внешне были очень похожи. Это и альбертозавры, и тарбозавры, и многие-многие другие. Я, конечно, не думаю, что альбертозавры обитали на территории России. Это, как минимум, было бы неполиткорректно. Но какие-то тираннозаврообразные здесь точно жили. По крайней мере, зубы от них и некоторые другие фрагменты скелета найти удалось. Где? Есть три места, как минимум, где можно их поискать. Это Крым, это Краснодарский край, а также Амурская область. Там же, где жили все эти прекрасные утконосые динозавры. Пожалуй, одно из самых неожиданных мест, где удалось обнаружить динозавров, это Чукотский автономный округ. На берегу реки Коконаут удалось найти кости самых разных динозавров. Среди них кости утконосых динозавров, также небольших ящеров сродни тарадонам. Дело в том, что даже во времена динозавров все-таки в этих местах было, скорее всего, достаточно холодно. Температура в среднем была где-то около 10 градусов, а во время долгой полярной ночи могла опускаться даже ниже нуля. Поэтому динозавров здесь никак не ожидали найти. Но здесь они жили. И самое удивительное, что они не только жили, но даже размножались. Нашли скорлупу яиц динозавров. Все это говорит нам о том, что, скорее всего, динозавры были гораздо более холодноустойчивы, чем мы считали ранее. И гипотеза о том, что динозавры вымерли из-за похолодания, скорее всего, несостоятельна. Думали, что это все? Нет. Динозавров в России можно найти не только в местах раскопок. Динозавров в России можно найти и на гербах. Да, вы не ослышались. На гербах некоторых районов Российской Федерации сейчас красуются динозавры. Ну что же, пора стране узнать своих героев. Итак, первый динозавр украшает герб Чебулинского района Кемеровской области. И красуется там пситтокозавр. Ну, думаю, что это справедливо. Нашли уникального динозавра и отправили его на герб. Второй динозавр украшает герб Чернышевского района Забайкальского края. Ну, тоже вполне справедливо. Там изображен кулиндодромей, которого именно в этом районе нашли. Но вот два других герба весьма необычные. Следующий динозавр красуется на гербе Котласского района Архангельской области. Можно подумать, что там удалось обнаружить какого-то уникального динозавра. А нет. Никаких в Архангельской области динозавров до сих пор не найдено. Что же говорят чиновники? Откуда же на этом гербе динозавр появился? Они говорят:
1: земли Архангельской области скрывают в себе великие тайны. И динозавр их символизирует.
0: Больше того, они вспомнили о том, что когда-то здесь копались палеонтологи и даже откопали динозавра. Вот только динозавр — это отнюдь не динозавр. Динозавр — это древняя амфибия, земноводная. Ладно, поместили динозавра и пусть остается. Но это еще не самое страшное. Самый впечатляющий герб – это герб города Саки в Крыму. Там красуется бронтозавр. Что же он-то там делает? Ну, по официальной версии, он символизирует древность Сакского озера. Но на самом деле, думаю, что ситуация была гораздо более прозаичная и в каком-то смысле более интересная. Дело в том, что город Саки сам по себе не особо примечательный. Но в этом городе есть несколько санаториев. И вот в одном из санаториев решили, чтобы хоть как-то привлечь туристов, поставить во дворе бронзовую скульптуру бронтозавра. И в результате все, кто проезжают мимо этого города, стали называть его городом с бронтозавром. А потом, недолго думая, решили, что раз и так все про этого бронтозавра знают, что бы его на герб-то не отправить? Вот так и сделали. Ну что же, как видите, Россия динозаврами не обеднеет. Ну и думаю, что на этой радужной ноте нам пора уже заканчивать наш сегодняшний рассказ. А в следующий раз мы с вами поговорим о том, какого цвета были древние животные. Нам предстоит уникальная история. Не пропустите и не забывайте подписаться на канал. Да, и когда подпишетесь, не забудьте нажать на колокольчик, чтобы всегда получать уведомления о новых роликах. Всем пока!

0: こんにちは皆さん。皆様にまたお会いできて本当に嬉しく思っております。ただいまのはつい最近ジェラール・ガンビュスと一緒に作った曲「愛のカフェテラス」でした。
1: Выпустить дубликат денег, по сути ассигнации, медные деньги. Вот с точки зрения финансовой все очень правильно было сделано. Ну а потом еще вы не поверите, но все-таки были выборы в Польше. И Алексей Михайлович вместе с сыном участвовали в этих выборах. Англичанин продай русским. Англичанин англичанину нельзя. Ну и там масса других мелочей было забавных. Например, запрещалось разгружать торговые суда по ночам. По ночам хорошие дела не делаются. Таможня спит. Историки посчитали, что мы двигались на восток в нечеловеческих совершенно природных условиях. А дальше не буду вам читать. Царь вообще был милостив. Он часто ходил по тюрьмам сам, беседовал с заключенными, кого-то прощал, за кого-то платил долги.
2: Дорогие друзья, любители русской истории, сейчас стала активно развиваться еще и платформа «Рутьюба». Мы решили на Рутюбе просто открыть отдельный канал, который так и будет называться «Рассказы из русской истории». На этом канале будут размещены все старые лекции, их уже больше сотни, и новые рассказы из русской истории. На этом канале будет выходить и специальный курс, который называется «Собиратели земли русской». Это наша амбициозная попытка в 15 лекциях рассказать, как из крошечной точки на карте появилась самая большая и самая прекрасная страна на планете. Смотрите Рутюб, ВК, по-прежнему Ютуб и все другие носители. Виктория Достоевского и специальный канал «Рассказы из русской истории».

Добрый день, дорогие друзья, дорогие любители русской истории. Мы продолжаем разговор царствования Алексея Михайловича Тишайшего. И остановились в прошлый раз на том, как вот-вот после серии успешных царских походов московский царь объединит под своей державою Великую, Малую и Белую Русь, а заодно и всю Литву с окрестностями, а еще вернет Прибалтийское побережье, а еще и станет королем польским. Все это в ближайшей перспективе. И сбудется вековая мечта всех русских правителей собрать воедино православную землю и даже немного окрестности. Ну и католических поляков все-таки тоже братья. Но ничего из этого не получилось. Не рассчитали силы, не смогли остановиться вовремя. С поляками замирились временно. Богдан Хмельницкий, правда, написал: «С ляхами мириться нельзя, они коварны, обманут». Но мы думали, что мы перехитрим, не перехитрили. Польша собралась силами, договорилась о союзе с крымским ханом, который тут же ударил в тыл. Начался разброд шатания среди казаков. Не все были верны присяге, данной на Переяславской раде. И Польша разорвала перемирие. А в войне со Швецией череда успешных побед сменилась то победами, то поражениями. А потом пришлось оставить даже те территории, которые мы заняли, современную Литву и Латвию. Пришлось отступить, а потом заключить со шведами перемирие, потому что не было сил воевать на три фронта сразу с возрождающейся Польшей. Польша после потопа неожиданно расправила плечи с казацкими изменниками, крымчаками и еще и со шведской армией. Никто не ожидал войны сразу на три, почти четыре фронта. Самое главное другое. Экономика России той поры не выдерживала такой длительной войны на истощение. Война шла уже более 10 лет. За это время чего только у нас не было. Началось все с чумы. Вскоре после начала войны чума обрушилась на Москву и крупные города. Говорят, завезли ее из Литвы, но неважно, откуда завезли. Это была самая тяжелая эпидемия в истории Руси. Половина населения Москвы вымерла. Сейчас об этом почти не вспоминают. Москва тогда один из двух самых больших городов в Европе. 300 тысяч населения. Равна Парижу. Лондон, Венеция, это все помельче. Половина вымерла населения. На некоторых дворах и в монастырях, там, где поголовно строгий учет, и документы сохранились, двор боярина такого-то. 90% умерших дворовых. Монастырь такой. 8 из 10 монахов умерло. Жуть. Чума, естественно, не только в Москве, но и в других городах. Более всего опасались чумы в армии. Служилым надо платить деньги и полкам нового строя, про который я вам рассказывал в прошлой лекции, да и стрельцам. Оплатить деньги чем? А казна в Москве. Тут, правда, Алексей Михайлович придумал замечательную историю с настоящим отмыванием денег. Серебряную казну привезли из Москвы в мешках. Мешки сожгли, а серебряные монеты долго вымачивали в мыльном растворе, в щелочном, потом в обычном водяном, потом сушили, потом роздали стрельцам и служилым. Отмытого серебра никто, слава богу, не заразился. Огромные финансовые проблемы. Денег нет вообще. Правительству Алексея Михайловича приходит в голову вторая по яркости идея после налога на соль. В условиях отсутствия серебра, кстати, серебра-то в России не было, все серебро было импортное. Выпустить дубликат денег, по сути, ассигнации. Медные деньги. Приравняв их в номинале к серебряным. Идея классная. Вот с точки зрения финансовой, все очень правильно было сделано. В принципе, и с солью идея была неплохая. Вопрос, что хотели как лучше, получилось как всегда. Гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Что тут началось с медными деньгами? Опять же, расскажу об этом отдельно. Фальшивомонетчики, злоупотребление, безудержная эмиссия. Тогда понятие инфляции не очень понимали. Вскоре медные деньги в Москве стали меняться на серебряные в пропорции 1 к 15. И представьте себе, настоящие деньги и не настоящие, и те, и другие с клеймом, обязательные к приемке. Так кто же будет заметить, что-то продавать? Сам продавай. Тем более налоги собираются только серебром. В общем, медный бунт, мятежи по крупным городам, неуспокоение, вообще нет денег ни на что. В конце концов заключается так называемое Андрусовское перемирие между Москвой и Речью Посполитой сроком на 13,5 лет. Тут я сделаю важную оговорку.
Помните, я вам рассказывал про неудачную осаду Риги? Она неудачная с точки зрения, что мы Ригу не взяли. Рига была очень сильной крепостью, она отлично снабжалась с моря. Не надо считать наших предков дураками. Мы не полезли в войну со Швецией, пока не получили двух европейских союзников. Данию, сильную державу по тем временам, с отличным флотом военным, и Австрию, точнее говоря, Священную Римскую империю. Пока эти два союзника не подписались, что будут против шведов вместе с нами, мы в эту войну со шведами не полезли. Мы осадили Ригу и думали, что датчане перекроют все водные подвозы. И Рига без продуктов, без пороха, без снабжения, без пополнения сама сдастся. Но датчане этого не сделали там в силу тысячи причин, а потом вовсе вышли из войны. И в условиях, когда Рига снабжалась, а у нас распутится, и тащить припасы от Москвы дело далекое, мы отступили. Не надо рассматривать это как поражение. Царь еще был очень доволен, что он шведов напугал, а войско сберег. Очень интересно, как он пишет своим боярам и воеводам. Вот одному из них тоже, сделавшему вынужденное отступление, понимаете, это не Сталин 41 год, ни шагу назад, мы расстреляем, как Павлова. Он пишет письмо. «И слава Богу, что ты вовремя отступил, людей моих сберег». Совершенно другая логика. Заключая Андрусовское перемирие, уже здесь наше правительство действует по принципу возможного. Да, мы получили гораздо меньше, чем могли бы, если бы сговорились со шведами. Но мы не могли сговориться со шведами, бросив на произвол православный народ белорусцев и в Литве. Поэтому мы получили то, что могли. Но прибыток был все равно знатный. Когда я читаю о неудачных войнах Алексея Михайловича, у некоторых наших, так сказать, историков, да, вы на карту посмотрите. Мы вернули в результате этой 13-летней войны Смоленск с областью, уже навсегда в состав России, Чернигов со всеми землями, все северские земли, это Сумская область, часть Черниговской, Стародуб, современная Брянская область, а также всю левобережную Украину, всю целиком, и город Киев. Мы не смогли только удержать в силу раскола среди запорожцев правобережную часть земель войска Запорожского, но вся левобережная современная Украина отошла к Москве. Киев мы как бы взяли на время, еще было написано 2 года. Но нет ничего более постоянного, чем временное, мы Киев не отдали. Более того, уже Василий Голицын, тот самый знаменитый глава посольского приказа и фаворит царевны Софьи, дочери нашего героя Алексея Михайловича, будет вести переговоры с поляками, очень успешные. Это образец дипломатического искусства, как он торговался с поляками. Ну, просто образец. Это шоу было одного актера. То он выйдет из палат и бросит шапку оземь, то поляки выйдут, то потом они уехали. Мы не будем с русскими подписывать мир. Уехали, а за ними гонец, возвращайтесь, договоримся. Это были переговоры Голицына. Но он в итоге сговорился, что Киев останется за Россией, при этом будет заплачен, ну, выкуп, по сути дела, Киева, компенсация в размере 146 тысяч рублей серебром, при том, что стартовая цена была 1 000 000 за Киев. Торговался, называется. Можете посчитать, со скидкой 80%. Я обращаю ваше внимание, что мы купили Киев и никому с тех пор не продавали. Киев остался за нами. Так что это была очень тяжелая, но очень успешная война. Мы не решили задачу максимум, который ставил Никон и молодой царь Алексей. Но то, что мы получили, ну никак нельзя назвать минимумом. Кстати, сразу обращаю внимание, что возвращенные территории, которые мы называем, и я сейчас их называл много раз, нам понятнее так, левобережная Украина, но тогда никто так не называл. Эти земли назывались Малой Русью. И именно так они фигурировали во всех юридических документах. И специально созданный приказ министерства по управлению новыми территориями, как бы сейчас сказали, назывался «Приказ Малой России». Малороссийский приказ. Ну, а потом еще, вы не поверите, но все-таки были выборы в Польше. Выборы короля спустя несколько лет после окончания войны. И Алексей Михайлович вместе с сыном участвовали в этих выборах. С сыном Федором, ну, как несложно догадаться, выборы проиграли. Избрали магната Вишневецкого польским королем. Мне это напоминает очень сильно 1946, 7, 8 и так далее года 20 века, послевоенное устройство Европы. Кто помнит? Напоминаю, были страны Европы, где стояли наши войска, а были страны Европы, где стояли войска
союзников. И там проходили демократические выборы. Но как-то так получилось, что в Италии, где партия номер один были коммунисты вообще без всяких разговоров, они попали в правительство и даже сформировали самую большую фракцию в парламенте. Чуть-чуть не добрались, чтобы возглавить правительство. Чуть-чуть не добрались, чтобы прийти к власти через выборы. И так постепенно тац-тац-тац-тац-тац, влияние их упало в присутствии американских войск и наблюдателей. То же самое произошло во Франции. А в Греции, где вообще компартия была сила номер ноль, даже а не номер один, там даже началась из-за этого гражданская война. Коммунисты не согласились с тем, что им накрутили поражение на выборах современным языком. А вот в странах, где наши стояли войска, везде победили либо коммунисты, либо самые левые, которых потом сменили коммунисты. Мораль. Демократия – это наше все. Народ решает. Всегда народ решает, кто будет им править. Особенно поглядывая на расположенных рядом военнослужащих. Так вот, наши ушли из Польши и Литвы. И царь проиграл выборы. Так случилось. Но поскольку я упомянул малороссийский приказ, очень коротко расскажу о внутренней политике, о формировании при Алексея Михайловича приказной системы, собственно, системы управления страной. Приказы это были и раньше, но после смуты все это было так зыбко. При Алексея Михайловича прямо развернулась бюрократия. Приказов, то есть этих протоминистерств, было почти 40. Были они отраслевые, как министерство сейчас. Ну, например, организация, учет служилых людей – это разрядный приказ. Далее, сыск преступников, суд – это разбойный приказ. Министерство транспорта, почта, транзиты, перевозки, ямской приказ. Финансами ведало сразу несколько приказов. Большого прихода, так и назывался, малого прихода не было, только большой. Новая четверть и приказ большой казны. Это все Минфин, бог знает, как они там делили полномочия. Были территориальные приказы, управляющие территориями. Казанские, сибирские, вот появился малороссийский. Были приказы, ведающие хозяйствами. Крупными. У нас управделами президента, а тогда называлась приказ Большого дворца. Церковь не была отделена от государства, находилась в симфонии с государством, поэтому отдельный приказ патриарши, который занимается всеми хозяйственными ведения церковными. Самый таинственный и страшный приказ по названию был создан Алексеем Михайловичем лично, очень небольшой приказ тайных дел. Но вы не пугайтесь, не был пыточно за стенок. Это была довольно своеобразная личная канцелярия, у которой было две функции главных. Первое, главное контрольное управление президента у нас называется, приказ тайных дел контролировал другие приказы. И как выполняются указания царя, протоколы, решения, распоряжения. Помните, я говорил вам, как он ночью перепроверял, все ли его поручения дьяки правильно выполняют, читал докладные. Видимо, на каком-то этапе ему надоело этим заниматься в одиночку, поэтому он создал секретариат, который занимался контролем за другими дьяками. А вторая функция приказа тайных дел – заниматься всеми делами государя, которые не знают, кому поручить. Поэтому приказ тайных дел занимался закупкой соколов, еще контролем за сокольничьим хозяйством, закупкой голубей. Очень интересная была закупка попугаев. А также попытка через приказ тайных дел найти учителей для попугаев за границей, которые научат их говорить по-русски. Потом царь еще был собачник, поэтому за дворцовую псарню царскую тоже отвечал приказ тайных дел. Когда не было поста, Алексей Михайлович мог немножко и принять, но никогда не пьянствовал, а любил сладкие наливки, для чего был построен ликерный заводик. Этим занимался приказ тайных дел. А также другими серьезными делами, например, этот же приказ занимался модернизацией артиллерии. Лучше артиллерии царь очень увлекался. В этих приказах служили дьяки и подьячие. Ну, дьяк, понятно, это начальник, это министр. А подьячие – это разные категории чиновников. Подьячие бывали старшие, и средние подьячие, и младшие. Вот три категории. Получали жалования разные. Я прочитал в одном источнике, не могу перепроверить, не успел, что жалование очень сильно отличалось от рубля до 65 рублев, в зависимости от должности, которую занимал младший либо старший подьячий. Колоссальный разброс в зарплате, но, видимо, младшие работали почти на общественных началах. Старшим платили больше, чтобы поменьше было, как известно, мздоимство и прочих исконных бед
нашей, да, в общем-то, любой бюрократии. Не надо, конечно, идеализировать приказную систему. Все проблемы с подношениями и прочим барашками были всегда во всех бюрократических системах всех стран. И приказная система Алексея Михайловича совершенно не исключение. Из книжки в книжку ходит известный анекдот из рассказа Патрика Гордона, того самого петровского генерала знаменитого. Патрик Гордон, шотландец, приехал к нам на службу в молодости, еще при Алексее Михайловиче. Храбро воевал и спустя какое-то время решил, что пора уже получить ему за долгий период и жалование. Но жалования ему не давали. Сколько там по контракту написано, он раз, два, три сунулся, не платится. Он пожаловался на какого-то подьячего, не платят. Он пошел к главному боярину. Говорит, что вообще это такое? Говорит, а я давал поручение. Поручение давал, денег нет. Как рассказывают, этот боярин зашел в приказ, схватил дьяка за бороду и кричал, я тебя, значит, плетьми. И еще раз вот этот вот храбрый офицер пожалуется. Дьяк рыдал, обещал исправиться, все выплатить сполна, говорил, бумаги потеряли, подьячие, бестолковые все, аппарат работает плохо, боярин, я не виноват. Боярин ушел, денег не заплатили. Потом кто-то объяснил Гордону, что так не работает. Вот этими жалобами ты только против себя настропаляешь людей. И Гордон у себя в московском доме пригласил на ужин и того самого дьяка, которого таскали за бороду, хотел сказать, несчастный никакой, не несчастный, и подьячих. И всем им налил, и кормил, и рассказами их забавлял. А уходя, подарил дьяку 2 соболиных шкурки, а подьячим по 1 соболиной шкурке. И с этого момента он был лучшим другом в этом иноземном приказе, и все его вопросы сразу решались. И ему, и другим офицерам, и солдатам никогда ничего не задерживалось. Но отношения должен был продолжать поддерживать. Так Патрик Гордон стал настоящим москвичом. Чиновников было мало. В конце века, уже при детях Алексея Михайловича, писали, что чиновников развелось несчитанное количество. Один вспоминал из современников, зашел в приказ, а там молодых подьячек так много, что, кавычки, где и сидеть им негде, стоя пишут. Столов не хватает. Всего этих дьяков-подьячек на всю страну было в конце века 5000. Это много по русским меркам, потому что в начале века было всего 500 во всех приказах. Но что такое 5000 чиновников на огромную страну? Для понимания, во Франции, которая, в общем-то, поменьше, королевских чиновников насчитывалось в это же время 46 тысяч, в 10 раз больше. Так что удивительно, как наши подьячие еще справлялись не безвозмездно широким кругом обязанностей, а на самом деле это о чем говорит? О том, что было широкое самоуправление. И очень много вопросов решалось не в приказах, а на местах. Купцами. Гильдии тогда еще не было, гильдии вел Петр, но советами купцов. Предпринимателям, бизнес-сообществу, а также местным людям просто перепоручались многие функции. Ну, например, функция арбитража, все коммерческие споры. Воеводы этим не занимались. Это все было передано купцам, разбирайте сами между собой. Вот соберите советы самых уважаемых людей и ваши арбитражные вопросы решайте. У нас на это времени нет. Если не решите, ну, крайний случай, тогда уж этим займется власть. Политика Алексея Михайловича в части экономики может быть охарактеризована одним очень простым предложением. Всемерная защита отечественного производителя. Это была очень протекционистская политика. Началось все с того, что при молодом совсем царе были лишены всех льгот и пошлин самые ушлые, самые оборотистые и самые вот прямо как сыр в масле чувствовавшие себя в России купцы, какие со времен Ивана Грозного? Английские. У нас были хорошие отношения с Англией, потому что английское купечество не облагалось налогами, имело огромное количество льгот. Но под предлогом того, что у них свершилась английская буржуазная революция, ну, они тогда еще не знали, что это буржуазная революция, тогда мы знали, что убили короля, казнили. Убили нашего Карлуса, как писали. И за это у англичан привилегии отобрали. Правительство Кромвеля пыталось как-то восстановить. Писали письма, посольства. Отвечали наши уклончиво, что сейчас у нас идет страда военная, денег не хватает, но обязательно в будущем. Мы вашего господаря английского, называли его так путанно и не очень уважительно, Кромвеля. Никакой он там лорд-протектор. Господаря английского, шотландского, мы обязательно, поразмыслив, со временем решим
Но на самом деле Алексей Михайлович вел в этом отношении довольно осмысленную внешнюю политику, потому что, вы не поверите, но Карл II находился в эмиграции, наследник, во Франции, после казни короля. Там ему еще мушкетеры помогали, помните? Викон де Бражелон. Но это не помогали в Романе, а Алексей Михайлович помогал не на словах, а на деле, отправив туда 15 тысяч соболиными шкурками и еще сколько-то тысяч зерном, все в фонд поддержки Карла II. Ну, как бы в долг, но тем не менее. Когда произошла в Англии реставрация, и Карл II обрел престол английский, я расплатился с долгами, деньги вернул, но тут же попросил восстановить льготы торговые. Но льготы мы больше англичанам не отдали. Сказали, что война, тяжело, как-нибудь потом. Ровно с этого момента и в целом политические отношения России и Британии дали трещину, которая вот по сей день никак у нас не зарастет. Вот как раз тогда. А до этого была просто дружба навеки вечные. Кстати сказать, сейчас есть профессиональный праздник, День таможенника. У истоков его стоит Алексей Михайлович. Потому что праздник этот установлен в честь указа 1653 года о введении торгового устава или таможенной уставной грамоты. Устанавливались четкие таможенные платежи для русских купцов и для иностранных. По нынешним меркам, честно скажу, ну смехотворные платежи совсем. За что-то 5% пошлина, за что-то 2%, не поверите, 1,5% пошлина. Ну, на круг там что-то выходило, но налоги, которые платят современный бизнес, и мы с вами, они бы современников Алексея Михайловича просто ввели бы в ступор. Они просто не понимали бы, как можно платить НДС. Или как в Европе сейчас 50% пароходный налог. Тогда пятая деньга была самым большим чрезвычайным налогом, 20%. Только во время войны собирали, и то с самых богатых купцов. Первый сотни, с гостей, пятую деньгу. Выше представить себе было невозможно. Имейте это просто в виду. Спустя несколько лет, в 1667 году, приняли еще один новоторговый устав, где еще жестче защищали, опять же, отечественного производителя и отечественного торговца. Всячески препятствовали тому, чтобы иностранцы проникали своей торговлей внутрь территории России. Их поощряли к тому, чтобы они прямо в пограничном городе, в порту, в Архангельске, в Новгороде, в Пскове свой товар сбывали русским купцам, а дальше мы уже торговали сами. Хочешь поехать внутрь России торговать на Макарьевскую ярмарку или на Нижегородскую, плати дополнительную пошлину. Это делало торговлю для иностранца невыгодной. Если у тебя иностранный купец уже в Москве имеет гостиный двор, ты не можешь ему продать, а то мало ли там этническая мафия торговая будет. Нет. Англичанин продай русским. Англичанин англичанину нельзя. Ну и там масса других мелочей было забавных. Например, запрещалось разгружать торговые суда по ночам. По ночам хорошие дела не делаются. Таможня спит. Таможня не дает добро. Только днем разгружать. Ну или, например, вообще невиданная вещь и по сей день. Категорический запрет сбыта любого иноземного товара без печати клейма производителя. То есть никакой Made in China не проходило. Клеймо конкретного производителя тогда, пожалуйста, продавайте. Многие вещи так перекликаются из уставов 17 века торговых и современной жизни, что думаешь, люди не меняются последние пару тысяч лет точно совсем. Меняются только модели айфонов, как я всегда говорю. А люди те же самые. Например, обязательность продажи валютной выручки. Знакомо звучит? Тем, кто близок к экономике и финансам. По новоторговому уставу русские купцы были обязаны сдавать золото и ефимки, ефимки — это серебряные талеры доллара, полученные от иноземцев в казну, а взамен менять на отечественные серебряные деньги. Ну, там, видимо, какая-то была игра у казны. С курсом, с весом, ну, 100% бюджет на этом зарабатывал, на конвертации. Все иностранные деньги, валюту сдайте, а мы вам дадим наши. Вы не поверите, но эти таможенные торговые правила действовали 100 лет без изменений. Серьезные изменения претерпели только при Екатерине II. Добротно писали законы. Можете себе представить, чтобы сегодня хоть какое-то экономическое регуляторное правило действовало 100 лет. Появились первые мануфактуры. Немного их было по сравнению потом с Петром. Но оружейные заводы в Туле тогда строятся. Закупать ружья за границей – дело накладное. Стали делать сами. Ярмарки все больше, больше и больше. Я не буду вам рассказывать подробно про купцов, как они делились, чем отличаются гости от гостиной сотни или от суконной сотни. Кому интересно, посмотрите, это все весьма-весьма поучительно. Главное понимать, что очень многие и коммерческие, и таможенные,
и даже налоговые вопросы государство полностью на доверие, на праве сбора и отчетности и ответственности делегировало бизнесу. Просто имущим ответственным гражданам, которым есть чем ответить за обязательства. Поэтому так мало было чиновников, в 10 раз меньше, чем во Франции. Мне кажется, вот как раз та история, когда никогда не поздно чему-то научиться у наших предков. Умению, как Алексей Михайлович делегировал полномочия указом, уезжая на охоту царские, уж тем более в поход, так и делегировать права и обязанности общественным объединениям, бизнесу. Но строго с них спрашивать за это. Если налоги не собрал купец, в подотчетной ему слободе, в подотчетном ему городе своими деньгами доплачиваешь до установленного минимума. Это твои проблемы. А если какое-то срочное дело, война и прочее, то казна тебя тут же нагрузит, будешь строить корабли за свой счет, потом когда-нибудь отдадим. Дело срочное. У тебя же есть привилегии? Есть. И у каждой из категорий купцов были свои привилегии. Вплоть до самых забавных, например, малому бизнесу разрешалось без наказания держать свои маленькие винокурни, самогонные заводики для себя. Ну, мелочь, а приятно. Привилегия. Еще интересно, во время Алексея Михайловича главная статья российского экспорта – меха. Постепенно теряет свое значение, Европа меньше покупает мехов, а точнее говоря, Россия начинает больше экспортировать другого товара. Тогда самым популярным русским товаром становится оборудование для кораблестроения, то есть лес, лен, парусина, пенька для канатов, смола. То, без чего нельзя сделать ни один океанский корабль. Эта товарная категория растет, а меха падают до 10% экспорта. Ну и растет экспорт зерна. Потом, вплоть до эры нефти, это будет главная экспортная статья русского государства. Я не буду рассказывать про расширение земель при Алексее Михайловиче, потому что у меня есть отдельный цикл лекций, вы знаете, небольшой, собирание земель русских, там я говорю об этом подробнее. Именно во время Алексея Михайловича земли наши расширяются, причем необъятно, не столько на запад, о приращениях на западе я вам рассказал, сколько на восток. При нем наши первопроходцы доходят до Чукотки, Берингового пролива, Дежнев, сотоварищи и Тихого океана. При Алексее Михайловиче же начинается освоение и Дальнего Востока, и Преамурья, вот Албазин основан. Тут мы сталкиваемся уже с Китаем, а вот это все необъятные просторы на юге. Калмыки наши подданные, включая территорию севера современного Казахстана. Все эти приращения в результате русско-польско-шведских войн, о котором я вам рассказывал в самом начале этой лекции. Множество строится городов. Всего, считается, построено было при отце и при Алексее 45 городов на востоке, в Сибири. Многие из которых у нас на слуху. Тюмень, и Томск, Иркутск, Сургут, Березов, Тара, Нарым, Туруханск, Енисейск, Красноярск. Это все города Алексея Михайловича. Столица Сибири по-прежнему остается Тобольск. А у нас получается такая уникальная страна, наверное, единственная в Европе, у которой граница определена только с одной стороны. Западные границы не описаны до деревни в межгосударственных договорах. А там, где восточная граница, мы сами толком не знаем, где страна у нас заканчивается. И Кази границу определяют по острогам. То, что налево от острога по-простому, это уже наше. А направо еще надо разбираться. Специфика русской колонизации заключается в том, что Россия – это не страна, которая колонизирует. Россия – это страна, которая колонизируется. При том, что темпы движения колоссальные, историки посчитали, что мы двигались на восток в нечеловеческих совершенно природных условиях. Тайга, тундра, реки широченные, зима, холода, вечная мерзлота, но мы двигались на восток с большей скоростью, чем американские пионеры потом будут двигаться на запад, из Новой Англии к побережью Тихого океана. Это поразительный подвиг нашего народа. И при всем при этом никого не вырезали, никаких резерваций. Конфликты были местами, ну, на Чукотке, например. Народы малые процветают. Я недавно бывал
в одном известном субъекте федерации, названном по имени малого народа, где он считается коренным. Вы не поверите, знаете, какая главная проблема там местных властей? Малый народ перестал быть малым народом. Много стало. Проблема. Потому что если потеряет статус малого народа, то теряется огромное количество льгот, дотаций, преференций. Поэтому смотрят так на этого малого, симпатичного мальчишку, чернявенького, с узким разрезом глаз, и говорят: «Дай, парень, запишем тебя в русские». А то слишком наших много тут. Поэтому все малые народы сохранились. У нас нет исчезнувших народов в результате русского движения на восток. Иногда с интересом читаешь какие-то хроники исторические. В одной из них ссылаются на письма шляхтича одного польского, так чтобы мы понимали нравы того времени. Польский шляхтич попал в плен в начале войны, злобно воевал против войск Алексея Михайловича, поэтому его не отпустили, в Сибирь отправили. И там в Сибирь он вступил в казаки. Уже война закончилась давно. Он где-то там далеко-далеко за Уралом. Ему говорят: все, уже возвращайся, уже все. Мир обратно. А он пишет слезные письма в соответствующий приказ. Не хочу возвращаться. Оставьте. Здесь он большой человек. Тут у него соболя. Словом, колонизация была совершенно особой. И, наверное, ждет еще многих-многих своих и писателей, и режиссеров, кинематографистов.

Семья и дети. Алексей Михайлович был хорош семьянин. Мы ничего не знаем ни о его распутстве, ни о пьянстве. В этом отношении он очень напоминает мне своего дальнего-дальнего потомка, Александра Третьего, большого любителя старорусскости и старорусского стиля. Первую жену свою, Марию Милославскую, которую ему подобрал как раз учитель, боярин Морозов, он очень любил, прожил с ней вместе 20 лет, женившись 18. Любил своих сестер, особенно старшую сестру Ирину. Помните, это та самая Ирина, которую не взял в жены принц датский Вальдемар, дурачок, сидевший долгое время под домашним арестом у нас. Его, кстати, Алексей Михайлович, естественно, взойдя на трон, сразу отпустил обратно в Данию, где он и потерял себя окончательно. А вот Ирину, она с тех пор замуж так и не вышла. Ирину он очень-очень любил и почитал ее всячески, называл ее матушкой в письмах. Была, наверное, она ему в какой-то степени за мать. Из Смоленска, сидя в походном шатре, Алексей Михайлович постоянно посылает письма домой. Часто пишет своею рукою. Пишет жене Марии. О делах не писал. Видимо, ему в голову не приходило, что надо с женщинами делиться какими-то служебными вопросами. Не бабье это дело. Да, женщины никогда и не интересовались царскими делами. А так, по-семейному, сентиментален. Вот он получил от жены на Пасху крашеные яйца. И отвечает в письме. Целовал яйца со слезами. Зело обрадовался. Радостными слезами целую вместо вас самих. Или, например, там же под Смоленском, в походе, он празднует именины своей любимой сестры Ирины. И тоже пишет ей письмо. Мол, отпраздновали именины и радостно все пировали. А я один грустил, потому что, кавычки, лицом к лицу мы не видимся, но духом всегда нераздельны николи же. У него родилось в первом браке 13 детей, 3 царевича, 8 царевен. 14 родами супруга умерла. Девочки все были здоровые, смышленные, а вот с мальчиками как-то не везло. Мальчики болели. Известна история, как он выбрал себе потом вторую жену, Наталью Нарышкину. Он пришел в гости к Артамону Матвееву, своему другу, и де-факто главе правительства, домой. Артамон Матвеев, у него был абсолютно западный дом. Как вспоминали иностранные послы, мало чем отличающиеся от дворца какого-нибудь венецианского дожа. Картины европейские на стенах, ковры, побелка, обои, европейская мебель. Но самое главное, абсолютно европейские нравы. У Артамона Матвеева женская половина, конечно, на доме была, но абсолютно условно, потому что туда-сюда можно было ходить свободно. И он даже сажал своих женщин за стол вместе с мужчинами, с гостями и, естественно, самим государем. Ну, по традиции, встречает царя. Это я вам рассказываю исторический анекдот. Похоже на правду. Встречает царя воспитанница Артамона Матвеева, его очень дальняя родственница, 18-летняя Наташа, подносит ему там чарочку. Царь выпил, посмотрел, поговорил с ней, задал какие-то вопросы. Она разумно и отвечала, не смутившись. Царь вдовец. Он спрашивает: «Артамон, друг мой, что девушка не замужем?» Это, говорит, бесприданница. Живет у меня из бедности. Жить негде, дома нет. Вот воспитываю. Никто брать не хочет. Серьезно? Ты? И все из-за приданного? Ну, говорит, ты же знаешь наши нравы-то. Абы за кого не хочу, все эти князья, бояре нос воротят, боярские дети. Алексей Михайлович задумался и говорит: ты знаешь, есть у меня на примете один молодец, который ценит женскую красоту, характер и разум более чем приданное. Ну и сделал предложение после этого. Формальности были все соблюдены, смотр невест, собрали десяток. Ну все знали, роли разыграны. Выбрали, естественно, Наталью Нарышкину. И вот после свадьбы царь как будто обрел вторую жизнь. Он как-то помолодел, стал чаще носить европейское платье, выглядеть как-то пободрее. Сел на диету. Сохранились записи английского врача, которому царь доверял, как улучшить здоровье. Вы знаете, я читаю, в общем, все очень разумно. Английский врач советует, чтобы, значит, сбросить вес, надо свинину не есть, хлеба поменьше, предпочтение отдавать

птицы, можно белой рыбы немного, поменьше алкоголя и побольше физических упражнений. Царь увлекся, как бы сейчас сказали, народной медициной, стал пить разные травяные отвары для здоровья. Ну, в общем, как-то приободрился очень. Ну и самое главное, и самое интересное, то, что к концу жизни он стал после второго брака большим сторонником всяких новшеств. Обычно в молодости все революционеры, а к старости консерваторы. А здесь с точностью да наоборот. Если по молодости, под влиянием окружения, царь, например, запретил у себя при дворе скоморохов. Это был такой комеди-клаб. Скоморохи, гусли – это все дьявольское дело. И царь это все при дворе запретил, оставил только сказителей. То в зрелые годы, вы не поверите, но он исполнил и свою давнюю мечту, когда-то подсмотрел это во время военного похода в Литве. Потом ему послы про это много писали зарубежные. Ну и жену потешить. Он устроил первый театр со своим театральным зданием. В лекции про быт царей об этом поподробнее. Во втором браке у него родилось трое детей. Девочка Наташа. Еще одна девочка умерла, к сожалению, во младенчестве. А первенец, мальчик, которого мы все с вами знаем, Петр. Еще Алексей Михайлович был образцовым фермером. Таким агрономом-мичуринцем. В селе Измайлово он завел идеальную ферму. Завел там теплицы, выращивал виноград, арбузы, дыни и даже тутовые деревья и пытался разводить шелковичных червей, то есть делать шелк. Шелком у него не получилось, а все остальное получилось. Процветающее было фермерское хозяйство, 7 водяных мельниц, несколько разных заводиков, ликерных, понятно, 27 прудов каскадами, чтобы мельницы работали водяные под естественным напором воды. Напоминает вам, да, Петергоф? Все было знакомо Петру, когда он это организовывал. Льняной завод там же, стекольный завод, делал красивую стеклянную посуду. Приглашал иноземцев активно, выманивал мастеров по садоводству, заводскому делу. За большие деньги собирал со всей страны. Полюбил и высокое искусство. Поскольку мы с вами находимся в певческой капелле, то не могу не рассказать, что завел большой хор. Там было где-то человек 170-180 лучших голосов. Завозили эти голоса отовсюду. Были даже распоряжения, что вот в Малороссии хорошо поют, там поищите певцов хороших. Платили жалование достойное. Это был самый лучший царский хор. Использовался на всех официальных и полуофициальных мероприятиях. Были им заказаны красивые вишневые кафтаны. Любимый цвет царя – золотой. Нитью шитые, отделкой. Красота неописуемая. Все как в кино. Хор, как бы сейчас сказали, Сретенского монастыря. И обращал внимание на всякие бытовые мелочи. Когда с походом был в Литве, Вильно брал, Минск брал, где-то во дворце местные знати обратил внимание на красивые кожаные обои, золотой и серебряной нитью шитые. Тут же приказал такими же обоями у себя покои во дворце покрыть, потому что лепота современно смотрится. Вот такие мелочи его очень интересовали. Ценил духовую музыку. Я вам уже сказал, что он писал крючками собственные церковные песнопения оригинальные. А также ценил и любил духовую музыку, как Александр III, опять же, его дальний потомок. И даже на Поварской улице в Москве было открыто училище. Называлось «Государев съезжий двор трубного учения», где учили играть на духовых инструментах профессиональных музыкантов. Во дворце его звучал орган. Приглашали органистов и иноземных с гастролями. И местные были органисты. Органную музыку он любил. И даже иранскому шаху в знак своей любви. У нас были тесные с Персией торговые отношения. Иранскому шаху тоже подарил действующий орган. Алексею Михайловичу готовили первую в нашей стране газету. Вообще первая газета – это «Петербургские ведомости», как мы помним с вами, да? У Алексея Михайловича была своя газета, рукописная. Называлась она «Куранты». И это, правильно сказать, был обзор иностранной прессы, который иноземный приказ посольский ему составлял. И вот этот обзор он регулярно читал, он даже в нескольких экземплярах распространялся среди руководителей приказов в Боярской думе, чтобы все были в курсе происходящих в мире событий. Через Ригу заказывались иностранные газеты. Посольский приказ делал дайджест, тоже направлял Алексею Михайловичу.
Он это читал внимательно. Известный случай, довольно забавный, когда Алексей Михайлович как-то на заседании Боярской думы, то есть правительства по-нашему, начал цитировать какую-то английскую газету, зачитывать статью вслух, что вот, мол, пишут англичане, что казнили они своего короля Карлуса, того самого, а теперь очень об этом жалеют, потому что у них война и неустроение. Вот что, значит, бывает, когда руку поднимают на монарха, не подумав. Бояре, имейте в виду. Всем расскажите. Смерть его была неожиданной. Неполных 47 лет вел умеренный образ жизни, не пил, по молодости занимался спортом, да и потом вел довольно активный, подвижный образ жизни. Хронических болезней у него никаких не было. Повышенное артериальное давление, как бы сейчас сказали. Но он лечился весьма эффективно кровопусканием. Тогда все лечили кровопусканием. Кстати, от давления помогало. Лечился он по науке. Помните, я вам рассказывал про его увлечение астрологией. Кровь пускал по звездам себе, как там, по лунному циклу. Опять же, травы. Но докторам почти не показывался. То есть никакой диспансеризации не проходил. И доктора иноземные жаловались, что даже когда царь заболеет, они не могут лечить его очно. Пересказывают докторам, что с царем происходит. Ну, дадут банку с мочой. И вот там попробуй диагноз установи. Ну, вот он простудился и лечил себя сам. Пил какие-то травки, а там дальше бронхит. Бронхит – воспаление легких. Довольно скоропостижно скончался. В Википедии написано, что от сердца – это неправда. Скончался он от простуды тяжелой. Успел только благословить на царствие своего старшего сына Федора и организовал массовую раздачу милостыни нищим, убогим, отпустил узников из тюрьмы, кого-то простил. Ну, так было принято. Царь вообще был милостив. Он часто ходил по тюрьмам сам, беседовал с заключенными, кого-то прощал, за кого-то платил долги. Это было общее дело. Царь оказался у нас в тени Петра I, своего великого сына. Но в то же время, если мы посмотрим практические результаты деяния Алексея Михайловича, его отца, то мы увидим, что за это время территория страны выросла необъятно, в разы. Население увеличилось очень сильно. Мы прошли через тяжелые войны и выстояли. Были приняты законы, уставы, соборное уложение, налажена система госуправления. Появился тот самый знаменитый русский стиль, который отличает Россию архитектурно, культурно от любых других стран. Собор Спаса на Крови здесь или исторический музей в Москве, музей Ленина или особняк французского посла на Якиманке в Москве. Вот образцы русского стиля. Примерно так строили при Алексея Михайловича. Потом это попытается воспроизвести его последователь Александр III. Есть критики. Критики считают, что раскол перечеркивает все его достижения. Это сложная история, я специально про раскол не говорил. Есть критики, которые осуждают внешнюю политику Алексея Михайловича. С ужасом я перечитал Акунина и нашел там такую цитату по поводу Богдана Хмельницкого и польской войны и объединения с Украиной. Кстати, написано не сейчас, а давно, кавычки. «Выгоднее было бы иметь независимую буферную страну Украину вместо малороссийской провинции». Кому выгоднее, как выгоднее? Неужели это пишет историк? Знаете, если у вас нету тети, то вам ее не потерять, называется. Выгоднее не иметь брата. С ним не поссоришься. Выгоднее не иметь родственников. Лучше иметь соседей. Правильно? Муферную страну. А лучший сосед, как говорит эстонская пословица, это что? Лучший сосед – высокий забор. Поэтому это не объективно, это нечестно. При Алексее Михайловиче много чего началось хорошего. Книгопечатание, например, самое активное. Сотни книг печатал государев печатный двор. Я вам рассказывал про соборное уложение на прошлой лекции за рубль, но вместе с ним был напечатан и первый букварь массовый, который стоил 1 копейку. И первый тираж букваря, 2400 экземпляров, был продан за один день в Москве. Вот так. Поэтому время Алексея Михайловича, это время считается переходное. Кончилась Московская Русь, началась Россия нового времени. Петр не сразу пришел ведь. Сначала был Федор. Федор обладал всеми талантами от отца, кроме одного. Здоровья не было.
Но процарствовал недолго и в памяти нашей почти не остался. Даже на похороны царя его принесли наследника на стуле, специальные носилки, идти не мог. Поэтому мы называем, в общем-то, последним из москвичей, из московских царей именно Алексея Михайловича. Потому что Петр, хотя и родился в Москве, но город столичного статуса лишил. Я не буду сейчас ударяться в детали, про все дальнейшее есть подробный цикл лекций «Петровские времена», но одну историю про Петра, заключительную, все-таки вам расскажу. Как-то Петр сидел со своими соратниками, и они его нахваливали. Великий, богоподобный, да никогда раньше в истории. Петр Алексеевич был человек не глупый, как мы понимаем с вами. Ему это надоело, словословие. И он довольно резко спросил князя Долгорукого Якова, известного своей прямолинейностью, любитель так резать правду матку. «Князь, а что все тут? Я великий, великий. Вот ты отца моего хорошо знал. Кто более великий, я или отец?» Князь крякнул и сказал: «Отец твой более, чем ты сделал. Но когда и ты прилежать будешь, может быть, и превзойдешь». Многие называют Алексея Михайловича самым добрым из русских царей. Наш великий историк Ключевский так и писал: «Славная русская душа, лучший человек древней Руси». И этому есть очень много подтверждений. Самое, на мой взгляд, необычное и самое редкое в том, что, находясь в таком положении, при всем при этом Алексей Михайлович, как ни удивительно, пытался, что называется, войти в положение, понять своих подчиненных, подданных. Это было очень редкое чувство эмпатии. Два приведу примера. Его ближайший соратник, князь Адоевский, потерял сына. Сын умер. Царь написал ему пространное письмо. Советовал искать утешение в вере. Проявлял удивительную деликатность. Писал, что обещает и самому князю, и семье его, и сынам, и внучатам постоянную личную царскую опеку и заботу. Князь должен был рыдать, читая такое письмо. А с другим соратником царя, Ордяным Нащекиным, вообще произошла страшная история. Канцлер, а у него сын, известный западник, взял и сбежал за границу. Сначала в Польшу, к врагам воюющим, потом во Францию. Ну, представляете, что в этом случае должно произойти. Сын изменник родины. Алексей Михайлович пишет письмо Ордяну Нащекину. Он не только не укоряет его, не только не грозит ничем, он утешает. Мол, горе какое семье, понимаю, как тебе, друг мой, тяжело. А в конце следующее, кавычки. Что пойми же, яко же и птица летает сема и авама, и полетов довольно, так и ко гнезду своему после прилетает. Так и сын твой полетает по Европе, посмотрит и возвратится. Не переживай. Самое интересное, что через несколько лет Европа надоела этому юному релоканту, и он вернулся в Москву. И его простили. Ничего ему не было. Вот такой был человек. Но более всего, на мой взгляд, его характеризует последнее. Это из воспоминания посла Мейсберга. Он пишет: «А что особенно странно, то, что при абсолютной власти над своими подданными, при привычке многовековой подданных все терпеть и все принять, царь Алексей никогда не покушался ни на чье состояние, ни на чью жизнь, ни на чью честь». Вот такой был человек Алексей Михайлович, добрейший. Спасибо вам за любовь к русской истории.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.

0: Всем добрый вечер. Мы рады вас приветствовать на канале Культурно-просветительского центра. И мы продолжаем наши эфиры «Неурочные, беспозвоночные». Вадим Валерьевич, прошу вас.
1: Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Сегодня мы будем говорить про не про какую-то конкретную группу существ. Мы будем говорить про организмов, чье тело заключено в двустворчатую раковину. Неважно, из какого материала эта раковина. Важно, что она состоит из двух створок. Ну, когда вообще произносят слово «двустворчатые», первые, кто приходит на ум, это, конечно же, моллюски. Причем не просто тип моллюски, а класс, бивальвия, двустворчатые моллюски. Вообще, с моллюсками ситуация очень интересная. Ну, в школьной программе в типе моллюски рассматривают буквально три класса. Брюхоногие, гастропода, двустворчатые бивальвия и цефалопода, головоногие. В реальности классов в типе моллюски больше. Правда, остальные, они не то чтобы очень богаты видами, но, правда, какие-нибудь там скафоподы, лопатоногие или полиплакофора, хитоны, они там число видов даже больше, чем у головоногих. Но сейчас не о них. Вообще, для представителей типа моллюски, а мы отдельно уже с ними знакомились, если вы хотите подробнее про моллюсков именно послушать, то это, ну, уже, наверное, в позапрошлом году у нас была встреча, на которой я как раз рассказывал подробно именно про тип моллюски. Так вот, для представителей типа моллюски характерна такая структура, как раковина. Это твердый наружный скелет, выделяемый покровами тела. Причем у абсолютного большинства представителей типа моллюски этот скелет несет в себе много минеральных веществ, то есть он очень минерализованный, известковый, что придает ему прочность и толщину. То есть сама по себе раковина, как такой орган пассивной защиты, это исходно пассивной защиты. На самом деле в процессе эволюции чего только моллюски с раковинами не делали. Это характерная черта для моллюсков. Давайте мы начнем с класса... Секундочку, прошу прощения. С класса бивальвия, двустворчатые. Ну, само название двустворчатых моллюсков недвусмысленно намекает нам на то, что в отличие от всех прочих моллюсков, раковины у них имеют две створки. В данном случае левую и правую. Раковина, конечно, может быть довольно причудливой формы, но в целом общая идея строения сохраняется. Если мы с вами попробуем распилить двустворчатого моллюска поперек, то увидим, что, ну вот, на правом изображении хорошо видно, темным это створки раковины закрашены. Сверху крепится основная часть тела моллюска, вниз свисает так называемая нога. Нога – это просто такой мускулистый вырост, с помощью которого двустворчатый моллюск, да и любой другой моллюск. В принципе, нога как средство передвижения, основной орган передвижения, характерно для всех моллюсков, так или иначе. Нога, с помощью которой моллюск передвигается, и по бокам свисают жабры. Вот здесь слева изображен вскрытый двустворчатый моллюск, но не распиленный поперек, а просто у него удалена одна створка. Ну, позволю себе напомнить, что они довольно интересно питаются. Большая часть пространства внутри раковины моллюска – это пустота, так называемая мантийная полость. Мантия, позволю себе напомнить, это покровы тела моллюска, которые выделяют или когда-то в эволюционном прошлом выделяли раковину. Соответственно, мантийная полость – это просто фактически полость, окруженная телом моллюска с трех сторон, через специальное отверстие, которое называется вводной сифон, туда засасывается вода, через выводной сифон она выталкивается. Соответственно, вода омывает жабры, в жабрах осуществляется газообмен, в кровь кислород, из крови углекислый газ. Ну и на жабрах залипают различные питательные частички. Таким образом, двустворчатые моллюски являются фильтраторами. Более того, двустворчатые моллюски являются сейчас одной из основных групп фильтраторов, в принципе, в гидросфере нашей планеты. Среди них есть существа, практически не перемещающиеся на протяжении своей жизни. Есть те, кто, начиная с какого-то момента, вообще перестает перемещаться. Устрицы, например. Раковины которых просто прирастают к каким-нибудь твердым объектам. Есть те, кто вполне себе перемещаются, но, правда, делают они это не то чтобы очень активно. Да и какой смысл в активном перемещении, если ты питаешься, прокачивая через себя воду? Хотя есть, конечно, двустворчатые моллюски, которые могут довольно быстро перемещаться. Возможно, вам знаком такой моллюск гребешок. Вот гребешки могут хлопать створками и, соответственно, так немножко прыжками в воде довольно быстро и экстравагантно, правда, перемещаться. Но мы сейчас не об этом. Из-за того, что предки двустворчатых моллюсков перешли к вот такому малоподвижному фильтрующему образу жизни, у них в процессе эволюции утратилась голова. Ну, мы с вами прекрасно помним, что голова нужна тем, кто ищет еду. Если ты еду не ищешь, голова тебе особенно не нужна. У них есть рот, открывающийся тоже в мантийную полость, и рядом с ним есть ротовые лопасти, специальные выросты, которые как бы подгребают съедобные частицы, осевшие на жабрах. Ну вот, да, мы вспомнили строение двустворчатого моллюска. Ну, то, что всегда впечатляет, это способность некоторых двустворчатых моллюсков формировать жемчужины. Напомню, жемчужины они формируют вокруг, ну, либо каких-то твердых частиц с острыми краями, либо вокруг паразитов, которые оказались у них в мантийной полости. Соответственно, они покрывают их перламутром. Перламутр – это вот блестящий внутренний слой раковины. Иногда жемчужины бывают большими, иногда гигантскими, занимающими большую часть мантийной полости, ну, как, например, у тридакн иногда бывает. Вообще, в чем смысл двустворчатости двустворчатых моллюсков? Такое строение раковины позволяет им, во-первых, быть защищенными, во-вторых, при необходимости, например, при атаке хищника, плотно сжав мускулы-замыкатели, так называемые аддукторы, соединяющие створки раковины, у них обычно два мощных мускула-замыкателя, как такие мускульные колонны, которые крепятся к одной и к другой створке. Сократив мускулы-замыкатели, можно очень плотно закрыть створки раковины. Это позволяет защититься и от хищников, и, например, как в случае с мидиями, переносить довольно длительное высыхание во время отлива. Поэтому, да, двустворчатость для такого малоподвижного фильтратора – это действительно очень удобно. Позволю себе напомнить, что, как и у многих малоподвижных водных существ, особенно с такой тяжелой бронированной раковиной, для них характерны планктонные личинки, то есть личинки, переносимые течением. У большинства двустворчатых моллюсков это велигер, такая вот потешная личинка, но у потешного видно достаточно планктонная личинка, но у некоторых пресноводных двустворчатых моллюсков, таких, например, как представители семейства унионида или маргаритиферида, два семейства, которые у нас встречаются, у них в процессе эволюции с личинкой произошло довольно необычное. Она преобразовалась вот в такую структуру, которая называется глохидий. Некоторое время глохидий перемещается вместе с течением, являясь таким образом планктонным организмом, а затем вот этой вот нитью под номером 3 цепляется за рыбу, проплывающую мимо, подтягивается к ней, вгрызается в ее плоть, и затем путешествует на теле рыбы, потихоньку ее подъедая, год или два, в зависимости от вида, затем отваливается и превращается во взрослого двустворчатого моллюска. Ну, опять же, понятно, зачем это надо, почему так получилось в процессе эволюции, потому что иметь планктонную личинку в реке не очень удобно. Ты не сможешь расселяться вверх по течению, а наоборот, всю твою популяцию будут сносить вниз, вниз, вниз, вниз, вниз, и в конце концов потомки твои без вариантов окажутся в море, где погибнут. Не очень радужный финал, поэтому, да, у некоторых двустворчатых моллюсков, обитающих в пресных водах, появилась вот такая личинка глохидий. Ну, да, пробежались по двустворчатым моллюскам, вспомнили их, но если уж мы упомянули, что двустворчатость – это удобно, в некоторых ситуациях. Двустворчатая раковина – это удобно. Обзавелись ли двустворчатыми раковинами какие-то другие беспозвоночные, кроме двустворчатых моллюсков? Обзавелись. Причем порой самые неожиданные. Второй и самый большой класс внутри типа моллюски – это класс гастропода брюхоногие. Ну, еще их называют улитки. Можно задать закономерный вопрос, а с ними-то что? Ну да, для них характерна раковина, завитая по спирали. Все в порядке. Какая тут двустворчатость у улиток? На самом деле, формально, очень многие брюхоногие моллюски имеют раковину из двух створок. Просто если у представителей класса двустворчатые моллюски створки одинаковые, у брюхоногих эти створки совсем не похожи друг на друга. Ну, в первую очередь, позволю себе напомнить, что, да, действительно, большинство представителей класса брюхоногие или гастропода имеют вот такую закрученную по спирали раковину, то, что все называют просто словом «улитка». Но на самом деле эволюционная история их раковины, она чрезвычайно запутана и закручена. Дело в том, что ну, совсем предки брюхоногих моллюсков, они имели раковину колпачковидную, вот такую. Затем в процессе эволюции они потратили очень много миллионов лет на то, чтобы закрутить ее по спирали. Вообще такая спирально закрученная раковина – это удобно. В нее удобно прятаться. Самое главное, что обороты упираются сами в себя и формируют, ну, я бы сказал, такие ребра жесткости, делающие раковину значительно более прочной. Но, правда, я думаю, легко себе представить, хотя можно себе представить, что если бы ваше тело закрутили по спирали в такую раковину, не все бы парные органы поместились. Вот брюхоногим моллюскам в процессе эволюции пришлось некоторыми парными органами ради такой спирально закрученной раковины пожертвовать. А дальше случилось странное. Некоторые, далеко не все, но некоторые группы брюхоногих моллюсков, причем независимо, стали, наоборот, в процессе эволюции, после того, как закрутили раковину по спирали, ее раскручивать. Вот это не древний моллюск, это современный моллюск, пресноводный, чашечка. Его предки имели закрученную по спирали раковину, а затем раскрутили ее обратно вот в такой колпачок. У некоторых моллюсков раковина закручена по спирали, но в одной плоскости, как, например, у пресноводных катушек. Вообще для брюхоногих моллюсков характерна также планктонная личинка велигер. Однако те брюхоногие моллюски, которые в процессе эволюции выходили на сушу, а затем вернулись в воду, ну, они, понятное дело, ее утратили. Ну и Велигер у них несколько отличается и несет обычно на себе такую закрученную раковину, что недвусмысленно намекает нам, что закрученной раковиной брюхоногие моллюски обзавелись достаточно рано. Раз уж мы упомянули с вами пресноводных брюхоногих моллюсков, и раз уж упомянули тех, кто выходил на сушу, то давайте про них немного поговорим. Вот перед нами один из наших самых крупных, даже, пожалуй, наверное, самый крупный пресноводный брюхоногий моллюск. Да, прудовик большой, семейство лемнииды. Предки прудовиков очень давно вышли из моря на сушу. Вообще моллюски исходно дышат все жабрами. Но понятно, что если ты живешь на суше, жабрами дышать не очень удобно. Возможно, есть наземные моллюски, брюхоногие, которые дышат жабрами. Особенно в тропиках, где там влажность воздуха, понятно, близка к 100%, и отовсюду и так все капает и сочится. Но в более суровом климате жабрами дышать не очень удобно. Правда, у брюхоногих моллюсков обычно одна жабра, из-за того, что они закручены по спирали, и не все парные органы помещаются. Ну да ладно. Соответственно, те брюхоногие моллюски, которые вышли на сушу, многие из них в процессе эволюции утратили жабру и обзавелись легким. Просто такой мешок, оплетенный кровеносными сосудами, через стенку которого происходит дыхание и выведение углекислого газа. Некоторые из брюхоногих моллюсков при этом ушли вторично в воду, в пресную воду. Соответственно, вот такие вторично водные моллюски, как, например, представители семейства лемнииды, прудовики, они в большинстве своем сохранили легочное дыхание, то есть им надо выползать на поверхность воды, делать вдох, а затем ползти, заниматься своими делами. Вот здесь, почти по центру кадра, как раз дыхательное отверстие открыто у прудовика. Интересно, что у таких моллюсков устье. Устье – это отверстие, через которое моллюск высовывается. Ничем не закрыто. Совсем другое дело с первично водными. Ну, если говорить про пресноводных, ну, например, вот семейство живородки, они дышат жабрами, их предки никогда не выходили на сушу, и у них есть часть раковины, не соединенная с остальной раковиной. Это крышечка. Ну, у пресноводных моллюсков, прошу прощения, мы крышечку можем увидеть только вот у некоторых, не у всех, потому что некоторые пресноводные моллюски вторично водными, они как бы их предки выходили на сушу, затем возвращались в воду. А у морских брюхоногих моллюсков, ну, у большинства мы увидим вот такую крышечку. То есть крышечка – это, опять же, тоже очень древняя черта строения брюхоногих моллюсков. Зачем нужна крышечка? Очевидно. Во-первых, защита от хищников. А во-вторых, она позволяет пережить высыхание. Ведь потому что что для легкого самое страшное? Если оно будет заполнено водой. Что для... Если оно не приспособлено к тому, чтобы быть заполненным водой. Что для жабры самое страшное? Высохнуть. Поэтому жаберно дышащие моллюски водные, обладающие крышечкой, просто если их, не знаю, выбросило на берег или оказались во время отлива на берегу, или пруд пересыхает, они могут плотно закрыть крышечку с остатками воды, ну, в надежде, что либо прилив придет, либо волной обратно смоет, ну, либо пойдет дождь, и пруд опять наполнится. То есть, если задуматься, получается очень интересно. Получается, что на самом-то деле большинство брюхоногих моллюсков, очень многие брюхоногие моллюски, у них формально-то раковины из двух частей. Вот как-то двустворчатые раковины это не повернется назвать. Но раковины из двух частей, которые двигаются вообще фактически независимы друг от друга. Ну вот, пресноводные моллюски без крышечки с легочным дыханием и с крышечкой с жаберным дыханием. Причем интересно, что, ну опять же, мы про это говорили подробнее, когда говорили про моллюсков, чего только в процессе эволюции моллюски с раковиной не делали. И утрачивали ее, как вот у этого замечательного моллюска, практически редуцировалась, она осталась небольшой рудимент раковины. Утрачивали полностью, как у наземных брюхоногих моллюсков, у слизней, у морских голожаберных моллюсков, например, или у морского ангела, да, тоже брюхоногий моллюск утратил раковину в процессе эволюции. Но, наверное, самое невероятное со своей раковиной сделали представители семейства юлииды. Вообще, если посмотреть на это, хочется сказать, простите, но это же двустворчатый моллюск, раковина из двух створок. Так долгое время и считалось. Вообще, до середины 20 века живых юлиид никто не находил. Ну, они не крупные, живут в зарослях водорослей, как можно заметить морских, как можно заметить цвет у них явно окраска маскировочная. Находили пустые створки и окаменелости. И предполагали, что да, странные немножко, но двустворчатые моллюски. Некоторое время их даже относили прям к конкретному семейству метелиды, мидии. А потом в середине 20 века нашли живых. И как только нашли, сразу поняли, нет. Вот голова выдает в нем, что это вообще-то брюхоногий моллюск, а не двустворчатый. Оказалось, что в причудливости путей, эволюционных путей того, что они делали с раковиной, брюхоногие моллюски в том числе дошли и до полноценно двустворчатой раковины. Вот так сбоку выглядит юлиида, вот так сверху выглядит юлиида. Ну, двухстворчатая раковина. Ну, здесь важно отметить, что, я думаю, это понятно, но я на всякий случай еще раз проговорю. То, что у юлиид двустворчатая раковина, эволюционно не сближает их с двустворчатыми моллюсками. Она у них совершенно независимо появилась. Это то, что называется конвергентная эволюция. Когда две какие-то группы организмов, две эволюционные ветви приходят к схожим структурам, но совершенно независимо. Причем сейчас есть довольно правдоподобные и подробные реконструкции того, как могла идти эволюция предков юлиид. И да, просто одну створку своей по-настоящему двустворчатой раковины они сделали, собственно говоря, из раковины, а вторую они сделали из крышечки. И получилась вот такая интересная ситуация. То есть, как ни парадоксально, есть формально двустворчатые брюхоногие моллюски. Но не только моллюски обзавелись двустворчатой раковиной. Есть тип брахиоподы или плеченогие. Сейчас их чуть меньше 400 видов живет в океанах. Это исключительно морские организмы. Они даже небольшое опреснение не очень любят. Внешне их тела похожи на тела двустворчатых моллюсков. Ну, если смотреть на раковину. У них тоже раковина минерализованная. У большинства, не у всех, но у многих. Прошу прощения. И в целом похожи на странного немножко, но на двустворчатого моллюска. Правда, вот левое изображение показывает нам раковину брахиоподы сбоку. Посмотрите, как странно. Створки совсем не одинаковые. У двустворчатых моллюсков створки левая и правая, а у двустворчатых моллюсков левая и правая створка. Они обычно одинаковые, более-менее. А здесь они явно не одинаковые. Более того, сразу могу сказать, это даже не левая и правая створки. Какие? Давайте попробуем разобраться. Вообще, как и двустворчатые моллюски. Брахиоподы являются фильтраторами. Более того, в определенные геологические периоды брахиоподы играли в биосфере Земли, в океанах Земли большую, значительно большую роль в качестве фильтраторов, чем двустворчатые моллюски. Но, собственно, то, что брахиоподы в основном вымерли, а то, что мы сейчас видим в океанах, это остатки, причем совсем капельные такие остатки былого разнообразия, объясняется довольно просто. Их вытеснили двустворчатые моллюски, которые оказались более эффективными фильтраторами. Если присмотреться к вот этой приоткрытой брахиоподе, видно, что внутри двустворчатой раковины там какие-то спирали. Что же это такое? Это так называемый лофофор. Лофофором называют, ну, чаще всего спиралевидную. Ну, если у брахиопод, то спиралевидную. На самом деле лофофор есть не только у брахиопод. Лофофор есть еще у фаранит. Лофофор есть еще у мшанок, например. Так или иначе, лофофор – это структура, несущая на себе многочисленные щупальца. Щупальца покрыты ресничками. За счет биения ресничек вода прогоняется между щупальцами лофофора, и на них застревают различные съедобные частицы. Здесь мы видим продольный разрез через брахиоподу. Видим, что тоже на самом деле большая часть, значительная часть пространства внутри раковины – это пустота, то, что называется мантийная полость. Как и у моллюсков, у брахиопод есть мантия, поверхность тела, выделяющая раковину. Но дальше, если хоть немного даже присмотреться к строению, становится понятно, что это, а, точно не моллюск, б, это даже не близкий родственник моллюсков. Ну, во-первых, створки раковины брахиоподы – это не левая и правая. Это верхняя и нижняя. Ну, если учитывать эмбриональное развитие, то они фактически обе являются спинными, формируются на спинной стороне, просто потом брахиопод так сворачивается фактически вдвое. Но функционально это верхняя и нижняя, а не левая и правая створки. Также у брахиопод есть особая структура – ножка. Ну, вот она у лингулы очень хорошо развита. Это подвижная часть, торчащие из раковины, которые брахиоподы крепятся к каким-нибудь твердым объектам и фильтруют. Вот так выглядит лофофор, если его вытащить из тела брахиоподы. Да, видно две такие спирали, на которых находятся щупальца, покрытые ресничками. Как я уже сказал, брахиоподы в прошлые геологические эпохи были очень разнообразные и многочисленные группы. Ну, впоследствии они были вытеснены в основном двустворчатыми моллюсками. По счастью, небольшое количество видов все-таки сохранилось. Но брахиоподы и двустворчатые моллюски – это, опять же, замечательный пример конвергентной эволюции. Когда образ жизни предопределил на самом деле внешне похожее строение, хотя, конечно, если разбираться в строении фильтрующего аппарата, если разбираться вообще в строении их тела, все там разное. А так, да, и те двустворчатые. Вообще, чаще всего, когда речь заходит о беспозвоночных телах, которых заключено в две створки, вспоминают как раз двустворчатых моллюсков и брахиопод. Но мы уже с вами теперь знаем, что и среди брюхоногих моллюсков есть честно двустворчатые, относящиеся при этом, разумеется, к брюхоногим. Но на самом деле есть еще один тип беспозвоночных животных, среди представителей которого есть существа, тела которых заключены в двустворчатую раковину. Это тип артропода, членистоногие. Самый большой по числу видов тип живой природы в принципе. Приблизительные оценки сейчас что-то около 1 300 000 видов. ну, от 1 300 000 до 1,5 миллионов, а теоретические оценки, сколько их на самом деле живет, значительно больше, там разброс от 2,5-3 до 7 миллионов видов. Напомню, речь идет здесь о видах, а не о, не об особях, разумеется. Так вот, членистоногие, позволю себе напомнить, это существа, тела которых покрыты сбрасываемой хитиновой кутикулой, то есть их покровы тела выделяют наружный скелет, экзоскелет плотный. Но в отличие от экзоскелета моллюсков и брахиопод, который покрывает не все тело, у членистоногих экзоскелет, наружный скелет из хитиновой кутикулы покрывает все тело. При этом их кутикула может быть тоже минерализована довольно сильно, то есть помимо хитина содержать какие-нибудь еще минеральные вещества. Ну, представьте, не знаю, краба. Да, толстая минерализованная кутикула. Тело членистоногих разделено на некоторое количество сегментов. От каких-то из этих сегментов отходят парные конечности. Членистоногими они называются, потому что конечности у них разделены на членики. Потому что скелет внешний, и очень хорошо видно, как они делятся на части. Понятно, что у нас с вами на самом деле как бы тоже конечности членистые, да? Но просто у нас скелет внутри, поэтому снаружи кажется, что это какая-то целая часть. Ну, действительно, она целая, но на самом деле гнется только в сочленениях. А у членистоногих это прям бросается в глаза, членистость их конечностей. Классов членистоногих сейчас довольно много. Мы про них, про все говорить не будем, потому что к двустворчатостью обладают немного членистоногих. Будем говорить сейчас только о двустворчатых. И, соответственно, давайте мы сразу перейдем к надклассу ракообразные. Я уже упоминал, но позволю себе сказать еще раз, что таксономический ранг ракообразных, ну, то есть то, насколько старший, какой по старшинству этот таксон, это класс или надкласс, или подтип, он дискуссионен. Ну, то есть до сих пор про это систематики спорят, но для нас с вами это не принципиально. Давайте мы все-таки будем использовать, ну, с одной стороны, чуть более современную классификацию. Я почему про это говорю подробно? Потому что в школьных учебниках, например, ракообразные называются классом. Но вот понятно, что это точно не класс. Это надкласс минимум. Может даже подтип. Так вот, надкласс ракообразные. Обычно, когда говорят слово ракообразные, первое, что всплывает, это речной рак. Речной рак относится к классу высший ракообразный молокострока. Вот у высших ракообразных у них все довольно просто и понятно. Тело разделено на две тагмы. Тагма – это группа сегментов, которые слились в процессе эволюции и, ну, либо полностью, либо стали похожими друг на друга, прошу прощения, да, либо полностью слились в процессе эволюции, либо просто стали похожими друг на друга и, помимо сходного строения, выполняют еще какие-то сходные функции. Вот у высших ракообразных тело разделено на головогрудь, которая может быть покрыта еще вот таким щитком, который называется карапакс сверху, и брюшко. Брюшко явно сегментировано, головогрудь обычно сверху сегменты незаметны. Если перевернуть снизу, посмотреть на речного рака, вполне заметно. Собственно, две пары антенн, обычно короткие и длинные. Но такое строение, оно характерно для высших ракообразных. Но высшими ракообразными. А высшие ракообразные – это отдельный класс. Молокострока – высшие ракообразные. Разнообразие ракообразных не ограничивается. Для большинства ракообразных характерна плавающая планктонная личинка, Нау плюс, вот такая забавная. Ну, планктонные личинки вообще для многих водных, особенно морских обитателей, характерны, потому что с их помощью очень удобно расселяться. Как я уже сказал, мы сейчас не будем знакомиться со всеми современными выделяемыми классами ракообразных, мы поговорим только про те тела, которых заключены в двустворчатую раковину. И первые из них будут класс острокода, ракушковые. Этот рисунок, он может сбить с толку. Хочется задать вопрос, а что это вообще? Вот внимательно на него, пожалуйста, посмотрите. Видно, что это что-то, такой бобовидной формы. Из него торчат какие-то ножки. Все равно не очень понятно. Сейчас станет понятнее. На самом деле, представители класса острокода, ракушковые раки, они обладают телом, заключенным в двустворчатую раковину. Только раковина у них из хитина. И надо заметить, что когда они линяют прямо вместе с этой раковиной. Зачем им нужны две створки раковины? Ответ очень простой. Это позволяет им, во-первых, прятаться от хищников, потому что существа, они чаще всего небольшие. А во-вторых, как ни странно, переносить некоторое обсыхание. Почему? Потому что обычно тела острокод не больше пары миллиметров. Хотя есть крупные виды, почти, на самом деле, там больше полусантиметра, даже у нас такие встречаются. Большинство их представителей живет в водоемах, но есть те, кто живут в почве рядом с водоемами, то прям ползают между частичками почвы. Далеко, конечно, не отползают, но тем не менее. И вот, при таком

раке. Правильно, конечно, острокоды скорее черепковые, наверное, переводить бы. Но есть устоявшийся перевод ракушковые. Вообще, если вы где-нибудь в пресном водоеме увидели странные бобовидные структуры, которые плавают не рывками, а такими очень ровными плавными движениями, и если присмотреться, видно, что по центральной линии из них торчат маленькие ножки. Это как раз острокоды. Есть другой класс – бронхиоподы, жеброногие. Ну, вообще, к бронхиоподам относятся такие существа, например, как щитни натострока. Про них мы довольно много говорили. Вообще, бронхиоподы – это довольно примитивная группа ракообразных, очень древняя. Но сейчас речь не о всем классе жеброногие. Нас интересует конхострока. Это одна из групп внутри жеброногих ракообразных. Причем, смотрите, как интересно. Написано конхострока, и в скобках невалидный. Что это значит? Ну, невалидный таксон – это таксон, который расформировали. Да, там еще в литературе 15 лет назад, да, существует отдельный отряд конхострока. Сейчас его разделили, немножко переформатировали. Поскольку в литературе обычно используется, продолжает использоваться пока термин конхострока, мы им и будем пользоваться. Ну и тем более, что идейно то, что с ними сделали, правильно, а вот ориентироваться, разбираться теперь в них не профессионалу особенно стало сложнее. Ну да ладно. Важно, что конхостроки тоже называются ракушковыми раками. И здесь это оправданно, потому что конхос, собственно, раковина. Ну или даже, может быть, правильнее было бы перевести как раковинные. Так или иначе, это ракообразные, тело которых тоже заключено в двустворчатую раковину. Конхостроки обычно значительно крупнее острокод, ну то есть они что-нибудь в районе сантиметра запросто могут быть. Створки раковины у них, опять же, понятное дело, мы же говорим про представителей типа членистоногие, состоят из хитиновой кутикулы, но есть важный нюанс. Если острокоды линяют вместе со створками раковины, то конхостроки линяют всем телом, но без раковины. Раковина у них не линяет. А именно поэтому можно видеть, вот здесь еле заметно, что есть вот такие вот линии нарастания раковины. Такая немножко ребристая. По этим ребрам можно посчитать, собственно, сколько раз линял конхострок, но линял без раковины. Острокод можно встретить практически во всех водоемах, но они обычно не бросаются в глаза. Знаете, иногда они массово размножаются в каких-нибудь резервуарах с водой. Например, если у вас на даче есть железная бочка с водой для полива дождевой, вот если она стоит много лет, то там периодически могут случаться вспышки как раз численности конхострок. Вспышки численности острокод, ради бога, извините. А конхостроки, они обитают часто в тех же местах, где и щитни, и жеброноги. Это ракообразные, которые относятся к группе эфемерных существ, которые появляются в весенних или в осенних лужах. И на самом деле, да, несмотря на то, что конхостроки крупные существа, там, до сантиметра, жизнь их часто довольно скоротечна. Они быстро размножаются в весенние лужи, откладывают яйца и погибают, а яйца прекрасно ветром переносятся и попадают в новые потенциальные места обитания. Но
не только астрокоды и конфликты,

0: Кострики и тех, из которых называют ракушковыми раками, хотя важно понимать, что вот есть надкласс ракообразные, есть отдельный класс остракода ракушковые, есть класс бронхиопода, жаброногие раки, внутри которого есть, собственно, группа конхострика. Их называют даже тоже ракушковые. У них тоже двустворчатая хитиновая раковина, но они независимы, конхострики и остракоды, этой двустворчатой раковиной обзавелись. И для конхострик, и для острокод двустворчатая раковина – это хорошая защитная, хорошая структура, обеспечивающая им пассивную защиту. Но есть у ракообразных еще одна группа представителей, тело которых тоже заключено в двустворчатую раковину, правда, не так очевидно. Они тоже относятся к бронхиоподам, к жаброногим. Это кладоцеры или ветвистоусы. Ну, из, наверное, самых известных туда относятся дафнии. Существа, которые встречаются как в каких-то крупных водоемах, так и в крупных постоянных, в смысле, водоемах. Так могут встречаться и во временных водоемах, которые периодически заполняются водой, а периодически пересыхают. Почему? Опять же, потому что их яйца способны выносить пересыхание. А у ветвистоусых не так очевидно это, но на самом деле их тело тоже заключено в двустворчатую раковину. Причем обратите внимание, пожалуйста, у ракообразных с двустворчатой раковиной, у них тоже, так же, как и у двустворчатых моллюсков, раковина левая, створки раковины, и правая, в отличие от брахиопод, у которых верхняя и нижняя. Ну и, да, в отличие от юлиид из брюхоногих моллюсков, ну, по тому, как они пользуются ими, все-таки левая и правая, конечно, у них, а по происхождению, да, одна из створок – это вообще крышечка. А вот мы с вами пробежались по беспозвоночным животным, которые в процессе эволюции обзавелись двустворчатыми раковинами. Вообще, наличие двустворчатой раковины – это, сама по себе двустворчатая раковина, как мне кажется, замечательная иллюстрация того, что сходные структуры могут возникать совершенно в разных группах организмов. И если просто один организм похож на другой чем-то, это совершенно не значит, что они близкие родственники. Ну да, вот если сравнивать представителей класса двустворчатые моллюски и представителей из типа моллюски, и представителей типа брахиопода, внимательно приглядевшись, становится понятно, что да, и у тех, и у других раковины двустворчатые, но очень по-разному двустворчатые, произошли независимо. У ракообразных вот мы с вами познакомились с классом острокода, ракушковые, с классом бронхиопода, жаброногие, внутри которого с конхостриками, опять же ракушковыми, и кладоцеры, ветвистоусы. Их тела устроены по одному и тому же принципу, но в общих чертах, но двустворчатые раковины, они обзавелись, все эти три группы ракообразных, также независимо. Ну что ж, наверное, это все, что касается беспозвоночных животных, тела которых заключены в двустворчатую раковину. Я готов ответить на вопросы.
1: Так, и вот первый вопрос. Здравствуйте, у меня вопрос про моллюсков, утративших раковины. Попадались ли исследователям особи с атавизмами, которые имели утраченные раковины или их подобие?
0: Вопрос очень хороший, но ответ будет нет. То есть, есть действительно... у меня сейчас презентация на экран выведена, да?
1: Да.
0: Да, сейчас, секундочку. Есть моллюски, у которых... которые почти утратили в процессе эволюции раковину среди брюхоногих моллюсков, но у них сохранилась рудиментарная небольшая раковина, которую, понятно, залезть в нее они не могут, но вот так вот залихватски на себе носят, немного сдвинув на бок. Но такого, чтобы внезапно проявлялась дополнительная развитость этой раковины в виде какого-то атавизма, нет, насколько мне известно, такого не фиксировалось. Ну, дело в том, что все эти события – это события достаточно давние, эволюционные, и, в общем, утраченные раковины не склонны к тому, чтобы как-то атавистически проявляться.
1: Следующий вопрос. Если неправильно кормить моллюсков, раковины могут не образовываться вовсе, а моллюск может жить, если нет материалов на ракушку, или без раковин не живут они вовсе?
0: А моллюски, если у них должна быть раковина, полноценно без раковины жить не могут. Ну, на самом деле, если какого-нибудь там, не знаю, прудовика вы извлечете из раковины, он некоторое время даже будет ползать, но потом все равно погибнет. То есть моллюскам для нормальной работы их тела, для того, чтобы их там никто не съел, к тому же, нужна обязательно раковина. И какое-то время без нее существовать могут, потом по разным причинам, на самом деле, все равно погибнут. Поэтому, соответственно, важно понимать, что брюхоногие моллюски не могут из своей раковины выползать. Потерять раковину для них равно смерть. Но если им наносится какое-то повреждение, и в каком-то некритичном месте, то есть жизненно важные органы не задеваются при этом, повреждается раковина, то они просто выделяют в этом месте вещество, которое затвердевает и, собственно, становится такой заплаткой на этом месте. А так, да, если неправильно, например, содержать моллюсков в аквариуме, неправильно их кормить или содержать их в воде с чуть более кислым pH, то, да, раковина у них может нормально не образовываться, раковина у них может разрушаться, моллюски тогда погибнут через некоторое время.
1: Скажите, пожалуйста, из одного и того же материала состоит раковина и крышечка или нет?
0: Да, раковина и крышечка состоят из одного и того же материала. Ну, то есть, фактически, крышечка – это часть раковины, которая не соединена с основной частью раковины. Да, я прошу прощения, появились вопросы?
1: Да, почему раковины перламутровые?
0: Это очень хороший вопрос. Честный ответ на него будет, потому что так пошла эволюция. То есть, на самом деле, перламутровый слой – это один из слоев раковины. В чем эволюционный какой-то смысл того, что он блестит, честно говоря, не очень понятно. Видимо, просто так получилось в процессе эволюции. То есть, да, вот структура укладки веществ, которые его образуют, она приводит к вот такому блеску. Поскольку это перламутром выслана внутренняя сторона раковины, то понятно, что этот блеск там хищников никак не привлекает. Поэтому просто естественный отбор ничего с этим и не делал. Вот. То есть никакого, по крайней мере, понятного особого смысла в перламутровости внутренней стороны раковины многих моллюсков нет. Да, еще вопросы?
1: Расскажите, чем питается голавль и где зимует карась в пруду?
0: Знаете, я, конечно, на эти вопросы могу ответить. Не очень понятно, как они, конечно, сопряжены с темой нашей сегодняшней беседы. Голавль более-менее всеядная рыба. Крупные являются часто хищниками, то есть могут охотиться на каких-то других мелких рыбешек. Но и бентофаги, но как бы и бентосом, донными беспозвоночными, тоже прекрасно питаются. Где зимует карась в пруду? Там, где остается вода, хотя на некоторое время может и вмерзать в лед. Вот, но... Есть еще какие-нибудь вопросы?
1: Да, есть. А встречаются ли у брюхоногих моллюсков подобие жемчужин?
0: На самом деле, да. То есть, есть брюхоногие моллюски. Для них в целом это не характерно. Это характерно для двустворчатых. Но есть брюхоногие моллюски, у которых тоже могут образовываться жемчужины.
1: А какие плюсы, какие минусы есть у двухстворчатости? А ведь не зря многие моллюски хотят стать двухстворчатыми.
0: Ну, мы с вами рассмотрели плюсы двустворчатости. Мы обсудили, что двустворчатая раковина позволяет очень плотно прятать, очень плотно закосмыкать створки и, ну, собственно говоря, защищать тело как от хищников, так и, например, от высыхания, допустим, во время отлива. Поэтому, когда ты малоподвижный или совсем не перемещающийся фильтратор, то да, двустворчатая раковина для тебя довольно удобный вариант. Две створки просто чисто механически очень легко плотно сомкнуть, потому что достаточно, ну, как я уже упомянул, что у двустворчатых моллюсков есть два крупных аддуктора, мускула-замыкателя. Это просто такая мускульная колонна, которая крепится к одной, к другой створке, и их очень просто свести вместе. Вот, поэтому в первую очередь двустворчатость удобна простотой закрывания створок. Еще вопросы?
1: Да, сейчас. И вообще, почему такие красивые и разные экзотические формы? Почему все закручены? Почему они все закручены в одну сторону?
0: Это потрясающе интересный вопрос. Ну, во-первых, не обязательно в одну сторону, но да, для большинства моллюсков характерна так называемая правозакрученность. То есть, если расположить для большинства брюхоногих моллюсков, если расположить раковину брюхоногого моллюска устьем к себе, то устье будет смотреть на вашу правую руку. Но есть и левозакрученные моллюски, их меньше, но они есть. И обычно на уровне семейств жестко предопределено, моллюски правозакрученные или левозакрученные. Но иногда... Очень редко, но иногда случается так, что происходит некоторый генетический сбой, и моллюск, который должен быть правозакрученным, становится левозакрученным. Такое редко, но бывает. Точно так же, как в редких случаях вот моллюски с вот такой формой раковины, в виде такой плоской катушки, у них из-за некоторых генетических сбоев может вдруг формироваться такая башневидная раковина, как у большинства, собственно говоря, брюхоногих моллюсков. Поэтому иногда всякие странности в строении раковины, ну, из-за генетических сбоев, у моллюсков действительно бывают.
1: А есть раковины с тремя и более створками?
0: Вообще есть. Ну, например, у... я думал, честно говоря, этих существ сюда включать или нет, но все-таки решил нет, потому что мы говорили про тех, кто обзавелся именно двустворчатой раковиной. На самом деле, я сейчас пролистаю. Ну вот, они здесь даже видны на самом деле. Вот, есть такая группа ракообразных церепедия, усоногие. Вот они тут справа представлены. Ну, может быть, вы представляете себе балянусов, морские желуди, морские уточки. Это прикрепленные фильтраторы, у которых раковина, у которых есть раковина, плотная, толстая. Она состоит из нескольких створок, которые ее прикрывают. Вполне себе. Ну, на самом деле, я Я же могу сейчас вывести другую презентацию, правильно?
1: Да, да, можешь.
0: Да, ну, давайте я сейчас, секундочку. Секундочку. Ну, вот, например. Да, вот они. Сейчас, я должен... Прошу прощения, я сначала скайп должен. Так. Сейчас на полный экран у меня слайд.
1: Да. Угу. Инфракласс, да? Инфра.
0: Инфракласс цепень, класс. Да. Угу. Усоногие. Ну, вот так вот они выглядят. И вот если смотреть на существ, которые в правом верхнем углу, вот, да, их не зря называют усоногие, они сидят в таких домиках, состоящих, составленных из нескольких створок. Есть створки, которые открывают отверстие домика. Вот внутри находится, сидит ракообразная. И, собственно, когда дверцы открываются, высовывает, вот как здесь внизу, свои действительно усоподобные ноги, и вот так вот фильтрует. И вполне себе у таких существ, да, вот тоже их родственники. Получается больше двух створок, да. Еще вопросы?
1: Да, еще вопросы. Почему бывает черный жемчуг?
0: На самом деле, на то, какого цвета будет жемчуг, оказывает влияние очень много факторов. И химический состав воды, и то, чем питался моллюск, и в каких обстоятельствах у моллюска формировался этот жемчуг. Вот в черноморских мидиях, которые живут на Черном море, иногда можно находить жемчужины. Это, кстати, довольно рискованно в том плане, что если неожиданно, пережевывая мидию, попасть зубом на жемчужину, можно зубы-то, конечно, целиком не лишиться, но от него кусочек отколоть. И рекорд, с которым я сталкивался, это когда в теле одной... Ну, это явно были какие-то паразиты, которые были покрыты перламутром. Потому что, как я уже сказал, двустворчатые моллюски не только с частичками, которые засосало в их мантийную полость, и которые они никуда не могут дальше оттуда выкинуть, поступают так, что покрывают их перламутром, формируя жемчужины, но и с паразитами. И вот мне как-то попалась мидия, в теле которой было около 15 таких миллиметровых примерно жемчужин, и все они были немножко разных цветов. От розового до пепельно-серого. Поэтому на это очень-очень много что влияет. Даже внутри одного моллюска могут быть жемчужины разных цветов.
1: Вот не нашла. Если они в Сибири, как широко распространены моллюски? Минус переносят?
0: Моллюски вообще?
1: Да, вопрос про моллюсок. Про моллюски, да.
0: Нет, моллюски вообще в Сибири, конечно, есть. Великое разнообразие. И водные, и наземные. Пресноводные моллюски вообще идут далеко-далеко-далеко в Арктику. Минус они замечательно переносят. Единственное, понятно, что для большинства моллюсков, ну, для того, чтобы они комфортно себя чувствовали, нужен все-таки водоем, который не промерзает до дна. Но есть моллюски, которые и промерзающие до дна в промерзающих до дна водоемах тоже замечательно могут перезимовывать. А что касается наземных моллюсков, наземных брюхоногих моллюсков, они тоже идут на север далеко, но вот их чем севернее, тем их становится значительно меньше. Потому что все-таки условия обитания в воде, они значительно более выровнены, как минимум колебания температур не может быть таким обычно, как оно может быть на суше. А так есть, конечно же.
1: Не опасно ли для улитки, что она покрывается зеленым налетом?
0: Вы, наверное, я не знаю, вы имеете в виду зеленый налет на улитке, которая живет в аквариуме, или вы имеете в виду зеленый налет на, ну, в смысле, в воде, на каком-то наземном моллюске? Ну, так или иначе, зеленый налет обычно это налет из водорослей, ну, фотосинтезирующих прикрепленных организмов, либо одноклеточных, либо каких-нибудь тела, которых состоят из не очень большого числа клеток. И для улитки это совершенно не опасно. Чтобы не росло на раковине улитки, ничего страшного в этом нет. Да, иногда водоросли крепятся к раковинам улитки. Да, но телу улитки это никак не вредит.
1: Существуют ли двухстворчатые моллюски, которые в процессе эволюции полностью избавились от створок?
0: Почти. Существует... есть такие двустворчатые моллюски, которых называют корабельные черви. Вот, например, у нас Тереда Навали встречается, хотя не только он. Существа, которые обычно в древесине плавающей, ну или, соответственно, в кораблях раньше, просверливали вот такие ходы. Как ни странно, это двустворчатый моллюск, хотя и не очень похожий. Раковины, от створок раковины он почти отказался, но не совсем. Створки раковины сохранились, они небольшие, но выполняют важную функцию. Они превратились в сверлильный аппарат, с помощью которого, собственно, Тереда и пробуравливает ходы в древесине. Вот. Так что да, есть двустворчатые моллюски, не похожие на двустворчатых моллюсков и почти утратившие раковину, но все-таки сохранившие. Еще вопросы?
1: Все, больше вопросов нет.
0: Ну, тогда спасибо за внимание и до новых встреч.
1: Вам спасибо. Увидимся через 2 недели.
0: Да.
1: До свидания.
0: До свидания.

0: Всем доброе утро! Сегодня мы с вами поговорим на тему, которая, небось, волнует очень многих. Мы будем говорить о зубах. Ну, а точнее говоря, о происхождении зубов. Знаете, морфологи-анатомы уже довольно давно предположили, что зубы могут происходить из чешуи. Откуда такие странные, казалось бы, идеи? Но на самом деле все очень просто. Действительно, у некоторых рыб чешуя и зубы устроены поразительно похоже. В первую очередь это можно заметить, если посмотреть на акул. У акул мало того, что каждая чешуйка внешне очень похожа на зубы, так кроме того, даже внутренне каждая чешуя устроена примерно так же, как зуб. Так называемая плакоидная чешуя, которая характерна для всех хрящевых рыб, внутри содержит пульпу, то есть мягкую часть. Дальше имеется дентин и сверху даже некое эмалеподобное вещество. И абсолютно так же устроены и зубы акул. В дальнейшем исследования показали, что действительно, ну, в том числе в эмбриональном развитии, у акул зубы формируются как бы из чешуи. То есть теория эта оказалась вполне себе оправданной. Но тут встает другой вопрос. А что же со всеми другими живыми существами? В том числе с такими животными, как, скажем, лягушки, там, не знаю, люди, кошки, иными словами, со всеми тетраподами. У нас у всех зубы устроены очень похожим образом. У нас у всех они сверху покрыты эмалью, внутри имеют дентин. Но произошли ли они когда-то от чешуи? Была ли какая-то рыба, у которой стала формироваться эмаль? И, в принципе, известен ли в каком-то ископаемом состоянии или хотя бы в эмбриональном переход от чешуи к зубам? Этот вопрос давно волновал ученых, и для того, чтобы с ним разобраться, было бы неплохо приглядеться к чешуе и к зубам рыб. Оказывается, что в отличие от всех наземных позвоночных животных, у рыб зубы устроены гораздо более разнообразно. Как внешне, внутренне структурно, так и по химическому составу. Например, та же эмаль присутствует далеко не у всех рыб. Вот, скажем, у наших довольно близких родственников кистеперых рыб, у них эмаль есть. Больше того, у них эмаль также присутствует на чешуях и на покровных костях самого черепа. Другое дело, скажем, те же хрящевые рыбы, у которых, как мы выяснили, был дентин, но вот эмаль у них никогда так и не сформировалась. Если мы посмотрим на каких-нибудь других рыб, например, на панцирников, и, ну вот, у них будет совсем иное вещество. У них каждый зуб будет покрыт так называемым акродином. Это вещество очень похожее на эмаль, но все-таки имеет другое принципиальное строение. И если мы посмотрим на самую распространенную группу рыб, на костных рыб, то есть всякие там селедки, окуни и так далее, у них зубы опять же будут покрыты акродином, ну а чешуи вообще не будут содержать никакого эмалеподобного вещества, будут просто костные. То есть получается, что сейчас, в принципе, чешуя большинства рыб и зубы довольно сильно отличаются. Но было ли это всегда? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, было бы неплохо разобраться. Во-первых, что нам дают ископаемые, то есть были ли когда-то в древности у рыб какие-то переходные звенья от зубов к чешуе. И второе, что нам было бы неплохо выяснить, это как, что нам об этом во всем говорят гены. Ну и, собственно говоря, ученые решили зайти и с того, и с другого края. И результаты получились довольно интересные. А еще в 2015 году исследователи из Уппсальского университета, который находится в Швеции, решили действительно посмотреть на гены рыбьи и на древних рыб. И постараться проследить, ну, хотя бы часть истории зубов, а именно проследить историю эмали. Ну и для того, чтобы приглядеться вообще, могла ли теоретически эмаль сформироваться у разных групп рыб, они сосредоточили внимание на панцирной щуке. Почему именно на ней? Дело-то все в том, что буквально за пару лет до этого был изучен полный геном панцирной щуки. И таким образом можно было посмотреть на самые разные гены, в том числе на гены, которые формируют этот вот уникальный акродиновый слой. Когда же к ним присмотрелись, оказалось, что в принципе акродиновый слой формируется немножечко под руководством других генов, чем эмаль, а вот покровы чешуй панцирных рыб формируют абсолютно те же гены, которые формируют эмаль в наших зубах. Только вот последний ген, который должен был включиться, отсутствовал. Таким образом, если вот практически весь комплекс генов присутствовал, причем не в зубах, а в чешуе, это говорит о том, что зубы и чешуя действительно во многом похожи и во многом близки. И вполне возможно, что раньше у предков общих всех наземных позвоночных, у предков панцирных щук, гены, которые должны были сформировать эмаль, были действительно везде и в зубах, и в чешуе. И у некоторых они так и не сработали, до эмали не дошли. У других они сформировали эмаль на чешуях, а у третьих они сформировали эмаль на зубах. Получается, что механизмы, которые все это регулируют, одни и те же. Дальше ученые решили присмотреться к ископаемым рыбам. Они решили изучить одних из самых древних рыб, которые еще жили в силурийском периоде. Это Лофостеус, Андриолепис из Швеции и Дивонский Псеролепис из Китая. Когда они посмотрели на этих рыб, они обнаружили вот такой вот самый, что у них есть, интересный комплекс из смешанных признаков. У некоторых из них была уже эмаль на зубах. А у других, например, у того же Андриолеписа и Псеролеписа, эмаль была только на чешуях. Ну, а у Псеролеписа еще и на покровных костях. Но при этом на зубах ни у тех, ни у других эмали не было. То есть действительно получается, что вот, как бы сформировать эмаль в каком бы то ни было месте, на самом деле не так уж и сложно. И чешуя, и зубы во многом похожи. Но на этом исследование зубов и чешуи не закончилось. Наступает 2020 год, и снова часть ученых из Уппсальского университета, ну а часть из других организаций, в том числе из Англии, из Америки, решили провести еще одно исследование, снова ископаемые рыбы, снова вернувшись к вопросу происхождения зуб. На сей раз они сосредоточились на одной единственной рыбе, на Лофостеусе, но на Лофостеусе с идеальной сохранностью, на котором можно было проследить не просто строение зубов и чешуи, а можно было проследить еще и путь их формирования в эмбриональном развитии. То есть было несколько очень хороших экземпляров, которые позволяли проследить, как именно формировались чешуя и зубы у рыбы, которая жила примерно 480-490 миллионов лет назад. При этом рыба эта на самом деле крайне примитивна. Мало того, что в принципе она жила давненько в силурийском периоде, когда рыбы только сформировались, так еще и, судя по ряду признаков, она является древнейшей костистой рыбой, а может быть даже вообще древнейшей челюстнородой, то есть вообще древнейшей рыбой. Есть и такие некоторые классификации. Поэтому, конечно же, приглядеться к этой рыбе было бы довольно любопытно. На первый взгляд, так называемые кожные зубы, ну вот, пожалуй, их даже чешуей сложно назвать, именно так, лучше сказать, кожные зубы, которые можем наблюдать у Лофостеуса, и нормальные зубы выглядят по-разному. Обычные зубы у них конические, а кожные зубы у них похожи на звездочки, то есть форма совершенно различная, ну и по строению они частично отличаются, хотя и не сильно. Но достаточно было приглядеться к эмбриональному развитию этой рыбы, и оказалось, что в эмбриональном развитии все они выглядели абсолютно одинаково. И больше того, они все начинали путь как раз с кожи. И с кожи часть элементов стала уезжать вниз и формировать более сложные вот такие звездчатые элементы, а часть стала двигаться ближе к рту и потихонечку преобразовываться в конусы. То есть исходно и зубы, и чешуя были абсолютно идентичны. И буквально у этой рыбы мы смогли проследить, как, грубо говоря, чешуя уходила в рот и становилась зубами, что, как мне кажется, очень хорошо доказывает теорию о том, что любые зубы когда-то исходно сформировались именно из чешуи. Вот так вот и придется нам теперь, видимо, жить всю жизнь, пережевывая чего-то своей рыбьей чешуей. Ну что ж, я думаю, что на этом мы можем закончить обзор сегодняшней новости и перейти к вашим вопросам. Ну что ж, приступим. Так, ну что ж, отлично. А вот и интересный вопрос. Так, меня как человека с художественным образованием давно мучает один странный вопрос. Понимаете, мозг уж так наш устроен, что в раннем детском творчестве он не то чтобы придумывает, скорее подражает, пытается скопировать. И получается следующее. В народном творчестве в Средневековье очень часто встречаются изображения непонятных существ, похожих на динозавров. Но конфликт весь в том, что это визуальная передача памяти человека, а не вымысел. Но как тогда получается? Наука утверждает, что не мог человек пересекаться с динозаврами, когда эти свидетельства в виде изображений есть. О как. Но давайте разбираться, есть они или не есть, и вообще с чем их надо есть. Ну, действительно, если мы вспомним различные изображения, в том числе средневековья, но иногда даже и более древние, то перед нами предстают буквально какие-то драконы. Ну, что такое дракон? Ну, это может быть чуть-чуть видоизмененный динозавр. То есть действительно такое чувство, что динозавры как минимум либо должны были дожить, либо сохранить какую-то память. Есть даже такое представление о том, что это действительно какая-то генетическая память наших предков, которая там где-то сохранилась. Но никаких доказательств этого нет. На самом деле, скорее всего, все гораздо прозаичнее. Дело в том, что если мы с вами проведем такое конкретное и целенаправленное исследование и начнем тихонечко путешествовать в прошлое по рисункам тех или иных драконов, то мы будем неожиданно видеть, как их облик меняется. Например, облик тех же вот классических европейских драконов, вроде того змея, которого копьем тычет святой Георгий. Вот. Если мы будем потихонечку двигаться назад, то он будет потихонечку постепенно становиться все более и более похожим именно на змея, а не на дракона. У него, в конце концов, исчезнут лапы, и это будет просто большая толстая змея. То есть, вполне возможно, что это просто какое-то химерное существо, и такого действительно никто никогда и не видел. Никого же не удивляет, что есть изображения, например, каких-нибудь кентавров. Никто не думает, что они действительно когда-то жили, это память предков. Ну, просто это совмещенное изображение. Вспомните всякие египетские божества, да, какие-то антропоморфные, с телом человека и с головой какого-нибудь существа. То есть, в принципе, неоднократно люди, изображая какое-то животное, делали некую комбинацию из нескольких живых существ. А потом, когда вот создали один раз буквально образ этого дракона, он дальше уже стал путешествовать по всему миру, и даже можно вот проследить, как именно он перемещался. Немножечко интереснее история с китайским драконом. Китайский дракон, вы помните, такой своеобразный, змеевидный, с маленькими лапками, с перьями, и в принципе его изображают все время очень похоже и очень своеобразно. Если мы начнем отслеживать его образ, то неожиданным образом мы найдем что-то похожее на китайского дракона и в первом тысячелетии нашей эры, и даже в первом тысячелетии до нашей эры, и, может быть, даже во втором тысячелетии до нашей эры. То есть получается, что вот тут прям образ очень древний. Но если мы умудримся еще дальше забраться, то мы неожиданно заметим, что он будет становиться все более и более схематичным, вплоть до того, что в какой-то момент станет очень похож на, прошу прощения, гусеницу. То есть, как это ни парадоксально, но вполне возможно, что изначально образ этого дракона вырос просто из гусеницы, которому потихонечку добавляли все новые и новые элементы, и в конце концов он стал вот таким вот необычным и симпатичным. Есть, кстати, еще одна интересная версия о том, откуда в принципе в народе появился образ драконов. Возможно, действительно во всем виноваты гигантские рептилии, больше того, динозавры, но ископаемые. Просто находили их кости, но и понятное дело, что раз кости лежат каких-то огромных животных, похожих на ящериц, это как бы, в общем-то, очевидно, то значит, были раньше какие-то огромные ящеры. Ну и вряд ли когда-нибудь там в средние века или еще раньше кому-то приходило в голову, что это животное могло жить миллионы лет назад. Может, оно там только вчера бегало или, не знаю, летало, но сейчас уже не летает. Значит, видимо, были недавно какие-то рыцари, которые последнюю эту тварь забили. Ну, а дальше уже пошло-поехало, начали пересказывать эти истории, потом уже оказалось, что это на самом деле дядя Ваня из соседнего села забил этого дракона, и случилось это буквально на прошлой неделе. Ну, и в конце концов рождаются такие легенды о драконах. К тому же, вот эта вот палеонтологическая версия тоже довольно интересные такие, имеет подкрепляющие результаты. Во-первых, в Европе известны многочисленные находки разных динозавров, которые находятся буквально на поверхности и достаточно неплохие. А, например, в Китае, где обродился образ вот этого китайского дракона, там очень много, во-первых, всевозможных плезиозавров с очень длинной шеей, которые могли бы тоже дать как бы прообраз именно такому длинному змеевидному существу. А кроме того, именно в Китае известно множество находок отпечатков перьев. Поэтому, опять же, может быть, не случайно у китайского дракона появились перья. Возможно, что вот это, опять же, как-то связано с окаменелостями. Но вообще, если вам хочется поподробнее послушать про эту драконью тему, я могу вам порекомендовать посмотреть видео с последнего форума «Ученые против мифов». Там как раз есть вот, там 40-минутное видео с разбором вот, легенд о драконах. Да, и, кстати, в одном из вопросов, которые вы мне задавали, был вопрос про мой значок. Значок, который был на моем прошлом пиджаке, в котором я выступал, был как раз форма «Ученые против мифов». Вот. А этот значок, если кому интересно, это с юбилея кафедры палеонтологии. Это такой древний наутилоид. Так. Ну и еще я видел, что у вас опять мучают вопросы о том, когда же наконец-то появится палеонтологический календарь, когда же он выйдет. Мы очень надеемся, мы очень будем стараться, чтобы он уже начал выходить с января 2021 года. Так что крепитесь, осталось подождать совсем чуть-чуть, и палеонтологический календарь вернется к вам. Ну и на этой замечательной новости я думаю, что пора уже закончить наш сегодняшний утренний отбор. Всем отличного настроения! Ах да, чуть не забыл, а разбудил вас сегодня звук клацанья зубов пираньи. Хорошего дня! Честно говоря, хотел рассказать раза в 5 длиннее, но ты любишь покороче, так что... Может, и хорошо, что я часть забыл фактов.
1: Биологи впервые услышали пение молодых рыб.
0: Слушай, а, кстати, пираньи же разговаривают. Между прочим.
1: Таким образом.
0: Они рычат и тявкают. Я серьезно. Я доклад по пираньям делал. У них три типа звука. Они могут постукивать злобно, а могут, если пугаются, вот как-то начинать этот пищать, а еще или там не рычать, не знаю, какой-то такой странный звук. Может тявкать. Вроде это звук пираньи. Ага. Вот это в середине мне особенно понравилось.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: 20 лет я разговаривал с телевизором, чтобы сегодня научить вас находить любой контент в новой Яндекс.ТВ станции. Алиса, найди фильм со Светлаковым.
2: Отличный выбор.
1: Алиса, подкаст про инвестиции. Хотя кого я обманываю? Алиса, включи матч Таганрог Астрахань.
2: Включаю.
1: 20 лет ждал, чтобы вот так. А вы не ждите. Ну даёт GPT. Яндекс.ТВ станция с Алисой. Найдется все.
3: У Земли когда-то были кольца, ну прям как у Сатурна. Стало ясно, откуда на Марсе таинственные пауки. Изобретен кристалл, на котором сохранили геном человека. А поможет ли это перенести человеческую жизнь на другие планеты? Это «Неземной подкаст». Я астроном Владимир Сурдин. Эти и другие увлекательные новости изучения Вселенной обсудим прямо сейчас. Ученые утверждают, что у Земли были такие же кольца, как у Сатурна. Ну, посмотреть бы на это я, конечно, хотел. Наша Земля с кольцами. А было ли это на самом деле? В чем, собственно говоря, основа этой новости? А основа в двух интересных явлениях. Во-первых, на Земле время от времени бывают похолодания. Иногда их объясняют поворотом земной оси, но вообще говоря, можно представить себе некую заслонку, некий экран, который время от времени прикрывает солнечные лучи от нашей планеты и создает похолодание. Раз. Второй факт. На Земле есть древние метеоритные кратеры. Они разбросаны сегодня по материкам, и, в общем, никакой системы в их расположении не видно. Но группа австралийских планетологов сделала интересную работу. Мы же знаем, что материки не стоят на месте, что есть дрейф материков, что они меняют свое взаимное положение на Земле. И мы, в общем, можем вернуть эту картину обратно, рассчитать, а где они были в прошлом, ну, например, 500 000 000 лет назад. И оказывается, что когда возвращаешь материки, их положение в прошлое, ну, а многие знают, Южная Америка примыкает к Африке, они прям стыкуются друг к другу, а Австралия подъезжает к Африке и Южной Америке. Индия, оказывается, тоже быстро сегодня уплывает, а в прошлом была рядом с Африкой и так далее. Вот когда это расположение континентов мы возвращаем в прошлое, восстанавливаем примерно 500 000-летнюю давность, то оказывается, что расположение крупных метеоритных кратеров выстраивается в определенный пояс. Они уже не хаотично по поверхности Земли разбросаны, а занимают полосу вдоль экватора шириной плюс-минус 30 градусов. Случайностью это быть не могло. Очевидно, метеоритная бомбардировка была из определенной плоскости направлена на Землю, примерно из плоскости земного экватора. Вот это уже интересно. Два этих факта сложились в гипотезу о том, что примерно 500 000 000 лет назад, ну, точнее, там, 450 миллионов лет назад, к Земле подлетел крупный астероид, очень большой, километров 150 размером, из главного пояса астероидов. Подлетел, приблизившись к нашей планете, ощутил ее гравитационное влияние, причем, поскольку он был большой, его притяжение со стороны Земли, действующее на разные части астероида, было разным. Мы это называем приливный эффект. Так вот, астероид оказался разорван гравитацией Земли. Ну, надо сказать, такое явление мы уже неоднократно наблюдали. Например, как-то в конце 90-х ядро кометы, подлетевшее к Юпитеру, было, в буквально на наших глазах разорвано на целую цепочку фрагментов. Вероятно, это же произошло рядом с Землей. И эти крупные фрагменты большого астероида вышли на орбиту вокруг Земли, дробились, сталкивались, и на длительное время, на десятки миллионов лет, вокруг Земли образовалось кольцо из фрагментов этого астероида, напоминавшее кольцо Сатурна. Представляете, какая красота? Но они же долго не могли так двигаться. Во-первых, притяжение Солнца и Луны довольно сильно влияет на траектории спутников Земли. Мы это ощущаем и сегодня на движении искусственных спутников. Во-вторых, атмосфера Земли тормозит их движение. В-третьих, их взаимные столкновения меняют. В конце концов, крупные фрагменты этого кольца околоземного стали выпадать на нашу планету. Ну, каждый раз это приводит к большому удару по Земле и рождению крупного метеоритного кратера. Такие кратеры сегодня видны, и вот 21 известный крупный кратер, я напомню, их называют обычно астроблемы. Не метеоритные кратеры, а астроблемы. Ну, в переводе с латыни это звездная рана. Красивое слово. То есть это, правда, очень крупные кратеры. Десятки и даже иногда сотни километров в диаметре. У нас в России на севере есть такой 100-километрового диаметра кратер. Так вот, все они выстроились в цепочку в прошлом, и это говорит о том, что из плоскости земного экватора удары наносились по нашей планете, ну, практически из плоскости околоземного кольца. Это же кольцо на несколько десятков миллионов лет стало ширмой, препятствием для солнечного света. Это довольно точно совпадает с одним из глобальных похолоданий на Земле, и потом оно закончилось крупным вымиранием множества биологических видов. Ну, как-то картина складывается довольно интересно и логически оправданно. Так что астрономы и палеонтологи сегодня рука об руку меняют представление о прошлом Земли. А мне бы, как астроному, очень хотелось получить фотографию нашей планеты, окруженной Сатурновым кольцом. В неземном подкасте мы обсуждаем новости изучения Вселенной. Записать и смонтировать видео – дело не быстрое, зато есть время глубоко погрузиться в тему. Если вы хотите узнавать новости изучения Вселенной и новости космонавтики максимально оперативно, подписывайтесь на наш телеграм-канал «Неземной Телеграм». А еще у нас есть страница ВКонтакте, где мы выкладываем выпуски неземного подкаста и самые интересные отрывки из него. Подпишитесь, чтобы не потеряться. Ссылка в описании под видео. Ученые из английского университета в Саутгемптоне сделали удивительную вещь.

точечная информация. Взяли платок, узелок, а, я же хотел что-то сделать. А, говорят, что индейцы, древние индейцы Южной Америки использовали одномерные носители информации. Это веревочка, на которой тоже завязываются узелки, но их много на веревочке, на разном расстоянии друг от друга. И это как послание пересылали из одного племени в другое, вот такая одномерная, одномерный носитель информации. Мы еще недавно использовали его в виде магнитной ленты. Вот кто помнит магнитофоны? Там с катушки на катушку перематывается лента, и на ней маленький электромагнитик оставляет меточки магнитные. Это тоже одномерный носитель информации. Потом появился видеомагнитофон с широкой лентой. Это уже информация в двумерии. Там и вдоль магнитной ленты, и поперек идут дорожки записи. Ну, а проще говоря, каждый раз на листе бумаги авторучкой мы тоже двумерную запись делаем по ширине и по высоте этого листа. Трехмерная запись – это уже в объеме. И ей тоже овладели уже несколько десятилетий тому назад. Хотите, я вам покажу пример трехмерной записи внутри кристалла? Ну, это не совсем кристалл, это блок стекла. Ну, правда, оно хоть и не кристаллическое, аморфное, но очень твердое. Вот перед вами такое трехмерное изображение. Ну, для меня оно очень приятное. Это земной шар и первый искусственный спутник Земли, который запустили 4 октября 1957 года в нашей стране. Как сделана эта трехмерная объемная запись информации? Довольно просто, хотя технология тут изящная. Лазерный луч фокусирует на разную глубину этого кристалла, этого стеклянного блока. Это, конечно, не кристалл, это стеклянный блок. И там сфокусированный лазерный луч вызывает микровзрыв, одну маленькую точку. И так, перенося место фокусировки лазерного луча по объему этого стеклянного блока, вы можете сделать любую трехмерную картинку, любое изображение. Конечно, эти точки, они даже глазом различимы, то есть их размер примерно десятая доля миллиметра. А то, что придумали инженеры в Саутгемптонском университете, это гораздо более тонкая технология. Во-первых, они берут кристалл плавленного кварца. Это очень твердое, очень устойчивое вещество. Оно даже температуру в 1000 градусов выдерживает. Оно не страдает от космической радиации. Да вообще ему почти все нипочем. Но оно прозрачное. И в нем лазерным лучом на нужную глубину создается трехмерная запись. А откуда же 5D? А 5D – это использование еще двух параметров. У лазерного луча, у светового луча, есть поляризация. Он может вызывать движение электронов в одной плоскости или в другой плоскости. Это еще два параметра. Поляризация луча света и глубина, трехмерная глубина внутри этого кристалла. Так вот, в небольшом кристалле кварца им удалось записать 360 терабайт. 360 терабайт в одном небольшом кристалле. Что это такое? Да это полный геном человека. Полная информация о нашей наследственности, записанная в одном маленьком кристаллике. В геноме человека примерно 3 миллиарда букв. Ну, вполне укладывается в 360 терабайт эта информация. Этот кристалл решили сохранить для будущего. Он выдержит, как утверждают инженеры, миллиарды лет хранения, но в соответствующих условиях. Поэтому его поместили в старую соляную шахту в Австрии, которая будет хранить его, ну, пока земной шар еще существует, по крайней мере, на несколько миллиардов лет. И знаете, это замечательная идея. Ведь таким образом можно пересылать информацию о человеке, о его, ну, если у вас есть соответствующий прибор, который прочитает этот геном и синтезирует организм на основе этой информации, то можно восстанавливать человека там, куда вы переслали вот этот кристалл с записью генома. Но отправлять его на другие планеты, к другим звездам. Одним словом, это уникально надежный носитель информации и уникально компактный. Авторы этой работы сами напоминают.
о том, что такие послания

0: вдаль уже осуществлялись. Это пластинки с информацией о нас и о нашей планете, укрепленные на борту первых космических аппаратов, улетевших за пределы Солнечной системы. Помните, два «Пионера», потом два «Вояджера», на них более сложные были послания. Так вот, те послания улетели в космос, в пространство, а сегодня мы создаем носитель информации, который отправляем в будущее. Пока он остается на Земле, но он может достаться нашим далеким-далеким потомкам. И, естественно, их надо научить, а как эту информацию прочитать. Поэтому на гранях этого кристалла показана схема, ну, приблизительная схема устройства, которое может восстанавливать, читать эту информацию и потом синтезировать объект. А умеют ли биологи по информации генома создать живой объект? Удивительно, но уже умеют. Пока это бактерии. Но лиха беда начала. Я уверен, в недалеком будущем мы сможем синтезировать по записи генома более сложные организмы – червячков, паучков, кроликов и человека.
1: Это «Неземной подкаст». Здесь каждую неделю новые выпуски с Владимиром Сурдиным. Даже инопланетяне уже подписались. А вы?
0: Друзья, «Неземной подкаст» открывает новую рубрику «Ответы на вопросы», на ваши вопросы. Каждый раз мы будем отвечать на один, ну, самый интересный с нашей точки зрения вопрос. Давайте начнем прямо сегодня. Меня уже неоднократно спрашивали, а какая лекция запомнилась вам более всего? Ну, их у меня были тысячи и тысячи, я уже много десятков лет этим занимаюсь. Но, наверное, одна из самых запоминающихся была в середине 80-х годов прошлого века, когда я был лектором общества знания, и нас тогда отправляли в любую точку Советского Союза и даже иногда в ближнее зарубежье. И вот как-то раз я попал в колонию. Да, люди в колониях – это тоже люди. Они осуждены, но они не должны быть лишены информации. И нас, лекторов общества знания, отправляли и туда тоже. Вот я приехал, это была Забайкальская колония, далеко. Пришел мужская колония, там работали одни мужчины, в общем, женщины я не видел там ни одной. Начальник колонии меня поприветствовал, позвал одного из заключенных, ну, видимо, находящегося как-то в авторитете среди администрации, и сказал: «Иван Иванович, вот лектор, обеспечьте». Все мужики в черных ватниках, аккуратно одетые, все чистые. Вообще как-то условия в этой чисто мужской колонии понравились мне своей чистотой и порядком. Вот говорят, мужчины без присутствия женщин не могут поддерживать порядок. Ручаюсь вам, в колонии это так. Там абсолютная чистота, абсолютный порядок. А он меня повел в большую столовую, которая в этот момент должна была залом лекционным стать. Длинный такой корпус. В одном конце висит экран, потому что я приехал с проектором маленьким, со слайдами. В другом конце там какая-то будка киношная. Видимо, кроме обедов и завтраков, там еще развлечения какие-то были. Кино, наверное, по вечерам смотрели. Сидит человек 400 заключенных плотненьким таким строем передо мной. Я выхожу и вижу, что вдоль всей стены окна, яркий солнечный свет. Осень была, яркое солнце светило. А у меня слайды и вот такого размера маленький карманный проектор для слайдов. Я говорю: «Друзья», нет, кажется, я сказал «граждане», «а я не смогу показать вам слайды, потому что тут очень светло, а мой аппаратик, он только в полной темноте может что-то на экране проецировать». Тогда ко мне подходит вот Иван Иванович, говорит: «У нас там кинобудка и мощный проектор. Мы кино смотрим даже иногда при дневном свете. Давайте ваши слайды, мы их туда заправим». Я отвечаю: «Нет, ничего не получится, потому что кинолента быстро проскакивает перед лучом света. Я же понимаю, там 24 кадра в секунду. А мой слайд за секунду такой поток света перехватит, что он просто сгорит, испарится». «Нет, — говорит Иван Иванович, — у нас все предусмотрено. Не испарится, все будет нормально». «Нет, — говорю я, — испарится». И тут мы вот, стоя на сцене перед сотнями заключенных, спорим, так резко, активно спорим друг с другом. Народ притих. Кто окажется прав? Тут Публика определенного типа сидела перед нами. Я говорю, хорошо, вот вам не очень важный слайд, ну, из второстепенных. Попробуйте вставить его в свой киноаппарат. Если он выдержит хотя бы 2 секунды, ну, хотя бы 2 секунды, то, что я могу показать, я не прав. Если не выдержит, не правы вы. «Ха!» — сказал Иван Иванович. «Вот увидим». И пошел туда. Через несколько минут появляется яркий свет от кинопроектора, и в него, в рамочку, вставляется мой слайд. И я слышу, как вся эта публика делает так. И тут я понимаю, еще полсекунды, и я проиграл. На моих и на всех, значит, присутствующих глазах слайд шипит и плавится. И все делают так. Ух! И смотрят на меня, как на победителя. Я делаю вид, что ничего не произошло, но чувствую себя абсолютно в законе, потому что тут я выиграл эту битву интеллектов. И дальше я часа полтора рассказывал про астрономию, про космонавтику. Муха бы не пролетела, чтобы ее не слышно было. К сожалению... подождите. Я же не закончил историю. Я сказал, ну, так слайдов все-таки не будет. Нет, сказал Иван Иванович, проигравший нашу интеллектуальную битву. Будет. Ребята, за одеялами. Быстро принесли темные одеяла, завесили окна, стало почти абсолютно темно, плотные одеяла такие военные. И мы посмотрели лекцию, мою лекцию, послушали они со слайдами, все было хорошо, от маленького проектора был достаточно яркий свет. В общем, выходил я оттуда победителем, и это был напряженный момент. Мне очень не хотелось проиграть. Но я понимал, что как физик и как достаточно грамотный инженер в области оптики, я не мог проиграть эту интеллектуальную битву, и я ее выиграл. По орбитальным снимкам Марса на его поверхности замечены таинственные пауки размером в несколько сотен метров каждый. Выглядят они ужасно. Прямо вот настоящие пауки. Но почему-то сидят на одном месте неподвижно, ни на кого не охотятся. Значит, они безопасные. Конечно, это просто детали рельефа. А вот как они получились, стало известно недавно после лабораторных экспериментов. Ну, мы знаем, что на Марсе бывают сезоны. Бывает лето, бывает зима. Зимой часть атмосферы Марса, а она состоит почти из чистого углекислого газа, замерзает. И снегом, льдом ложится на поверхность планеты. Но углекислый лед довольно прозрачный. И лучи света, солнечного света, проникая сквозь этот прозрачный или полупрозрачный лед, нагревают под ним поверхность. Твердую поверхность Марса. Она нагревается, и тот лед углекислого газа, который лежит в контакте с поверхностью, тоже начинает нагреваться и испаряется. Под толстым слоем льда возникает паровая подушка. И когда ее давление становится достаточно высоким, она прорывается наверх, прорывается сквозь трещины, сквозь щели в этом куполе углекислого газа, углекислого льда. И вот эти щели как раз вместе с парами углекислого газа, сквозь них выносится порода. Темная порода, основная порода, минеральная порода Марса. И откладывается на поверхности этих щелей, этих трещин. Вот так образуются пауки на поверхности Марса. По крайней мере, лабораторные опыты, которые воссоздали эту картину, точно показывают появление вот таких вот многоногих трещин, многоногих темных пауков. Еще одна загадка Марса разгадана. И вновь о Марсе. Мы знаем, что на Марсе есть огромные, но давно застывшие, потухшие вулканы. Ну, все знают, гигантский вулкан Олимп. Крупнейшая гора в Солнечной системе высотой, смотря откуда считать, если от подножия почти 26 километров. Ну, от среднего уровня Марса 22 километра, что тоже в 3 раза превосходит наш Эверест. Недалеко от Марса есть еще 3 горы примерно такого же размера, чуть поменьше. Так что вот эта вот провинция, бывшая вулканическая провинция Марса, мы ее сегодня называем область Форсида, она когда-то была огнедышащая, мощные вулканы там работали. Но геологи говорят, что они давно уже потухли, они тихие, а вот могут ли они возродиться? И недавно появилась информация, что, кажется, идет дело к этому. Два метода исследования недр Марса сегодня используются. Первый – это следить за полетом искусственных спутников Марса, а их траектория зависит от гравитационного поля планеты. А гравитация зависит от распределения плотности в недрах планеты. Так вот, обрабатывая данные о полете искусственных спутников за последние годы, геофизики выяснили, ну, назовем их планетологами сегодня, планетологи выяснили, что в недрах Марса под Форсидой есть область пониженной плотности. Что это может быть, пониженная плотность? А это не что иное, как всплывающий из недр Марса плюм, то есть часть мантии, нагретая ядром, получившая от расширения теплового меньшую плотность и медленно прорывающаяся к поверхности Марса. Это очень напоминает знакомые нам ночники под названием лавовая лампа. Там снизу подогревается слой парафина, и он медленно сквозь жидкость всплывает на поверхность, остывает и уходит опять вниз. Вот примерно так же устроена любая планета, у которой горячее ядро и прохладные наружные части. Ядро нагревает часть мантии, и она таким столбом, грибом медленно всплывает к поверхности. На Земле тоже такое есть. Например, цепочка островов гавайских – это не что иное, как верхняя часть горячего плюма, всплывающего из недр нашей планеты. И там на Гавайях много вулканов. Так вот, под Форсидой сегодня обнаружен этот самый плюм. Он на глубине около 1000 километров, его размер около 1500 километров поперечнике, и он медленно всплывает, вынося тепло к поверхности Марса. А там на поверхности его ждут 4 вулкана. И не исключено, что через несколько миллионов лет, когда он очень медленно всплывает, но он достигнет поверхности, подогреет эти вулканы, и они вновь заработают, и Марс снова окажется живой, вулканически активной планетой. Между прочим, это должно изменить газовый состав атмосферы Марса. Давайте надеяться на то, что атмосфера станет более плотной, и природа таким образом сама, независимо от нас, устроит терраформирование Марса и сделает условия на нем благоприятными для жизни землян. Большое спасибо студии подкастов «Точка кипения Коммуна» Университета МИСИС. Американская инженерная компания Samara Aerospace разрабатывает космический спутник, который будет махать крылышками, как птичка. Hummingbird они его называют, ну, то есть колибри. В чем тут дело? А дело в том, что современные спутники, и околоземные, и межпланетные, как правило, имеют большие крылья солнечных батарей. Они нужны и для работы электроники внутри, и очень часто уже в последнее время для работы ионных ракетных двигателей. Огромные разворачивающиеся крылья. Как их можно использовать не только для получения солнечной энергии и выработки электричества? Оказывается, можно. И инженеры придумали такие узлы крепления панелей солнечных батарей, которые позволят в любом порядке почти с любой скоростью разворачивать, трепыхаться вот этими солнечными панелями. Зачем? А вот зачем. Спутнику нужно менять ориентацию свою. Ну, например, на нем есть какие-то маленькие телескопы, какие-то маленькие приборы, которым надо точно ориентироваться в пространстве для измерений. Как это обычно делается? Либо с помощью маленьких ракетных двигателей. Но это очень затратно, это же топливо, а его надолго не хватит. Либо с помощью гиродинов, ну, грубо говоря, гироскопов. Колесики, которые внутри спутника вращаются в одну сторону, корпус поворачивается в другую. Это надежно, это хорошо разработано, но не очень эффективно, очень тяжело. Это тяжелые маховики, можно сказать, такие. И все-таки на подшипниках они долго не проживут. Обычно на каждом космическом аппарате первое, что выходит из строя, это гиродин. Вот от этого страдают и наши космические телескопы тоже, и телескоп Хаббл в частности. А как можно использовать вот эти крылья? Они очень легкие. Панели солнечных батарей почти ничего не весят. Но они раскиданы на многие, иногда на многие десятки метров. А это значит, что у них большой момент инерции. Они далеко, хоть и легкие, но далеко от центра масс аппарата. И если с умом поворачивать эти солнечные панели, то коробка самого спутника будет поворачиваться в противоположном направлении. И таким образом, без всяких дополнительных затрат, никаких маховиков, никакого топлива для ракетных двигателей, а просто опираясь на инерцию панелей солнечных батарей, можно поворачивать или, наоборот, стабилизировать положение основного спутника. Мне тут пришло в голову сравнение отнюдь не с Калибри. Конечно, красивое название Калибрис, птичка с большими крылышками и махающая ими, размахивающая в разных плоскостях, это красиво. Но на самом-то деле птичка опирается на воздух. Она использует реакцию воздуха. Попробуйте птичку Калибри отправить в космический полет. Сколько бы она там крылышками не размахивала, далеко не улетит. А это больше всего мне, физику, напоминает полет кошки. Что кошки не летают, еще как летают. Если сбросить кошку со второго этажа, да еще спиной вниз, она обязательно приземлится на лапы. Как ей это удается? Крыльев у нее нет, но у нее есть хвост. И она хвостом, размахивая в одну сторону, вращая в одну сторону, поворачивает свое тело вместе с лапами в другую. Она использует инерцию, момент инерции хвоста, чтобы себя повернуть в нужном направлении. Так что этот спутник я бы предложил авторам этой работы назвать «Кот», а не «Калибри». Это было бы точнее с точки зрения физики. Друзья, на сегодня это все новости, но следующие новости придут к вам вместе с нашим новым подкастом. Всего доброго.
1: Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на «Неземной подкаст» и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.

0: Добрый день. В эфире передача «Большая наука». У нас в студии гость, член-корреспондент Российской академии наук, главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Александр Соловьев. Добрый день.
1: Здравствуйте.
0: Тема передачи «Прогноз землетрясений». Начнем с простого. Что такое землетрясение? Землетрясение как... Что вызывает землетрясение? Да? Что в сотрясании земной коры, как человек, который находится на поверхности, вот все покачалось, это, к сожалению, наверное, многие ощущали на себе. А вот из-за чего это происходит?
1: Земная кора состоит из блоков, которые движутся друг относительно друга. И, соответственно, в местах их соприкосновения копится напряжение. И потом, когда напряжение превосходит порог прочности, происходит разлом. Соответственно, он одновременно и вызывает вот, упругие колебания этих соседних блоков, которые и ощущаются как землетрясение. Но это совсем простая модель. Дело в том, что если бы вот все было вот исключительно таким образом, наверное, бы особо проблемы прогноза землетрясений не было.
0: Ну да, вроде бы можно.
1: Поскольку, ну, можно более-менее посчитать, особенно сейчас, с помощью систем GPS, вот скорости движения блоков друг относительно друга, можно примерно прикинуть, какие там физические параметры вот в зоне соприкосновения, какой там модуль упругости, какой там порог прочности. Но дело вот в чем, что, к сожалению, вот эта вот сама зона между двумя блоками, она живет своей жизнью. В частности...
0: А вот так просто, это на поверхности все? Вот вы говорите, GPS,
1: нет,
0: и можно проверить.
1: Но нет, ведь, GPS
0: не видит то, что на поверхности
1: но
0: происходит.
1: GPS нам может дать скорость движения блоков друг относительно друга. Если мы их представим, что это совершенно
0: твердые. Если совершенно твердые, да.
1: Да. Ну, а дело в том, что, вообще говоря, по сравнению с зоной разлома, как мы ее называем, то есть зоной, которая между движущимися блоками, поскольку там свойства совсем другие, она, эта зона обладает достаточно большой пластичностью, вот эти блоки земной коры, если мы особенно смотрим не очень большие промежутки времени, они могут считаться абсолютно твердыми. То есть даже можно считать, что они не деформируются, а вот происходит в зоне разлома накопление напряжений, и ломается, собственно, вот эта вот зона разлома.
0: Это то пример есть, как вот с речкой, да, и льдом, который такой... Если накапливается возле, например, моста, то это просто видно, как начинают...
1: Да, вот и там на краях льдин происходят всякие вещи там. Так вот, но, к сожалению, вот эта зона разлома, там ее характеристики, ее параметры, они не постоянные с течением времени. Они могут очень сильно меняться. В частности, это зависит от миграции флюид внутри нее.
0: То есть от миграции жидких, кого?
1: Флюид. А. То есть жидких субстанций некоторых. И как, в общем-то, показывают, ну, известный, вот был такой известный физик Рибиндер, академик Рибиндер, вот он в частности показывал, что если у нас какая-то вот жидкая субстанция попадает на некоторую поверхность даже, то порог прочности может уменьшиться где-то примерно в 10 раз. Это первое. А второе, вот эти самые напряжения, они с одной стороны накапливаются, а с другой стороны они могут и, и реализовываться не в виде землетрясений, а в виде, ну, так называемого крипа, такого медленного сравнительно сползания, который мы, в общем-то, и не увидим.
0: Крипа – это когда, когда напряжение как-то расслабляется, переходит во что-то, или что это?
1: Это как бы такое тихое землетрясение. Вот что такое землетрясение? Это у нас резкое движение, одной какой-то поверхности относительно другой. А может вот это вот происходить... достаточно медленно, могут играть роль пластические свойства этой зоны разлома, то есть вот...
0: То есть так условно, если мы когда-нибудь научились бы управлять землетрясением, то хотелось бы их перевести вот в такую ситуацию. Напряжение расслабилось, этот длительный процесс, он не сопровождается какими-то резкими изменениями, и, наверное, в этом смысле...
1: Ну, либо можно было бы делать еще такую вещь.
0: Вообще, что значит, фантазировать, да?
1: Да, что значит очень сильное землетрясение? Это значит, что у нас разрыв происходит сразу на достаточно большом объеме. Представим себе, что нам бы удалось, вот у нас копится напряжение в большом объеме, нам бы удалось бы его постепенно сбрасывать, пусть с землетрясениями, но землетрясение существенно меньшей силы.
0: Это как сход лавины, да, когда его провоцируют в каком-то смысле, там стреляют из пушки, да, сходит она там контролируемое небольшое количество снега, потом еще, и вроде бы все так освободилось.
1: Вот так же может и через сравнительно слабые землетрясения можно вот тоже провести вот этот сброс напряжения, которое копится. И более того, я могу привести такой пример. Вот где-то, если мне не изменять память, в конце 88-го осенью или в конце 89-го года, вот здесь я уже не помню, была в Санкт-Петербурге конференция, в которой участвовало много наших выдающихся ученых, много американских выдающихся ученых, в частности, участвовал Андрей Дмитриевич Сахаров. И вот Андрей Дмитриевич Сахаров там своим американским коллегам сказал, вот у вас разлом Сан-Андрес, где постоянно происходит землетрясение, вы могли бы сделать следующую вещь – заложить туда какое-то количество ядерных зарядов, их так потихоньку взрывать, и в результате бы вот это вот дело напряжение снялись бы, которые могли бы вот в принципе привести к большому землетрясению. Но, конечно, тут вещь такая, что я бы не советовал кому бы то ни было это делать, потому что тут последствия могут быть непредсказуемые. Можно, наоборот, так сказать, вызвать тоже.
0: Но это как бы как идея технологии будущего, которая может вот, так сказать, такие проблемы решать, да?
1: Ну, в принципе, так да. Вот. И более
0: если
1: того...
0: контролируемый взрыв, да, какой-то, если вот научиться сделать в такой ситуации.
1: Да, вот более того, я что могу сказать? Это уже ну, некий результат наблюдений. Вот когда в Семипалатинске проводились подземные ядерные взрывы на полигоне, то просто вот уже, ну, естественно, велось, независимо от этих ядерных взрывов, велось наблюдение за сейсмичностью, которая есть, то получалось так, что там в достаточно большом районе вокруг вот отчетливо было видно по тем данным, которые фиксировались, что количество сильных землетрясений сокращалось. Более того, даже, ну, начиная с некоторого порога, просто уже не происходило сильных землетрясений. Но происходили небольшие землетрясения. Ну, и вот наши сейсмологи, достаточно уважаемые, они это объясняли тем, что, наверное, вот влияние вот этих подземных ядерных взрывов.
0: Сейчас интересно, а сколько времени накапливается обычно вот это напряжение? Ну, то есть тогда можно было понять, как часто, прости господи, делать ядерные взрывы, чтобы вот снимать...
1: Ну, здесь ситуация следующая, что, ну, известно, здесь вопрос еще вот в чем. Сколько надо напряжения накапливаться, чтобы произошло достаточно сильное землетрясение? Вот у нас есть такой выдающийся специалист в области прогноза землетрясения, академик Федотов Сергей Александрович. И ему принадлежит такая идея сейсмических брешей. Она состоит вот в чем, что вот он на Камчатке все время работал. Вот там можно смотреть, а там фактически да, ну, сильнейшие землетрясения России происходят. Ну, фактически они происходят вдоль некоторой линейной структуры, вдоль Тихоокеанского сейсмического пояса. И на отрезках этого пояса можно смотреть, а где у нас достаточно долго вообще ничего не происходило. Ну, как бы где у нас образовалась сейсмическая брешь. И чем дольше вот идет период, где в этой сейсмической бреше ничего не случается, тем, в принципе, ну, как бы, можно сказать, повышается вероятность. Ну, вероятность, конечно, не в математическом смысле слова, а в таком житейском. Повышается вероятность, что там можно ожидать сильного землетрясения вот в этом месте. Ну, характерные времена для достаточно сильных землетрясений. Ну, вот здесь я могу привести пример. Вот есть... область Вранча, где происходит сильнейшее в Румынии, где происходит сильнейшее землетрясение в Европе, и в частности в Москве ощущались последствия, вот, скажем, землетрясения 1977 года, если мне не изменяет память. Вот там землетрясение происходит с периодичностью, ну, где-то порядка нескольких десятков лет. Ну, действительно, это тоже период такой, мы не можем сказать, что вот ровно, что это моменты происхождения землетрясения – это не периодическая функция, а такая, можно сказать, квазипериодическая. Ну, а землетрясения такие уж совсем большой силы. Вот, ну, там же вот на Камчатке. Ну, там можно иногда дожидаться и сотни лет, чтобы произошло новое достаточно сильное землетрясение. Ну, где-то уже вот магнитуды 8, например.
0: А как, ну все-таки, мы, когда там в новостях бывает про какие-то вот сообщения такие не, про землетрясения, иногда бывает, что там службы там предупредили или там что-то такое, какой-то за там, за, где-то там за час, где-то там за 30 минут, там где-то нет, за несколько часов, там какие-то, то есть какие-то бывают варианты, при которых службы что-то говорят. Это как происходит? Это как они делают?
1: Ну, наверное, вот так сказать по... Ну, это всякий раз, это уникальный случай.
0: Может быть, не получилось, еще раз говорю. То есть, наверняка есть прогнозы, которые говорят, вот сейчас там через час что-то будет, не произошло, но как-то все забыли об этом, слава богу, ничего не произошло. Но какие, так сказать, при этом используются...
1: Ну, в частности, вот что я могу сказать, вот было...
0: У нас есть такая служба краткосрочного прогноза у нас в стране?
1: Нет.
0: Нету?
1: Такой, чтобы как службы, нет.
0: То есть там в МЧС и нету какого-то, значит,
1: ну, МЧС, так сказать, за сейсмической ситуацией следит. Им, значит, каждый квартал отправляется некая, вот, некий прогноз, что вообще где, так сказать, более опасная ситуация, где менее опасная ситуация. Но так, чтобы вот такая служба краткосрочного прогноза, такого нет.
0: Какие-нибудь идеи, как это сделать? Или в других странах есть что-нибудь такое? Или как? Ну вот это же тоже интересно. То есть, конечно, одно дело сильные землетрясения, у них чудовищный там выход и все. Но небольшие землетрясения, которые происходят там локально, в локальной местности, это тоже часто бывает, если местность не особенно подготовлена или там как-то... то есть было бы тоже здорово научиться делать. Какие-то есть, я не знаю, идеи, ну, гипотезы, модели?
1: Что я могу сказать? Есть просто примеры успешных, что называется, прогнозов. И самый такой, можно сказать, выдающийся пример – это было землетрясение в Китае в 76-м, по-моему, году. И там, ну, действительно, как-то много аномалий фиксировалось. И, в частности, непосредственно перед землетрясением стали вот животные себя вести нестандартно. В частности, змеи стали выползать из их нор. И здесь, так сказать, руководство города... А город такой достаточно большой, в общем, там миллионник или больше гораздо. Оно, значит, объявило жителям, что давайте выходите из домов, собирайтесь на площадь, а мы вам будем еще и фильмы показывать. И это как раз было сказано вечером. Ночью люди вышли из домов, и ночью землетрясение произошло. В результате число жертв все-таки было сравнительно небольшим. Но это вот был успешный прогноз. А буквально через год случилась аналогичная ситуация не в этом городе, а в другом. Там никакого прогноза не было, и число жертв достигло нескольких сотен тысяч человек. Надо вот здесь... приготовиться к тому, что надо несколько десятков лет
0: набирать
1: ждать,
0: данные,
1: смотреть, набирать данные, и только потом можно что-то будет говорить, умеем мы прогнозировать эти землетрясения или нет.
0: А есть какое-нибудь международное сообщество вот там сейсмологов, которые так... Потому что вопрос-то, ну, он не национальный, он общий, да? И
1: ну, конечно.
0: Какие-то есть программы, я не знаю, общего мониторинга там ситуации или там какие-то, я не знаю, группы, как вот...
1: Конечно, есть международные сообщества. Значит, есть, во-первых, организация сейсмологов, значит, вот международная... Международная ассоциация по сейсмологии и физике недр Земли. Есть, значит, международные, вот так сказать, организации, именно связанные с прогнозом землетрясений. Международный обмен есть. Мы очень, так сказать, достаточно активно сотрудничаем с нашими итальянскими коллегами, с американскими коллегами, в общем-то. Ну, с японскими, может быть, поменьше, но тоже есть с ними сотрудничество.
0: Представляется, что самое главное – это пытаться набрать больше информации в тех местах, где там предположительно происходят эти землетрясения, информации физического характера, ну другого, да, вот там электрическое поле, ну, там, да. Магнитное поле, ну, поведение, не знаю, каких-нибудь плотность ионов, я не знаю, еще что-нибудь, да, вот какая-то такая, и попытаться ее всю вместе проанализировать.
1: Ну, конечно, но дело в том, что вот мы же не знаем, где оно произойдет, где надо эту информацию собирать. Вот чем хороша фоновая сейсмичность, что землетрясения достаточно слабо, они сплошняком регистрируются. И если у нас происходит сильное землетрясение, можем посмотреть, а что было до него. А что касается каких-то других измерений, то, в общем-то, может случиться, что мы где-то мерили, а землетрясение произошло в другом месте, и мы, соответственно...
0: Я понимаю, но фоновую сейсмичность ее измеряют с помощью каких-то приборов, да, которые стоят там.
2: Ну, это
0: там,
2: сейсмометры, в общем-то.
0: Но, как сказать, если я к этому сейсмометру рядом положу там прибор, который будет измерять, я не знаю, там электрическое поле.
1: А он будет у вас электрическое поле в своей окрестности измерять.
0: Конечно.
1: Ведь сейсмометр, он чем
0: хорош? Да, он далеко смотрит.
1: Он, реагирует на те землетрясения, которые происходят достаточно далеко от него. Ну и фактически фиксируется землетрясение по всему миру с достаточно уже низким нижним порогом по магнитуде.
0: То есть в этом смысле таких детекторов, которые, значит, там, если электрическое поле мыслит себе, да, то это должна быть вся территория усыпана этими детекторами.
1: Да.
0: Как метеорологические станции. Да, каждой метеорологической станции попросить добавить прибор, который измеряет электрическое поле.
1: Но здесь надежда еще на всякие космические измерения. Вот из космоса это гораздо дешевле делать, чем на Земле.
0: А как из космоса измерять электрическое поле? Ну, в атмосфере, да.
1: Дело в том, что считается, что даже в том месте, где летает спутник, там уже, вот так сказать, должны ощущаться те изменения электрического поля, которые происходят вследствие того, что в земной коре готовится сильное землетрясение. В принципе, дело в том, что вот ионосфера, реагирует где-то на состояние земной коры. Ну и кроме того, вот еще есть система GPS, то есть там можно достаточно точно следить вообще за теми, что за подвижки у нас происходят. И пытаться по данным о каких-то подвижках, фиксируемых на поверхности Земли, пытаться понять, не готовится ли тут сильное землетрясение.
0: А есть идеи, что это... То есть перед землетрясением они какие-то происходят небольшие, короткие, но быстрые эти подвижки? Или что?
1: Я бы сказал, что здесь скорее идеи могут быть вот какие. Что меняется характер подвижек. То есть вот если они, были такие разнородного плана, а вдруг вот они начинают
0: выстраиваться.
1: То есть как бы, если на математическом языке сказать, меняется размерность вот этого пространства, этих подвижек, становится меньше. Но это вот все пока только такие гипотезы достаточно умозрительные. И пока экспериментальной проверки всего этого не было получено.
0: Но электрическое поле, наверное, можно... То есть же аппараты, которые измеряют эту атмосферу, и там можно, наверное, как-то договориться с физиками атмосферы.
1: Нет, более того, я хочу сказать, что есть контакты с людьми, которые занимаются измерениями из космоса, и даже есть достаточно много людей, которые пытаются строить алгоритмы прогноза землетрясений на основе данных, которые на спутниках фиксируются. Но... и более того, они даже иногда у нас спрашивают, а где у вас сейчас вы ждете по вашим долгосрочным методам, в какой области? И, может быть, даже стоит спутник там запустить, но пока это на уровне все-таки разговоров.
0: То есть в этом смысле это такая область физики, в которой еще ожидается прорыв, да, какой-то в понимании, как это... Здесь вполне конкретное применение, понимаете, а не то, что как это устроено, напряженности в коре, это понятно, но и в этом смысле глобальная картина вам понятна, но после этого обычно хочется какой-то результат, сделал модель, увидел процесс, да, понял, как оно устроено, предложил модель, сделал предсказание.
1: Но здесь я бы сказал, скорее проблема в организации наблюдений. Как их оптимально организовать, чтобы...
0: Если мы не знаем, где что будет происходить, в то же время хочется детальную информацию посмотреть за этим процессом.
1: И при этом надо еще иметь в виду, что хорошо, мы организовали систему наблюдения, но не надо думать, что мы мгновенно что-то будем получать. Надо дождаться несколько десятков лет. Сразу результатов не будет. Только надо копить информацию.
0: Сейчас. Да? А история, с животными, то, что было в Китае, в 76-м году, животные стали выползать, что-то такое. А, может быть, какие-то, методы из-за других областей использовать? По крайней мере, пока не выработано Ну, я, наверное, не знаю, условно говоря, в таких, значит, сейсмоопасных регионах там держать тех же самых змей там где-то, вот как какой-то, я не знаю. Ну,
1: но здесь, может быть, по-другому следует поступить. Вот, скажем, есть такие вещи, как, значит, тут вот есть образцы пород, их ставят в пресс, ну, и смотрят, что с ними будет случаться, вот как бы трещины образовываться, как прочее.
0: Выделение газов вот, каких-нибудь?
1: Ну, в общем-то, ну, здесь я вот о чем хочу сказать, что будет...
0: Радон какой-нибудь, нет, повышенная выход радона.
1: Нет, что тут некие акустические волны распространяются. И, например, можно посадить рядом животных и смотреть, как они будут реагировать на то, что... То есть, когда будут реагировать и как.
0: Если будет какое-то поведение... Сейчас, а непонятно, из-за чего животные так себя вели или как?
1: О, вот это вот сложный вопрос.
0: Нет, ну интуитивно, вот змея, она, значит, по поверхности ползает, и она должна чувствовать...
1: Ну, там начинается, она чувствует, что трещины пошли.
0: А, трещины.
1: Ну, или так сказать, она звук чувствует, вот эти акустические колебания, которые мы не можем воспринимать.
0: Да, но это такая, то есть это задача, которая, задача следующему поколению ученым, да?
1: Ну, так хорошо, что есть следующее поколение.
0: Хорошо, да, но задача. Просто тут в данном случае это такой непосредственный выход имеет на, так сказать, жизнь людей, по крайней мере, в тех районах, есть районы мира, где довольно... так сказать, регулярно проходит. Есть землетрясения в океане, и цунами, вот, так сказать, я так понимаю, что вызываются, вот, могут быть вызванными вот такими же толчками. Это тоже не...
1: Не, ну что касается цунами, то здесь-то на самом деле, когда происходит землетрясение, то можно пытаться предсказывать, какова будет волна цунами и вообще за сколько она придет. То есть по цунами тревогу объявлять можно, и это специальные службы есть. По-моему, они находятся в рамках Госкомгидромета.
0: Но это потому, что волна идет, ну, относительно медленно.
1: Есть время, пока она дойдет. Я более того хочу сказать, что когда произошло в 2004 году в конце землетрясения на Суматре, вызвавшее огромное цунами, то где-то вот кто-то так на полном серьезе говорил: «Ось Земли искривилась». Но мы прекрасно понимаем, что ось Земли искривиться не может, в принципе. Но дело в том, что от сильных землетрясений действительно происходит некоторое влияние на положение оси вращения Земли. Но это очень небольшие. Вот,
0: Это же должно вроде определяться внутренней составляющей, ядром. Это же, она же магнитная.
1: У вас твердое тело. Вот оно вращается.
0: Землетрясение же происходит только на поверхности Земли.
1: Ну,
0: да,
1: тем не менее, это как бы толчок. Если очень сильное землетрясение, ну, как бы, ну, вот надо воспринимать как толчок какой-то этого твердого тела. Ну, и, в принципе, его ось вращения может незначительно где-то поменять свое положение. Но не искривиться, естественно. Ну, а от метеорита Челябинского не мог подействовать вообще никак на ось вращения Земли.
0: Традиционно о метеорите говорят, как она, значит, источники, ну, который убил динозавров, да, но там-то, ну, наверное, если восприятие кратера, там-то было, наверное, много чего чудовищного. И такие, там, наверное, удары могли спровоцировать и землетрясения, это вторичные,
1: ну,
0: и так далее.
1: Там настолько все плохо, что уж землетрясение там – это мелочь будет по сравнению с этим. Это же там просто из энергетических соображений, когда влетает на поверхность Земли такая вот штуковина, скажем, 10 километров в диаметре. Это действительно катастрофа такая глобальная, с которой землетрясение сравнить нельзя.
0: Как вы сказали, надо работать, что делать, потому что, ну, задача, конечно, стоит, и задача такая долгосрочная, но при этом у нас вроде много всякой разной аппаратуры, но действительно ее везде же не расположишь, не поставишь датчики везде по Земле, чтобы, хотя, не знаю, вот проекты, когда отправляют большое количество этих самых спутников там на орбиту, если им дать задание там аккуратно измерять какие-то характеристики, может быть, это как-то может помочь. Потому что, очень важная проблема. Именно...
1: Ну, и кроме того, надо обработать эти все данные.
0: Да, в этом смысле, после получения данных, когда будет результат, это тоже еще не очень понятно, потому что сможем ли мы из этих данных получить какую-то осмысленную картинку, так сказать, будет ли момент обучения в этой информации, может быть, это будет какое-то довольно сложное, может быть, это не дело не в электрическом поле, да, в магнитном, а что-то, какой-то другая сигнатура вот этого процесса может быть найдена потом, когда-то. То есть такой пример очень понятной каждому человеку задачи, которая пока вот, ну, не очень понятно, как, так сказать, с научной точки зрения решить, когда она будет решена. Можно пожелать успехов, да, потому что ну, бывает открытие не спрогнозированное. Человек вдруг на что-то догадался, это будет, так сказать, такие в данном случае, конечно, хотелось бы пожелать таких вот не спрогнозированных открытий в этом направлении. Но успехов, спасибо, что к нам пришли, рассказали
1: об этой интересной задаче. Спасибо вам за интерес к нашей деятельности и спасибо за приглашение.
0: Спасибо. Большое.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Я Александр Соколов, я приветствую вас на борту научной станции. Вы уже, наверное, знаете, что мы выходим в эфир по средам и субботам на каналах «Антропогенез.ру» и «Лаборатория научных видео», беседуем с учеными, вы задаете им острые вопросы. В формате «Эффект присутствия» мы гуляем по каким-нибудь необычным местам, а в формате «Постскриптум» наши гости отвечают на вопросы, которые вы им не успели задать на форуме «Ученые против мифов». А прежде чем вы узнаете, кто наш сегодняшний гость, ну, в принципе, вы это знаете. Тем не менее, надо представить нашего второго ведущего. Это сегодня Георгий Соколов.
2: Георгий, привет. Привет. Да, привет, Александр. Привет, друзья. Сегодня у нас постскриптум, но не совсем обычный. В гостях у нас Михаил Родин, историк, автор научно-просветительской программы «Родина слонов», главный редактор исторического журнала «Прошлое», наш давний друг. И, собственно, Миша, привет, во-первых.
3: Привет, привет. Рад вас всех видеть, и думаю, что ждет нас сегодня очень интересная беседа.
2: Взаимно. И по скрипту я сказал необычный. А необычный потому, что Михаил в данном случае выступал не у нас на форуме. Обычно по скрипту это вопросы зрителей и там зрителей трансляции, зрителей видеороликов с нашего форума, которые пишут свои вопросы в комментариях. Но получилось так, что Михаил выступал не у нас, а на форуме историков, философов и публицистов. Причем, я насколько помню, форум этот был приурочен к дню рождения Владимира Ильича Ленина.
3: Да, так оно и есть, да. И проходил он, собственно, в Ульяновске, у него на родине, да.
2: Да, и тема выступления Михаила была острая, и неудивительно, что в комментариях разгорелась дискуссия, ведь Михаил заявил, что никакого традиционного общества на самом деле и нет, и что вот привычное нам деление на то, что вот есть там история, такие глубина веков, где вообще все тысячелетиями не менялось, вот эти вот традиционные общественные ценности, отношения и так далее. А Михаил заявил, что на самом деле все постоянно менялось. И, ну, естественно, не все с этим согласились. Я думаю, что сегодня зрители тоже будут с этим не соглашаться. Я надеюсь на это, потому что иначе у нас не получится острой дискуссии. И пока что передам слово Александру.
1: Там, по-моему, уже зрители не согласны друг с другом в чате, так что все хорошо. Вот, а я призываю всех не только друг с другом там общаться, но и задавать вопросы активно, как обычно, писать их в чат, а также поддержите этот стрим. К тому же вы можете совместить задавание вопросов и поддержку. Вопросов всегда много. Если вы задаете вопрос, используя суперчат или специальную ссылку, которая сейчас в чате появится, ваш вопрос зададут вне очереди. Вы и нам поможете, и услышите исчерпывающий ответ еще не уставшего Михаила, сказать. Впрочем, он, я знаю, что может долго говорить и не уставать.
3: Вот, а еще да, помните, я настроился на длинную беседу.
1: Да, а еще помните, что у нас есть Patreon и наш канал. Если вы хотите поддержать наше дело по-настоящему, подписывайтесь на Patreon. Вот, а еще для дополнительной мотивации я напомню, что у нас авторы лучших вопросов получают призы, футболки форума «Ученые против мифов». В конце каждого стрима мы просим нашего гостя выбрать таких двух замечательных ребят, которые задали, или девушек, задавших лучшие вопросы, и они получают футболочки. Вот, кстати говоря, на предыдущем стриме у нас палеонтолог Павел Скучес отвечал на вопросы. Он уже выбрал, кто получит футболки. Это Гайбраш Трипвуд с вопросом, почему птицы пережили мел-палеогеновое вымирание, а сходные с ними динозавры нет. И румяный пирожок. Наш, кстати, постоянный зритель, мне кажется, даже уже получал футболки. В любом случае, футболка очередная будет. Который спрашивал, для интересующихся изучение динозавров в приоритете. А что в топе для палеонтологов? Итак, дорогие друзья, Гайбраш и румяный пирожок. Напишите Георгию Соколову. А Георгий Соколов у нас сейчас и так в эфире. Ну, в общем, напишите в чате. Мариша, наверное, да, Георгий?
2: Да.
1: И узнайте, как вам получить.
2: Да.
1: И узнайте, как вам получить заслуженный.

согласны, это нормально. Это тоже явление культуры. Кокошники, вот это вот все, как мы себе синтетические сарафанчики, вот это вот, это круто. Это классно, это тоже надо изучать. Но я призываю изучать не только это. Я призываю изучать 10, 20, 30 реинкарнаций русской национальной культуры. Я не упрощаю, я как раз говорю о том, что мы, если мы действительно патриоты, если мы действительно хотим знать, что такое русская традиция, что такое русская традиционная культура, мы должны изучить не вот этот пластиковый, вот этот лубок, который возник в 20 веке. Нет, мы должны делать 10 разных слоев. Мы должны понимать, как это менялось, что там менялось, что оставалось неизменным. Я об этом говорю. И в этом смысле, извините меня, я патриот, а вы любители матрешек. Те люди, которые меня обвиняют в непатриотизме. И, собственно, суть того, вот в чем. Я как раз рассказывал, и откуда, и очень важно понимать, то видео, та лекция, тот доклад, который я прочитал, это тоже была некоторая провокация со стороны организаторов этой конференции. Мне сказали, там был за кулисами, по-моему, остался этот термин, прочитай визионерскую лекцию. И они меня, так сказать, ну, взбодрили этим словом визионерскую. Что такое визионерство? Это когда ты видишь что-то новое, понимаешь, куда что-то движется и должен про это сказать. То есть не нужно рассказывать банальные там, о, да, вот мы вчера откопали, еще что-то. Мне было интересно рассказать, ну, какие-то самые важные вещи, которые меня волнуют. И это действительно мои мысли. Более того, я уже сегодня, может быть, не соглашусь с тем, с частью того, что я сказал. Я сказал в начале этого доклада, это мои размышления. И я призываю вас размышлять вместе со мной над этим. А над чем я там размышлял? Я размышлял над той новой информацией, которую получил только что, общаясь с разными учеными, посещая разные раскопы. Это все есть, если, я так понимаю, Георгий Александр Соколов не против того, чтобы я сказал. Вы можете сходить на канал, YouTube-канал «Прошлое». Там есть отдельный проект «Дневная поверхность», который посвящен именно этому. Мы там рассказываем последние новости. Мы вот просто репортажи с раскопок выкладываем. Плюс мы там ловим ученых, так сказать, горяченькими, да, когда они еще не написали статью, но у них уже кипят мысли, и они нам рассказывают о каких-то важных вещах, о которых они думают. Так вот, важная мысль, которую я ухватил, и она мне стала интересна, мне захотелось ее обсудить. Мысль о том, что мы воспринимаем все прошлое и историю человечества как нечто статичное, то, что вдруг начало со страшной скоростью ускоряться. За последние годы, понятно, произошла промышленная революция, понятно, цифровизация и так далее. И мы все знаем, да, эту историю с вот этой вот кривой, которая все ускоряется и ускоряется. Это про технологии, да? И мы все знаем, да, что там каждый год, там есть какая-то, я не помню, как называется этот закон, о том, что память наших компьютеров увеличивается, скорость наших компьютеров увеличивается и так далее и тому подобное. Понятно, что информация начинает быстрее обращаться. Но и мы поэтому воспринимаем вот то, что было раньше, как нечто статичное, неизменное. А я как раз вдруг понял, точнее, это не я понял, это отдельно разные люди на разных раскопах страны поняли, всего мира, что нет, не так. И наше ощущение того, что было в прошлом, оно вот сейчас меняется. Оно сейчас меняется пока только в головах у ученых. И я донес эту мысль. Когда-нибудь, я думаю, через какое-то количество лет, они сами ученые начнут об этом говорить. Пока я могу себе как публицист, журналист позволить себе вот опережать их. Они это преподнесут как свершившийся научный факт, если это подтвердится через какое-то количество лет. Я сейчас разговариваю о том, что рассказываю о том, что обсуждается внутри в кулуарах. Это, собственно, наше, как мы говорим, внутри уникальное торговое предложение журнала «Прошлое» и его YouTube-канал. Вот. А фишка вот в чем. Мы думали, что уже где-нибудь в бронзовом веке точно должно было бы, ну, все происходить медленно, там ничего не меняется, или там в раннем железном веке. И вот я привел конкретный пример конкретных двух археологических культур. Синташтинская археологическая культура, которую большая часть из вас знает под именем Аркаим. Аркаим – это один из городов синташтинской археологической культуры. И, ну, там много всякой фигни вокруг этого наверчено, но мы сейчас говорим конкретно о научном нашем знании, а оно очень очевидное, скажем так, да, вот, то есть вот та фигня, которая, извините меня за это непечатное слово, она действительно фигня. Мы очень много знаем про то, как жили эти люди, как было устроено их общество. Так вот, это общество, вот именно в этом...

0: виде существовало 150 лет или около того. И это очень круто. Это говорит нам о том, что появились какие-то люди, которые вступили в какие-то взаимоотношения с местным населением, которые дали мощный толчок развития культуры, внесли новое, то, что они знали, смешалось с тем, что было в этой структуре. Существовало очень важно в этот момент какая-то экосистема, которая позволяла вести и которая делала эффективным какой-то конкретный вид хозяйства. В этом случае это то, что называется отгонное скотоводство. Ты можешь жить чем... Очень много говорят, я вступаю постоянно с этими людьми в дискуссии, говорят, что типа, вот, кочевники, это типа варвары, еще что-то. Ничего подобного. Кочевничество, кочевничество – это очень эффективная, очень своевременная система хозяйствования, которой люди шли очень долго. И вот во времена Синташты, в бронзовом веке, ее еще не было, она не сложилась. Люди не умели кочевать вместе со своими стадами. Тогда существовало отгонное скотоводство. Что такое синташта? Это люди, у них есть поселения постоянные, и они округу используют вот эту экосистему определенное количество лет. Они там гоняют овец, их в одном месте попасли, в другом месте попасли. На зиму все заперлись там вместе в городок, в этот Аркаим. И там одна из версий как раз о том, что эти стены нужны не для защиты, от врагов, а от того, что там степи и зимние ветра, черт побери, хочется куда-то спрятаться. Вот. Но эти люди, там, это теория Вани Семьяна, которую мне рассказывал, я думаю, мы там, если захотите, сможем про это поподробнее поговорить там, в других наших программах. Это, насколько я понимаю, да, там меня может тот же самый Иван Семьян поправить, это его, насколько я понимаю, теория о том, что они просто... За несколько поколений эту экосистему, это место исчерпали. Тупо овцы выжрали всю траву вокруг. И эта система хозяйственная стала неэффективной. И им пришлось что-то менять. И у них был выбор. Они какое-то количество времени переставляли там вот эти городки, и поэтому там археологи спорят, кстати, по поводу... Ну, у нас нет таких настолько точных, да, хронологических сейчас инструментов для того, чтобы определить, одновременно все эти города существовали или они там перемещались. Но есть такая версия, что они просто начали перемещаться по степи с этими своими городами, потому что здесь все было выжрано, экосистема умерла, и им нужно было это хозяйство переносить в какое-то другое место. А потом... Они поняли, что это вообще неэффективно. Ну, то есть, грубо говоря, есть нечего. И нужно меняться, нужно менять хозяйство, нужно придумывать какие-то новые системы хозяйствования. И они начали меняться. И археологическая культура изменилась. Люди вообще стали жить по-другому. Постепенно, естественно. Они, и вот почему я говорю, что традиционное общество – это миф. Они сами думали, что они традиционное общество. Внутри этого, да, вот мы сейчас здесь на антропогенезе. Антропогенез – это такая штука, которая рассказывает про возникновение человека. Да? И мы понимаем, что... разницы, да, между гейдельбергцем и этим, как его, неандертальцем, ее нет, да, нет конкретного вот человека, которого мы можем назвать вдруг неандертальцем. Точно так же и здесь. Хозяйство менялось, люди менялись. Я про это говорил. И это очень интересно, и за этим интересно наблюдать. И это я называю традиционным обществом как мифом. Это говорит о том, что всегда все менялось, только люди это сами до конца не осознавали. А мы теперь, глядя со стороны... И мы по привычке так думали, да, что ничего не меняется. Но глядя со стороны, подключая археологию и современные знания, мы понимаем, что нет, черт побери, все менялось, причем достаточно часто. Даже в бронзовом веке раз в 150 лет люди меняли свой образ жизни. А если они меняют свой образ жизни... Представьте себе, столкнулось два общества. Одно из них – земледельцы, а другое – скотоводы. Одни любят селиться в одном, ну, там, в поймах рек, другие на возвышенностях. У них вообще разные самосознания. Они не воспринимают друг друга одинаково. А я сейчас говорю, между прочим, про одну археологическую культуру, которая существовала в раннем Железном веке на Волге. Просто люди за 150 лет настолько сильно начали по-разному вести хозяйство, что если бы они друг друга встретили в одно время, они бы не узнали друг друга. И это, я говорю, это два разных народа. Но это одни и те же люди. Они там, вот они одни, потомки других. Вот такую речугу я задвинул в прошлый раз в Ульяновске, и теперь частично повторил, оправдываясь, что называется, здесь сейчас.
1: Да, только я тебя поправлю в одном моменте. Ты сейчас находишься на канале Лаборатории научных видео.
0: Пардон, прошу прощения.
1: Вот. Ну, это такая мелочь, но не мелочь. Так, и тогда мы переходим...
0: Ну, это же все родственные, связанные, дружественные проекты.
1: Да. Ну, вот Виталик нас сейчас смотрит, и он уже, наверное, нахмурился. А может и нет.
2: Простите. Вот. А могу я попросить Михаила, вот в виде, то есть как бы действительно была такая сейчас довольно витиеватая издалека речь, которая там немножко петляла, сформулировать...
0: Простите, я вас предупреждал, у меня накипело, мне хотелось высказаться.
2: Я думаю, что все это почувствовали. Вот. Сформулировать, грубо говоря, в одном там, или не знаю, двух предложениях вот, смысл того, что... Почему же представление о традиционном обществе, оно либо изменилось, либо оно, либо традиционное общество, ну, это миф?
0: Хорошо, попробуем. Я считаю, что сейчас, опять же, видите, я подчеркиваю, я считаю, что в современной науке сейчас происходит некоторый слом, и мы начали понимать, что традиционное общество, то есть даже те общества, которые видят свой идеал в прошлом и ориентируются на прошлое и стараются ничего не менять, они сами не осознают, насколько быстро они меняются. И особенно в бесписьменных обществах вот эти традиции, которые мы считаем неизменными, меняются достаточно часто, достаточно регулярно. И это зависит от разных внешних факторов. Изменчивости окружающей среды, появления новых импульсов со стороны других культур и их влияние, или просто развитие экономики, развитие общественной жизни и так далее и тому подобное.
2: Спасибо.
1: Да, спасибо, Михаил. А сейчас вопросы от сердитых зрителей. Ну, может, не только сердитых, но...
0: От сердитых интереснее, честно говоря.
1: Согласен. Ну, когда их в меру, так сказать.
0: Да, я
1: понимаю. Вопрос задает Энди Дикси, который спрашивает. Думается, что все это справедливо только в отношении оседлого образа жизни, для которого характерен быстрый прогресс. Племена охотников и собирателей как раз и могли представлять собой то традиционное общество, о котором, в принципе, мы тоже можем говорить как о мифе, но только по иной причине.
0: Не соглашусь с этим. Во-первых, даже общество кочевников, например, если уж мы говорим оседлые, да, упомянули это, общество кочевников тоже регулярно меняется, их быт и хозяйство меняется тоже регулярно, потому что они, вот как раз кочевники, очень сильно зависят от окружающей среды. А окружающая среда, как показывает нам практика, она меняется регулярно. И не только потому, что условно вы убили экосистему, на которой живете, это тоже, кстати, еще один из прикольных мифов, про который я сделал несколько программ, о том, что есть ощущение, что вот эти вот дикари, они живут в содружестве с природой, ничего подобного. Они убивают экосистему вокруг легко, на раз-два, потом сами от этого страдают, им приходится самим меняться, придумывать что-то новое. И очень много примеров в истории про это. Но и про охотников и собирателей тоже можно говорить, что у них тоже постоянно все меняется. Потому что там, да, я так, может быть, слегка перегнул, сказав, что типа уже начиная с верхнего палеолита именно такой ритм изменений начинается. Да, там, может быть, он более медленный, там, возможно, он больше зависит от влияния окружающей среды и в меньшей степени от культурных взаимодействий, ну, потому что, во-первых, общество чуть более похоже, а во-вторых, население чуть меньше, и они меньше друг на друга давят. Но даже в верхнем палеолите, если мы посмотрим, все программы, которые я, например, «Родине слонов» делал, которые, кстати, мы тоже... Извините, мы сейчас начинаем развивать YouTube-канал, поэтому я некоторые, ну, достаточно много про это говорю. И «Родину слонов» мы собираемся публиковать у себя с новыми визуализациями на канале «Прошлое». Так вот, сколько я делал программ про палеолит, там тоже постоянно все меняется. То есть я не могу разговаривать с учеными современными на своем старом привычном языке. Там, ну, как бы ты говоришь, вот, общество. Они, а в какое время? А в какое тысячелетие? А вы понимаете, что ледник, он не то что отступал, он вот так вот туда-сюда ходил. А ледник туда-сюда ходит. Это разные среды обитания, это разные животные, на которых нужно по-разному охотиться. А чтобы по-разному охотиться, нужны разные социальные организации. Потому что одно дело загонную охоту организовать, когда тебе нужна толпа населения. Или охотиться на кроликов. И там просто один мальчик может бродить по степи и охотиться на этих палеолитических кроликов, которые там, зайцев, которые здоровые, как собаки. Вот. И это все всегда меняется. То есть даже среда, она постоянно меняется, и это влечет за собой изменение хозяйства. А изменение хозяйства влечет за собой изменение культуры. А изменение культуры влечет за собой изменение самосознания. Поэтому извините, не все так. Я согласен, да, что в разные... И причем, да, тут очень важно. Во-первых, начиная там, да, от палеолита, когда, ну, собственно, возник Homo sapiens sapiens, и до современности, понятно, да, что вот эта вот кривая скорость изменения, она меняется. Плюс, очень важно, это изменение происходит не само по себе, да, то есть мы не можем такую кривую для всех обществ нарисовать. То есть, условно, так же, как в биологии. Если вокруг ничего не меняется, то и тебе не нужно меняться. Если ты сидишь на острове, где одинаковая погода, и ты там, да, тысячелетиями можешь не меняться. Но если ты на континенте, где на тебя постоянно наседают разные... другие народы, если меняется среда, если приходят новые какие-то технологические изобретения, то ты должен меняться. И самое важное, да, тут тоже как бы очень важно, я почему всех, ну, большую часть наших людей, которые себя называют патриотами, я называю псевдопатриотами. Фишка вот в чем. Еще раз, если ты настоящий патриот, ты изучаешь не вот этот слепок, эрзац, да, который тебе придумали под видом твоей традиционной культуры, а ты любишь все ее протянутые в истории реинкарнации. А во-вторых, очень важно, если ты цепляешься за традицию, и ты считаешь, что эта традиция настолько важна, что ее ни в каких условиях нельзя менять, то, скорее всего, ты вымрешь как нация. Ну, просто потому, что ты не изменишь свое хозяйствование, ты не приспособишься к новым условиям среды. И вот тут как раз важно, например, да, есть там армяне, которые вот они именно вот эту традицию называния, да, себя вот этим одним народом, причем название тоже меняет, прослеживают там сколько-то тысяч лет. И фишка в том, что они-то менялись очень сильно. Но есть вот этот стержень. И прикольно как раз посмотреть, что меняется, что не меняется. Вот это
1: Миша,
0: надо изучать.
1: Миша, прости. Извини, там еще много-много вопросов.
0: Буду Давай короче, хорошо.
1: Будет девиз наш лаконичность. Окей. Очень интересно, я заслушался, поэтому не прерывал. Следующий вопрос задает Ант Арп. Интересный вывод следует. В человеческом обществе каждые 150-200 лет меняется культура. Это закон или случайность? Историки, что говорят исторические факты?
0: Ну, собственно, я уже ответил на этот вопрос, поэтому я буду лаконичен как раз. Все зависит от условий среды. Если поменялась природа, тебе нужно менять свое хозяйство. Если пришли какие-то новые технологии, тебе нужно меняться или вымирать. Если пришли какие-то новые враги, с которыми нужно, или там ассимиляция произошла, все меняется. А если нет, то ты можешь совершенно спокойно себе жить и мельчать, как в биологии, где-нибудь на острове.
2: Спасибо. Ну вот очевидно, что ряд вопросов были заданы еще до того, как Михаил озвучил, собственно, свои мысли. Вот Илья Владимирович спрашивает, а какое общество для России можно назвать традиционным? Древних славян, кочевые общества народов Сибири, мусульманское общество Кавказа? И что такое традиционное общество в мультикультурной стране?
0: А вот, собственно, об этом, ну, тоже, да, частично я ответил на этот вопрос. Как раз я считаю, что там надо, можно, конечно, погуглить, есть же конкретные определения конкретных терминов. Если мне память не изменит, традиционное общество определяется именно тем, что это общество, которое, во-первых, видит свой идеал в прошлом, во-вторых, считает самым важным сохранение традиций, да, то есть вот неизменность. То есть мы сейчас живем, по большей части, там, некоторые из нас живут в модернистском обществе. Мы видим идеал в будущем, и мы понимаем, что надо меняться, и мы хотим меняться. И мы видим в этом как раз там, залог своего успеха. Вот. Соответственно, тут как бы этнографы должны отвечать. Все общества разные, и даже внутри Российской Федерации существует много разных обществ, и они по-разному себя позиционируют. Кто-то из них традиционный, кто-то нет. И там условно даже, да, когда мы говорим, там, типа, казалось бы, да, есть какие-нибудь кавказские общества, принципы, которые вроде как традиционные. И вот только их мы можем называть традиционными. Но я уверен, что там тоже есть разные слои, там тоже по-разному люди думают и воспринимают себя условно в деревне, условно в городе. Условно в городе тоже есть разные слои. И точно так же мы не можем говорить про русское общество современное, что оно традиционное, потому что есть прекрасные там какие-нибудь карельские деревни, я не знаю, где люди сохраняют, как они думают, опять же, да, они могут заблуждаться, как они думают, сохраняют уклад предков, и они считают, что хорошо бы не меняться и хорошо бы сохранять. И вот они, да, они традиционные. А там, например, мы, москвичи, там, или вы, петербуржцы, вряд ли вас можно назвать традиционным, представителей традиционного общества.
2: Спасибо.
0: Да, кстати, я так ловко и модно себя назвал москвичом. Я родом из Самары, но уже достаточно давно проживу в Москве, поэтому у меня это вырывается иногда.
2: Ну да. Некоторые мои знакомые после там, 2 недель пребывания в Петербурге уже называли себя петербуржцами.
0: Да. Самые ярые, причем всегда москвичи и петербуржцы, те, кто переехали 2 недели назад.
2: Ну, да. Вопрос такой тонкий. А вот дальше тогда мы двигаемся. Слава Б поддерживает наш стрим, очень так серьезно поддерживает по-взрослому и говорит, что Михаил лучший. Ну, нам остается только согласиться со Славой и поблагодарить его. Спасибо.
0: Спасибо вот. Вам большое, но я не лучший. Я, может быть, хорош, но я уверен, что есть лучше.
2: И в смысле популяризации
0: науки и так далее.
2: Смотря в чем, опять же. Далее, Макс Т08 говорит: спасибо Михаилу, очень люблю его передачи и надеюсь на скорейшее возвращение «Родины слонов» на YouTube. Вот тоже поддерживает нас. А что, «Родина слонов» не на Ютубе, сейчас ее нету или что-то?
0: Объясню. Так? Сейчас происходит очень сложный для многих, для меня лично, очень болезненный процесс. Дело вот в чем. Очень много лет программа «Родина слонов» существовала исключительно как радиопрограмма и группа ВКонтакте. И поскольку это не было основной моей деятельностью, у меня просто физически... Я прекрасно тогда осознавал себе отчет в том, что нужно развивать YouTube направление, что за этим будущее, но у меня просто физически не было сил. Поскольку я работал на телевидении, надо было зарабатывать деньги на жизнь, и как бы, ну, я не мог вкладываться в это. И за это время возникло некоторое количество каналов на YouTube, которые выкладывают «Родину слонов». И я им всем безумно признателен, потому что в том числе это очевидно, популярность «Родины слонов», то зависит от их труда и их вклада. И они популяризировали «Родину слонов», выкладывали ее у себя. Самый большой канал, который этим занимался, это канал «Синус». И я знаю, что многие люди узнали, не то что узнали про «Родину слонов» Синусу, многие думают, что это подкаст, который выкладывается на Синусе, и только так. Вот. Но сейчас сложилось 2 фактора. Первое. Я сейчас профессионально занимаюсь вот этой популяризации исторической науки, в том числе и «Родины слонов». И, соответственно, чуть больше могу этому уделять внимание. А второе, у нас сейчас, ну, как бы моя основная работа – это прошлое. А прошлое и «Родина слонов» – это тоже часть прошлого. Это такое большое облако проектов. А у нас сейчас очень серьезные финансовые проблемы. То есть раньше мы существовали внутри большой компании, которая нас поддерживала. И мы не заботились о монетизации. Мы только радовались, когда все рассеивается по интернету. Сейчас мы, так сказать, ошибки прошлого пытаемся исправить, вот, и пытаемся поставить на службу, так сказать, себе и в том числе просвещению все наши проекты. Поэтому мы договорились с Синусом, что они убрали у себя все выпуски «Родины слонов», и сейчас мы ведем переговоры с другими каналами, которые это сделали. Не хочется кидать страйки, ну, то есть вот хочется оставаться людьми и нормально общаться. Вот. Но мы у себя на канале «Прошлое», исторический журнал, начинаем выкладывать и уже выложили первые программы, и мы специально под YouTube делаем новый формат. Всегда видео, всегда видно меня, всегда видно героя. Там это будет по-разному, в зависимости от того, из дома я выхожу в эфир или там из студии, но всегда будет видно меня и героя. И, естественно, мы начинаем уже визуализировать это, причем, ну, в данном случае мы отвечаем за каждую конкретную карту, за каждую конкретную картинку, мы согласовываем ее с героями. То есть, как бы сейчас вот эта вот революция происходит, И плюс к тому, что мы будем так дальше выкладывать у нас на YouTube-канале прошлое, все будущие программы, мы еще и собираемся выкладывать заново все старые программы, но уже вот именно с этой редакторской ответственностью, что ли. И плюс мы уже придумали такую новую фишку, что мы будем их выкладывать гроздями, скажем так, то есть по темам, связанными между собой. И более того, и мы их всегда будем выкладывать в режиме премьеры, то есть можно будет это обсудить прямо вот сейчас, пока мы смотрим и со мной, и, я надеюсь, с гостями этих эфиров. То есть можно будет задать непосредственно вопрос. А второе, мы потом еще будем делать отдельные обсуждения вот этого этих гроздьев эфиров. Да? То есть, условно, большая прикольная тема, там, например, почему так люди больно и остро реагируют на любое обсуждение крепостничества. То есть вдруг у всех просыпается там вот это вот бурлит кровь предков, потомков крепостных. И то есть, если ты упоминаешь крепостничество, ты не можешь его нормально обсуждать. Ты только должен его хаять. Но история так не работает. Вы понимаете, что наука так не работает. Крепостничество не возникло по там дурному замыслу кого-то. Это было экономически выгодно в какой-то определенный период, и мы хотим это обсудить. И мы это обсуждаем. И вот я хочу еще сделать новый такой сайт-проект, что ли называется. Там у нас есть актуальное прошлое, где мы можем это вполне обсудить. То есть собрать людей. А почему люди так больно реагируют? Почему они не готовы это обсуждать? Почему они не видят за этим экономики, геополитики, еще что-то? А просто воспринимают это как личную боль. Боль до сих пор. Хотя, казалось бы, вот прикольно, да, вот, казалось бы, мы в 21 веке живем, но нет, люди реагируют. Вот так все будет. Опять длинный ответ. Простите, коротите меня, что называется, затыкайте меня раньше.
2: Не хочется затыкать, очень интересно слушать, а просто вопросов количество, оно растет, поэтому просим по возможности. Как получится. И Андрей Чаплин говорит тоже спасибо за трансляцию и задает, наконец, вопрос. А как вы думаете, насколько сложно ученым через 100 лет будет изучать нынешние времена? Не будет ли у них перегрузки информации? Ведь сейчас огромное количество СМИ и социальных сетей. Вот такой вопрос.
0: Будет сложно воспринимать, в смысле, будет сложно изучать точно, совершенно, будет перегрузка. Вообще, когда ты занимаешься историей, у тебя есть две проблемы. Первая, которую тебе нужно преодолевать. Первая – это нехватка источников, второе – это избыток источников. И ту и другую проблему нужно решать разными методами. И когда я общаюсь с разными историками, которые занимаются разными периодами, у них разные проблемы, собственно. И это очень забавно наблюдать, потому что, да, когда тебе там на безрыбье из ничего нужно вытащить информацию, и ты там как Александр Сыроватка... Извините. Можете посмотреть этот фильм у нас на YouTube-канале «Прошлое». Ты из-за тлена, из 10 сантиметров буквально просто песка вытаскиваешь огромное количество информации о жизни населения там, эпохи викингов, и это действительно все обосновано. И тебе приходится придумывать, как из этих 10 сантиметров ничего тлена достать огромное количество информации. А она вся научно обоснована, она интересная. А другое дело, да, когда ты занимаешься, я там Елену Корчмину ту же самую упомянул, которая занимается экономикой дворянских хозяйств, крестьянских хозяйств 19 века, у нее другая проблема. Это очень классно документированная эпоха. У нас есть огромное количество бухгалтерских книжек, где расписано приход, расход, кому сколько заплатили, еще что-то, как обработать. И это, причем, это не сотни, это тысячи, десятки тысяч вот таких вот книжек, которые хранятся в архивах. Как их обработать? И вот тут уже по-новому ученые пытаются понять, как с этим работать. Да? Это все оцифровывается в компьютере, это потом анализируется компьютерами. То есть мы просто прочитать это, ну сейчас это все читается, да, вручную. Уже начали как-то анализировать. Ну просто загнать даже это в компьютер, все, весь этот массив информации невозможно. А ее нельзя не использовать, эту информацию, потому что ее... И причем самое, что главное, ты с одной стороны можешь прочитать, да, то есть можешь сделать выборку, то есть условно у тебя есть 10 тысяч одинаковых источников, ты можешь прочитать 100 из них и усреднить информацию. Но статистика, классная статистика рождается, когда ты все анализируешь. И, в общем, там борется много разных всяких подходов. А современная история, конечно, да, она будет... тоже вызывать проблемы у историков будущего, просто потому что у нас сейчас есть, например, такой источник, как Инстаграм. я уже не от одного историка слышал, что Инстаграм – это, черт побери, YouTube, Инстаграм – это прекрасный источник, который будет документировать нашу эпоху. Именно, вот я сейчас объясню, почему. Когда мы говорим про прошлое, ну, условно, никто никогда не описывал стол, за которым он сидел и писал какую-то книжку. Никто никогда. Ну, потому что для него это стол, но это нормальная штука, он с ней каждый день сталкивается. А представляете, в археологии этот стол не сохранился, а в литературе описания этих столов нет, потому что, ну, как бы, ну, это очевидно, зачем его описывать. А Инстаграм – это та штука, которая, ну, то есть, условно, у тебя миллион фотографий каждую секунду в мире делается, и они все, все документируют. И историк будущего, который захочет выяснить, а как выглядел стол в 21 веке, он легко может решить эту проблему. А вот историки современные не могут, потому что не было Инстаграма. Поэтому это очень интересно. Но там, естественно, будут другие компьютерные методы какие-то, анализы. Та же капча сейчас, она же не просто так существует. На самом деле, мы ее все воспринимаем как отвратительную фигню, которая мешает нам зайти куда-нибудь на сайт. Ну, это капча. А на самом-то деле это инструмент, с помощью которого улучшаются вот эти вот все алгоритмы, которые там воспринимают информацию в видео.
1: Спасибо.
0: Извините, я опять долго отвечал.
1: Ничего. Марина Якушенок говорит нам просто спасибо. Вам, Марина, спасибо за поддержку. И пирожок с ковидлом, наш постоянный зритель, задает вопрос. К вопросу об изменении общественных традиций. У Азимова в трилогии «Основание» описана наука психоистория, которая прогнозировала события будущего, исходя как раз из изменения реакций масс общества. Насколько она реальна и как далеко до нее?
0: Скажем так, я когда думаю про современную историческую науку, я постоянно вспоминаю Азимова и «Основание». Просто потому, что мы действительно к этому начинаем приходить. Тут очень важный момент. У меня в программе «Прошлое» есть слоган в начале «История – это наука». И тут есть как бы, опять же, да, это провокация. В том смысле, что многие ее не считают наукой, и я так их тыкаю палкой в это осиное гнездо. Но в то же время она отражает мое представление, да, в общем, представление всех людей, которые занимаются историей, я надеюсь. Смысл вот в чем. История как наука существует не так давно. Вообще, в принципе, наука возникла не так давно. А научные подходы в истории начали использоваться, ну, например, первый раз, когда Лоренцо Валла ввел критику источников, когда он научился и показал, как критиковать там Константинов дар в конкретном случае. То есть, когда мы просто взяли источник и не просто восприняли это как бумажку, которой мы должны доверять, а мы вдруг поняли, что, черт побери, а вообще кто, когда написал эту бумажку? Правда ли это? А правда ли это на самом деле вот этот договор той эпохи, или его кто-то подделал там через 100 лет? И вот тогда возникла критика источников. И тогда начала развиваться историческая наука не как описание событий, да? То есть, условно, у нас есть Фукидид, который первым начал, собственно, критиковать свои источники информации, свои источники информации. То есть выдавать это не как там, там просто вот как действительность, а он начал понимать, что вот этот человек, вот этот конкретный участник событий, он, может быть, неправильно воспринимает, во-первых, то есть он не все видел, а во-вторых, у него есть какая-то своя точка зрения на это событие, и поэтому, может быть, она неверна. И вот, то есть, Фукидид начал так делать. Потом Лоренцо Валла, который начал критиковать источники прошлого. То есть, грубо говоря, вот эту бумажку вообще надо проверить, она действительно написана в 5 веке или в 12 веке. И вот это все начало развиваться. И дальше все это постоянно развивается. И только я считаю, что, ну, как бы, в принципе, то, как меня учили в университете, типа в 19 веке возникла историческая наука как наука. Я считаю, что нет. Я считаю, что только плюс-минус где-то в 20 веке история начала развиваться именно как наука. В том смысле подходов, критики источников и так далее. И если мне память не изменяет, знаменитый учебник Лонглоа и Синьо Босса про, ну, как делать историческую науку вышел в 1899 году. Как вы понимаете, это прям последний год 19 века, но и получил распространение он дальше уже в 20 веке. И даже там Лонгуа и Синьобос, ну, порят чушь с точки зрения современного ученого, потому что они рассматривают любой источник как врет или не врет нам конкретный информатор. Ну, нет. Они еще тогда не понимали, у них не было такого понимания, что любой источник, например, даже если он нам врет намеренно, ну, то есть, грубо говоря, у нас есть поддельная бумажка, там, я не знаю, завещание Петра Первого. А это известная поддельная бумажка. У меня есть отдельная программа «Родина слонов» про это. И мы, как бы, с точки зрения Лонглуа и Синьобоса, должны ее отбросить. Ну, типа, это неинтересно. Она нам ничего не дает. Но на самом деле не так. Потому что эта подделка нам очень много говорит о том обществе, где ее подделали, о том слое общественном, внутри которого ее подделали. А это была какая-то там польская подделка, польский какой-то офицер, который жил во Франции, и он ее подделал. И понятно, что мы видим срез, да, общественный, то, как польское общество, польское дворянство, там, офицерство именно этого времени смотрело на прошлое и на свое участие в Российской империи, и как оно хотело показать, что, типа, Российская империя плохая. То есть мы дофига информации, извините меня опять за непечатные термины, можем вынести из этого источника. Более того, если мы посмотрим, как функционировал, как бытовал этот источник, профессионально выражаясь, в истории, мы можем понять, как разные общества тоже использовали именно эту информацию. Насколько она для них была актуальной, насколько они использовали это как орудие, когда кто как относился к этому источнику. То есть, грубо говоря, мы берем поддельную бумажку, и, изучая ее, мы можем выяснить огромное количество. И вот это все, это современная наука. Я, черт побери, забыл, на какой вопрос отвечаю.
1: Уже тут все забыли. Но интересно. Вот, вопрос был про науку психоисторию, так сказать.
0: А, да, и психоистория, да. Смысл-то вот в чем. Я всегда, у меня есть две разные точки зрения на то, почему наука, историческая наука, не может стать наукой, в смысле, ну, такой же, как физика, например. Одна точка зрения, которой я раньше придерживался, что слишком много информации, которую невозможно обработать. А другая точка зрения, что слишком мало информации для того, чтобы делать далеко идущие выводы. Вот как раз точка зрения Азимова, как раз, что у нас слишком мало информации. Если мы хотим превратить историю в науку, нам нужно проследить за тем, как на разных планетах возникнет тысяча цивилизаций, разных цивилизаций, и будут развиваться. И тогда мы сможем, вот наблюдая за ними, проведя статистику, и мы сможем вывести законы развития общественные. Ну, тут вот как бы у нас мы ограничены. У нас есть только одна планета и небольшое количество разных цивилизаций, которые возникали независимо друг от друга, причем разные процессы внутри этих цивилизаций тоже какие-то возникали независимо, и это очень прикольно всегда сравнивать. Почему я люблю Мезоамерику, да, например, потому что понятно, что там и письменность отдельно возникла, и металлургия отдельно возникла, и общество отдельно возникло, но при этом много всего того, что принесено уже из Старого Света, там, в эпоху Палеолита, там, 15 тысяч лет назад. Поэтому вот психоистория – это круто. Это будущее исторической науки, но для этого нам нужно дожить до того, что у нас на многих планетах, во многих галактиках возникнут цивилизации, мы за ними пронаблюдаем, и тогда, возможно, мы достигнем этого уровня.
1: Спасибо. Вопрос более прозаический. Марина Якушенок спрашивает. Михаил, а как вы относитесь к «Эхо Москвы» и их историческим передачам? Слушаете?
0: Ну, вы же понимаете, что бы я сейчас не ответил, я буду некорректен, потому что не очень правильная ситуация обсуждать работу коллег.
1: Ну, вот я так и думал, что ты что-то такое скажешь. Ладно, едем дальше. Ксения Дмитрий Целест задает вопрос. А, ну она не знает вопрос, она пишет: «Спасибо Михаилу за его просветительскую деятельность. Считаю, что его репортажи журнала «Прошлое» необходимо транслировать на уроках истории в школах. Спасибо вам, Ксения». Это наш, кстати, постоянный зритель. Вот Михаил вот так ценит высоко ваши репортажи. А Юлька говорит просто спасибо, а мы говорим спасибо Юльке за поддержку, и Адская Пасть тоже говорит спасибо за стрим. Спасибо и вам, Адская Пасть, хоть вы и страшно называетесь. И, наконец, Сергей Любомудров спрашивает, то есть получается, что все зависит от определения традиционного общества, не так ли? В чем тогда, собственно, проблема и предмет разговора?
0: Вот, наконец-то, мы первый раз мы вернулись, так сказать, к теме, заявленной в начале. Вообще, в принципе, вся историческая наука, любая наука, это во многом разговор о терминах. И я, например, очень не люблю всякие разные, типа, вот такие, ну, разговоры о терминах, когда, вот, знаете, мы обсуждаем искусственные понятия и границы, эти искусственные границы этих искусственных понятий. Но, извините, наука по-другому быть, ну, не может существовать. Просто потому, что мы должны вычленять какие-то критерии и в эти узкие критерии что-то загонять. И поэтому я возвращаюсь к тому, о чем я говорил в начале. И то, о чем я говорил в этой лекции, которая САПШ, да, что называется. Можете посмотреть ее еще раз. У нас на канале прошлое. Смысл вот в чем. То, как мы сейчас воспринимаем традиционное общество, и то, как большая часть людей, не ученых, воспринимают традиционное общество, это миф. Вот так бы я ответил.
1: Георгий,
2: спасибо. Тебе спасибо. Слово. И, да, и вопрос от Ильи Фришмана, нашего постоянного зрителя. Да, прежде чем зачитать его вопрос, я хочу поблагодарить, простите, Кат да Винчи, который перешел на уровень стажер и стал спонсором канала «Лаборатория научных видео». И вот, да, вопрос от Ильи Фришмана, который говорит, «Я противник теории заговоров, но, изучая историю, часто сталкиваюсь с тем, что заговоры существуют. Просто по прошествии времени этот заговор становится историческим фактом. А вы такие примеры знаете?»
0: Конечно, мы знаем миллион таких фактов, и это нормальный процесс. Слушайте, есть такая прикольная фраза, да, что если типа тебе кажется, что за тобой следят, это не обязательно паранойя, может быть, за тобой следят. И история как раз именно об этом, и вся историческая наука как раз об этом. Суть вот в чем. Как я уже изначально говорил, история – это очень важный инструмент взаимоотношений между людьми в нашей реальной жизни. То есть, грубо говоря, это причем касается и конкретных людей, и государств, и обществ, и разных социальных слоев. То есть, грубо говоря, вы можете там Зинке сказать, что она вчера вас обидела, потому что она что-то там у вас украла. Зинка ответит, что типа нет, я ничего не крала. Это история. Мы обсуждаем прошлое, и дальше, и по-хорошему, если Зинка с Людкой, которые это обсуждают, они грамотные девушки, девицы, они как раз начнут критиковать источники, они начнут разбираться и так далее и тому подобное, подключать разные там вспомогательные исторические науки, типа критики источников и так далее. Вот, и это первый уровень. И поэтому, да, естественно, есть теория заговора, потому что Зинка, которая что-то там украла у Людки, она, естественно, будет говорить, что не так, и она будет подтасовывать факты, и она будет на своем мелком уровне эту историю подделывать. То же самое касается всего. Государств, там еще что-то. Но проблема вот в чем. Мы, когда говорим про историческую науку, мы говорим про то, как занимаются этим ученые. И ученый, если он занимается наукой, он не преследует интересы конкретного слоя, да? Он не преследует интересы конкретной нации, он не преследует интересы конкретной Зинки. Он вот над этим всем сверху. И сверху смотрит на то, как развиваются эти процессы. Зачем Зинка ограбила Людку? Как это происходит? Сошло ли с рук? Как общество это восприняло? И так далее, и тому подобное. Просто из научного интереса. Потом эту информацию может использовать следователь, может использовать политик, вводя какие-то законы, может использовать идеолог, который говорит, что типа все Зинки плохие, там, или, не знаю, Зинка была дворянкой, значит, все дворянки плохие. Но ученый, который это исследует, историк, он не преследует никаких интересов, ему просто интересно понять, как это работает. Вот так. Поэтому Да, конечно. Теория заговоров – это нормально. Другое дело, что когда вы понимаете, есть очень крутая статья в интернете про теорию заговоров, о том, что, ну, ребята, но тайные общества с бесконечным количеством ресурсов, человеческих, материальных или каких-то там финансовых, каких угодно, существуют только в мультиках. Теория заговора легко разрушается просто простым вопросом. Кто, во-первых, это сделал? Ну, в смысле, создал эту заговор. Во-вторых, на какие ресурсы он опирался? Кто учил этих людей? Я недавно спорил в интернете с человеком, который говорил, вот, мне кажется, что все наши российские ученые специально ищут скандинавские находки скандинавского типа и их выкладывают. Это, и вот тогда я, кстати, пришел к выводу, что антинорманизм – это такое прям теория.

0: статьи, мы все выкладываем, все рассказывается. Вопрос, кто, когда, кого подкупил, на какие деньги. Во-вторых, где это проявляется, эта теория заговора. Зачем конкретному ученому, Тамаре Анатольевне Пушкину, гениального, замечательного, прекрасного человека, который ушел от нас в этом году, вспомню как раз, это будет прекрасный повод, кто ее подкупил, зачем ей нужно было, во-первых, кому ее нужно было подкупать и зачем. Ну, в общем, бред.
1: Спасибо, Миша. А мы вернемся к нашим, так сказать, незаговорщицким вещам, потому что мы уже говорим больше часа, и пора сделать некоторые объявления. Я, во-первых, хочу попросить наших дорогих зрителей ласково попросить, ненавязчиво, поставьте лайк, пожалуйста, потому что нас смотрит уже почти 900 человек, а лайков только 450, то есть, ну, вот только половина тех, кто смотрит, дотянулась мышкой до вот такого пальчика. Ну, если вам вдруг резко не нравится, что Миша говорит, вы можете нажать вот такой вот значок. Ваше дело. Это первое. Второе, напоминаю еще раз, что вы можете задавать вопросы и при этом поддерживать наш стрим. Это можно делать через суперчат, через, или через специальную ссылку, которая в чате появляется. Так вы и нам поможете, и ответ на ваш вопрос прозвучит в обозримом будущем. Вот. А кроме того, я хочу сказать, что да, не забудьте подписаться на каналы, на канал «Лаборатория научных видео», и нажать колокольчик и выбрать в выпадающем списке все. И то же самое проделать с антропогенезом, тогда вы точно не пропустите следующие наши видео и трансляции, которые будут очень скоро и про которые я сейчас расскажу. Например, завтра у нас, 10 декабря, выходит очередной эпизод форума «Ученые против мифов 13», выступает Ольга Сварник, кандидат психологических наук, с докладом «Гены, пол, объем серого вещества имеют значение». Это вопрос. «Мифы о мозге, сознании и наших способностях». Там она весьма такие животрепещущие, щекотливые темы затронула. Так что не пропустите, это завтра в 19:00. В субботу, 12 декабря, будет вообще зимний научный фестиваль, который... в котором будут выступать Алексей Водовозов, Станислав Дробышевский и я в том числе. Это будет в 16:30, фестиваль продлится и в воскресенье. Ну, программу, я думаю, коллеги пришлют. Вот, это будет в субботу, это будет на лаборатории научных видео трансляция этого всего. И дальше, в следующую среду, через неделю, 16 декабря, будет наш дорогой Иван Семьян, археолог, замечательный там, археолог, реконструктор, руководитель Центра экспериментальной археологии «Археос», с постскриптумом его доклада «Археологи против Голливуда. Материальная культура каменного века в популярном кино». Это был замечательный доклад несколько форумов назад. Вот, и накопились вопросы зрителей. Иван Семьян всегда очень внимательно... вдумчиво отвечает на вопросы ваши. Так что вот через неделю это будет очень интересно. На канале тоже «Лаборатория научных видео». Не пропустите. Это будет через неделю. И еще, наконец, я хочу напомнить, что у нас идет непрерывная трансляция нашего эксперимента из Кемерово, где Ольга Вдовина и ее помощница Юля делают по древним технологиям каменную диоритовую вазу. Сейчас они уже станок там собрали целый. И будут сейчас сверлить. Сейчас самое интересное начнется. Смотрите, заглядывайте туда. И тоже, кстати, не забывайте лайк поставить. Просто это ваша, так сказать, поддержка этого эксперимента, который трудный. Девушкам там нелегко, но они, невзирая ни на что, продолжают трудиться на благо археологической науки. Вот.
2: Георгий, спасибо, Саш.
1: Да.
2: Да. А я тогда перейду к следующему вопросу. Опять же, от Ильи Владимировича, нашего постоянного зрителя, который задает такой вопрос, и я прошу все-таки Михаила быть по возможности лаконичным, потому что вопросов Хорошо. Реально много, времени у нас не так много. И Илья Владимирович спрашивает, что можно считать духовной скрепой современного общества? Науку, религию, достижения предков?
0: Ну, вы же понимаете, что это вопрос очень риторический. Я считаю, что у каждого общества есть своя духовная скрепа. У общества, которое базируется на науке, это научные достижения, какое-то там тяга к прогрессу и понимание того, что давайте мы все устроим как можно более, как сказать, положительные эргономически, скажем так, в соответствии с данными современной

0: науки. У общества, которое там, не знаю, целиком и полностью базируется на религии, да, для них это самое главное, это религия, и это, чтобы ничего не менялось, ну, точнее, не то, чтобы ничего не менялось, а чтобы все было в соответствии с канонами этой религии. Поэтому у всех обществ разные скрепы. И вопрос в том, какие скрепы мы выбираем. Более того, внутри даже одного государства, я уверен, что существует несколько разных обществ, которые делают разные акценты. Так.
1: Спасибо. Алекс говорит, спасибо за родину слонов. Ее очень любят и часто вспоминают. И в наших сообществах тоже. А Катя Шутова задает вопрос. Она говорит, что любит подкаст «Закат истории». Знаю, что не хотите обсуждать коллег, но скажите, можно ли верить ведущему, который не историк? И какие еще исторические подкасты вы посоветуете?
0: Слушайте, я честно скажу, что про «Закат истории» я ничего не знаю, первый раз услышал. Поэтому не могу обсуждать коллег в данном случае, просто потому что не знаю ничего про их деятельность. Вот. Но я точно, например, знаю, что существует такой бушвокер, с которым я даже шапошно знаком. Очень смешно, кстати, произошло наше знакомство в Абу-Даби, когда Георгий Дерлугьян позвонил ему по скайпу. Ну, поскольку он вообще... Георгий Дерлугьян – это очень известный историк, социолог, социальный экономист и так далее, в общем, который сейчас живет в Абу-Даби, ну, там, неважно, короче, не буду вдаваться в перипетии там, этих коронавирусных историй. Вот, короче, преподает в Нью-Йоркском университете в Абу-Даби, до этого преподавал в Чикагском университете. Он один из самых таких ярых, что ли, известных учеников того самого Эммануила Валлерстайна. Вот. И фишка в том, что когда я был в Абу-Даби в гостях у Дерлугьяна, он позвонил просто бушвокеру, такой типа, вот, давайте вы пообщайтесь между собой, два таких человека, которые популяризируют историческую науку. Поэтому мы так шапочно знакомы с бушвокером.
1: Он, кстати, иногда смотрит наши стримы, я знаю, и вообще поддержал эксперимент по производству вазы из диорита. Один из...
0: Привет, его, да. Привет бушвокеру, выражаю свое, так сказать, почтение, свое уважение, вот, и считаю, что это вот, ну, тот канал, на который точно надо подписываться, и, ну, за этим, за творчеством, так скажем, за работой человека этого надо следить. Другое дело, что там немножко другой формат, и понятно, что у него есть свои плюсы и минусы, просто я делаю ставку на то, что пытаюсь донести, так сказать, и очень часто из-за этого бывают проблемы, донести, чтобы прямым текстом ученые, которые добыли информацию, рассказывали про нее. Он перерабатывает информацию и сам рассказывает, и это гораздо круче в том смысле, что это гораздо популярнее. Вот. И он это делает хорошо, он это умеет делать, и насколько я знаю, я опять же как бы, ну, не специалист, я не могу сказать, что я видел все там стримы бушвокера, но я точно знаю, что как бы там человек старается как бы отбирать правильную информацию, правильно ее критиковать и правильно ее рассказывать. Вот, а у меня есть другая проблема. Кстати, да, и за счет этого есть, ну, такая проблема вторых рук. А у меня другая проблема. Я принципиально, и это, кстати, очень часто вызывает гнев, там еще что-то. И мой гнев, кстати, ответный тоже. Когда мне говорят, типа, а что, нельзя было найти другого спикера, который лучше говорит? Нет. Нельзя было найти другого спикера, который лучше говорит. Потому что фишка «Родины слонов» и прошлого во многом, там немножко другой формат, но про «Родину слонов» точно. Вам эту информацию рассказывает тот человек, который ее открыл, раздобыл, раскопал и так далее. И этот человек не всегда хороший оратор. Более того, этот человек очень часто очень плохой оратор. Но я считаю, что мне важно, чтобы вы получили информацию с первых рук. И я об этом говорю. Так, у меня там кот пришел в кадр, да? Извините.
1: Ничего. Главное, чтобы микрофон не закрывал.
0: Пес Геннадий. Настоящий пес. Извините.
1: Да. Спасибо. Я так понимаю, что мы можем переходить к следующему вопросу. Код как бы произвел переключение, то, что называется. И следующий вопрос задает Илья Фришман, который говорит, что многие традиционалисты в доказательство величия славян приводят в пример славянскую топонимику, Германии. Можете уже поставить точку и объяснить, откуда же в Европе так много славянских топонимов? Кстати говоря, могу дополнить, что я только что недавно в комментариях у одного нашего ролика нам приходил некий товарищ из Германии, который говорил, что он сам видел, как немцы скрывают следы славян в Германии. Немецкие археологи, как найдут что-нибудь славянское, сразу же закапывают. Вот, например, на полным текстом, прямым текстом мне это рассказывал. Вот, а оказывается, там топонимов-то славянских много.
2: Топонимы только, топонимы.
1: Хорошо, топонимы, извините.
0: Прекрасный вопрос, очень он мне нравится, и очень он как раз вот говорит о том, что, типа, ребята, учите историю, причем учите историю по нормальным источникам, и нормальным учебникам, и нормальным книжкам, и нормальным YouTube-каналам в том числе. Сейчас я и Бушвокера упомяну, и прошлое, и антропогенез, и научную станцию. Смысл вот в чем. Очевидно совершенно... Ну, блин, сейчас, пытаюсь, я сформулирую, с чего начать. Народы двигаются по картам, народы меняются, и происходит процесс ассимиляции и так далее, и тому подобное. И в большой части Европы раньше существовало славянское население, которое было ассимилировано германским населением. И большая часть современной Германии раньше была славянской, да, это нормально. Там, я сейчас могу собрать, но даже, по-моему, собственно, вот эти прусы те самые, это вообще, в принципе, изначально, ну, как бы слово и название, оно славянское. И поэтому ничего удивительного нет в том, что это перемещается, и понятно, что эти народы оставили там после себя какие-то топонимы славянские. Большая часть Германии реально раньше была населена славянами. И потом, что самое интересное, да, мы все понимаем вот эту вот фашистскую трагедию и всю эту трагедию 20 века, но тогда не было, естественно, ну, такой там какой-то там истории с вырезанием населения. Опять же, это нужно спрашивать у специалистов и нужно звать и делать отдельные программы о том, как это происходило. Но, скорее всего, там просто прошла ассимиляция. То есть то же самое славянское генетически по крови населения просто впитало в себя культуру германскую, германских народов. Остались топонимы на славянских языках, а люди уже типа, ну, немцы. Ну, вот как-то так.
1: Ну да, всегда забавно наблюдать, что происходит с топонимами, когда одна и та же территория, по ней разные народы там пришли, да. Ушли, один и тот же пришел, потом вернулся, а с топонимами там произошло что-то странное. Вот, я помню, что такие истории про Курилы там, после того, как там побывали русские, потом японцы, потом опять русские, что там стало с названиями населенных пунктов, вообще понять сложно. Хорошо.
2: Спасибо.
1: Да, Александр, передаю тебе слово.
2: Да, сейчас вопрос от Ильи Владимировича. Такой, ну, сейчас я уверен, что сейчас Миша выдаст такой, не прочитать небольшой курс по научной журналистике. Потому что вопрос такой, а что сейчас вообще в тренде у научных журналистов, спрашивает Илья Владимирович.
0: Александр и Георгий, вы меня просили быть короче, лаконичнее.
2: Это мы кратко, пункт, давай, пункт один, пункт два, пункт три. Тренд номер один.
0: И это тот вопрос, на самом деле, где я могу быть супер лаконичным. Существует очень разная научная журналистика, и везде разные тренды. В том смысле, что люди по-разному работают. Кто-то пересказывает своими словами новейшие достижения, кто-то пытается, как я там в «Родине слонов», причем в прошлом мы так делаем, кто-то пытается дать доступ людям, чтобы страна знала своих героев, и чтобы люди сами рассказывали о своих достижениях, даже если они косноязычные, даже если они умеют рассказывать. Кто-то делает маленькие короткие ролики, кто-то делает полуторачасовые стримы. В общем, все по-разному. Я считаю, что 21 век хорош тем, что цветут все цветы.
2: Замечательно, спасибо. Вопрос от Ника Русский. Возможно ли, что вы сделаете передачу о древнерусском языке? Лингвист Микитка, сын Алексеев, был бы отличным гостем.
0: Ой, есть у меня печальная история о том, как я пытался пригласить к себе в программу Залезняка. И так получилось, что Сава Михеев, его ученик, сам предложил после того, как мы там по какой-то конкретной теме с ним встретились и сделали программу. Он сказал: а давай я тебе Залезняка приведу. Я сказал: ага, да, хорошо. Залезняк сказал: окей, да, хорошо, я приду Воротину Слонов, но сейчас я болею, это будет через полгодика, ну там, или как-то так. Там. И, в общем, это все длилось-длилось, а потом Залезняк умер. И для меня это одна из больших трагедий. Но, к сожалению, ну, в общем, много героев, которых я хотел позвать в «Родину слонов», уже ушли от нас, и это большая проблема. Вот. Так что, да, про русский язык мы делали. Собственно, изначально я хотел, зачем я звал Залезняка, я хотел сделать программу про историю древнерусского языка, о том, как он менялся и так далее. Вот. Но, тем не менее, у нас уже была в «Родине слонов» программа, которую мы, опять же, думаю, в скором времени выложим на YouTube-канал «Прошлое», посвященное русскому языку. Просто там рассказывал не Залезняк, а другой исследователь. Вот. И вы можете ее найти и послушать.
2: Спасибо.
1: Спасибо. Евгений Метлев спрашивает: Михаил, а как вы считаете, возможно ли переписать историю на наших глазах, как в 1984 году? Прежде чем Михаил будет отвечать, я скажу, попрошу нашего уважаемого зрителя посмотреть стрим с доктором исторических наук Назаренко. Почему-то имя вылетело. Господи. Да, который был посвящен именно переписыванию истории. У нас был его доклад на форуме «Ученые против мифа», отдельный постскриптум. И на тему переписывания истории, по-моему, еще Михаил Родин на самом первом форуме «Ученые против мифов». На самом первом, в 2016 году, в форуме «Ученые против мифов» есть доклад Михаила Родина, посвященный как раз переписыванию истории. Его тоже посмотрите. А теперь прошу Михаила кратко ответить.
0: И именно кратко, да. Ну, в общем, да, смотрите, я там все уже на УПМ все рассказал. Смысл в том, что, конечно, да, можно переписать историю, но технически это практически невозможно. Просто потому что большая часть людей почему-то после школьного курса истории думает о том, что есть там условно 5-10 30, 40, 50, да неважно, 100 скрижалей, которые можно спрятать от общественности, переписать или еще что-то. История дана историку не так. Миллионы документов, миллионы артефактов и так далее. Ну, то есть это невозможно, грубо говоря, да.
1: Поэтому нет. Чем разбросанных, да, по земле. Ну, это как с той же самой, можно ли, мог ли там... Могла ли не существовать эволюция? Ну да, вот есть эти карикатуры про Господа Бога, который ископаемые, так сказать, находки разбрасывает по земле, в разные слои их прячет, причем так, чтобы они располагались именно, так сказать, в слоях от более древних там, к менее древним, вот систематику всю эту, так сказать, разрабатывает. Тут примерно, мне кажется, что то же самое с историей, что подделать такую сложную, ну, это примерно как подделать всю нашу Вселенную вообще. Можно ли ее подделать?
0: А самое главное, это классная теория разумного, так сказать, замысла. Uh-huh. В том смысле, что кто-то должен был целенаправленно, во-первых, придумать эту конструкцию, во-вторых, воплотить это в реальность. То есть везде разбросать то, что нужно, а создать источники и еще что-то. Ну, это бред.
1: Ну, тем не менее, в этот бред верит достаточно большое количество людей. А еще один вопрос от Ильи Владимировича звучит следующим образом. Проверяете ли вы факты, которые говорят ваши гости? У вас как-то раз был Игорь Кызласов, который утверждал, что государство Динлинов было на территории Саяна-Алтая. Но ведь это не доказано.
0: Смотрите, еще раз говорю, у нас научно-популярный проект, который заточен на то, чтобы рассказывать вам о том, что сейчас думают конкретные ученые и конкретные исторические школы и так далее и тому подобное. Вся эта история, например, там с Кызласовым, совсем, скажем так, давайте так, тюркология она точно так же больная, политически ангажированная и очень такая веселая тема для многих людей. И понятно, что там за этим с микроскопом следят за всем. Вот. Но это нормальная научная дисциплина, в которой есть свои школы, в которой есть свои воззрения и так далее и тому подобное. Поэтому у меня моя самая главная компетенция – это я не зову мракобесов, глупцов и людей, далеких от науки. Но и, собственно, первое, что я делаю, это проверяю, а кого я зову себе в эфир. Если это человек профессионал, если это человек признан в научном мире, если он на грамотном современном уровне обсуждает проблемы, мы его зовем. И, естественно, я не могу проверять каждый факт, который упоминает в эфире, например, у меня там человек. Просто потому что, ну что, я должен взять ее ножницами, вырезать то, что потом, типа, то, что я считаю неправильным? Во-первых, а что я считаю неправильным? Кто я такой, например, если я позвал в эфир доктора исторических наук, который всю жизнь занимается этой темой, который там, может быть, спорит с другими докторами исторических наук? Мы транслируем точку зрения этого конкретного человека. Вопрос. Должен ли я проверять после эфира, все ли правильно он сказал? Да, где-то он... Во-первых, очень важно. Когда мы находимся в прямом эфире, люди могут, ну, там, не вспомнить, напутать, еще что-то. Это все, что вы слышите в «Родине слонов», все, что вы слышите в программах «Прошлое» и на YouTube-канале «Прошлое», это прямая речь. Если вы хотите критиковать, берите статьи, опубликованные в научных рецензируемых журналах, берите монографии и там критикуйте. Ни в коем случае нельзя критиковать ту позицию, точнее как, а те факты, которые высказал человек в научно-популярных программах. Потому что это научно-популярные программы. Там, условно, вот у меня сейчас кот появился в кадре, сбил меня с мысли, я там спорол какую-то фигню. Это легко. Вот.
2: Спасибо.
1: Спасибо. Кот,
2: так сказать, провокатор. Такой. Так, следующий вопрос от Василия Петрова. Можно ли считать традицией сохранение вектора изменений традиций? О, как. Завернул.
1: Нет ничего более традиционного, чем постоянное изменение традиций.
0: Да.
1: Перефразирую я.
0: Ну, собственно, Георгий, мне кажется, правильный ответ дал на вопрос. Конечно, да. Условно. То есть я могу себе предположить такую ситуацию, что в каком-то обществе есть традиция на сохранение традиций. И поэтому оно не меняется. А в каком-то другом обществе есть традиция на... И это уже, ну, только это уже не традиционное общество по современным критериям, это уже модернистское общество. Традиция на как бы обретение новых знаний там, и приспособление себя. И тут уже сейчас я вступаю на зыбкую почву типа предположений, что первое общество скорее вымрет и не сможет адаптироваться, а второе скорее адаптируется. Но это мои предположения. Все, в общем. Ну, в общем, Георгий Соколов все правильно сказал. Мне кажется, полный исчерпывающий ответ дал.
1: Спасибо. Богдан Бурда спрашивает, а какие культуры были аналогами синташтинской в Европе?
0: Секундочку. Давайте так. Я не специалист по бронзовому веку, но...
2: Надо Ваню Семьяна в следующую субботу.
1: Да, он, кстати, по-моему, в чате появлялся. Я не знаю, он ли под ником Архиас.
0: Обычно да. Но я вам так сейчас, если вы мне дадите 5 секунд погуглить, я вам так скажу. Синташтинская археологическая культура. Это бронзовый век. Причем такой развитый бронзовый век. Это конец... Вот, сейчас я прям гуглю в прямом эфире, что называется. Конец 3-го, начало 2-го тысячелетия до нашей эры. Соответственно, мы просто можем понимать, что происходило в этот момент в мире. А в этот момент в мире происходила вообще, в принципе, ну, такая вот манифестация, как говорят ученые, бронзового века. То есть у нас в это же время плюс-минус километр построили пирамиды великие. А плюс-минус километр в это же время расцветает культура Междуречия, то есть Месопотамия. У нас в этот момент, кстати, вот я про это отдельно хочу сделать программу или еще что-то. Я как раз, когда был в гостях в Абу-Даби у Индерлугьяна, я там был в Лувре, вот этом подразделении Лувра в Абу-Даби. И у меня был шок, когда я увидел артефакты из Европы, вот того самого бронзового века, там, второе тысячелетие до нашей эры. То есть нам казалось, что, ну, Европа, это что там, леса, там, варвары и все. Нет, в бронзовом веке там было очень интересно. Точно так же и у нас было интересно в бронзовом веке. То есть, грубо говоря, это очень сложный вопрос, на который я сейчас не могу ответить, потому что я много думаю об этом много лет. Очень хочется сделать какую-то, не знаю, какой-то проект, который бы объединял вот мы как изучаем историю в школе и в университетах? У нас разорваны по географии и по времени разные структуры. Хочется, чтобы было вот, в одном, вот одна географическая карта, и мы понимали, что вот здесь, сейчас, в бронзовом веке, в Европе происходит это, в Междуречии происходит это, в Южном Урале, на Южном Урале происходит это. Это моя мечта, я хочу сделать такой проект. На это надо финансирование, но это, черт побери, очень дорого стоит. Ну, просто потому, что свести вместе эту информацию, ее классно визуализировать. Если у вас есть какие-то соображения, тут где можно набрать денег на такой проект, мы только за.
2: Спасибо. Вопрос от Ильи Владимировича снова. Какой народ оказал самое большое влияние на русскую культуру, по вашему мнению? Ты кто там у нас панславянский?
0: Панславянский финно-угр, да, да.
2: Вот, значит, финно-угр.
0: Слышите, это очень смешной вопрос, просто потому что, ну, как мне кажется, это как раз вопрос проистекает из непонимания того, как формируются этносы. Этнос – это всегда очень сложное, многокомпонентное понятие, да? И что такое… Ну, вообще, собственно, само понятие этноса – это тоже сложная штука, типа, что такое этнос? Но, грубо говоря, мы говорим про самоопределение и культуру этого народа. Так вот, фишка в том, что очень много и очень часто так в истории бывает, что люди, которые там за одно поколение, за два поколения меняют свою этничность. В том смысле, что у нас там, сейчас не могу вспомнить, в Тыве я был в каком-то поселке, и я сейчас не помню, что это был за этнос до. Ну, то есть, грубо говоря, там все русские живут. Но любой человек из Питера и Москвы, глядя на этих русских, говорит, чего? Какие это русские? Это тувинцы? А они нет, они все, во-первых, говорят по-русски, они учились в русских школах, у них там еще что-то и так далее. И тому ну, они этнически по генетике, да, Клёсов очень любит там нам рассказывать, не Клёсов, а кто там, очень любит нам рассказывать про генетику. Нет, они русские. Абсолютно полностью. Они, я бы даже сказал, кто-то из них советский, кто-то русский. Но неважно, как они выглядят, потому что они обладают этой культурой. Они смотрят на Новый год обращение Путина, там, неважно, президента Российской Федерации. Они учились все по тем же самым букварям. Они рассказывают те же анекдоты друг другу про чукчей. Они прям вот русские. Они говорят на русском языке и не знают своего родного языка. Там, тувинского. Поэтому это очень сложный вопрос. И когда мы говорим о том, что какой народ повлиял на русских? Ну, блин, русские. Понятно, что русские – это славяне с примесью финно-угров, с небольшой очень, там, видимо, какой-то там примесью скандинавов, с какой-то очень небольшой. Это у нас есть отдельные программы про это с Балановским. очень небольшой примесью монголоидов, там, да, вот людей, которые пришли к нам сюда, на среднерусскую равнину вместе с монгольским завоеванием. Но опять же, да, тут очень важно. Многие люди думают, что типа вот процессы, да, как они выглядят, что типа вот толпа перешла сюда, сюда, и вот поселилась, и всех выместила. Нет, ничего подобного. А монгольское нашествие, оно вообще могло не отразиться в генетике русских среднеевропейской равнины. Ну, в том смысле, что они пришли, завоевали, там, поубивали, установили власть, ушли. Все. Они не взаимодействовали этнически, ну, в смысле, генетически с этим местным населением. Они брали дань там, да, и еще что-то. Поэтому это очень сложный вопрос. Я считаю, что формирование современной нации этнической, русской, влияли, естественно, славяне, естественно, финно-угры, естественно, чуть-чуть тюрки, естественно, чуть-чуть скандинавы. Ну, то есть вот это такая прекрасная помесь, как и все другие народы вообще в мире. Это всегда все прекрасная помесь.
1: Ну да, если говорить о том, что нету никакой постоянной культуры, а она, собственно, постоянно меняется, то, допустим, да. Сейчас можно сказать, я не знаю, что... Англосаксы оказывают сильное влияние на русскую
0: очень
1: культуру.
0: Очень сильное, да, конечно.
1: Ну вот и неизвестно, кто...
0: Да, черт возьми, давайте вспомним голландцев, которые привнесли во времена Петра Первого огромный вклад в российскую культуру. Там язык, вот это вот все, там знания, еще что-то, ну...
1: А, грубо говоря, христианство откуда к нам пришло? Оно как бы тоже оказало влияние.
0: Да. Кстати, греки, вот. Византия, обязательно.
1: Вот, поэтому там, если составлять этот список, он получится очень длинный, и для каждого времени будет множество различных влияний, как мне кажется.
0: Да, это, кстати, правильно, Георгий, ты говоришь очень важный момент, что в разное время разные культуры, разные национальности влияют на эту культуру.
1: Ну, это примерно так же, как и генофонд, о чем говорил Балановский, который представляет из себя такое, как он говорит, ковер из... огромного количества переплетенных нитей. Вот. И, наверное, тут, в принципе, что-то похожее можно было бы найти.
0: Это... Я не знаю, честно говоря, Олег Балановский, если придумал эту метафору, то он совершенно гениальный человек. Потому что это абсолютно гениальная метафора ковра, сплетенного из разных нитей, и любой этнос, это, ну, в смысле, в этническом смысле, в генетическом смысле, это вот маленький кусочек на этом ковре. И это прям очень круто.
1: Кстати говоря, в чате у нас, по-моему, все-таки под ником Архиас, я подозреваю, пишет Ваня Семьян, который, видимо, к вопросу предыдущему про аналоги синташтинской культуры в Европе написал, что на большей части Западной Европы была поздняя традиция колоколовидных кубков, а в Центральной Европе унетитская культура. Да. Возможно, тому, кто задавал этот вопрос, это что-то как-то поможет.
0: Привет тебе, Ваня. Я надеюсь, мы еще много поговорим. И в том числе про колоколовидные...
2: А в следующую субботу Миша будет в чате писать тоже что-нибудь.
0: Да. Я ему, так сказать, подсуроплю. Сейчас он мне пишет, а я ему там...
2: Да. А мы пока продолжаем с нашими вопросами. И благодарим зрителя Сиона, который перешел на уровень лаборант и стал спонсором канала «Лаборатория научных видео». А дальше вопрос от Винтерпак. Как получается, что нельзя критиковать факты из научно-популярных программ? Чем научно-популярная с ошибками отличается от псевдонаучной программы? Миша, ты что-то как-то акценты... Ты... Меня тоже зацепила немножко эта фраза.
0: Да.
2: Я тоже не совсем
0: обсудим.
2: С тобой согласен.
0: Давайте.
2: Если я тебя правильно понял. Ну, давай.
0: Может быть, во-первых, я неправильно выразился, во-вторых, может быть, я неправильно думаю. Да, давай это обсудим сейчас, и прямо я предлагаю вступить в дискуссию. Объясняю, в чем дело. Каждый раз, когда вы обращаетесь к научному знанию, вы вступаете на поле научной дискуссии, а оно строится определенным совершенно образом. То есть, грубо говоря, любая... научная публикация, чем она отличается от популярной публикации, я про это не помню, где говорил. Смысл вот в чем. То есть, условно, у нас есть 10 строчек текста, а все остальное – это научно-справочный аппарат. Это то, где человек обосновывает каждое слово из этого текста. И для любого, как мне кажется, неподготовленного читателя, это абсолютно нечитаемый текст. И это то, что мы читаем в научных журналах, монографиях и так далее. То есть, грубо говоря, если вы возьмете любую монографию по истории, там будет полстраницы текста, который написал автор, и минимум полстраницы, а иногда больше. А иногда так бывает, что типа там еще несколько страниц, те сноски и там объяснения, и вот это. Это называется научный аппарат. Это то, где... то есть, грубо говоря, вот я сейчас просто могу говорить там ля-ля-ля, там еще что-то. Но ученый в монографии каждое свое слово должен обосновывать ссылкой на что-то. То есть, грубо говоря, я говорю, что... Синтоштинская культура прекратила свое существование там, в таком-то веке до нашей эры. Я не могу... Клёсов, не знаю, Задорнов, кто угодно, Фоменко, все вот эти люди, они могут просто это написать и все. Любой ученый должен поставить ссылочку, там, циферка 1, и под сноски вы должны прочитать, откуда он взял эту информацию, с чего он взял, что синтоштинская археологическая культура закончила свое существование в таком-то веке.
2: Да, и там... Даже если он это услышал от кого-то, он пишет персональное сообщение.
0: Да, персональное сообщение.
2: И в сразу такой там... думаешь, ну, значит, пока это не опубликовали, значит...
0: Да. А, скорее всего, по логике, это должно быть... вот если в нормальной научной работе, там будет ссылка на огромное количество... Причем не то, что один, а условно у нас есть...
2: Через запятую там 10.
0: Через запятую 10 археологических статей, которые говорят о том, что окей, все, в этом веке археологическая культура закончила свое существование. И это консенсус в археологической среде. И он тебе доказывает... То есть он, ну, просто упомянул это. То есть основной текст научной монографии – это фигня. Это, ну, это верхняя часть айсберга. Самое главное для ученых происходит вот там, внутри, в сносках. И, соответственно, и читать это невозможно, если вы хотите это читать. По этим отличаются научно-популярные работы от научных работ. Вот, мне кажется, это я ответил на вопрос. А мы не связаны этими критериями, да, мы можем придумывать, мы можем чуть больше, как сказать, позволять себе свободы в своих интерпретациях. Мы можем меньше там что-то там ссылаться, еще что-то. У нас мы не обязаны выкладывать вот это вот там на 100 страниц вот эти все ссылки. Научпоп — это научпоп. Соответственно, мы вас знакомим с тем, мнениями, с теми мнениями, которые в современной науке. Если вы хотите реально с ними познакомиться более плотно, если вы хотите с ними поспорить, тем более, вы должны идти туда и там с ними спорить. Во-первых, вы должны сначала с этой аргументацией, со всей этой многостраничной ознакомиться, со всеми ссылками, с утверждениями каждой фразы и подтверждением каждой фразы. И только после этого вы можете спорить. А писать в комментариях, типа, о, мне кажется, он написал херню.
2: Ну, вот да, теперь твоя мысль стала более четкой, и теперь я, пожалуй, с тобой соглашусь в том плане, что читая, я бы так сказал, читая некую новость про науку в ленте новостей, начинать с ней спорить и ее обсуждать, по большому счету, бессмысленно, просто бессмысленно.
0: Ну, да, да.
2: Ну,
0: да.
2: За исключением тех случаев, когда эту новость написал известный тебе автор, и ты в теме как бы тоже. И да. Ты тогда предполагаешь, что, скорее всего, он изложил ее корректно. В других случаях надо искать первоисточник. Ну, в приличных новостях, по крайней мере, в относительно приличных, по крайней мере, стоит ссылка. И читать первоисточник. И часто выяснится, что, ну, как бы не все так, как изложено в этом тексте. Может, совсем не так.
1: Вот. Я хочу сказать, что гигантское большинство людей этого совершенно не понимает.
0: Вот, это, что... А причем это очень важно. Мне кажется, что это очень большая проблема. Люди нереально не понимают, где разница между научпоп информацией и научной информацией, и как это не по-разному понимаю. Излагается.
2: Там, вот, другое дело, там не понимают и того, что такое критика вообще.
0: Да.
1: Я как раз вспомнил, допустим, если говорить там не про историю, залезть в комментарии какого-нибудь видео популярного выступления на какую-нибудь физическую тему, вот, допустим, у нас там выступал Олег Верходанов, про большой взрыв. Он рассказал, как бы, в принципе, некий экскурс в историю Вселенной на 30 минут. И спорить с ним. Просто в данном случае ему можно задавать вопросы, просить пояснять, но говорить, что Люди просто не понимают, что за этими 30 минутами лежит такой гигантский объем научных работ, текстов, в которых большинство людей, к сожалению, даже название статей вряд ли поймет. Вот.
0: Да?
1: Но люди, к сожалению, этого не понимают. И на самом деле в этом их можно понять. Они этого не понимают, но мы их должны понимать в этом.
0: Мы должны как раз доносить эту. Мне кажется, это очень важная часть популяризации в том, что рассказывать о том, что есть популяризация, а есть... наука. И если вы реально хотите спорить, и если вы реально хотите понять, с чем спорить, то нужно обращаться именно к научным источникам.
1: Двигаемся дальше. Максим Песцов говорит, спасибо, очень интересно. Мы говорим спасибо Максиму. И снова задает вопрос Илья Фришман. Видимо, ему очень интересна тема сегодняшнего нашего эфира, который говорит, если есть историки-монархисты и есть историки-советчики, которые постоянно друг с другом дебатируют, значит ли это, что они не настоящие ученые, так как они все же предвзяты, они изучают процесс?
0: Отлично. Спасибо вам огромное. Как зовут автора вопроса?
1: Илья.
0: Илья, спасибо вам за то, что задали этот вопрос, потому что я и так растянул первоначальный, так сказать, спич, но про это я тоже хотел рассказать, и вы дали мне повод рассказать про это еще раз, в смысле вообще, в принципе, рассказать. Смысл вот в чем. Историческая наука – это не только то, как мы здесь и сейчас видим развитие общества. Это еще и историография, так называемая. А историография – это то, как мы изучаем, как менялись наши представления об обществе. То есть, грубо говоря, мы всегда критически оцениваем своих предшественников. И всегда, естественно, по разным причинам возникают разные школы, разные подходы, разные взгляды, ракурсы. И, например, мне интересно, как историку, именно посмотреть на то, как... Я не смотрю на историю как на процесс, да? Я смотрю на историю как на процесс, я еще и отдельно смотрю на процесс изучения истории. И когда, например, меня обвиняют в том, что я либерал или я там коммунист, это очень глупо. В том смысле, что я понимаю, что там, ну вот там, коммунист, это марксистский взгляд на историю. Я понимаю, когда он возник, как он развивался, что он принес истории. И я смотрю на это со стороны, и я понимаю, что да, он в чем-то крут, в чем-то уже теперь, благодаря современным знаниям, он там отстает. Вот. И каждый новый взгляд, каждый новый подход я воспринимаю по-новому. И я изучаю не только историю, я изучаю еще и процесс изучения истории. И вот именно об этом мы говорим. То есть монархист, историк, не знаю... Господи, кто написал там первую и самую известную историю России? Не Ключевский, а...
2: Карамзин, что ли?
0: Карамзин, точно, да. Карамзин, он был как раз монархистом. И он воспринимал все, что он излагал, он как раз излагал как монархист. То есть он думал про историю именно с этой точки зрения. И... В этом были свои плюсы, были свои минусы. Но я, глядя со стороны на это, на исторический процесс отдельно, на то, как воспринимал Карамзин эту историю, я это воспринимаю по-другому. И потом я вижу, как по-другому историк с новой точки зрения воспринимает те же самые данные и добавляет к нашему знанию. И только тогда мы получаем трехмерную интересную картину истории. И каждый новый исследователь со своих точек зрения добавляет и информацию об этом. И, соответственно, фишка в том, что я как историк науки, да, там очень смешно, мы тут выясняли, что когда я ездил по археологическим экспедициям, меня назвали этнографом археологов. То есть я как... записываю этнографию археологии, да, то есть вот что это за люди, как они работают и так далее. То же самое можно сказать, что я этнограф историков. Я со стороны смотрю на историю. Но фишка вот в чем. В истории, в науке изначально заложена эта штука под названием историография. Ты должен смотреть на своих коллег со стороны. Ты должен понимать, как меняется их точка зрения, за счет чего она меняется, какой новый вклад они вносят. То есть монархист условно, да, ты должен отсечь. Это монархист, он так смотрит. А он со своей точки зрения тоже думает, ага, я монархист, наверное, я как-то и должен это обозначить. Потом через 100 лет, глядя на вас всех, историк понимает, там, новый, говорит, ага, это были монархисты, эти были антимонархисты, это был либерал, это еще что-то. Это называется наукой. Мы все, во-первых, оцениваем общество и как оно развивается. Во-вторых, мы оцениваем свою оценку. Мы сейчас с монархической точки зрения смотрим или с либеральной точки зрения. И это всегда работает.
2: Спасибо.
1: Спасибо. И задает вопрос Маша, которая поддерживает стрим. Спасибо, Маша. И спрашивает, на каком языке общались варяги, скандинавы и русы в Новгороде? Например, я весь стрим пропустила, может быть, об этом уже говорили. Кстати говоря, странно, варяги, скандинавы и русы, как отдельно написано.
0: Это очень классный вопрос. И, кстати, вот давай я начну с конца. Варяги, скандинавы и русы. Фишка вот в чем. Само понятие русы, оно очень сильно, во-первых, его понимание претерпевало изменения за время изучения этой истории. А во-вторых, мы понимаем, что само это понятие менялось в истории. То есть, грубо говоря, сейчас есть такое понимание, что русы – это этнополитический, этноконфессионально, этно... Как это сказать? Профессиональный термин. Да? То есть, грубо говоря, изначально русы – это те гребцы, да, родцы, там вот это вот все. Там сейчас я знаю, что напишут много всякого там люди, которые гораздо лучше меня разбираются в лингвистике. Ну так вот, родцы по современным научным знаниям – это гребцы, да, которые из этого возник этот термин. Но этот термин потом пришел в Восточную Европу именно так, что изначально вот это вот ватаги, которые приходили, они назывались родцы. Во-вторых, вот эти люди, которые в ватагах, они назывались родцы, то есть русы. А дальше пошло так, что типа условно, когда к нам на Русь это все пришло...
1: Тогда еще было... не Русь.
0: Ну, тогда еще, да, не Русь.
1: Русы пришли на Русь.
0: Да, русы не могли прийти на Русь. Да, русы могли создать Русь. Так вот, да, они пришли когда на Русь, они захватили власть, и тогда вот эта вся территория, которую они захватили, вот эти гребцы изначально, но которые не гребцы, а уже просто которых там называли вот так Русь, они стали главенствовать. Соответственно, русская земля – это та земля, которая подчиняется вот этим вот чувакам. А потом, соответственно, все народы, которые подчиняются этим русам, они стали тоже называться русами, и, соответственно, вот это вот так вот все поменялось. И со стороны тоже это другой, это тоже другой взгляд, да, типа как вот, ну, там, типа условно, есть славяне, и Фадлан, тот же самый Ибн Фадлан, он очень четко разделяет между скандинавами и славянами. Он четко говорит, что типа вот этих продают в рабство, а эти типа верховодят. Но проблема вот в чем. Любое такое протогосударственное образование, оно очень быстро мимикрирует, очень быстро меняется там этнический состав и так далее и тому подобное. То есть русы, изначально которых называли там скандинавами, уже потом, там, через 50 лет, это уже не скандинавы, это уже люди, которые участвуют в этих ватагах. А туда могли вливаться финно-угры, славяне, еще кто-то, еще что-то. И вот эти русы, это уже другие русы, это уже не скандинавы. И, собственно, русское государство, ну, вот, когда мы там говорим про 9 век, про летописную историю, вот эти русы, это уже не скандинавы. Ну, вот, насколько я сейчас понимаю эту историю. Это вот это... даже не этно, а профессионально, как сказать, профессиональная этничность, да, ну, там, вот люди, которые вот, они уже другие, это там могут быть и скандинавы, и славяне, и финно-угры, и кто угодно, вот это вот верхушка общества, которая всех захватила, да, это вот, если, я очень люблю сравнивать 9 век на Руси с 90-ми годами в постсоветском Союзе. Да, это вот люди, которые вот здесь и сейчас на коллапсе власти захватили эту, собственно, власть. Только фишка в том, что там до этого не было никакой власти, до этого. Вот. И это люди, это многоэтничное сообщество русы, которое начинает строить государство. Но опять же, понятно, да, что вот это вот государство, вот эта нижняя часть, она тоже не из ничего возникла. Оно тоже там по своим законам каким-то существовало, а оно тоже подготовило эту всю ситуацию для возникновения государства. Поэтому, то есть, грубо говоря, если пришли какие-нибудь русы, там, неважно, какой они этничности, где-то там с пустого нельзя образовать государство. Ну, только если это уж совсем...
1: На каком языке говорили-то они друг с другом?
0: А вот об этом как раз очень много нам говорят документы, и в этом очень прикольная фишка, что это меняется во времени, да, мы же историки, мы говорим о том, что по времени все по-разному, поэтому там каждые 50 лет эти отсечки, они совершенно разные. Фишка в том, что, да, изначально эти русы, которые были скандинавами, они говорили на скандинавском. Потом они начали говорить на каком-то, видимо, сурджике, то есть с помеси там финно-угорских наречий, славянских или еще что-то. А потом, собственно, они просто перешли на язык доминирующего населения этой территории, то есть на славянский. То есть они очень быстро поменяли свою этничность. То есть вот эти русы, которые изначально там, может быть, да, родси, они были славянами. Русы – это уже новая этническая единица, которая говорит на славянском языке. Это обязательно. То есть у них, может быть, остались имена скандинавские, но они все говорят на славянском языке, потому что они вынуждены управлять и взаимодействовать со славянским населением, которое абсолютное большинство.
2: Спасибо, Миш. Прежде чем мы продолжим, сейчас мы сделаем несколько объявлений. Во-первых, опять напомним о поддержке наших каналов. То есть можно поддержать на Патреоне и канал Антропогенез, и канал Лаборатории научных видео. И, во-вторых, можно задавать вопросы с донатом, и тем самым помогать это уже нашим стримам, чтобы они были чаще, чтобы у вас более качественно работала техника. Мы вам за это будем всегда очень благодарны. И еще раз хочу напомнить еще, что можно поставить лайк. Ой, я смотрю, что, кстати говоря, лайки подтянулись, уже больше 800. Вот, я напоминаю, что можно поставить лайк этой трансляции, но только если она вам нравится, действительно. Если не нравится, можете поставить дизлайк или вообще уйти. Вот, мы вас поймем. А сейчас о том, какие видео нас ждут в ближайшую неделю на наших каналах. Значит, уже завтра появится пятый эпизод форума «Ученые против мифов 13». Ольга Сварник, кандидат психологических наук, с докладом «Ген и пол, объем серого вещества имеют значение. Мифы о мозге, сознании и наших способностях». Это будет завтра в 19:00. Доклад классный, не пропустите. На канале «Антропогенез». А в субботу, 12 декабря, смотрите зимний научный фестиваль, где будут выступать Алексей Водоводзов, Станислав Дробышевский и я. Кстати говоря, и Алексей, и Станислав, так сказать, персонально приедут в Питер. Это будет не онлайновое, а офлайновое мероприятие, ну, с соблюдением, естественно, всех мер предосторожности. В субботу в 16:30. Ну и фестиваль этот продолжится и в воскресенье тоже. И будет трансляция на канале «Лаборатории». А через неделю, 16 декабря в 19:00, смотрите постскриптум доклада нашего друга и археолога Ивана Семьяна. «Археологи против Голливуда. Материальная культура каменного века в популярном кино». Было много вопросов к этому докладу. Вот Иван будет на них отвечать, а также на ваши вопросы. Это будет через неделю, и Миша, может быть, выиграет футболку. Я почти уверен.
0: Да-да-да, я прям напишу Ване пару вопросов на ковыристых. А потому что вы понимаете, что я-то, общавшись с ним и читая его научные реально статьи, а не просто там научно-популярные выступления, могу задать ему каверные вопросы.
2: Да.
1: Кстати говоря, как раз это повод напомнить, что после сегодняшнего стрима Михаил выберет два лучших вопроса, авторы которых получат футболки форума «Ученые против мифов». Это у нас на каждом стриме такое чудо происходит. Я также хочу пригласить наших зрителей, если им нравится общение в чате нашей трансляции, да или вообще просто нравится то, что у нас здесь происходит, то у нас есть еще телеграм-чат, где можно общаться вообще хоть круглосуточно при желании, если у вас есть такая возможность. И ссылку на этот телеграм-чат, она сейчас появится в чате этой трансляции. А теперь Теперь можно зачитать еще следующие вопросы. У нас тут появилось несколько сообщений. И Винтерпак, который задавал вопрос про критику научпопа, поясняет, как бы в дополнение, что я тоже считаю, что критиковать должны профессионалы на своем поле. Но изначально формулировка «нельзя критиковать» была непонятной. Отсюда был вопрос. Мы понимаем нашего зрителя, который, к тому же, говорит еще раз нам спасибо за стрим. А мы говорим ему спасибо, что смотрит и поддерживает, и задает вопросы. Далее пишет зритель под ником Сладжер. Традиция – это инновация в прошлом. По-моему, слова Бобринского АА, археолога и специалиста по древней керамике. Спасибо за стрим. Знаете ли вы, Михаил, такое утверждение?
0: Честно говоря, не знаю такого утверждения. Надо посмотреть. Если я правильно понимаю про Бобринского, этот человек, который действительно создал школу изучения современной керамики, и я, честно говоря, сильно сомневаюсь, что он имел в виду то, что имеет в виду сейчас наш зритель. Потому что как раз Бобринский один из основоположников керамистики. А керамистика как раз изучает изменения. И там очень забавно сочетаются между собой разные технологии. Да? То есть мы видим, как меняется этничность, мы видим, как меняется это все. И есть какие-то вещи, которые остаются неизменными. И у нас недавно в «Родине слонов» был по этому поводу выпуск про керамистику. Вот. Но очень часто как раз это все меняется, просто потому что за счет технологий, которые новые появляются, за счет новых ресурсов, как вы понимаете, нельзя тупо делать керамику одинаковой, если вы переместились в новую среду, да, и у вас там новые ресурсы. Здесь вы лепили из ила, а здесь вам придется привлекать глину. Поэтому очень интересно, будет здорово, если скинут конкретную ссылку на конкретную цитату Бобринского.
1: Спасибо. Сова с шишками поддерживает наш стрим и пишет: «Все хотела попасть на ваш стрим и выразить благодарность», видимо, Михаилу. Вот, выражаю. Спасибо. Приятно.
0: Я думаю, что научные станции все-таки в первую очередь и антропогенезу.
2: Ну и Михаилу тоже, конечно. Ну, в какой-то степени. Я думаю, что это сейчас, так сказать, как раз финальный аккорд нашего сегодняшнего стрима, потому что мы уже в эфире больше 2 часов. И я думаю, на сегодня мы сворачиваем, так сказать. Научная станция идет на посадку. Я вижу, что Михаил еще бодр, еще готов проговорить 3 часа. Я думаю, мы продолжим, я думаю, и встретимся еще не раз. Спасибо, Михаил, спасибо, друзья, за то, что были с нами, Георгий, спасибо тебе, спасибо нашим коллегам, Марише, Виталику, Ксении, и до новых встреч в эфире. Вот, что-то мне принесли цветочки.
1: Спасибо. Спасибо, друзья. И кто хочет, продолжим общение в нашем телеграм-чате. И Михаила тоже туда приглашаем.
0: Окей, да. Хорошо. Скиньте мне ссылку. Ну и плюс я готов всегда, естественно, отвечать на вопросы в комментариях к этому видео, к этой трансляции.
1: Все.
0: Пока. Спасибо.

Здравствуйте, дорогие друзья! Ну вот, сегодня у нас, наконец, с вами будет настоящее путешествие. Итак, я Александр Хабургаев, приветствую всех, кто собрался на этой детской площадке Архе. Вот, подстранствуем мы немножко с вами вместе с домашними растениями. Вот, наверное, кому-то это словосочетание что-то напоминает, а кому-то что-то очевидно и говорит, да, путешествие с домашними растениями. Оно появилось здесь у нас не случайно. Так называется одна из моих самых любимых книжек, с детства любимых. Это книжка замечательного ботаника Верзилина, она так и называется «Путешествие с домашними растениями». Я вам очень советую, кстати, посмотреть эту книжку, она, наверное, в интернете. Книжка, вот это новое издание, вот сейчас найду, чтобы не бликовало. Вот она. Книжка безумно интересная, очень хорошо написана настоящим знающим ботаником, но у меня есть еще старое издание 50-х годов, там совершенно по-другому оформлено. И вообще, ребят, знаете, вот интернет интернетом. В интернете можно найти любую информацию, но когда берешь в руки старую книжку, такую, знаете, вот которой лет 150, как вот это вот, Гисдёрфер, да, комнатные растения, это профессор Гисдёрфер, она опубликована была, ну, лет 130 тому назад. И когда вот берешь эту старую книгу, чувствуешь вот эту потрясающую совершенно энергетику, и ты совершенно по-другому воспринимаешь информацию, да? Ну что там, смотришь на компьютерный экран, бежишь глазками, тук-тук-тук-тук, следующее, это мне не надо, это мне надо, а вот это интересно. А здесь ты, откинувшись в кресле, открываешь ее, не спеша начинаешь смаковать. А каким языком они написаны, эти книги? Их писали языком Лескова, Тургенева, приятно было читать. А сейчас вот эти все воображалы, которые пишут современные книги, им надо блеснуть знаниями. Он никогда не скажет, не напишет похожий, он напишет идентичный, там еще что-то. И вот такая тарабарщина, и протираешься через эту тарабарщину. Ну, вроде все слова в отдельности знакомые, а смысла понять не можешь. Поэтому, если есть возможность, братцы мои дорогие, идите в библиотеки, читайте старые книги, старые журналы. Это прекрасно. Это очень увлекательное занятие. Итак, мы сегодня будем путешествовать с домашними растениями. Узнаем, откуда к нам они попали. Вот видите, они были уже в большой моде и в 16 веке, и в 17, и в 18, и в 19, и в 20. А в 21 перед нами гигантская индустрия этих самых замечательных домашних растений. Откуда они пошли и когда они появились? Ну, кто-то говорит в Древнем Риме, кто-то говорит в Древней Греции, кто-то говорит в Древнем Египте уже были горшочки с растениями. Вообще принято считать, что в Китае, возможно, и в Древнем Китае, кто ж его знает. В Юго-Восточной Азии, да, действительно, вот сколько мне приходилось бывать в разных странах, в тропической Азии, там везде, там цветы в горшках везде. И на улице, во дворе, и в домах. Ну, теперь это интернационализация. Ну, хотя, кстати, вот даже в топонимах, ребят, это иногда чувствуется, вот Ораньенбаум, да, слышали, да, такой дворцовый ансамбль под Петербургом, Ораньенбаум, а там теплицы были, по-моему, светлейшего князя Меньшикова, если мне память не изменяет, оранжерея, ораньен, да, корень, оранж, оранжерея, чего пошла? От того же корня, что и апельсины цитрусовые, начиналось все с них, поэтому оранжерея. Ну, в общем, это безумно интересный мир. И, кстати, ребят, вот насколько это было популярно, вот посмотрите, такие старые винтажные гравюры, да, фотографии интерьеров, видите, тут даже набор. Ну вот, пальма в Вашингтоне, фикус канарский, это у нас там диффенбахия, по-моему, торчит, банан. То есть мы здесь видим почти сплошь растения влажных тропиков, да, хотя вот есть кое-что, вот там драцена, это уже сухое, да. Здесь вот какая штука, ребят, дело в том, что давайте немножко посмотрим фотографии дальше и гравюры старых теплиц, старых оранжерей. В основном там, конечно, богатые люди устраивали зимние дворцы, патио. Вот видите, здесь это явно азалии, веерные пальмы, а в середине это однозначно совершенно бугенвилия, замечательная лиана, которая повыводили самых-самых разных сортов, самыми разными.

разными цветками. О бугенвилье мы с вами уже не раз говорили. Но вот что любопытно, можно дальше покрутить немножко. Если вы посмотрите старые книжки дореволюционные, вот от, видите, явно 18 век. Вот такая куртуазная сценка, кавалер заигрывает и кокетничает дама, а у дамы там и пеларгония зональная, но видите, уже в горшочках. И в катке, наверное, это что у нас? Это, скорее всего, олеандр, да? Это 18 век, то есть уже такой серьезный набор разных комнатных растений. С эпохи великих мореплаваний 16 века валом повалили в Европу диковинные растения, конечно, из самых-самых разных стран. И мы чуть позже поговорим о человеке, который открыл целую эру, новую эру в комнатном садоводстве в XIX веке. Но, конечно, лидировали прежде всего англичане и испанцы, вечные соперники на морях, потому что больше всего, конечно, колоний было у Испании, у Португалии, Британии, да, и колонии, конечно же, они тащили всякие диковинки, диковинных птиц, диковинных зверей, диковинные растения. Но были, конечно, сложности с тем, что эти диковинные растения очень часто гибли, но представляете, из Нового Света сколько надо было добираться до Старого Света, весь океан переплыть атлантический, а то еще, не дай бог, шторма какие-нибудь отнесут, или штиль где-нибудь на экваторе зависнешь. То есть это месяцами такие плавания длились, и месяцами удержать растения было не так-то просто, это специалист сейчас мог бы, а тогда-то этим занимались полуграмотные люди, ну, моряки, дворяне, конечно, тоже этим занимались, и опытом обрастали потихонечку. И вот такая, знаете, эра новая открылась благодаря англосаксам, потому что, как вы помните, у них были знаменитые чайные гонки в XIX веке. Дело в том, что чай, который везли из Индии, это скоро портящийся продукт. Его нужно было как можно скорее доставить, пока он по дороге не испортился. И этим занимались скоростные суда-клиперы. Это были узкие, длинные корабли с очень мощным парусным вооружением, которые развивали огромную скорость. И вот они гнались на перегонки. И, конечно, помимо чая, везли еще диковинные растения. Ну, везли их, конечно, в основном из тропической Азии. Вот это тоже явно 18 век. Видите, на многих картинах того времени можно найти то даму с горшочком любимых цветов, то не только даму, вот полистайте туда дальше, вы посмотрите дальше следующие картинки в этом убийстве. Да, придите в Третьяковскую галерею, например, да, и посмотрите на портреты художников 18 века, да, Боровиковский, Леницкий, Тропинин, вы увидите очень часто на фоне обязательно катку с каким-нибудь диковинным растением. Здесь, видите, и традесканцы, и плющи, чего здесь только нету. Вот следующий Александр, покажите. Ребят, можете, кстати, загадывать опять желание, вы между двух Александров, так что один Александр сейчас управляет нашим полетом, а второй Александр здесь, можете загадывать желание. Александр, вот вернитесь. Это портрет Демидова. Ну, кто такой Демидов, вы помните? Это заводчик, основатель династии заводчиков, которые занимались горно-металлургическим делом. Ну и кроме того, Демидовы все любили ботанизировать, да? Вот видите, он с лейкой. Сейчас я закрою окно, а то там дорожные работы у меня. Вот так. Очень они шумные. Видите, он здесь с лейкой, вот в катке растений. Я даже не понимаю, что это за растение. А, ребят, знаете, вот я внимательно изучал разные старые картины. Вот как я только оказываюсь где-нибудь там в Лувре, там, я не знаю, в каком-то другом музее, я, конечно, сразу начинаю подмечать, как изображали животных, как изображали растения. И очень часто художники фантазировали и брали там ствол с одного растения, цветочки с другого, да еще раскрашивали в какие-то неимоверные цвета. Поэтому достоверно относиться к этому не стоит. Вот. Хотя иногда некоторые, особенно фламандская школа живописная, они очень любили выписывать разные цветочки. И вот очень хорошо сейчас ты представляешь, какие были сорта тех же тюльпанов, гиацинтов. Спасибо, художник. Давайте посмотрим следующую картинку.
Так вот, здесь тоже вот очень интересно, это парижская цветочница, это уже явно конец XIX века, да, на стыке XIX-XX века. И почему я взял именно вот эту иллюстрацию вам показать? Смотрите, она продает срезку так называемую, видите, упакованные букетики. И плюс к этому она еще и продает цветочки в горшочках. То есть это старая-старая такая традиция европейская. То есть цветы продавали не только в срезке для вазы, а, кстати, иногда их носили дамы в шляпках, кавалеры в петлице. Вот был такой премьер-министр Англии в XIX веке, в викторианскую эпоху. Его звали Дизраэль Беконсфилд. И вот Дизраэль, он был писатель, премьер-министр. У него была несчастная любовь в юности. И вот эта вот юная леди, которую он так возлюбил на всю оставшуюся жизнь, она очень любила примулы, но она умерла. И в честь этой любви, в память о своей возлюбленной Дизраэле всю жизнь в петлице у себя носил цветок живой примулы. И, конечно же, у него была специальная оранжерея, где выращивали эти примулы и выгоняли. Видите, у богатых людей иногда были прихоти, которые способствовали вот такой организации изощренного садоводства. Так вот, вернемся к горшочкам. До сих пор у нас очень часто из Голландии привозят, из других стран, такие вот горшочки с цветами. Мы их дарим мамам, бабушкам на 8 марта. А это цветы, которые разогнаны до невероятных размеров, до невероятных расцветок при помощи различных препаратов стимулирующих, в основном гормональных препаратов. То есть их специально разгоняют. И эти цветы нужны в горшочках, они, как правило, в кислом торфе верховом. Они нужны только для того, чтобы они простояли дольше, чем цветки в вазах, а потом их выкидывают на помойку. Но это там, у них в Европе, там где-нибудь во Франции, в Англии, в Бельгии, в Голландии. Ну, наши-то женщины российские, они же такие сердобольные, они добрые, они их выхаживают, они не дышат, они их вылечивают. И они очень огорчаются, что если удалось вот такую азалию роскошную, да, или там, скажем, примулы вот с такими цветами, грандифлёра выходить, что на следующий год у них такие маленькие хилые цветочки. Ну, просто они для этого не предназначены. А здесь вы уже видите такая смешанная технология. Здесь садовый домик прелестный, такой, знаете, как это называется, пасторальный стиль, да? И здесь вот, обратили внимание, здесь как гармонируют горшочные культуры, да, в контейнерах. Там и пеларгонии наверху на балконе, и с этим разнотравием в палисадничке. Вот мы тут видим и вербейник, и наперстнянки, и люпины, и чего тут только нету. А вот посмотрите, как любопытно поставили два горшка на окнах, да? Их поставили перед стеклами на улице. Но, тем не менее, есть вот такие вот створочки, которые можно закрывать. Как вы думаете, для чего нужны ставни? А присмотритесь как следует. Что там у нас в горшочке за цветочки? Присмотрелись? Это фуксии. Ну, фуксиям прямой солнечный свет совершенно не нужен. Когда солнце зайдет с этой стороны, хозяйка заботливо прикроет ставни, притянет эти фуксии, вот, и все будет хорошо. Зато, когда смотришь изнутри, да, ты видишь цветы во все окно, тоже красиво. Ну, давайте следующую посмотрим картиночку. Вот, и, наверное, мы уже будем... Вот, это старые книжки. Вот те самые старые книжки, о которых я говорил. Это, кстати, гравюра из книжки Гисдёрфера. «Комнатное садоводство», вот оно, потрясающая красота книжка, здесь очень интересные гравюры, и я вам ее буду цитировать потом, когда мы дойдем вот конкретно. Очень советую, есть еще книжка, ну, я в свое время их искал, покупал по всей Москве, лазил по развалам, по букинистическим магазинам, собрал кое-какую коллекцию, а это вот еще одна очень любопытная книжка, двухтомник. Ну, выглядит не так уж заманчиво. И тоже где-то лет 150. Это Кёрнер, двухтомник «Жизнь растений». Смотрите, здесь вот такие вот гравюры. И даже цветные гравюры раскрашенные. И они еще... Сейчас я вам покажу, дети мои. Они даже переложены такой папиросной бумагой. Видите? Вот. И... очень тонкой работы гравюры, очень красивые иллюстрации и книжки очень толковые. И также советую посмотреть, если вот «Сельхоз ГИС» издание 1937 года. Это уже цветоводство Киселева.
книжка, выпущенная в советские времена. А Киселев – это никто иной, как автор учебника по ботанике, по которому я учился, и ваши папы и мамы учились в школе, и, наверное, бабушки и дедушки ваши тоже учились по учебнику Киселева. Какой сейчас учебник по ботанике, не знаю, и не удивлюсь, если тот же самый, только в другой редакции. Ну, едем дальше по картинкам, смотрим, что там у нас, да? Я уже, честно говоря, забыл, я сам подбирал эти картинки, но в этот раз я без шпаргалки. Вот, это вот как раз Гисдёрфер. Давайте мы промотаем книжки, пролистаем, мы еще будем оттуда цитировать сегодня целыми абзацами. Вот это я вам просто показать уровень иллюстрации, да, поскольку цветной печати тогда, фотографии тогда цветной, ну, она уже появилась в начале 20 века, цветная фотография, как мы знаем, но еще полиграфически ее воспроизводить не могли. Поэтому, конечно же, обходились рисунками. А вот теперь вам джентльмен, который открыл новую эру в комнатном садоводстве. Ни больше, ни меньше. Зовут его, звали его Бэкшоу Уорд. И он был такой, знаете, как... Он был, по-моему, врач, доктор, но, как все врачи того времени, да, он очень интересовался естественными науками, в частности, ботаникой, и однажды он экспериментировал с бражниками, с бабочками, с куколками. То есть он, ну, то, чем занимались все мы в детстве, чем вы наверняка занимаетесь или занимались, я вам очень советую, увлекательное занятие. Если вы увидели где-то в саду или на даче гусеницу, бабочки, то посмотрите, на чем она сидит, на каком растении. А потом посадите в большую банку, особенно если толстая уже, если это личинка, которая уже вызрела. Гусеница же все-таки личинка. Дайте ей такую же вот травку поесть, те же самые листики, на которых вы ее нашли. Если на крапиве, то крапиву. Если там на груши, то грушу. И потом она куклится. А потом из этой куколки выведется бабочка. И у вас... случится вот это вот чудо метаморфоза, полного метаморфоза, вы получите в комнатных условиях самую настоящую бабочку. И вот также сэр Бэкшоу экспериментировал с гусеницей бражника и вдруг обратил внимание, что он делал, правда, немножко по-другому. Он брал растение, сажал его в горшочек и сверху накрывал стеклянным колпаком. И вдруг он обратил внимание, что растение в горшочке под таким колпаком намного лучше сохраняется, дольше живет. И эврика. Он придумал так называемый ящик Уорда. То есть, по сути, это были маленькие комнатные теплички. Они стали безумно популярными в Англии. Почему именно в Англии? Ребят, дело в том, что туманный Альбион, как его называют, да, хотя и говорят, что на самом деле Лондон не такой туманный город, вот, но смог там стоял, будь здоров, какой, потому что там же дымили трубы фабрик и заводов, да, там еще туман, там еще и камины в каждом доме, да, чтобы побороть эту сырость промозглую. И поэтому растения страдали от закопченности воздуха, от загрязнений. И вот эти ящики Уорда, они, конечно, создавали особенный микроклимат этим растениям, да, и они там прекрасно выживали. Ну и сейчас, кстати, комнатные такие теплички используют и орхидеисты, и коллекционеры бромелевых растений. Почему? Вот тут, ребята, да, кстати, следующую картиночку нам покажите, Александр, это будут как раз ящики Уорда. Они были самые-самые разные. Были простые ящики, которые стоили не очень дорого, а были подлинные произведения искусства. То есть там было фигурное литье, там было стекло с фасцетом, да, фасцет, знаете, что такое? Это грани такие, да, фасцет называется. Вот покажите нам следующую картинку, это как раз и будет вот один из ящиков Уорда, в котором что-то похожее на садовник произрастает, да? И, конечно же, эти ящики стали безумно популярными. А вот теперь внимание, дети мои, я вам сейчас расскажу одну принципиальную вещь и такой ключик к пониманию. Вот если вы посмотрите вот эти старые книжки по комнатному садоводству, вы увидите там определенный набор растений, которые держали на окошечках. Это азалии, да, это там глоксинии. То есть это, кстати, очень много лимонов было на подоконниках, а сейчас они у нас почему-то сохнут и дохнут на подоконниках. Почему так? Ребят, все очень просто.
Вот посмотрите, как жили в те времена. В глубине комнаты стояла печка. Печку топили дровами. Евроокон тогда не было. Тогда окна были щелями, из этих щелей дуло. Поэтому зимой на этом подоконнике, в нашем климате, а зимы были морозные, не то что сейчас, минус 20, минус 30 было и в Москве, и в других городах, и в Нижнем Новгороде. Поэтому на подоконнике было градусов 10, ну, может быть, 12. И поэтому там прекрасно зимовали цитрусовые, которым нужен сухой, прохладный сезон для устраивать, для того, чтобы они выспались. И азалии рододендроны, которым тоже нужен холод. И камелии, которым тоже нужен холод. А что у нас происходит? Поэтому в комнатах была большая влажность. Ну, из щелей-то дуло, а дуло-то сырым воздухом. Печка была далеко, вот там в центре дома. Вот, и все было хорошо. Это был определенный состав растений. А сейчас у нас, ребят, я уже говорил, что если вы положите гигрометр у себя на подоконник, в лучшем случае 40% влажности, пустыня Сахара. То есть там будут жить кактусы, суккуленты, растения полупустынь, пустынь. Но там будут очень плохо себя чувствовать растения влажных тропиков и субтропиков. Потому что им нужна высокая влажность. Это филодендроны, монстеры, вот, промеливые многие. Да? Под окнами у нас что? У нас батареи, которые кочегаривают. А зимой они так кочегаривают, что там теплый воздух идет вверх. И закрытые евроокна, где никакой воздух не пропускается. То есть, чувствуете, совершенно другая обстановка на окне. И поэтому качественно изменился совершенно другой теперь состав растений, которые обживают наши подоконники. Но я вам по секрету скажу, есть такие хитрости, как можно обмануть природу. Ну, во-первых, можно сделать защитный экран. То есть, если у вас достаточно глубокий подоконник, и там стоят растения в горшках, да, то вы закрываете вот эту нишу от тепла, которая идет из батареи. Чем закрыть? Ну, кто-то это делает таким экраном из папиросной бумаги или из полиэтиленовой пленки, да, вырезает рамочку по размеру окна. Тут уже родители помогут, особенно если у папы руки растут откуда надо, он наверняка свой инженерный талант применит и что-то придумает. Главное – это мысль. Вот. Ну и, конечно же, и с появлением таких комнатных тепличек, ящиков Ворда, дело пошло со страшной скоростью вперед. Стали образовываться настоящие коллекции, огромные коллекции. А здесь еще почему именно Британия, ребят? А потому что в Британии, это она же была владычица морей, Британия, да, там были какие колонии, и Индия, там, и, боже мой, вот, и страна. У британцев было так заведено, что каждый джентльмен должен был поработать в колонии, послужить в колонии какое-то время. То есть это считалось нормой поведения. Вот почитайте там Шерлок Холмса, да, откуда приехал там доктор Ватсон, помните полковник из пестрой ленты, они все приезжали из колонии. То есть считалось, что обязательно человек, состоявшийся какое-то время, поработал в колонии. Ну и, конечно, оттуда привозили, и зверей привозили, и растения привозили. И, конечно же, поэтому у богатых людей всегда были целые оранжереи с этими диковинными растениями. Ну, вот если вы заглянете в британский музей, вы поймете масштабы грабежа колоний. Потому что было, скажем так, две основные модели колонизации. Одна католическая модель, это испанцы, это португальцы, да. То есть они залезали в эти страшные страны с дикарями, высаживались священники, священники начинали, это называется прозелитизм, да, обращение в свою веру, начинали вести миссионерскую работу, их резали местное население, их съедали заживо, но отважные священники пробивались все дальше и дальше, и колонисты, испанцы, португальцы с благословения Папы Римского строили школы, строили церкви, просвещали людей и осваивали новые территории. Теперь мы видим вся Америка, Латинская Америка так и называется, потому что говорит на вульгарной латыни, испанский и португальский. У англосаксов была другая тактика.
Англосаксы предпочитали стравливать друг с другом вождей местных племен или государств, а пока те бились, они им подбрасывали оружие и втихушку грабили эти народы. И британский музей, где бесценные сокровища отовсюду вывезены, буквально со всего мира, это всего лишь верхушка айсберга. А сколько осело в домах аристократов, а сколько осело у богатых людей. И, конечно, вот эта вот эпоха великих английских грабежей, она, конечно, способствовала и тому, что везли растения. Тем более, что это был очень неплохой бизнес, и растения очень хорошо продавались. У нас растения тоже стали появляться в эпоху великих мореплавателей. Да у нас еще во времена тишайшего Алексея Михайловича уже полно было заморских растений. А позже так и подавно. И мне где-то попадалась такая информация, что... Ну, это мы сейчас до кактусов дойдем, я вам расскажу про кактусы. У нас, кстати, этим очень увлекался Разумовский. Был такой граф Разумовский, он за государственный счет, за счет казны организовывал такие экспедиции за кактусами, в том числе в Новый Свет. Ну, а потом частично этот урожай продавал по аристократам и очень неплохо на этом зарабатывал. Так что всякое бывало. Вот давайте посмотрим. Кстати, даже поэт такой Теннисон был, классик английской литературы, даже он в своем стихотворении «Амфион» упоминал ящик Уорда. Поэтому для британцев это словосочетание «ящик Уорда» абсолютно понятно, о чем идет речь. А вот теперь посмотрите, как выглядят современные коллекции растений. Вот там, видите, на сеточке развешаны эпифиты. Ребята, помните, что такое эпифиты? А? Ребята, что такое эпифиты? Эпифиты, эпи – это верх, фиты – растения, да? Это растения, которые растут на стволах, на ветвях, на коре других растений. Но не путайте их с паразитами. Сейчас я выключу телефон. Коля, не могу, дорогой, у меня лекция. Сейчас я выключу. Но не путайте их с паразитами, потому что паразиты тоже, растения-паразиты, растут на ветвях, на стволах других деревьев, но они при этом пьют их соки, как амела, например, да? А эпифиты, они безвредны для своего дерева хозяина, они просто используют его как опору. А если растение висит на веточке просто и корни свисают, это еще называется аэрофиты. То есть такие растения, им даже, в общем-то, опора не очень нужна. А вот там, вот видите, это сарацения, хищное растение, у меня слева, у вас, наверное, справа, с такими вот ловчими кувшинами, да? А вон, видите, там и антуриум с красными цветками, мы о нем еще будем говорить. Вот так выглядят современные коллекции. Ребята, если вы начнете собирать растения, это безумно заразная штука. Я боюсь, что это кончится очень плохо, потому что вы начнете в них разбираться, вы выберете свое направление, будете собирать там какие-нибудь орхидеи или зумбарские фиалки, или там, ну, просто глоксиниевые, да, какие-нибудь эти самые, гиснериевые, вот, или кактусы, это уже кому что больше нравится. Мы еще по коллекциям пробежимся дальше. Давайте следующую картиночку посмотрим, что у нас. Прокрутите нам, Александр, вперед. Вот, видите, это ящик Уорда в современном исполнении. Здесь у нас уже подсветочка, причем подсветка должна быть фитолампой, потому что там определенная характеристика должна быть спектральная, да, и частотная, да, какими лампами подсвечивать, какого спектра, что это полезно. Вот здесь, видите, здесь фаленопсис, здесь орхидные в основном. Я вам больше скажу. Вот сколько мне приходилось бывать в гостях у коллекционеров орхидей, у орхидеистов, у них обязательно комнатные теплички и обязательно увлажнители воздуха. То есть это такие аппараты, из которых идет такой влажный туман. Видели, наверное, да? И есть один такой секрет. Если стоит и работает все время увлажнитель воздуха, то вокруг него все покрывается белым налетом. Как вы думаете, почему? Ну, вот такой вот стоит увлажнитель, и там такой пар, как дым, в разные стороны расходятся, белый-белый. Молодцы, кто-то догадался. Потому что вода у нас содержит, которая из водопровода, содержит различные соли. Вода испаряется, а соли остаются. И получается такой белесый налет, который очень тяжело оттирается.
И вот чтобы этого избежать, если вы будете использовать такой увлажнитель, туда надо заливать дистиллированную воду. И все будет хорошо. В дистилляте нет никаких солей, поэтому не будет никакого налета. Это я просто так отвлекся на маленькие хитрости. Смотрим следующую картинку. Следующая картинка, вот видите, это уже такое серьезное. Здесь не просто коллекция, не просто ящик Word, а это уже такой сухопутный аквариум, да, полюдариум. Здесь уже цветочная композиция, да. Тоже очень интересно, и если у вас дойдут руки, будет такая возможность, вот можно получить, сделать такую очень интересную цветочную композицию из различных растений. Ну, как правило, это модель определенного биотопа, да, либо влажных тропиков, либо субтропиков, либо пустыни, да. Вот, как правило, коллекционеры делают модель определенной такой географической зоны. Ну, следующую давайте посмотрим картиночку. Вот, давайте начнем с этого растения. Это самое узнаваемое растение, как оно называется? Оно называется монстера. Монстер несколько видов, но больше всего известно монстера деликатесная. Почему, я расскажу чуть позже. Вот, кстати, в этой книжке Гисдёрфера, вот, да, там глава о монстере, начинается чудесной фразой. Я ее сейчас процитирую по памяти. «Надо обладать изрядным терпением и дьявольской изобретательностью для того, чтобы погубить это растение». Здорово написано, правда? То есть сразу все понятно, что монстера – это Кощей Бессмертный. Можно с ней делать все, что угодно, и, скорее всего, она выживет. Но, ребята, одно дело, если она выживет, а другое дело, если вы хотите, чтобы она все-таки росла, развивалась, была красивой. Потому что одно дело, когда красивый листок монстеры, лист развернут. Вот у нее ювенильные листочки. Помните, мы с вами говорили, что такое ювенильный? Ювенес, дамсумус, гаудамус, игитур. Ювенильный, правильно, это юношеский. Это вот первые листики у монстеры, они вообще, они без зазубринок и без дырочек. Они вот такие вот овальные, как у, я не знаю, ну как у липы, да? А вот потом уже появляются зазубрины, а листки там уже, не знаю, четвертого, пятого порядка, у них уже внутри появляются дырочки. Для чего такая конструкция нужна? Ребят, я думаю, что такая конструкция нужна по разным причинам. Чтобы они не обрывались ветрами, да, чтобы парусность была поменьше. Для того, чтобы меньше обжигались, наверное, солнцем, меньше испаряли влагу. Вот, скорее всего, как-то так. Монстеру еще называют плакса. Почему плакса? Потому что на примере монстерии можно наблюдать такое явление, как гутация. Мудреное слово гутация. На самом деле ничего в этом мудреного нет. По краям у монстеры у нее такие гидаторы, они называются, это устица по краям листочка, через которые выходит лишняя влага. Поэтому если сыро становится в воздухе, если грянет дождь, то монстера начинает плакать, начинает капать у нее такие капельки по краям листьев. То есть это такой комнатный барометр, который вам покажет, что вот сейчас будет дождь или не будет этого дождя. Значит, что такое монстера? Да? Монстера – это растение, которое принадлежит к семейству ароидных. Или, как раньше, вот в старых дореволюционных книжках, и, по-моему, даже у Верзилина еще в 50-х годах, это называлось семейство аронниковых. Вот сейчас мы называем это ароидные. Почему аронниковые? А потому что по библейской легенде, помните, Арон был такой, и у Арона, у него пророс посох. Вот ему нужно было подтвердить, что он действительно с Богом общается, что он святой, и он воткнул свой посох в землю, и посох, сухая палка, у него появились бутоны, и у всех на глазах оттуда полезли побеги, и он расцвел. А вот теперь покажите нам следующие картинки, покрутите. Помните, ребят, мы с вами как-то говорили, что в систематике одно из, самое главное, наверное, правило систематики растений – это строение цветка.
То есть по строению цветка можно достаточно легко, а иногда достаточно точно определить, к какому роду это растение относится. И вот у всех ароидных или ароидниковый цветок, вот давайте покрутим дальше, мы сейчас увидим цветок монстеры, и вы сразу скажете: «А, так я это знаю», да? Вот видите, он состоит из початка, который как раз как посох Арона, да? И из покрывала. То есть это вот покрывало, оно может быть белым, оно может быть зеленым, оно может быть в крапинку, в полосочку, серо-бурмалиновое в крапинку, какое угодно может быть. Может быть ярко-красное, как у антуриума, ярко-желтое, ослепительно-желтое, как у лизихитона, да, например. То есть вот самые неимоверные бывают, или девственно-белое, как у калы, мы еще до калы дойдем. Вот это вот цветок ароидный. А вот теперь покажите нам следующую фотографию, вы увидите, как созревает початок, и поймете, почему монстера называется деликатесная, ее латинское название. Вот. Видите? Вот этот початок созревает, вот он сломанный. Ну, говорят, я сам не пробовал, ребят, всю жизнь мечтал, но как-то не довелось. Говорят, что когда початочек созреет, то у него очень вкусные вот эти вот семена. Они сочные, они по вкусу напоминают ананас. Нет, ребята, ананас, он другое совершенно семейство. Мы до него дойдем, это бромелевые, это не ароидные. Ну, я вам открою страшную тайну со стыдом. Однажды в одном парнике я увидел такую вот здоровую шишку монстеры. Она огромная была вот такая вот. Мне казалось, что она уже поспела. Я очень осторожно надкусил, чтобы попробовать вкус этой монстеры деликатесной. Ой, ребят, это вырми глаз, это не то слово. Я потом со сведенной скулой ходил минут 10. Ну, ребят, во-первых, не забывайте, что монстеры разные бывают, да? Это филодендронные монстеры. Они не только деликатесные. Это второй и третий. У многих ароидных не надо никогда ароидный пробовать на вкус, потому что колоссальное количество ароидных ядовиты. И очень сильные токсины содержатся в листве и в соках. Вот это вот просто помните, вот никогда на зубок незнакомые растения пробовать нельзя. Все, вот запомнили раз и на всю жизнь. Вот, кстати, в Бразилии было всего два императора. Когда-то Бразилия была империей. Ну, Дон Педро, помните, из Бразилии, в лесах, где много диких обезьян, да? Там же все Доны Педро, да, в Бразилии. И поэтому первого императора звали Дон Педро. Педро первый был, и Педро второй. Это такая далекая, очень интересная история. Во времена наполеоновских войн в Бразилию переехал побежденный португальский король, и столицу Португалии перенесли в Рио-де-Жанейро. А потом король уехал, оставил там своего сына Педро I. И Педро I провозгласился императором, папе сказал: «Папа, до свидания». Когда папа приехал, он достал шпагу, сказал: «Смерть, я император!» Папа вздохнул, уплыл назад. Педро стал править в Бразильской империи. Сын его, второй император, тоже был Педро. Естественно, в Бразилии все Доны Педро. Его звали Педро II. И вот дочка Педро II, принцесса Изабелла ее звали, она, говорят, обожала плоды монстеры, и каждое утро ей приносили на завтрак плоды свежей монстеры. Вот такая легенда есть. Мне рассказывали о ней в Бразилии. Не знаю, правда ли это, но звучит красиво, очень романтично. Значит, ребят, с монстерой связана вот какая история. Она начинает расти как эпифит. А вот здесь не видно, к сожалению, я вам не взял, не подобрал фотографию, это мой промах. У многих монстер, у них такие длинные воздушные корни свисают. Длинные. Так вот, когда монстера, семечко попадает куда-нибудь в дупло дерева, да, или в мох на ветке, начинает прорастать, как эпифит. Потом этот воздушный корень касается земли, укореняется, получается дополнительное питание, и монстера, она растет со страшной силой, обвивает все дерево уже как лиана, и поднимается на большую высоту в несколько метров. Поэтому, когда будете содержать ее дома, я вам могу рассказать, как ее очень просто разогнать до очень быстрого и бурного роста. Это элементарно просто. У меня это получилось в свое время случайно.
У меня монстера стояла над открытым аквариумом, и однажды вот этот воздушный корешочек, он попал в аквариум. Ну, я как-то не обрезал его, а потом вдруг я с удивлением обнаружил, что в том месте, где он погрузился в воду, нарастает такая борода нежных белых корешков. И она скоро опутала весь аквариум, пришлось рыбок все оттуда доставать, пересаживать. И монстера получила дополнительное питание и рванула в рост, как бешеная. Потом я провел другой эксперимент. Я каждый такой воздушный корешочек, я его заправлял в бутылку с водой, там образовывалась тоже борода этих корешков, и монстеры росли как на дрожжах. Но поскольку у меня все-таки нет огромной оранжереи, а квартиры, как правило, у нас были всегда небольшие, эти эксперименты пришлось прекращать, а монстеры уносить на работу, потому что поместиться дома они не могли уже. Такие они были огромные. Крутим дальше картинки с монстерами. Вот, кстати, монстера – это тоже вот одно из таких деревьев-убийц. А вот это узнали растение, да? Это другое растение тоже, оно такое очень известное растение. Это диффенбахия. Диффенбахия, 60 видов их, если мне память не изменяет. Названа она была в честь Йозефа Диффенбаха. Это был старший садовник императорского ботанического сада в Вене. Это уже была середина 19 века, вот такой куртуазный век, расцвет Австро-Венгерской империи. Вот в честь садовника Диффенбаха назвали вот это чудесное растение. Это, ну, одно из вот топ-10 самых популярных комнатных ароидных диффенбахия. Их много разных видов. Вот вы сейчас покрутите дальше, и вы увидите, что... Значит так, ребята, сразу предупреждаю, диффенбахия очень ядовита. И, опять же, в Бразилии вот ее початочек. Теперь мы убедились, что это ароидное. Да? Рисунок на листьях бывает самый разный. Потому что помимо того, что 60 видов диффенбахии, их еще вывели огромное количество сортов. Их скрещивают друг с другом, поэтому неимоверное количество сортов. Ну, вот опять же я слышал в Бразилии эту легенду, что слишком болтливых рабов на плантациях, которые слишком много лишнего говорили, их плантаторы, хозяева жестокие, заставляли жевать диффенбахию. После чего они несколько дней вообще говорить не могли, потому что вот, парализовывало все. Вот, ну, это было очень больно и очень ядовито, скажем так. Крутим дальше, полюбуемся диффенбахиями. Очень простое растение в комнатном содержании. Вот это самое обычное диффенбахия. Ребят, если вы купите вот такое вот, это, скорее всего, голландские культивары так продаются. Значит, они все торчат в таком верховом торфе. Поэтому их желательно, конечно, пересадить в нормальную почву. Почитайте, какая... как смешать почву для ароидных, для диффенбахии. Вот, и лучше сразу пересадить. Вот, тогда они будут себя чувствовать намного лучше. Потому что лукавые торговцы, они тоже часто их пичкают всякими стимуляторами, чтобы вот эти все саженцы выглядели хорошо, красиво и нарядно. Смотрим дальше. Дальше будут у нас разные диффенбахии. Вот видите, она укореняется элементарно, так же как монстера. То есть вы отрезаете верхушечку, где точка роста, ставите в баночку с водой, и вот у вас, а на том месте, где вы верхушку отрезали, проснутся еще две спящие почки, а то и три, и начнется ветвление. Так что вот вегетативное размножение. Помните, школьники младших классов, кто еще не проходил ботанику? Мы об этом говорили, вегетативное размножение этот способ называется. Клонирование, по сути дела. Следующую покажите нам, Александр. Там будут, по-моему, красивые диффенбахи вот, с разным узором листьев. Это называется вариегатность. Такой термин есть в садоводстве, когда листва цветная, с белыми налетами. Это называется вариегатная форма. Вот еще покажите, там будут диффенбахи. И кто у нас там следующий? Следующий. Вот, еще золотистая такая диффенбахия. Ну-ка. А вот дальше будет выдающийся. Ну, это вот самая известная диффенбахия, самая простая. Крутим дальше. Вот. А это кто, ребята, встречали на болотах такое растение? Это одно из немногих ароидных растений, которое произрастает в нашем климате, в средней полосе. У нас аир растет, да, на речках, которые татаро-монголы, скорее всего, занесли. Как-нибудь поговорим на эту тему. Ребят, если я начну отвлекаться, мы к утру просто не кончим. Это истории самые интересные. Аира я вам не подобрал. А вот с белокрыльником все гораздо проще. Это доледниковая флора.
То есть он у нас рос в те времена, когда ледники еще не наступили, когда климат был совершенно другой, когда здесь водились тропические бабочки, тропические животные. И вот он умудрился, настолько выносливый парень был, что он умудрился пережить ледниковый период, и вот остался у нас. Кстати, ребята, латинское название нашего белокрыльника – канна. То есть канны у нас будут чуть позже, мы их увидим. То есть канны – это род. Это род, куда входит и наш белокрыльник, и другие растения, из которых мы потом получим огромное количество всевозможных цветных, разноцветных сортов декоративных канн. Крутим дальше. Белокрыльник ядовитый, на вкус не пробуем. А вот это совершенно потрясающая штука, это называется аморфофалюс. Это растение, наверное, топ-10 самых удивительных, необычных растений мира. Вы представляете, какой величины вот эти цветочки, да? А вот покажите следующую картинку, вы увидите. Аморфофалюсов много разных видов. Видите? Гигантский цветок. Аморфофалюсов 170 видов, по-моему, если мне память не изменяет. Конечно, не все такие гигантские. Этот, по-моему, так и называется титанический аморфофалюс. У него высота 2,5 метра. Да, вот это вот до початок. И до 2,5 метра он высоту. Видите, тетенька на цыпочки встала, еле-еле туда фотоаппарат просунула. Но только ни в коем случае не надо прикасаться. Знаете почему? Потому что начнет раздаваться и разливаться вокруг нестерпимая вонь. Он привлекает опылителей таким необычным способом, всяких мух, которые на гнилом мясе сидят. Поэтому если его не трогать, еще как-то можно рядом находиться. А вот как только до него дотронешься, и начинает распространяться вот эта жуткая вонь такая вот тухлого мяса. Ну, на нее, конечно, мухи сразу слетятся. В ширину 1,5 метра вот этот вот покрывало, да, раскидистое. И запах даже, вот я бы сказал так, это смесь запаха тухлого мяса и тухлой рыбы. Знаете, как один джентльмен выразился по поводу... Ну ладно, это потом про дуриан, мы поговорим в следующей лекции как-нибудь. Но при этом удивительно, что клубни аморфофалюсов едят. Они съедобные, они крахмалистые, и в культуре многих стран. Где растет? Африка, Азия, Австралия. То есть вот кроме нового света аморфофалюс, он, ну, все-таки 170 видов. Дети мои, вы понимаете, что там есть и такие совсем незаметные растения, и разбросаны они по разным частям света. Следующую нам покажите картиночку. Это у нас все ароидные. Это вот антуриум. Антуриумов очень много тоже разных видов. Есть с белым покрывалом, есть со слепительно красным глянцем, как будто из пластмассы. Да? Вот там посмотрите дальше, Александр, есть у нас антуриумы или нет. Но, опять же, ребята, помните, что им всем надо... Это аризема. Аризема – это еще, как их называют в англоязычной литературе, это цветок кобра, они его называют в переводе. Потому что англичанам вот напомнила вот эта форма кобры в стойке. Аризема растут у нас, у меня на даче растет аризема уже несколько лет. Я ее привез с Дальнего Востока, там несколько видов аризем. Но у нас же на Дальнем Востоке муссонный климат, влажное, жаркое лето. Вот, поэтому у нас там... достаточно много различных ароидных. Крутим дальше, кто у нас будет после аризема. Аризем 100 видов. Вот. Ну, их еще называют однопокровницы ариземы. А вот это уже, ребята, пошли калы. Всевозможные калы. Мы с вами помним, белокрыльник – это тоже кала. И здесь уже путем скрещивания, путем переопыления, видите, вывели и варигатные листва с черточками, с разводами. И самый, вот покрутите нам, Александр, а вот там, видите, диффенбахия, кстати, на заднем фоне, да? Вот он, белоснежный, ослепительный цветок калы. Удивительно красивое растение. Кала... Она вот очень часто используется в символике, как символ непорочности, невестам дарят каллы, да, и вот это, наверное, цветок, один из самых таких известных цветов, символов. Очень любили каллы изображать вот в эпоху модерна, да,
конец 19-20 века, вот цветок кала, цветок монстеры, который мы видели, да, это, пожалуй, были самые популярные цветки, вот именно за счет изящности форм, да, вот модерн, это уже эпоха такой потрясающей гармонии, плавных линий, изящества, и калы, конечно, здесь очень подходят. Крутим дальше калы, проматываем, а то будем до утра с вами сегодня общаться, и продолжаем наше путешествие. Вот видите, самые-самые разные калы. Я подозреваю, что там еще подкрашивают их, наверное, какими-то растворами. А вот здесь вот тоже эпифиты, но здесь мы уже видим совершенно другое семейство. Это бромелевые. Ну, бромелевых огромное количество. И, ребята, вот бромелевые, если ароидные у нас растут циркум-тропические, циркум-субтропические. Помните такое? Термин циркум, круг, цирк, циркуль. Циркум тропический по всему поясу земного шара. Субтропический, это значит севернее и южнее. Но что касается бромелевых, это уже новый свет. То есть, если вы столкнулись с растением бромелевым, значит, это новый свет. Это Южная или Северная Америка. А вот давайте посмотрим следующее. Как же его звали-то, тиланца? Элис тиланс его звали. Это в честь него назвали целое семейство тилансии. Он был шведский ботаник, врач и профессор. Но, ребята, жил он, этот самый товарищ тиланс, в 17 веке. То есть это было достаточно давно. Это времена Атоса, Портоса, Арамиса и Д'Артаньяна, на минуточку, да, 17 век. Вот. И оставил он такой глубокий след в ботанике, что, кстати, растениями нового света он очень тоже увлекался, что в честь него вот назвали тилансии. А к тилансиям все-таки относится колоссальное количество, по-моему, около 700 видов растений. Представляете, 700 видов. Огромное. Но вот что интересно, сам Элис Тиланс, он на самом деле, это не его родное имя. Там все было очень интересно. Его родное имя было Тиландер. И большей частью он жил в Турку, это Финляндия. Но Финляндия тогда относилась к Швеции, то есть это все было шведское королевство. Вот. И однажды он... отправился из Стокгольма в Турку на корабле по морю, но его страшно укачало, он ужасно страдал, он еле живым доплыл до Турку, и назад он решил идти пешком. И шел он пешком жутко долго, это был очень мучительный переход, он проклял все на свете, и то, что вот он уже думал, что лучше бы я на корабле бы еще немного помучился. Вот, и взял он после этого имя себе Тиланс, то есть это буквально по-шведски «по суше». Вот, то есть он решил, что после такого подвига он должен увековечить этот подвиг и поменял себе, немножко видоизменил свою фамилию. И благодаря этому, видите, как все связано, цепочка за цепочкой, вот мы получили почти 700 видов тилансии. А тилансии, они бывают в основном, конечно, эпифиты. Вот давайте покрутим удивительные растения, какие у них цветки у тилансии. Фантастических расцветок, раскрасок, форм. Коллекционеры тилансии, вот видите, они их собирают. Мы как-то про них уже рассказывали в наших беседах. Вот это карликовые тилансии, крошечные. Вот есть такими колосовидными соцветиями. Да? Есть еще, покажите нам тилансии. Вот, видите, подвешенные. Они бывают эпифиты, аэрофиты тилансии. Вот, пожалуйста, аэрофиты. Вот где-нибудь в Бразилии, в Латинской Америке едешь по тропикам, и там провода все зарастают вот так вот аэрофитами. Так зарастают, что иногда даже рвутся под тяжестью. А есть еще и петрофиты. Ребята, что такое петрофиты? Вот на этом цветочке остановитесь пока, Александр. Петр, есть знакомые Пети у вас, да? Спросите, Петька, а ты знаешь, что твое имя значит? Вот Александр, я знаю, например, это защитник. А Петр... Молодцы, кто-то знает, Петр – это камень, петроглифы, да, и петрофиты – это растения, которые растут на камнях, ну, например, в хилишайнике, они тоже петрофиты, и некоторые тилансии тоже совершенно спокойно могут расти на камнях.
Вот это растение называется эхмея. У него большой нарядный цветок, и этот цветок эхмею очень любит дарить мамам, бабушкам на 8 марта или на день рождения. У нее типичные листья, видите, такие вот по листикам видно, что это бромелевая розетка, и вот такой вот цветок. Вот то, что розовые и красные, ребята, мы уже знаем, да, это не цветки, это околоцветники или предцветники. Они такие яркие для того, чтобы издалека привлекать опылителей. Опыляют их, как правило, колибри, летучие мыши, насекомые. У разных бромелиев по-разному. Есть, это вообще целую можно книгу писать, опылители бромелиевых, там очень интересные будут сюжеты, как у них симбиоз устроен с опылителями. А вот голубенькие такие торчат маленькие, вот это вот те самые цветочки, где пестики, тычинки, все как полагается. Так вот, что бывает обычно? Дарим мы маме или бабушке в горшочек с эхмеей, он отцветет, и эхмея погибает. И мама, бабушка огорченные пытаются как-то его выходить, и потом выкидывают его на помойку. А выкидывать не надо. По одной простой причине, потому что эхмея – это монокарпик. Мы как-то с вами уже говорили об этом. Что такое монокарпики? Это растения, которые цветут и плодоносят один раз в жизни. Потом они умирают. Но банан, кстати, тоже монокарпик. Банан-трава. У нас как-нибудь будет целая лекция про тропические фрукты. Ох, я вам много интересного расскажу и про бананы, и про ананасы. Так вот, надо дождаться, когда из земли рядом появится дочерняя розетка. Потому что основное растение маточное погибает, но у него отходит стволон, такой вот прикорневая розеточка. И вот она разовьется, если за ней правильно ухаживать, то можно заставить ее цвести. Хотя с эхмеей, думаю, вряд ли, потому что их тоже наверняка накачивают всякой дрянью голландцы, для того, чтобы они цвели ярче, пышнее, и придется очень долго ее промывать от всех этих стимуляторов и гормонов. Дальше смотрим, что у нас дальше. Да, кстати, ребят, когда будете поливать эхмею, маме и бабушке скажите, ее сначала надо поливать в пазух листьев, прямо в розеточку, да, чтобы там держалась вода, как в чашечке, да, в середочке. А вот когда уже появился цветочек, бутончик, вот тогда уже в розетку не надо лить, и надо поливать, как всегда это льется. А вот этот бромелевый узнали? Ананас, ананас. Уронить ананас, pineapple, да, по-английски, сосновое яблоко. Замечательное название, ананас. Конечно, ребята, это тоже бромелевое. А вот следующее, покажите нам картиночку. Это там будет картиночка, по-моему, с валаама. Я где-то нашел в интернете. Покажите, покажите, Александр. Вот, да, вот видите, монахи, которые разводят ананасы. И разводят они их где? В Валааме, на Соловках, на севере. А, ребят, ничего нет удивительного. Дело в том, что... Можно следующую картиночку показать. Дело в том, что ананасы разводили у нас тот же Демидов. Помните, который был у нас раньше, портрет Демидова? Вот он такой у нас может и в горшочке вырасти. Дело в том, что ананасы на Руси разводили в оранжереях, и было их как собак нерезанных. Они же ведь очень легко размножаются вегетативно. То есть, вот смотрите... Вы купили ананас, выбрали в магазине. Смотрите, чтобы вот этот султанчик наверху, да, вот эта вот розеточка листьев сверху над плодом, да, была хорошая, из таких хороших листиков, то есть не жухлая, не завялая. И аккуратненько ее срезаете. Нижние листики можно оборвать, которые гнить начали. Вот этот султанчик вы подсушили. Потом вы ставите водичку в баночку с водой. Можно туда добавить корневин, гетероксин. Это все такие стимуляторы корнеобразования. И у вас этот султанчик начал пускать корешочки. Тогда вы его укореняете. Но что делали наши предки на Руси? Тот же Демидов, а говорят, еще во времена тишайшего Алексея Михайловича их разводили. А тишайший Алексей Михайлович – это папа Петра I. Это на минуточку 17 век у нас. Тоже времена Атоса, Портоса, Арамиса и Д'Артаньяна. Очень давно. Ананасы обкладывали тухлыми яблоками. Зачем? Вот знаете, когда яблоки начинают портиться, они начинают чернеть, буреть, и вот они испускают такой неприятный запах. Вот это самое то, что нужно. Вот эти яблоки клали вокруг ананасов. Но ни у кого нет версии, зачем это делали. А потому что, когда яблоки гниют, не только яблоки, бананы тоже, они испускают этилен.
газ этилен. Этилен – это гормон старения. То есть это гормон старения, который провоцирует растения поскорее зацвести и плодоносить. Поэтому вот когда разворачивались торговые войны, вот если едет баржа с апельсинами, а какой-нибудь конкурент мог в эти апельсины подкинуть несколько связочек бананов, и все. И вся партия по дороге стухнет, потому что это тот же самый этилен, это гормон старения. Ну, правда, в нашем климате ананасы были не такие, как в тропических странах. Я даже читал где-то в старых книжках, что пытались есть, но, опять же, вырви глаз. Кто-то даже щи, когда варил, добавлял туда ананасы, когда квасили капусту, ананасы добавляли. И вроде как появлялся ананасы добавляли. И вроде как появлялся такой приятный ананасный дух.

пили, и это именно дерево. Но мы для того, чтобы получить чай, мы его формируем кустом. То есть мы не даем этому чайному дереву расти. Но есть и другие виды камелиев. Вот у Дюма сына, дама с камелиями, роман его знаменитый, как ее, Шарлотта Депресси, что ли, ее звали, я сейчас уже не помню. Роман скучный, я читал, заснул в молодости. Вот там другие камелии, там другие виды камелии. Поэтому, ребят, давайте так сделаем. Про камелии, ладно, потом расскажу отдельно. Верните, Александр, вот эту фоточку. Это цветок ананаса. Видите, какой он удивительно красивый. Вот, если вас интересуют камелии, давайте так договоримся. Про чай у нас будет лекция, которая будет посвящена культурам. Мы будем говорить про чай, кофе, какао. Вот тогда мы поговорим про чай. И про камелию синенсис, и про другие виды камелии. Сразу хочу сказать, что, ребят, с камелией будет тяжело. Дома ее не удержишь. Их продают в бутонах достаточно часто. В парниках, в оранжерее их выводят, но камелии нужен холод, им нужен холодный подкой, им зимой нужна холодная теплица. Этого у нас добиться очень тяжело. У вас есть холодная теплица? Нет, у меня тоже нет, но я делаю по-другому. Я вот у меня загородный дом на даче, да, там всегда 14 градусов батарея стоит, то есть у нас на первом, на втором этаже батареи всегда выставлены на 14 градусов. И мы, когда приезжаем в выходные, мы топим камин, печку, сразу тепло. Но мы приезжаем уже в теплый дом. И вот в этих 14 градусах очень хорошо зимуют многие растения. Как только я их вывез, ну и здесь у меня как квартира-то небольшая в городе, поэтому просто негде это все держать. Поэтому, если у вас есть такая возможность с холодным помещением, это здорово. У вас неограниченные возможности и по камелиям, и по азалиям, и по другим рододендронам. Флаг в руки. Так, не отвлекаемся. Ребят, вопросы задавайте по ходу или потом в конце я на них отвечу. Крутим дальше. Крутим дальше наши картинки. Что у нас дальше будет следующее? Вот. А вот теперь пошли фикусы. Ну, вот это, ребят, кто же его не узнал? Это что у нас? Это бабушкин фикус. Его по-научному он называется фикус эластика. Бабушкин фикус. Самый, наверное, классический фикус. Вот тот самый фикус, который в советские времена символы мещанства были почему-то. Это фикус, клетка с канарейкой, подушки горочкой и слоники фарфоровые. Большой, маленький, маленький, маленький такие на комоде. Вот это вот считалось моветон, это такой вот надо же коммунизм строить, а некоторые вот с домашним. А мне нравились. Мне и клетки с канарейками нравились, и фикусы, и подушки горочкой, и перины, на которых спать было. Ой, как приятно, наверное, я мещанин по своей натуре. Хотя люблю походные условия. Значит, с фикусами, ребят, с фикусами, вот посмотрите, вот так этот фикус эластика выглядит в природе. Иногда это бывает огромное дерево, колоссальных размеров, с таким стволом, что, ну, вот это вот еще небольшой такой кустик. Вот это вот такой фикус эластика. Почему он эластика? Потому что, по-моему, 15 или 20%, если вы отловите листик, то сразу начнет капать белый сок, как у одуванчика. Это и есть каучук. А там 15-20% каучука. То есть у некоторых видов фикуса каучук даже получают в промышленных масштабах. Но когда появилась гивея каучуконосная, то, конечно, все плюнули и забыли про фикусы. Но раньше тоже получали. И была такая история интересная. Был такой Трофим Денисович Лысенко, профессор, он даже пытался из одуванчиков из наших получать каучук, коксагыс такой в Азии, в Средней Азии, одуванчик, такой одуванище с толстым корнем. Но эту историю я вам тоже отдельно расскажу, когда будем говорить про импортозамещение, дойдем до этой истории. Не в этот раз. Значит, фикусы. Значит, ребята, род фикусов 800, по-моему, 50. Под 9, почти уже 900 видов фикусов, и все они относятся к семейству тутовых. Дети мои, кто у нас там в семействе тутовых еще, а? Ребята, тутовый шелкопряд, кто там у нас? Говорили много раз, а? Тут, он и в Африке тут, а может быть и здесь. Тутовое дерево, шелковица, конечно, это все тоже семейство тутовых. То есть шелковица, это родственник
родственник фикуса. Вот у меня шелковица в Подмосковье растет.

растут, и белые, и черные. Вот тут вот уже раз, два, три, четвертую зиму перезимовали. Вот такие вот тутовые бывают на севере, выносливые. Так, значит, едем дальше, крутим фикусы. Фикусы бывают самые-самые разные, и, конечно, это очень любимые, популярные комнатные растения. Вот такой вот фикус бывает в природе. Видите, у него свешиваются воздушные корни, как у монстеры. Иногда эти корни укореняются, превращаются в дополнительные стволы, подпорки, и такой фикус начинает шагать в разные стороны. Вот он превращается, дерево одно превращается в целый лес, в целую рощу. И такая форма называется баньян. Наверное, слышали это название, да? Это фикусы тропической Азии, как правило. Вот фикус каучуконосный, фикус бенджамина. У них бывают баньяновые формы. Это не значит, что все фикусы эластика будут баньянами. Нет. Некоторые фикусы эластика бывают лианы, душители, сейчас вы их увидите. Некоторые баньяны. Это разные формы одного и того же вида. Ну, ребят, вот есть береза, да, или вот, скажем, ель, да, пицея абис. Самая обычная наша ель подмосковная. Она бывает плакучая ель, бывает раскидистая ель, бывает, вот когда на Урал едешь, да, вот в сторону Урала на поезде, в какой-то момент ты смотришь в окно, а елки, они все как свечки. Такие, у них совершенно другая форма. Хотя это тот же самый вид, пицея абис. Вот точно и так же баньян. Баньян – это одна из форм некоторых видов фикуса. Крутим дальше, посмотрим на удивительные и непостижимые. Вот, видите, вот это типичный баньян. И был такой в Древней Греции ботаник Теофаст. Отец ботаники его называют, патриарх ботаники. Он очень увлекался ботаникой, и ему пришлось поневоле много путешествовать, потому что он сопровождал Александра Македонского в его походах. А как мы с вами, знаем, Александр Македонский прошел всю Азию, где он известен как Искандер Великий, да, Искандер это и есть Александр. И дошли они до Индии. И вот Теофаст оставил такое восторженное описание такого огромного баньяна, что когда пошел дождь и ливень, то под сенью его листьев укрылось целое войско. То есть такое это было. Это целый был баньяновый лес, а по сути это было всего лишь одно дерево, которое разрослось вот до таких вот размеров. Едем дальше, крутим удивительные фикусы, рассматриваем. Вот, а это что, ребят, как вы думаете? Это мост. Да, это не просто мост, это тоже фикусовый мост, живой мост. Вот такие мосты в тропической Азии, в основном в Индии, додумали сделать. Над речками, над пропастями сажали фикусы. Дальше их заставляли расти навстречу друг другу. И прокладывали такие либо канаты, опоры, либо бамбуковые делали каркасы. И фикусы начинали оплетать вот эти вот каркасы и превращались в очень надежный мост. То есть по такому мосту, видите, там даже камнями он вымощен. То есть там лежат огромные тяжелые камни, по которым ребята идут. Слышу вопрос, ребята, сколько такой мост растет? Слышу. Ну вот, мне рассказывали в тропической Азии, что такой мост вырастить надо минимум лет 20-30. Но есть мосты, которым далеко не одна сотня лет. Хотя в тропической Азии фикусы растут быстро, как на дрожжах. Помните, я вам показывал Ангкор-Ват в Камбодже, да, это древний город, храмовый комплекс, который описал Киплинг в книге «Джунгли». Помните Маугли, да? Вот там за несколько десятилетий фикусы умудрялись оплетать целые постройки. И приходилось с ними все время сражаться, а потом с ними бросили сражаться, и весь город поглотили джунгли, пока его не открыли французы, и ушло много десятилетий на то, чтобы его расчистить от фикусов, в том числе и реставрировать. Дальше едем, смотрим наши картинки веселые и интересные. Вот, видите, тоже фикус, там даже Будда в центре. Значит, вот что интересно, ребят, вот следующую нам картиночку покажите тоже. Это все фикусы удивительные. Вот это моя фотография, это как раз в Камбодже. Это вот один из фрагментов. Видите, как он как щупальцами начинают оплетать вот эти вот все удивительные резьбы сооружения и оплетают, оплетают. Ну, часть их оставляют для туристов, для того, чтобы понять и почувствовать этот колорит. Следующий покажите нам картиночку.
Причем, ребят, чтобы вот это тоже моя фотография, это уже не Ангкор, это другой храмовый комплекс. Нет, это Ангкор, все правильно. Видите, как птичья лапа такая. Это тоже Ангкор. Следующую фотографию покажите нам. Вот. А иногда фикусы, это тот же самый вид. Это тот же самый фикус эластика. Вот где-то он как баньян, где-то он, видите, по каменьям ползает, где-то из него мостик сделали. А здесь он начинает оплетать дерево. Большое дерево. Вот это, по-моему, логистроемия, судя по всему. И он начинает ее оплетать и душить, как удав. Медленно, никуда не торопясь, он опутывает дерево, опутывает, и дерево уже не может расти. А потом на кроне появляются его широкие, большие глянцевые листья, которые перекрывают дереву свет, и фотосинтез тоже уже невозможен. И дерево начинает мучительно умирать в этих объятиях фикуса. И умирает, наконец, фикус-душитель, вершит свое дело, он убивает несчастное дерево. Дерево начинает гнить, там же влажно в тропиках. Вот, его начинают есть всякие грибы, червячки, а ветры разносят вот эти все щепочки и частички. И иногда получается дальше, покажите нам фотографию. Знаете, как Шуховскую башню видели в Москве, да? А вот это тоже дерево-душитель, видите, как оно душит. Вот оно, как змеиные такие вот тела ползут. Покажите следующую, Александр, фотографию. Вот, видите, остался один каркас от фикуса. А то, что внутри уже все... Ну, иногда, правда, специально сажают фикусы, чтобы они специально оплетали деревья. Есть такая технология. Это вот в Китае, в одном из парков. Китайцы великие затейники по этой части, как что-то мучить растений или животных. Следующую нам покажите. Итак, ребята, фикусов почти 900 видов, 850, а вот это вот, смотрите, они все разные, они удивительно разные. Вот мы увидим дальше, есть фикусы, как травки маленькие, а есть фикусы гигантские, такие, что прям хоть в книгу Гиннесса. А вот это вот явление, когда плоды и цветки прямо на стволе, называется каулефлория. От слов каулес, это ствол, да, и флория, ну понятно, флория это растение. И теперь, ребят, еще один такой момент очень важный. Вот посмотрите на плод фикуса, да? Плоды фикуса называются секонии. Вот по плоду можно сразу понять, что перед тобой фикус – это такие орешки. Они некоторые бывают в твердой скорлупе, некоторые мягкие. Мы сейчас увидим с вами очень знакомые вам плоды фикуса, которые вы ели и едите регулярно. Давайте посмотрим дальше. Кстати, каулифлория, мы об этом еще будем говорить, она присуща достаточно многим растениям. Вот, видите, это фикус пумила. Вот эту фотографию я сделал в Бразилии, хотя он родом из Азии, но в Бразилии он тоже популярен. Вот он, видите, как карабкается по стенам. У него, как у плюща, такие корешочки, воздушные корешочки, присосочки, которые проникают в малейшие трещинки, начинают набухать и крепко-цепко держат все растение. Это вот фикус пумила. Но вы его встречали очень часто в горшочках в другом виде. Вот покажите следующую фотографию, и вы увидите фикус пумила, который продается в наших цветочных магазинах. Вот, видите, ребят? Вот это варигатная форма фикуса пумила, и шарики такие, видите? Что это? Да, это те самые секонии. Это вот сравните фикус пумила и фикус эластика, да? А есть еще куча промежуточных форм, они удивительны, многообразны. Очень часто ты видишь растения и даже не понимаешь, что перед тобой оказывается тоже фикус, родственник нашей шелковицы. Крутим дальше. Фотографии смотрим. Какая у нас следующая фотография? Вот, ребята, дошли. Это священное дерево Бодхи. Он называется фикус религиоза. Почему религиоза? Кстати, ребята, во многих религиях фикусы очень почитаются. Они в Библии упоминаются, нет, да, упоминаются. Почему фикус религиоза? А потому что когда-то давным-давным-давным-давно под такой фикус сел один принц. Сел он и сидел. И сидел он там под этим деревом, не пил, не ел, а просто сидел, по-моему, 2 недели, если мне память не изменяет. За эти 2 недели он просветлел, поднялся,
И с тех пор его стали называть Буддой. Поэтому у всех буддистов фикус религиоза – это священное дерево Бодхи, которое очень почитается. Теперь посмотрите внимательно. Видите автомобиль и людей для масштаба, да? Я специально увеличил, поэтому нечеткая фотография. А теперь покажите, Александр, следующий общий план, и вы увидите размеры этого дерева. Опа! Опаньки, да? Впечатляет. Вот для меня загадка, как вот эти ветви без опор, вот если бы это была баньяновая форма, там бы были бы воздушные корни, опоры, как подпорки, да? А здесь, представляете, какая длина? Ну, сколько здесь? 30 метров, не меньше, да? От ствола и до кончика ветвей. Даже больше, наверное. 40, а то... Да, 30-40 метров. И вот это все висит, и под собственной тяжестью не валится на землю. То есть это как раскрытый зонтик. В Камбодже мне вот мой друг Олег Шумаков, который был нашим проводником в двух экспедициях больших по Камбодже, мы по месяцу каждая экспедиция была, и он нам показал дерево Бодхи, ну не такое большое, но очень здоровое. Ну, наверное, 5-6 обхватов, да, то есть взрослые люди, 5-6 человек бы его обхватили. Так вот, это дерево выкупили вьетнамцы и наняли рабочих для того, чтобы они выкопали это дерево и увезли к себе во Вьетнам. Потому что каждое такое священное дерево Бодхи, если большое, такой патриарх лесов, да, то оно очень ценится. Видимо, хорошую цену предложили, но местные жители увидели, страшно возмутились, прогнали этих наглых вьетнамцев и пожурили рабочих, которые позарились на заработки. И хоть для меня, правда, загадка, как бы они копали, это пересадка кропотомеров, то, что называется агропроцедура, да, я представляю себе, что это такое. Наверное, это была бы очень нелегкая работа, пересадить и грамотно довести по жаре такое дерево. Ну, видимо, вьетнамцы знали, обладали технологией. Следующую смотрим, картинку со следующими фикусами. Кстати, вот видите, это уже другой фикус, это фикус Бенджамина. Это вот тоже топ-10 самых известных фикусов комнатных. У него листики, видите, другие, они на лавровые листики похожи, да, чем-то, такие цельные. Но это самый настоящий фикус. Вот их очень часто продают, так переплетая для декоративности. Ну, почему-то торговцы считают, что это красиво, да. По мне, так природные формы гораздо интереснее. Да? Кстати, в бонсае используются многие фикусы. Очень успешно из них делают бонсаи, банкеи. Как-нибудь мы с вами поговорим отдельно и про бонсаи, и про банкеи. Это целый мир, это целая галактика. Я, правда, небольшой специалист в этой области, но так кое-что с мыслью немножко, чтобы популяризировать. Следующую покажите картинку, там будет крупная листва, и вы сразу узнаете. Вот. Был как-то забавный случай. Лет 15, наверное, назад рядом с домом у меня цветочный магазин, и я захожу, смотрю, стоит вот такой фикус Бенджамина, зимой было дело, в катке, в огромной большой катке. Они же, кстати, дорогие, ребята, они очень дорогие фикусы. Там несколько тысяч уже стоит каждый такой в каточке-то. Я смотрю, там нещадно сыплются листики. И бедная вот эта продавщица, она все время их подметает. Ну, а я все время заходил с работы посмотреть, что-то новенькое, там что-то нужно купить иногда бывает. И смотрю, уже почти все листики облетели, чуть-чуть совсем осталось. Вот. Я говорю, и чего? Говорит, так никто не купил. Она, нет, говорит, никто не купил огромное дерево. Хотите, вот за 1000 собираете, но ведь оно же умирает. Я говорю, ну давайте, говорю, с удовольствием за 1000 вас заберу. С товарищем мы еле дотащили это огромное дерево. Ну, вот сейчас меня совесть мучает. Ну, я обманул бедную женщину, потому что я прекрасно знал, что растение не умирает, что это у него период покоя наступает, что если сократить в этот момент полив, поставить его в прохладненькое место, то дерево выспится, потом пустит новые листочки. Но зато вот так оно стоило, там, я не помню, сколько, 5-6 тысяч, мне вот умирающее продали. Некрасиво я поступил, знаю, что некрасиво, вот раскаиваюсь. Перед вами покаялся и вроде как камень с души снял. Вот. Ну, забегая вперед, скажу, что был наказан.
был наказан за этот немиловидный поступок, потому что этот фикус стал расти так, у меня жена стала ругаться, пройти невозможно. Он заградил всю комнату. В общем, потом я его отнес на работу, и вот на радость людям он там стоял у нас в коридоре, стоит, по-моему, до сих пор, замечательно себя чувствует. Так что, ребята, как полезно знать агротехнику тропических и субтропических растений. Но никогда так, как я, не поступайте. Вот я сделал ошибку, я покаялся, до сих пор мучаюсь. А вы, чтобы не мучиться, вы так просто не поступайте. Едем дальше. Какие у нас там будут фикусы? Вот, это тоже топ-10. Лировидный, он называется, фикус. У него огромные лопухи листьев. Вот такие вот огромные лопухи. Дети мои, не спрашивайте меня, почему этот фикус назвали лировидным. Не спрашивайте меня об этом. Я не знаю, в каком больном мозгу вот эта вот больная родилась ассоциация этого листика с лирой, с изящным музыкальным инструментом. Но вот видите, кто-то его взял и назвал лировидным фикусом. Вот под этим именем он и вписан в мировую науку. Замечательное растение, очень декоративное. Но имейте в виду, что фикусы, они растут, растут всю жизнь, становятся большими, и поэтому либо вам придется покупать новую квартиру больших размеров, либо как-то от фикуса рано или поздно избавляться. Это не тот случай, когда можно формировать его, хотя... Можно, можно формировать, они отзывчивы на стрижку. Это отдельная тема. Мы с вами про агротехнику домашнего садоводства будем говорить отдельно, кому интересно. Кстати, вопросы можете продолжать задавать. А вот этот цветочек, да? Я помню, когда впервые появились мини-юбки у девушек. Во времена моей молодости девочки очень любили. Вот все мои школьницы, особенно у кого ноги красивые, все ходили в мини-юбках. И какой-то поэт такой пуританских нравов написал: «Увидев мини-юбку, он изрек, не стал бы скоро модой фиговый листок». Да? Слышали про фиговый листок, библейский фиговый листок, которым прикрывали свою наготу Адам и Ева в райском саду. Вот это тот самый фиговый листок. Фига, она же что? Правильно, она же инжир, она же смоковница, она же очень много различных, винная ягода, очень много различных названий у фиги, у смоковницы, а научное название у нее одно единственное – фикус карика. То есть это тоже фикус. Покажите нам следующую картиночку, Александр. Это будет, вот, видите, это бонсай. Вот фикус карика забонсаили. Ну, искусство бонсай, это мы отдельно будем говорить. Как ингибирует рост растений в плошках. Там есть своя терминология, свой язык. Да, что такое джут, что такое... Ну, ладно, дойдем до бонсая. А вот следующую покажите нам картиночку. Кстати, ребят, самая северная точка. Я вот все мечтаю попробовать фикус карика вырастить у себя на даче. И не исключено, что получится. Шансы есть. Потому что я, например, видел в Норвегии фикус карика. Видел в Швейцарии. Ну, причем не в Тичино, не в Южной Швейцарии, а ближе к Северной Швейцарии. И даже видел в Норвегии фикус карика, но он вырос, кто-то, видимо, я не знаю, птичка занесла семечко или что, он вырос в трещине, в каменной кладке над речкой, но в Норвегии не бывает таких зим, как у нас, потому что там минус 10, это самая холодная зима, там рядом Гольфстрим. Это хоть и северная страна, но там мягкие зимы, поэтому фикус карика там выжил. Ну, вот, насколько я знаю, такая северная граница его возделывания. У нас он прекрасно растет в Краснодарском крае, в Ставрополье, да. Ну, я думаю, что если бы озадачились этим селекционеры, они бы вывели морозоустойчивые сорта, которые смогли бы расти в средней полосе России. Я в этом уверен. Просто никому это в голову не приходило, и ни у кого до этого не дошли руки. Теперь, внимание, загадка. Посмотрите на этот секоний. На плод инжира, да? Вот вы ели такие инжирные плоды, да, сушеные чаще всего. Хотя вот теперь это в моем детстве были только инжирины сушеные, а сейчас можно купить в магазинах и свежий инжир.
Ребята, а вот такая загадка. Даже Иисус Христос в свое время про смоковницу говорил, да, про сухую смоковницу, согласно Библии. У инжиров нет цветов. Вот для древних людей была, для древних садоводов была такая загадка. Вот как же так? У инжира цветка нету, а сразу появляется маленький плодик и вызревает. И ломали себе голову вот эти все садовники, древнегреческие ботаники, позже средние века ломали головы. Как же это так? Что же это за растение такое? Как вы думаете, ребят, почему у инжира сразу появляется плод, но нету цветочка? Вот для того, чтобы ответить на этот вопрос, братцы мои дорогие, придется нам взять в руки острый ножик и разрезать пополам эту ягоду инжирную, секонии. И вот что мы увидим. Смотрите следующую фотографию. Ведь должен быть цветок, это цветок. Вот, видите, внутри, что это такое? А это бутоны. То есть, представляете, что такое секонии, да? Секонии – это вот оболочечка, я сейчас ее сверну таким крюком, да, и получится мешочек. И цветки, они внутри этого мешочка, не снаружи, а внутри. То есть цветки и созревающие плоды с косточками, да, с семенами, они внутри вот этого секония, внутри мешочка. Вот в чем дело. Поэтому цветок-то появляется. Появляется вот этот вот кружочек такой, да, горошинка. Потом эта горошинка начинает расти. Потом в этой горошинке появляются бутончики. Вон они, съедобные эти бутончики, да? Вот. Потом эти бутончики превращаются в цветочки. Потом завязываются семечки. И все это происходит внутри. И не нужен нам свет для этого. Все это в темноте. Слышу вопрос, дети мои. А кто же их тогда опыляет, да? А как же у этих цветков, которые в темном мешке, как происходит опыление? А для этого нам, ребят, придется опять взять острый ножик и разрезать пополам другие плоды, другие секонии, фикусы. Посмотрите, что мы там увидим. Я рассказывал эту историю некоторым разным людям, и после этого они переставали есть инжир. Ну, покажите, Александр, следующую нам фотографию. Что-то у нас какая-то задержечка. Вот она. Кто это? Фу, да, сказал кто-то. Мушки. Это не мушки. Ребята, это совсем даже не мушки. Это перепончатые насекомые. Это осы, бластофаги, которые живут внутри этого инжира. Дело в том, что у секония, у него вот там вот маленькая дырочка. И через эту дырочку проникает крошечная оса. И эта крошечная оса откладывает внутри яйца. И там разливаются личинки, еды. Навалом, вот ешь, что вокруг тебя. Ну, их редко бывает так много. Как правило, там совсем немножечко этих осочек. Вот, и они же опыляют эти инжирные винные ягоды, как их старину называли. Покажите нам следующую, Александр, фотографии, и вы увидите крупный портрет. Вот она, эта оса. А что у нее такое сзади длинное торчит, а? Нет, ребята, это не жало. Хотя горячо, горячо. Что такое жало, ребят? Жало у кого есть? Да, у ос есть, еще у кого? У пчел есть, еще у кого? У муравьев есть, ребята, жало. Вы забыли, что муравьи – это тоже перепончатокрылые? Да, вот Вадим Маринский вам об этом напомнит, если забыли в своих лекциях о насекомых. А что такое жало? Жало – это видоизмененный яйцеклад. Вот то, что вы сейчас видите у осы – это яйцеклад. Это такая трубочка, по которой движутся яйца, и по ней, вот как шприц с иголкой, да, воткнули иголку и нажали на поршень, и туда выдавливается содержимое лекарства, да. А оса делает, или пчела то же самое, она втыкает яйцеклад, а у некоторых кузнечиков, у них сзади сабля такая, он искривленный. У наездников бывает длинный, огромный яйцеклад. А, то есть, если такой длинный яйцеклад вы видите, ребят, значит, такая оса вас никогда не ужалит. Все нормально. Слышу вопрос, почему у пчел яйцеклада? Ребята, я уже об этом говорил, потому что все рабочие пчелы и рабочие осы у бумажных ос, у общественных ос, это самки. Они не бесполые, это самки. И мало того, у некоторых ос, например, если самка, откладывающая яйца, такая королева, да, гнезда погибает, то следующая оса какая-нибудь начинает
эту функцию исполнять, тоже откладывать яйца. Поэтому это самки, которых просто видоизменились вот органы размножения. Ну, следующую картиночку смотрим. Ух ты, вот смотрите, уже больше, чем полтора часа мы с вами говорим. А дальше у нас пойдет следующая группа растений. Кто это? Кто узнал? Что это? Самые древние растения, голосеменные. Вы уже ботанику-то проходили, дети мои, да? То есть вы уже видите разницу между голосеменными и покрытосеменными. Сначала была эпоха голосеменных. Это папоротники, это саговники, да? Вот, это папоротники, ребята. А папоротников неимоверное количество. Они еще более разнообразны, чем фикусы. Есть такие папоротники, вот вы посмотрите, ну, я не знаю, ну, вот кого, Марсилия, например. Марсилия – это, вот, представьте себе клевер, только с четырьмя листочками, клевер-трилистник. Ну, вот такая вот штучка, она под водой растет иногда, около воды, а это папоротник. Или древовидные папоротники бывают, огромные, 20 метров в высоту. А представьте себе 20 метров в высоту, это вот черный древовидный папоротник. Где же у нас растет? На Гавайских островах он растет. Представляете, 20 метров, это 7-й этаж. Вот залезьте на 7-й этаж и посмотрите вниз. Это все равно, что вот вы забрались на этот папоротник. Это все папоротники, они удивительные, они разнообразные. Ну вот мы с вами поговорим о папоротниках потом отдельно. Но вот что интересно, мы с вами говорили об Англии, где вот началось такое вот помешательство на комнатных растениях, на орхидеях, вот орхидеи тоже были очень популярны. А в 1850 году и где-то до 90-х годов, это вот викторианская эпоха, так называемая, эпоха правления королевы Виктории, Англию, вообще Британскую империю потрясала и сотрясала страшная папоротниковая лихорадка. Нет, ребята мои, никто не умирал от этой болезни, хотя она была очень заразная, особенно женщины страдали от папоротниковой лихорадки, страшно страдали женщины. Даже название ей было введено в обиход, называлось птеридомания. Птеридомания или папоротникомания, птеридофиты – это группа споровых сосудистых растений. Мания – это понятно, это болезнь, да? Поэтому птеридомания. Я не помню, кто первым в обиход этот термин ввел, шутя, но он прижился. Значит, что это такое было? Все помешались на папоротниках, все их стали собирать, все их стали изучать. Папоротники везли со всего мира на британских кораблях. Папоротников огромное количество, сотни видов произрастает до сих пор на британских островах. И поэтому юные леди, кстати, очень страдали папоротниковой лихорадкой. Они отправлялись бесстрашно в леса, на болото, с увеличительными стеклами, с книжками со справочной литературой. Они искали эти папоротники в природе, они их определяли, они учили наизусть латинские мудреные названия. Очень часто, конечно, их джентльмены отважные сопровождали. Ну как же так, я юную леди одну в темный лес пущу. Вот. В светских салонах только и было, что разговоры о папоротниках. Папоротники, чуть не сказал, листья папоротники. Да, это ужас, это позор на мою седую бороду. Мне бы ботаники не простили. Вай папоротника, да, так это назовем, стали очень излюбленным символом, которым украшали ковку, литье, орнаменты и узоры на одежде, да, на гобеленах, на занавесках. То есть папоротники вошли в великую-великую-великую моду. Но особенно это вот такой был толчок этой моды в 1851 году, когда в Британии проводилась знаменитая всемирная выставка. Это была такая первая международная выставка. Глобализм, наверное, колыбель глобализма такая была, когда зародыш глобализма пустился в рост, потом была знаменитая Парижская выставка, помните, и все кончилось глобализмом. Так вот, это 1851 год в Лондоне, в Гайд-парке, это была первая выставка достижений науки всего человечества. Там диковинные машины, аппараты выставлялись, и был так называемый «Хрустальный дворец».
хрустальный дворец, в котором были собраны деревья в натуральную величину и потрясающая коллекция папоротников. Вот после этого папоротники вошли в особую моду. Значит, теперь, ребят, давайте поговорим о папоротниках. Первое. Значит, то, что мы с вами называем листьями у папоротников, это не листья, это ваи. Баи – это, как вам сказать, такие очень сложные побеги. Просто концы этих побегов уплощенные и работают как листовые пластины. То есть они тоже фотосинтезируют, да? Но это вот как бы эволюционный прообраз. Потом уже эволюция разделит вот эту плоскую пластину, превратит ее в листик, а другую часть ваи превратит в веточку. Это произойдет потом, уже у покрытых семенных растений. Соответственно, у папоротников нет цветов. Цветок папоротника на Купалу зацветает, да? Мы слышали с вами эти сказки. Купала это у нас когда 6 на 7 июля, да, Иван Купала, праздник, когда якобы зацветает папоротник, и кто найдет этот цветок, он исполняет любые желания, огромное количество сказок по этому поводу, бабушки вам, наверное, читали на ночь эти сказки, на самом деле нету цветов, конечно же, у папоротников, но зато у них есть спорангии, сорусы и споры. Споры – это вот то, что можно назвать семенами. Да? Споры, кстати, у грибов есть. Да? И у грибов тоже это называется споранги, где зреют споры. Вот эта вот внутренняя часть шляпки гриба – это и есть споранги. Вот. А сорусы – это ну, такая вот кучка мелких. Споры бывают пылевидные, их не различишь глазом невооруженным. Только в сильную лупу в микроскоп. Но иногда они так кучно собираются, что получается, как такие вот налетики. Вот это вот и называется сорусы. Вот такие вот они папоротники, все у них не как у людей. Удивительные, разнообразные. Вот это вот я сижу в тропическом лесу. Это Китай. Это тропический Китай. Фотография за мной Алоказия. Мы о ней чуть позже поговорим. Да, вот давайте следующую покажите нам. И вот очень интересная группа, наверное, сейчас самых модных папоротников, это платицериумы, да? Платицериумы их еще называют оленьерогие, плоскорогие, оленьерог. Они действительно, их много разных видов платицериумов, по-моему, 15 или 17 видов. Вот покрутите, Александр, они бывают самые разные платицериумы. Бывают действительно очень похожие на оленьи рога, то есть такое впечатление, что это какие-то зеленые оленьи рога на стенке висят, но поскольку они все эпифиты, то они растут на ветвях, где, ой, я помню, в Камбодже, в мангровых зарослях мы нашли такой гигантский платицериум, что он как диван был, в нем могли бы сидеть внутри, наверное, 2 или 3 человека. И все это было на ветвях дерева. Я удивляюсь, как дерево выдерживало такую тяжесть. Бывают крошечные платицериумы. Покрутите, Александр, там будет несколько разных видов. Вот это самый оптимальный вариант, как их можно держать в комнате. То есть не надо их сажать в горшки. Это эпифиты, которые должны висеть. Висеть на коряшках, висеть в корзиночках вплетенных. Есть несколько приемов, как их можно выращивать. Покажите следующий, Александр, платицериум. Ребят, еще там есть такая вот интересная штука у платицериумов. По-моему, у нас техническая какая-то задержечка, да? Так, ага, Александр, у нас есть связь? Есть, отлично, да, все, жизнь продолжается. Видите, у платицериума ваи, чуть не сказал опять листья, а то меня бы ботаники с зонтиками бы забили бы. А нижние ваи, видите, вот свисают, они совсем не такие по форме, как верхние, а есть еще средние. И средние, они образуют такие балкончики. Они срастаются вот такими чашами. Зачем это нужно? А потому что в эти чаши собирается всякий мусор, всякий опад органический. Кусочки коры, там, омертвевшие части дерева, да, земля, песочек, который ветер заносит. И получается вот этот вот питательный органический субстрат, богатый гумусом, богатый азотом, который подпитывает этот папоротник, платицериум. Покажите следующие платицериумы, там их будет еще несколько видов. Вот, ребят, если будете... Вот,
прямо, знаете, такой качан капустный, из которого торчат олени рога, да? Еще покажите нам платицериумы есть. Вот оленей парк, природный парк, видите? И мы, вот, видите? Вот точно такой же я видел вот этот гигантский платицериум, колоссальных совершенно размеров, как вот с огромное удобное кресло. Крутим дальше платицериумы, проматываем, потому что есть масса других. Вот, это нефролепис, самый распространенный папоротник. Нефролеписов тоже много разных видов, их больше всего любят садоводы. А вот за ним что стоит, ребята, кто у нас уже разбирается в комнатных растениях? Второе жестяное ведерочко, видите? Хлорофитум, правильно. Причем это варигатный хлорофитум, видите, белые полосочки. А помните, мы с вами говорили о том, что форма цветка в систематике определяющая, да? Вот если вы увидите цветущий хлорофитум, то вы сразу догадаетесь, что он относится к лилейным растениям, несмотря на то, что лилии у него совсем крошечные. Но возвращаемся к папоротникам, едем дальше. Вот видите, целая композиция из папоротников. Там и бромелия в середочке торчит, потому что папоротникам нужна влажность. Практически всем папоротникам нужна влажность, повышенный режим влажности. И вот я помню, при мне два ботаника разговаривали, да, мы сидели в гостях, такая компания была ботаническая, и один ботанику другому всегда привозил из Южной Америки какой-то редчайший папоротник, эндемик. Он растет только в одном месте, на камнях одного водопада. Я даже не помню, где это было. И второй ботаник все время говорил: вот ты мне третий раз его привозишь, а он у меня гибнет. И они вместе вынашивали планы, как его можно. Говорит: знаешь что, это надо сделать полюдариум, и в этом полюдариуме сделать искусственный водопадик, чтобы была все время циркуляция воды, чтобы летели брызги. Вот в следующий раз ты мне привези, я обязательно это сделаю. Видите, на какие ухищрения идут люди для того, чтобы удержать редкие папоротники. Хотя папоротник — это не орхидея, цветков нету. Но это уже, понимаете, это уже высшее мастерство и высшее искусство – это видеть изящное, вот не вот этой броской махровой красоте, а вот в том, что на первый взгляд такое вот неприметное. И папоротники – это вот как раз для искушенного садовода. Ну, это вот опять нефролеписы, крутим дальше. Этот папоротник Давалия, по-моему, называется, если мне память не изменит. Я уж не знаю, кому он что дает, но назвали его Давалия. Вот очень хороший, видите, вот по эстетике очень хорошие нашли такое вот решение кашпо, которое похоже на воздушные корни сплетенные, да? И если подвесить куда-то, получится замечательная композиция. Едем дальше. Промотаем папоротники, о которых можно говорить. Вот, эта фотография заблудилась, ее надо было наверх. Это просто в том же лесу. Это алоказия. Алоказия – это, конечно же, у нас ароидное семейство. Алоказии много разных видов. Потрясающей красоты листья. Вы, наверное, видели, у них листья, они словно из воска. И разных цветов с прожилками. Ярко-красные, малиновые, голубоватые. И там такие отчетливые прожилки. А эта алоказия называется Golden Ear. Слоновье ухо. Это тоже тропический Китай. Много таких алоказий Golden Ear мы встречали во Вьетнаме и в Камбодже. То есть в Индии они есть. Я, правда, в Индии не был. Ну вот тропики юго-восточные, влажные тропики Юго-Восточной Азии. Алоказия тоже растет дома. Ну, конечно, такую вы не вырастите. Но она такая не вырастет. Потому что в комнатных условиях масса ингибирующих факторов. Это факторы, которые замедляют рост растений. Вопросы задавайте по ходу. Кто чего не понял, кто чего не расслышал, задавайте. Что такое ингибирующий, я говорил. Да? В конце отвечу на вопросы. Едем дальше. Ну вот у нас осталась последняя группа. А, вот эта фотография, это Гонконг. Эта алоказия была, по-моему, нет, это просто одна экспедиция. Почему я взял Гонконг? Потому что, когда мы с вами говорили о традициях, где появилась первая традиция содержания, в Гонконге, кстати, потрясающий ботанический сад, где появилась вот эта вот культура содержания комнатных растений, вот я листая нашел, вот все знают вот такой Гонконг. А Гонконг – это не город, это целый архипелаг,
из множества островов. И Гонконг не только из небоскребов. Вот следующее, покажите нам фотографию. Это вот ночной Гонконг, фантастическое зрелище. Там все подсвечивается, там такое лазерное шоу. Каждый вечер, как стемнеет. Александр, следующее, покажите нам фотографию. Похоже, у нас опять интернет, который шел мелкими шагами, стал ползти на брюхе медленно-медленно. Александр, у нас как? У нас проблемы? О, зажегся ночной Гонконг. А теперь покажите следующую фотку. Вот посмотрите, это Гонконг, куда редко заезжают туристы. Видите, это уже зловонная жижа, это уже лачуги, бедные дома. Такое тоже в Гонконге есть. Но посмотрите, видите, даже вот эти лачуги украшены горшочками с цветами. То есть даже бедные люди в Юго-Восточной Азии, вот следующее покажите фотографию, украшают свои жилища цветами. Вот сидит женщина с ребенком. Видите, там алоэ какое-то. Вот вам гримаса интродукции. Алоэ из Нового Света. А что там еще? Какие-то цитрусовые, да, из Китая. Вот весь мир, он у нас на подоконнике. То есть, когда мы с вами едем дальше, смотрим растения, когда мы с вами перебираем домашние растения, мы путешествуем по свету. Вот эта фотография сделана в Бразилии. Это вот мы в гости пришли, такой замечательный сад. Почему я ее взял? Это опять же, вот когда попадаешь в тропики, ну или в субтропики, то ты смотришь по сторонам, и все то, что у нас растет на подоконниках, оно все-то, вот оно в природе. Видите, и те же бромелевые, да, и фикус пумила, и вон сингониум внизу там, видите, такой вот ароидная травка. Вот это вот все в одном месте. И все это очень часто перекочевывает в горшочки, и в горшочках вот эти вот посланцы со всего света прибывают к нам в дом. Это такая вот ботаническая география, которую безумно интересно и увлекательно изучать. Смотрим следующие фотографии, и сегодня это у нас, наверное, будет последняя группа. Да. Вот это кактус. Это тоже в ботаническом саду в Рио-де-Жанейро. Я сделал эту фотографию, потому что она меня потрясла тем, что мы ничего не придумали, ребят. Мы все подсмотрели в природе. Вот нам кажется, что винт с резьбой, это мы изобрели, да? Вот, смотри, я не знаю, как этот кактус называется, он огромный. Он выше меня ростом. Вот он вам, пожалуйста, винт, который уже изобрела природа. Бери и внедряй. Ну, раз уж мы с вами заговорили о кактусах, смотрим кактусы. Это прекрасный, удивительный, фантастический мир кактусов. Мы его сейчас пролетим на скорости, а потому что про кактусы мы сделаем отдельную встречу. Вот это коллекция кактусов. Смотрим дальше. А это вот у меня зацвел на подоконнике кактус. Он называется эпифилиум. Ребят, значит, дело вот в чем. Дело в том, что кактусы, для того, чтобы у них заложилась цветочная почка, вот, знаете, ребят, вот многие держат дома кактусы, а потом говорят, чудо, у меня кактус зацвел. Такое бывает раз в тысячу лет. На самом деле это совершенно нормально. Кактусы должны цвести. Кактусы – это суккуленты. Помните, мы с вами говорили? Как там у Саши Черного есть такое замечательное стихотворение «Весна». «И кактус мой, о чудо из чудес, политый чаем и кофейный гущий, вдруг словно лазарь, взял да и воскрес, и прет он из земли все гуще». Так вот, для того, чтобы заложилась цветочная почка, очень многим кактусам, особенно пустынным и горным, нужен перепад температур. Помните, мы с вами говорили про пустыни? Днем жарко, ночью холодно, дрожишь от холода. Такая же история в горах. И поэтому вот это вот перепады температур, они провоцируют растения заложить цветочную почку. Если этого перепада нет, и еще кактусу нужен покой. Вот что касается эпифилиума, вот был у меня весь такой поеденный, видите, там черные пятнышки, это щитовка его пожрала, мерзкая, гадкая щитовка, которая внутри него живет, паразит такой, насекомец. И я на него плюнул, на этот кактус. Я говорю, ах так, выживай как хочешь. Я его всю зиму вообще не поливал. Вот просто не поливал и все. А летом я его выставил на улицу. И там на улице он у меня вот так вот стоял под дождями все лето, до осени, до октября.
И как он зацвел в благодарность, видите? То есть, если смотрим следующую фотографию, эпифилиумы удивительные кактусы. Их много разных видов, много гибридов. Вот видите, цветки бывают самые. Александр, на скорости просто крутите листки, цветы, они разные у эпифилиумов. Один, второй, третий, видите? Все эпифилиумы, так же, как и зигокактусы декабристы, да? Их не надо поливать зимой, минимально. А вот следующий, стоп, это тоже эпифилиум. А вот следующий, видите? Вот. Вот этот цветочек, так цветочек. Вот такой цветочек, да? Видите, моя голова? Это знаменитый кактус. Он называется Селеницериус. Или царица ночи. Его еще, или принцесса ночи, по-разному называют. Вот так посмотришь, ребята. Это моток колючей проволоки. Он там, видите, у меня над головой торчит кусочек. Это вот без слез не глянешь. Это колючая проволока, из которой торчат какие-то вот эти вот сухие волоски. Мне вот такой вот отросточек в свое время отломал мой друг, ботаник Миша Диев, Михаил Маратович Диев, к сожалению, ушедший в этом году в мир иной. Отломал просто, говорит, на, держи. Он у меня валялся месяц, наверное. Я про него забыл, потом вспомнил. Думаю, надо бы посадить. Посадил, он укоренился, пошел в рост. Намоталась вот такая вот колючая проволока, я не знаю, там, если размотать метров 10-15, но я ее закручивал на опору, конечно. И вдруг произошло чудо. Вот точно так же, вообще не поливал. Зимой не поливал вообще, вот совсем, от слова совсем. Ну, правда, в комнате аквариум, поэтому влажность есть. И вдруг я уезжаю на дачу, смотрю, появился первый бутон. Бутон стал расти и вырос вот такой вот огромный. Вот такой вот бутон был. Вот такой вот. А мне уже на дачу ехать, к сыну, к жене. А я знаю, что царица ночи, вот этот огромный цветок, он же источает потрясающий ванильный аромат. Такой тонкий, изысканный запах ванили. И я смотрю на этот бутон и говорю, зараза такая, ведь ты зацветешь, я уеду. Через 2 дня я уезжаю на дачу. Уезжаю на 3 дня. Если ты зараза, зацветешь без меня, я тебя полью керосином, я тебя порежу на мелкие кусочки, я тебя выброшу в компостную кучу, и не нужна ты мне больше совсем. Я вообще с цветами всегда разговариваю, с растениями. Ну, прихожу с работы, а царица ночи, она раскрывается в сумерках. Покажите следующую фотографию. Она раскрывается в сумерках, цветок цветет только одну ночь, и к утру он уже такая тряпочка, висит, смотрит вниз. Я потом его перевез на дачу. Ну, покажите, покажите, Александр, вот эти две фотографии. Это вот на даче он уже теперь у меня живет. Это первый цветок. А вот 2 цветка уже раскрылись, видите? То есть уже ночь на дворе. И, кстати, ребят, во многих ботанических садах мира, и в Петербурге, в ботаническом саду, и вот мы недавно говорили с директором аптекарского огорода ботанического сада в Москве на проспекте Мира. Во многих ботсадах мира, когда зацветает царица ночи, об этом сообщают в газетах почтенные публики, и ботанический сад работает допоздна, до 12 часов ночи, а в некоторых странах и вообще всю ночь. Потому что всю ночь приходят люди, ну это же не как у меня на подоконнике, да? Представляете, там же начинают коллекции цвести, а вот посмотрите дальше. Они же бывают совершенно разные, эти царицы ночи. Их тоже много разных видов. Видите? И вот так они цветут в ботанических садах, где влажная теплица, где им создают условия, где неимоверные ароматы. И ради этого, конечно, можно ночью приехать в ботанический сад. Я первый раз видел, как он цветет в Греции. Это было много лет назад. Такая замечательная была женщина Сильва. У нее был сад. Мы засиделись допоздна. И вдруг я пошел на запах, вот этот чудесный запах, и я первый раз в жизни, у нее выставлены были огромные горшки селеницериусами, я первый раз там тогда его как раз и увидел цветущий. Ну, потом уже встречала в ботанических садах, и вот теперь у меня тоже цветет. Следующий, покажите, Александр, проедем на скорости, а вот это кто? Это вот, это зигокактус, декабрист. Причем, кстати, цветет он не только в декабре. Видите, здесь привили разные виды, они прививаются очень легко, кактусы. Будем, ребят, с вами говорить о кактусах, я расскажу про эти хитрые агроприемы. Давайте посмотрим, какие еще бывают зигокактусы потрясающей красоты, очень интересные. Видите, это грандифлеора крупноцветковый,
еще какой-то тут есть, наверное, да, вот я подобрал, какие вот нашел в интернете. Давайте мы их пролистаем. А вот белоснежные, еще. Ну и посмотрим, у нас совсем немножко на сегодня осталось. Вот, это пахистахис. Эту фотографию я сделал в Бразилии. Сделал ее для своей жены. Она очень любила это растение. Она долго искала пахистахис, нашла, купила, на окошке он цвел. А там они, вот знаете, как у нас крапива под заборами, вот там вот так же цветут пахистахисы. Вот, ребят, какого цвета? О, ребята, загадка. Какого цвета цветочки у пахистахиса? Цветок какого цвета, а? Нет, не желтый. Кстати, бывает с красными цветками. Покажите следующую фотографию. Вот, там будет красный, их пахистахисов, это желтый. Вот, вот, остановитесь здесь, видите? Вот, теперь все ясно, да? Беленький – это цветок, а желтый – это, опять-таки, это околоцветник. Это он нужен для привлечения опылителей. Такой маячок. Ребята, здесь вкусный нектар, прилетайте. А теперь, братцы мои, посмотрите внимательно на вот этот цветочек белый. Ничего он вам не напоминает, а? Напоминает, правда? Глухая крапива, яснотка, растет в вашем саду? Вот листики, как у крапивы, а из нее торчат такие вот беленькие цветочки, яснотка. Да, это вот к вопросу о том, что форма цветка в систематике растений – это определяющий фактор. Да, пахистахис, вообще пахистахис – это вот, опять же, помните, мы с вами много раз об этом говорили, латинское название пахистахис. Ничего не напоминает? Это же вообще… Калимера, калиспера, это же абсолютно по-гречески звучит, правда? Это и есть пахистахис, по-гречески толстый колос. То есть, когда мы говорим латинское название, чаще всего это греческие названия, но вот они вошли в оборот как латинские. Вот следующий будет красный пахистахис, их много разных видов. Ну, давайте посмотрим, а вот это, вот что это за такие вот кегли, да? Это джинджер, это имбирь. Имбири много, они тоже разные. Имбири – это Юго-Восточная Азия в основном. Да? Кстати, куркума, вот если у вас мама с папой очень любят аюрведическую кухню, да, занимаются йогой, сейчас это модно, то там в аюрведе очень часто куркума присутствует, пряность такая. Это тоже имбирь, это один из видов имбиря. Покажите нам следующий имбирь. Вот этот имбирь я сфотографировал в ботсаду в Рио-де-Жанейро. Видите, сколько на него слетелось. Вот такой огромный цветок. Вот такой. Они бывают белые, бывают вот такие вот розовые. Следующий покажите цветочек. Вот это тоже имбирь. Ребята, почему я вам имбирь сюда вставил в путешествие с домашними растениями? А потому что имбирь очень легко выращивать дома. Вы берете, покупаете корень имбиря в магазине. Сейчас это особенно актуально, да? Когда все с вирусами борются. Вы его кладете в мокрое блюдечко. Очень быстро там появляются почечки. И значит, и у вас получается корень с длинными-длинными побегами. Потом развернутся листики. Потом появятся уже мочковатые вот эти корни. И вот тогда вы можете пересадить его в плошечку, в горшок. Обильно поливать. Можно прямо как ципирус, папирус, чтобы снизу. Он же болото любит очень, имбирь. Следующее покажите нам фотографию. И вот тогда у вас... Кстати, вот я недавно по телефону... Это тоже имбирь, такой дикий имбирь. Я недавно разговаривал... Следующее покажите. По телефону с фермером из Астрахани. И он впервые в этом году начал разводить в Астрахани имбирь. Он мечтает его приучить к нашему климату. Ну, как картошку, да? Мы сажаем и выкапываем. Вот он очень рассчитывает как-то... Имбирь тоже освоить в Южном Астраханском крае. Вот как раз, что получится, если положить его в площадку с водой. Будет у вас на подоконнике имбирь. Посланец из тропиков Юго-Восточной Азии. Следующую покажите. Вот так он будет у вас расти. И следующую фоточку. Кстати, купцы в старину, я сейчас вспомнил такой смешной факт, в старину купцы продавали имбирь. Ну, имбирь же он излюбленная пряность, да, имбирные пряники, имбирное печенье. В кулинарии он где только не используется, этот имбирь, да, он и целебный, потому что ну, давно, лекари давно оценили пользу имбиря. Вот сейчас, кстати, вы видите декоративные, видите, всякие формы имбиря. И купцы продавали его всегда очень дорого, имбирь. И когда я спрашиваю, побойся Бога, чего ж так дорого? И купцы придумали такую байку.
вы знаете, откуда мы его везем? Знаете, где имбирь растет? Имбирь растет на краю света, в стране троглодитов, и троглодиты его охраняют. Это смертельно опасно, и долго его везти, поэтому так дорого. Но мы-то с вами не первый год путешествуем с домашними растениями и знаем, что троглодиты тут ни при чем, а имбирь – это растение влажных тропиков. Кажется, все на сегодня, да, насколько я знаю. А, нет, гибискус. Ребята, как же я забыл про гибискусы? Ну, ладно, две минуточки про гибискусы. Он же чайная роза, китайская роза, да? Ребята, форма цветка. Помните, мы с вами говорили? Форма цветка определяющая. Смотрим, вот это вот

0: это единственный гибискус, который может расти на севере. Я его встречал в Польше в открытом грунте. Его на зиму никто никуда не убирает, он там зимует. Но там зима, по-моему, в Германии я его встречал. И очень я хочу попробовать его акклиматизировать у нас. Я покупал несколько раз посадочный материал сирийского гибискуса, не удержал, если честно. Но постараюсь еще, потому что очень бы хотелось бы, конечно, у себя на даче, в моем саду его удержать. Крутим гибискус, я еще расскажу смешную историю, такую забавную, там будет фотография. Вот они, самые разные, потрясающие. Кстати, чай крокоде, помните? Красный чай крокоде. Это тоже гибискусы, это суданская роза то, что. Еще гибискусы, сок гибискусов использовали для того, чтобы чернить обувь. Он как-то влиял на обувь таким образом, что она становилась черной. А форма цветка ничего не напоминает? Ребята, еще одну покажите. Мальва, конечно, шток роза. Это все семейство мальвоцветных. Я вам больше скажу. Баобаб, самое толстое дерево в мире, это же ведь тоже мальвоцветное. Вот мы сделаем как-нибудь про тайны цветка отдельную встречу, я вам покажу такие чудеса, и вы удивитесь, что на самом деле многие ларчики ботанические открываются очень просто. Крутим дальше. Крутим дальше. О, третий час пошел. Вот они, видите, какие потрясающие, всех оттенков. Еще крутим дальше, здесь будут бразильские фотографии мои. Вот это гибискус Мареттима, морской гибискус. Это вот я снимал его на берегу моря в Камбодже, не боится соленых брызг, растет. Вот. Посмотрите, гигантский цветок гибискуса, огромный. Это самый крупный цветок, который я видел когда-то в своей жизни у гибискуса. Я его снял в Бразилии. А следующий покажите. Я был в гостях у замечательного человека. Звали его Дон Джузеппе, по-моему, его звали. Он хозяин нескольких гостиниц. Вот видите, это мы у него в саду, это его любимый гибискус. И он над ним трясся. И я ему сказал: Дон Джузеппе, а что же вы его не развели? Как, говорит, я его могу развести? Я говорю, как? Очень просто, черенкованием. Я его научил, как черенковать гибискус. Я говорю, 99% приживаемости, особенно у вас здесь, в Бразилии, где влажный климат. Показал ему, как оторвать веточку с пяточкой, да, как ее в воду поставить, укоренить, накрыть сверху баночкой, проветривать. Он слушал с большим вниманием, он никогда этим не занимался, потому что у него садовники всю жизнь за садом ухаживали. И потом он был в таком восторге, как ребенок. Он сказал: Александр, когда вы в следующий раз приедете, здесь будет все в гибискусах. Вот. Вот это там же в Бразилии тоже гибискусы. Это вот в его же саду такая вот скромная коллекция гибискусов. И он очень обрадовался, когда узнал, что их можно даже еще вегетативно размножить. Вот теперь, по-моему, совсем все. Смотрим дальше, Александр, да?
1: Да, это последний слайд.
0: Все, последняя фотография. Ребята, если есть вопросы, мы Александра немножко есть. Отвлекли, но я думаю, он нам простит, да, и мы на вопрос ответим. Если я смогу, если хватит моих скромных знаний. Так.
1: Сейчас.
0: Ага. Слышу, спрашивают, что сзади меня, да? Сзади меня Эохарис или амазонская лилия. Цветет потрясающими цветками, похожими на белые нарциссы. Наверняка встречали. Очень хорошо пахнет. Можете после основной части рассказать о камелии китайской? Ну, я уже рассказал вам про камелию китайскую, как чайное дерево. Да, ну, что вам про нее рассказать? Чай выращивали раньше, конечно, в Китае чайно, да, чайная роза. Это же не в смысле чай из нее делают, а чайно-китай, китайская роза. Это группа, сортовая группа роз, флорибунда, чайно-гибридные розы. Чай, естественно, везли нам из Китая. Значит, чай бывает зеленый и черный, как мы знаем. Черный чай – это ферментированный чай. Берутские камелии больше всего ценится чай ручного сбора. То есть чай собирают машинами такими, штригут, да? А иногда вручную. Там знают, какие листики, какого порядка, это целая наука. Потом их ферментируют, то есть их так прессуют, и они начинают вот ферментироваться со временем, становятся черными, и тогда мы получаем черный чай. Самый северный чай у нас в Сочи. Это самая-самая северная плантация чая в мире, где камелия синенсис выращивается. Самым старым кустам уже, по-моему,

0: по-моему, 80 лет, где-то так. Я там был на этой плантации, разговаривал с чайноводами. И когда я пришел в кабинет вот директора плантации, меня поразило огромное количество, по стенам висели дипломы на международных выставках, причем на китайских выставках, там индийских, еще каких-то. Я говорю, надо же, вот краснодарский чай побеждает. Он сказал, да, потому что наш чай самый забористый. Из-за вот этой разницы, он самый северный, и поэтому из-за разницы дневных и ночных температур больше всего там выделяется вот этих алкалоидов, которые как раз которые бодрят нас, да, из-за чего мы чай и кофе пьем, да, чтобы не заснуть. Вот наш самый забористый из нашего чайника. Так, насколько для Монстера важно освещение? Я слышал, что не особенно, но не хочется загубить еще одно. Значит, еще раз. Как говорил старина профессор Гисдерфер, надо обладать изрядным терпением, чтобы погубить Монстеру. Но она может потерять декоративность. Значит, ребята, смотрите. Ну, насколько я понимаю, это вопрос от взрослого человека. Как всегда смотрите, зрите в корень, как Козьма Прутков учил, где растет Монстера, филодендроны. Они растут в подлесках тропических влажных лесов. Это, представляете, плотные сомкнутые кроны деревьев. Там всегда сумрак. Там не попадают тогда солнечные лучи. Там влажно, там душно. И там сумерки. Поэтому Монстера совершенно спокойно обходится, ну вот, немножко даже в глубине комнаты. Яркий свет ей совершенно не нужен. Если она обгорит на солнышке, она получит отжоги и потеряет свою декоративность. Существуют ли декоративные папоротники? Ну, папоротники все декоративны в той или иной мере. Если у вас есть дача, то наверняка у вас в декоративном ландшафтном озеленении используется страусник, папоротник, да? Это самый обычный папоротник-страусник, тот же самый, который растет в лесу. Ну, может быть, отбирают такие путем селекции самые декоративные формы и вегетативно их размножают. Страусник, он размножается столонами, вот этими длинными корневищами. Кстати, я забыл вам сказать, что папоротники очень многие съедобны, но почти все папоротники в той или иной степени ядовиты. Поэтому тот же орляк едят, да, папоротник. Это вот ваи молодые, улиточки их называют, когда они еще скрученные, да, когда они еще не начали как следует вегетировать, их можно есть. Их там жарят, парят, сушат, бог знает, что с ними еще делают. Но пока еще не... Вот я не слышал, чтобы вывели какие-то декоративные сорта, зарегистрировали папоротников. Может быть, и есть. Я об этом не слышал. Скажите, а есть какие-нибудь одомашненные грибы? Да, конечно. Есть... шампиньоны вам, пожалуйста. Очень интересное направление, вершинка, кстати, очень интересное направление – это декоративное гробоводство. Гробоводство, гробы еще не разводят. Вот сейчас я на многих грибных хозяйствах встречал трутовик лакированный. Это японцы первыми начали его разводить. Ну, трутовики, вот эти древесные грибы. И он действительно как лакированный. Вешенка есть, коралловая вешенка, ярко-красного цвета. Вот это вот, помните, мы с вами говорили о грибах, плодовое тело вешенки, то, что мы едим. А вот то, что мы едим, она такая буроватая, белая, розовая, а бывает вешенка ярко-красного цвета. И представьте себе, если вот в садовом дизайне черные бревна, а вот мы их еще так поставим как-нибудь, да, и на этих черных бревнах выращивать коралловую вешенку. Бывает желтая, ослепительная вешенка. Я думаю, что декоративное грибоводство, оно со временем будет развиваться. А что касается одомашненных грибов, которые шиитаки, кстати, тоже сейчас очень такой модный гриб, который разводят. Ну, ребят, давайте мы поговорим про домашние грибы отдельно. Я вам расскажу, как их можно вырастить на участке, как посеять. Это отдельная тема. Если я сейчас заведусь вам про грибы, то все, до утра будем говорить. Какие растения подходят для темных помещений? Вот для темных помещений как раз-таки очень хорошо подходят растения влажных тропиков, подлесков. Вот вся вот эта группа филодендронов, монстеры, ну, кстати, вон их эвхарис за моей спиной, амазонская лилия, совершенно спокойно в темноте растет. Ну, это не проблема. наберите в интернете, там вам целые списки дадут по этому поводу. Есть ли домашние растения, отпугивающие, кого не вижу, Александр? У меня там это самое... тараканов! Нет. Друзья мои, я вас огорчу, что тараканов... Я не слышал ничего, так скажем, о растениях, которые отпугивают тараканов. Ну, давайте так, одним словом. Я об этом ничего не слышал, это во-первых. Вот. А во-вторых, есть растения, да, которые резкие запахи, которых не очень любят. Но это, понимаете, это не всегда очень здорово преувеличено. Вот считается, что комары не любят бузину. Ну, меня в зарослях бузины комары кусали. С омерзением туда залетали, но летели на человеченку поесть. Поэтому, знаете, вот это не радикальное средство. Кстати, о плющах. Хотелось бы узнать о восковиках побольше. Уж больно хорошо цветут. Значит, то, что вы называете восковой плющ, на самом деле это не плющ. Это хлоя. Это просто у нас плющом называют разные растения лианообразные. Да? Вот есть... В общем, хлоя, да, это называют его восковой плющ, цветут потрясающе, у нее как цветочные тоже цветочки такие, и источают они такой густой нектар, что он прямо капает, как сахарный сок такой, как вот, как сироп сахарный. Очень красивый хлой, великое множество разных видов. Как его выкопаешь, там внизу корни такого же размера. Зачем с корнями-то копать? Ребят, я возил растения из разных стран. Делал я это так. Значит, ну, вам не советую. Брал две бутылки, отрезаешь вот эту часть и вкладываешь одну в другую. Получается такой вот пенальчик. Вот, и туда уже череночки. Значит, почему не советую? Потому что есть такая конвенция CITES. И если вас поймают на таможне с растениями во многих странах, то будут очень крупные неприятности. Тем более, что многие растения, ну, например, практически все орхидеи, да, орхидеи бромелевые, они все запрещены к вывозу. Это международная конвенция CITES, которую мы подписали. Я просто знаю, какие растения везти можно, из каких стран, но я об этом говорить не буду, с вашего позволения. Да? Поэтому есть свои способы транспортировки, ну, специалисты знают. Как лечить лимоны от насекомых, которые живут на листьях, делают их липкими? Ну, это щитовка. Значит, излюбленные, вот посмотрите внимательно на лимоне, да, если он болеет, сбрасывает листья. Там вы увидите такие, как бляшечки прикреплены, да, к стволам, к веточкам. Это вот мерзкая щитовка. Она туда, когда она еще личинка, она ползать может. А потом она, когда в стадии в последней имаго, она туда забирается внутрь ствола. Вот у кактусов прям вообще ее не увидишь, она внутри. И сосет соки. Значит, есть такие препараты, инсектициды, которые внутреннего действия, актора, например, да, вы поливаете растение раствором, это яд. Яд, который смертельно опасен для насекомых, но не опасен для растения. Растение его всасывает, и тогда вот эти вредители, насосавшись этого яда соками растения, погибают. Единственный способ, больше никак. Есть еще вопросы, Александр? Скажите, будет ли расти в домашних условиях совсем маленький саженец сосны, пересаженный из леса? Нет, не будет. Значит, мало того, что он дома... Я единственную сосну видел, которая росла в комнате. Большая сосна, на моей памяти она почти 20 лет, мы дружили с Михаилом Маратовичем Диевым. Это была сосна болотная. Значит, она выросла такая метра... За эти 20 лет она у нее... Ну, она еще лет 10 до моего знакомства с ним росла. Такая пятихвойная длинная хвоя у нее. Вот это единственная сосна, которая в комнате росла. Мало того, в городе тоже сосны далеко не все растут, практически не растут, загазованности не переносят. Сосна горная, вот я знаю, в некоторых местах в альпинариях в Москве как-то удерживается. А так сосна на самом деле очень сложное растение. И вообще, друзья мои, я не советую вам выращивать у себя дома наши аборигенные растения в горшках. Им нужна зимовка, а вам это будет очень трудно обеспечить. Лучше всего растения тропиков, субтропиков. Да, все, да, Александр? Или еще есть? Если инжир выращивать у себя из мелких... то и мелких ос тоже надо разводить. Где же их взять в Подмосковье? Да не надо их разводить в Подмосковье. Друзья мои, если вы хотите потом размножать семенами, то да. Но если вы семенами его не размножаете, он прекрасно черенкуется, насколько я знаю. Вот. Ну, зачем вам это нужно? У вас будут инжирные ягоды. Вот я опять же говорю, вот я рассказывал как-то в компании, показал этих бластофагов в Греции, разрезал, показал их. Вот, видите, эти оски. И там некоторые впечатлительные дамы сказали, больше никогда не буду есть инжир. Я говорю, ну, ешьте, ради бога, с плантации. Там оста практически нет. Это для того, чтобы он семенами размножался, нужны осы. А так, сиконий будет, сиконий съедобный. Другое дело, что он будет неопыленный. Все? Александр?
1: Нет.
0: Еще? Ну, что-то на рекорд пошли. До какой минусовой температуры выдерживают кактусы? В холодильниках на ночь его ставят. Так, что касается кактусов. Значит, друзья мои, есть кактусы, которые у нас растут в открытом грунте. Опунций, это семейство опунций. Вот эти вот, да, вот эти вот тарелки, лепешки такие, из которых торчат иголки в разные стороны. Лепешки, друзья мои, дети мои, лепешки – это не листья, это стволы. А вот листья – это колючки, глохидии они называются. Колючка у кактуса – это видоизмененный лист. А вот эти вот все лепешки, эти вот длинные штуки, все, это все стволы. Так вот, несколько видов опунций, по-моему, вида два, они зимуют у нас под снегом. Я не слышал, чтобы они у нас цвели. У нас, я имею в виду, в Подмосковье. Подмерзают, становятся уродливыми. У них видуха такая совсем даже не декоративная, со шрамами, с такими, знаешь, с обморожениями. Но, как Тартарен, помните, у него сад с баобабом? Ну, такой, ну, баобабчик. Так и здесь можно. А у меня кактусы растут на даче. Вот ради этого их иногда заводят. Но как-то в компании кактусистов, таких матерых, я не кактусист, сразу говорю, я в кактусах не очень хорошо разбираюсь, я как-то их спросил, говорю, ребят, но ведь кактусов полно в горах, поднимаются они достаточно большую высоту, и многие горные растения, тропические горные растения, у нас растут и зимуют на севере. А почему только одна опунция у нас зимует в открытом грунте? На что мне уважаемые кактусисты сказали, Саша, а кто этим занимался? А кто их пытался разводить у нас здесь, в средней полосе России? И они все выразили уверенность, что если какие-то энтузиасты начнут этим заниматься, то, наверное, и другие виды кактусов смогут у нас зимовать наши зимы. И будут у нас цвести кактусы на даче. Как побороть грибного комарика в цветах? Самая распространенная проблема. Ой, вы знаете, очень много насекомых-вредителей, которые у нас в цветах. Идите в большой цветочный магазин. Я просто не хочу сейчас делать рекламу препаратам. Да? Вот даже Оленьий парк мы не рекламируем. Это просто наши друзья Оленьий парк. Замечательные люди, которые помогают нашей рубрике. Мы же не рекламируем, не говорим, приезжайте все в Оленьий парк, там замечательно разводят фазанов, там вы увидите настоящих сусликов крапчатых, да, там оленьи рога можно купить. Мы их не рекламируем, и не рекламируем препараты. Это все не проблема. Инсектицидов полно, есть всякие гели, есть зеленое мыло, есть дегтярное мыло. Терпение и пытливость ума. Прибите в садоводческий центр, в крупный магазин, вам предложат кучу всяких препаратов. Расскажите, пожалуйста, про мимозу стыдливую. Растет пару месяцев и гибнет, хоть и на окне стоит, где светло. А если это мимоза стыдливая, это одно дело. Но дело в том, что у нас мимозы называют акацию, как она называется, серебристая, да, акация серебристая. Вот та мимоза, которая на 8 марта дарят, на самом деле она не мимоза, хотя тоже принадлежит к акации вам. Мимоза стыдливая, но это достаточно в ботанических садах растет. Я предполагаю, что, наверное, там очень сложный период покоя, который вы не смогли ей обеспечить, да? И, наверное, режим влажности. Еще раз, понимаете, когда вы собираете разные коллекцию растений, вы подбираете их таким образом, чтобы они были совместимы в пределах одной комнаты. Не надо на одном подоконнике выращивать кактус и монстеру. Это растение пустыни сухой и влажного тропического леса. Так и здесь. Вы просто посмотрите, какие условия нужно создавать той же стыдливой мимозе. И, ну, вообще это растение не для комнат, конечно. Да, еще есть.
1: Есть комментарии интересные.
0: Отлично, какой комментарий? Приложение усилий по распознаванию растений. Ух ты! Ну-ка. Что же это за приложение такое? Это что? Вот это надо же! Неужели я дожил до этого момента? Друзья мои, я всю жизнь мечтал, что будет когда-нибудь такое приложение, что я навожу свой телефон на листик или на цветочек, и знаете, как на созвездие в небе, и мне пишут латинское название. Ну вот, я об этом ничего еще не слышал, сейчас я запишу. Си, да? Ага, понял. Вы знаете, очень спасибо, поинтересуюсь этим приложением. Огромное вам спасибо за информацию. Я думаю, что нам, путешествующим натуралистам, оно очень поможет. Потому что, знаете, как мне приходилось крутиться, вот будешь в какой-нибудь стране, да, и что делать? Ну, хорошо, потом ММС-ки появились, и ты фотографируешь это растение, звонишь в Москву, миришь там диву какому-нибудь, Михаил Маратович, а что это там, сейчас фотографирую, пошлю, ага, а сфотографируй мне цветочек, ага, а покажи, какой у него пестик, и вот начинаешь выяснять, это всегда было очень тяжело, конечно. Ну что ж, все, наверное, на сегодня, да, друзья мои?
1: Да.
0: Все, спасибо вам огромное, всем, кто был с нами. Увидимся с Александром и вот все вместе в следующий понедельник. Я надеюсь, что поправится мой сменщик по прямым эфирам на радио, и мы сможем провести этот эфир днем, когда ребятам будет удобно. А сейчас спят усталые игрушки, ребята, 9:30. Все спать, и пускай вам приснятся прекрасные сады и ваши будущие коллекции экзотических растений. С вами был Александр Хабургаев. До скорой встречи.

Военное дело сарматов. Я думаю, что археологи вам бы много что рассказали и расскажут про сарматское военное дело, потому что археология по этому народу или по тем находкам, которые атрибутируются с ним, очень богата, в отличие от готов, например. Я попытаюсь рассказать с исторической точки зрения, что здесь можно сказать. Во-первых, о названии сарматы. Археологи разделили так, что до 3 века до новой эры жили на территории северокавказских и казахстанских степей савроматы. А вот с 3 века стали называться сарматами. Ну, это, так скажем, искусственное разделение, потому что древние бы очень удивились такому разделению, поскольку одно слово греческое, другое римское, латинское. То есть савроматы – это, собственно говоря, название сарматов, но по-гречески, а сарматы, сармате – это название сарматов по-латыни. Но поскольку греки писали в более раннюю эпоху о сарматах, еще с Гиппократа, если я не ошибусь, а римляне намного позднее, то так вот произошло разделение. Савроматы – это более древние, а сарматы – более поздние. На самом деле, как бы, если с филологической точки зрения, что в лоб, что по лбу, одно и то же. Но с археологической точки зрения есть такое разделение. Савроматская культура с 8 до 3 века до новой эры и позднее сарматская культура примерно до гуннов, то есть до 4 века новой эры. И все эти племена назывались сарматами. Значит, они жили, как я уже сказал, на Северном Кавказе, в степях Северного Кавказа и казахстанских степях, и, наверное, туда дальше. Принадлежали к ираноязычным кочевникам, так же, как и скифы. И вот жили они до определенного пассионарного, как бы сказал Гумилев, толчка, до 3 века до новой эры. Ранее считалось, что это был конец 3 века, сейчас считается, что это начало 3 века, когда сарматы перешли Дон. И с этого началось вот их историческое шествие на театре военных действий в истории. Что происходит? Сарматы вытесняют скифов сначала, потом доходят до Дуная, сталкиваются здесь на рубеже эр уже с римлянами, которые к этому времени захватили Балканы. Далее живут так спокойненько до гуннского нашествия, то есть 370-е годы. И потом приходят гунны, уже началось к этому времени великое переселение народов. Они, как кочевники, присоединяются к гуннам и дальше идут по Европе до Франции. Другая часть сарматов присоединяется к вандалам, третья часть – готам. И вот они разбросаны по всей Европе. И в 406 году, в новогоднюю ночь, 31 декабря 406 года, они переходят вместе с вандалами, со своими союзниками Рейн и оказываются, собственно говоря, на территории Римской империи. Это было начало конца Западной Римской империи. И дальше они расселяются вместе со своими союзниками, вандалами, сначала во Франции, в тогдашней Галлии, дальше они переходят уже через несколько лет в Испанию, и дальше сарматы, которых называли аланами, собственно говоря, оказываются по просьбе Бонифация 1-3-5 века в Северной Африке. Они туда пришли по просьбе наместника Бонифация. И таким образом вот это сарматское население, оно оказалось вот от Казахстана до Испании, Северной Африки, то есть современного Алжира, Туниса. По названиям еще надо сказать, что с 3 века, примерно с 3-4 века новой эры, вместо сарматов часто упоминают название аланов. Это было первоначально, аланы нам известны с 1 века в источниках 1 века новой эры, и потом это название постепенно переходит на всех сарматов, и сарматы как бы реже используются, нежели аланы, и поэтому чаще говорят, что вот по Европе уже шли аланы. Но тут разделить аланов и сарматов, мне кажется, не представляется возможным.
Часть сарматов оказывается, значит, в Европе, другая часть продолжает жить на Балканах, третья часть на Северном Кавказе, и тут она, как и положено кочевникам, совершает набеги вот на Грузию и Армению. То же самое, вот так, такая кочевая структура, она присутствует и в Европе до того времени, как последнего царя аланов в Испании готы не убивают. И после этого вот эти остатки аланов присоединяются уже непосредственно к вандалам, и вместе с ними, как я уже сказал, в 20-х годах 5 века переселяются в Северную Африку, где следы их теряются. Остались, собственно говоря, в средние века аланы, либо мы считаем осетинов их потомками, другие говорят, что они от скифов, это уж кому дальше сами разбирайтесь, кто там осетины. Традиционно считалось, что потомки сарматов и аланов. Ну, аланов в частности. Другая часть аланов сталась таким анклавом в Крыму, куда они пришли с готами. И вот Васильев, который, собственно, писал историю готов, до 30-х годов он этим занимался, и в эмиграции, и еще здесь когда был, он находит остатки вот этих аланов вместе с готами до 15 века. Если в Крыму, если о готах мы говорим по Бузбеку в 16 веке, то аланы вроде как до 15 века как-то там прослеживаются в источниках, в погребениях, как я понимаю, не особо прослеживаются. Вот, собственно говоря, историческая канва этого народа, который сначала назывался савроматами, потом сарматами, потом аланами. По существу это одно и то же. Что они с собой представляли? Это кочевники. Да, наверное, на Северном Кавказе, в частности, они оседали и делали укрепления. Да. Но основная масса – это кочевники-скотоводы, которые в силу своих хозяйственных причин и в древности, и в средние века, и вплоть до нового времени периодически совершают набеги. Это такой вот обмен, если можно так сказать, обмен продукции. Если вы хотите повеселиться, могу сказать так. Приходит Вовочка домой, приносит новую машинку. Его мама спрашивает, откуда у тебя эта новая игрушка-машинка? А Вовочка говорит, а я обменял у своего одноклассника. А он тебе дал машинку, а ты ему что? А я ему в глаз. И вот такой вид обмена представляется между кочевниками и, соответственно, земледельцами. Вот эти набеги, да, они постоянно, и от них надо обороняться, и римляне оборонялись, в частности, на Дунайском лимесе, линии обороны и укреплениями. Китайцы Великой Китайской стеной стандартная. Что представляли собой эти кочевники? Опять же, сведений о внутренней структуре достаточно мало, и тут археологи могут сделать какие-то выводы по структуре, исходя из археологических находок, из кладбищ и инвентаря. Что касается источников, нам известно, что делились сарматы и потом аланы делились на племена, во главе которых стояли скиптухи, то есть племенные какие-то вожди, иногда они называются рек. Соответственно, мы можем говорить о племенных отрядах, как и вот, если так можно сказать, первобытно-племенные общества. Раз это кочевники, пехоты у них почти нет, они всадники. Что характерно для аланов, это бронирование. Ну вот здесь пытались художники нарисовать вот аланскую конницу, но мне кажется, не особо удачно, или сарматскую даже скорее, чем аланскую. Но если у скифов доспехи не так распространены, то у аланов и сарматов они были действительно более распространены. Но вопрос, насколько? На этот вопрос мы можем ответить следующим образом. Тацит описывает вторжение роксоланов в Мезию, то есть на север Балкан, и говорит, что у их знати и князей имеются доспехи. То есть получается только у племенной верхушки. Остальные представляли собой, видимо, не бронированных всадников. Но с нашей точки зрения, вот наше классическое представление об аланах и сарматах, это вот бронированный всадник,
всадник, к тому же еще на коне, покрытый тоже броней, потому что, по крайней мере, два упоминания в источниках об этом есть. Кроме того, намеки в археологии на это тоже есть. Значит, чем аланы, в первую очередь сарматы, отличаются от скифов? А тем, что они копьеносцы в первую очередь, либо пиконосцы, и вооружены контосом. Это пика, которая упоминается и греками, и римлянами. Конечно, у скифов были копья трехметровые, но они как бы не бросались глазам грекам. То есть для греков скиф – это конный лучник, а вот сармат – кантофор, то есть несущий контос. И ну вот здесь как бы пытался художник изобразить вот этот контос, длинное копье, которым кололи сарматские всадники. Но, тем не менее, это главное оружие ближнего боя. Кроме того, двуручные мечи, да, упоминает Тацит. Но археология как-то вот скромно умалчивает о двуручных мечах, хотя рукоятки иногда действительно длинные. И это археологи лучше вам расскажут. Далее кинжалы, конечно. Типология у археологов все это расписано, они это хорошо знают. И кинжалы на скифский манер носились, то есть на бедре. Нижняя часть ножен, но вот здесь, видимо, неудачная реконструкция, двойная привязка показана. Нижняя часть ножен, это как скиф у скифов, акинаки, привязана выше колена, а верхняя подвязана просто к поясу. Это скифская манера, и она не отличается от, собственно говоря, от сарматской. Ну и луки гуннского типа, по крайней мере, известны с первых веков новой эры, то есть не скифские, такие сегменты видны, а уже сложно составные, с накладками гуннские луки известны. Античные авторы говорят о том, что были и костяные наконечники стрел, но они мало фиксируются в археологии, хотя и есть. То же самое упоминаемый Павсанием панцирь из конских копыт. Он как-то не зафиксирован в археологии, но это не значит, что его не было. Павсаний видел его как в храме, как вот подношение к богам. И он пишет, что это сарматский. Но обычный сарматский панцирь – это чешуйчатый, это скифский, тот же скифский, на скифский манер. И, кроме того, сарматы использовали, в отличие от скифов, уже кольчуги. Как считается, во многом под римским влиянием. Причем, если мы смотрим на северокавказские находки времен первых веков новой эры, то там вот эти кольчужные рубахи, они напоминают средневековых нормандских, вот я бы сказал, нормандских рыцарей, когда кольчуга длинная, чуть ли не до середины голени, и большой разрез, ну, чтобы садиться на коня спереди и сзади. И причем вот эти части, которые справа и слева от разреза, они еще поддевались под ногу и получались такие штаны. То есть чем-то напоминает вот эти кольчуги, ну, мне напоминают нормандские такие вот кольчуги. Вот, это находки. Источники об этом не пишут, и я думаю, вот эти находки у хутора городского, они вам, археологи, те же расскажут лучше. Собственно говоря, такое вооружение, оно завязано было на тактику. Или тут что на что влияет, взаимовлияние, естественно. То есть, если скифы вели вот длительный обстрел и ждали, и как бы на него надеялись, то сарматы не ждали, когда их обстреляют, а как я рассказывал про чукчей, тут же переходили в атаку с копьями и с мечами. И это фиксирует тот же Тацит. И таким образом они стремились вот к ближнему бою. И это, видимо, им помогало в борьбе, например, с лучниками, что они не давали лучникам вот долго себя обстреливать. Сведений о собственно военном деле сарматов не так много. Можно сказать, что они использовали заводных коней, как и все кочевники. Ну, по крайней мере, на одном сидели, на второй был заводной, запасной. Конечно, это не монголы, не половцы, у которых не один конь, а несколько. Может быть, и у сарматов было несколько. Но, тем не менее, вот заводные кони нам известны. Вот по скифам, у скифов, наверное, тоже было, как у типичных кочевников, но мы не видим это в источниках.
Поэтому здесь вот такая особенность. Кое-что можно там сказать о сарматской диете, какое там мясо ели, это упоминается. Но в основном, мне кажется, что здесь надо ориентироваться вот на типичное военное дело кочевников с их набегами. Единственное, что в отличие от других кочевников, сарматы стремились к ближнему бою. Это связано с их религией, что умерший от оружия считается попадающим в рай. Это, да и у чукчей точно так же. Поэтому, видимо, вот это тоже играло свою роль. Сарматы оказали влияние как на готов, так и на римское военное дело в плане вооружения, перенимания вот этих вот кантафоров, то есть всадников с контусами. Уже 1, 3, 2 века мы обнаруживаем алу кантариев у римлян. Поэтому сарматы сыграли свою роль в развитии военного дела в Европе.

0: Радио КП. Это самые осведомленные эксперты. Я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую.
1: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
2: Здравствуйте, в эфире передача данных, у микрофона Мария Баченина. Подразделение Организации Объединенных Наций по вопросам стабильного развития ежегодно публикует Всемирный доклад о счастье. Рейтинг стран мира по уровню и довольностью жизнью или довольство жизнью. Вот зачем это нужно? И что нужно для этого? Сегодня мы будем получать, я бы сказала, консультацию о счастье. И в эфире передача данных доктора психологических наук, заведующий Международной лабораторией позитивной психологии личности и мотивации Национального исследовательского университета Высшей школы экономики Дмитрий Алексеевич Леонтьев. Дмитрий Алексеевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Удовлетворенности жизнью, так обычно говорят, наиболее наиболее распространенный наукообразный термин, которым, в общем, заменяют то, что раньше называли просто словом «счастье», поскольку слово «счастье» нагружено массой всяких философских, обыденных и прочих смыслов, чтобы от них немножко отстраниться, используется удовлетворенной жизнью или благополучие, термин субъективное благополучие, психологическое благополучие. Сейчас не буду вдаваться
2: спасибо,
3: в детали.
2: Спасибо, да, за уточнение. Я бы сказала, он такой отвлеченный слегка термин. Ну, как раз о счастье хотела спросить. Если говорить о нем, то нужно задаться сразу несколькими вопросами. Что такое счастье? И вообще, оно существует ли реально? От чего оно зависит? Достижимо ли оно? Ведь то, что, например, знаю я в своем взрослом достаточно возрасте, что это какие-то ежеминутные или даже ежесекундные состояния, которые ты ощущаешь, и не более. Невозможно, на мой взгляд, пребывать постоянно вот в этом состоянии. Тем не менее, что это такое?
3: Ну, то, что сформулировали древние греки, которые, в общем, вводили это понятие, и то, что осталось еще до сих пор, счастье – это высшее благо, доступное человеку. А вот в чем оно заключается, тут уже начинаются споры. И споры возникали как раз в отношении того, можем ли как-то точно определить, в чем это благо заключается. Или же оно у каждого свое, и мы не можем знать, счастлив человек или нет, пока у него его самого не спросим. И вот это вторая точка зрения, которую представлял знаменитый философ Марк Аврелий по совместительству император, оно, который понимал толк в жизненных благах в различных, во всех отношениях, со всех сторон. И эта точка возобладала, и сегодня мы тоже знаем, что и богатые тоже плачут, и наоборот, соответственно, не обязательно, мы не можем заранее сказать, глядя на другого человека, счастлив он или нет, счастье оно внутри, а не снаружи. И, как говорил Марк, тот же самый Марк Аврелий, это наша забота быть счастливыми. В любых обстоятельствах мы можем, тем не менее, его достичь.
2: Что влияет на уровень счастья людей?
3: Пожалуй, самый обобщенный вид этой картины, от чего зависит счастье, от чего нет, представлен в так называемой модели пирога двух американских психологов Кена Шелдона и Сони Любомирски. Кен Шелдон, кстати, является научным руководителем нашей международной лаборатории в Высшей школе экономики. Вот. И эта модель пирога, она выделяет три группы причин, от которых может зависеть наше счастье, индивидуальное различие в счастье, то есть то, кто счастливее, а кто нет. Первая группа – это внешние объективные обстоятельства нашей жизни, те условия, та среда, в которой нам повезло или не повезло жить. Второе – это склад нашей личности, включая какие-то генетические предпосылки. Ну, с генетическими предпосылками там все сложно, но, в общем, в целом будем говорить то, каков вообще человек по своему характеру, по своему складу. Есть люди, которые всегда, независимо ни от чего, довольно счастливые. Есть такие, как ослик и аия, которых ничто не может счастливым сделать, что бы ни происходило. Вот, то есть будем называть это склад личности, включая и генетику, но с генетикой пока еще вопрос окончательно не распутан, как именно генетика на это влияет. И третье – это то, что в наших руках, что мы делаем, какие мы цели ставим, насколько успешно к ним двигаемся, как мы выстраиваем отношения с людьми и с какими людьми. То есть это то, что в нашем, является предметом нашего выбора и наших усилий, и наших действий. От внешних обстоятельств зависит всего лишь 10-15% различий в счастье. Не больше. Максимум 10-15. То есть от того, где мы живем, в каких условиях, там, если мы эмигрируем, попадаем в другую среду, но эмигрируем, мы только, не только в другие условия попадаем, но еще и от нас, от самих начинают требоваться какие-то другие совершенно действия. Образ жизни меняется и так далее. То есть в каком климате мы живем. То есть это существенно, но 10-15% различий это дают. От общего склада личности зависит около половины. Много зависит. Много зависит существенным образом. Я уже говорил, как говорила та же самая Соня Любомирский в одной из своих публикации, счастье – это скорее образ жизни. Это то, что мы делаем, это то, как мы живем. А уже во вторую очередь – то, что мы при этом ощущаем. И, наконец, третье – то, что в наших руках, то, что является предметом нашего выбора, или, как называются эти авторы, это предметная деятельность, то есть то, что мы выбираем и делаем в мире, в нашей жизни – это около 40%. Это много.
2: Ну,
3: это
2: вот гораздо, видите, больше, я угадала практически.
3: Это гораздо больше, чем люди привыкли считать. Угу. На 40% зависит от того, что мы сами конкретно выбираем и делаем. Наше счастье. То есть это не просто от того, что я развожу руками и говорю, ну такую уж я, что я могу поделать. Да. То есть это как раз вторая группа, вторая доля пирога, вторая группа причин. Вот, а третья, но здесь надо сказать, что если взять индивидуальные различия, посмотреть, я думаю, что будут существенные индивидуальные различия между тем, насколько то есть у разных людей эти доли могут выделиться по-разному. У одних людей больше зависит в их собственной индивидуальной оценке счастья, от их собственных действий, от их собственного выбора, у других меньше.
2: А зачем его вообще подсчитывать, уровень счастья?
3: В конце 60-х годов была любопытная такая обзорная работа одного психолога, который попытался по косвенным данным все, что было известно в психологии, собрать и систематизировать, от чего зависит счастье, от чего оно не зависит, от каких факторов оно зависит. Но никаких прямых исследований на тот момент не было, а были только некоторые косвенные показания, общие соображения. И после этого, через несколько лет, появились новые методы, и начались исследования. И примерно половину того, что в этом обзоре предсказывалось, подтвердилось, вторая половина не подтвердилась. Ну, например, считалось, что было предположение, что молодые люди счастливее, чем пожилые. Оказалось, что нет. Оказалось, что они не различаются по общему балансу счастья. Просто у молодых людей выше интенсивность эмоций. Но всех эмоций, положительных эмоций и отрицательных эмоций интенсивнее. Вот. И того, и другого больше. А у людей пожилых все более умеренно, но общий баланс положительного и отрицательного, плюса и минуса, примерно такой же.
2: А кто занимается обычно подсчетом счастья?
3: Ну, в Бутане есть Министерство счастья.
2: Бутан сейчас вообще неординарная страна.
3: А сейчас на Камчатке, в камчатском правительстве создан соответствующий департамент. Этим занимаются экономисты, этим занимаются психологи, этим занимаются социологи. Я имею в виду эмпирическими, большими исследованиями. И они занимаются всем этим вместе. Есть такое большое междисциплинарное сообщество, которое посвящено тому, что называется словами «качество жизни». И качество жизни – эта тема интегрирует психологов, социологов, экономистов. Отчасти почему экономистов? Ну, потому что на протяжении долгих лет и многих десятилетий, большую часть 20 века, показатели успешности, насколько хорошо живется в тех или иных странах и на тех или иных территориях, выводилось исключительно из экономических сначала показателей, из уровня жизни, уровень доходов, там, налогов и так далее, и так далее. Потом оказалось постепенно, что этого недостаточно, что требуются и другие показатели. Важно учитывать еще, скажем, экологию, и возможности для медицинского обслуживания, там, образование, культурную среду и другие климатические, другие обстоятельства и показатели. Показатели вот эти вот просто уровни жизни экономические стали дополняться другими, так легко не считаемыми показателями. И вот современные комплексные исследования качества жизни, они учитывают большое количество разных показателей. Это междисциплинарное поле. А психологи все-таки занимаются, психологи предпочитают понятие благополучия, более психологически, так сказать, заряженное, и они подходят к этому через, как раз непосредственно через выявление ощущений и оценок самих людей.
2: Мы прервемся буквально на несколько мгновений и вернемся к обсуждению, от чего зависит счастье и как это измерить. В эфире «Комсомольская правда», доктор психологических наук, заведующий Международной лабораторией позитивной психологии личности и мотивации Национального исследовательского университета Высшей школы экономики Дмитрий Алексеевич Леонтьев.
0: Радио КП. Это лучшие ведущие. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
1: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
2: Мы возвращаемся в эфир. Здравствуйте. У микрофона Мария Баченина. Какая польза от Министерства счастья? Будем разбираться в этой части передачи данных. В эфире «Комсомольская правда», доктор психологических наук, заведующий Международной лабораторией позитивной психологии личности и мотивации Национального исследовательского университета Высшей школы экономики Дмитрий Алексеевич Леонтьев. Дмитрий Алексеевич, вот вы упомянули, что в Бутане есть Министерство счастья. Известно, как оно устроено?
3: Вы знаете, я не могу сказать, как оно устроено, но еще где-то лет 15 назад ведущие психологи, которые к тому времени создали целое большое направление, которое называется позитивная психология, которая занимается изучением того, как жить хорошо. Не просто жить, не просто выживать, а как жить хорошо, чтобы чувствовать удовлетворение и прочие позитивные эмоции. Так вот, они начали давать рекомендации политикам, как раз, что важно учитывать для того, чтобы как-то людям было действительно хорошо, кроме денег. Самый крупный как раз обзор, самый большой, основной на эту тему, который вышел в 2004 году, так и называется «Помимо денег», «Beyond Money». Вот что помимо денег нужно для того, чтобы людям жилось хорошо, потому что на самом деле вы же прекрасно знаете, что все политики, все политические партии, все политические лидеры всех стран имеют в свою, у всех программы начинается с одного главного пункта. Мы хотим, чтобы людям жилось хорошо. Да, а вот как это вот раскрывается, что за этим стоит, вот тут, как правило, дьявол в деталях. Тот самый. И здесь уже по-разному. Но то, что все хотят, чтобы людям жилось хорошо, так вот психологи, они уже к началу нулевых годов были в состоянии положить на стол, что называется, политикам довольно много разных данных, которые позволяют достоверно сказать, отчего же людям хорошо, а отчего же, в общем-то, нет. Правитель, монарх Бутана взял быка за рога и решил всерьез взяться за то, чтобы раскрыть этот показатель и ввести его в практику оценки, скажем, работы чиновников в тех или иных территориях. И было создано специально.

Пандемия ковида не сильно сказалась на темпе одобрения новых препаратов. Особенно хорошо, что, как и ранее, большая часть этих препаратов – это лекарства с новыми механизмами действия. Ну, как вы видите, большая часть из них – это значительная часть, не большая, но значительная – это онкологические препараты. Очень много орфанных препаратов, то есть лечащих редкие заболевания. И отдельно стоит отметить, что почти половина одобренных препаратов – это небольшие компании, их вывели на рынок. Это опровергает миф о том, что только Big Pharma способна сейчас разрабатывать и регистрировать новые лекарства. Это, конечно, не так. То есть очень много нишевых и не очень нишевых показаний, где и маленьким фирмам удается добиться успеха. Тут отдельно надо сказать, что у FDA есть два отдела. Один занимается малыми молекулами, низкомолекулярными, то есть веществами и антителами, белками. И другой отдел, который занимается одобрением вакцин, тканевых технологий и генных и клеточных терапий. И здесь вот отдельно отмечено, что 13 одобрений в этом году это вот из этого отдела. Сейчас мы поподробнее рассмотрим самые интересные из них. Еще немножко статистики. Это разбивка вот этих вот одобренных препаратов. Здесь речь идет только о первом отделе, который занимается малыми молекулами и антителами. Разбивка по их типам. Ну, как мы видим, малые молекулы, несмотря на все успехи антительных препаратов, малые молекулы не сдают своих позиций. Большинство новых препаратов это именно они. Но вот одобрено 6 новых моноклональных антител, 2 новых ADC, это конъюгаты антител с лекарствами, про которые я потом поподробнее расскажу. И 2021 год ознаменовался тем, что было одобрено сотое антитело FDA, такой юбилейный год. Первое антитело было одобрено FDA в 1986 году, а сейчас агентство одобряет примерно 10 таких препаратов в год. Ну, про антитела тоже потом немножко подробнее поговорим. Ну, и отдельно стоит отметить два препарата из класса РНК терапии, одобренные в этом году. Чем еще замечателен 2021 год? Это своим беспрецедентным темпом разработки вакцин и лекарств. Он, без сомнения, 2020-2021 год войдут в историю в связи с пандемией COVID, как удалось ускорить разработку новых лекарственных препаратов. Вот сравнение темпов разработки обычных вакцин в обычное время, так сказать, которое заняло бы там больше 10 лет, скорее всего, и то, как удалось скомпрессировать эту разработку в эпоху пандемии. Нельзя сказать, что были пропущены какие-то этапы, особенно важные этапы, просто они были ускорены и ну вот как-то сжаты, и самое главное, проходили одновременно. Многие волнуются насчет того, что вот вакцины и лекарства были разработаны очень быстро, поэтому, дескать, они недостаточно протестированы, недостаточно безопасны пока. Все обычные как бы тесты на безопасность, они прошли, поэтому дальше речь идет только о долговременном наблюдении, но тут, наверное, в этой аудитории излишне повторять, что когда оценивается польза и риск там, между вакцинами и лекарствами и, допустим, ковидом в данном случае, то, безусловно, следует сделать выбор в пользу того, что польза сильно перевешивает риск. Ну и вот еще немножко, если поговорить. Кстати говоря, я в этой лекции буду иногда ссылаться на предыдущую лекцию Алексея Водовозова по итогам 2021 года в медицине, потому что он меня опередил и рассказал о некоторых темах из биофармацевтики. В частности, я не буду говорить о Паксловиде подробно, хотя очень бы хотел, но это тоже вот замечательный препарат. Здесь надо оговориться, что вакцина Pfizer была единственная одобрена полностью в FDA. То есть

она получила full approval. В отличие от остальных вакцин и Паксловида, которые пока что получили только разрешение на экстренное использование. Это значит, что будут еще собираться данные по эффективности и безопасности, чтобы потом превратить это в полное одобрение, если данные удовлетворят регулятора. Ну, Паксловид тоже совершенно чемпионская такая разработка. Трудно, наверное, будет еще какое-то время перекрыть этот рекорд, когда молекула от начала синтеза до ее выхода на рынок прошел год с небольшим. Это фантастически быстрый результат. И еще пару слов про вакцин. Про вакцину, ну вот в частности вакцина Pfizer BioNTech. Сверху ее сравнение с вакциной от папилломы вируса, которая впервые начала, ну пошла в разработку в 1991 году. В 1997 начались клинические исследования, и только в 2006 она была зарегистрирована. С вакциной Pfizer-BioNTech история такая, что, ну вот, как мы знаем, клинические исследования начались в июле 2020 года, и в августе 2021 она получила одобрение FDA. Вот здесь немножко поподробнее этапы ее разработки. Но очень важно подчеркнуть, что, конечно, как видно из предыдущего слайда, не в феврале 2020 года начался путь этой вакцины, так сказать. То есть, когда говорят, что она разработана на основе совершенно новой технологии, это, с одной стороны, правильно, потому что МРНК-технология раньше не попадала на рынки, да, и не использовалась у там, сотен миллионов, тем более, человек. Но, с другой стороны, технология МРНК и вообще история изучения МРНК в качестве терапевтического средства несколько десятков лет. Так же, как, кстати, и аденовирусных векторов. И компания Moderna, например, была создана в 2010 году для коммерциализации этой технологии. И различные попытки ее применения, вот, например, для противораковых вакцин восходят там, к 2003 году. Поэтому, суммируя, можно сказать, что за таким невероятным успехом стоит, конечно, многолетняя история исследований и разработок, которая к нему привела. Двигаемся дальше. Еще одно замечательное одобрение FDA в этом году – это ингибитор KRAS. KRAS – это такой внутриклеточный белок, он здесь вот показан таким желто-оранжевым цветом, который абсолютно необходим нашим клеткам. Он передает сигнал от внешних рецепторов мембранных внутрь клетки и способствует усилению клеточного выживания, роста, деления клеток. И в нормальных клетках он находится под контролем белков, которые с ним связываются, и обеспечивает контролируемый вот клеточный рост и функционирование клеток. В раковых клетках, в части раках, этот белок под воздействием мутации активирован постоянно. И он вне зависимости от того, приходит ли сигнал из нее или нет, он постоянно активен, постоянно передает сигнал внутрь клетки дальше, что и делает ее раковой. То есть она, в отличие от нормальной, способна бесконтрольно расти, делиться, двигаться и так далее, и выживать. И очень... То есть сам этот белок был открыт еще в, по-моему, в 82-м году. И, естественно, с тех пор не останавливали попыток его, на него воздействовать с целью противораковой терапии. Да, в 82-м году он был открыт. Вот здесь вот еще раз посмотрим на его схему контроля. В нормальных клетках он контролируется вот этими двумя белками, ГТФ и ГДФ. В смысле, это не белки, это гуанозин-трифосфат. А белки, которые с ним связываются, это различные контрольные белки, которые контролируют его активность. И так получается, что у него долгое время считалось, что только один карман есть, который связывает вот ГТФ как раз. И с
Но в клетке очень много ГТФ, поэтому никакими нормальными концентрациями лекарств, ингибиторов не удавалось вытеснить ГТФ из этого кармана. То есть сколько ты не добавляй туда каких-то ингибирующих молекул, все равно ГТФ там в клетке больше. Поэтому очень долгое время искали какие-то еще места на этом белке, куда можно было бы присоединить ингибитор. И только в 2013 году произошел прорыв, через 30 лет после открытия белка, когда наконец нашли с помощью там хитрых методов поиска лигандов и их синтеза, наконец удалось найти такое место на этом белке и такие молекулы, которые его смогли бы ингибировать. И, наконец, пару лет назад эти ингибиторы вышли в клинические исследования, и в этом году по ускоренной процедуре первое такое вещество получило регистрацию. Значит, вот здесь приведены результаты клинического исследования. Это такие графики, которые очень часто встречаются в докладах о клинических исследованиях по онкологии. Вот это называется waterfall plot, то есть график-водопад. Здесь видно, каждый столбик это отдельный, изображает отдельного пациента, и когда столбик идет вниз, это значит, что у пациента уменьшился объем опухоли, а когда он идет вверх, соответственно, увеличился. Так наглядно видно, что у большинства пациентов произошло уменьшение размеров опухоли, а у некоторых, отмеченных зелененькими столбиками, опухоль исчезла совсем. В принципе, для таких тяжелых пациентов, а это пациенты с раком легких, которые были уже пролечены одной или несколькими стандартными терапиями, это неплохой результат, но, скорее всего, есть потенциал к улучшению. Поэтому сейчас ищут и более совершенные ингибиторы, и, самое главное, различные сочетания, потому что все равно раковые клетки очень хитрые, они способны обходить этот путь KRAS и активировать другие пути, как, особенно под воздействием ингибиторов запускаются механизмы отбора эволюционные, и опухолевая эволюция приводит к резистентности. А это те же самые, в принципе, пациенты. Такой тип графика называется swimmer plot, то есть это как бы пловцы, да, которые плывут, и вот те, у которых стрелочки, это те, кто все еще находится на терапии без прогрессии опухоли. Как мы видим, их довольно много, что тоже очень хороший показатель. Теперь немножко сменим тему. Еще один, поговорим про еще один интересный препарат, на сей раз от редкого аутоиммунного заболевания. На этой картинке, для тех, кто не знает, изображен нейромышечный синапс. Как он схематически устроен? Значит, вот эта нервная клетка, возбуждение, нервный импульс идет вдоль аксона клетки, и когда он доходит до синапса, здесь синаптические пузырьки выпускают свое содержимое в синапс, то есть в пространство между двумя клетками, нервной и мышечной. И дальше нейромедиаторы связывают, в смысле нейромедиатор выходит из синаптических пузырьков, и рецептор нейромедиатора связывает его, что вызывает сокращение мышечной клетки. Так работает передача импульса, вкратце, от нервных волокон к мышечным. Значит, есть такое редкое аутоиммунное заболевание, называется миастения гравис, при котором у людей существуют антитела вот к этим вот ацетилхолиновым рецепторам. По какой причине, не очень известно. Но как бы хорошо известен патогенез, то есть как происходит, как течет это заболевание. Наличие таких антител приводит к постепенному снижению количества этих рецепторов, и постепенно мышцы у такого человека слабнут. Причем там есть очень характерный симптом, по которому можно его на ранней стадии диагностировать. Веки у человека начинают слабеть, и у него такие, они полуприкрытые начинаются. Причем заболевание течет с периодическим ухудшением и улучшением, но постепенно все равно происходит ухудшение, а у части пациентов самое страшное – это когда начинают отказывать дыхательные мышцы, и тогда человек может умереть от дыхательной недостаточности.
пытаются лечить с разной степенью успешности сначала ингибиторами. Тут нейромедиатор ацетилхолин в этой синаптической щели. И пытаются лечить ингибиторами ацетилхолинэстеразы, но это бывают довольно токсичные вещества, и они помогают далеко не всем. Ну, они просто увеличивают количество ацетилхолина в этой синаптической щели, но если рецепторов у человека уже нет, то ничего не поделаешь. Поэтому важная задача – это постараться убрать вот эти антитела сами. Их пытаются убирать неспецифической иммуносупрессией, то есть уничтожать B-клетки, точнее, зрелые плазматические клетки, которые их вырабатывают. Ну, это тоже процедура с большим количеством нежелательных явлений и тоже, к сожалению, помогающая не всем. Ну, вы представьте, если у человека уничтожаются вообще B-клетки, все, которые вырабатывают антитела, он становится уязвим для инфекций, в частности. Вот, и у него могут активироваться там какие-то спящие инфекции. Это такая тяжелая очень терапия. Так вот, был разработан более специфичный способ удаления антител, а именно ингибирование неонатального рецептора. Сейчас расскажу, что это такое. Значит, у нас антитела, вот здесь вот они меленько изображены, они в виде буквы Y схематически изображаются, потому что действительно молекула похожую форму имеет. И вот красненьким изображены те, как бы, ну, назовем их так, веточки антитела, которые связывают антиген. То есть антитела служат нам для защиты от различных патогенов и чужеродных веществ, попадающих в организм. И вот те участки, с которыми связывается антитело, они называются антиген. И вот этими двумя ветвями красными антитела связывается антигеном. А вот эта белая часть, она называется FC-рецептор, и она связывается с различными клетками иммунной системы, которые уже выполняют дальнейшие функции. Ну, например, если антитело связалось там, с бактериями или с вирусами, то клетки иммунной системы помогают уничтожить, допустим, эту бактерию или вирус. Так вот, у нас также есть такой специальный рецептор, он называется неонатальный, который способен связывать вот эту часть, FC-часть антитела. Почему он называется неонатальный? Это от латинского слова «новорожденные». Потому что он служит для того, оказывается, чтобы переносить антитела из крови кормящей женщины в молоко. В принципе, антитела – большие молекулы, и они из крови сами по себе в молоко проникнуть не могут. Поэтому нужен вот такой вот активный транспорт, и этим как раз они занимаются. А у взрослых людей они тоже сохраняются, и оказывается, вот циркулирующие в крови антитела, этот неонатальный рецептор, он их спасает от уничтожения. То есть антитела попадают в ходе обычного такого захвата клетками эндотелия, то есть внутренние стенки кровеносного сосуда, они попадают в эндосомы и потом направляются на уничтожение, если их не спасет неонатальный рецептор. То есть если они связались с этим неонатальным рецептором, то он их отправляет обратно в кровоток. И так получается, что антитела у нас в среднем циркулируют примерно 3 недели в крови. А без него было бы гораздо короче. То есть, если его убрать, то они там и 5 дней не проживут. Так вот, придумали ученые блокировать этот неонатальный рецептор, и как раз, чтобы антитела побыстрее выводились из организма. У них сильно снижается срок циркуляции в кровотоке. И вот это вот вещество было зарегистрировано как раз по показанию миастении гравис. И вот здесь видны результаты клинического исследования. В течение 4 недель вводилось вещество, и вот видно, что все время, пока оно вводится, пациентам становится лучше. Здесь шкала тяжести заболевания приведена. И вот у них прямо на почти на 10 пунктов по шкале наступает улучшение. Как только препарат отменяют, они возвращаются к исходному состоянию. То есть, в принципе, его нужно все время давать. Ну, и здесь приведен процент пациентов, у которых заболевание улучшилось. В общем, тоже очень хороший результат. Вот у 25% произошло улучшение на 10 баллов по этой шкале.
И это только начало, потому что, в принципе, этот препарат, он исследуется и по другим, пока что редким аутоиммунным заболеваниям. Но посмотрим, может быть, дальше будет и по более распространенным. Но в целом эти заболевания редкие, но суммарно получается, что если он покажет там тоже хорошие результаты, будет охвачено довольно большое количество людей, страдающих такими тяжелыми заболеваниями. И теперь я расскажу вкратце о нескольких еще интересных препаратах, зарегистрированных в этом году, и прокомментирую их. Это антитело против такого нового цитокина, то есть сигнального белка TSLP для лечения астмы. Это такой белок, который в ходе развития процесса астмы, он выделяется клетками, в частности, вот эндотелия тоже, и усугубляет, так скажем, течение болезни. До сих пор были зарегистрированы по астме, уже есть несколько антительных препаратов на рынке, но они все для каких-то специфических категорий людей, то есть для тех, у кого есть определенные биомаркеры. Например, есть такой подтип астмы, эозинофильная астма, вот для нее есть там антитело для того, чтобы лечить тяжелую форму. А здесь впервые такое антитело, которое, в принципе, показано всем пациентам со средним и тяжелым течением. И вот очень хорошо действует для снижения ежегодных осложнений. Еще один препарат. Это, кстати, четвертый зарегистрированный FDA РНК-препарат для снижения так называемого плохого холестерола, то есть LDL-C, с липопротеинами низкой плотности. В принципе, значит, для этой цели служат статины. Да? По определенным показаниям люди в группах риска должны принимать терапию статинами, но на статины, к сожалению, отвечают не все, то есть они помогают не всем, и таким пациентам нужно что-то еще. Очень интересная история была, что были обнаружены люди, у которых в силу природной мутации отсутствует некий белок PCSK9. Сейчас не буду вдаваться в подробности, за что он отвечает, но оказалось, что у этих людей из-за того, что этот белок не вырабатывается, у них природная как раз природно низкий уровень холестерина, несмотря на наличие других факторов риска. И соответственно, у них гораздо меньше шанс получить инсульт, инфаркт или другие вот такие сердечно-сосудистые тяжелые события. Так была обнаружена вот эта мишень лекарственная PCSK9, и против нее были созданы антитела. Была надежда, что... То есть, в принципе, они вышли на рынок, надежда оправдалась, они действительно снижают вот этот вот липопротеин низкой плотности с холестеролом, но оказалось, что эти антитела не слишком удобны для применения. Во-первых, они дорогие, во-вторых, их нужно колоть раз в месяц, и в итоге получилось, что их успех такой, меньше, чем ожидалось, так скажем. Здесь этот РНК-препарат хорош тем, что он против той же мишени направлен, и его нужно колоть раз в полгода всего лишь. И он очень хорошее вот снижение обеспечивает этого LDL-C. Правда, результаты по именно сердечно-сосудистым событиям и смертности будут только в 2026 году. Но все-таки есть уверенность, что и такой профиль препарата позволит ему завоевать какой-то успех на рынке. Затем вот было выведено на рынок лекарство для доконтактной профилактики ВИЧ, которое превзошло существующий стандарт по эффективности вот на 70-90%. Разница в том тоже, что этот препарат хоть и вводится инъекционно, но всего лишь раз в 2 месяца. А существующая терапия – это таблетка раз в день. Это, конечно, гораздо более удобно для многих вводить раз в 2 месяца, чем раз в день.
потому что пропуск приема таблетки существенно снижает эффективность профилактики. И так, собственно, и оказалось в клинических исследованиях. То есть вот на 70-90% препарат оказался эффективнее, чем стандартный. Системная красная волчанка – еще одно тяжелое аутоиммунное заболевание и довольно распространенное, против которого очень мало на рынке терапии. Вот, в частности, 10 лет назад было зарегистрировано единственное лекарство, тоже антитело, которое помогает не очень, так скажем. И этот препарат тоже не сказать, что очень хорошо помогает, но лучше, чем плацебо. Поэтому, собственно, он и получил регистрацию. Ну и у него новый механизм действия. Это он ингибирует рецептор интерферона первого типа. Интерфероны хорошо известны как сигнальные молекулы, которые участвуют в воспалительном процессе. И, в принципе, ну, скажем, есть другой тоже провоспалительный цитокин ТНФ-альфа, против которого антитела очень широко используются. Это такие препараты, как Хумира или Ремикейд, которые долгое время держат пальму первенства по продажам среди лекарств вообще. То есть они продаются суммарно там на уже десятки миллиардов долларов в год. Ну, в данном случае, наверное, такого ожидать не стоит, потому что здесь не получились такие звездные результаты, но все-таки это большой успех, что у пациентов пациенты теперь имеют еще одну опцию терапии. Я на прошлых лекциях много рассказывал уже про CAR-T, сегодня мы тоже их коснемся. Это такой относительно новый вид клеточной терапии, который, ну, в принципе, он уже, можно сказать, произвел такую небольшую революцию в лечении, стал, по крайней мере, стандартом при лечении тяжелых случаев онкогематологических заболеваний, которые в обиходе называют раками крови, хотя это немножко неправильное название. И в этом году было зарегистрировано еще два препарата из этого класса. Один для лечения B-клеточных лимфом, но это аналог тех, что уже был на рынке, и один для лечения множественной миеломы. Это новый препарат, но я про него год назад рассказывал, поэтому сейчас не буду сильно останавливаться. Здесь замечательно то, что у пациентов, пролеченных уже вообще всеми доступными опциями, ну, обычно это третья линия терапии, то есть это после того, как пациенты получили две линии стандартной терапии и все равно спрогрессировали, то есть болезнь продолжилась, у них наблюдается 28% полных ответов, то есть это излечение человека с таким тяжелым и запущенным заболеванием. И что характерно для этой терапии, большинство этих полных ответов долгосрочные, как известно из истории. То есть сейчас уже есть люди, которые были пролечены более 10 лет назад, у них был полный ответ, и они до сих пор находятся в полной ремиссии. К сожалению, пока не получилось добиться таких же результатов в солидных опухолях, то есть не онкологии, не связанной с кровеносной системой, а с другими органами, ну, такими как легкие, там, печень и так далее, но работы очень активные в этом направлении идут. И вот было зарегистрировано два конъюгата антител с лекарствами, про которые я сейчас немножко поподробнее и расскажу. Что такое конъюгаты антител с лекарствами? Сейчас немножко водички попью. Значит, вот здесь у нас опять это антитело, да, в виде уже большой теперь буквы Y, такой условный. И к ним в разных местах могут присоединяться цитотоксические вещества, то есть, ну, грубо говоря, сильнодействующие яды. С помощью вот такого линкера. Эта концепция была придумана давно, еще в 70-х, 80-х годах. В чем здесь идея? Идея в том, что такой конъюгат вводится человеку, ну, будем называть его ADC,
Antibody Drug Conjugate. Он вводится человеку, затем антитело специфически находит свою мишень. Ну, так выбирают, чтобы это была мишень, которая в основном есть на раковых клетках и отсутствует на нормальных. Связывается, дальше попадает внутрь клетки. И внутри клетки высвобождается вот этот вот токсин, он здесь голубенькими точками обозначен, и разрушает клетку изнутри. То есть это такой троянский конь, который в циркуляции безвреден, потому что токсин накрепко связан с антителом, должен быть, по идее. А как только он попал внутрь клетки, он начинает разрушать там... Ну, обычно он препятствует жизнедеятельность клетки, связываясь с микротрубочками, например, внутри, без чего клетка не может делиться. Ну, из-за этого клетка не может делиться. Или встраивается в ДНК, допустим, и блокирует процессы репликации, к примеру. Вот. Но первые такие ADC, созданные сначала в 80-х годах, потом там в 90-х, в начале 2000-х вышло на рынок одно из них, они были как раз слишком токсичными, потому что, во-первых, линкеры были довольно несовершенные, и вот этот вот токсин, он отваливался еще до попадания ADC в клетку и, соответственно, наносил вред всем тканям, да. Не удавалось разработать достаточно надежных линкеров. Во-вторых, не всегда удачно выбирается мишень, потому что, ну вот в случае вот этих вот как раз солидных опухолей, большинство мишеней, которые есть на раковых клетках, они есть и на обычных. Может быть, в меньших количествах, но все равно присутствует. И получается, что поскольку токсин очень сильный, то страдают и обычные клетки тоже, которые экспрессируют эту мишень. И вот долгое время после того, как он вышел на рынок, первый такой ADC вышел на рынок в 2000-х годах, потом он был выведен с рынка, и наступило затишье в этой области, потому что не удавалось подобрать вот достаточно хорошие параметры, и энтузиазм как-то пропал. Ну, так бывает со многими технологиями, что они сначала находятся на хайпе, потом такой ледниковый период, а потом постепенно находят какие-то решения, чтобы внедрить такие изобретения. И вот здесь так и получилось. За последние, в итоге, 4 года на рынок вышло больше 8 конъюгатов антител с лекарствами. Вот их такой теперь зоопарк. Я в целом просто про них рассказал, не буду на каждом останавливаться. Очень большое разнообразие и токсинов, и линкеров, и мишеней, и, соответственно, показаний, по которым они используются. Пока что это все онкология. Но, в принципе, в разработке есть там и по аутоиммунным заболеваниям интересные лекарства потенциальные. Ну вот, как пример одного из эффективности одного из таких препаратов, вот график выживаемости пациентов. Здесь каждая ступенечка – это смерть одного пациента. То есть это очень тоже тяжелый рак, это называется трижды негативный рак молочной железы. Трижды негативный он, потому что там отсутствуют маркеры, три маркера определенного вида, три рецептора. И когда, то есть, ну, у таких пациенток уже, в общем, практически не остается опции терапии, поэтому любая терапия, которая превосходит стандарт, это большой успех. И в данном случае вот здесь кривые разошлись очень хорошо. Это такие кривые называются графики Каплана-Мейера. И они как раз... Из них можно высчитать, насколько хорошо помогает препарат. В данном случае вот получается, что 0,48% это, ну, так говорят, что он снижает смертность на 52%. Когда мы получаем такую цифру. И также используют показатель медианной выживаемости. Вот здесь он оказался 12 месяцев по сравнению с 6,7 в группе химиотерапии.
Очень хороший результат. Это, кстати, новая мишень такая, ТРОП-2. Тоже впервые препарат был зарегистрирован против такой мишени. Как пример. Теперь вот обещал рассказать про клеточную терапию. Немножко переходим к ней. Мы уже вот коснулись, да, некоторых, так скажем, модальностей. Особенность вот современной вообще биофармацевтики, я тут такое небольшое отступление сделаю, это то, что появляется все больше способов воздействовать на мишени. Вот мы уже перечислили малые молекулы, низкомолекулярные вещества, антитела, конъюгаты антител с лекарствами, коснулись РНК-терапии. Сейчас поговорим про клеточную терапию. И Алексей Водовозов рассказывал про успехи генного редактирования. Пока что очень ранние, но воодушевляющие. И, ну, вообще генное редактирование, генная терапия. И таких, в принципе, становится все больше и больше. То есть если до... где-то до начала 21 века в основном были в ходу низкомолекулярные вещества, где-то вот нулевые, там, десятые годы – это эпоха такого появления биопрепаратов, то сейчас становится все больше способов воздействия на процессы в организме, и это прекрасно, потому что дает все больше возможностей. Как раз вот эти успехи терапии CAR-T, про который я говорил, что удалось вылечить пациентов с такими тяжелыми случаями онкологических заболеваний, это показатель того, что как раз вот эти новые терапевтические модальности, как их называют, да, ну, в частности, генные и клеточные терапии, они позволяют воздействовать не просто на течение заболевания или на симптомы, там, облегчая состояние пациентов, а они часто воздействуют на саму причину и таким образом позволяют вылечивать людей от того, от таких заболеваний, которые раньше были неизлечимыми. Ну, вот здесь очень схематически показано, как работает терапия вот этими CAR-T. То есть, что такое CAR? Это химерный антигенный рецептор. Это значит, что есть Т-клетка, которая, в принципе, способна распознавать и убивать клетки, несущие на поверхности чужеродные антигены. В принципе, раковая клетка несет на поверхность чужеродные антигены, как правило, потому что ну, вот у нее произошли внутри мутации, и поскольку все клетки предъявляют иммунной системе свое внутреннее содержимое, раковая клетка тоже предъявляет. Она является чужеродной. Но как бы рак начинается тогда, раковая опухоль начинает расти тогда, когда раковой клетке удается обмануть иммунную систему и прикинуться своей, так сказать. Она для этого использует очень много ухищрений, ставит себе на службу клетки иммунной системы в том числе. И вот новая, опять же, область иммунотерапии, которая расцвела в 10-х годах, и сейчас прям такой бум иммунотерапии наблюдается, связан с тем, что постепенно мы учимся воздействовать на клетки иммунной системы, чтобы они лучше распознавали раковые. Вот один из способов такого воздействия – это CAR-T. Тут берут Т-клетки, сейчас берут Т-клетки самого больного человека, и дальше их генно-инженерным способом модифицируют, вставляют им вот такой вот белок, ну, вставляют, точнее, ген, кодирующий этот белок, и на поверхности клетки появляется химерный рецептор, который направлен против каких-то молекул на поверхности раковой клетки. Ну, вот я говорил, что сейчас это используется для лечения лимфом определенного типа, вот множественной миеломы, то есть так называемых раков крови. И очень хорошие результаты здесь получены, но недостаточные. Поэтому все время пытаются улучшить их. А кроме того, в таких вот хороших результатов, как для гематологических заболеваний, не удается добиться в солидных опухолях. И здесь на сцену выходит еще один такой многообещающий тип иммунотерапии –
Это так называемые ТИЛы, то есть опухоль-инфильтрирующие лимфоциты, tumor-infiltrating lymphocytes. Вообще-то с них все начиналось. Еще в 80-х годах ученый такой Стивен Розенберг обнаружил, что у больных меланомой много лимфоцитов внутри опухоли, и, судя по всему, это не случайно. Потом исследования показали, что действительно они туда приходят, в опухоль, и, в принципе, они даже направлены против раковых клеток, но не способны пересилить вот эти защитные барьеры. И тогда же, которые ставят на их пути раковую опухоль. И тогда же были уже проведены эксперименты по выделению прямо вот этих вот лимфоцитов из опухоли. То есть у человека берут биопсию или когда вырезают опухоль, если это можно сделать, выделяют оттуда специфически вот эти вот опухолевые лимфоциты. Дальше их размножают в несколько дней в присутствии молекул, которые их активируют, и вводят обратно. И оказалось, что они действительно потом мигрируют, они уже такие как бы обученные, так сказать, вооруженные, они мигрируют в опухоль и способны убивать эти опухоли. Но тогда, в 80-х годах, технологии были слишком несовершенные. Технологии выделения, технологии вот этого роста лимфоцитов вне человеческого организма. И поэтому успехи были такими спорадическими. Не удавалось их поставить на такую промышленную основу. И вот только к настоящему моменту, там, к концу 10-х годов, компания, одной из компаний, даже уже нескольким, у них получилось сделать наконец-то такое вот промышленное и даже практически коммерческое производство этих лимфоцитов. Процесс, который занимает там, порядка 2-3 недель, а он должен быть очень быстрым, потому что особенно если это быстрорастущая опухоль или опухоль, подверженная лечению уже до этого, а это практически всегда пролеченные пациенты, там запущены процессы опухолевой эволюции и метастазирование, и они довольно, многие пациенты не могут ждать там 2 месяца, пока будет изготовлена эта терапия. Вот, и, наконец, вот с помощью такого процесса, здесь показано, что, они вводятся человеку и сами идут внутрь опухоли, находят опухолевые клетки, против которых они настроены уже. Они настроены, в общем-то, самой иммунной системой и связываются там с этим опухолевым антигеном и уничтожают опухолевую клетку, выделяя различные токсичные, так скажем, для опухолевой клетки вещества. И вот с помощью такого процесса удалось добиться, наконец, хороших результатов вот при лечении рака шейки матки, в частности. Такие результаты похожие при лечении рака легких получены, и меланомы, конечно, тоже. И, особенно, почему я тут выделяю рак шейки матки, потому что, скажем, меланома и рак легких, они лечатся и вот так называемыми антителами-ингибиторами иммунного чекпоинта. То есть это антитела, которые, грубо говоря, снимают тормоза с клеток иммунной системы и позволяют им атаковать опухоль. А рак шейки матки таким образом лечится очень плохо. И это вообще одна из первых клеточных терапий, которой удалось добиться вот таких вот стабильных результатов. Ждем более масштабных исследований. Да, очень важно, что все эти пациентки были уже пролечены, причем пролечены иммунотерапией тоже, и она им не помогла. И то, что именно у них удалось добиться такого впечатляющего успеха, что вообще вот у троих из 27 удалось добиться полной ремиссии, это очень хороший результат. Вот. Это мы уже перешли в целом вообще к тому блоку, который рассказывает про препараты, которые еще не одобрены, но находятся в исследованиях и показывают хорошие результаты. И теперь мы уходим от онкологии. Я расскажу про вакцину от малярии. Вообще, кстати говоря, вот после того, как
получился такой замечательный результат с вакцинами от коронавируса, вообще ко всему вакцинному направлению интерес повысился. И сейчас на очереди, будем надеяться, успехи новых вакцин, в том числе использующих вот эти вот технологии векторной РНК, и, в смысле МРНК и вирусных векторов, которые дали такие хорошие результаты в коронавирусных вакцинах.

0: FDA являются Минздравы разных стран. В России это Минздрав Российской Федерации, хотя частично функции регуляторики распределены между еще несколькими федеральными агентствами и министерствами. Значит, что можно сказать про их взаимодействие? Грубо по регуляторике мир делится на две большие части. Одна большая часть с, так скажем, сильной регуляторикой, и вторая с не такой сильной регуляторикой. На территориях с сильной регуляторикой действует правило так называемой ICH. Это Международный совет по гармонизации требований к лекарствам, который разработал и вот совместно со всеми агентствами на этих территориях разрабатывает очень логичные и полные правила по разработке, регистрации, производству и обращению лекарств. И к этим территориям относятся США, Западная Европа, Австралия, Канада, Швейцария и некоторые другие страны. Ну, там есть разные градации, но это несущественно. В общем, можно сказать, что США и Евросоюз являются флагманами в этой области, потому что именно там наиболее проработанные, даже в Евросоюз, я бы сказал, там наиболее проработанные, логичные, понятные и прозрачные требования. На других территориях, в частности в России, пытаются постепенно подтягивать свои регуляторные требования к этим, но они пока еще отстают. В частности, тут же дело не только в том, чтобы их внедрить на законодательном уровне, но и в том, чтобы они соблюдались. И у нас, вот как бы в 90-х годах Россия сильно отстала в силу объективных причин от глобальных процессов вот в этой области, так до сих пор это отставание преодолеть не удалось. То есть у нас фрагментарно внедрены элементы этой регуляторной системы, но далеко не полностью и выполняются не полностью.
1: Появились либо испытываются и могут войти в ближайшее время на рынок препараты для лечения кожных болезней, таких как экзема и псориазы?
0: Да, конечно, и они вышли уже на рынок и продолжают исследоваться и выходить на рынок. Для лечения псориаза постоянно выходят на рынок все новые антитела против различных интерлейкинов. Ну, речь идет о тяжелом псориазе, конечно, в первую очередь. Там, к сожалению, вот эти вот аутоиммунные заболевания, наверное, практически все, они принципиально пока неизлечимы. Потому что, когда уже запущен процесс атаки на свои собственные клетки, органы и ткани, его уже развернуть вспять, на нынешнем этапе развития науки невозможно. И поэтому речь идет только о том, чтобы затормозить эти заболевания. И, в принципе, большинству помогают такие обычные лекарства в виде таблеток, противовоспалительные. Мы говорили уже о рассеянном склерозе. И в псориазе то же самое. То есть помогают мази разные степени, так сказать, силы воздействия. Но есть тяжелые пациенты, которые не отвечают ни на какое лечение. Вот для таких есть достаточно эффективные, хотя и дорогостоящие, и требующие там регулярных инъекций биопрепараты. У нас еще 3 минуты на свободное общение. Спасибо всем большое. Спасибо за хорошие вопросы, интересные. Всем пока.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Сергей Грищенко, инженер-конструктор, участвовал в разработке самолетов марки Су, ОКБ Сухого, старший преподаватель кафедры проектирования и сертификации авиационной техники Московского авиационного института.
2: Добрый день, Сергей.
3: Здравствуйте.
2: Ну, сейчас мы будем говорить о настоящей космонавтике, наконец-то, с вами. Но прежде чем мы это сделаем, давайте зададим вопрос нашим зрителям. Вы можете перейти по ссылке в чате трансляции и выбрать, какой из этих аппаратов на самом деле не является летательным аппаратом. Присылайте ответы с номерами этих картинок в конце, после доклада. Нам Сергей расскажет, что же это на самом деле такое. А к вам такой вопрос. На каком из фантастических летательных аппаратов вы бы сами хотели прокатиться?
3: Я бы предпочел летать на реальных летательных аппаратах. Вот. Фантастика такой жанр, даже если у нас авторы обладают определенными знаниями, да, они все равно не способны свои творения проработать достаточно подробно, чтобы можно было обойтись без каких-то логических дыр, там, может быть, либо очень узкоспециальных, либо глобальных. Ну и, собственно, об этом мы сейчас с вами и поговорим. Вообще, полеты очень больная тема для человечества на протяжении многих веков. Последний век, конечно, в меньшей степени, но все же. Но последние 100 лет мы, конечно, летаем на самолетах уже. Для нас это вполне обыденная вещь, там пересечь океан или континент на самолете. Но людям этого мало. Они хотят летать на чем-то другом, выдумывать какие-нибудь там неизвестные, непонятные летательные аппараты. Да? Вот, и что касается фантастики, это все там уже достаточно подробно описывается. Это может быть достаточно нехорошо себя проявлять, потому что в фантастике есть одно свойство, в данном контексте не очень хорошее. Да? Фантастика вызывает эмоции, ну, как художественный жанр, она вызывает эмоции, она впечатляет и вдохновляет, и мотивирует, в том числе людей, которые обременены некоторыми компетенциями. Да? Ну, вот, то тут, то там слышно, что один изобретатель там сделал летающую тарелку, другой какую-то там виману построил, а лаборатория реактивного движения НАСА на полном серьезе испытывает медное ведро, подключенное к микроволновке, ищет у него тягу. Вот. А если говорить о неокрепших умах, так это вообще может быть очень грустная история. Вот посмотрит ребенок фильм «Пятый элемент», посмотрит на вот эти вот автомобили, которые кружат над тысячеэтажными небоскребами, и все, решит посвятить всю свою жизнь созданию такого вот аппарата. И хорошо, если суровая правда реальности остудит его пыл, так сказать. Со мной, в общем-то, так оно и произошло, правда, не до конца. Вот. И с вами я хочу для начала сделать то же самое. Я хочу остудить, так сказать, пыл ваш, да, чтобы мы более адекватно смотрели на вот фантастические летательные аппараты. Итак, что же нам на сегодняшний день известно в области полетов и летательных аппаратов? Чтобы полететь там, где свирепствует бессердечная гравитация, нам надо уравновесить, как минимум уравновесить силу тяжести. То есть создать силу, которая будет не меньше по величине и направлена в противоположную сторону, то есть вверх. Такую силу называют подъемной. И за последние 100 лет в этой области мало что изменилось. Нам известно всего три способа создания подъемной силы сейчас. И первый из них — это аэростатический способ создания или принцип. Так летают воздушные шары, аэростаты, дирижабли. И, по сути, это сила Архимеда. Да? Вы прекрасно можете ее ощутить, если плаваете в море или держите в руках воздушный шарик. Я думаю, с этим проблем нет. Следующий принцип, известный человечеству, это аэродинамический. Так летают самолеты и вертолеты. Основа современной авиации. Сейчас я скажу максимально обтекаемо, да, и максимально упрощу, чтобы в меня помидорки не полетели. Значит, жесткое крыло самолета и лопасть винта вертолета, с аэродинамической точки зрения это в принципе одно и то же, устроены таким образом, что поток воздуха над поверхностью бывает, ну, не бывает, а он точно больше, чем под поверхностью. И в соответствии с законом Бернули давление среды над поверхностью крыла или лопасти будет меньше, чем под. И, соответственно, за счет разницы давления у нас и появляется аэродинамическая подъемная сила. Понятно, да? То было аэростатическое, здесь уже у нас аэродинамическое, то есть требуется движение. Ну и третий принцип создания подъемной силы, который нам известен, это, ну, давайте так его назовем, реактивный. Он более универсален по сравнению с предыдущим. Ему не требуется атмосфера какая-то, ну и он может, в общем-то, работать в любые стороны. Так летают ракеты, некоторые летательные аппараты могут вертикально взлетать и садиться благодаря этому принципу. И в основе этого механизма у нас лежит закон сохранения импульса. Чтобы полететь в одну сторону, надо взять и что-нибудь тяжелое отбросить из себя в другую сторону. Да, вот у нас так вот он и работает. Теперь немножко по конструкции. Да. Любому летательному аппарату требуется энергия как для движения, так и для, ну, для собственных нужд, так сказать. Да. И для этого на борту любого летательного аппарата есть силовая установка. Она создает, вырабатывает энергию, чтобы лететь, и питает различное оборудование, которым также напичкан любой летательный аппарат. Все это непростое содержимое у нас заключено в так называемый планер. Это самолетный термин, я не знаю, как в других там вертолетах тоже, может быть, планер зовется, или ракетах, но это не что иное, как каркас, скелет, на который натянута, если можно так сказать, обшивка. Вот, ну, грубо говоря, это железяки. Да? Очень часто это алюминиевые или титановые железяки, но, надеюсь, вы меня поняли. Ну и смыслом существования летательный аппарат у нас наделяет экипаж и целевая нагрузка. Экипаж у нас осуществляет оперативное управление летательным аппаратом непосредственно в полете, в том числе и пилотирование, а целевая нагрузка – это то, что летательный аппарат возит как транспортное средство. Это там люди, посылочки, бомбы могут быть. Ну и последнее в вводной части, но, наверное, самое главное. Любой летательный аппарат – это очень сложный компромисс. Ну, например, это компромисс между прочностью и массой. Прочная конструкция всегда тяжелая. Мы можем создать избыточную прочность, но при этом мы наберем такую массу, что никуда просто не полетим. Летательный аппарат должен быть легким, ну и, как правило, он выглядит легким при этом. Да? Посмотрите на современные самолеты, они все выглядят достаточно легкими. Вот, вот на слайде здесь можете видеть такие шуточные изображения из учебника по ведению специальности для авиационных вузов, где показаны летательные аппараты, в которых забыли, что такое компромисс, который делали узкие специалисты в каких-то своих отдельных конкретных областях. Теперь давайте погружаться в фантастику. Перед форумом мы проводили опрос, какой же летательный аппарат мне взять на разбор. Надо сказать, на результаты опроса у нас повлияла современная популярная культура. То есть выбирали в основном те летательные аппараты, которые более-менее известны. Мы пойдем от самого нереалистичного летательного аппарата, самого фантастичного, к наиболее реалистичному. Да, взяли всего три. Это пепелац, железный человек и орнитоптер из Дюны. Еще надо отметить, что наиболее реалистичные летательные аппараты, за исключением некоторых не очень популярных, оказались в конце рейтинга. Ну, видимо, зрелищность и реалистичность – вещи несовместимые. Итак, пепелац. Сразу вопрос, а почему именно пепелац? Да? В вариантах в опросе даже не было какого-нибудь там тайфайтера из «Звездных войн» или того же летающего автомобиля из «Пятого элемента». Я хотел их включить, но понял, что таких летательных аппаратов в фантастике огромное множество, и все их объединяют одно свойство. Они неизвестно, как летают. То есть мы все с вами сейчас посмотрели принципы полета, а у этих летательных аппаратов непонятно, что создает подъемную силу, как они летают. Ну и пепелац я взял как сатиричный образ, который, можно сказать, высмеивает вот эту вот логическую дыру. Да, как же летательный аппарат летает, который пепелац, в общем-то, летает именно таким вот образом, неизвестно как. В общем, без гравицапа он может только вот так летать, да, как говорится в фильме. А с гравицапа в любую точку Вселенной за 5 секунд. Гравицап – это такое маленькое устройство, которое даже в пепелац не надо никуда ставить. Ее надо просто в нужный момент открыть, сказать «ку» и закрыть. Вот. Видимо, на запорожце точно так же можно в галактику Андромеды скататься. Такие вот технологии на плюке. Вот, Плюк — это вымышленная планета, куда попали после встречи с межгалактическим бомжом главные герои и встретили там аборигенов, которые являются странствующими артистами и, в общем-то, путешествуют на этом самом Пепелаце. Как я уже сказал, да, Пепелац — это у нас такой сатиричный собирательный образ всех летательных аппаратов, которые неизвестно как летают. Но их объединяет не только это. Например, их объединяет логические дыры, которые у них, у всех общие. И почему эти логические дыры появляются? Ну, моя версия такая, что либо слишком сложно и слишком долго пытаться что-то объяснить, либо просто не хватает фантазии. Хотя я думаю, что в Пепелаце очень многие логические дыры были сделаны намеренно. Итак, ну, попробуем разобраться. Да? Вот, например, конструкция. Как и у многих летательных аппаратов, в том числе и Пепелаца, летательная конструкция производит достаточно монументальное впечатление, будто проектировали его как памятник, а не как летательный аппарат. То есть выглядит он очень тяжелым. Многие летательные аппараты из фантастики тоже выглядят очень тяжелым. Иногда их делают такими с той целью, чтобы, опять же, произвести впечатление, что это очень мощная машина. Но, опять же, если специалист на это смотрит, он будет говорить, ну как же это будет летать при такой вот избыточной массе. Да? Не важно, каким образом он летает, важно то, что его нужно в любом случае делать как можно легче. Дальше. Силовая установка. Что это такое? В фильме не говорится. Я думаю, намеренно. Говорится, на чем он работает. То есть закидываются некоторые такие удочки, да, показывают эту силовую установку. Да, можете посмотреть, вот она вот что-то там такое горит под такой вот крышкой. Полагаю, что главные герои в свободное от выступления время над этой дырой могут кашу варить. Туда можно спуститься для обслуживания. Ну и топливом выступает некий луц, который делают из воды. Вряд ли это водород. Водород, во-первых, некуда поместить в этот Пепелац, во-вторых, ну, вряд ли он вырабатывает достаточное количество энергии. Скорее всего, это термоядерное топливо, а это термоядерный реактор. Все вроде бы неплохо, но дело в том, что вот такой вот пол не защитит от избыточного нейтронного потока, который возникает в случае осуществления управляемого термоядерного синтеза. То есть выжить в этом Пепелаце будет проблематично. Хотя, может быть, конечно, вот этот вот гофровый пол – это какой-то сверхплотный сплав, который от радиации защищает, но вот такая вот крышка с ручкой – это перебор. Ну и дальше самое интересное – полет. Когда мы не видим какого-нибудь видимого источника движения, мне, как специалисту, сразу вспоминается закон сохранения импульса, который гласит, что просто так прийти в движение не получится. Закон сохранения импульса гласит, что импульс системы не может измениться, импульс механической системы. То есть если мы хотим заставить что-то двигаться, надо осуществить механическое взаимодействие, чтобы обменяться импульсом. Взаимодействие может быть не только телесным, да, непосредственный контакт. Это может быть взаимодействие полями, электрическими, магнитными или гравитационными. Вот, например, если вы возьмете магнитик какой-нибудь, да, положите его куда-нибудь и притянете его другим магнитиком, да, это не значит, что у него вдруг каким-то образом появился импульс. Нет, он отнял часть импульса у вас. У вас импульса много, у него мало, но вы им обменялись. Третий закон Ньютона как раз об этом и говорит. Можно, конечно, выкрутиться, что здесь, например, какое-нибудь антигравитационное устройство, которое искривляет пространство в обратную сторону, и за счет этого как раз и взаимодействует с планетой, отнимая у него часть импульса у этой планеты. Но у таких летательных аппаратов есть один недостаток. В пустом пространстве они таким образом полететь не смогут. Нам нужен реактивный двигатель, который как раз и может заставить летательные аппараты в пустом пространстве начать двигаться. Значит, мы будем ставить оценки нашим летательным аппаратам по шкале нереалистичности пепелацами. Да, максимальная оценка 10 пепелацев. Давайте оценим пепелац при помощи пепелацев. Итак, конструкция. Я поставил 5, потому что ее, конечно, можно осуществить, но он очень старый. Тем не менее, он может осуществлять межгалактические перелеты и при этом сохранять герметичность. Там, видимо, материалы какие-то очень странные. Силовая установка. Принцип реальный, осуществление сомнительное, поэтому 8. Ну и полет – вещь нереальная. Закон сохранения импульса – вещь так, столь же бессердечная, сколько и гравитация. Поэтому 10 пепелацев из 10. В итоге чуть меньше 8 пепелацев получилась оценка. Дальше. Летающая броня железного человека. Если у кого-то остались сомнения насчет того, считать его летательным аппаратом или нет, я сейчас их развею. Это аппарат, да, он летает, да, он имеет внутри себя экипаж, очень сложное оборудование, силовую установку, является средством доставки средств поражения. Поэтому здесь никаких сомнений быть не должно. Полет. Здесь есть видимый источник движения, реактивная струя. То есть в отличие от любого другого там, условного пепелаца, мы понимаем, что он использует реактивный принцип движения. Однако откуда эта реактивная струя берется? Первый сразу вопрос, да? Первая логическая дыра. Эта броня оснащена так называемыми репульсорами. То есть именно она изрыгает, видимо, горячую плазму, но, видимо, не настолько горячую, чтобы можно было расплавить пол. Ну ладно, это уже придирки. Но откуда эта реактивная струя берется? Топливо в такой костюм вряд ли можно поместить в достаточном количестве. Да и из комиксов, мультфильмов и фильмов известно, что эта установка работает на электричестве. Под плазменные двигатели тоже не притянуть. Она работает и в атмосфере, и в космосе одинаково хорошо, и может работать неограниченно долго. Долго думал, как можно закрыть эту логическую дыру, и придумал. Это свойство самой вселенной Марвел. Вот судите сами, она допускает локальное нарушение закона сохранения массы. Смотрите, вот у нас есть такой персонаж, Брюс Бэннер. В спокойном состоянии он весит примерно 60 килограмм. А стоит ему рассердиться, он уже весит 600 килограмм. Да? Десятикратный прирост массы стоит только понервничать. Или вот еще пример. Вот главный герой отдыхает на борту личного самолета Тони Старка. И вот в какой-то очень, видимо, хороший момент из пола начинает вылезать гладкий, без стыков, шест для танцев, так сказать. Только вот проблема в том, что высота салона в два раза больше, чем высота отсека внизу. Такому шесту просто негде внизу поместиться. И кроме того, чтобы надежно стоять, ему хотя бы на четверть надо быть еще в глубине, внизу. Видимо, нарушение закона сохранения массы в этой вселенной настолько обыденное явление, что существует устройство, которое это успешно использует. Ну и репульсор, видимо, это одно из таких устройств. Вот, с этим разобрались. Дальше. Конструкция, да? Сама конструкция в фильмах, во всех фильмах показывается очень подробно. И этого вполне достаточно, чтобы сделать костюм для косплея. То есть ее, в общем-то, можно воплотить хотя бы визуально. Нас больше всего интересует материал, из которого все сделано. И в свое время, будучи студентом, когда я это услышал, мы там с товарищами очень сильно над этим смеялись. Это сплав золота и титана. Я был приятно удивлен тем фактом, что такие сплавы существуют, и знают о них достаточно давно. И чтобы узнать текущее состояние, да, в этой области, я пошел гуглить и наткнулся вот на такие вот сумасшедшие заголовки. Да? Физики случайно создали сплав в 4 раза прочнее титана. Там, или создан новый сплав в 3 раза более прочный, чем сталь, в 4 раза более твердый, чем титан. Это же сенсация, да? Это интерметаллиди титан 3 аурум. Вот. Странно, что это еще в 2016 году произошло. Странно, что в авиации это не применяют. Да, я, конечно, начал искать первоисточник, но ведь это же сенсация. Да? Комиксы предсказали будущее. Понял, что это очередной журналистский косяк. На самом деле в оригинальной статье о прочности вообще ни слова не говорится. Ни слова. Речь идет о твердости, причем обнаружили это случайно, когда пытались алмазным напильником соскоблить немножко стружки этого материала, у них ничего не получилось. Вот. Журналисты у нас перепутали два понятия – твердость и прочность. Это разные вещи, если что. Вот твердость – это способность сопротивляться внедрению такого вот более твердого материала. То есть чем тверже материал, тем сложнее его поцарапать, например, или поковырять. А прочность – это способность сопротивляться длительному воздействию нагрузки и не разрушаться. Значит, твердость зависит от очень большого количества параметров и характеристик, но главным образом она зависит от свойств кристаллической решетки. А вот прочность, как ни странно, ну, применительно к металлам, от свойств кристаллической решетки зависит в гораздо меньшей степени, потому что металл – это не единый кристалл, он состоит из зерен монокристаллов, в нем есть трещины, пустоты, сами кристаллические решетки вот этих вот зерен, они несовершенны, поэтому прочность там может быть намного-намного ниже, чем прочность самой кристаллической решетки. Для сравнения я привел два материала – стекло и авиационный алюминий. Да, стеклом можно поцарапать такой алюминий, но тем не менее на растяжение авиационный алюминий намного стекло превосходит. Нажатие, правда, они сопоставимы, но это уже совсем другой механический процесс. Сжатие имеется в виду. Дальше. Ну, я решил сравнить существующие авиационные сплавы с предполагаемыми свойствами вот этого вот интерметаллида, из которого сделан, предполагаемо может быть сделан железный человек. Вот. Ну и, как видите, за счет избыточной плотности, да, то есть у него плотность получилась где-то примерно 8 грамм на кубический сантиметр, да, это очень большая плотность, он значительно проигрывает современным авиационным сплавам. Ну и теперь силовая установка. Это так называемый дуговой реактор. Это устройство, которое осуществляет холодный ядерный синтез. Опять же, в нашей Вселенной такой невозможно. Да? Холодный ядерный синтез – то же самое, что термоядерный, только без сумасшедших температур. Многочисленные заявления об успешном осуществлении холодного ядерного синтеза до сих пор на проверку оказывались либо журналистскими утками, либо неправильно интерпретированными результатами экспериментов. Вот, значит, на холостом ходу это вообще комичная ситуация. Он питает электромагнит, который не дает шрапнели проникнуть в сердце Тони Старка. Да? Но опять же, здесь очень интересный момент. Где там сердцу со шрапнелью поместиться? Посмотрите, туда вот можно вот так ладонь засунуть. Я не врач, конечно, но, по-моему, на сердце там места вообще не остается. Вот. Но здесь проблема, две проблемы главных. Да? Первая проблема – это мощность этой силовой установки. По словам Тони Старка, если его расчеты верны, а они верны, его мощность составляет 3 гигаджоуля в секунду. Это 3 гигаватта. Вот реактор Тони Старка 3 гигаватта выделяет, а вот 3 энергоблока атомной электростанции, которые выдают все те же самые 3 гигаватта. Вот хотели бы в груди носить электростанцию? Я бы вот не хотел. Но это ладно. Я не стал рассматривать сложные вопросы касательно энергоснабжения костюма. Вообще нужна ли ему такая мощность? Требуется ли как-то эту мощность регулировать, как этот реактор отреагирует на резкое изменение нагрузки, я не стал это смотреть. Я сосредоточился на другой проблеме. А именно эта проблема касается без исключения всех систем, в кавычках, фантастических, которые используют невероятное количество энергии. Это проводники. Предположим, что у нас есть там источник сотен тераватт, который выдает сотни тераватт мощности, потребитель, который эти тераватты жрет нещадно. Но от источника до потребителя их надо доставить. Да, вот, наверное, слышали в фантастических фильмах, часто иногда бывают такие фразы, там, перенаправить энергию на щиты или на гипердвигатель, смываемся отсюда. Там. Вот. Но если для таких целей, да, понимаете, в таких системах должны быть различные силовые линии, буферы, там, реле, переключатели и так далее. Если пользоваться обычным электричеством, обычными проводниками, то это совершенно не подходит. Вот смотрите, да, у нас есть, ну, например, 30-киловаттный провод. Правда, здесь не 30-киловаттный, здесь там, от одного до нескольких десятков киловатт провода показаны. И они примерно с палец толщиной. А вот проводок, который исходит из реактора Тони Старка, маленький. Вот и думайте, насколько это реально. Можно, конечно, выкрутиться сверхпроводниками, но, опять же, мы не знаем, можно ли сделать сверхпроводники, которые работают при нормальных условиях, будут ли они стабильно работать под такой нагрузкой, и соединение сверхпроводников. Если обычные проводники надо соединять правильно, иначе они просто сгорят, то сверхпроводники надо тоже каким-то особым образом соединять. Передача миллионов ампер – это вам не шутки. Оценочки. Конструкция, в принципе, более-менее реальная, поэтому 3 бипилации. Силовая установка – нет, это не работает в нашей Вселенной, поэтому 10. Полет – принцип реактивный, но откуда берется реактивная струя, мы не знаем, поэтому поставил 6 бипилаций. В итоге чуть больше 6 бипилаций из 10. Ну и теперь мы снова возвращаемся на пустынную планету, но не на Плюк и даже не на Татуин, а на Аракис. В последней экранизации «Дюны» показали очень интересные летательные аппараты, которые называются орнитоптерами, и они используют машущий полет, машущее крыло. Надо сказать, что художники в новом фильме несколько исказили образ летательных аппаратов из книг. Там были аппараты более похожи на птиц, а здесь больше похожи на насекомых. Ну, в частности, на стрекозу, поэтому, наверное, правильнее будет называть его стрекозоптером каким-нибудь. Полет здесь аэродинамический, и здесь на самом деле минимум вопросов. Такое, в принципе, осуществимое, так называемое хлопающее крыло, но трудно сказать, можно ли это реализовать на таких вот больших размерностях. Конструкция, это, она грешит все тем же, что я и сказал ранее. Это большая, внушительная и тяжелая. Но авторы, видимо, это понимали, и, может быть, это просто простая броня, хотя много брони на борт тоже не получится взять, иначе придется пожертвовать целевой нагрузкой. Ну и, соответственно, силовой установкой такие аппараты оснащены тоже достаточно сильные. Ну и крыло. Прототипы аппаратов с машущим крылом сейчас существуют, и это в основном все беспилотники. Существуют, есть успешные эксперименты по имитации полетов насекомых. Вот, но сравнивать насекомых, птицы, самолеты вообще говоря некорректно, потому что у живых летательных аппаратов есть существенное преимущество относительно неживых. Да? Они созданы из самовосстанавливающихся материалов. То есть мышечные волокна способны восстанавливать повреждения, которые могут накапливаться в процессе полета, чем не могут похвастаться обычные конструкционные материалы. Но дальше сравнивать я не буду, потому что такое крыло этому аппарату не нужно вообще. Вот смотрите сами, он может, во-первых, летать без использования взмахов, то есть планировать. Да, в фильме это хорошо показано. Дальше. В полете он машет крылом постоянно. Является ли это более экономичным режимом полета? Это вопрос, и вопрос сложный. Надо иметь представление о механизме, который приводит в движение лопасти вот этого вот крыла. Скорее всего, будет очень много потерь. Потери в механизме, потери на взмах, потери на инерцию лопасти и так далее. Скорее всего, если мы будем сравнивать, то обычный летательный аппарат с жестким крылом и реактивными двигателями будет намного предпочтительнее. Получается, мы из футуристичного стрекозоптера получили обычный летательный аппарат. Но, с одной стороны, мне возразят, что летательные аппараты будущего вертикально взлетают и садятся. Да? Они все так умеют. Допустим, но, во-первых, можно сделать вертолет. Он будет обладать плюс-минус теми же характеристиками. Во-вторых, эти аппараты оснащены очень мощными реактивными двигателями, которые можно, опять же, использовать для вертикального взлета и посадки. Ну а в-третьих, во вселенной Дюны есть движитель по типу пепелаца. Зачем городить огород с этими стрекозоптерами, мне стало непонятно. Оценочки. Здесь неуды сплошные, да, у нас получаются. Конструкция я поставил 4, потому что нам потребуется прорыв в области материаловедения, чтобы создать супер-износостойкие материалы. Силовая установка – это, скорее всего, обычная турбина, так что это вполне реальная вещь. Правда, вибрации, которые будет создавать этот аппарат, может все разрушить за считанные минуты. Ну и полет – вещь такая не очень исследованная, поэтому поставил 2. В итоге чуть больше 2 пепелацев из 10. Может быть, появится энтузиаст, который подобный стрекозоптер в будущем построит. Но опять же, это будет, скорее всего, энтузиаст. Тратить деньги на воплощение в серии такой летательный аппарат вряд ли будут. Теперь вот что у нас получается. Да? Фантастика фантастикой, но помнить о свойствах нашей Вселенной, в которой мы с вами живем, нужно всегда. И меня как специалиста, например, да, конечно, фантастика, она впечатляет и вдохновляет, но еще сильнее меня впечатлит более проработанные и менее противоречивые летательные аппараты. И почему, кстати, пепелац я еще взял? Потому что это слово, имя нарицательным стало, да, в наших кругах, особенно как всегда, когда мы говорим о каких-то технических противоречиях или очень таких нелепых летательных аппаратах. Да? Мы их называем пепелацами. Вот. Но все-таки почему же вот эти аппараты такие? Почему человек выдумывает что-то вот такое вот совершенно непохожее? Да? Ну, отчасти, чтобы, конечно, впечатлить, потому что если мы покажем, что в будущем будут летать самолеты, вот, то скажут, ну мы же будущее смотрим, какие самолеты могут быть в будущем, самолеты сейчас, а в будущем наверняка будет что-то другое. С одной стороны, они, конечно, правы, но с другой стороны, если пытаться строить какие-то более-менее объективные прогнозы, то тоже можно ошибиться. Вот смотрите, да, вот открыточки, которые демонстрируют взгляд на наше современное небо художников начала 20 века. Сплошные дирижабли и самолеты с мягкой обшивкой. Красиво, но у нас сейчас летают совсем другие летательные аппараты, да? В начале 20 века случилась катастрофа дирижабля «Гинденбург». Он был заправлен водородом и в считанные секунды сгорел от случайной искры. Вот, в общем-то, после этой катастрофы эпоха дирижаблей благополучно, ну, неблагополучно, конечно, но завершилась. Потом появились самолеты металлические, цельнометаллические, что считалось немыслимым какое-то время, да? И история авиации пошла по совершенно иному пути, нежели представляли вот каким-то вот таким вот образом, да? Вот. Ну и напоследочек я хочу показать вам картиночку. которая лет 30 назад поставила человека в ступор, потому что технология, при помощи вот, которую можно использовать с этой вот картинкой и получить доступ к источникам, которыми я пользовался, к книжкам полезным, она лет 30 назад считалась немыслимой. Да? Вы можете достать карманный компьютер, прочитать этот код и увидеть ссылки на литературу и статьи. Вот, на этом я закончил.
2: Спасибо большое. Очень много новых подробностей я узнал о нереальных совершенно аппаратах, но про конвертоплан так и не услышал очень. Я рассчитывал понять, насколько это...
3: Конвертопланы сейчас летают.
2: Да, я знаю, насколько это перспективная технология, будет ли она
3: смотря для чего. Если транспортная авиация, то вполне.
2: Хорошо, давайте посмотрим еще раз на картинки необычных аппаратов и поймем, какой из них не летательный. Можем мы вывести результаты опроса, который провели в начале этого доклада?
3: Так, мнения разделились.
2: Да, мнения разделились, и практически второй и третий вариант, а верните нам картинки, признаны примерно одинаково нелетательными. Но третий вариант в большей степени. Что это такое вообще?
3: Это, забыл как называется, компания Доринье пыталась сделать летательный аппарат без крыла. То есть он работал только за счет турбины и вентилятора. Да? И вот этот вот прототип, который вы видите, это прототип, который реально летал. И проекты такого аппарата были, причем и пилотируемые. Да? Но они, конечно, не пошли в серию, но вот это вот летало. А нелетательным аппаратом является два. Это экраноплан. Это аппарат, который может подняться на очень небольшую высоту над ровной гладкой поверхностью, но это все, что он может быть, может сделать, несмотря на свое сходство с самолетами. Перемещаются они в основном над водой, и поэтому они являются водными судами, а не воздушными.
2: А первая штука это что такое?
3: А первая штука это циклокоптер. Это перспективные летательные аппараты, которые обладают весьма фантастической маневренностью, то есть они могут летать, крутиться, летать в бок, садиться на наклонную поверхность. Сейчас очень много беспилотных аппаратов таких, и есть проект уже пилотируемых циклокоптеров.
2: Классно. У нас есть вопрос от эксперта из зала, это Виталий Егоров, который может задать вам вопрос.
4: Да, спасибо за лекцию, интересно. Я, как думаю, многие зрители впечатлен новой «Дюной», и хочу все-таки попытаться своим вопросом как-то добавить ей реальности, отстоять, так скажем, орнитоптер, который, как и мне, я думаю, тоже многим понравился. Ну, во-первых, почему не все летают на антигравитационных двигателях, как вот вы сказали, на пепелацевой тяге? Может быть, она просто дорогая, поэтому проще крыльями махать. Но по поводу крыльев, давайте все-таки об этом вопрос будет. Все-таки Дюна — это другая планета, Аракис. Можно ли представить такое сочетание силы притяжения и плотности атмосферы или каких-то характеристик атмосферы вполне реальных, где вот такая аэродинамическая схема с машущим крылом будет иметь какие-то преимущества, например, в сравнении с тем же Су-25, то есть обычным самолетом?
3: Ну, отвечу на первый вопрос по поводу двигателя пепелаца. Это для меня тоже оказалось вопросом, почему именно так. Да? Они просто-напросто не взяли свои летательные аппараты на эту планету Аракис. То есть они прилетели и стали пользоваться тем транспортом, который там был. Сразу два вопроса. Откуда на этой планете, где практически нет никакого производства, есть такие летательные аппараты? Почему они такие? Ну, может быть, это какие-то культурные особенности, допустим. Да? Вот. Но по поводу дешевизны антигравитационных приводов, это тоже, я считаю, говорить некорректно, потому что речь идет о феодале, в руках которого производственные возможности целой планеты. Поэтому я не думаю, что для Атрейдисов или Харконинов это будет слишком дорого. Я думаю, это, в принципе, привычная вещь. Тем более они на своих планетах, на этих антигравах спокойно летают. Отвечая на второй вопрос, я скажу, что заметное качество самолета с аэродинамической точки зрения может измениться только в том случае, если меняется такой параметр среды, как вязкость. То есть если мы говорим, например, о плотности, да, чем качество летательного аппарата аэродинамическое измеряется? Оно измеряется отношением подъемной силы к сопротивлению. И если мы подставим формулу, мы просто увидим, что плотность среды сокращается. У нас остаются одни только аэродинамические коэффициенты, которые как раз зависят от геометрии летательного аппарата и свойств вязкости среды, ну, соотношения вязкости и сил трения. Вот. И чтобы у планеты были заметно отличались свойства вязкости его атмосферы, если мы говорим о газах, то эта планета должна очень сильно отличаться по пригодности пребывания на ней. То есть если мы говорим о планете, где вязкость будет сильно больше или сильно меньше, то пребывать на этой планете и нормально дышать просто не получится. Да? Вот, например, если на Венере, там вязкость среды, скорее всего, больше, намного. Да? И там, соответственно, человек не выживет. То же самое с Марсом, например. Да? Поэтому, если посмотрим на Аракис, она просто более засушливая, поэтому вряд ли там качество летательных аппаратов будет как-то меняться. А что касается гравитации, то тут тоже, конечно, вопрос сомнительный. Если посмотреть на то, как чувствуют себя люди на разных планетах, они, судя по всему, вообще не испытывают какого-то конфликта между инерцией ноги и ее весом. То есть если долго, например, пробыть на одной планете, мозг привыкает к этому соотношению, то на другой планете вступает в конфликт, и человек в лучшем случае начинает спотыкаться. Да, вот смотрели, наверное, кадры высадку на Луну, там астронавты прыгают, потому что это оказался единственный более-менее адекватный способ перемещения по поверхности с такой гравитацией. Вот, надеюсь, я на вопрос ответил.
4: Спасибо.
2: Спасибо большое. Предлагаю вот сейчас сыграть в блиц. У вас будет 3 минуты. Я буду задавать вопросы, и нужно отвечать на них как можно короче. И мы посмотрим, сколько удастся охватить за это время. Можем запустить. Алексей Березкин спрашивает. Прокомментируйте, пожалуйста, технологию варп-двигателя. Возможен ли? И если на эту тему какие-то мысли у отечественных ученых?
3: Скорее всего, нет, и по той причине, которую я озвучивал, что требуется, во-первых, очень большое количество энергии, во-вторых, эту энергию от потребителя до от источника до потребителя надо доставлять, и вряд ли это осуществимо. Это ни один материал такой поток энергии просто не выдержит.
2: Михаил Сычев, что вы думаете о парящих городах Крутикова и возможно ли они в принципе?
3: Чисто технически, конечно, возможно, но город в любом случае и так энергозатратное и финансово затратное предприятие. А летающий город, я думаю, там будет в разы тяжелее его поддерживать с точки зрения энергии, ну и, соответственно, в разы дороже на нем жить.
2: Анна Михеенко спрашивает, что, по-вашему, быстрее, Тардис, Энтерпрайз, корабль теней из Вавилона-5 или тысячелетний сокол?
3: Кто там дуку Кесселя срезал? Сокол? Да, значит, тысячелетний сокол точно.
2: Даниил Ноготков, прикиньте навскидку размах крыльев Змея Горыныча для возможности полета.
3: Но мне тогда нужно знать, какой от носа до хвоста Змея Горыныча. Тогда могу прикинуть и размах крыла.
2: А какая там, задам вопрос дополнительный, какое соотношение должно быть?
3: Ну, как минимум примерно равны, но размах крыла, как правило, немножко 1,2 больше.
2: Угу. Павел Чекалов, какой самый реалистичный из самых быстрых летательных аппаратов для полетов в атмосфере?
3: Те, которые летают сейчас, да, из самых быстрых, наверное, это аппарат SR-71. Вот он реальный, и он летал. Мы можем это видеть.
2: А какой самый реалистичный, самых быстрых межзвездных летательных аппаратов?
3: Ну, мы межзвездный полет пока не реализовали, поэтому судить об этом сложно. Ну, наверное, аппараты, которые перемещаются до световой скоростью, будут, наверное, все-таки самыми реалистичными.
2: А Иван Крапанцев спрашивает, были ли случаи, когда первое впечатление об аппарате, ну, что он сейчас тут же упадет, при детальном анализе менялось на в целом, в общем, вполне себе.
3: Ну, это как раз орнитоптер, да, сначала смотрел и подумал, что за ерунда, но, посмотрев повнимательнее, я понял, что вполне себе реализуемая вещь.
2: Игнат Пчель спрашивает, пригодятся ли этим летательным аппаратам технологии будущего при строительстве зданий, выходящих за земную атмосферу, так называемых space-скреперов или космоскребов?
3: Я думаю, что пригодится, потому что при строительстве таких зданий нам потребуются инновационные материалы, которые будут обладать высокой прочностью, высокой жесткостью и при этом минимальным весом. Поэтому, да, я думаю, пригодятся.
2: Михаил Сычев, что думает уважаемый спикер про проект ЭКИП и почему его испытания и доработка не возобновляются?
3: Какой проект?
2: ЭКИП.
3: А что это такое?
2: Я не знаю.
3: Я не знаю.
2: Отлично, идем дальше. Евгений Гусев, почему в серию не пошли махолеты?
3: Ну...
2: Все.
3: Именно по той же причине, почему птиц нельзя сравнивать с самолетами. Это... принципиально разные вещи, принципиально другие материалы требуются.
2: Хорошо. Сколько у нас ответов получилось? 6 ответов полных. Отлично, хорошо. Зато теперь можем поговорить спокойно и ответить на более развернутые вопросы. В фантастических произведениях часто можно видеть летательные аппараты, одинаково хорошо чувствующие себя как в атмосфере, так и в космосе. Насколько реалистичной выглядит идея применения атмосферно-космических смешанных аппаратов в будущем?
3: Но они не только в фантастике существуют, а в реальности. Ракетная техника — это летательные аппараты, которые как раз неплохо себя чувствуют как в атмосфере, так и в космосе. По крайней мере, пока, если лететь туда, наверх. Вот. Но если речь идет, скорее всего, о воздушно-космических самолетах или летательных аппаратах, которые не сбрасывают ступени, а просто с полосы взлетели и полетели в космос, то в этом направлении, в этой части могу сказать, что это перспективное направление, и предпосылки к будущему появлению таких летательных аппаратов есть. Это и многоразовость использования, это и появление новых инновационных двигателей, да, гибридных силовых установок, этих самых спиновых ротационных двигателей, которые обладают гораздо меньшей массой по сравнению со своими привычными реактивными аппаратами. Да, поэтому я думаю, что такое вполне осуществимо в будущем.
2: Отлично. Следующий вопрос от Вячеслава Антонова. Кажется, мировая отрасль космическая переливает из пустого в порожнее. То есть новые космические корабли, насколько я как гуманитарий понимаю, и являются лишь вариацией на тему. Они принципиально иными аппаратами, основанными на открытых учеными новых законах природы. То есть, грубо говоря, мы все летаем на ракетах и на космолетах.
3: Как я сказал, в области создание подъемной силы, последние 100 лет мало что изменилось. И открываемые законы природы новые сильно ситуацию в этом нисколько не меняют. То есть использовать существующие, недавно открытые новые законы природы никак нас не приблизило к созданию новых принципов создания подъемной силы. Так что поэтому особых изменений, наверное, и нет.
2: Карл Август Аванти спрашивает, почему в старинных фильмах в космос летали на вполне понятных аппаратах, а современные фантасты предпочитают малопонятный набор псевдотехнических терминов, объясняющих работу летательных аппаратов?
3: Ну, вполне понятные летательные аппараты для нас сейчас были в те времена таким же набором псевдотехнических терминов, поэтому это сравнивать, я думаю, не совсем корректно.
2: Денис Рассказов, есть ли какие-то фантастические летательные аппараты, у которых есть шанс быть построенными в будущем?
3: Из фантастических? Если из тех, кто мы разобрали, то могут аппараты с машущим или хлопающим крылом сделать, хотя трудно сказать, насколько это целесообразно. Ну или аппараты, которые используют исключительно реактивную тягу, да, которые тоже часто встречаются в фантастике, такие вполне могут быть построены в будущем.
2: Не зря спросил про конвертоплан. Роман Красноперов спрашивает, как вы оцениваете с точки зрения правдоподобности летательные аппараты из фильма «Аватар»? Они ведь похожи.
3: Ну это не сколько конвертоплан, а сколько аппараты, опять же, разновидность вертолетов, потому что лопасть того же летательного аппарата из «Аватара», она не создает реактивной струи, как кому-нибудь могло показаться. Она работает как крыло, и она создает аэродинамическую подъемную силу. Вот. Такие аппараты вполне осуществимы, и какие-то вариации, ну, в путь в беспилотном воплощении мы видим сейчас, да, очень сейчас активно развиваются квадрокоптеры, например, которые, в общем-то, более-менее на такие аппараты похожи.
2: Угу. Кирилл из Санкт-Петербурга спрашивает, почему вы считаете, что нужно, что важно соответствие законам Вселенной? Это ведь фантастика, и там другая Вселенная. Плохо, если не соответствует она собственным законам той самой фантастической Вселенной. То есть внутренней
3: происходящей. Ну, я об этом, конечно, отметил в докладе, да, что эти летательные аппараты можно объяснить только с точки зрения каких-то уникальных свойств кино или книжной Вселенной. Но, опять же, художественное произведение, оно впечатляет, да, оно создает какой-то эмоциональный эффект, и иногда под действием этого эффекта человеку, который, например, не обременен какими-то компетенциями, это может создать неверное представление о наших свойствах Вселенной. Да. Ну и даже люди, которые, опять же, специалисты в тех или иных областях, могут вдохновиться и пытаться что-то подобное построить. И это попытки могут быть просто-напросто безуспешными, потратить много сил, средств, а получат ничего.
2: Хорошо. Анонимус из Санкт-Петербурга спрашивает, я сокращу немножко этот вопрос, сможет ли когда-либо объем воздушных перевозок превзойти объем морских?
3: А он сейчас не превосходит? Ну, может быть и может. Трудно это сказать. Но это вполне возможно.
2: Флот просто дешевле в смысле перевозки продукции?
3: Ну, дешевле, не дешевле. Тут речь идет, наверное, о надежности. Но я думаю, они сейчас примерно эквивалентны. Вот. Но, наверное, да, взлетательные аппараты вряд ли могут посоревноваться с флотом. Но я думаю, в будущем вполне мы перейдем все на воздух.
2: Александр из Новосибирска. Какой максимальный теоретический размер животного, способного к полноценному полету, использующему силу своих крыльев?
3: Здесь надо посмотреть на природу, как оно выглядит сейчас. Ну и, может быть, к палеонтологам обратиться, какие размеров были летающие животные в древности. Хотя трудно сказать, были ли они летающими полноценно.
2: Так, хорошо. Сейчас мы еще посмотрим. Еще есть такой вопрос. От Анастасии Юки. Если бы звезда смерти была реальной, на каком топливе или силе она бы передвигалась?
3: Она реальна только в той вселенной, где отсутствует гравитация. Потому что под силой тяжести она бы просто провалилась сама в себя. Но если это вселенная, где отсутствует гравитация, то я думаю, что там можно летать на чем угодно, в принципе.
2: Так, КТМ ООО спрашивает, ведутся ли в России разработки аналогичных американским прототипам костюмов Железного Человека?
3: А в Америке разве производят прототипы костюма Железного Человека?
2: Судя по этому вопросу, да.
3: Если речь идет об экзоскелетах, но в Штатах и в России разработки военных экзоскелетов и велись, и ведутся сейчас.
2: Угу. Так, следующий вопрос. Лена Клестова спрашивает. Вопрос к конструктору. Какие новые логические доводы самому себе доказать, что аэрофобия – это вредно, это неправильно, что это не страшно?
3: Ну, знаете, это моя больная проблема, потому что я очень люблю летать, но в последнее время почему-то боюсь. Вот. Но единственный логический довод может быть только, не один, а два. Да? Во-первых, авиационный транспорт является самым безопасным на сегодняшний день по соотношению жертв и объема перевозок, имеется в виду. Вот. И второе, для того, чтобы летательный аппарат был создан и полетел, он проходит очень сложную систему исключения человеческого фактора. То есть на этапе проектирования, на этапе производства, на этапе испытаний, на этапе эксплуатации человеческий фактор исключается самым максимальным образом. Вот. И тем самым достигается очень высокая надежность такого вида транспорта.
2: Светлана Ляхова спрашивает. Есть мнение, что все, что придумано фантазией человека, рано или поздно будет осуществлено. К чему мы придем в итоге? Будем летать только усилием мысли?
3: На чем летать?
2: Усилием мысли.
3: Усилием мысли? Но мы усилием мысли можем уже текст печатать без использования пальцев. Может быть, и сможем когда-нибудь. Но опять же, нам понадобится какое-то техническое устройство, которое будет к голове подключено.
2: Хорошо, вы ответили на огромное количество вопросов. Запомнился ли какой-нибудь вам больше всего?
3: Мне запомнился вопрос про воздушно-космические летательные аппараты. Мне он очень понравился. И эта тема, я считаю, что она достаточно перспективна в будущем.
2: Янина Тронова.
3: Наверное.
2: Автор этого вопроса получит книжку Бориса Штерна «Феникс Сапиенс», издательство «Архе». Поздравляем вас с этим призом. Спасибо вам большое. Давайте посмотрим на скетч Юлии Родиной, то как она увидела ваше выступление и тему вашего доклада. А пока мы готовы вручить вам сувениры.
5: У вас появились вопросы. Вы с чем-то не согласны? Пишите комментарии с хэштегом «Постскриптум». Докладчик будет отвечать на ваши вопросы в прямом эфире на канале «Лаборатория научных видео».
6: Ну, мое выступление, безусловно, вызовет бурю негодования и критики с разных сторон, но мы все-таки попробуем разобраться в вопросе, пытались ли немцы испортить историю славян, каким образом это связано с призванием варягов на Русь. И начну я вот с этой замечательной картины Васнецова «Призвание варягов». И именно это событие вызывает и будоражит умы всех людей, кто так или иначе связан и пытается разобраться в вопросе о начале древнерусского государства –

0: о животных с Иваном Затевахиным.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Вы знаете, меня часто вот определенная часть общественности, не всегда уравновешенная, я скажу прямо, обвиняет в том, что мы поддерживаем зоопарки. В этой связи, мне кажется, имеет смысл поговорить о том, вообще, зачем нужны современные зоопарки, а может быть, не просто зачем нужны, а как они должны быть устроены еще к тому же. Потому что одно без другого невозможно. У меня в гостях Олег Шумаков, известный наш российский зоолог, специалист и по зоопарковскому делу в том числе, потому что многие годы проработал в зоопарке, и кинематографист известный, который много снимал дикую природу, как и мы, впрочем. И я вас уверяю, дорогие радиослушатели, что он любит животных не меньше, чем те люди, которые обвиняют зоопарковских в том, что они животных не любят. Просто потому, что животные – это наша профессия.

0: В нашем понимании этого слова у них огород.
1: У них огород – это ограждение. Ограждение. То есть вот животное огороженное.
0: То есть это место, где гуляют.
1: Да, конечно, это место, где гуляют. Вообще вот я вот этой неуравновешенной части публики дал бы простой ответ на самом деле. Она, кстати, есть не только у нас, она вообще в мире.
0: Конечно, да, это такая тенденция.
1: Активно, да. Будем смотреть правде в глаза, и надо понимать, что через какое-то время, вероятно, животное... Многие, по крайней мере, крупные животные вообще останутся только в зоопарках.
0: В связи с чем это вот такой супермрачный апокалиптический, я бы сказал, прогноз связан?
1: Ну, я просто наблюдаю за тем, что происходит в мире. Приходится много ездить, я наблюдаю, с какой скоростью уничтожаются места обитания этих животных.
0: Ведь... Вот тебе хорошо Камбоджа известна, да?
1: Ну, не только Камбоджа, но да, в частности, и она. То есть в период с 97-го года до наших вот дней, да, на моих глазах исчезло 50 примерно процентов леса.
0: 50%
1: леса.
0: Половину.
1: Существовавшего в 97-м году, а это были
0: не те кущи,
1: которые там были, скажем, в начале 20 века.
0: Я точно могу тебе сказать, потому что я же вот эти фильмы природоохранные в программе «Диалоги о животных» мы показывали, консультантов приглашали, как ты помнишь, и ты принимал участие неоднократно в этих наших выпусках, да, и мы об этом постоянно говорили, что вот катастрофически сокращается в конце 90-х, и с тех пор сократилось еще вдвое, да?
1: Да.
0: Не только лесов, наверное, и саван там, да, природа.
1: Ну, вот я сейчас сказал о лесах, да, например, Камбоджа в те годы, это была страна, где сохранились азиатские саванны. Дело в том, что полуостров Индокитай вообще-то, он как бы большей этой частью находится в зоне саванна, а не в зоне тропических лесов, вопреки распространенному мнению. И когда-то саванн этих было много. Так вот, сейчас небольшая их часть осталась в Таиланде в национальных парках, собственно, в одном даже парке. И на территории Камбоджи, где эти площади были максимальные в конце 20 века, саванны на данный момент уничтожены полностью.
0: Вот как раз саванна, я помню, там был биотоп, мы об этом говорили. Увы, мы не успели.
1: И мы не успели, и более того, биологи не успели даже изучить этих экосистем. То есть им мало уделялось внимания, потом вдруг выяснилось, что они невероятно интересны и в экологическом плане, и в плане биоразнообразия.
0: Да, ну давай все-таки вот, к зоопаркам. Значит, исчезают места обитания.
1: Дело в том, что вот эти люди, которые противники зоопарков, ну это же жители городские в основном, они плохо себе представляют реальную жизнь животных. Например, им с трудом понятна такая вещь, как территориальность. Ну, скажем, любой крупный хищник – это животное, имеющее территорию для охоты. У льва в африканской саванне она может быть не очень большой, благодаря плотности копытных и малоподвижному образу жизни относительно, да? А, скажем, у тигров это могут быть сотни километров. Это на одного тигра.
0: Ну, а у гиеновых собак еще больше.
1: Да. А при том сокращении площадей лесных, скажем, у нас на Дальнем Востоке, тигру просто реально становится негде жить. То есть мы можем его охранять, но мы нарушаем территориальные взаимоотношения в тигровой популяции.
0: То есть тут возникает такой, что ли, первый вывод, да, или, может быть, рано делать выводы, промежуточный какой-то вывод, что необходимо вот аргумент против зоопарка в том плане, что они не сохраняют животных, а вот нужно бороться за сохранение тех животных, которые живут в естественных местах обитания, он не работает, потому что не сохраняются естественные места обитания. Ну хорошо, а зоопарки ведь часто обвиняют в том, что они как бы торгуют животными. Ну, торгуют в том плане, что, ну, показывают их как кино, да, животные. Вот приходишь ты в зоопарк и смотришь на животных как кино. И вот эти, дескать, эти люди зоопарковские на них наживаются, извлекают колоссальную прибыль.
1: Ну, зоопарк – это некое производство, да, хотим мы этого или не хотим. А более того, это на международном уровне, объединенный в сложную систему, да, это конгломерат производств, тесно взаимосвязанных. И производство должны зарабатывать деньги, так или иначе. То есть зоопарк не может существовать только на дотации, хотя большинство зоопарков дотируется государствами и частными компаниями, кстати.
0: Но животных большие. Нужно чем-то кормить.
1: Но зоопарк должен зарабатывать деньги. Поэтому вполне естественно, что зоопарки животных показывают и делают это за деньги. Но вот интересно, мы говорили о пражском зоопарке, он изначально был создан не просто как место отдыха а место, где люди могут получить некие знания о животных. То есть это первичная идея создания пражского зоопарка.
0: Это еще Карл, что ли?
1: Нет-нет-нет, это именно зоопарк вот в том виде, в котором мы его сейчас знаем.
0: Карл мог вообще, на самом деле, из такой идеи. Он был.
1: Он мог, но, видно, не до того ему было, да.
0: Войны разные, восстание крестьян, но мы уже...

0: другую тему, скользкую тему, свалились. Но о просветительской роли зоопарков, я думаю, ты это имеешь в виду, мы поговорим после сообщения нашего архивариуса.
1: О животных.
2: Известно ли вам, что орангутаны могут использовать сенсорный экран и запускать на нем различные приложения, о чем свидетельствует опыт зоопарка в Милуоке? Там содержатся три орангутана, два самца и самка. Ученые зоопарка установили, что самка и ее детеныш любят наблюдать на экране дисплея за поведением живущего отдельно самца. Причем они легко опознают его и узнают свои изображения на экране. Вдохновленные этим примером, руководители зоопарка в Торонто собираются снабдить специальными неубиваемыми планшетниками своих орангутанов, что, безусловно, разнообразит жизнь приматов в неволе.
0: Итак, дорогие радиослушатели, в эфире программа о животных с Иваном Затевахиным. Я беседую с Олегом Шумаковым, зоологом, кинодокументалистом, который снимает фильмы о животных, о зоопарках. Напомню вам, почему с Олегом Шумаковым, потому что он долгое время тоже работал в зоопарках, и в них разбирается хорошо, много ездил по разным зоопаркам. Итак, мы с вами остановились на том, что зоопарк – это не столько шоу, как думают многие люди, а правильный зоопарк – это организация, которая несет свет в массы, что ли, если говорить высокопарно. То есть зоопарки играют огромную просветительскую роль, должны играть, по идее. Я правильно понял?
3: Да, и существует такая международная организация, как ИАЗА, которая объединяет зоопарки Европы. Скажем, для вступления в эту организацию зоопарк должен иметь специальные образовательные программы. А вступление в нее это для зоопарка, в общем-то, не просто большая честь, это еще и возможности для развития.
0: То есть это получение животных, да, каких-то?
3: Это получение животных, это участие в природоохранных программах, это участие в межзоопарковских программах больших, это финансирование, в конце концов.
0: Ну, а вот что такое образовательная программа? Ну, мы видим, как правило, зоопарк у многих людей ассоциируется с огромным количеством народу, кричащими, резвящимися детьми, скачущими порой более резво, чем приматы, которые находятся по другую сторону. Баррикад, ну, так сказать, да?
3: Мы вот с тобой были в разных зоопарках.
0: В разных.
3: И надо признать, что вот этой картины прекрасной, которую ты только что описал, в общем, видели мы ее не везде. Где-то люди просто ходят степенно, смотрят на животных. Дети, конечно, бегают, но на то они и дети.
0: Да. Это был спич не против детей.
3: Я понимаю, да. Но вот первое и самое простое, что можно сделать в зоопарке, это прочитать таблички. Вопрос, кто их читает и читают ли. Ну, я видел людей, которые читают. В московском, например, меньше, в калининградском, как ни странно, я видел больше, а в пражском их просто много, этих людей. И таблички, которые висят на вольерах с животными, вообще-то несут довольно много базовой информации о том, кто содержится в этих вольерах. Кроме того, существуют программы непосредственно образовательные. Ну, скажем, если мы говорим о московском зоопарке, то мы с тобой хорошо знаем КЮПС, который существует еще с советских времен.
0: Да, еще с довоенных, я бы сказал.
3: Довоенных, да.
0: Сильно довоенных.
3: И существует по сей день. И это прекрасное образовательное учреждение.
0: Это клуб юных биологов зоопарка, переводим, что такое КЮПС.
3: Мы наблюдали своими глазами с тобой, как в пражском зоопарке люди приходят и готовят некий энричмент, некие предметы для обогащения среды обитания животных в вольерах.
0: Волонтёры сами, да, но это очень сознательные.
3: Во-первых, это сознательные люди, во-вторых, они получают в ответ, опять же, и знания об этих животных, и понимание того, что они делают.
0: Ну, мы и детишек видели, которым, по-моему, в террариуме читали лекции, или в индонезийском, ну, неважно, в общем, в одном из павильонов читали лекции об экосистеме.
3: Да, лекционная работа проходит и в московском зоопарке, кстати,
0: очень неплохая. Это точно.
3: Зоопарки этим занимаются, и занимаются активно. Но самое главное...
0: И мне кажется, извини, да, что чем больше людей, которые понимают, как устроена природа, знания они эти получают в зоопарке, они же не могут все поехать в Африку и там условно в заповеднике смотреть, тем больше людей начинают понимать, что нужно охранять природу.
3: Да, и вот как раз природоохранная тема в зоопарке, да, это то, что отличает современный зоопарк от того, что было когда-то. Если когда-то это была коллекция животных, да, это важная вещь. Я считаю, что, ну, так же, как коллекция зоологических музеев, например, да, где животные мертвые сохраняются, и это имеет значение для их изучения, не только образовательное. то зоопарки содержали коллекции живых животных, но не всегда возможно их держать в больших количествах. Так вот, современный зоопарк, чем он отличается от тех, которые мы даже еще помним, он отошел от коллекционирования. И основной задачей зоопарка стало разведение и сохранение, а точнее даже так, создание искусственных популяций редких животных. Когда я говорю искусственная популяция, то я не имею в виду животных в отдельно взятом зоопарке, какой-то редкий вид, скажем, носорога, да, панцирного, а имеется в виду популяция на уровне нескольких зоопарков. То есть зоопарки объединяются в определенную программу, и они поддерживают структуру популяции так, как она поддерживается, в принципе, в природе.
0: То есть они стараются генетически разнообразно, чтобы у них все было?
3: Это генетическое разнообразие, это половая, возрастная, генетическая структура. То есть все вот эти как бы особенности природных популяций, они воспроизводятся на уровне нескольких зоопарков. И это позволяет держать такую популяцию в неволе. И, в принципе, это может подвести к реинтродукции.
0: Когда-нибудь со временем, да? Но и с другой стороны, это дает возможность не добывать животных, вот как во времена раннего Дарила это происходило в дикой природе.
3: Да.
0: Не подрывать естественные популяции, которые и так подорваны. Вот ты только что пример панцирных носорогов, да, привел, а мы вспомним черного носорога, который вообще, кстати говоря, ты говорил о хищниках территориальных, а вот тебе травоядный территориальный, который пострадал из-за своей территориальной структуры. Ему некуда бежать.
3: Ты знаешь, есть очень хорошая история.
0: Черного носорога.
3: Даже вот две истории, которые происходили на наших глазах. Первое – это восстановление зубра.
0: Второе, из зоопарка.
3: Да, из зоопарка. Это такой пример вот спасения вида. И восстановление лошади Пржевальского.
0: Ну, лошадь Пржевальского мы вот прям свежие у нас.
3: Буквально сейчас, только что. Но вот что интересно. Например, зубры сейчас содержатся на определенных территориях, ну, в Приволжско-Террасном заповеднике, в Беловежской пуще.
0: В Плетенинском зоопарке.
3: А вопрос, вот куда мы можем реинтродуцировать зубра? Все стада, скажем, там, Орловское Полесье, та же Беловежская пуща, это не вольные стада, а полувольные. Просто потому, что это животные, склонные к перемещению, а им некуда пойти. То есть их перемещение так или иначе, хотим мы этого или не хотим, приходится ограничивать.
0: Они ограничены вот рамками этого заповедника. И на Кавказе ситуация, видимо, такая же.
3: Ну, на Кавказе рельеф позволяет им самим как-то концентрироваться в труднодоступных местах. А вот на равнинной части это оказывается невозможно. Скажем, лошадь Пржевальского. Вот, например.
0: Ну, давай о лошадях Пржевальского поговорим после сообщения нашего архивариуса.
1: О животных.
2: Известно ли вам, что запоминать написание слов можно, не понимая их смысла? В доказательство этому французские ученые сумели научить павианов отличать слова от сочетания букв, не являющихся словами. По утверждению исследователей, таким образом обезьяны смогли освоить один из важнейших этапов обучения чтению. Ученые подчеркивают, что в случае с павианами речь о настоящем чтении не идет, так как животные не понимали, что означают слова, они всего лишь научились распознавать буквы так же, как распознавали бы другие зрительные образы. А этот навык, в свою очередь, лежит в основе чтения.
0: Итак, дорогие радиослушатели, в эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Мы беседуем с Олегом Шумаковым, известным зоологом, зоопарковским деятелем, кинематографистом, о зоопарковском движении, о том, зачем нужны зоопарки. Вот мы говорим об очень важной функции зоопарков, о том, что с их помощью можно реинтродуцировать животных в дикую природу. Но даже сам процесс реинтродукции связан с известными сложностями. И связаны эти сложности не с зоопарками. Итак, мы на лошади Пржевальского остановились.
3: Лошадь Пржевальского. Сейчас достаточно большое количество этих животных содержится в неволе, там тот же пражский зоопарк, Монпелье во Франции их содержит, большое поголовье, Венгрия, в Испании, то есть это большой международный проект по восстановлению этого вида и возвращению его в природу, в Монголию. Остатки этих лошадей, ископаемые остатки, находили не только в Монголии, ну или близких к ним лошадей, но и гораздо западнее Монголии. Да, вот были попытки реинтродуцировать, ну или скорее интродуцировать, да, лошадь Пржевальского в Казахстане, в Узбекистане, там она, кстати, была достаточно удачной, но там немножко подкачала генетика. И вот сейчас Оренбургский заповедник активно занимается интродукции или реинтродукции лошади Пржевальского в оренбургских степях.
0: За неимением тарпана.
3: Да? За неимением тарпана.
0: То есть, как бы лошадь Пржевальского, близкий к тарпану вид...
3: Да, вот... занимает сейчас его место как бы в оренбургских степях. Но что мы имеем на данный момент? Мы имеем прекрасное поголовье, очень генетически разнообразное, размножающееся и живущее на огромной степной территории, огороженной. То есть оградой был обнесен целый участок, полноценный участок Оренбургского заповедника. Беспрецедентная, в общем-то, вещь. Но почему это было сделано? Лошади Пржевальского везде, где их пытались интродуцировать или реинтродуцировать, в том числе и в Монголии, вступают в конфликт с человеком и с домашними лошадьми. То есть жеребцы отбивают кобыл из домашних табунов, люди пытаются отстрелять этих жеребцов, и возникают проблемы. Кроме того, а это животные еще и перемещающиеся на огромные расстояния. То есть они там, табун возникает то тут, то там, и везде скотоводы пытаются обезопасить себя и свой скот от этого табуна. Проблема. Проблема связана не с деятельностью зоопарков и не с возможностью лошадей жить в степи, а просто с реальной ситуацией. Нету места.
0: Ну, в Монголии это более успешно, то есть там, как наши чешские коллеги говорят, что нормально все, вот, выделили место, ходи, пасись.
3: Ну, да, успешно.
0: Но таких мест мало.
3: Таких хорошо. Мест, да, крайне мало.
0: Хорошо, значит, мы с программой реинтродукции разобрались, да, вот не всегда она возможна, просто потому что некуда. Но, тем не менее, вот к зоопаркам самая распространенная претензия, она заключается в том, что у вас животные живут в узких клетках, вообще это ненормально, жить им там невозможно, значит, это зверинцы, значит, вас бы посадить в клетку. Вот традиционно.
3: Ну, вот, скорее, последний аргумент, потому что сейчас трудно зоопаркам, ну, большинству зоопарков трудно предъявить какие-то претензии в плане малых пространств. Все-таки животные содержатся давно уже не в клетках, а в вольерах. И условия, в которых они содержатся, и в том, что касается кормления, и в том, что касается особенностей среды обитания, они сейчас, в общем, на достаточно высоком уровне поддерживаются. Да, а как будет жить в клетках вам? Ну, у нас есть альтернатива, на самом деле. Я не готов ответить на вопрос, как животные чувствуют себя в клетках. Я думаю, что те из них, которые многие поколения живут в неволе, не испытывают никаких неприятных ощущений в этой связи.
0: Ну, скорее все всего. По-разному.
3: Так. Да, животные, которые попали туда не так давно, да, конечно, с этим есть определенные проблемы. Но вот сейчас, например, очень большую силу приобретают программы по обогащению поведенческой составляющей.
0: Информационной среды.
3: Да, то есть информационной среды. И это тоже во многом снимает те проблемы, которые, скажем, были раньше. Но альтернатива-то, собственно, такая. Либо мы сохраняем животных таким образом, либо мы в какой-то момент столкнемся с тем, что нам просто нечего будет сохранять. Вопрос, нужны эти животные нам или не нужны, ну, это можно обсуждать, но думаю, что не в рамках этой программы.
0: Да, но тут все-таки, наверное, один есть тонкий момент. Есть животные, которые очень плохо переносят неволю, такие есть. Ну, наверное, это прежде всего океанские животные, мы говорим о дельфинах. Есть виды, которые вообще не переносят неволю. Ну, давайте их выведем за скобки, их и нельзя содержать в неволе. Мы говорим, обычно в зоопарках таких животных и не держат, если держат, очень редко. И речь идет не о них, а о довольно распространенных животных, да, которые издавна держатся в зоопарках. Но даже для таких животных создаются ведь условия. То есть это огромные вольеры. Мы видели, что в некоторых зоопарках внутри вольеров можно ездить на машине, собственно говоря, что мы и делали.
3: Да. Ну, и это вот опять то, о чем я говорил. Ситуация с тесными клетками существовала тогда, когда цель зоопарков было разнообразие коллекции. Сейчас, когда направление другое, да, когда мы работаем с редкими видами, то и возможность создавать условия для одного вида гораздо больше, чем для множества. Поэтому можно делать большие вольеры. Ну и да, действительно, есть животные, которые в неволе очень плохо живут. Кстати, среди сухопутных тоже, скажем, те же сайгаки.
0: Да, невозможно их держать просто.
3: Вот. В зоопарках их не держат, но, тем не менее, существует хозяйство, которое...
0: Ну, где есть большие пространства.
3: Да, где есть большие пространства, которые содержат и даже разводятся.
0: То есть тут это уже не зоопарки, не совсем зоопарки, да, потому что все-таки речь идет о зоопарках как о комплексном каком-то мероприятии, что ли, да, о некоем месте, которое предоставляет разнообразные и выполняет разнообразные функции. Зоопарк не может без посетителей, да. Конечно, хорошо бы животным, чтобы посетителей не было вообще. Это страшную тайну я вам, дорогие радиослушатели, открою. Наверное, им было бы спокойней. Хотя, с другой стороны, для многих животных посетители – это тоже кино.
3: Да, это вопрос, будет ли им лучше, если совсем не будет посетителей.
0: Да.
3: Хотя, конечно, как сотрудник зоопарка бывший, я бы ограничил все-таки количество людей в зоопарке, но это тайная мечта, наверное, всех зоопарковских работников, но ни в коем случае нельзя поддаваться этому искушению, потому что зоопарк, в общем-то, сделан, конечно, для людей.
0: Для людей. И вот я много раз видел замечательные сцены, особенно с такими продвинутыми приматами, ну, там, типа орангутанов или шимпанзе, или горилл, которые развлекаются тем, что изучают зрители, изучают их лица, они же прекрасно понимают наши лица, выражение лица, причем зачастую провоцируют зрителей зоопарка на кривляние, и тогда непонятно, кто вообще на кого пришел посмотреть, да, и когда вот публика начинает кривляться, прыгать, это доставляет животному особое удовольствие, более того, когда этого не происходит, они сами начинают провоцировать то, что-то поделают, а потом замрут. Вот. И зрители начинают демонстрировать, поскольку зрители такие же приматы, только чуть более интеллектуально развиты, как нас учат современной биологии, то они начинают, значит, делать то, что делают животные в зоопарке. То есть животные начинают манипулировать человеком, а не человек животным.
3: Да, такое наблюдается не только у приматов, кстати говоря, например, некоторые птицы.
0: Медведи.
3: Медведи, да, а у птиц это, скажем, попугаи, но наиболее интеллектуальные группы птиц – это попугаи, врановые, рогатые вороны. Вот они провоцируют людей на различные действия и с интересом за этим наблюдают. Мне очень понравилось то, что сказал нам с тобой директор Пражского зоопарка Мирослав Бобик. Он сказал очень хорошую фразу: «Я хочу, чтобы жители Праги гордились своим зоопарком». Вот это очень правильный подход. И здесь, конечно, должны работать и образовательные программы. Это, кстати, не единственный такой зоопарк, но и сказать, что многие зоопарки так делают, я не могу. Пражский зоопарк участвует еще и просто в природоохранных программах, не связанных с содержанием животных.
0: Да-да-да.
3: Он участвует там и финансово, и оказывает различную помощь, и проводит образовательные всякие мероприятия среди местного населения, так что у зоопарков функций много.
0: Ну, давай перечислим в заключение нашей программы. Зачем нужны зоопарки и как они должны быть устроены? Ну, первое, я скажу, что современный зоопарк, он должен быть просторен для животных, и внутри этого зоопарка должна создаваться богатая информационная среда. Валера, первое, согласен?
3: Абсолютно.
0: Второе.
3: Зоопарк должен быть удобен для посетителей.
0: Да, третье.
3: И он должен выполнять по отношению к посетителям образовательную и просветительскую функцию. Зоопарк – это учреждение, непосредственно работающее на сохранение фауны, которую мы знаем.
0: Причем не просто воспроизводством ее, но и участием в международных природоохранных программах и научных программах.
3: Да, несомненно.
0: И очень важно, что зоопарки, мы об этом не успели поговорить, но тем не менее, они зачастую выполняют огромную научную работу, которая тоже направлена на сохранение диких животных. Итак, дорогие радиослушатели, в эфире была программа о животных с Иваном Затевахиным. Я беседовал с Олегом Шумаковым, зоологом и кинематографистом, и говорили мы с ним о том, зачем нужны зоопарки. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. Слушайте нас на Радио России.
1: О животных с Иваном Затевахиным.

0: Дым костров таял в недвижном воздухе ночи. Звезды были тусклы, и легкий туман скрывал свод небес. Только что народившийся месяц еще не обрел силу, и лишь отблеск пламени отгонял от пещеры тьму, в которой тонули окрестные леса. Из книги Джейн Мэри Ауэлл «Клан пещерного медведя».
1: Всем привет, это проект «Деконструкция», и сегодня мы обсуждаем фильм «Клан пещерного медведя». И у нас в гостях Станислав Дробышевский, антрополог, кандидат биологических наук, доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова, научный редактор портала anthropogenes.ru. Здравствуйте, Станислав.
2: Здравствуйте.
0: В 1986 году в широкий прокат вышел фильм режиссера Майкла Чепмена «Клан пещерного медведя», в котором рассказывается история столкновения двух ветвей развития человека – кроманьонцев и неандертальцев. Девушка из рода кроманьонцев по имени Аила остается в живых после стихийного бедствия, но все ее племя погибает. Она вынуждена поселиться в племени неандертальцев, жизнь в котором сильно отличается от того, к чему она привыкла. Фильм основан на популярной книге Джин Мэри Ауэлл, которая дает свою трактовку исчезновения неандертальцев с поверхности Земли. В 1987 году фильм номинирован на «Оскар» в категории «Лучший грим».
1: А давайте, наверное, сначала обсудим художественную часть фильма, художественное решение, потому что у нас там есть кроманьонцы, есть неандертальцы. И за счет костюмов и грима они пытались как-то разделить их на совершенно противоположных людей. Например, у кроманьонцев более сложный покрой одежды, а у неандертальцев, наоборот, только шкуры и такой грим земельный. Вот сейчас бы это посчиталось таким нездоровым довольно-таки видом. Расскажите про художественную задумку, как она вам вообще в целом?
2: Для того времени, наверное, казалось, что это как бы они очень круто сделали, но в реальности неандертальцы на неандертальцев не похожи вообще. Почему-то они максимально неправильно подобрали образ. Все эти неандертальцы какие-то очень стройные, тоненькие, которые вот особенно целительница, она какая-то вообще там щупленькая, точенькая. Неандертальцы были здоровенные, у них были широкие плечи, у них была мощная грудная клетка, они были такие очень коренастые. Там, конечно, актеры пытались ходить в развалочку, но получилось карикатурно. И то, как они как бы одеты, тоже, если честно, на настоящее не очень похоже. Мы знаем, что у неандертальцев одежда, видимо, таки была. По двум параметрам это оцениваем, потому что, во-первых, это тупо довольно холодно, это все-таки ледниковый период, и как бы они жили без одежды, не очень понятно. Но это гипотеза. А на практике у нас есть орудия, предназначенные для выделки шкур. И это лощилы такие костяные, в разных местах они найдены, во Франции в основном, чтобы мездрить шкуру. Когда шкурку с кого-то сдирают, там слой всякого жира, там волокон, надо это убрать. И потом все это там размочаливать, вымачивать, там все такое, чтобы шкурка была мягкая. И у неандертальцев вот это вот было. К тому же, еще, третий есть параметр. Мы по генетике современных вшей знаем, что линии тех вшей, которые живут на одежде и на теле, разошлись примерно 100 тысяч лет назад. А 100 тысяч лет назад наши предки сидели в Африке, им одежда точно была не нужна. А стало быть, вот эти вши одежные, которые, они появились у неандертальцев. Между делом это еще говорит о том, что когда сапиенсы пришли из Африки в Европу, они у неандертальцев переняли одежду вместе с обитателями этой одежды. Одежда была, они ее нормально выделывали, и это были не просто какие-то невнятные шкуры, накинутые там как попало, а нормальная одежда. Если посмотреть на костюмы каких-нибудь охотников, там индейцев, эвенков, у них все качественно, разумно и хорошо сделано. Это не просто что-то неудобное, корявое, которое будет цепляться за ветки, путаться, будешь падать. Это же охотники, им надо быстро и качественно двигаться, бросать там те же копья, там все в таком роде. И, конечно, в фильме это такой стереотипный образ какого-то такого условного первобытного человека, который вот шкуру прям содрал и на себя одел. Насчет причесок, может быть, вот тут да, как у меня примерно что-то, у них там в фильме такое, это запросто. А антропологию они, конечно, вообще не постарались сделать, потому что у неандертальцев должно быть мало того, что большое надброви, это они еще им как-то постарались налепить, там попробовали, хотя тоже пожалели что-то они грима, надо было побольше сделать. Но большой лоб они не замаскировали. Вот. И, как назло, они подобрали актеров. Ну, можно среди современных людей найти кого-нибудь с низким лбом. Ну, вот почему надо было брать самых с выпуклыми лбами? Получается, вот этот вот большой высокий лоб, и при этом надброви, и маленькое тощенькое личико. Ну, елки, ну, запихали бы им эти капы боксерские, что ли, под губы. Потому что неандертальцы должны быть мордатые. У них очень широкое, очень высокое лицо с огромным носом. А там они такие все узконосенькие, с такими вот челюстюшечками. Короче, я когда это смотрел, ну, вначале там сказано прямым текстом, что это неандертальцы, прям вот текстом, и голос еще говорит. Но дальше, ну, чтобы вот мое антропологическое как бы образование не противоречило тому, что я вижу на экране, я для себя решил, что это просто какие-то там кроманьонцы, просто другие кроманьонцы. Mm-hmm. Вот. Ну и тогда, кстати, многое другое становится более-менее на место. Потому что ведь не только антропологию и костюм они схалтурили, они еще и наделили их племенной структурой, с вождем, с какими-то там хитроумными обрядами, с посвящениями, там бог знает что еще, чего у неандертальцев не было практически совсем. Вот хотя видно, что создатели фильма старались. Они, в общем, добросовестно довольно к теме подошли. И я смотрел этот фильм когда-то давно, и вот сейчас пересмотрел, значит, чтобы вот снимать этот обзор. Сейчас я вижу, что многие моменты они взяли из оригинальных находок, на самом деле. То есть, например, вот этот главный, который шаман неандертальский, который считать умеет до пяти, это копия Шанидара I. Пещера Шанидар в Северном Ираке замечательна тем, что там найдено 10 скелетов неандертальцев. И вот самый первый, Шанидар I, это старик, у которого не было правой руки по локоть и не было левого глаза. И там вот этот шаман в фильме, у него нету левого глаза, у него нету правой руки. Ну, там она замаскирована какой-то шкуркой, там, собственно, и ни разу не показывают. Но понятно, что он без этой руки. И тоже он ходит там, переваливается. И это они 100% взяли с вот этого вот шанидарца. То есть они прям копию взяли. Потом многие кадры, они попытались скопировать с картин Буряна, где изображены неандертальцы. Опять же, вот практически в самом начале фильма, где группа этих неандертальцев идет, и вот они там находят эту девочку. Вот. Ну, там не дословно, не буквально, но это такая классическая картина Зденика Буряна, чешского художника, который нарисовал там огромнейшее количество всяких изображений, ископаемых животных, людей. И вот там группа неандертальцев на фоне каких-то вот гор, долин идет, и вот они воспроизвели более-менее буквально. И ближе к концу, где сцена, например, с битвой с медведем, ну, там даже чуть ли не два медведя, как-то там не очень понятно, где там из пещеры вылезают, говорят, привет, а их там все копьями тычут, а медведи, знаешь, всех жрут, и, ну, какой-то такой странный обряд, мягко говоря, непонятный с выносом, значит, охотников ценных, но вот эту сцену, они вдохновлялись изображением, опять же, Буряна, где тоже медведь дерет там какого-то охотника, а на него, знаешь, другие там с копьями бросаются. Правда, у Буряна там изображались кроманьонцы, тут они поставили неандертальцев. Ну и там еще в разных местах, там-сям, они вплели явно вот истории такие более-менее как бы реальные. Ну, то, что вот или найдено по-настоящему, или то, что из реконструкций, ну, более-менее научных, как бы вытекает. Но в сумме получилась немножко каша, если честно. Ну и вот эта идея сама, кстати, да, того, что в принципе было смешение неандертальцев с кроманьонцами, ну вот, она тоже, в общем, вполне научная. И в последнее время она стала даже еще более научной, потому что сейчас палеогенетика показывает, что да, так оно примерно все и происходило. Ну вот, ну, не в смысле, что там девочку потеряли.
1: Но то, что они скрещивались.
2: А то, что скрещивались, да, и это да. Но если так честно, все вместе взятое, получилось такой развесистой клюквой. Ну, вот, то есть на фоне других некоторых фильмов, ну, в частности «Борьба за огонь», мой любимый фильм, здесь, конечно, вот такая клюква. То есть примерно, как когда американцы снимают фильм про Советский Союз и там страшных «Russians», да, или там вот современную Россию, вот где-то все там с балалайками на медведя, значит, пьют водку. И вот здесь примерно то же самое, только вот вместо страшных рашенцев, значит, ужасные неандертальцы.
1: А вот в начале фильма там говорится о том, что кроманьонцы отправились в новые земли для поиска лучшей жизни. Можно ли как-то проследить их путь и как они передвигались?
2: Равно как и все другие жители того времени, постоянно находились в поисках лучшей жизни. Поскольку это были охотники, ну а уж когда тем более они заселяли какие-то территории совсем новые, да, они не знали, где лучшее место для охоты, Вот, когда они находили какое-то приятное место для охоты, как правило, они довольно быстро выжирали все, что там есть. Ну, кстати говоря, как в фильме, там их такая толпа, такой толпой они бы там моментально все сожрали, потому что стандартная группа неандертальцев, насколько мы знаем, ну, там, порядка 20 человек, на самом деле, обычно меньше. Ну, вот, там их, ну, я не считал, честно говоря, но такое ощущение, что сильно больше было. И, соответственно, они довольно быстро уничтожали всю живность и перекочевывали куда-то еще. Ну, то есть они могли, конечно, ходить по кругу фактически, по некой охотничьей территории, возвращаясь на вот некое более-менее стабильное место, но там раз в году, допустим, да, а в другие времена, там, в других каких-то местах. И, в принципе, это нормально для любого охотника, потому что, ну, зверье не бежит само к тебе. Ну, вот, поэтому и кроманьонцы, да, отправлялись на поиски лучшей жизни, это факт. Такое постоянно происходило. Так и неандертальцы то же самое делали.
1: Так неандертальцев... мы сейчас постоянно ищем в поиске и находимся
2: ну,
1: лучше.
2: Ну, в принципе, да. Только у нас есть магазин за углом, в который можно сходить и еду добыть, а у них не было. Поэтому им приходилось мотаться чуть подальше. И у неандертальцев, что показательно, нет уже таких грандиозных стоянок с жилищами, там что-то такое. Почему их, собственно, обычно находят в пещерах? Ну, пещера – это стабильное место, которое всем известно. Оно заметное, и туда можно, в общем, регулярно приходить, чтобы под дождик спрятаться. Ну и там за тысячи лет накопится какой-то культурный слой. Но долго сидеть в этой пещере, ну, никак не получится. И большинство стоянок, они не такие уж прям богатые, как может показаться. Поэтому, да, вот тут они не соврали.
1: Насколько это удобно жить в пещере? Потому что тебя может завалить. Тебя может там подрать тигр, как было показано в фильме. Вот. Это же не очень комфортно. Может, они строили какие-то себе жилища, что-то подобие?
2: Ну, между прочим, вот этого как раз товарища Шинидар I, его в итоге завалило таки обвалом в пещере, что характерно. То есть его скелет, он не похоронен, а на него там обрушился свод. Ну, и потом добрые родичи еще сверху немножко добавили, как бы, чтобы не вылез, не дай бог. Но в пещерах они, конечно, не жили. Потому что в пещерах холодно, сыро, неприятно, там, да, какие-нибудь медведи могут вообще тусоваться. И чаще они жили на приходовой площадке, то есть на свежем воздухе, рядом с пещерой. А если вдруг чего, ну, там, дождик пошел, нужно, да, переместиться там на 5 метров под свод и сидеть немножко в пещере. Ну, пещеры просто банально есть не везде. Иногда они пытались это как-то благоустроить. Есть находки, вот во Франции там есть одна стоянка, где они замостили камушками. Ну, так вполне себе прилично, довольно большой участок, булыжничками так ровненько сделали. В Лазаре, в пещере тоже во Франции, ну, это юг самой Франции, они около стенки пещеры отгородили такой навесик шкурками. Ну, а шкурки, мы знаем, потому что, во-первых, там слой органики вот такой толщины, а во-вторых, в этом слое органики лапки и челюсти песцов. Вот. Ну, когда у нас есть много лапок и челюстей, это однозначно шкурки. И вот они застелили шкурками участок рядом со стенкой, завесили все это шкурами, там ямки сохранились от опор каких-то, ну, какие-то жерди там были. Два костра, прекрасно можно жить. Вот. То есть, как бы и дождик не мешает, да, и на голову там ничего не сыпется, и так более-менее, ну, этот навес, он тепло держит. Потому что в пещере, там же, как костер не разводи, там все равно все это тепло уйдет, там холодно всегда. Поэтому все главные находки во всех нормальных пещерах на привходовой площадке. А в глубине, как правило, ничего нет. И чем дальше вглубь, тем меньше чего-то будет на самом деле.
1: Еще в фильме кроманьонцы показаны такими более развитыми существами, в отличие от неандертальцев. Я вот хотела узнать, действительно ли они были хуже в развитии?
2: Ну, неандертальцы, судя по всему, действительно уступали кроманьонцам по многим показателям. Прежде всего, кстати, по тем, которые в фильме вообще никак не учтены. И прежде всего по как бы живости соображения. То есть сапиенсы делали много разных типов орудий. У них было искусство, там и наскальная живопись, и фигурки, и украшения, и там все что угодно, там богатые погребения. У неандертальцев это все как бы чуточку было, но как бы совсем немножко. На примерно 100 тысяч лет существования неандертальцев у них вот этого, ну, образцов вот этой сложной деятельности, как на какой-нибудь одной стоянке кроманьонцев. Ну, то есть искусство вроде как есть, какими-то там косточками они украшались, да, там какими-то когтями, там охру они иногда использовали, но очень-очень бедно. Вот, погребения совершали, но всегда без инвентаря и всегда там однообразно очень. Ну, вот, обряды у них были, в принципе, они известны. Ну, во Франции, опять же, там, в Брюникеле, например, они там с пещерными медведями какие-то обряды делали, вот, или в Драхенлохе. Но у них как-то это вот бедненько, а у сапиенсов этого навалом. Так что сапиенсы были богаче по соображению. И это одна из, видимо, главных причин того, что кроманьонцы победили. То есть они были склонны очень много общаться и заимствовать. У нас есть примеры, когда мы знаем достаточно достоверно, что кроманьонцы у неандертальцев заимствовали технологии, ну, допустим, по изготовлению таких листовидных наконечников, очень хороших, красивых. Вот, но кроманьонцы их заимствовали, ну, потому что у неандертальцев они раньше просто были, и мы поэтому знаем, что у неандертальцев они появились, а сапиенсы стали делать позже. Вот, но сапиенсы стали делать лучше. И они это модифицировали и изобрели лучше. То есть неандертальцы, они вот как делали их, так и делали. Ну и тоже не сильно много и часто. Вот. Но чтобы, да, вот эти одежду, да, как таковую, видимо, сапиенсы у неандертальцев заимствовали. А вот чтобы неандертальцы у сапиенсов что-то заимствовали, мы примеров, честно говоря, не имеем. Может быть, самые распоследние там, пластическую технику пытались перенять, украшения из ракушек, там еще что-то такое, из зубов. Вот, но это вот еле-еле, чуть-чуть, ну и как бы не очень. Вот, и, видимо, это было главной проблемой неандертальской. Они существовали в условиях приледникового климата в очень большой изоляции, и, наверное, у них не было как бы и нужды-то что-то заимствовать. Да? Когда вот 20 человек живет, соседи там бог знает где, зачем? Как бы нам и так все хорошо, у нас все сложилось. Вот. А кроманьонцы пришли из Африки, где плотность просто была больше, население, и они были к этому больше склонны. Поэтому они легче переходили на новые ресурсы. Ну, если там что-то меняется, да, там, не знаю, северные олени пошли другим путем на миграции, что делать? О, там неандертальцы, все, там все умерли с голоду. А сапиенсы пошли, там, не знаю, лососей наловили, там еще что-нибудь такое, там корней накопали, там, ну, и, может быть, больше смешивались. Для неандертальцев у нас известно гораздо больше примеров патологий, возникших из-за близкоростного скрещивания. Это реально часто, на самом деле, довольно много таких образцов. А у кроманьонцев такое тоже есть, но все-таки реже. Ну, вот, то есть они были гораздо более общительны. В этом смысле фильм как раз напрочь ерунду упорит, потому что тут они собираются на какой-то там слет племен, и прямо много племен вместе. Такого у кроманьонцев-то не было. Ну, вернее, было, но далеко не в таком масштабе. А у неандертальцев такого не было точно совершенно. Вот, поэтому я говорю, вот это вот сборище, которое там ближе к концу фильма, его можно воспринимать только как уже кроманьонскую тему, потому что, ну, в каких-нибудь там, не знаю, дальних вестонницах, там вот, видимо, место такого сборища, да, найдено. Ну, так это уже не неандертальцы, это уже немножко кроманьонцы. Угу. Вот. И в итоге получается, что на одной и той же территории кроманьонцы с более таким вот этим лобильным, таким широким подходом к действительности могли иметь большую численность, а неандертальцев было просто меньше. И, соответственно, смешение плюс было, и неандертальцы потихонечку растворились в кроманьонцах. Вот. И это вот сейчас главная, наверное, гипотеза. Ну, их тех гипотез там больше сотни, на самом деле. Но то, что демография сыграла основную роль, это вот наиболее вероятное. И неандертальцы потихоньку были оттесняемы во всякие неприятные места, куда-то на север, в какие-нибудь горы, там, в пустыне, ну, куда-то вот всякое нехорошее. И потихонечку-потихонечку рассосались. И влились остатки в сапиенсов. А сапиенсов было бесконечно много, потому что они из Африки лезли до безостановочно.
1: А наша главная героиня, когда попадает в племя неандертальцев, у них там существует такая жесткая иерархия, где женщина должна знать свое место. А правильно ли я понимаю, что недавно совсем ученые прям доказали, что женщины охотились наравне с мужчинами?
2: Ну, это, видимо, пересказ истории про скелет из Перу, где нашли несколько погребений, там, по-моему, 6 индивидов всего, но описано сейчас 2. Там одно мужское погребение, одно женское. И вот в женском погребении есть наконечники стрел. Вот, но там 9 тысяч лет назад это Перу, и, строго говоря, это одно такое погребение. Вот, так что, да, в Перу одна тетка была похоронена с наконечниками стрел. Ну, видимо, со самими стрелами, естественно. Но про неандертальцев это не говорит ни о чем. И про кроманьонцев это не говорит ни о чем. Другое дело, что сам по себе быт верхнего палеолита, или там среднего даже палеолита, если это неандертальцы, предполагает, что они должны уметь все. То есть там не может быть какого-то запредельно жесткого разделения этого труда. Ну, то есть оно неизбежно будет, потому что женщина банально с детьми, как бы, да, она не может там бегать за бизонами какими-нибудь, там, ну, тут они почему-то по лесу за овцебуком гоняются, но это вообще, конечно, дичь полная, но ладно, пусть это какой-то лесной овцебык загадочный, но женщины не могут так делать, потому что у них просто банально дети, вот, женщина, она будет, ну, в каменном веке хронически или беременная, или с маленьким грудным ребенком, как бы, одно из двух. Третьего не дано. Ну, или она уже старая и разваливается на куски, тогда она, опять же, охотиться не будет. Но то, что она при случае умеет охотиться, это тоже сомнений нет. Ну, вот, потому что Ну, она ходит, какие-нибудь там ягоды собирает, у нее при себе по-любому будет какой-нибудь нож, ну, там, стрела у неандертальцев, понятно, не было еще, но копье какое-нибудь она умеет кидать по-любому. Ну, вот, не то, что здесь она там этой прощой пытается что-то там швырять. Да прекрасно они все это умели, потому что, ну, жизнь-то непростая, и в какой момент из кустов кто-нибудь там выскочит, никто не знает. И будет ли рядом при этом мужик, ну, который якобы там будет защищать, и то, что там женщины не могут трогать оружие. Вот, вот это жесткие запреты на мужские и женские вещи возникают уже во времена производящего хозяйства, когда уже сложное хозяйство, когда много предметов, и тогда да, там бывает такое, что женщины не могут там что-то такого, а мужчины не могут другого, вот, но это когда у них есть сарай, какой-нибудь там мужской дом, там лежат мужские предметы, какие-нибудь там гуделки, дудки, я не знаю, священные копья, там еще что-нибудь такое, и там женщина, да, не может зайти. Но если это бытовая вещь, какая-нибудь там палка-копалка, да ради бога, и мужик может покопать палкой-копалкой, и женщина, ну, скорее, женщина будет копать. Вот, и копье мужик будет кидать, да и женщина при случае, если что, тоже. И у всех охотников-собирателей, которые сейчас есть, какие-нибудь там бушмены, австралийские аборигены, кто угодно, прекрасно, женщины пользуются оружием. Ну, вот, иногда с гораздо большим энтузиазмом, ну, если вот читать описание общения австралийских аборигенов, женщины гораздо активнее этим пользуются на самом деле местами. Ну, хотя на охоту ходят, понятно, мужики, ну, чисто потому, что у них детей нету. Uh-huh. Ну, то есть есть, да, но они ими не связаны. Ну, вот, им просто проще. Так что тут, конечно, фильм ерунду порят. Ну, потому что, как по фильму, получается, женщины там вообще ничего не делают. Ну, вот, они там где-то в паре кадров что-то такое пытаются изображать, что они шкуры обрабатывают, по-моему, но как-то очень бедно. А где их деятельность, нафига они нужны? Ну, вот, там как-то и детей, кстати, тоже небогато в кадре мелькает, прям скажем. Ну, видимо, им на грим постеснялись, как бы пожалели.
1: Как раз по поводу занятий женщин. Там Эйлу учат врачеванию, вот, они там привязывают на нитку зуб, чтобы было более безболезненно его выдрать. А были ли какие-то тогда известные нам уже с нашей точки зрения какие-то навыки врачевания, медицины?
2: У нас нет, если честно, никаких внятных свидетельств того, что они делали какие-то операции, но то, что они заботились о больных, это да. Ну, тот же вот этот Шинидар первый, он там весь больной, у него же не только там руки и глаза нет, он еще и глухой был, и зубы стерты, и ноги перекосяченные, какие-то переломы на стопе, там не один причем. То есть это сплошь и рядом. Вот, вот какое-то траволечение, судя по всему, было. Потому что, во-первых, в пещере Шинидар, четвертый шинидарец, погребен с огромным количеством пыльцы именно лекарственных растений, при том, что он тоже весь там перекалеченный, у него, видимо, был перелом ребра, ну, то есть не видимо, а точно был перелом ребра рядом с почкой, наверное, была проблема с почкой, и лекарственные растения, шесть видов лекарственные от болезни почек. И вот они, он прям засыпан цветами, ну, мы по пыльце это видим. И в пещере Эль-Седрон в Испании, там у одной женщины на зубах, в зубном камне, фитолиты от ромашки тысячелистника, которые не очень вкусные, но целебные. И ДНК тополя. А в коре тополя есть салициловая кислота. И там же, кстати, ДНК еще каких-то этих паразитов внутриклеточных, которые диарею вызывают. Так что был повод как бы лечиться, и вот, видимо, они, собственно, и лечились. Ну, так что да, такое есть. Но насчет хирургических вмешательств видно, что они ухаживали. У нас есть довольно много находок неандертальцев с сосическими травмами, которые, ну, как бы долго заживали, ну, там, иногда месяцами или даже годами, и так, человек с такой травмой, ну, там, с какой-нибудь разрубленной головой насквозь, да, или там, вот, опять же, без рук, там, в лякине, там, женщина без руки, без левой, они выжить не могли. Ну, значит, тот-то заботился. То есть какая-то медицина была. Но вряд ли, другое дело, это были какие-то специально назначенные люди. Вот здесь тоже фильм врет, конечно, потому что тут какое-то есть жесткое разделение. Вот это шаман, это значит целительница, причем это два разных человека, да, а вот это вот вождь, и там его выбирают, там чуть ли не голосование какое-то у них, какой-то обряд посвящения, это все, конечно, ересь полная, потому что у охотников-собирателей современных-то вождей особо не бывает никогда, а тогда-то и подавно, то есть это неандертальцы. И смысл выбирать вождя? То есть это группа, это семейная группа, они там все братья, сестры, мужья, жены, ну там, и даже это, когда жены, да, они набраны из соседней группы, так или иначе, там, двоюродные все равно. Ну, вот, поэтому они все друг друга знают с рождения, зачем вождь. Ну, то есть в семье никто не выбирает себе вождя. И чтобы еще формально там как-то его там короновать, я не знаю, да, там какие-то эти, какой-то там они вешали там на грудь знак власти. Вот, это все уже удел даже и не верхнего палеолита, на самом деле, а уже неолит, когда есть расслоение какое-то более-менее классовое, накопление ништяков. Вот этот имеет большой амбар, у него там много зерна, а этот маленький амбар и мало зерна, да, и вот у них уже там неравенство, и тогда да. И большие группы, когда человек 200, допустим, в деревне живет хотя бы, то уже должен быть какой-то руководящий персонаж. Но это там, в лучшем случае с 12 тысяч лет назад, скорее всего, и позже только возникает. Но это уже не кроманьонцы, это уже совершенно современность. Вот у неандертальцев, конечно, этого в близком даже приближении не было.
1: Я вот сейчас хочу задать вопрос и думаю, как можно найти доказательства, потому что не сохранилось никаких письменных источников. У меня просто там такой довольно интересный уклад жизни показан, когда вождь может спокойно прийти и изнасиловать любую женщину. Вроде бы все остальные, они делятся по парочкам как-то, да, живут вместе, а он может прийти и делать все, что угодно. Можете ли вы мне сказать, какое вообще было отношение к сексу в то время? И как они сходились, расходились? И ну, какой был институт брака?
2: Достоверно мы, конечно, этого ничего не знаем. Но у нас, с одной стороны, есть обезьяны, на всякий случай, да, которые, ну, как бы совсем не люди, у которых все по-простому. Но, с другой стороны, есть современные разные группы людей, да, в разных условиях живущими. И мы видим, что и там, и у обезьян, у самых разных людей ничего подобного никогда не бывает. Ну, вот, потому что если это женщина, да, ну, то есть чисто теоретически он может на нее напасть. Но, во-первых, это неандерталка, у нее ширина плеч вообще-то больше, чем у современного мужика, ну, чем у меня тоже точно. Вот. И она тоже вломить может. Она тоже с дубиной, она тоже с палкой-копалкой, и в глаз ткнуть как минимум она вообще без проблем может. Вот. А к тому же, во-первых, они, опять же, родственники, а во-вторых, у нее есть родственники. У нее есть там братья какие-то, да, там отец, может быть, еще не самый старый. Ну, вот, ну и вообще какая-то родня. Ну, вот, поэтому даже у шимпанзе такого не бывает. Вот отношения, как они там изображали, ну, вот не зафиксировано изнасилований у шимпанзе. Нет такого. Потому что там все как бы по согласию происходит. И самка, она за себя тоже вполне себе может постоять. Вот, это не рафинированная там какая-то, да, и этот самый самец, он тоже не маньяк какой-то, потому что если он будет неадекват, ну, ему быстро прилетит по голове, и он кончится на этом месте. Если он будет себя вести неправильно, да, как и все другие будут, всем другим это будет не нравиться, его просто убьют, нафиг он такой сдался. Он подрывает как бы всю группу жизнеспособность. Поэтому они все будут там достаточно мирные. Ну, это не отменяет того, что были периодически какие-нибудь злобные там персонажи, которые друг на друга там нападали, били по голове, травм-то у них хватает, это факт. Ну, вот, и есть и женщины там с пробитыми головами, все такое, но это не касается как бы обычной семьи. То есть это внутри семейное дело. Вот если они там муж и жена, они там друг друга могут бить сколько влезет. Ну вот опять же там у индейцев, каких-нибудь эскимосов, австралийских аборигенов, там сплошь и рядом мужики своих жен всячески там по голове стучат. Это регулярно. Иногда и убивают вообще насмерть. Ну вот, но это когда она жена. А если это чужая какая-то женщина, он может на нее напасть, конечно, попробовать, да, но тогда прибежит куча братьев, ну вот, а их наверняка там, ну, хотя бы парочка-то есть. Ну, и причем они же братья могут быть даже не обязательно родные, а какие-нибудь там двоюродные или там по клану. Ну, если уж тут клановая система у неандертальцев, да, ну, принимаем это за данность, хотя у них, конечно, не было ничего такого. Ну, тогда у них будет как бы это самоощущение расцвета очень даже. И этот мужик просто быстро кончится. Ну, вот. Ну, и вообще, зачем на женщину как-то там особо нападать? Она же детей рожает. То есть главная цель-то не ее как бы ухайдокать, да, а детей получить. Ну вот, поэтому это, конечно, чушь собачья. Ну вот, то есть, я говорю, тут у нас есть масштаб от обезьян самых разных до самых разных современных людей. И вот такого беспредела нет нигде. Вот, ну, тут задача-то автора была, ну, а там же женщина-автор, показать, какие несчастные женщины и как они при случае могут быть сильными и независимыми. Ну вот, тут фильм, надо сказать, опередил свое время, сейчас бы он, наверное, зашел на ура. Потому что, ну, снимали-то его достаточно давно, и тогда, я так понимаю, вот эти феминистские все веяния, они только начинались. Ну, я, честно говоря, никогда не разбирался там с историей феминизма, но мне так что-то вот подозревается. А сейчас бы это, наверное, зашло на ура. Тогда, кстати, фильм провалился.
1: «Конструктивная деконструкция» со Станиславом Дробышевским.
0: Как мы ранее упоминали, фильм «Клан пещерного медведя» снят по одноименному научно-популярному роману писательницы Джин Мэри Ауэлл. В 1977 году Ауэлл начала поиски информации о ледниковом периоде для своей первой книги и подошла к этому делу серьезно. Кроме изучения научной литературы, брала уроки выживания. С помощью экспертов в этой области научилась строить ледяные пещеры и овладела простейшими методами добывания огня, дубления кожи и обтесывания камня. Первый роман из серии «Дети Земли» «Клан пещерного медведя» вышел в 1980 году. И уже в 1983 году книга получила премию Ассоциации книготорговцев в категории «Лучший дебютный роман». Всего серия книг состоит из 6 романов и продана в мире тиражом более 45 миллионов экземпляров.
1: Сцена похорон, она довольно-таки ярко там представлена. Театрально, я бы даже сказала, с цветами, с этими целыми процессиями. А известно ли, как это было действительно, как хоронили людей? Кроме тех моментов, когда его закидали камнями, вы говорите, еще родственники сверху накинули.
2: Ну, это как раз не очень стандартный был вариант, но у неандертальцев были погребения, это факт. Другое дело, что у них они были немножко как бы своеобразные, скажем так. У неандертальцев они, в принципе, появились в таком более-менее современном исполнении. Но у неандертальцев всегда в одной могиле один индивид, не бывает двойных погребений, в отличие от сапиенсов, которые уже 100 тысяч лет назад двойные погребения вполне себе могли совершать. Ну, если там двое умерли, их могли в одну могилку положить. У неандертальцев такого ни одного случая нет. Во-вторых, у них всегда положение умершего одинаковое, у неандертальцев, все время скорчены на боку. Ну, там, завалившись на спину, может быть, но выпрямленных каких-то там на животе, там, что-нибудь сидячих, никогда нет. У кроманьонцев чего-то не бывает. То есть видно, опять же, что у неандертальцев с фантазией было бедно. И то, что он такой скорченный, есть измышление, что это типа там поза эмбриона, чтобы там с надеждой на возрождение в будущей жизни. Это все тоже чушь, потому что, скорее всего, это просто с целью копать поменьше, чтобы как бы не сильно напрягаться, яму копать. Ну и там глубина обычно сантиметров 20, то есть чтобы вот только землей присыпать и не пахло. И третий самый важный признак – это то, что у неандертальцев никогда в погребении нету никакого инвентаря. То есть они с погребенным ничего не клали. А сапиенсы, опять же, уже со 100 тысяч лет назад, по крайней мере, иногда чего-нибудь доклали. Ну а с 40 тысяч лет сплошняком. И много, и часто, и

0: это просто сваливать всех там куда-нибудь, ну, в одно место. Вот это так называемое санитарное погребение. А еще раньше у пятикантропов, которые Homo erectus, ну, там, с полумиллиона лет назад и дальше вглубь времен, там ничего этого не было, поэтому у нас находок мало, потому что вот где умер, упал, все, все ушли. Вот. Но в этом смысле неандертальцы к нам приблизились. Но приблизились, но как бы вот чуть-чуть все-таки не догоняли. Вот. А наши предки в то же самое время, что характерно, синхронное, уже делали гораздо богаче.
1: А правильно ли я понимаю, вот вы говорите, да, то, что когда хоронили человека, клали его личные вещи. И можно ли...
0: Кроманьонцы клали.
1: Да, я поняла. А можно ли тогда проследить развитие этой религиозной фантазии у этих людей со временем?
0: Ну вот это всем хочется, но не очень получается, потому что у нас довольно много этих погребений, ну от кроманьонцев их там, ну не знаю, пара сотен, наверное, уже будет. Но они все-таки растянуты на там, 40 тысяч лет, ну там 30 тысяч лет, допустим, да, и географически разные. То есть у нас даже когда несколько погребений в одном месте, ну допустим, гроты Гримальди в Северной Италии, там вот несколько пещер прямо рядышком находятся по берегу моря, и там целая куча этих погребений, но они все разные. Ну вот, или в Костенках, это вот сейчас одна деревня, да, там сколько, ну, 4 таких хороших погребений есть, по крайней мере, еще там плюс разрушенные, и они все разные. Ну, в Сунгире, вот они прям друг на другом, явно там одни и те же люди хоронили, и уже там двое детей и взрослый мужик с какими-то там вариациями на тему похоронены. В дальних Вестойницах там одна какая-то, может быть, кстати, шаманка скорченная, там трое, там два брата и сестра с какими-то там ужасными отклонениями вытянутые, там еще кто-то еще как-то, там, ну, какой-то мужик там есть полускорченный, то есть и все по-разному. Вот. Скорее всего, у них не было строго заданных обрядов вообще в принципе, потому что люди-то умирают не часто на самом деле, ну, люди живут долго по стандарту, и, ну, хотя бы там лет 30 они жили, допустим. То есть раз в 30 лет кто-то помирает. И как хоронили предыдущего, кто это вообще вспомнит? Ну вот, ну что-то, да, там яму копали, это понятно. А вот что дальше происходило? Ну вот, на ходу придумывали иногда, вероятно. Ну вот, или это зависело от возраста, социального какого-то там уровня. Ну там, опять же, вождества у них не было, да, но все равно какие-то личные качества там выдающиеся были. Этот хорошо там, не знаю, белок ловит, этот селки ставит, этот там овцебыков по лесу гоняет. Ну, если как по фильму. Собаки не водятся в лесу на всякий случай, но вот каждый хоронился как-то по-другому. И вот в этом диком разнообразии найти внятную закономерность, честно говоря, не получается. Если бы у нас этих погребений было от каждой культуры там, по 100 штук, мы бы, да, нашли эту вещь, ну, какую-то связь внятную. Но само вот это разнообразие говорит о том, что мозг работал очень как бы живо, очень богато, так же, как у современных людей. Это уже само по себе хорошо. Вот если бы они делали все одно и то же, это тоже был бы показатель. А вот у неандертальцев так и есть. У неандертальцев, ну, немножко антураж сверху может отличаться, вот, а само-то погребение все время штампованное. 100 тысяч лет подряд. То есть у кроманьонцев на одной стоянке несколько вариантов, а у неандертальцев 100 тысяч лет назад от Англии до Алтая везде все одно и то же. И вот это вот как раз показатель того, что у неандертальцев соображалка не фурычила.
1: В фильме показаны игры как одно из немногих развлечений неандертальцев. Известно ли что-то, как они себя развлекали и могли ли вообще развлекаться, было ли у них на это время, потому что им нужно было постоянно выживать, кормиться, охотиться, искать лучшее место для существования?
0: Ну, на самом деле, у охотников времени обычно хватает, потому что, когда они поймают кого-нибудь большого, ну, можно там несколько дней развлекаться вполне себе. И есть такая концепция первобытного изобилия. Мы же о природе древности пытаемся судить по современным экосистемам, а они-то жутко уже уничтожены и объединенные. Тогда все было веселее, на самом деле. Ну, и они, в конце концов, если здесь все плохо, могли сняться и уйти туда, где хорошо. Им никто не мешал. Там мигрировать на 100 тысяч километров там, да, куда-нибудь на другой конец материка и жить прекрасно там. Ну, на 100 тысяч там вряд ли на Земле столько мест нет, но на 100 километров вообще без проблем. Там за 3 дня они это преодолевали, ну, не спеша.
1: И... 100 километров за 3 дня?
0: Ну, а что, 30 километров в день, в чем проблема? 30 километров в день для охотника это вообще ни разу. Ну, для меня не проблема 30 километров в день пройти. Ну, я проходил, ну, я просто по карте замерял. Ну вот, ну я вообще не охотник, как бы, а охотник, который сутками только и делает, что ходит, да, вообще ни малейших сложностей. Ну, вот, поэтому они жили в условиях, в общем, достаточных ресурсов чаще всего. Ну, были какие-то проблемы иногда, там, голод и все такое, но и у неандертальцев это зафиксированы случаи такие. Вот в Эль-Сидроне, например, видимо, там, да, они голодали.

0: какое-то время, у них на зубах нету ДНК копытных животных вообще. Там чего только нету, да, вот копытных животных нет, но вот не жрали они перед тем, как их самих съели. Ну, соседи, видимо, тоже голодали, ну и в итоге вот они проблему решили. Но в то время, как еда есть, времени у них хватало. Насчет того, играли они или нет, честно говоря, вопрос, но еще с уровня людей гидельбергских, так называемых, некоторые вещи очень странные. Например, орудие вот такущего размера. Это во времена, когда это еще ошель, рубила нормальная размером с ладонь. А там какие-нибудь 4 сантиметра, 7 сантиметров, там 17 грамм весом, вот такие кусочки рубильцы. То есть они сделаны точно так же, как полноразмерные, но крошечные. Вот. И, ну, ладно бы это были какие-нибудь там наконечники стрел маленькие, да, или там дротиков, но тогда бы их было много. А когда у нас много-много вот этих здоровых рубил и одно вот такое рубильце, это странно. И вот есть такое мнение, что это игрушки, ну, для детей, по крайней мере. И в верхнем палеолите такого добра становится больше. То есть какие-нибудь маленькие копьеметалки, маленькие там наконечники, маленькие скребочки, еще что-нибудь такое. Но вот то, что вот, видимо, для детей предназначалось. Как развлекались взрослые, честно говоря, сказать сложно, но современные охотники-собиратели, они чаще всего просто разговаривают на самом-то деле. Неандертальцы говорить, кстати говоря, умели вполне себе. Кстати, это еще такой жуткий косяк этого фильма. Они там все на языке жестов, причем и голосом дублируя почему-то. В книжке-то они вообще чисто на языке жестов общались. Но это чушь, конечно. С голосом у них все было хорошо. Ну, то есть он, может, не так звучал, как наша речь, да, ну, оно у современных людей у всех по-разному звучит. Но речевой аппарат у них был нормальный. Ну, вот, и в мозгах, и в генах это все прекрасно видно. И они просто общались, они разговаривали. Ну, вот с этим у них все было прекрасно.
1: А вот вы говорите, что можно по речевому аппарату определить. А как это можно определить?
0: Ну, есть много мест прикрепления речевых мышц. Например, на основании черепа, там какой-нибудь шаловидный отросток, куда там шило подъязычная мышца крепится, или канал для подъязычного нерва, а его диаметр – это диаметр нерва, и это количество нервных окончаний, которые нервируют, и опять же, язык. Ну, вот, или по диаметру позвоночного канала, это ширина спинного мозга, это опять же сколько нервов идет для регуляции дыхания, ну, для говорения. И там форма нижней челюсти, там, подбородочной ости, строение подъязычной кости. Вот подъязычная кость у неандертальцев имеет трабекулярную структуру, как у современного человека. То есть там напряжение мышц шло, как у современного говорящего человека. Ну, раз это так, да, ну, значит, говорили. И плюс строение слухового аппарата, у нас слуховые косточки-то есть. И даже еще у людей гидельбергских, которые жили еще там раньше неандертальцев, ну, это предки неандертальцев 450 тысяч лет назад, слуховой аппарат такой, что они слышали на частоте, на которой звучит речь. Вот шимпанзе, она слышит на частоте, на которой она орет. А человек слышит на двух частотах очень хорошо, на той же, где шимпанзе, то есть это вот визги какие-то, вопли, да, почему детей маленьких, чужих очень трудно бывает переносить, потому что они вот на этой частоте как раз орут. Ну и женские вопли, они тоже примерно там же. А вторая частота – это речь. И вот у этих людей гидельбергских 450 тысяч лет назад, у них два пика слуха, как раз вот такой визжащий и говорящий. Ну, значит, говорили. Это еще сильно задолго до неандертальцев. Так что неандертальцы говорили. По строению мозга, кстати говоря, там зоны речевые, так называемая зона Брака, у них прям здоровая такая. И сейчас вот палеогенетика, есть такой ген FOXP2, FOXP2, если я правильно сейчас его произношу, но не суть. Он так или иначе связан, опять же, с способностью к речи. Ну, там не единственное, понятно, это определяет, но у человека вот его нарушение приводит к проблемам. И у неандертальцев там человеческий вариант, как бы современный. Угу. Так что говорили. Ну, вот, но могли как-то играть на самом деле. То есть современные, скажем, там те же индейцы, они имели огромнейшее количество всяких игр. В Кунсткамере, кстати, в Санкт-Петербурге, есть целый стенд, посвященный вот этим играм индейцев, очень показательный. Как-то все мимо проходит, никто не замечает. Вот. И там рядом, где про Калифорнию какую-то, вот уже зал, конец зала с индейцами, там чуть ли не первый самый зал. И там какие-то эти кругляшочки всякие, там со значочками, клюшки, там еще что-то такое. Ну, у неандертальцев мы такого, честно говоря, не находим. А вот в верхнем палеолите у кроманьонцев периодически обнаруживаются какие-то фигнюшечки совершенно непонятного назначения. В шедмости такие есть, в костенках такие есть. Ну, как вот шахматные фигурки фактически, как пешки, допустим. Ну, вот, или зверюшки такие небольшие. Вот есть мнение, что это какие-то, ну, там, может, не шахматы, конечно, в чистом виде, но что-то вот такие, какие-то аналогичные игры. Ну, почему нет? У них с мозгами все было в порядке. И, главное, я говорю, времени-то у них было больше, чем у нас. Вот, они не таскались там на электричках и метро до работы по 2 часа, как я это делаю, например. Uh-huh. Вот, и они не были привязаны к расписанию какому-то. Вот, то есть человеку там не хочется, допустим, идти на охоту. Ну, он не пойдет на охоту, у него там сушеное мясо какое-нибудь лежит, там пимикан какой-нибудь, и нормально. Ну, добыли бизона. Бизон – здоровый зверь, как бы, да, можно его есть там неделю. Ну, очень хорошо.
1: В том фильме есть старейший член их клана, которому от 60 до 80 лет плюс-минус. Вот. И в конце фильма он умирает от старости. А какой процент людей мог дожить до такого времени, там, до 80 лет, например?
0: Ну, это мега-исключительные персонажи. То есть такие наверняка были, но, скажем, у людей гидельбергских самый старый – это 35 лет. Самый старый – это рекордсмен. У неандертальцев, ну вот Шенидар первый как раз один из рекордсменов, ну который, собственно, прототип оригинальный, ну ему было где-то от 40 до 50, ну то есть, в принципе, как мне, мне вот сейчас от 40 до 50, да, ну учитывая там сложность определения возраста по костям, ну Шенидар пятый был чуть постарше, ну пусть там 50 ему было, но старше нету никого, Шенидар пятый это самый старый из всех вообще неандертальцев, какие только есть, ну вот, то есть старше 50 нам неизвестны, честно говоря. Ну вот, другое дело, что как они выглядели в эти свои там 40 лет, они уже разваливались на куски. И это видно по состоянию костей, там, опять же, трабекулярная структура, там, и все такое прочее. Ну, например, есть такая пещера Окладникова на Алтае, там найдены фрагменты костей детских. И там ребенок, ему что-то 9, по-моему, лет, но у него износ кости такой, как у современного человека старше 50 лет. Ну, то есть, когда постоянные физические нагрузки, ну, если он 9-летний ребенок, его уже можно нагрузить чем-то полезным, да, и пусть таскается там, ну, он что-нибудь руками без конца делает, он все время мерзнет, ну, регулярно голодает, то есть, ну, я, конечно, рассказывал тут только что про это изобилие, да, но изобилие-то оно иногда, но запасов никаких нет, и вот сейчас изобилие, а послезавтра придется недельку не поесть. И вот недельку он не поел, уже там как бы чуть хуже стало. Ну, и к 9 годам уже можно так вот немножко поизноситься. В 20 лет у него уже 3 детей, в 30 лет он уже помирает, эти 3 детей уже подрастают и уже сами начинают что-то делать. Вот. Ну, как бы колесо сансары.
1: А там еще в фильме показана сцена с родами. Насколько она соответствует действительности?
0: У неандертальцев, кстати, с родами были проблемы на самом-то деле, потому что у них дети имели очень большую голову. Вот, и рожать их было нелегко. Другое дело, что у них и таз был такой ширины. Ну вот, так что, ну, есть мнение, что периодически все-таки так нормально получалось, но вообще сложности были. К тому же у неандертальцев и у мужчин, и у женщин был очень большой процент мужских половых гормонов, что, кстати, в фильме вообще ни разу не заметно. Ну вот, а вообще-то это мы знаем хотя бы даже по, так называемому, внутреннему лобному гиперостозу. Это маркер такой костный на внутренней стороне черепа, ну, на лобной кости, такие костяные нашлепки возникают из-за смещения гормонального статуса в не свой как бы пол. То есть, когда у мужчин слишком много женских гормонов или у женщин слишком много мужских. И у неандертальцев у нас несколько таких примеров есть. Учитывая, что эта вещь вообще в принципе очень редкая, а у неандертальцев у нас, ну, как минимум 3 такие находки есть, это вот то, что я на память могу вспомнить сейчас, видимо, это было довольно-таки регулярно. Да и по костям это видно, там у них вот такой толщины стенки костей и очень узкий канал внутренний, то есть это из-за мужских половых гормонов. А если у женщины повышенный процент мужских половых гормонов, то у нее 100% будут проблемы и с вынашиванием ребенка, и с родами, и дальше с выкармливанием. Поэтому и детская смертность была запредельная. У нас на самом деле основное количество находок неандертальцев – это детские кости. Ну, то есть процентов 80, наверное. Угу. Ну, вот. А взрослых-то у нас раз-два пчелца найдено вообще, а уж старых-то там вообще человек 3, наверное, там на всех неандертальцев. Ну, вот. Так что с этим у них проблемы точно были. Ну, вот. Другое дело, как это вот в живе происходило, мы вообще без понятия. Ну, вот. Помогали, не помогали. У разных современных диких людей, да, скажем так, всяких охотников-собирателей, бывает сильно не одинаково. Вот. В каких-то племенах отправляют женщину в одиночестве рожать, она сама себе там строит какой-нибудь шалашик и рожает. Родит, молодец, не родит, ну, не судьба, естественный отбор. Вот. Где-то, наоборот, собирается толпа каких-нибудь родственниц, там, повитух, там, просто сочувствующих, да, и там все вместе они рожают. Ну, вот. Где-то еще мужик изображает, что он рожает, потому что, значит, чтобы духи там на него отвлеклись. Ну, вот. Ну, бывает сильно не одинаково. Но это по современным людям. Современные люди – это не неандертальцы. У неандертальцев, наверное, было попроще. чем у современных людей, но мы, конечно, тут можем только догадываться.
1: Настолько огромная катастрофическая была смертность детей, если вы говорите, там практически все кости детские.
0: Да, ну, естественно, даже более того. Ну, в принципе, это и у современных людей, не отягощенных цивилизацией, то же самое. Если взять каких-нибудь охотников, ну, у них там под 80-90% смертности. Ну, то есть каждый там десятый ребенок выживает, как бы, а остальные обычно помирают. Вот это как бы вот, ну, не цивилизация. А у нас цивилизация такая наступила в 30-е годы, в лучшем случае. Ну, когда там гигиена, плюс там антибиотики подъехали с какого-то момента. Ну, они даже не в 30-е, а попозже подъехали. Ну, и хоть какое-то там снабжение, там, запасы еды, там, еще что-то такое. Это уже 20 век. 100 лет назад там даже 100 еще не прошло. А мы говорим про времена 30 тысяч лет или там 40 тысяч лет, там 130 тысяч. Ну, там цифры вообще не очевидные. Ну, порядка 30, видимо, раз там и неандертальцы, и кроманьонцы. То есть там, конечно, с этим все было плохо. Вот. Ну, так у них их много и не должно быть, потому что это же группка, рожать-то они могут хоть каждый год, в принципе. Ну, вот. А численность не должна расти, потому что если их станет больше, они просто все съедят и еды не хватит. Поэтому они чисто теоретически должны даже помирать. Ну, кстати говоря, во многих группах охотников-собирателей довольно распространен вариант инфантицида. Инфантицид – это убийство детей. И часто в этом участвует, собственно, сама мать. То есть у нее рождается ребенок, она вот понимает, да, что там не смогут они его кормить, они его прибивают. Ну, кстати, в фильме про это тоже есть. Там, когда вот она притаскивает этого ребенка, они говорят, мы не сможем прокормить. Ну, вот. Ну и в принципе так и было, только они не рассуждали, а просто как бы убивали, да и все, и никто не спрашивал. И, скорее всего, сама же и мать бы и прибила. Ну, вот. То есть бывает очень простое отношение. Вот. Просто мы цивилизованные, нам это кажется ужас-ужас, а для них как бы, ну, естественно, а что, как по-другому-то? Вот так приходится делать.
1: А в целом, есть ли какие-то моменты в фильме, которые вам понравились и которые исторически достоверны?
0: Ну, вот мне понравился этот шаман, потому что он срисован с настоящего неандертальца. И вот, наверное, и играл он лучше всех, если честно, ну, как по моему субъективному мнению. Вот. И сама задумка фильма хорошая, ну, тем более, что это по книжке, в общем-то, написано, снят, в смысле. И задумка хорошая. Воплощение, конечно, не очень. Вот пейзажи шикарные. Вот пейзажи они подобрали отличнейшие совершенно. Зверюшек собрали, в общем, вполне себе. Ну, хотя они их поместили совершенно не в то место и не так, как надо. Ну, кстати, там есть дивный кадр, где они еще тащат бивень какого-то безумного слона. Такой метров 5, наверное, длиной. Прямой практически. Вот. Ну, так, если пытаться подогнать туда какую-то вот биологию реальную, то это будет какой-нибудь слон-ананкус с древностью там типа в 500 000 лет. Если там не несколько миллионов лет, даже, ну, если ананкус там даже не помню. Ну, короче, это что-то сильно древний какой-то должен быть, которого, короче, быть там не могло, в принципе. То есть это точно не мамонт с таким бивнем, и не было там таких. Вот, короче, там, ну, вот, не было консультантов у них никак, вот, не валялись они рядом. Но шаман хорош, да, и пейзажи, конечно, подобранные от души. Вот, с пейзажами они, кстати, не промахнулись. В принципе, ну, примерно вот в Южной Европе где-то, где кроманьонцы контачили с неандертальцами, примерно так оно все и должно было выглядеть, да.
1: Советуете посмотреть этот фильм нашим зрителям или нет?
0: Ну, если честно, вот если уже все пересмотрели и совсем стало грустно и печально, и вот на карантине уже там и даже видюшки в Ютубе кончились, то можно посмотреть. Но не надо воспринимать его как источник знаний каких-то. И там некоторые пишут, что это прям вот там так все подобрано, настолько достоверно воспроизведена жизнь древних людей. Нет, это не так. Недостоверно, все полная липа, но в качестве сказки, такой сказка на тему, ну да, как бы вот от безысходности можно посмотреть, но не воспринимая это как реальный источник сведений.
1: Все, спасибо вам, Станислав, большое.
0: Пожалуйста.
1: Это был проект «Деконструкция. Смотрите кино вдумчиво».

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Так получилось, что я тоже некоторое время назад написал популярную книжку, и я хочу один из экземпляров этой книжки сегодня разыграть среди слушателей, но не в случайном порядке, а те, кто, значит, тот, кто задаст интересный вопрос, самый интересный, с моей точки зрения, вопрос, тот и получит эту книжку. Значит, сейчас я покажу, как она выглядит. Выглядит она вот так, называется она «Неизвестное солнце», и она продается здесь тоже в магазинчике «Планетария», я проверял. Она там есть, цена вполне, но она не самая дорогая, прямо скажем, в этой лавке, но, наверное, самая хорошая, я так думаю. Хорошо. Да, но сегодня мы поговорим не про солнце, а про другое совершенно потрясающее явление, которое называется космические гамма-всплески. Вот, это одно из чудес, можно сказать, или загадок, чудесных загадок, вот так правильнее, в современной астрономии. И я постараюсь рассказать об этом там на достаточно популярном языке. Если что непонятно, вы прерывайте меня и спрашивайте. Это сложная тема, потому что это не видно невооруженным глазом. Очень много чего надо себе воображать, представлять себе. И там задействованы такие процессы, которых у нас вот здесь вот не бывает. Их нельзя в лаборатории повторить, и даже в планетарии сложно показать. И там это связано с тем, что задействован не только свет. Мы привыкли видеть звезды, вот то, что мы видим, то есть, а то, что мы не видим, то непонятно, есть или нет. Здесь оптики света практически нет. Современная астрономия, она, как говорится, сейчас, раньше говорили, многоволновая, сейчас она даже не только электромагнитная, используется другой термин, многоканальная или много, как это по-русски сказать, значит, основывающая на многих носителях информации. И вот это как раз хороший пример, чтобы понять вообще, как работает современная астрономия, современная наука, насколько она далеко ушла от того, значит, что мы видим даже в фильмах. Вот. И на самом деле все и не так, как мы видим в фантастических фильмах. Ну ладно. Значит, короче, космические гамма-всплески. Загадка началась вот с чего. Как известно, некоторое время назад на Земле возникло ядерное оружие, и вскоре после того, как оно возникло, начали его использование ограничивать. И в частности, в начале 60-х годов, в 63-м, кажется, году, был подписан первый договор об ограничении ядерного оружия, который в том числе ограничил испытания в космосе. И основные ядерные державы, то есть США и Советский Союз, начали следить за тем, как даже в конце 50-х это началось, то есть вот, практически как первые спутники полетели, сразу тогда уже начали мониторить использование ядерного оружия на Земле. Вот, в 60-х годах американцы запустили серию из 12 спутников под названием «Вела». Кто знает, что такое «Вела»? Астрономы-любители есть здесь, нет? Вот. А раньше каждый астроном-любитель знал, что «Вела» — это латинское название созвездия Паруса. Вот. Почему именно это созвездие выбрали в качестве названия спутников, я не знаю, просто слово красивое. Но получилось так, что в созвездии Вела нету звезд Альфа и Бета, и самая яркая звезда – Гамма. Это как раз Гамма-телескоп, поэтому назвали, значит, в честь этого созвездия. Ну, так бывает, потому что границы созвездий двигали много раз, особенно на южном небе, и так оказалось, что Альфа и Бета в этом созвездии не оказалось. Самая яркая Гамма. Вот. Спутник Гамма выглядит примерно так. Вот он в какой-то, его куда-то устанавливают там в лаборатории. На самом деле их здесь два. Видите, вот один внизу, и второй наверху, их парами запускали в одной ракете, их было два, они имеют форму вот такого вот многогранника. Вот, и их задача была по всплескам гамма-излучения определить, где же происходит взрыв. Вот, значит, как обнаружили ядерные взрывы? Здесь надо небольшое сделать отступление на тему того, что такое гамма-излучение. Вот поднимите руку, кто хорошо знает, что такое гамма-излучение. Отлично, здорово. А кто встречался в быту с ним, но не знает, что это такое? На самом деле, в быту мы с ним обычно не встречаемся, потому что это либо незаметно, либо плохо. Значит, ну вот мы привыкли встречаться в основном со светом, там еще немного представления с ним, что такое радиоволны, с их помощью мы разговариваем по телефону и так далее. На самом деле, все это колебания электромагнитного поля, которые распространяются в пространстве, в какую-то сторону обычно они распространяются. Электромагнитное поле – это электрическое поле и магнитное. И получается так, что если где-то создать электрическое поле, то оно постепенно будет распространяться дальше. Примерно так же, как возмущение распространяется там, на поверхности воды. Тоже волнообразно. Это электромагнитные волны. Если мы там где-нибудь подвинем электрический заряд, то от этого места побежит волна электрического поля, и вслед за ним магнитного. И как мы воспринимаем эти электромагнитные волны, определяется частотой колебаний в этой волне. Условно разделили всевозможные волны на такие категории. Сейчас их больше уже придумали, но основные классические такие категории. Радиоволны, инфракрасное излучение, оптический обычный свет, там, ультрафиолет, рентген и гамма-лучи. Откуда взялись вот эти вот, откуда взялась эта классификация, почему именно так? На самом деле, это пришло из экспериментов. Ну, то есть, как обнаруживается и как эти лучи создаются, оно как раз легло в основу этой классификации. Единственное, что здесь понятно, каждому это видимый свет. То, что мы видим, значит, он тоже делится на разные цвета, которые соответствуют разным частотам или длинным волн. То, что к нему с красной стороны примыкает, но не видно, инфракрасный свет, а то, что с другой стороны, ультрафиолетовый. Интересно, что все эти виды света обычно излучаются нагретыми телами. Да, вот мы там светим, ну, раньше лампочки были нагретыми, сейчас уже другие. Вот смотрели на огонь, там, на свечку, на лампочку, все это светится, и это дает в основном видимый свет, инфракрасный свет. Если очень хорошо нагреть, получается ультрафиолетовый свет, как правило, это какие-то разряды, искры, сварка, там ультрафиолетовое излучение. Рентгенское излучение тоже похоже на это, сложно его получить уже, но тем не менее получается оно примерно так же. Значит, можно электрон разогнать до там, некоторой скорости и заставить его излучать рентгенское излучение. Вот именно таким образом устроены рентгенские аппараты и какая-то другая похожая техника на это. Вот, радио, понимаем, что это какая-то электроника, где достаточно медленно мы можем заставить электроны колебаться, и они будут излучать радиоволны. А гамма-лучи – это самое высокочастотное, самое коротковолновое излучение, которое только есть. Его очень сложно получить иначе, как в ядерных реакциях. Вот излучателем гамма-излучения в большинстве случаев является ядро атома. Вот если в нем что-то происходит, то оттуда вылетают гамма-лучи. Значит, чем это хорошо и плохо? Значит, какие у гамма-излучения свойства? Значит, вверх оно легко проникает через железо, и там слой стали в сантиметр ослабляет его всего в два раза. Но, с другой стороны, атмосфера наша велика, и поэтому из космоса до нас там практически не доходит гамма-излучение, оно ослабляется в тысячи раз атмосферы Земли. Вот, оно вредно для здоровья, потому что фотончики гамма-излучения несут большую энергию, и очень здорово разрушают все, что все молекулы, которые на их пути оказывают, все атомы. Поэтому это один из поражающих факторов ядерного взрыва, гамма-излучение. Оно вредно для здоровья, если его много. Вот. Еще из-за того, что оно хорошо проходит через вещество, и, в общем-то, мелкие препятствия для него непрепятственных просто разрушает, очень сложно построить, практически невозможно построить для него линзу или зеркало. А это значит, сложно построить телескоп, нельзя сделать там бинокль, там фотоаппарат, который бы преломлял как-то лучи. Поэтому очень сложно определить, откуда приходит гамма-излучение. Мы не можем его сфотографировать, не можем построить такую камеру обычную или телескоп с зеркалом, с линзой. Вот, именно поэтому спутников несколько было запущено. Вот я говорил, что 12 спутников было в системе Вела. Для того, чтобы определить, откуда пришло гамма-излучение, использовалось триангуляция, так называемая. Ну, в данном случае это означает, что где-то произошел взрыв, разные спутники зафиксировали всплеск в разные моменты времени, зная положение спутников, если их там 4 штуки, то можно точно определить, откуда пришел сигнал. И вот тут началось самое интересное. Что же увидели спутники? они видели, что время от времени кто-то где-то что-то взрывает, но никто не признается. Значит, вот так вот выглядит примерно. Здесь видите, там в секундах, да, вот это вот такой всплеск длительностью в несколько секунд. Это один из реальных всплесков, который был спутниками Вела зафиксирован. Ну, там в Соединенных Штатах нет практически разницы между военной наукой и гражданской. Там, соответственно, одни и те же люди этим занимаются, как правило, и поэтому ученые публиковали эти результаты. Их было видно. Вот такое вот. Но непонятно, что такое. Непонятно, где. Публиковали с задержкой, конечно, потому что они должны были проверить, что это там не Советский Союз, там не Китай или кто-то еще где-то. Ну, где-то в космосе. Где? Где? Никаких следов больше. Ни с какими событиями это не коррелирует. Просто в какой-то случайный момент где-то что-то ядерно бабахает. И это выяснилось где-то, как я говорил, в 60-х годах, в начале 70-х. Вот. И никто не понимал, в чем дело. Загадка родилась тогда. Значит, пару слов о гамма-излучении, которое вы в быту не встречаете. Что это такое? Значит, я уже говорил вам, что самое коротковолновое излучение, оно состоит из самых энергичных частиц. Мы там слышали много раз, что есть корпускулярно-волновая теория света, что свет иногда волна, иногда воспринимается как поток частиц. То есть эта волна на самом деле... Ну, она разбивается на какие-то отдельные такие кусочки, волнишки, кванты они называются. Вот, и есть такой закон Планка, который придумал Планк. Не будем сейчас рассказывать, почему и как, это целая огромная история. Вот почитайте об этом в книжке Семихатова Алексея, которую вам рекламировали. Семихатов – один из лучших популяризаторов науки в наше время. Значит, слушайте его лекции, читайте его книги, получите массу удовольствия. Да. Так вот, значит, существует закон Планка, который говорит, чем больше частота или чем меньше длина волны, тем больше энергия кванта, прямо пропорционально. Коэффициент пропорциональности так и назвали, постоянная Планка. Вот, значит, соответственно, жесткое излучение, если встречаете такой термин, это просто излучение с маленькой длиной волны, с большой энергией фотона. Вот, значит, у нас с вами будет использовать такое понятие электрон-вольт, в нем измеряют энергию гамма-излучения, энергию рентгеновского излучения. Я должен вам рассказать, что это такое. Потому что в школе всех учат сейчас, что энергию измеряют в джоулях. Это верно, несомненно, я не буду с этим спорить, энергию действительно измеряют в джоулях, но не всегда это удобно. Когда мы измеряем энергию каких-то частиц отдельных элементарных или отдельных фотонов, то тогда удобно использовать другие единицы, более естественные в этом случае. И вот в ядерной физике есть такая единица электрон-вольт. А что это такое? Вот если мы представим себе вот такую вот штуковину, такую экспериментальную установку, которая состоит из двух электродов, между которыми в вакууме свободно могут летать электроны, и дадим между ними напряжение 1 вольт. Электрическое поле будет ускорять электроны, и они, долетев до противоположного конца этой установки, получит какую-то кинетическую энергию. Какую? Равную одному электрон-вольту. Все просто. 100 вольт, значит, будет 100 электрон-вольт. Мегавольт будет мегаэлектрон-вольт. Вот что такое электрон-вольт. Такая удобная единица. Почему удобная? Потому что она привязана к конкретным вот ядерным частицам, в данном случае электронам. Хорошо. Значит, как получить гамма-излучение? Например, вот так вот. Аннигиляция. Что такое аннигиляция? Это встреча частицы и античастицы. Например, электрон и его античастица позитрон, если встретятся, то они, их, все, что в них есть, вся их энергия целиком превратится в гамма-кванты. Вылетит две этих частицы, превратятся в два гамма-кванта, каждый из которых будет нести энергию 511 килоэлектрон-вольт. Значит, энергия, внутренняя энергия электрона или энергия покоя, масса покоя, все это одно и то же, равно 511 килоэлектрон-вольт. Это вам для масштаба, чтобы вы представляли себе, один электрон-вольт – это много или нет. Вот чтобы вам создать или убить электрон, вам надо этих электрон-вольтов 511 тысяч. Вот. Значит, если вы думаете, что, если вы там наблюдаете что-нибудь в космосе, оттуда прилетают гамма-излучение, приходит с энергией 511 килоэлектрон-вольт, значит, там, наверное, идет аннигиляция электронов и позитронов. Вот. Но это не единственный источник. Источники гамма-излучения бывают и другие. Во-первых, это, конечно, аннигиляция других частиц. Не только электроны имеют античастицы. Например, если протон встретится с антипротоном, там энергия будет практически миллиард электрон-вольт. Протон гораздо больше электрона. Вот. Но это встречается в природе редко. Антивещества в больших количествах пока никто не обнаружил. Хотя очень хотят. Очень хотят. Значит, например, в модном недавно китайском фильме, как он назывался, «Задача трех тел», значит, корабли пришельцев летают на антивеществе, которое они собирают в космосе. Такой большой воронкой. На самом деле в космосе нет такой большой воронки, иначе мы видели постоянно, значит, гамма-яркое небо. Вокруг нас там все светилось бы. Конечно, такого нет. Вот. Ну и гамма-излучение часто сопровождает ядерные реакции. Вот, вот справа там нарисовано так условно ядро атома, которое поджалось, то есть перешло из возбужденного состояния в более спокойное, и при этом лишнюю энергию сбросило в виде гамма-кванта. Так бывает. Кстати, какой элемент химический я тут нарисовал, кто не знает? Ядро. Ядро какого элемента? Углерода, точно. Вот, чудесно. Значит, очень часто бывает, что какие-то ядерные реакции приводят к тому, что возникает ядро в возбужденном состоянии, то есть не совсем спокойное. А потом оно успокаивается, и при этом лишнюю энергию сбрасывает в виде гамма-кванта. Хорошо. Значит, но поскольку это электромагнитное излучение, то его можно получить электромагнитным способом, то есть гоняя электроны, грубо говоря, гоняя электрический ток. Вот, если электрон будет летать по кругу, что часто происходит даже в человеческой жизни, то будет производиться так называемое циклотронное излучение во все стороны, значит, с частотой равной частоте вращения этого электрона, а в магнитном поле в школе проходят электроны всегда по кругу ходят или по винтовой линии. Циклотронное излучение. Если электрон будет летать со скоростью близкой скорости света, это излучение будет называться синхротронным. Оно будет гораздо мощнее и направленным. Вот. Но, опять же, детально об этом не надо. Есть еще такая форма гамма-излучения, ну, вообще электромагнита, как изгибное излучение. Когда заряженная частица движется вдоль силовой линии магнитного поля с большой скоростью, желательно поближе к скорости света, то она за счет того, что все время движется ускоренно, она постоянно излучает электромагнитные волны. И если магнитное поле сильное и частица летит быстро, то тогда это будут гамма-лучи. Вот. Еще есть такой источник гамма-лучей, как обратный Комптон-эффект. Он заключается в том, что обычный или там, ну, свет, инфракрасные лучи или что-то еще, рассеивается на очень быстро летящем электроне и, грубо говоря, отскакивает от него и приобретает дополнительную энергию. Представьте себе, что понговский мячик отскакивает от быстро движущегося электровоза. Естественно, он там отскакивает вперед с огромной скоростью, электровоз отдает ему часть энергии. А также быстро движущая частица может превратить обычный фотон в гамма-квант, значит, с очень большой энергией. Это называется обратный Комптон-эффект. Вот, а он часто наблюдается в сильно нагретых средах. Для того, чтобы представить себе масштабы этого, надо перевести электрон-вольты в градусы. Значит, помним, что нагретость – это не что иное, как движение частиц. Нагретая среда – это движущиеся быстро частицы. Вот, соответственно, один электрон-вольт соответствует температуре примерно 11 тысяч градусов. Значит, вопрос, сколько надо градусов, чтобы электроны у вас начали рождаться, там, умирать и ломаться? Вот 6 миллиардов, получается, градусов. Если вы разогреете что-то до 6 миллиардов градусов, там будут рождаться и умирать электроны и позитроны. И никто этого не заметит. Вот. Ну, ладно, вернемся теперь к гамма-всплескам после такого, значит, экскурса в гамма-лучи. Поскольку возникла загадка, начали запускать спутники или снабжать спутники приборами, которые были посвящены наблюдению гамма-неба. Значит, в 1978 году на Венеру американцы запустили «Пионер-1», так называемый. По-другому его называют ПВО, «Пионер Венеры Орбитер», который вышел на орбиту вокруг Венеры. Есть такая планета в Солнечной системе, все знают, да? Вот, и он занимался радиолокационным картированием этой самой Венеры. Проблема в том, что поверхность Венеры не видно. Она покрыта толстым слоем облаков. На радиолокатором можно пробить и посмотреть, что, какая же там поверхность. Горы там, реки, овраги или сады цветут. Вот. И, между прочим, эта миссия им была выполнена успешно. Они сделали эту карту Венеры. Но побочным эффектом было то, что на спутнике этом, на Пионере, стояли куча другой аппаратуры научной. Обычно всегда, если запускается какой-то спутник, на него все стремятся взгромоздить еще какой-нибудь прибор. И вот там стоял гамма-спектрометр, который фиксировал тоже гамма-кванты, которые приходят. Вот. И он тоже достаточно большое количество гамма-всплесков зафиксировал. Никто не понимал, откуда. Да.
2: А вот получается, они начали исследовать данный феномен только тогда, когда поняли, что ни одна из других стран ничего тайно не проводила.
3: Да.
2: Разве они сразу же не поняли, что то, что происходит, оно немного отличается, вот, к примеру, от того же ядерного взрыва? Это разве не логично, что оно должно отличаться?
1: Ну, конечно, оно отличалось. Конечно, оно отличалось. Но это же такие древние времена. Вот в то время еще, чтобы вы себе представили, 60-е годы. В 60-е годы еще наука и техника были развиты гораздо слабее. Мы не знали, что происходит в других частях света. Мало ли там, что была глубинная почта. Вот «Жигулей» даже еще такого автомобиля не было тогда. Вот. Ну, то есть 60-е годы – это очень давно. Это уже почти 100 лет назад. Вот, значит, поэтому на это действительно ушло некоторое время. Ну и для того, чтобы придумать, что делать дальше с этим, тоже ушло какое-то время. Чтобы построить спутник, там нужно много времени. Вначале надо доказать тем, кто дает деньги, что это, на это стоит потратить деньги. Потом надо построить, потом надо запустить. И так получилось, что это поначалу развивалось не слишком быстро. Сейчас в космосе летает огромное количество спутников, которые исследуют гамма-всплески. Вот, ну поговорим об этом еще. Значит, следующим, после «Пионера», очень важным спутником была так называемая Комптоновская гамма-обсерватория. Значит, фамилию Комптон или Комптон я уже упоминал сегодня. Это большой был такой ученый в области гамма-излучения вообще. И в честь него назвали вот этот вот спутник. На нем было несколько телескопов разных, гамма-телескопов. И среди них был так называемый БАЦСЕ прибор. Это как-то расшифровывается, не помню как. Значит, БАЦСЕ – это на этом снимке, это 4, это 8, видно там, что я показывал? Короче, вот это такая вот прямоугольная штука, она красная, это не спутник, красная это платформа, на которой он сейчас установлен. Там сверху подъемный кран, который его куда-нибудь понесет. А вот это вот белое, это спутник. И вот по его 8 углам, ну вы знаете, у прямоугольного параллелепипеда 8 углов. И вот в этих 8 углах как раз стояли гамма-детекторы, которые благодаря тому, что их 8 штук в разных местах, они могли определять, откуда приходит гамма-всплеск. Ну, там, с некоторой точностью. Очень хотелось понять направление, и, возможно, точнее. Понятно, что вот та триангуляция, она давала не очень точные результаты, и народ думал, что, ну, сейчас мы получим направление поточнее и поймем, наконец, что же является источниками этих загадочных гамма-всплесков. Вот, но наши тоже не стояли на месте, и со временем у нас тоже были гамма-детекторы достаточно слабенькие по тем временам. Но вот первый серьезный прибор российский для наблюдения гамма-всплесков – это был прибор «Конус», который стоял на спутнике НАСА и до сих пор стоит и работает на спутнике НАСА, который называется «Винд», и который изучает солнечный ветер. Вот, ребята из физтеха питерского, института имени Йофи, этот прибор сделали, и он там летает и работает. Он, к сожалению, не определяет направление, но в нем хороший спектрометр. Значит, вкратце из того, что я вам сказал, значит, можно посмотреть, сколько гамма-всплесков каждый... Это не минус, это приблизительно 1000, не думайте, там вот где это. Вот это вот знак приближенный. Вы знаете, на самом деле в астрономии все приближенное. И 2700 тоже не точно, это приближенная цифра, сколько гамма-всплеска зафиксировал БАЦСЕ. На самом деле, это не праздный вопрос, потому что слабые гамма-всплески, как и любые другие слабые явления, непонятно, там он есть или нет. Только с некоторой вероятностью мы можем сказать, что вот это вот изменение на фоне фонового шума – это реальное какое-то, реальное событие. Поэтому точно неизвестно. И были люди, которые каталог БАЦСЕ потом переобрабатывали, находили там еще 1000 гамма-всплесков, которые владельцы этого спутника отвергли, потому что считали, что это недостоверное событие. Так что вот количество, оно действительно плюс-минус. Даже, казалось бы, возьми, посчитай, но все равно будет неточно. Вот, значит, результат БАЦСЕ. Вот определяли направление, увидели, что равномерно покрывает небесную сферу. Равномерно. Думали, что, ну ладно, может быть, они там летят из какого-нибудь там известного источника, там из черной дыры, из какой-нибудь Лебедь-Х1, там, или из центра галактики, может быть. Ну, от Солнца вряд ли. увидели, что отовсюду летят, отовсюду. Вот. Ну, прежде чем что-нибудь изучить, мы, конечно, пытаемся это классифицировать, навести статистику. И вот увидели, что самая главная статистика распределения по небу равномерная, приходит отовсюду, отовсюду. Значит, еще одна интересная одна статистика, ее в астрономии называют логэн-логэс или логэн-логэф, так это выглядит сложно, там логарифмы какие-то. Сам логарифмов бояться не надо, я сейчас расскажу, как именно их не бояться. Значит, очень давно, еще, может быть, слышали, был такой старинный астроном Вильям Гершель. Вот, он жил как раз в то время, когда люди считали, реально считали звезды. То есть астрономы считали звезды. Для чего они считали звезды? А вот сейчас мы увидим, для чего считают гамма-всплески, раньше ровно для того же считали звезды. Значит, если пространство равномерно заполнено звездами, то вот предположим, как я здесь написал, что мы начали видеть в 10 раз лучше, в 10 раз более слабые звезды, ну, или, скажем, начали видеть звезды в 10 раз дальше. Значит, если та же звезда находится в 10 раз дальше, она в 100 раз слабее, потому что ее излучение распространяется на сферу в 100 раз больше площади, 10 в квадрате. Вот. А опять же, если мы дальше смотрим 10 раз, то объем, который мы осматриваем, он уже в 1000 раз больше, потому что куб. Здесь квадрат, там куб. И получается, что значит, с тем, как мы идем к более слабым объектам, их количество растет пропорционально их яркости в степени 3 вторых. Что расстояние – это куб, а яркость – это квадрат, вторая степень. Квадрат куба – полтора. Вот. И вот этот рост в степени полтора чего? Количество от наблюдаемого потока, от яркости объекта. Это признак того, что мы находимся в однородном, однородно заполненном объектами пространстве. И вот люди строят эту кривую и смотрят, если идет наклон полтора, то бишь пропорционально чему-то в степени полтора, значит, равномерное распределение, все хорошо, мы живем в однородной Вселенной. Ведь во времена Герша люди думали о том, бесконечна Вселенная, равномерно заполнена звездами или нет. Потом оказалось, что нет, там увидели, что галактика где-то заканчивается. Как это увидели? Благодаря подсчетам звезд. Также считали гамма-всплески и увидели, что да, практически полтора. То есть мир практически однородно заполнен гамма-всплесками, но где-то отклоняется от этого. Вот ровная кривая полтора, а вот наблюдение меньше. И вот начали думать, почему. Но то, где здесь расползается, это как раз та самая неточность, типа включать там или не включать какие-то слабые гамма-всплески в нашу выборку. То есть действительно мы их видим или нет, там начинается некоторая неопределенность. Вот. Но тем не менее, достаточно четко Бацци зафиксировал, что вдали их меньше. И вот вопрос, что мы видим? То есть где-то это кончается, вот это вот заполненное ими пространство, но где-то кончается. Это хорошо. Но мы знаем, что Вселенная сама где-то кончается. Значит, может быть, мы утыкаемся здесь в самый конец Вселенной, а может быть, мы утыкаемся в конец какого-то более близкого облака, там, области, которая заполнена источниками гамма-всплесков. Было непонятно. То есть что-то понятно, но на каком расстоянии это все происходит, непонятно. Может быть, совсем близко, может быть, страшно далеко. Вот. И долгое время еще были споры, все-таки это реальный эффект, или ребята из команды Бацци неправильно посчитали. Но ребята из команды Бацци, они молодцы. В чем они молодцы? Они полностью открыли все свои данные. В отличие от пионера Венера, который данные держал при себе и очень неохотно делился. Эти отдали все первичные данные, опубликовали код программы, значит, которой они все это обрабатывали. Все открыли, любой бери, переобрабатывай. Люди брали, переобрабатывали. В конце концов, все сошлись на том, что они правы. Значит, ребятам из команды Бацци, им надо, конечно, сказать большое спасибо не только за то, что они вот много очень сделали для гамма-всплесков, но и что они продемонстрировали, как надо поступать со своими результатами, открывать их и честно, так сказать, вести разговор с сообществом. Вот, давайте посмотрим, что же это такое. Ну вот попробуем проинтерпретировать эти данные о распределении. Значит, мы знаем, что оно равномерно по направлениям, но вдали как-то уменьшается. Может быть. Это наша галактика в разрезе. Вот где в нашей галактике есть места, где она вот удовлетворяет этим условиям более-менее равномерно. Либо очень близко. Ну, знаете, Солнце находится в диске галактики. Диск имеет толщину там 300 парсек или что-то вроде этого. Значит, галактика, то есть либо очень близко, либо очень далеко, где уже диск глубоко внутри, и мы имеем дело с сферической составляющей нашей галактики, там гало, корона, все вот это большое сферическое. Либо так, либо так. совершенно дикое нечеловеческое распыление в пространстве может быть также вблизи, например, Солнца. Значит, в Солнечной системе где? Солнечная система – это, конечно, плоскость, в которой вращаются все планеты, там парад планет многие видели, да? Но где-то вдалеке есть облако Оорта, которое состоит, как считается, из холодных кометных ядер, ледышек, которые распределены более-менее сферически. Теоретически оно тоже подходит. Про него мало чего известно, но, в принципе, оно подходит. Вот. А если это вне нашей галактики? Вот есть в интернете такое хорошее место, atlasoftheuniverse.com, где рисуют красивые картинки. Я эти картинки для вас скопировал здесь. Вот, значит, мы смотрим. Значит, вокруг нашей галактики на расстоянии примерно 2 мегапарсека есть вот какие-то другие галактики. Несколько больших, видите, там Андромеда, треугольник и куча всяких мелких галактик. Не похоже, что они являются источниками гамма-всплесков. Нажмем на кнопочку «Масштабировать». 30 мегапарсек. Появляется уже местная группа галактик, так называемая. Там уже больше больших скоплений. Там скопление Вирго есть, Дева. Значит, Эридан скопление. Здесь видны уже местная группа серединки. Там Скульптор, много других, много разных галактик. Все равно мы видим, что это достаточно неравномерно, да? Дальше расширим нашу область. Суперскопление появляется, сверхскопление галактик. Их много, но все равно неравномерно. Не похоже, что это источники гамма-всплеска. А если совсем широко разойтись? А вот здесь равномерно. Здесь уже можно считать, что это похоже. То есть если гамма-всплеск имеет внегалактическую природу, то они очень далеко находятся от нас. Вот, значит, у нас остаются такие варианты. Значит, периферия Солнечной системы, раз. Ближайшая окрестность Солнца в диске галактики, два. Периферия нашей галактики, ее сферическая составляющая, три. Или сверхдальний космос. Или это еще называется космологические гамма-всплески, потому что космология – наука, которая изучает Вселенную в целом. Значит, что же это может быть? На периферии Солнечной... Видели все недавно комету, нет? Вот. Ну вот кто видел, конечно, по телевизору, тем повезло, кто видел глазом своим, повезло еще больше. Вот, очень красивая штука, но вот кометные ядра, они не имеют хвоста, это ледышка, которая в середине всего этого, саму по себе ее увидеть очень сложно. Вот, они где-то летают на периферии Солнечной системы, их не видно, мы думаем, что они там есть. А следующая, ближайшая окрестность Солнца в диске галактики. Но там, опять же, если это звезды, то их мало, и мы увидели бы, что к этим звездам как-то тяготеют всплески. Значит, это тоже какие-то мелкие объекты, которых много, например, те же самые кометные ядра. Периферии нашей галактики. Что это могут быть? Ну, вообще, на самом деле, вот я здесь вам 4 написал варианты, я сильно упростил ситуацию. Было около 100 гипотез происхождения гамма-всплесков. Я еще был на конференции в 90-х годах, где обсуждались 100 гипотез. 100. Никто не знал, что это такое. Вот. Ну вот наиболее подходящие вещи на периферии нашей галактики оказались старые нейтронные звезды, позже об этом поговорим. Вот. Нейтронные звезды получаются в конце жизни больших звезд. Ну и сверхдальний космос, где что-то должно очень сильно бабахать. И вот понятно, что чем дальше происходит, чем дальше вот это все случается, тем большая мощность требуется для того, чтобы наблюдаемый эффект объяснить. То есть, либо это что-то слабо взрывается рядом, либо что-то далеко, но очень сильно, иначе бы мы это не увидели. Давайте дальше это рассмотрим. Значит, ну, с точки зрения всего этого, у нас есть два параметра простейших. Это частота, насколько часто происходят события, а происходят они примерно раз в сутки, по данным БАЦИ. Вот. И энергия, которая приходит. Ну, то есть, тот механизм, который мы придумываем для этого явления, мы должны его по энергии привязать к тому, что мы наблюдаем. Оно должно дать столько энергии, сколько нам надо. А вот энергии, ну, примерно вот столько вот, ну, там 10 микроватт на квадратный метр приходит. От Солнца, все знают, 1,5 киловатта приходит на квадратный метр. То есть от гамма-всплеска приходит гораздо меньше энергии, чем от Солнца. Ну, в сотни миллионов раз меньше. Но, тем не менее, его видно. От звезд еще меньше приходит, так что и мы их видим. Вот, значит, как эту энергию получить? Ну, понятно, что там помножить на квадрат расстояния, и мы получим мощность этого вот события, полное энерговыделение. Значит, если это на периферии Солнечной системы происходит, то энергия должна быть 10-17 степени джоулей, достаточно много, почти миллиард миллиардов этих самых джоулей. Ну, с чем это сравнивать? Ну, в физике есть естественная такая энергия, МЦ квадрат для любого тела. Значит, на каждом заборе написано, что энергия любого тела равняется МЦ квадрат. Но для кометного ядра там вот написано, чему равна МЦ квадрат, получается достаточно маленькая доля по сравнению с этим. Значит, в принципе, кометное ядро может столько энергии выделить. Но что за физический процесс в нем должен произойти для этого? Вот. Ну, придумывались разные варианты. Я бы сказал, что именно придумывались, потому что в то время, это вот именно начало 90-х годов, когда наука о гамма-всплесках была в самом таком расцвете, я имею в виду по количеству гипотез, а не по результативности, каждый придумывал, вот кто изучает кометы, он придумал кометную гипотезу. И так далее. Кто что изучает, тот такую гипотезу придумал. Ну, например, можно себе представить, что в льдышке этой происходят какие-то деформации, что-то в ней там трескается, и в трещине там какое-нибудь статическое электричество возникает, электроны ускоряются, бабах, вот тебе гамма-излучение. Но это было все очень натянуто, конечно, непонятно, что холодные эти тела, которые летают далеко в космосе, что заставит их вдруг треснуть и деформироваться, непонятно. И тем более, как там набрать все-таки достаточно большую энергию. Придумывали еще столкновение комет с антикометами. Вот, но антикомет нет, мы знаем. Вот, значит, а на старых нейтронных звездах придумали такое явление, которое действительно может там произойти, звездотрясение. Значит, в сверхдальнем космосе же уже требуется, чтобы энергия была очень большая, порядка энергии звезды, порядка МЦ квадрата от Солнца. Надо взорвать там, чтобы получить здесь гамма-всплеск. То есть, если это далеко, то это катастрофа масштаба звезды. Вся звезда, вот помните, я вам показывал длительность, одна секунда, надо за одну секунду целую звезду превратить в гамма-излучение. Это нелегко. Это нелегко. Вот, но можно. Значит, к концу 20 века осталось две, по сути, гипотезы, или две группы гипотез, точнее так сказать. Значит, либо это старые нейтронные звезды на периферии нашей галактики, либо же это что-то, что далеко взрывается. Вот, значит, чтобы, значит, правильно говорить о том, что там происходит, надо немножко вспомнить эволюцию звезд. Эволюция звезд очень проста. Звезда рождается как шар из водорода, который достаточно большой, чтобы в центре там он сжался, нагрелся, и пошла термоядерная реакция. Та, которая идет в термоядерных бомбах, термоядерная реакция. Та, которая идет в термоядерных бомбах, но только в бомбах это взрыв, а здесь

0: Красный гигант. Красный гигант холоднее обычной звезды. Вот. И, соответственно, очень разрежен. Например, для Земли один из таких вероятных сценариев будущего, что мы окажемся внутри Солнца. Не потому, что мы на него упадем, а потому, что оно через 5 миллиардов лет станет красным гигантом и поглотит нас на время. Вот. А у массивных звезд такая история повторяется, потому что у них, когда заканчивается топливо в центре звезды, водород весь превращается в гелий, гелиевое ядро сжимается, оно оказывается настолько большим, что зажигается термоядерная реакция уже в гелии следующего этапа. И так может происходить несколько раз, все время синтезируются более тяжелые элементы. Из водорода получается гелий, из гелия углерод, который мы уже рисовали, что характерно, из углерода азот, кислород, там кремний, магний, и все это продолжается с выделением энергии до тех пор, пока мы не достигаем дна. Там вопрос? Да.
1: То есть Юпитер может стать вторым Солнцем?
0: Нет, Юпитер слишком маленький для этого. У него не хватит, значит, гравитации, чтобы сжать свое ядро настолько, что там пошла термоядерная реакция. Вот. Вторым он не до Солнца. Ему надо еще подрасти было раз в 100, чтобы он стал маленькой звездочкой. Вот. Пока я не знаю, как это сделать. Но если кто-то придумает, как, да, тот получит второе Солнце. Маленькое солнышко. Да, хорошо. Короче говоря, этот термоядерный синтез идет постепенно, рождаются все более тяжелые элементы до тех пор, пока мы не достигаем пика или дна, по-другому, значит, говоря, а именно железного пика. Что такое железный пик? Железо – это не просто так железо. Железо – это самый энергетически выгодный элемент. Маленьким ядрам выгодно соединяться в железо, при этом выделяется энергия. Ядрам, которые более тяжелые, чем железо, им выгодно делиться, чтобы превращаться в железо. Все стремится к железу. И другой вывод – все железо, которое есть во Вселенной, рождено в звездах путем термоядерного синтеза. Вы, наверное, знаете, что в составе человека тоже есть железо. Да, гемоглобин, там кровь, яблоки с гвоздями едят, чтобы гемоглобин повысить. Вот все это железо, которое в нас с вами есть, оно родилось в звездах путем термоядерного синтеза. Мы с вами уже побывали в звездах или звездами, как кому удобнее считать. Вот. Вообще все элементы тяжелее гелия во Вселенной родились в звездах благодаря термоядерному синтезу. Ладно, значит, вернемся. Когда в центре останется железное ядро, в нем уже больше не будет работать термоядерная печка. Это энергетически невыгодно. И значит, это ядро будет сжиматься до тех пор, пока что-нибудь не произойдет. Опять же, не вдаваясь здесь в технические подробности, скажу вам, что это выглядит как взрыв, потому что ядро очень быстро сжимается, выделяется огромное количество энергии. Это выглядит как взрыв, и называется это сверхновая звезда. Человечество уже видело пару раз сверхновые звезды в нашей галактике. Вот, значит, сейчас на их месте вот такие вот остатки наблюдаются. Одна из них называется карбовидной туманностью. В принципе, остатков сверхновых много, но человечество не видело их вспышек. Они происходили раньше. Сейчас сверхновые наблюдаются очень часто, но в других галактиках. Галактик много во Вселенной, ну, считайте, триллион галактик. И сверхновые, пока я тут с вами рассказываю все это, уже там десяток сверхновых. Да какой там десяток? Тысяча, наверное, уже бабахнуло во Вселенной вот за время нашей лекции. Они постоянно взрываются, их очень много, потому что в Вселенной огромное количество галактик. В каждой галактике сверхновая вспыхивает раз там, в 10-100 тысяч лет примерно. Вот. Но поэтому, конечно, в основном то, что мы знаем о сверхновых, пришло из наблюдений других галактик. Раньше вот их открывали примерно так. Фотографируют небо, потом еще через какое-то время и смотрят, что изменилось. Были такие приборы, не было никакой цифровой техники, там ничего, никакого искусственного интеллекта. Брали фотопластинку, был такой прибор, блинк-компаратор. Смотришь то на одну, то на другую, зеркальцем там взгляд перебрасывается, и картинка перед глазами мигает. Если мы видим, что на ней появилась новая точечка, может быть, это сверхновая звезда. А может быть, что-то еще. Вот, вот так наоткрывали много сверхновых, они есть, и, конечно, сразу приходит вопрос, может быть, сверхновые есть гамма-всплески? Ответ – нет, к сожалению, не подходит. Хотя это действительно взрыв, в течение которого там, за короткое время выделяется энергия звезды МЦ квадрат. Но нет, все-таки это слишком медленно происходит. Вот это типичное кривое изменение яркости сверхновой. Видно, что это процесс, который десятки, сотни дней занимает. Это никак не похоже на секундный всплеск. Почему это так? Потому что все, что происходит в центре сверхновой, скрыто от нас толстыми слоями этой звезды. Мы не видим, что там внутри. Просто не видим. Вот. Видим через очень большой такой толстый.

0: толстый слой, через толстое одеяло. Вот, поэтому, ну, никак не может быть. Вообще, кстати, если у нас есть какой-то быстро протекающий процесс, быстрое событие, одна секунда, значит, скорость света ограничивает размер, не может быть больше 300 тысяч километров. Меньше может быть. Но увидели, что там, на самом деле, секунда – это общая длительность, а какие-то детали могут быть гораздо короче. Значит, размер еще сильнее ограничен. То есть это что-то достаточно небольшое. Вот. Результатом вспышки сверхновой является нейтронная звезда или черная дыра. Это компактный объект размером 10 километров. Очень подходит. По энергии очень подходит. По размеру очень подходит. Значит, что, как извлечь из нейтронной звезды энергию? Раскрутить, конечно, раскрутить, но чтобы у нее еще было магнитное поле. Это называется радиопульсар. Если у нее есть магнитное поле, она замагничена. Если мы вращаем магнит, то получается динамо-машина. Вот эта динамо-машина приводит к тому, что возникает радиоизлучение, идет оно хорошо во все стороны, но больше всего в ту сторону, в которую смотрит магнитный полюс этой нейтронной звезды. Если он вращается, то формируется вращающийся луч. Если мы попали на этот луч, то мы видим пульсации. Да, такие штуки есть. Это открыто. И их много. Значит, это очень полезная штука. Через радиопульсары мы знаем практически все, что мы знаем о нейтронных звездах. Есть и другой вариант получения энергии. Значит, это там магнитные бури, это другой. Значит, радиопульсар – это не гамма-всплеск сам по себе. Но что мы наблюдаем? Мы наблюдаем, что пульсации, которые соответствуют вращениям этой штуки, они не всегда идут с четким одним и тем же периодом. Во-первых, конечно, она отдает энергию на свечение, поэтому она замедляется. Вот она замедляется, и может в какой-то момент хрюк, и период изменится резко. Что это за явление такое? Называется по-английски глич, по-русски звездотрясение. Суть в том, что вы же знаете, что Земля не совсем шар, да, немного сплюснутый эллипсоид. Почему? Потому что это поверхность, на которой вращение компенсирует гравитацию. Если бы Земля не вращалась, она была бы шаром. Точно так же и нейтронная звезда, которая вращается, она немножко сплюснута. И когда она вращается медленно, она хочет стать менее сплюснутой. А поскольку у нее твердая кора, да, железная кора, она ломается. Она говорит... И в этот момент она быстро поджимается, и, соответственно, мы видим это по периоду колебаний. Это наблюдается. Это правда есть. Вот. То есть мы знаем, что есть звезды с твердой корой, которая ломается. На них есть звездотрясение. Вот. Это одно из того, что рассматривалось как природа гамма-всплесков. Гамма-всплески в старых нейтронных звездах – это могут быть такие гличи, вот эти звездотрясения. В этой гипотезе есть несколько слабых мест. Я некогда о них рассказывать. Есть еще интересные нейтронные звезды со сверхвысоким магнитным полем, которые называются магнитары. И в магнитосфере тоже может что-то происходить, что, как считалось, приводит к гамма-всплескам. Скорее всего, это тоже есть. Но гамма-всплески не это, как оказалось. Значит, что в далеком космосе? В далеком космосе интересная романтическая история. Может быть, все любители астрономии раньше знали, что был такой радиотелескоп, 300-метровая антенна в Америке, значит, в Аресибо, так называемом, значит, где в кратере, ну, точнее, не какой там, какая-то то ли кратер вулкана, то ли карстовая воронка, в которой было сделано зеркало, над которым ездил радиоприемник. И это был крупнейший в мире радиотелескоп. Потом он развалился. Его не только вот вам показывали разруху в планетарии в кино, не только, значит, в России, не только в планетарии бывает разруха, значит, в Аресибо тоже она развалилась сама. Сейчас ее, по-моему, уже полностью разобрали. Или наполовину разобрали, на второй денег не хватило. В общем, эта антенна, поспетая во многих фильмах и произведениях, уже не действует. Но она успела открыть радиопульсар. И не просто радиопульсар, а пульсар Халса Тейлора. Значит, чем необычен пульсар Халса Тейлора? Значит, вот эти двое ученых, один из них, Тейлор, это видный ученый в области нейтронных звезд, а Халс его аспирант, который потом бросил астрономию, и к моменту получения Нобелевской премии он был очень удивлен. Вот. Значит, они открыли, что это не просто пульсар, а пульсар, период которого тоже периодически меняется. Причем чуть-чуть совсем меняется. Вот у него период, там написано 59 секунд, там, миллисекунд, 59 миллисекунд, и он менялся на полмиллисекунды каждые 8 часов. Представляете, какой тонкий эффект? Пульсар очень стабилен. сам по себе. Ну, потому что это большая вращающаяся чушка, ее сдвинуть с места сложно. Если она вращается с каким-то периодом, она с ним и должна вращаться. И при длительных наблюдениях можно даже такие тонкие эффекты, всего на процент меняется период, они это заметили. И о чем же это говорило? Это говорило о том, что пульсар Халса-Тейлора является компонентом двойной нейтронной звезды. То есть у него есть где-то пара, спутник второй, и они вместе вращаются. И за счет эффекта Доплера мы видим, что чуть быстрее, то чуть быстрее, чуть медленнее, чуть быстрее, чуть медленнее. Он вращается там, он летит по своей орбите со скоростью 3000 км в секунду, один вокруг другого. И за счет этого он то летит к нам, то от нас. И нам кажется, что период то чуть больше, то чуть меньше, потому что он то догоняет свое излучение, то отстает от него. Вот. И это потрясающая штука, потому что мы получили лучшую физическую лабораторию. Мы получили страшно точные часы, вращающиеся вот этот вот маховик нейтронной звезды в сильном гравитационном поле. Мы можем изучать эффекты, которые мы на Земле никогда не попробуем. Это эффекты общей теории относительности. И эти эффекты показали еще более тонкую штуку. Вот эту вот тонкую штуку они показали, что вот этот период, около 8 часов, он постоянно сокращается. То есть орбита сжимается. Как она сжимается? Очень тонкий эффект. На 3 мм в год. Представляете, там где-то за килопарсек орбита чего-то сжимается на 3 мм в год, и мы это смогли померить. Круто, да? Вот. Или, значит, вот период на 16 микросекунд в год. Период изменения периода, который 7,7 часов, он меняется на 16 микросекунд в год. Представляете? И это точно померили. Вот что значит это очень точные часы. Пульсар – это очень точные часы. Вот. Хорошо. Значит, вот такая штука. И оказалось, что это полностью соответствует с предсказаниями общей теории относительности, которая говорит, что есть, должны быть гравитационные волны. Если в пространстве вращается какая-то массивная чушка, она возмущает это пространство, возмущение этого пространства распространяются как волны. Если между нами с вами проходит гравитационная волна, значит, мы чуть-чуть приближаемся, удаляемся вот так вот друг к другу. Пространство, само пространство искажается. Вот. Это достаточно интересный эффект. Ясно, что сильных гравитационных волн мы на Земле не наблюдаем, иначе нас бы постоянно вот так вот колбасило. Значит, у нас есть только очень слабые гравитационные волны. И они оттуда, конечно, до нас тоже доходят, они очень слабые, мы еще не научились их измерять. Хотя пытались. И уже там последние лет 60 строятся гравитационно-волновые разные антенны, которые призваны измерять гравитационные волны. Вопрос? Да.
1: Если пульсар и нейтронная звезда вращаются друг к другу и приближаются друг к другу, они могут в какой-то момент...
0: Должны. Это обязательно произойдет. Через 300 миллионов лет эти две нейтронные звезды должны слиться. И что при этом произойдет, как вы думаете? Да, ну это да, взрыв и черная дыра, если оно все не разлетится, конечно. Вот, короче, это будет какая-то катастрофа, очень похожая на то, что мы ожидаем от гамма-всплеска. Это произойдет быстро, и там будет много энергии. Вот, и, конечно, людям очень захотелось это все-таки увидеть. То есть, казалось бы, мы нашли явление, которое обязательно во Вселенной должно происходить, потому что мы увидели пульсар Халса-Тейлора, именно за это дали Нобелевскую премию. Значит, что интересно? Значит, интересно, что, казалось бы, все, вопрос решен, но нет. Пока мы не увидим, что это действительно так происходит, мы, конечно, не можем быть уверены. И люди поняли, что надо продолжать исследования, чтобы увидеть все-таки как-то своими глазами поближе вот это безумно интересное, редкое, там, мощное событие. Значит, сразу вам скажу, что вот это вот более мощных взрывов, чем происходит при слиянии компактных объектов, нейтронных звезд, чего-то такого, во Вселенной вообще нет. Это самое мощное явление во Вселенной. Потому что уронить нейтронную звезду в черную дыру или столкнуть две нейтронные звезды, это практически излучить энергию МЦ квадрат за максимально короткое время, то есть за время, равное отношению размера к скорости света. Вот с какой скоростью свет проходит это тело, с такой скоростью вся энергия его истекает. Оказалось, что это мощность, которая при этом образуется, значит, это 10^51 степени ватт, если кто-то вообще в ваттах такое измеряет. Вот. Это, ну, сколько 10^51 степени ватт? Мощность Солнца 10^30 степени ватт, то есть на миллиард миллиардов миллионов Солнц. Вот так примерно. И неважно, какого размера объект, максимальная мощность для него именно такая, 10^51 степени ватт. Значит, запустили спутник Бепа-Сакс. Это следующее поколение космических спутников, которые помогли решить проблему гамма-всплесков. Это рентгеновская обсерватория. Рентген — это не гамма-лучи, они попроще. Для них уже можно построить зеркало, а значит, можно сделать нормальный телескоп, который достаточно хорошо построит изображение или определит, по крайней мере, откуда пришло излучение. Значит, гамма-всплески, надеялись, что и в рентгене тоже можно будет их увидеть. И оказалось, что да, можно. Бальси полетел в 96-м году, летал сравнительно недолго. Значит, не Бальси, Гепесакс. Это итальянско-голландский спутник. Запустили в 96-м году его. И там было тоже много приборов. Но вот, значит, основной из них это был рентгеновский телескоп, который умел быстро наводиться куда-то. Вот, и он, в отличие от Бальси, который смотрел на все небо, у него ограниченное поле зрения, но в него тоже что-то должно попадать было. И вот у него довольно много напопадало, и с точностью до 5 угловых минут он наопределял координаты всего этого. А 5 угловых минут – это уже то, куда можно навести обычный оптический телескоп или радиотелескоп. И это, конечно, стали делать. И вот в 97-м году гамма-всплески, их так нумеруют, гамма-всплеск, значит, год, месяц, день. Если их несколько в этот день, что редко бывает, тогда еще приписывают букву А там или Б. Вот, значит, вот справа такой длинный текст – это телеграмма Международного астрономического союза, в котором обычно люди обмениваются для того, чтобы оповещать друг друга о каких-то оперативных открытиях. Открыли там сверхновую или что-то еще. И вот здесь посмотрите, что пишут люди. Значит, здесь два сообщения, просто чтобы представлять, как это выглядит. Вот первое из этих сообщений, вот здесь куча авторов. Всегда, если экспериментальная работа или спутниковая, то в авторы записывают всех основных людей, которые участвовали в создании этого спутника. Вот все эти вот люди из разных лабораторий, видите, институт космической физики, там чего-то в Милане и так далее, вот все эти люди, значит, сообщают, мы увидели рентгеновское свечение в таких-то координатах. Вот видите, в таких-то координатах. С точностью 3 угловых минуты. Вот. Значит, и другой человек сообщает, значит, сотрудник Института космического телескопа, правда, он не на космическом телескопе это пронаблюдал, значит, что, а он нашел переменный источник, похожий на звезду в эррорбоксе, то есть в координатах, которые вот те ребята сообщили. Вот. Вскоре после этого, 9 мая, там он увидел, источник вначале поярчал на одну звездную величину, а потом начал уже угасать. Вот, ну, примерно так это выглядит, вот так астрономы сообщают о своих открытиях, а вот так это выглядело на фотографии. Потом туда навели более мощные телескопы и померили, где это происходит, с помощью красного смещения. В расширяющейся Вселенной, чем дальше находится объект, тем быстрее он от нас удаляется, и мы видим за счет этого красное смещение по эффекту Доплера, которое равняется 0,8. 0,8 – это очень далеко. Это 1 миллиард парсек, там, примерно, с хорошей астрономической точностью. И отсюда сразу, значит, все обалдели, когда это увидели, потому что это как бы снова раскрыло тайну гамма-всплеска уже в какой раз. Они, во-первых, далеко, и как следствие, это самые мощные взрывы, потому что, чтобы на таком расстоянии это увидеть, там надо взорвать очень здорово. Вот, но потом их стали открывать больше. Вот такой был известный гамма-всплеск 990123, вот прям подряд идут цифры, очень красивые. Вот. Но таких потом их много. Значит, стали видеть галактики, в которых это происходит. На самом деле, в этот момент он светит, как и нормальная сверхновая, ярче своей галактики. Но иногда потом на месте удается увидеть галактику и понять, в каком месте этой галактики взорвался гамма-всплеск. Вот. Все это начали наблюдать уже там десятками и так далее. Вот. Но увидели, что все там есть странность. Странность такая. Оказалось, что гамма-всплески происходят в областях, где много межзвездного газа. А так не должно быть. Почему? Потому что эти двойные сливающиеся нейтронные звезды – это старые объекты. Они уже вылетели. Взрыв сверхновой, как правило, асимметричен. Он выбрасывает в сторону эту звезду, нейтронная звезда куда-то летит. Она точно находится не там, где она родилась в галактике. Родилась там уже, может, не быть газа. Короче, если это в газе, то это молодые объекты. Молодые, там, не старше миллиарда лет, а лучше 100 миллионов лет. Как самые массивные звезды живут 100 миллионов лет. Вот, получается, что противоречие. Вот пара этих сливающихся нейтронных звезд или нейтронных звезд черной дырой – это старый объект. Она где-то на периферии галактики должна быть. Она улетела. А это бабах, оказывается, происходит в областях, где звездообразование, где молодые звезды. Ну что такое? Опять не получилось? Все расстроились. Что же это? Ёлки-палки? Вот. И потом придумали такой объект, назвали гиперновая. Гиперновая – это как сверхновая, но только гипер. В чем суть? Если звезда очень быстро вращается, а такие звезды есть, то тогда сжатие, коллапс ее ядра будет происходить не как шарик, а как блин. Полюса упадут быстро, а значит, экваториальная часть упадет медленно, потому что там центробежная сила мешает этому падению. Когда образуется блин, то можно сверху заглянуть в этот блин и увидеть его центр, серединку. И помните, я вам говорил, что мы не можем сверхновую увидеть ее серединку, потому что она скрыта слоями этой звезды. А в полюсе не скрыта. То есть, если взрыв вот такой вот, значит, не сферический, то можно заглянуть в жерло, в воронку, в полярную, и оттуда бабахает, значит, не по-детски. Да? То есть, можем увидеть там непосредственно коллапсирующее ядро звезды с жестким излучением, там, со всем этим. Вот. Это объяснение. Подходит по всем характеристикам. Но тогда возникает следующая проблема. Куда же деть слияние двойных компактных объектов? Они же тоже должны происходить. У нас есть пульсар Халса-Тейлора. Мы знаем, он сольется через 300 миллионов лет. Это точно будет не гиперновая. Там летают два железных шара. И тут, значит, люди вспомнили, что гамма-всплески бывают длинные и короткие. Вот там картинка – это распределение их длительностей. Явно выделяются две группы. Те, которые секунды короче, и те, которые там секунд 10 и длиннее. Есть две группы разных гамма-всплесков. Оказывается, это разные явления. Заметили это очень давно, но не могли понять, в чем дело. Потом оказалось, что это разные явления. Длинные – это гиперновые, а короткие – это, скорее всего, слияние. Но как это подтвердить? Ну ладно, гиперновые мы увидели. Вот там вспыхнуло в галактике, увидели. В оптике, там, в радиоволнах увидели, в рентгене увидели. А как увидеть это? И тут нам помогает еще один носитель информации. Астрономии совершенно новый, совершенно дикий. Это гравитационные волны. Их никто не видел, но для них построили антенны. Антенны строили давно. Первые антенны для гравитационных волн – это были такие чушки, подвешенные на пружинах в вакууме в подвале. Почему в вакууме в подвале? Потому что очень тонкий эффект, очень слабая волна до нас доходит. И трамвай на соседней улице дает гораздо более сильное сотрясение, чем эта волна. Поэтому сложно построить гравитационно-волновую антенну. Те волны, которые были обнаружены этими приборами, они имеют амплитуду 10⁻². Это значит, что расстояние между нами, если оно, скажем, метр, оно изменится меньше, чем на размер ядра атома. Причем не просто меньше, а в миллиард раз меньше, чем в миллион раз меньше, чем размер ядра атома. И это изменение расстояния надо уловить. Представляете? Вот. И для этого построили такие вот гравитационно-волновые антенны. Построили две, значит, Вирга и Лайга. Значит, выглядит как такой тоннель большой, длинный тоннель. А внутри, а что внутри? Внутри, по сути, две лазерные рулетки. Ну, лазерную рулетку все видели, да? Там очень хорошая, очень точная лазерная рулетка, которая измеряет эту длину тоннеля непрерывно. Причем не просто длину, а там стоят зеркала, и луч идет там 1000 раз по этому тоннелю. То есть утысячеренную длину этого тоннеля измеряет и непрерывно сравнивается с длиной перпендикулярного тоннеля. Если они вдруг поменялись, это значит прошла гравитационная волна. И очень трудно было добиться вот этой вот самой точности, потому что очень слабый сигнал. Там десятилетие ушло, примерно одно десятилетие ушло на то, чтобы добиться этой точности. И вот добились. В 2015 году произошла одна из крупнейших сенсаций за историю науки последнего времени. Это открытие гравитационных волн. Значит, вот там нарисован сигнал, который эта штука измерила. Видно, что там постоянно идет какой-то шум, и вдруг характерный профиль. Растет амплитуда и растет частота. То есть явно они сближаются, сближаются, все сильнее и сильнее, и потом снова тишина. И вот был предсказан, ну, посчитан закон, по которому они должны сближаться, это нетрудно посчитать. И все эти антенны, они рассчитаны на то, чтобы именно такой сигнал ловить. Ему даже назвали там чирп, по-английски, по-русски, чирик, наверное, надо сказать. Этот вот чирик, значит, они ловили, и вот оказалось, что иногда чирики происходят. Вот, они имеют ровно такую форму, как предсказано. И вот люди увидели этот чирик и посчитали, значит, какого размера там объекты слились. Оказалось, что это черные дыры слились, вот это вот заголовок их статьи, абстракт, здесь написано, слились черные дыры 36 плюс-минус 5 масс Солнца и 29 плюс-минус 4 массы Солнца. На расстоянии там красное смещение 1/10, ну, 400 мегапарсек, короче. Слились две черные дыры, и мы увидели гравитационные волны от них. То есть лазерные рулетки перпендикулярные показали немножко разную длину. И это смогли поменять. Я сказал, насколько эта длина поменялась, на 10 минус 22 степени. Это вообще трудно себе представить. Вот. Но, тем не менее, это тоже смогли померить. Вот. И это совершенно достоверно на уровне отличия сигнала, что это не случайно, не может быть случайным. Это прямо вот то, что было. Так что вывод. Черные дыры есть. Гравитационные волны есть. Черные дыры сливаются и излучают гравитационные волны. Потрясающе. Вот. Но опять же, это черные дыры. Черные дыры – это значит просто дырки в пространстве, никакого гамма-излучения они не дают. Гамма-всплесков это никак не объясняло до тех пор, пока они увидели одновременно гамма-всплеск и гравитационно-волновой всплеск. Это произошло в 17 году. Гамма-всплеск 17 августа 17 года оказался близок по времени, всего на 1,5 секунды отличался от гравитационно-волнового всплеска. Смотрите. Это оно. Вот. И это праздник. Потому что мы увидели. Произошло слияние компактных объектов нейтронной звезды с черной дырой. И через некоторое время мы увидели, как разломанное вещество нейтронной звезды выброшено в космос со скоростью почти световой. И загадка разрешилась. Значит, я все вам показывал всякие иностранные приборы. Вопрос, были ли русские приборы задействованы? Да, были. И вот, в частности, есть такой робот-мастер, который открывает не только гамма-всплески, но еще много чего. Суть которого вот в чем. По Земле расставлены такие автоматические обсерватории. Почему автоматические? Потому что только автомат может быстро навестись, когда со спутника приходит сигнал, что гамма-всплеск случился. Вот. Они без участия человека сами наводятся куда надо. Они построены в МГУ. Они построены не на государственные деньги, на деньги благотворителей, личные деньги профессора Липунова, создателя этой штуки. И оно работает, и оно открывает. Очень часто оно оказывается первым телескопом, который навелся на какой-то гамма-всплеск и, значит, что-то про него узнал. Вот эта штука работает, продолжает строиться. Значит, телескопы маленькие. Оказалось, что, кстати, вот с гамма-всплесками, со всеми быстрыми явлениями, снова возросла роль маленьких телескопов. Раньше все страны, университеты соревновались, кто построит телескоп побольше и помощнее. Казалось, что большого телескопа очень маленькое поле зрения, он очень медленно двигается, на нем очень дорого стоит наблюдательное время, использовать его для поиска быстрых событий невозможно, бессмысленно. И тут снова расцвели маленькие телескопы. Вот, маленькие, но очень быстро наводящиеся, имеющие большое поле зрения, хорошую чувствительность. Вот такая штука есть. Первый мастер был построен под Москвой в Острякова, около Домодедово. Он там до сих пор стоит, на садовом участке у его строителя. Стоит и работает. А потом они уже расставились по всему миру. Сейчас еще несколько штук скоро появится. Вот для того, чтобы вы себе представляли, это телескопы с диаметром объектива примерно 40-60 сантиметров и светосилой где-то 1:2, 1:1. Кто хочет такой домой? Но это сложно. Вот, но тайна... А что это здесь изображено? Ну, много очень тайн в космосе все равно. Кто знает, что это или угадает?
2: Ой, это черный
0: струн? А? Нет, это не черный дыра, это не струны. Не джет. Это ударная волна от сверхновой звезды. Бежит по космическому газу, по межзвездной среде. И чуть-чуть поджимает эту среду, и газ светится такими красивыми облаками. Вот, короче, в космосе еще, ну, есть чем заняться, да? Вот, значит, здесь эта книжка, это то ли сайт этой книжки, то ли где ее еще можно купить. Значит, рекомендую купить, она прикольная. Это, не, я так говорю, не просто потому, что я автор, значит, а потому что она получила какие-то призы литературные. Реально, хорошая книга. Я еще подарю ее сейчас вон там молодому человеку сзади. Вот вопрос. Еще вопрос. Ну, погодите, я вам тогда ее пока не подарю. Так, значит, давайте еще. Может, кто-нибудь переплюнет молодого человека.
3: Да. Мы закончили, да, лекцию?
0: Да, поехали.
3: У нас пошло. Да. Большое-большое спасибо. Вот. А сейчас время вопросов. Вопросы интересные, они тоже пишутся. Мы все записываем на видео, поэтому я буду давать вам микрофон. Вы говорите вопрос, лектор будет отвечать. Хорошо? Итак, вопросы. Все?
0: Давайте. А вот вы сказали по поводу коротких всплесков и длинных.
4: Да.
0: А вот все-таки взрыв сверхновой, он же дает гамма-излучение? Он относится...
4: Нет, взрыв обычный сверхновый не дает, потому что гамма-излучение все похоронено там внутри. Гиперновый дает, потому что полюса открыты. Примерно.
0: Отлично. Тогда в случае взрыва гиперновой, что произойдет, если вот этот пучок излучения попадет именно на нашу Землю, близко? И на каком расстоянии должна находиться гиперновая? Примерно.
4: Слушайте, это отличный вопрос. На самом деле, вот такой же пучок формируется и в коротком гамма-всплеске. Вот при слиянии то же самое, там тут тоже вращающийся диск, и в полюса выбрасывается струя, джет. И что будет, если он попадет на Землю? Выбран динозавры.
0: Ну, так атмосфера же у нас есть еще. Я так понимаю, что он будет разрушать озоновый слой.
4: Там от него вообще ничего не останется, если это будет достаточно близко. На самом деле, такие вопросы, вы не первый задаете такой вопрос, были исследования на эту тему, вообще постоянно люди думают, не может ли то или иное космическое явление привести к гибели динозавров там, или того, кто вместо них сейчас населяет Землю. Вот, ответ, много проблем. Значит, обычный гамма-всплеск, он очень быстрый, он работает всего чуть-чуть, поэтому вымрет только половина динозавров. Знаете почему, да? Вот, надо, чтобы это... Штука длилась долго. И вот был такой израильский астрофизик, наверное, еще Арнон Дар его звали, который в 90-е годы выдвинул такую гипотезу, как все-таки, значит, гамма-всплеск может укокошить всех динозавров. Неважно при этом. Там, тогда еще не делили на гиперновые. Просто видели, что есть джет релятивистский, там, который быстро летит. Вот. Оказалось, что не гамма-излучение, но частицы, которые выброшены в этом джете, если они летят с большой скоростью, все-таки медленнее света, и поэтому из-за дисперсии скоростей эта штука расползается. Если вдруг Земля попадет в джет материальный, то тогда она несколько раз провернется, и он, значит, хорошо засветит ее со всех сторон. Вот. Но, казалось бы, все, динозаврам крышка. Но на помощь пришла аспирантка МГУ Дарья Николаевна Дроздова, которая опровергла товарища. Она сказала, что длинный джет физически не может быть хорошо скоррелирован. Он обязательно разойдет в стороны из этих частиц. Вот, и поэтому будет слабенький. Поэтому большой вопрос, на самом деле, может или не может гамма-всплеск близкий убить динозавров. Но, смотрите, просто по частотным соображениям гамма-всплески происходят примерно 10⁻⁴, 10⁻⁵ раз в год, ну, то есть один раз там, в 10-100 тысяч лет в галактике. Вот, значит, галактика достаточно большая, значит, и надо понять, на какое расстояние он бьет, чтобы понять, вот, а динозавры вымирают примерно раз там в 50-100 миллионов лет. Вот совпадают эти частоты или не совпадают? Пока однозначного ответа нет.
0: А есть объекты, которые вот близко находятся к нам, там 6 тысяч световых лет?
4: Это не близко, это ядро галактики на таком расстоянии практически находится. Ну, там чуть подальше, но по порядку величины так. Конечно, есть очень много всяких на таком расстоянии, есть очень много
0: которые чёрных, потенциально могут быть опасны.
4: Халс Тейлора, пульсар, он находится ближе, чем это расстояние. Вот. Но мы находимся не, скорее всего, не на оси, мы точно не на оси находимся, иначе бы мы не видели этих изменений периода. Поэтому он мимо нас промахнется. Но на такое расстояние это не бьет. Это гораздо ближе.
5: Спасибо большое за лекцию. Скажите, пожалуйста, а вот гравитационный интерферометр, который будут в космосе собирать с другим диапазоном частот, которые вот, они что-то могут дополнительно нам дать какую-то информацию помимо Лига и Вирга или нет?
4: Это для другого, Лайза, да. Есть такой проект, то же самое запустить в космос и там сделать гораздо большего размера. Но большего размера он рассчитан на другие длинные волны. Если этот порядка килогерца работает, такие у него рабочие частоты, то там будут порядка миллигерц частоты. То есть он будет видеть, по идее, он должен увидеть фон от двойных звезд, например, которые везде есть, и они тоже на своих частотах что-то излучают. Он может увидеть космологические гравитационные волны, которые происходят от возмущение пространства, которое еще времена, там, вскоре после Большого взрыва образовались. Вот это он может увидеть. А до гамма-всплесков, но единственное, что он может увидеть от каких-то их предшественников, которые еще, типа пульсара Халса-Тейлора, которые вращают, у которых период там порядка часа, которые, соответственно, через пару миллионов лет бабахнут, он может такие пооткрывать, например.
6: Да. Такой вопрос. Если мы начали с того, что фиксировали гамма-излучение от ядерных взрывов, почему мы тогда не фиксируем гамма-излучение от Солнца, где термоядерные реакции происходят постоянно?
4: Значит, мы от Солнца фиксируем гамма-излучение, но другого происхождения, и не все время. Дело в том, что термоядерные реакции там идут глубоко. Помните, я про сверхновую вам жаловался, что мы не видим гамма-излучение от сверхновой. Вот, оно глубоко. В Солнце термоядерная реакция очень глубоко. Вот, одних не видим. Мы видим, можем видеть от Солнца гамма-излучение электромагнитного происхождения, когда происходит в магнитосфере Солнца какие-то нехорошие события, типа солнечных вспышек. Вот, но это чисто электромагнитного, не термоядерного происхождения. Это есть. Вот там сзади еще.
7: Мы говорили о таком событии, которое происходит, когда две нейтронные звезды вращаются вокруг друг друга, и теоретически также могут вращаться друг друга черные дыры. Какое событие должно произойти для того, чтобы две черные дыры начали вращаться друг вокруг друга?
4: И это очень хороший вопрос. Дело в том, что вообще почему звезды вращаются друг вокруг друга? Черные дыры, нейтронные звезды – это финальная стадия эволюции обычных звезд. Надо начать с того, почему обычные звезды вращаются друг вокруг друга. Ответ. Ответ прост. Вообще половина звезд двойные. Половина звезд в нашей галактике – двойные звезды. Когда звезда образуется из газового облака, если оно медленно вращается, будет одна звезда. Если оно быстрее вращается, будет одна быстро вращающаяся звезда. Если оно еще быстрее вращается, оно поделится на две части, получится две звезды. Вопрос. А если тройные звезды, как в китайском фильме, уже упоминавшемся сегодня, есть или нет? Правильно. И есть, и нет. Ответ – и да, и нет. На самом деле они... Если бы они были, вот, прям три Солнца рядом, то тогда эта система неустойчива, и одна из звезд была бы выброшена в космос. Осталась бы все равно двойная. Тройные звезды есть, но они так называемые иерархические. То есть две рядышком, третья на большом расстоянии. А такие есть. Вот. И так получилось, что в ходе эволюции такой двойной системы может образоваться, если две сверхновые бабахнут, и она при этом не разрушится, то получится и нейтронная звезда тоже двойная. Там есть много всяких механизмов, которые способствуют сближению звезд в двойной системе. Потому что чисто на гравитационных волнах они не сольются. Представьте себе, два Солнца, если они на приличном расстоянии друг от друга. Если они на том же расстоянии станут нейтронными звездами, они практически никогда не сольются. Есть какие-то явления, которые помогают им сблизиться. Ну, они разными способами друг от друга умеют тормозиться, так чтобы надолго не уходить, так скажем, и за счет этого сближаться. Такое действительно есть, и поэтому для того, чтобы посчитать, а сколько вообще должно слияние происходить во Вселенной, важно представлять звездную эволюцию и то, как она именно приводит к формированию этих двойных систем, таких как пульсар Халса-Тейлора. Это как раз была моя кандидатская диссертация в прошлом веке. Вот, мы это считали, исходя из того, что известно о звездной эволюции. Вот, так что вопрос прямо вот что надо. И, кстати, насчет неустойчивости тройных систем, если кто смотрел фильм «Звездные войны», помните, что там была планета двойной звезды, на которой, значит, жил один из главных героев, и там показывает такой красивый закат, двойное солнце на закате. Может, помните эту картинку? А так не бывает. А почему? Потому что в системе нет, у планеты не будет устойчивой орбиты, как правильно сказал Наталья Лисицинь, значит, она будет выброшена. И все. И не будет там жизни. Еще?
3: Ну что, есть еще вопросы?
1: Так. Все-таки решились.
7: Вот мы сказали о том, что вот могут быть такие системы, в которых может быть две нейтронные звезды или черные дыры. А вот есть тройные системы, а что будет, если вот появится двойная, и при этом будет еще третья звезда на отдалении?
0: Ну, смотрите, та, которая на отдалении, она, скорее всего, никак на это не повлияет. Именно потому, что она на отдалении. Чтобы взаимодействовать, они должны быть близко. Поэтому, ну, неважно, есть она там или нет. Это все касается только так называемых тесных двойных звезд. А определение тесных двойных звезд — это те, которые настолько тесны, чтобы на друга влиять. Это такое есть понятие, тесные двойные звезды. Поэтому, ну, третья там, если есть, неважно, она не поучаствует.
8: Да, совсем. А вот я недавно прочитал статью небольшую, вот хоть мы про взрывы заговорили, «Космические коровы». Вот такое странное название. В 2018 году, по-моему, вспышка была сильной яркости и сильно возрастающей яркости. Вот вы об этом можете что-нибудь
0: сказать? Я что-то не знаю, о чем вы говорите.
8: В 2018 году. А не помню.
0: Как. Нет, я вот про это я не знаю. Не знаю. Не буду вам рассказывать, не правда?
8: Спасибо.
7: И вот у меня сейчас возник еще один коротенький вопрос. Вот когда черная дыра, так сказать, поглощает звезду, разве гамма...
0: Не происходит ли при этом чего-нибудь вроде гамма-всплеска, да? Ну, смотрите, на самом деле черная дыра так просто звезду не поглощает. Она поглощает ее хитро, ну, с удовольствием, да? Значит, есть разные варианты. Значит, черная дыра бывает двух, по большому счету, типов. Ну, черные дыры, которые могут поглотить звезду, бывают двух типов. Значит, это либо черная дыра звездной массы, то есть которая по массе сравнима со звездой, либо это гигантская черная дыра. Гигантские черные дыры живут в ядрах галактик, у них масса там миллион-миллиард масс Солнца. Значит, естественно, такая большая звезда съедает маленькую звезду совсем не так, как маленькая черная дыра съедает. Ну, то есть представь себе, что там тигр съедает тигра совсем не так, как тигр съедает мышь, да? Вот. Значит, вот. Дело в том, что для того, чтобы тигру съесть другого тигра, то есть в черной дыре съесть звезду примерно такой же массы, требуется приличное время. Во-первых, с чего бы это она так начала съесть? Это может быть тесная двойная система, в которой есть черная дыра и обычная звезда. Если они достаточно близки, обычная звезда, например, превращается в красного гиганта или идет к этому, и начинает выливаться уже вещество тогда частично на черную дыру. Значит, вокруг черной дыры образуется диск из падающего вещества. Оно разогревается со страшной силой до миллиардов там, градусов, начинает светиться ярче, чем звезда, ее вообще не видно на фоне этого. Из полюсов этого диска бьют со страшной силой струи, со скоростью, там, почти скорость света, такие объекты есть, их видно. И все это живет достаточно долго. Часть вещества на черную дыру вываливается, все не вываливается, потому что давлением света выметает лишнее. Слишком быстро вещество не может вывалиться на черную дыру, потому что при этом давление света, которое от этого же падения образуется, лишнее выбрасывает в эти джеты наружу со страшной силой. Вот. Поэтому так, чтобы черная дыра поглотила звезду, это не совсем корректная формулировка. Оно ее, значит, посасывает, можно так сказать. Вот, через трубочку, да, ну, практически, да. Значит, что же происходит, если черная дыра огромная, гигантская? Гигантская черная дыра, она соответствующего размера. У черной дыры размер пропорционален массе. Если черная дыра масса 1, одна масса Солнца, у нее 3 километра радиус, она маленькая. Если у нее миллиард масс Солнца, она 3 миллиарда километров радиус. Прямая пропорциональность, легко посчитать. Значит, такую огромную черную дыру падение будет медленным и постепенным. Не получается никак всплеск. Вот. Но если черная дыра маленькая по размеру, а с другой черной дырой сольется, будет гравитационно-волновой всплеск. Если нейтронная звезда, у которой есть материальная часть снаружи, скажем так, то тогда вот это вот вещество, оно будет со страшной силой перемешано, разогрето, выброшено в полюса, и это будет гамма-всплеск. Вот.
7: Ну что, это был последний вопрос. Ну, а сейчас я даю микрофон, чтобы вы...
0: Да, у меня тут есть микрофон же, точно. Да, ну, я думаю, что все-таки приз мы дадим молодому человеку с заднего ряда. Вот. Хотя, конечно, много было интересных вопросов. Да. Вот. Значит, вот передайте туда, пожалуйста, Юлия Ивановна, назад. Да.
7: С автографом?
0: А автограф можно там оставить, если получатель хочет его получить, то тогда, значит, надо развернуть пленочку, я там автограф оставлю. Вот. А кто хочет авторов, но приза не получил, слушайте, я бы дал больше призов, у него самого больше нет, они просто заканчиваются уже. Но там в магазине еще есть несколько штук. Если он еще не закрыт, то можно сбегать, купить и получить автограф. Это не коммерческая реклама, я ни копейки не получаю с этих денег. Наоборот, я вложил туда деньги, чтобы это напечатали. Очень сложно напечатать хорошую книжку. Вот. Поэтому покупайте и читайте на здоровье. А, там уже нет, да? Жаль. Ну, по названию надо погуглить, она еще где-то есть.
9: Не по теме вопрос. А почему вы не получаете деньги за издание? Это неправильно.
0: Это, ну, да, это несправедливо. Но, к сожалению, пока что это так. На самом деле, книжный бизнес вообще сложное такое занятие. Я вам не рекомендую этим заниматься.
3: Почти гомо-всплеск.
9: Да.
3: Светит ярко, быстро, ну, очень быстро. Ну что, мы заканчиваем.
0: Спасибо за внимание.

0: Тайны океана.
1: Добрый вечер, здравствуйте. Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев и наш сегодняшний гость Алексей Валентинович Соков, заместитель директора по научным экспедициям и флоту Института океанологии имени Шершова РАН. Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Добрый.
1: Сегодня мы будем говорить о бентических штормах.
2: Да, бентические в переводе с греческого «бентос» — «глубина». То есть на глубине там бушует стихия. Это так?
3: Это так, совершенно верно.
2: Трудно представить, потому что в толще воды, кажется, все должно быть очень медленно и печально.
3: Да, вот такие представления и господствовали на протяжении многих-многих веков.
2: Угу. Еще буквально 20-30 лет назад, да, как вы писали, Алексей Валентинович, в своей статье в журнале «Море» номер 2, 96-й год, что действительно 20 лет назад господствовали представления об общей структуре Мирового океана таким образом, что море можно разделить горизонтально на два слоя. Тонкий, теплый, и мощный, холодный, да, толстый. Под ним. И у каждого свои функции. Вот об этом расскажите подробнее.
3: Да, совершенно верно. Просто, ну, 96-й год уже после этого времени тоже прошло.
2: Опять все изменилось.
3: Нет, не изменилось на самом деле. Действительно, так оно и есть. Когда я был студентом, вообще многие измерения производились до глубины только 500 метров. То есть считалось, что дальше попусту тратим деньги и нечего там,
1: потому что... А не то, что даже не могли, а просто не хотели, да?
3: Нет, просто не хотели. Приборы были, да. У нас такая была студенческая заинтересованность, говорит, давайте опустим, посмотрим. Начальники говорят, нет, не надо. Да там ничего не происходит, ничего такого нет.
2: Наверное, скрывали что-то. Самое вкусное.
3: Да нет, действительно, реально считалось, что ничего нет. Это достаточно вот довольно позднее время.
2: Это из-за того, что на Черном море в основном, да, были какие-то эксперименты, там сероводород, и там действительно ничего нет.
3: Нет, не только Черное море, это и все весь Мировой океан. То есть такие господствовали представления. И здесь прежде всего, конечно, надо говорить о точности приборов. То есть приборы не были такие точные. Чтобы такие, скажем так, сильные изменения уловить, все-таки прибор должен быть достаточно точный. То есть когда появились приборы до 1000 градусов, тогда сразу эти изменения были зафиксированы. И первыми геологи, на самом деле, обратили внимание, если говорить про бентический слой, про глубины, то есть они делали фотографии дна и увидели там рябь. То есть это не соответствовало концепции. То есть если там ничего не происходит, то никакой ряби не должно быть.
2: Ну, это, наверное, ледник, они сказали, да?
3: Какой-нибудь там... Нет, геологи как-то насторожились довольно сразу. После войны, эти там 50-е годы, начало 60-х, они сразу насторожились, просто физики их не поддерживали.
1: А физики почему не поддерживали?
3: Ну вот считалось, что ничего не происходит медленно. Вот господствовала эта двуслойная концепция Мирового океана, что только вся деятельная вся жизнь происходит только в верхних 500 метрах. Что течение там сосредоточено, на глубине тишина и покой. Вот эти захоронения все отходов с этим были связаны. То есть считалось, что если бросят на дно, то там ничего не происходит.
2: Какой-нибудь контейнер, да?
3: Контейнер,
2: то есть он там и будет лежать там до скончания веков.
3: Да, совершенно верно, да. Угу. Реально не мерили, потому что у океана на такой большой глубине стратификация, это распределение характеристик по глубине, оно довольно ровное. Там, начиная там, со второго или третьего, там, тысячи метров, со второй. Поэтому считал, что там до дна тихо, спокойно, ничего не меняется.
2: А мы уже знаем даже про ледяной плуг, когда льдины становятся вертикально, да, и их ветром начинает тянуть, и там вдруг какой-нибудь ядерный отход, да, и вот этот плуг может спахать всю планету.
1: Опять же, мы говорили про черных курильщиков, мы тоже, это же тоже история, но не только глубинная, но и глубинная тоже, в том числе.
3: Совершенно верно, да, и глубинные тоже.
2: И в итоге, как выяснили, что песчаная рябь, вот это не какая-нибудь там это реликтовая история.
1: Что в глубине тоже есть жизнь.
2: Да, как узнали-то?
3: Ну, прежде всего, началось проблемы с кабелями, с подводными. То есть, такие были подтверждения, что кабели стали рваться. То есть, ну, связь прекращалась. То есть, нашли оборванные кабели. То есть, если кабель оборван, то понятно, что какая-то сила достаточно серьезная.
2: В океане именно, да?
3: В океане. Это, ну, в основном, это на склонах или у склона. То есть, на глубинах там 3-4-5 тысяч метров, у склона, ну, где их много, например, там, около Америки, около Англии. То есть, такие... факты стали известны, поэтому стали измерять. По фотографиям, я говорю, уже было видно, что это рябь. Потом прошли измерения мутности или прозрачности, да. То есть увидели, что около дна, причем там 200, 300, иногда 500 метров, очень мутная вода. То есть если она мутная, значит она взмученная. То есть опять, если это она взмученная, то это противоречит концепции. То есть почему, если она посередине там на 2-3 километрах совершенно прозрачная, просто идеально прозрачная, даже частично там нет там мельчайших. А у дна серьезные такие взмученные слои.
2: И не подводная лодка, да, проплыла это и подняла?
3: Не, ну это колоссальный. То есть это десятки, там, сотни километров. При толщине слоя там 200, 300, 500 метров. Это колоссальные объемы взвешенного вещества. И вот это направление действительно геологи. То есть потом обнаружили формы рельефа дна. То есть... связанные с отложением вот этих осадков. То есть течение взмучивает, поднимается одна ил, тонкий песок, и когда течение, скорость его падает, муть осаживается. То есть, и вот такие формы рельефа дна, они имеют там протяженность там, десятки или сотни километров, и высоту там, там тоже до сотен метров. То есть понятно, что это колоссальный такой современный геологический процесс. Причем именно он происходит, конечно, тысячелетия, но вот он и в наше время тоже. То есть такие формы рельефа дна, когда их обнаружили, тогда уже подключились действительно серьезные эксперименты, американцы, прежде всего, они под Гольфстримом, это вот такой район, именно под Гольфстримом, потому что вот это течение, оно противотечение под Гольфстримом, где вот эти обнаружились эти бентические штормы, этот термин оттуда пошел. И поставили физический эксперимент, просто опустили сначала реально камеры, треноги с фотоаппаратами и с измерителями течений, и они были, например, некоторые перевернуты или там сдвинуты в сторону, или наклонены.
2: А они, надо сказать, тяжелые, да, специально,
3: да, чтобы их не утянуло. Никогда. Тяжелые, железненькие, да, все-таки треноги, да, то есть они такой имеют достаточно тяжелый вес. И измерители течений зафиксировали просто уже прямые инструментальные течения, показали, что там 20, 30, 40, там 50 сантиметров в секунду, то есть это очень приличные скорости,
2: да. Скорости постоянные или можно как-то говорить о характере изменения скорости?
3: Разные.
2: Разные,
3: значит,
2: да?
3: Да, разные. Значит, есть, конечно, когда говоря, вот сам термин бентический шторм, он появился именно как именно шторм. То есть вот он не постоянный. То есть скорость не постоянная. Это явление, которое периодически происходит.
2: А, то есть есть фаза покоя, фаза нарастания скорости, да?
3: Совершенно. Ну, то есть полный аналог на самом деле поверхностным штормам. Потому что не все время шторм у нас, да? То есть, там раз в месяц или два месяца. И даже камеры, то есть, ну, не камеры, а приборы, которые опускались на дно, поскольку это же энергия, то есть надо автономный прибор поставить, какие-то аккумуляторы поставить, чтобы приборы работали. Да. Вот были там эксперименты, когда ставили, поднимали и никаких течений не обнаруживали. И были сделаны специальные даже такие установки с датчиками. То есть датчик, например, мути, да, или датчик течения. То есть только при скорости там, 20 сантиметров в секунду включается этот датчик, питание включается, и приборы начинают регистрировать это. Потом, когда скорость падает, значит, все это успокаивается. И такие приборы, стоящие на дне там, 2-3-4 года, вот они и показали, что такое периодическое явление существует. Конечно же, есть придонные течения, ну, там, квазипостоянные, действительно. Ну, там скорость 10-15, что тоже много, и тоже считалось, что такого невозможно быть. Это вдоль склоновые течения, там такие холодные воды так распространяются. То есть они постоянные.
2: А если сравнить со скоростью ветра, скорость течения, они как-то одинаково ощущаются? Вот мы можем представить себе скорость ветра 10 метров в секунду, да, такой довольно-таки уже упругий ветер.
1: Я,
2: да,
1: очень хорошо себе, кстати, представляю течение, потому что, ну, все-таки я дайвер, и поэтому есть такая даже забава, это сплав по течению. Течение такой силы, что ты не можешь ничего сделать, ты из него не выйти не можешь, ничего. Оно тебя несет просто вот как поток реально.
2: А это какая скорость течения?
1: Ну, я не знаю, сколько, может, там 10-15, там 5 метров в секунду, может быть, да, может быть, больше.
2: То есть, в общем-то, сравнимо, да, скорость ветра и скорость течения, ну, так, по ощущениям, если оказываешься в этом течении.
3: Да, нет, это очень неприятное явление. То есть, да, и даже для измерительных приборов. Ну, например, работать в Гольфстриме очень тяжело. То есть, мы говорим про придонные течения, они, конечно, не такие, а поверхностные, вот когда прибор опускается, а весит он, ну, там, 500 килограмм, да, то есть железяка такая. И вот когда попадаешь в струю, вот трос вертикальный, на котором она опускается, трос практически ложится горизонтально.
2: Ничего себе.
3: Когда он, да, то есть вот этот, вот, казалось бы, тонкий трос, там, да, 10 миллиметров, железная конструкция, там, ну, 500 килограмм, который сопротивление, в принципе, не очень большое. И вот ее течение просто относительно судна, трос кладет там почти горизонтально. То есть надо заглублять, быстро очень заглублять. То есть такие проблемы, да. Это...
2: Здорово.
1: Ничего себе. А давайте мы сделаем сейчас, наверное, небольшую паузу, да, а потом вернемся к нашему общению. У нас в гостях Алексей Валентинович Соков, заместитель директора по научным экспедициям и флоту Института океанологии имени Шершова-Рана. Сегодня мы говорим о бентических штормах.

0: Тайны океана.
1: Добрый вечер. Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев и Алексей Валентинович Сока, заместитель директора по научным экспедициям и флоту Института океанологии имени Шершова РАН. Сегодня говорим о бентических штормах. Еще раз добрый вечер. У меня такой вопрос. Впервые их обнаружили в Гольфстриме. Да, вы говорите, вот эти шторма. А связано это каким-то образом? Почему именно Гольфстрим, такой вот источник этих штормов?
2: Да, действительно, их обнаружили под Гольфстримом, это у подножия континентального склона. Связано это прежде всего с тем, что это район, вообще бентические штормы, когда уже их закартировали, места, где они находятся, это районы с высокой кинетической энергией, то есть там, где есть энергия, либо течение верхнего, либо вихрей. То есть это такие энергоактивные районы, скажем так.
1: Ну, а Гольфстрим, понятно.
2: Гольфстрим, да, один из, конечно.
3: От сезона зависит, какой будет шторм. Зимой, например, он нет?
2: Нет, это...
3: Не отличается зимний шторм от летнего шторма,
2: нет.
3: Да?
2: Ну, придонный нет, там другой масштаб изменения.
3: Атмосфера все-таки не проникает, да, не влияет на придонный шторм? Трудно сказать, да?
2: Нет, вот таких я, по крайней мере, не знаю, чтобы атмосферный шторм... Вообще интересный вопрос связи вот глубинных вещей с поверхностными, да, потому что, вот как мы говорили, была двухслойная модель, да, и считалось, что ничего не... Вот между ними не происходит. Сейчас, конечно, концепция совершенно другая, то есть установлены просто экспериментально измерения, что вот эта связь существует, и существует довольно быстро. То есть и вода может опускаться быстро с поверхности там, на 2-3 тысячи метров там, практически там, мгновенно, с нашей точки зрения. Да, и энергии, с нашей точки зрения. Да, и энергии.
3: Увлекая за собой корабли, да, при этом.

0: Стечение обстоятельств должно быть такое.
1: Повезло, не повезло.
2: Кстати, спрогнозировать можно, нет, бентический шторм? Предсказать, что вот через два дня на вот в этом квадрате будет бендический шторм.
0: Думаю, что очень тяжело.
2: Трудно.
1: Да,
2: трудно.
1: Мы-то и обычно не очень предсказываем пока.
0: Да, у нас не очень-то хорошо с поверхностными штормами там, да, с прогнозом.
2: А какие факторы влияют на возникновение бендического шторма?
0: Скорость течения, и, как правило, это связано с прохождением все-таки вихрей. Угу. То есть вот именно вихревая скорость, она очень большая. То есть это должны сложиться таких два основных явления. То есть изначальная скорость придонного течения и проникновение вот таких глубоководных вихрей. То есть когда вот мы говорили про поверхности от дна, то есть это прежде всего вихри. Такие есть вихри, проникающие от поверхности до дна. Они зафиксированы. То есть до 6 тысяч метров. Вот известные измерения уже по всему Мирового океана, не только в Гольфстриме. И вот когда они сочетаются и комбинируются, тогда вот именно скорость возрастает.
2: Вы говорите о том, что даже 500-килограммовые железные приборы, да, уносят моментально это бентическое течение придонное. А что происходит вот с этими осадками, со всем, что находится на дне океана? Это переносится с места на место или все-таки оно лежит на дне океана и никак не влияет течение на вот эти осадки?
0: Нет, это именно вот геологов как раз и заинтересовало, что они обнаружили осадки в тех районах, где их не должно быть, именно перенесенные. Они переносятся на сотни километров. И на тысячи даже, да. Измученная вещь вдоль течения распространяется, да.
1: Но именно с этим, наверное, связано вот сейчас понимание опасности вот этих всех захоронений ядерных, с которыми нужно что-то делать. Ну, раньше-то считали, что они будут себе лежать на месте и будут себе лежать, а сейчас понимают, что их может и унести куда-нибудь.
0: Ну, в том числе и это, да. То есть надо, конечно, изучать то место, куда вы собираетесь что-то нехорошее положить, да.
1: А скажите, а вообще вихри, это подводные вихри, о которых вы говорите, я правильно понимаю?
0: Да, вихри бывают поверхностные, вихри бывают от поверхности до дна проникающие, бывают такие экзотические даже случаи, когда, значит, на поверхности в одну сторону вихрь, а в глубине в другую. То есть это такое...
1: А что может быть причиной возникновения подводного такого глубоководного вихря?
0: Очень много причин. Ну, там, самое простое, там, топографические вихри, то есть вихри, связанные с особенностью рельефа дна. А вообще, в принципе, океан – это турбулентен как таковой, и поэтому турбуленция – это вихри. То есть это течение, неустойчивость течения, сдвиговые там всякие неустойчивости. То есть в основном это вихри. То есть если вы посмотрите на карту динамическую океана, то есть это передвижение вихрей. Другое дело, что их много разных. Там это циклонические, антициклонические, глубокие, неглубокие, быстрые, небыстрые. Но это такое вихревое движение.
2: Как влияет подводное землетрясение на образование придонных течений и бендических штормов?
0: Думаю, что это другой совершенно вопрос.
2: Да. Никак, да?
0: Это скорее уже цунами, это, это другие процессы, да.
2: То есть не возникает, да, никакого шторма?
0: Ну, таких, по крайней мере, я таких фактов не видел и трудно зафиксировать, наверное, но это немножко другой процесс, с моей точки зрения.
2: А с какой скоростью переносятся осадки, которые попадают вот в эту территорию шторма?
0: Ну, со скоростью вот этого течения, то есть там 20 считается, это пороговый сантиметров в секунду, а там до 50-70 сантиметров в секунду бывает, иногда до метра.
2: А если брать в тоннах? Много осадков там?
0: Много,
2: сколько там?
0: Очень много.
2: 100 килограммов там?
0: Нет, это тысячи, миллионы.
2: Тысячи тонн, да, миллионы тонн.
0: Да, да. Ну да, потому что я говорю, вот эта форма рельефа дна, которая образуется перенесенная, если она имеет протяженность сотни километров и высоту там 100-200 метров, то это колоссальная на самом деле форма. По масштабу это очень большое явление.
2: То есть получается, что то, что упало на дно около Англии, оно через тысячу лет окажется где-нибудь на дне около Африки.
0: Ну, если повезет... С подводным течением или с вихрем.
1: А каким-то образом геологам или вообще ученым удается выяснять, с какого места был принесен тот или иной слой, те или иные осадки? Ну, то есть вот, что было, например, опять же, где-нибудь около Африки, а мы обнаружили где-нибудь в Арктике. И мы понимаем, что это вот каким-то образом пришло оттуда именно.
0: Да, они это могут, конечно, сделать, да. То есть там есть многие маркеры там по микроорганизмам, и, так понимаю, и по ракушкам, и по составу самого вещества. То есть я думаю, что они могут делать, это, конечно.
1: И таким образом понимать, ну, не знаю, направление движения, что этих бентических штормов, да?
0: Да, совершенно верно, да.
2: Угу. А почему же тогда, вот как эхо войны, да, находят до сих пор и останки кораблей, и самолетов, и так далее, почему они все находятся на тех местах, где они описаны в источниках, а почему их не переносят вот этими штормами?
0: Ну, это скорость у них хватит, конечно.
2: А не хватит, да?
0: Конечно. Нет, это совершенно другая. Нет, если бутылку бросить, она никуда, конечно. Это тончайшее, это взвешенное вещество.
2: А, понятно. То есть то, что уже находится там, зарылось в ил, да, да,
0: оно там и останется. Ну, собственно, сам ил. Нет, просто течение может перенести сам ил. Это или звезда. А, конечно, такие тяжелые предметы, это...
1: Не, ну, при сильных течениях они же тоже сдвигаются время от времени. Они же тоже не находятся на месте. Ну, просто медленно двигаются, наверное.
0: Ну, нет, нет. Ну, не так далеко, конечно, да.
1: Ну, да, то есть его не за 1000 километров отнесет, а корабль, ну, там, на 10, там, на 20 метров, может, там...
0: И то думаю.
1: Там, с годами каким-то образом.
0: Ну, это совсем уж сильные течения должны быть. Трудно представить. Когда вот говорят про бентические шторма, все-таки это, конечно, вещи, связанные вот с переносом тонко взвешенного материала.
1: А каким-то образом, ну, вернее, каким образом... Обнаружение вот этих бентических штормов повлияло, ну, вообще на общую концепцию понимания вот структуры океана.
0: Ну, это был такой, я бы сказал, революционный на самом деле момент, это такое открытие. То есть, во-первых, я сам по себе эффект был большой, потому что никто этого не ожидал, да. А во-вторых, когда обнаружили связь с поверхностью, то есть мало того, что энергичные, сильные течения, они еще и связаны с поверхностью. То есть, конечно же, вот эти представления были кардинальным образом.
1: Земля была квадратная, стала круглой.
0: Ну, в общем, да.
1: Давайте мы сейчас прервемся на новости, послушаем, а потом вернемся к нашему обсуждению. Сегодня мы говорим о бентических штормах. У нас в гостях Алексей Валентинович Соков, заместитель директора по научным экспедициям и флоту Института океанологии имени Шершова.
3: Тайны океана.
1: Здравствуйте, добрый вечер. Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев, наш сегодняшний гость Алексей Валентинович Соков, заместитель директора по научным экспедициям и флоту Института океанологии имени Шершова РАН. Сегодня мы говорим о бентических штормах. Это подводные, глубоководные...
2: Глубинные,
1: да. Шторм. У меня такой вопрос. Вот говорили о том, что до какого-то момента была вот эта вот двухслойная модель, да, океана. Тонкий слой теплой воды и нижний слой холодной воды, в которой ничего не происходит. Какая сейчас модель? Что изменилось после того, как вот мы раскрыли существование бентических штормов?
0: Ну, я даже думаю, что не бентические шторма являются причиной раскрытия новой концепции океана, просто его стали лучше изучать. И бентический шторм – это только одна из многогранных проявлений. На самом деле, действительно, что принципиально поменялось, это то, что глубинные и поверхностные слои взаимодействуют очень быстро. То есть, вот, например, холодные воды при опускании, вот, когда идет уже поверхностный шторм, идет выхолаживание, где-нибудь в районе Гренландии, там, да, вода очень быстро охлаждается. И вот эта вода опускается. То есть, вот, действительно, вот та концепция, она противоречила вот тем явлениям, которые мы сейчас наблюдаем. Ну, не сейчас, а это достаточно давно. То есть холодная вода очень быстро. Огромные объемы воды выхолаживаются зимой и опускаются. И опускаются там на 1000 метров, на 2000 метров. И происходит это довольно быстро. И здесь вот важна даже роль не бентических штормов, безусловно, а именно климатическое. Вот климатическое взаимодействие. Все это, атмосфера выхолаживает поверхность океана, теплые соленые воды опускаются и опускаются на дно. И довольно быстро вот с этими как раз вот бентическими штормами или просто глубинными течениями распространяются по всему мировому океану гораздо быстрее, чем это считалось раньше. То есть вот последняя концепция, это вот именно концепция быстрой связи поверхностных и глубинных вод, то есть чего-то раньше не было.
1: Перемешивание. Хаотичная такая какая-то
0: получается. Совершенно картина. Верно, да, совершенно верно.
2: А какая у нас высота бентического шторма получается, если мы берем дно как ноль, да, сколько, на сколько метров ввысь распространяется шторм?
0: Первые сотни метров, 200, 300, 400, ну, максимум 500 метров, там, где вот это вот нефилометрические слои, вот эти мутные слои зафиксированы.
2: То есть можно предположить, что какой-нибудь аппарат подводный может может попасть, да, под действие бентического шторма.
0: Ну, безусловно, если он там окажется, да. Ну, то есть, все-таки это достаточно уникальное будет явление. То есть достаточно мало все-таки у нас подводных аппаратов, и бентические штормы, ну, не такое частое явление, тем не менее, если брать всю площадь Мирового океана, но, ну, безусловно, может попасть.
2: А насколько сильно влияние на рули такого аппарата бентического шторма? Насколько это опасно для экипажа, который находится внутри подводной лодки? Да, нас беспокоит.

0: этот вопрос.
1: Ты все еще надеешься стать подводником.
0: Да.
2: Ну, не знаю, наверное, это будет неприятно, связанное с мутностью и со скоростью, но думаю, что серьезных проблем все-таки не должно быть, ну, мне кажется.
0: То есть на скалы не бросит прям, так что со всей силы.
2: Ну, там скалы такие, знаете, там достаточно, да, пологое все. В основном это все-таки мягкие осадки.
0: То есть шанс попасть в такой бентический шторм, находясь на борту подводной лодки, один там к миллиону, наверное.
2: Да, мне кажется, очень мало, да.
1: А известно уже, ну, сказали, что районы, где такая кинетическая энергия, активность, да, и энергия существует, известно, ну, какие-то уже конкретные места, где можно чаще встретить эти штормы.
2: Да, да, это закартировано, да, есть карты, построены карты, да.
1: То есть там Гольфстрим, где-то еще какой-то, да, там бухты и так далее. А где это больше происходит, у побережья каких стран? Или это не связано совершенно?
2: Вдоль Северной Америки, то есть, я говорю, под Гольфстримом, да, вдоль побережья Латинской Америки, то есть там тоже сильные. В Южном океане вот это антарктическое циркумполярное течение, вот там, да. Около Австралии такие районы. Ну, то есть они так достаточно по Мировому океану разбросаны. В основном это связано с какими-то районами сильных подводных течений и вот этой вихревой активностью, в том числе и на поверхности. То есть такие карты есть.
1: А с температурой воды, ну, я думаю просто о том, что, ну, в Арктике, например, каким-то образом они отличаются от тех, которые около Австралии происходят, потому что все-таки, ну, другие климатические условия, и внутри океана, наверное, тоже.
2: Такой закономерности я не знаю, да, нет. Это достаточно широкое явление, и в Арктике их нет, потому что там все-таки лед, то есть вот эти, там не так энергетически активный океан.
0: Когда спускаешь воду в ванной в северном и южном полушарии, известно, что закручивается бурунчик в разные стороны, да. А вихри бентического шторма тоже имеют разные направления в северном и южном полушарии?
2: Ну, такой закономерности четкой, наверное, нет, но вихри просто могут быть и циклонические, и антициклонические. Они такие и такие. В обоих полушариях присутствуют у дна разная завихренность. Угу. Это, в этом плане все может быть.
1: А каким образом вообще их ловят и измеряют? Какие аппараты, что они делают? Это вот опускают какую-то камеру или что?
0: Да, давайте про инструментарий поговорим, как это вообще все измеряется, что за приборы, как они устроены и почему они такие тяжелые. 500 килограммов, вот уже было озвучено, да, масса одного из
1: аппаратов. Может быть, это как старый компьютер, знаешь, который всю комнату занимали. Может, это просто старые были приборы.
2: Нет, но они разные, Значит, бентические шторма изучали в основном, вот я говорю, американцы, самые большие эксперименты были сделаны. Выглядело это примерно следующим образом, что такие монтировались, ну, вот, может быть, с размера этой комнаты, то есть там 5 на 10 такой контейнер такой, да, который практически нашпигован приборами, то есть там что, видеокамеры, фотокамеры, измерители течения, измерители температуры, солености, то есть только всевозможными датчиками. Естественно, все там должно быть плавучим, потому что он все это всплывает, там размыкатели, которые его потом вот от груза, с грузом это все, то, что он должен утонуть. Uh-huh. Вот, то есть там такой, ну, комплексный, я бы сказал, лаборатории такие были приборы. То есть все параметры воды, которые только возможно, они измеряют. Можно измерять гораздо сложнее, но, в принципе, это возможно. Судно на тросе, опускаются приборы. То есть это что такое опять? Это, прежде всего, измерители течений. Сейчас они акустические, очень хорошие, доплеровские. Температура, соленость, прозрачность. То есть вы опускаете прибор с поверхности до дна, и поскольку масштаб явления все-таки там, ну, там, десятки километров, а вихри иногда бывают там, и там, да, 50, и 100 километров, да, в диаметре. То есть вы, в принципе, судно делаете такая полигонная съемка, то есть делается несколько станций, они картируются. Да. Вот такие работы, например, я делал в Тихом океане. При этом стоит еще буйковая станция, или одна, ну, то есть одна — это хорошо, вернее, ничего хорошего, да, это по бедности. Значит, какая-то антенна из станции, там 5, 6, 7, 8, да, чем больше, тем лучше, и тем дороже. Вот. И когда у вас стоят на дне такие станции, а вы вокруг них делаете полигонную съемку судна, то есть вы комбинируете данные, которые самопишущих приборов, которые фиксируют это стоя на дне, да, и судно, которое измеряет приборы. Таким образом вы получаете картину вот изменения всего столба воды от поверхности до дна, то есть что дает измерение судна, и измерение у дна, то, что дают эти буйковые станции, придонные буйковые станции, такие они разные конструкции бывают. И вы получаете комплексную картину. То есть вот в идеале вот так вот. То есть несколько буйковых станций, вот такой контейнер, оборудованный там всевозможными там видеокамерами, фотокамерами, всеми приборами, и еще судно, которое сверху зондирует, это называется зондирование, зондирование от поверхности до дна. Тогда вы получаете полную картину того, что происходит в этом конкретном районе. И тогда можете делать, соответственно, уже заключения или выводы, обоснованные на полученных реальных данных.
0: А если ровно через год на эту же точку прийти и промерить полностью, да, пучину морскую, то те же самые результаты получатся? Или совершенно другая картина может быть?
2: Ну, не совершенно другая, она будет другая. Это идеальная ситуация. Вы рассказали про идеальный океанографический эксперимент, что прийти через год. Обычно этого не удается. Хотя вот мы стараемся, да. То есть вот хорошо бы, чтобы на дне или там в толще воды стояла буйковая станция, которая меряет в течение этого года, тогда вы получаете измерения в точке, но зато длинные. А потом приходит судно через год, там лучше через полгода, еще лучше хотя бы раз в сезон, да, и делает полигонную съемку, которая дает только тогда, собственно, вы и можете сказать реально, основываясь на инструментальных изменениях, а что же у нас, собственно, произошло-то за это время.
1: А ловят эти штормы, но мы говорили о том, что предсказывать их очень сложно и почти невозможно, но измерить-то ведь их как-то нужно, и это как рыбак с удочкой сидит, да, сидим на корабле, измеряем и ловим, начнется ли шторм или не начнется?
2: Нет, либо вы приходите на судне, действительно, там, вам повезло или не повезло, да, значит, либо, как я сказал, вот донные станции, которые там на год, на два установлены, имеют датчик чего-то там, мутности, как только она возрастает, вот все это включается, это уже такой современный хороший эксперимент.
1: А они на батарейках, да, батареек хватает?
2: Да, аккумуляторы хватает, да.
0: Да, сейчас... А вы проводили эксперименты в Тихом океане, да, а не сравнивали результаты своих коллег, которые проводили такие эксперименты в Индийском океане или в Атлантическом? Насколько они совпадают, насколько разные вообще характеры этих океанов?
2: Нет, безусловно, все это сравнивалось, конечно же. То есть, природа примерно одна и та же. То есть это разные, там, это от района зависит, даже в Тихом океане совершенно разные по активности такие. Или, там. А так, действительно, они примерно все похожи.
1: А каким образом влияют или не влияют вот бентические штормы на жизнь подводную, да? Или об этом плохо изучено? Все-таки большая глубина.
2: Ну да, я думаю, я не очень хороший специалист, да, ну то есть что можно понять, потому, конечно же, он нарушает жизнь, когда вот это происходит, то есть те организмы, которые живут на дне, безусловно, подвергаются воздействию, их тоже может уносить или там перемешивать вместе с осадками, то есть, конечно же, нарушает их привычную среду обитания,
1: это безусловно. Может быть, есть какие-то организмы, которые как раз уже приспособились жить вместе с бентическими штормами, и как раз хорошо их там переносят в какое-нибудь другое место, они там откладывают икру, например, потом возвращает, ну, я не знаю.
0: Планирует отпуск.
1: Бесплатный перелет, да, со штормом с одного места на другое.
2: Ну, скорее всего, конечно, наверняка кто-то приспособился. Тут однозначно.
0: Да, ну, первое, что приходит в голову человеку, то есть мне, это поставить какую-нибудь турбину, где шторма постоянные, и чтобы бесплатное электричество вырабатывалось. И у меня горела лампочка на столе.
2: Ну, дороговато будет.
0: Дороговато?
2: Да.
1: Это как раз ты предвосхитил мой вопрос. Вообще человечеству какая-то практическая польза от понимания этих процессов имеется? Можно как-то это все использовать для пользы?
2: Не, ну, практически это связано с прокладкой под кабелей. Это надо знать. Или с захоронением вот этих веществ вредных. То есть в этих местах лучше этого не делать. Или учитывать тогда, что такие активные процессы там происходят. То есть это прямая практическая такая...
1: Я вообще, кстати, не очень представляю себе, как кабели подводные прокладывают на глубинах километров. И уж тем более, что делать, если он порвется.
0: Да, и как определить, в каком месте он порвался, тоже непонятно.
2: Ну, я не специалист по кабелю. Наверное, легко, определять, наверное, да. Я так думаю.
0: Удивительно.
1: Да. Давайте мы сейчас сделаем небольшую паузу. У нас в гостях Алексей Валентинович Соков, заместитель директора по научным экспедициям и флоту Института океанологии имени Шершова-РАН. И сегодня мы говорим о бентических штормах, придонных течениях. Это, в общем, наверное, почти одно и то же, да, получается?
0: Ну, практически, да, созвучные. Бентус – глубина, в переводе с греческого.
3: Тайны океана.
1: Добрый вечер, здравствуйте. Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев и наш сегодняшний гость Алексей Валентинович Соков, заместитель директора по научным экспедициям и флоту Института океанологии имени Шершова РАН.
0: Мы открыли очень интересное слово «меандр». Дело в том, что когда мы готовились к этой передаче, делали краткий реферат статьи 96-го года, автором которой является Алексей Валентинович, и у меня в реферат затесалось слово «меандр». А что это такое? Я забыл расшифровать. И Алексей Валентинович нам объяснил, что это изгиб реки, да?
2: Да, совершенно верно.
0: Река меандрирует, то есть изгибается. Вот.
1: А какие, а есть еще...
0: Да, Вахтанг сразу придумал, что можно про девушку так говорить.
1: Конечно.
0: Какие у тебя меандры.
1: Красивые, естественно. Ты меня сбил.
0: Пожалуйста, берись, берись.
1: Ты мне девушка с меандрами.
0: Да, нужна помощь зала?
1: Мне нужна помощь зала, потому что ты вывел последние мысли у меня из головы.
0: Да. А каким образом вот эти вот изгибы, почему в реферате у меня появилось слово «меандр», если мы говорим о бентических штормах?
2: А потому что меандры не только у реки бывают, они и у течений бывают.
0: А, то есть изгибы, да?
2: Изгибы течений, да. И образование бентических штормов связываются, как я говорил, с вихрями. А вихри, один из механизмов образования вихрей – это отрыв меандра. То есть течение меандрирует, отрывается вихрь, и он, скажем так, может усиливать течение, может ослабевать. И бентические шторма связаны, район их образования, вот с таким меандрированием течения, с образованием вихря. Это вот такая прямая связь.
0: То есть получается, что не из точки А в точку Б идет, да, вот это подводное течение, придонное течение, а оно прям такое вот очень узорчатое, да, как-то
2: да,
0: от основного
2: там,
0: ствола.
2: Ну, то есть течение может быть более-менее, течение может быть более-менее имеет плавную траекторию, но вот меандры и вихри, да, сильно изменяют ее направление.
0: Угу. И где-то они затихают, да, где-то они останавливаются, а где-то наоборот повышается скорость их, да?
2: Да, совершенно верно. То есть,
1: ну, то есть получается, что меандры течения меняются?
2: Меняются, да. Это изменчивая форма, конечно, да. То есть вот как, то, о чем мы говорили, через год приходишь, а на этом месте нет меандра. Угу. То есть он сдвинулся или вверх, или вниз по течению. Или в сторону куда-то ушел, да. То есть это изменчивость как раз.
1: У реки меандры, они постоянные?
0: Ну, не всегда, я думаю, что с разливами-то они тоже меняются.
1: Ну, так не особенно все равно. А тут все-таки течение. А чего, кстати, зависит от направления течения, ну, подводного особенно? Ну, кроме вихрей, пожалуй, что?
2: Нет, течение, направление течения, наверное, от вихря не зависит.
1: Ну, вот направление именно вот их извилистость.
2: А, извилистость – это динамика, динамика. То есть это изменение, ну, там, силы Кориолиса, которая отклоняет течение вправо, там, да, завихренность, которая связана с неустойчивостью потока, там, она связана с разной температурой, с разной соленостью, с трением. То есть целые эффекты, которые влияют на то, что поток начинает...
1: То есть в каком-то месте вода просто по каким-то причинам более соленая, и течение отклоняется вправо или влево, и уходит в другую сторону.
2: Получается. Ну, очень упрощенно, но да.
1: Ну, естественно. Да, да, да, да. Мы же да. Не специалисты, нам нужно все упрощать и объяснять на пальцах.
0: Соленость, температура воды, да, и что
2: плотность,
0: еще?
2: Плотность. Ну, да, но соленость и температура, она выражается в плотности. То есть, а в связи с плотностью может изменяться направление течения. Как раз.
0: Угу. Вот, видишь как.
2: Это плотностные течения, если говорить
1: про. А если говорить опять же про эти про штормы, там внизу получается холодная вода или теплая вода, например? Или это может быть разные слои воды, когда ну, вот в шторме в самом?
2: Как правило, это холодные слои.
1: То есть это те, которые опускаются вниз,
2: да.
1: И как раз вот идет холодный слой
2: это
1: воды.
2: Это самые холодные слои океана, глубинные, это самые холодные воды. Ну, как правило, то есть это такое.
0: Угу. А вот с чего мы начали? Это, с того, что ученые обнаружили песчаную рябь. А если течение существует, все эти глубинные течения существуют миллионы лет, не проделываются ли там каналы от таких вот течений?
2: Да, и каналы есть, и каналы, есть? И каналы, и валы, да, то есть промоины бывают, то есть где-то она вымывается, угу. Там образуется промоина, то есть и канал, да, а где-то рядом, например, сбоку от струи основной где-то, где скорость течения падает, там она откладывает, там образуется вал, то есть это такая вот система валов и промоин таких, да.
0: А то есть на донный ландшафт они да. Тоже имеют влияние, да?
2: Да.
0: Все это, вот эти подводные течения.
2: Да-да-да. Нет, вот геологов именно это заинтересовало, что ландшафт был как раз очень разнообразный. То есть он не был ровной равниной. Да, конечно. То есть там форма рельефа дна колоссальная, на самом деле. Ну, действительно. Вот. Особенно вдоль побережья Северной Америки. Там.
1: Есть на что посмотреть?
2: Есть на что посмотреть, да, если удастся погрузиться.
1: Ну, это очень глубоко, да, находится там?
2: 5? Ну, 3-4 километра, 5, да.
1: Ну, на каких-то батискафах туда опускаются?
2: Ну, могут опускаться, такие приборы есть, конечно.
0: Но дорого.
1: Дорого. Вообще все сейчас дорого.
0: Все дорого.
1: Большое спасибо, что пришли. Сегодня к нам у нас в гостях был Алексей Валентинович Соко, заместитель директора по научным экспедициям и флоту Института океанологии имени Шершова РАН. Мы сегодня говорили о бентических штормах. Спасибо вам большое, всего доброго.
2: Спасибо вам, что позвали.
3: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: На прошлой лекции мы говорили о составе нашей Вселенной, об объектах, которые ее наполняют. Сегодня мы в общих чертах рассмотрим эволюцию Вселенной и основных ее объектов. Ну, прежде всего, надо поговорить об эволюции Вселенной в целом, то есть того объема мира, который доступен изучению нашими телескопами. Мы знаем, что Вселенная расширяется. Уже около 100 лет этот научный факт известен всем. Но что такое расширение Вселенной, не всегда бывает понятно. Часто спрашивают, а из какой точки началось расширение Вселенной? Поскольку вот на таких иллюстрациях всегда обозначена точка, из которой расширяется наш мир. На самом деле, конечно, такой точки в пустоте, которая подобно бомбе взорвалась и стала разбрасывать вещество, никогда не существовало. Вселенная расширяется во всех своих точках. Она однородна. Нельзя сказать, что из какой-то точки мир началось расширение мира. Какой бы участок звездного галактического пространства мы ни взяли, он подобен любому другому участку, и расширение происходит совершенно одинаково. Просто это нельзя изобразить на маленькой иллюстрации в учебнике или на экране компьютера, поэтому всегда рисуют ограниченный кусочек Вселенной и вот ту точку, из которого именно он и произошел. А как это выяснилось? И как мы узнали свойства расширяющейся Вселенной? В этом нам помогла спектроскопия, изучение света, приходящего от далеких галактик. Мы знаем, что призма или дифракционная решетка, расщепляя белый свет на составляющие цветные лучи, показывает нам не только цвета, но и положение спектральных линий. Тех линий, которые характеризуют наличие химических элементов в излучающем веществе. Так вот, если источник излучения движется относительно наблюдателя, то линии изменяют свою длину волны, смещаются вдоль полоски спектра. Если источник приближается к нам, то все спектральные линии смещаются в голубую сторону, увеличивают частоту колебаний, то есть кванты становятся более энергичными, попадая в приемник наблюдателя, в телескоп астронома. Если источник света удаляется от нас, кванты, попадая к наблюдателю, приходят с меньшей энергией, с меньшей частотой колебаний электромагнитной волны, то есть смещаются в красный конец спектра, к менее энергичным квантам. Таким образом, этот эффект, эффект Доплера, как называют его физики, он помогает измерять скорость источников света. Перед нами спектры двух источников. Наверху спектр очень далекой галактики, квазара 3C273, а внизу спектр сравнения, то есть лабораторный спектр, стандартный спектр, который получен здесь на Земле от неподвижного источника. И мы видим, что одни и те же линии, связанные с водородом, с излучением газа водорода, H-дельта, H-гамма, H-бета, они разное положение имеют в этих спектрах, именно потому, что далекая галактика удаляется от нас, и те же самые линии водорода сместились в область больших длин волн, в красный конец спектра. Это позволяет нам измерить скорость. Но оказалось, что скорость далеких галактик связана с их положением, с их расстоянием от нас. А в начале 20 века американский астроном Эдвин Хаббл впервые точно определил эту зависимость. По крайней мере, показал, что она существует. Чем дальше находится галактика от наблюдателя, тем с большей скоростью она от него удаляется. Причем это справедливо и для нас, и для наблюдателей на любой другой планете, в любой другой галактике. Зависимость настолько универсальная, что она не выделяет какое-то одно место во Вселенной. Она справедлива везде, поскольку линейная зависимость. Удаляясь, если источник света, галактика или звезда какая-то, удалена от нас на 1 мегапарсек, то она удаляется со скоростью около 70 км в секунду. Если на 2 мегапарсека, со скоростью там, 140 км в секунду и так далее. Линейная зависимость. Ее можно модельно представить вот на таком простом объекте, как резиновый шарик надувной. Возьмите шарик, нанесите на него меточки или приклейте бумажки, или как-то фломастером отметьте места, и начните его надувать. Это двумерная модель нашего трехмерного расширяющегося мира. Каждая метка будет удаляться от всех других. Причем, чем дальше были расположены две метки друг от друга в начале, тем с большей скоростью они будут удаляться друг от друга в процессе раздувания шара. Это и есть закон Хаббла, линейный закон. Скорость удаления пропорциональна расстоянию до объекта. Поэтому, один раз выяснив эту зависимость, теперь астрономы могут использовать ее для измерения расстояний. Измерили скорость, и сразу можем сказать, на каком расстоянии от нас находится галактика. Долгое время предполагалось, что вещество во Вселенной только в знакомых нам формах существует, а значит, притягивается друг к другу, испытывает всемирное притяжение по Ньютону. А значит, расширение должно тормозиться. Галактики притягиваются друг к другу и тормозят взаимное удаление. Поэтому были математически разработаны модели расширения Вселенной. И первую такую математическую модель наш российский математик Александр Фридман разработал на основе теории относительности Эйнштейна. И все они показывали замедление в расширении нашей Вселенной. Это замедление могло бы, если бы Вселенная достаточно плотно была заполнена веществом, привести к остановке расширения, которое сменилось бы дальнейшим сжатием. Это расширение могло бы происходить бесконечно долго. Более высокие кривые на этом графике показывают, что расширение не заканчивается, не сменяется сжатием. Но оно все равно должно было бы замедляться. Это было аксиомой космологии, науки, изучающей Вселенную в целом. Однако все оказалось сложнее и интереснее. В 2011 году три астронома получили Нобелевскую премию именно за то, что опровергли модели, примитивные модели космологов, и доказали, что Вселенная расширяется с ускорением, то есть существует какой-то эффект, который расталкивает галактики и скопления галактик друг от друга и преодолевает их собственное притяжение и заставляет мир ускоренно расширяться. Это было выяснено благодаря изучению далеких взрывающихся звезд, сверхновых. Массивные звезды в конце своей жизни взрываются, быстро поднимается их блеск, на этом графике мы его видим, и потом медленно, в течение нескольких месяцев, ослабевает. Так вот, потому какого максимального блеска, какой яркости достигает такая звезда на пике своего взрыва, можно сказать, каково до нее расстояние. Наблюдая далекие галактики и замечая такие взрывы, вы видите здесь две фотографии, на правой стрелочкой показано далекая галактика, и там вот на краешке маленькое красненькое пятнышко – это взорвавшаяся в ней звезда. Можно определять расстояние до звезд, а следовательно, и до тех галактик, где эти звезды взорвались. Так вот, выяснилось, что ни одна из предыдущих моделей не способна описать расширение Вселенной, а новые модели с ускорением на этом графике, acceleration – это ускорение, говорят о том, что расширение происходит ускоренно. Что за субстанция обладает свойством антигравитации? Мы не знаем. Пока ее условно назвали темной энергией, но под этим термином пока никакой физической сущности мы не можем представить. Пока это только условное название для того, что еще предстоит изучить и обнаружить. И описать физические свойства этого поля или этого свойства пространства. Пока это передний край физики и астрономии. Тот факт, что Вселенная начала свою эволюцию из очень плотного, горячего состояния, то, что мы называем взрывом, большим взрывом, был впервые, теоретически его прогнозировали, но впервые экспериментально он был открыт в 1965 году, когда американские радиоинженеры Пензиас и Уилсон, создав очень чувствительную радиоантенну, радиотелескоп, впервые зафиксировали идущий со всех направлений из космического пространства к Земле слабый радиофон, радиоизлучение, которое говорило о том, что Вселенная целиком заполнена некогда горячим, а сегодня по мере расширения Вселенной остывшим электромагнитным излучением. Именно это доказывает тот факт, что в прошлом, примерно 14 миллиардов лет назад, произошло вот это вот удивительное событие. Сверхплотная, сверхгорячая, сверхбыстро расширяющаяся материя, которую мы называем вот началом эволюции нашего мира, большим взрывом. Сегодня мы наблюдаем это издалека, и пока свет из тех далеких областей доходит до нас, проходит время. Поэтому чем дальше область, которую мы наблюдаем в телескоп, тем в более глубоком прошлом мы ее видим. Это удивительная машина времени, но направленная только в прошлое, естественно. Под названием телескоп. Телескоп смотрит в прошлое. И далекие объекты мы видим в очень отдаленные от нас времена, в начале эволюции Вселенной. А по прошествию приблизительно 400 тысяч лет после Большого взрыва, вещество, постепенно расширяясь и остывая, остыло до такой степени, что плазма стала нейтральным газом. То есть температура опустилась настолько, что электроны получили возможность объединяться с протонами и образовывать атомы нейтрального водорода. Это была очень важная эпоха в жизни Вселенной. Плазма непрозрачна для света. Заряженные частицы, прежде всего электроны, активно поглощают свет и не пропускают его на большие расстояния. Став нейтральным газом, вещество стало прозрачным. И с тех пор кванты света свободно распространяются в пространстве между звездами и галактиками, которые чуть позже родились, и достигают нас сегодня из всех далеких времен, пройдя расстояние примерно в 13 миллиардов световых лет, достигают нас в виде радиоволн, поскольку идут издалека и испытывают колоссальное красное смещение. Изучение этого реликтового фона, этого реликтового древнего излучения, очень важно для того, чтобы понять прошлое Вселенной. Сегодня созданы специальные радиоантенны, которые в основном работают в космическом пространстве, но не только, и на Земле они тоже функционируют, в частности в Антарктиде. И они изучают тонкую структуру этого реликтового излучения, которая говорит о том, как из каких малых колебаний плотности и температуры первичного вещества постепенно формировались газовые облака, из них галактики, в галактиках звезды, и эволюционировало то вещество, которое сегодня столь разнообразно выглядит вокруг нас. Именно картина реликтового излучения – это самая древняя фотография нашего мира. Проникнуть еще глубже в прошлое радио и вообще никакой телескоп, фиксирующий электромагнитные волны, не может. Там стена плазмы. Но есть носители, которые могут проникнуть дальше. Это гравитационные волны, нейтринное излучение. И постепенно совершенствуются эти области астрономии. Гравитационно-волновая астрономия, нейтринная астрономия. И они помогут нам уйти еще дальше, дальше вот за стену этого реликтового фона. Но это будет в будущем. Вначале никакой структуры во Вселенной не было. Она была заполнена однородной плазмой. Но постепенно малые флуктуации плотности стали расти за счет взаимного притяжения частиц друг к другу. И, как вы видите на этой компьютерной анимации, возникла структура Вселенной. Одни области стали плотнее, из других вещество ушло, и они разреженными стали. И, наконец, в большом масштабе Вселенная стала представлять из себя такую губкообразную структуру, где пересекаются нити вещества, в том числе и темного вещества, и барионного, нашего привычного вещества. И на пересечении этих нитей в узелках наибольшей плотности рождаются скопления галактик, в них отдельные галактики и так далее, образуется знакомый нам мир. Когда телескоп, космический телескоп Хаббл заглядывает в далекое прошлое, он видит маленькие галактики. Но постепенно они объединяются в более крупные системы, и сегодня перед нами такие гигантские звездные системы, как наш Млечный Путь, как соседняя туманность Андромеды, раньше их не было. Ну и скопления галактик тоже показывают эволюцию этих звездных систем. Они часто сталкиваются, крупные поедают более мелких и становятся от этого еще более крупными. А внутри галактик происходит эволюция звезд. Звезды рождаются из темного межзвездного вещества. Темные холодные облака не способны расширяться, поскольку они холодные, давление там низкое, и гравитация их постепенно уплотняет, и в их недрах рождаются звезды. Перед нами фотография очень известного созвездия Орион, и в нем, пожалуй, самое интересное место формирования звезд – туманность Ориона. Внизу, под тремя звездами пояса Ориона, находится вот это вот замечательное газовое облако, в котором прямо на наших глазах сегодня формируются звезды и разогревают само это облако. Когда внутри газового облака родились звезды, они начинают разогревать остатки газа, который не пошел на их формирование, и разбрасывают его в разные стороны, так сказать, расчищают пространство своего формирования от остатков газа. Он разлетается, постепенно молодой звездный коллектив остается в чистом пространстве, газ покидает это пространство, и перед нами молодое звездное скопление. Обычно в нем от нескольких сотен до нескольких десятков тысяч звезд. Когда-то наше Солнце тоже родилось в таком звездном семействе. Но эти скопления долго не живут. Взаимодействуя друг с другом, звезды выталкивают то одну, то другую из этого семейства и постепенно становятся одиночными светилами. Эволюция звезд протекает достаточно однообразно. Мы понимаем, как от рождения до смерти происходит изменение внешнего и внутреннего состава звезды. И вот перед нами картина эволюции Солнца. Родившись как облако газа сжимающееся, Солнце достигло такого состояния, что в недрах его стали происходить термоядерные реакции. Водород, ядра водорода сливаются, получаются ядра гелия, при этом выделяется энергия. Ядра гелия на более поздних стадиях эволюции тоже могут сливаться и образовывать более сложные химические элементы. Но когда приходит конец этой термоядерной эволюции, звезда начинает быстро меняться. Сегодня Солнце где-то в середине своего жизненного пути, но пройдет еще несколько миллиардов лет, закончится водородное, а затем и гелиевое топливо в ядре Солнца, и оно начнет очень быстро менять свой внешний вид. Оболочка Солнца начнет расширяться и охлаждаться при этом. Солнце станет крупным и довольно холодным объектом. Мы их называем красные гиганты. Красные, потому что охлаждается поверхность. И в конце концов оболочка звезды теряет связь с ее центральным плотным ядром и сбрасывается с него. Такие объекты мы видим вокруг нас. Солнцу предстоит это, а некоторые звезды уже в этой стадии жизни находятся. В центре остаток звезды, ее ядрышко, а вокруг него сброшенная им оболочка. Мы называем это планетарные туманности, но по чисто историческим причинам. Глядя на такой объект в скромный наземный телескоп, нам кажется, что это диск далекой планеты. Ну а космический телескоп Хаббл, конечно, видит все детали этого объекта. Звезды окружены планетами, и у планет тоже своя жизнь. Вот перед нами удивительный портрет Солнечной системы. В одном масштабе Солнце и окружающие его 8 планет. Посмотрите, насколько Солнце превосходит все планеты по размеру, а по массе невообразимо. Примерно в 1000 раз Солнце массивнее даже самой массивной планеты, Юпитера, ну а остальных и говорить нечего. Жизнь планетной системы не совсем понятна современным астрономам. Мы лишь приблизительно представляем, как протекала формирование и эволюция наших планет. Остатки вещества, не вошедшего в состав звезды, на ранних стадиях эволюции окружали ее в виде протопланетного диска, то есть допланетного диска. Именно в этом веществе формировались планеты, их спутники, астероиды, ядра комет и прочее мелкое вещество Солнечной системы. Жизнь отдельной планеты тоже очень интересна и отчасти загадочна. Даже наша Земля меняется, конечно, не на наших глазах, но за миллиарды лет изменяется очень существенно. Ну, например, Земля теряет свою атмосферу. Каждую секунду из атмосферы Земли в основном водород уходит в космос, а поэтому воды становится все меньше на Земле. Атомы воды расщепляются ультрафиолетовым излучением, и Водород уходит в космос, кислород окисляет породы поверхности Земли. Вот посмотрите, будущее Земли – это безводная сухая поверхность. Через несколько миллиардов лет именно такой станет Земля. Даже будущее нашей собственной планеты мы представляем себе весьма туманно. А что говорить о других планетах? Их только предстоит еще подробно изучить и понять, как они будут меняться в будущем и какая из них, может быть, станет запасной планетой для нашей цивилизации.

Дух отрицания, дух сомнения был очень близок поэтам-романтикам. Одинокий и гордый герой восставал против Бога, желая стать царем познания и свободы. Для художника Михаила Врубеля образ демона, падшего ангела, стал настоящей идеей фикс. «Он составит мне имя», — однажды сказал живописец. Он не предполагал, что демон не только составит ему имя и станет свидетелем его триумфа, но и потребует за это высокую цену. Слишком высокую. В 1884 году 27-летний художник приехал в Киев. Он получил свой первый крупный заказ. Ему предстояло расписать Кирилловскую церковь серией фресок в византийском стиле. Как найти нужный адрес, художнику подсказал прохожий. «А вы, барин, возьмите извозчика и скажите, чтобы отвез вас к дому умалишенных». Тот храм находился на территории клиники. Демониада Михаила Врубеля началась с женщины. Он познакомился с Эмилией Праховой, женой его заказчика, профессора Андриана Прахова. Умна, странный язык, красиво, большие томные глаза, темно-василькового цвета, чувственные губы. Врубель бывал у Праховых чуть ли не каждый день. Он часами беседовал с ней об искусстве, а потом писал своей сестре письма, рассказывал о том, какой она чудесный человек. Конечно же, молодой художник страстно влюбился. Именно ее, Эмилию Прахову, он запечатлел в образе Богородицы, украсившей алтарь Кирилловской церкви. Его страсть была похожа на мучительную болезнь. Однажды он принес своей возлюбленной подарок, эскиз картины «Восточная сказка». Она подарка не приняла, сказала, такая работа должна храниться в музее. Взбешенный, Врубель порвал тот эскиз в клочья и ушел. Потом вернулся с извинениями. Роковая любовь длилась 2 года и оставила шрамы не только на сердце художника, но и на его теле. В отчаянии он признавался своему другу Константину Коровину: «Я любил женщину, она меня не любила. Я страдал и резал себя бритвой, а когда резал, мои страдания уменьшались». После разрыва с Праховой Врубель изобразил своего первого демона. Он наделил его чертами любимой женщины. Ту работу он вскоре уничтожил. Падший ангел получился слишком пугающим и зловещим. А вскоре художника увлек другой демон, герой поэмы Лермонтова. Врубель замечал, демоны не понимают, его путают с чертом и дьяволом, тогда как демон значит душа. Он олицетворяет вечную борьбу метущегося человеческого духа, ищущего примирения, обуревающих его страстей и не находящего ответа на свои сомнения ни на земле, ни на небе. Покинув Киев в 1889 году, Михаил Врубель обосновался в Москве. Он познакомился с меценатом Саввой Мамонтовым, который увлекся талантом художника и дал ему приют в своем доме. Врубеля воспринимали как чудака. Он много работал, а работы свои продавал за гроши. Однажды, отдав свою душу демону, он не мог расстаться с ним. Задумывая свое масштабное полотно «Демон сидящий», он повторял: «Демон – дух не столько злобный, сколько страдающий и скорбный, при всем этом дух властный и величавый». Он писал его около года в доме Мамонтова, и чем больше росло чувство одиночества художника, тем больше рос демон на его полотне. Когда фигура заполнила все пространство, Врубелю пришлось собственноручно надшить дополнительную часть холста. Но демон не желал подчиняться, он властно вырывался за пределы, ограниченные привычными нормами человеческого естества. Картина мало кому понравилась. Савва Мамонтов пришел в ужас, Валентин Серов уклончиво произнес: «Я этого не понимаю». Не смог оценить демона Павел Третьяков.
холодно восприняла полотно и менее взыскательная публика. Врубель не отчаивался, заявляя: «Ваше отрицание дает мне веру в себя». О чем он поведал миру, догадался лишь Константин Коровин. Он писал через необычный сюжет, необычную, лишь ему присущую живопись, он поведал нам о муках собственного сердца. Работа над познанием собственной души продолжилась, когда Михаил Врубель взялся за исполнение иллюстраций к собранию сочинений Михаила Лермонтова. Поэта и художника связывало многое. И имя Михаил, что значит «равный Богу», и ожесточенность внутренней борьбы с врагом рода человеческого и дух сомнения. Казалось, великий русский поэт обращался лично к нему, своему великому тезке, когда писал: «И гордый демон не отстанет, пока живу я от меня, и ум мой озарять он станет лучом чудесного огня, покажет образ совершенства и вдруг отнимет навсегда, и, дав предчувствие блаженства, не даст мне счастья никогда». Вместе с Лермонтовым Врубель проделывал его путь, приходя к мыслям о той безнадежной пропасти, что лежит между творцом и обществом. Его вновь окутывало чувство лермонтовской тоски и горького сожаления о хрупкости любви и недостижимости счастья. В 1895 году Врубель отправился в Петербург. Коровин приболел и попросил помочь ему сделать декорации к опере «Гензель и Гретель» для частного театра. Во время одной из репетиций Врубель услышал женский голос, сопрано, поразивший его своей красотой. Забыв о приличиях, художник бросился за кулисы. Михаил Врубель представился он и, воскликнув «прелестный голос», поцеловал даме руку. Певицу звали Надежда Забелла. Через несколько дней он сделал ей предложение. Через 4 месяца они поженились. Пожалуй, впервые он счастлив, и его талантливая жена поет на сцене знаменитой частной труппы Мамонтова, а он создает великолепные декорации к спектаклям и костюмы для своей Надежды, Надежды Забеллы Врубель. Молодожены путешествуют по Европе, а затем отправляются в Харьков, где к постановке готовится опера Рубинштейна «Демон». Конечно же, Врубель согласился стать сценографом спектакля. Его декорации настолько же красочные и фантастичные, сколь технически непригодные. Художник едва не погиб, когда конструкция внезапно обрушилась на него. В 1905

0: ногах перед своим
1: разъяренного зверя. Но у неандертальцев было оружие одно из самых сильных на планете – интеллект. Разумеется, действовали они, как правило, группой, предварительно договариваясь об охоте, и чаще всего победа была именно на стороне неандертальцев. Впрочем, мясо пещерного медведя человек, видимо, ел не так уж часто. В мусорных кучах обнаруживают остатки пещерных медведей довольно редко. Гораздо чаще обнаруживают эти кости в других местах. Взаимосвязь пещерного человека и медведя была гораздо более возвышенной. И тайну этой взаимосвязи удалось раскрыть после обнаружения таинственных находок в пещере Драхенлох. Перенесемся в 1920-е годы. В швейцарских Альпах исследования проводили два археолога – Бахлер и Ник. И вот местные жители подсказали им, что что-то странное видели в так называемой драконовой пещере, или, как на местном языке, пещере Драхенлах. Когда исследователи зашли в эту пещеру, они не обнаружили ничего странного. Они прошли чуть дальше, углубились в следующее помещение. Там они уже обнаружили некоторые остатки древней культуры, которая известна как мустье, культура неандертальцев. Это были орудия, это были разные остатки пищи. Это уже вдохновило археологов. Но когда они продвинулись дальше, их взору предстало то, чего они никак не ожидали увидеть. Они увидели каменную стену, возведенную неандертальцами. Это была первая каменная постройка, что само по себе уже было великим открытием. Но когда они заглянули за стену, их ожидал новый сюрприз. Там лежало несколько скелетов пещерных медведей. Причем не полных. Гораздо больше было отдельных черепов и достаточно мало костей туловища. Вначале прагматичные европейцы предположили, что это что-то вроде хранилища мяса. Уникальные условия пещеры позволяли сохраниться продуктом довольно долго, это правда. Но почему здесь были в основном черепа? Дальнейшее исследование пещеры позволило найти целые каменные короба, в которых также скрывались черепа медведей. Чуть позже было найдено несколько пещер, в которых также находили черепа пещерных медведей. И подчас они были не просто спрятаны или свалены в кучу, они лежали на особых алтарях. Явно это был предмет культа. Возможно, конечно же, это был какой-то охотничий обряд, чтобы в следующем году было побольше медведей. Люди отдавали дань природе. Но возможно, что причина скрывалась гораздо глубже. Приоткрыть тайну культа пещерного медведя позволили также находки из пещеры Зальцзофен в Австрии. Здесь, помимо нескольких черепов пещерных медведей, был обнаружен первый в мире фаллический символ. Самый древний. Фаллический символ, как считают ученые, обозначает жизненную силу, обозначает победу над смертью, продолжение жизни. А значит, действительно, медведь – это не просто охотничий трофей. Медведь – это что-то сродни божеству. Культ предка сменился культом медведя, поклонением медведю. Возможно, они даже думали, что медведь действительно когда-то был их предком. Таким образом, люди стали превозносить медведя. И, конечно же, приносили они самое ценное – именно его голову. Впрочем, не только неандертальцы поклонялись медведю. Известна находка в пещере Мальтеспан во Франции. Там обнаружена была глиняная скульптура с черепом медведя наверху. Причем на скульптуре были следы сколов, как будто ее кто-то бил. Неподалеку были обнаружены копья и следы детей и стариков. Скорее всего, в этой пещере происходила инициация. Мальчики становились мужчинами после того, как побеждали глиняного медведя. Впрочем, кто вам сказал, что культ медведя исчез в наши дни? Сейчас у нас тоже многое сохранилось от этого культа, и вы в этом сейчас убедитесь. В местах самых разных археологических находок очень часто обнаруживают фигуру медведя. Кроме того, медведь фигурирует в самых разных легендах почти всех народов мира. Причем относится к медведям, как правило, с большим почтением. Вспомните хотя бы русские народные сказки. Как мы называем медведя? Михаил Потапыч, по имени-отчеству, с большим почтением. Кроме того, медведя можно обнаружить на гербах самых разных стран. Берна, Берлина, Ярославля, Перми. Да и само название многих городов сформировано от древнего слова «бар» – «медведь». Кроме того,

вспомните, с какой игрушкой дети чаще всего ложатся спать? С плюшевым мишкой. Конечно. Получается, что связь с медведем буквально закралась к нам в гены. И от медведя нам уже никуда не уйти. Примерно 12 тысяч лет назад исчез последний пещерный медведь. Что же стало причиной его вымирания? Я не думаю, что есть смысл искать причину вымирания именно пещерных медведей. Ведь около 10 тысяч лет назад вымерло множество разных животных, известных как мегафауна ледникового периода, таких как мамонты, шерстистые носороги, пещерные медведи, пещерные львы и многие-многие другие. Что же всех могло погубить? Ну, ученые уже десятки, уже почти сотню лет пытаются найти причину. Что только не придумывали, и падение огромного метеорита, и вирус, и еще множество самых невообразимых версий. Но все-таки две версии остаются главными. Первое – это изменение климата. Закончился ледниковый период, началось межледниковье, и это могло всех погубить. И вторая – это деятельность людей. Возможно, что именно люди стали причиной исчезновения мегафауны. И споры о том, какая причина является главной, продолжаются уже более 50 лет. Каждый раз приводятся все новые и новые аргументы, и все ученые никак не договорятся. Но я, откровенно говоря, особого смысла спорить-то не вижу. Думаю, скорее всего, как обычно, в природе все действует в комплексе. Скорее всего, изменения климата привели к тому, что многие животные вымерли, и те, кто остались, жили уже на весьма ограниченной территории. А уж тут могли вступить в бой люди, которые перебили всех оставшихся. На этом наша история про пещерных медведей подходит к концу. О некоторых других животных ледникового периода вы сможете найти информацию в разделе «Палеопарк», о таких как мамонт, шерстистый носорог и пещерный лев. Ну а в следующей палеонтологической истории вы узнаете, что общего между свиньей и китом. На этом наш рассказ подходит к концу. Не забывайте подписываться.

не был он никакой тишайший. Ну и очень интересная черта любопытства. Многие иностранцы фиксируют, что Алексей Михайлович не упускал ни одного случая поглазеть на послов из скрытого помещения. Любитель путешествий. Даже если государь покидал свою резиденцию, Кремль, либо Коломенское, ну буквально на полдня, то готовился специальный указ, кто в это время будет на хозяйстве. Был аккуратист, учителя-то у него были хорошие. И даже писал собственные музыкальные произведения, как и его предшественник Иван Грозный. Декабристов формально судили на основе соборного уложения. Хранился он в специальном огромном позолоченном ларце, который был изготовлен при Екатерине. Мимо него, кланясь, проходят поляки разоруженные. И дальше новелла. Не просто кланяются, а бросают к ногам государя польские знамена.

Дорогие друзья, я сделаю небольшое предисловие. Поднимите руку, кто впервые в этом зале. Вот, вы в абсолютно уникальном месте. Этому зданию 200 лет. Построено еще до 812 года, потом перестраивалось. Вообще, певческая капелла, как учреждение, не как здание, это самое первое учреждение культуры в России. Государственное. Потому что создано при Иване III, называлось как-то певческий хор дьяков, ну что-то такое. Он рос, развивался, я об этом, кстати, скажу немного. Потом Петр I перевез их все сюда, в Петербург. С Ивана III существует певческая капелла. Но мало того, что в этом здании мне выступать даже немножко неловко, потому что здесь были все. Соответственно, Глинка, директор певческой капеллы, Балакирев, директор певческой капеллы, Римский-Корсаков, современным языком первый зам гендиректора. Это императорская ложа. Здесь сидел государь-император всегда. И очень здорово, что в последние годы он расширил спектр своей деятельности. Помимо того, что в певческой капелле как учреждение есть большой симфонический оркестр, конечно, большой классический хор. Помимо этого, здесь проходит масса мероприятий популяризации классической музыки, что мне лично очень нравится. Например, где-то полгода назад, когда в малом зале с частью из вас мы встречались, здесь шел концерт «Битлз в классической музыке» симфонического оркестра. Это очень здорово. Масса молодых людей было. Тут есть и симфоджаз, и симфорок, и выставки, и музей. И поэтому капелла превращается в такой культурный центр с широкой аудиторией. И вот тех, кто в первый раз поднял свою руку, я как раз приглашаю. При случае смотрите за афишей певческой капеллы. Приходите сюда. Я думаю, что вы не пожалеете. Тем более здесь так красиво. Когда Лектория Достоевский, организаторы нашего лекционного курса очных лекций, сказали, а не попробовать ли нам в Петербурге зал побольше. Я говорю, ну попробуйте, но вы вряд ли продадите билеты. Это все-таки такой узкий жанр. Ну мы попробуем. За несколько дней продали вот весь партер. Мне начали в Телеграм писать возмущенные комментарии. Доколе можно это терпеть? Опять невозможно попасть к вам на ваши лекции. Все по блату, там, смотрите, членов клуба. Я говорю, все, говорю, продавайте балкон. Сделайте самые недорогие билеты. Сделали недорогие билеты, продали балкон. Комментарии такие. Сделайте билеты подороже, но продайте поближе к сцене. Я к чему это все веду? Петербург, как известно, культурная столица России. Я считаю, культурная столица Европы теперь. Все. Не, ну а как? Ну а как? Теперь еще Петербург, наверное, и историческая столица России. Потому что здесь так много любителей русской истории. Спасибо вам большое. Мы собрались с вами, чтобы поговорить на тему, далекую от нас, 17 век, время правления Алексея Михайловича Тишайшего, отца Петра I. Тема необъятная. 30 лет на троне. И, конечно, чтобы не быть поверхностным, хочется превратить это все в серьезную лекцию. Причины, предпосылки, общественно-экономическая, политическая ситуация – сословие, экономика. В общем, это все будет очень правильно, но, честно говоря, немного скучновато. Мы все так учились в школе. Вы знаете, я предпочитаю рассказывать больше о людях времени. История сквозь людей. А все, что я перечислил, давать ну, такими широкими мазками в стиле исторического импрессионизма. Кому интересно, он потом узнает поглубже. Но если говорить только о людях, только об Алексее Михайловиче, тоже опасность, потому что это может свестись к разного рода историческим анекдотам. Это будет все легко, забавно. Но мы с вами хотим знать историю глубже. И поэтому сегодня будет формат такой не очень простой для меня. Я буду пытаться смешивать рассказ о человеке и о времени. Периодически буду возвращаться от общественных событий к чертам характера, потом от внешности и друзей к разного рода войнам, событиям внешнеполитическим. Это действительно довольно тяжело. Договорились? Отлично. Итак, очень долгое царствование. 30 лет. Столько же, сколько у отца. Причем, как и отец, Алексей Михайлович оказался на троне в 16 лет. Но ни в какое сравнение начало его царствования с царствованием отца Михаила, конечно, не идет. Потому что после смуты прошло 30 лет, власть укрепилась, страна встала на ноги, раны затягивались.
И Алексей Михайлович начинал царствовать совсем в другой стране, чем его отец. Ну, начнем с того, что по учебникам он нам известен как Тишайший. Мы понимаем это совершенно неправильно. Мы думаем, что Тишайший – это такой, ну, тихий, сидел 30 лет на троне, тише травы. А правили другие, там, патриарх Никон, иные сильные личности, Морозов, боярин Матвеев. А он так ничего не делал, в церковь ходил, молился. Тихий такой, молчун. Или в лучшем случае Тишайший – это просто благочестивый, спокойный, уравновешенный, домотканный, ретроград, консерватор. Вот это все, что я вам сказал, совершеннейшая неправда. Вообще слово «тишайшее» приклеилось к имя отчеству Алексея Михайловича как лингвистическое недоразумение. Дело в том, что тогда официальным дипломатическим языком международного общения был какой язык? Латынь. Ни английский, ни французский. Поэтому «клементиссимус», как часть обращения монарху, дипломатические переписки, послы иноземные так обращались к нашему государю, милосерднейший, милостивейший, оберегающий покой и тишину, у нас перевели как «тишайший». И стали потом использовать в церковных службах, когда провозносили здравницу государю и Алексею Михайловичу, и после него другим государям, вплоть до Петра I, говорили «тишайшему, избранному и почтенному царю Петру Алексеевичу», например. Это никого совершенно не смущало. Впоследствии в языке дипломатии латынь была вытеснена французским. У нас, кстати, до сих пор французский является официально. Используется он, конечно, меньше английского, но дипломаты знают французский на язык дипломатии. Я не знаю, как сейчас выглядят водительские права. Давно не брал в руки. Но там, по-моему, на французском международные водительские права. Советские точно были на французском. И загранпаспорт раньше тоже был на французском. Так вот, когда французский стал официальным языком дипломатии, то произошел обратный перевод. И тишайший по-французски «très gracieux» на русский перевели заново «всемилостивейший». И с тех пор все наши императоры стали и государи всемилостивейшими, а не тишайшими. Но потом это просто приклеилось историками и закрепилась в школе. Потому что учителям очень удобно. Если Иван, то Грозный. Если Екатерина, то Великая. Петр Первый. Ну, так, чтобы различать. Алексей Михайлович – тишайший. В действительности, время правления Алексея Михайловича – это время очень больших реформ, фундаментальных для страны. Нескольких тяжелейших войн, постоянных общественных потрясений, восстаний, мятежей. Это очень тяжелые 30 лет. Вообще век, который он правил, называется бунтажным. Так что не был он никакой тишайший. Ну, а теперь давайте по порядку, с самого начала. Родился Алексей Михайлович во дворце. Соответственно, он и царь, как говорили раньше, природный, настоящий, или багрянородный. Багрянородный, родившийся сразу наследником престола. Дело в том, что в Византии комната, где рождались наследники императора, видимо, были обиты какими-то красными